0: рано погибают. А так, если бы этого всего не было, они бы существовали. И даже в случае какого-то серьезного, какой-то экологической катастрофы и так далее, они бы
1: выжили.
0: Они бы выжили и, мало того, могли бы размножаться. Вот, вот тут... немножечко способы их размножения. Я знаю, что ваш... Вот ваш, я знаю, что у вас есть такой подраздел в вашем проекте по паразитоценоз век 20-й, вот целая рубрика, посвященная вот возможностям размножаться после экологической катастрофы людям, нетронутым уходом.
1: Но дело в том, что вы так широко задали мне вопрос, что я сначала к первой части, если позволите.
0: Конечно, конечно.
1: Правильно заметили о том, что действительно не дают этим людям нормально развиваться. И в этом-то как раз и скрытно проявляется боязнь живущих в подавляющем большинстве в данный момент на Земле нормальных, так называемых нормальных людей, перед высшей, так сказать, цивилизацией. Поскольку появление большого количества людей с иным хромосомным набором просто-напросто сведет на нет все усилия современных людей, в частности, такие, такие, в общем-то, аспекты современной деятельности, как телевидение, средства массовой информации, крупное промышленное производство, земледелие.
0: Выпечка.
1: Да, вот. И, значит, вот эта подсознательная боязнь, она не дает этим людям, то есть даже существуют законы, принятые в данный момент, не дают людям с другим хромосомным набором размножаться. Вот. Если, я опять же говорю, мы проводили эксперимент, то есть если дать этому человеку делать то, что он хочет, позволить, то это получится человек 22 века.
0: То есть не 21-го,
1: а 22-го уже, да. Он нас опережает, ну, по прикидкам приблизительно на 100 лет.
0: А извините, извините, тут... вот не кажется ли вам, что вполне возможно просто люди, наши с вами современники, находящиеся на одном уровне развития, опять же, да,
1: да,
0: они когда подсознательно чувствуют вот эту мощь, исходящую от людей с другим набором
1: Все
0: хромосом.
1: Правильно.
0: И это не то, что даже инстинкт ухода или любовь к ним, или и опасаться, или боязнь. То, что у них боязнь. Нет, вот тут я как раз хотел другое, а просто чисто спортивная такая вот попытка не дать обогнать себя, не дать занять доминирующее место.
1: Да, да, вот. Да. Вот тут элементарный пример. Никому не нравится, пускай даже этот человек едет на автомобиле ЗАЗ, никому не нравится, что вот тебя на ЗАЗе обгоняет Мерседес, и подчас были, встречаются попытки помешать этому обгону. Казалось бы, едешь 60 км в час, дай другому ехать 120. Нет. Так и здесь. То есть так и здесь происходит. А потом, опять же, любое подчинение личности каким-то установленным нормам, значит, как-то подтирание заднепроходного отверстия в строго определенные часы туалетной бумагой, оно, в конце концов, и так сказать, у человека с привычным хромосомным набором, оно вызовет негативную реакцию. То есть человек раньше, так сказать, в момент своего эволюционного становления, он каждый день жил по-разному. То есть сегодня он мог убить мамонта, завтра нет, и, так сказать, вот это вот его среда общения, она и формировала вот этот, тот интеллект, который, так сказать, мы с вами сейчас имеем. А что пытаются сделать с этими вот, опять же, с теми людьми с ненормальным хромосомным набором? То есть их загоняют, так сказать, в лабораторные практически условия. Это своего рода получается собака Павлова. То есть по звонку питания, и тем самым тормозится и опускается все на уровень рефлекса.
0: На уровень рефлекса, во-первых, а во-вторых, поскольку все-таки эти люди суперлюди где-то, они...
1: Происходит моуглизация, так называемая.
0: Вот. Плюс они же, они вынуждены просто как существа более высокого уровня развития, они вынуждены считаться, ну, просто, попросту говоря, уважать вот братьев своих младших, как мы, например, снисходительно относимся к собакам.
1: Поэтому вот посмотрите, крайне редкие случаи каких-либо агрессивных действий со стороны этих людей в отношении того, кто за ними ухаживает, и докторов, которые, значит, как бы лечат их. И тут вот очень интересный аспект я хотел бы затронуть. Значит, когда болезнь человека очевидна, то есть, ну, мы все знаем, что лицо, так, значит, Дауна, оно имеет специфическую, так сказать, внешность. Когда вот эта внешность налицо, мы уже не обращаем внимания на то, что он может прекрасно играть в шахматы, либо же, так сказать, рисовать отличные картины. Но, в свою очередь, если человек, пускай рисует посредственные картины, но постепенно становится знаменитым, потом ему могут простить даже не то, что форму лица, а любой его, так сказать, и какой-то даже подчас криминальный проступок.
0: Ну, как-то газовое деление непроизвольное и так далее.
1: Да нет, а потом всегда, так сказать, вот даже вот я слышал, у вас сейчас такой идет как бы такая волна, потому что известные популярные звезды не платят налоги, и вроде такие, значит, как бы в прессе появляются статьи о том, что, ну, вот, а их мало, они, значит, талантливые, давайте им простим. Вот, понимаете, все с этого и начинается. То есть, если бы...
0: То есть, с этого и начинается, как бы, бардак, собственно
1: конечно,
0: говоря.
1: Конечно.
0: Вы знаете, я просто немножечко хотел еще привести такой пример, который, опять же, приводится в одной работе Ивана Семеновича «Журчал репрессированного». Вот он, ну, дабы как-то вот не просто говорить, а как бы подкреплять свои слова реальными примерами или какими-то фактами, да, или чтобы это было более красочно, то привел такой пример, попросту говоря. Вот после ядерной войны или после серьезного какого-то радиоактивного облучения, катастрофы и так далее, выживают тараканы. Это да, факт. У них очень сильный иммунитет выживания и так далее.
1: Ну, вообще не только.
0: Ну, он взял, отжурчал, он взял, как пример, как тараканов. Но, говорит, ведь никому из людей не приходит в голову мысль, например, одевать на таракана памперс, кормить его из пипетки и каким-то образом, в общем-то, ну, вообще производить за ним уход. Да. Поэтому... Вот одна из этих особенностей таракана, вернее, таракан как одна из особенностей, как одна из составляющих, по мнению и Ивана Семеновича Отжурчал, который это в 1935 году написал, заметьте, да, и уже сейчас в трудах Вячеслава Яковлевича Куярова-Никитских эта мысль сквозит, что таракан должен быть одной из составляющих человека будущего, в принципе. То есть то же, что происходит вот с людьми, о которых мы говорим внешне, это полная неспособность как-то мыслить логически и так далее.
1: Они просто непонятны.
0: Да, на деле это, в общем, целая серьезная форма жизни, которая даже, заметьте, не обязательно общаться между собой словами. Да. То есть если мы посадим двух людей с каким-то изменением набора хромосом, они не будут говорить друг с другом, у них будет налажена телепатическая связь. То есть так, как это было, например, в древние времена у буддийских монахов.
1: Известен случай, кстати говоря, вот у некоторых людей, которые были подвержены лучевой болезни, у них тоже происходят структурные изменения хромосомной записи. Вот. И, так сказать, они находили общий язык. Вот и в частности в нашей клинике мы проводили такие исследования, то есть люди, которые находились уже в четвертой стадии лучевой болезни, вот они могли запросто общаться вот с теми, кто, у кого имеется врожденный дефект приблизительно такой же. То есть человек переходит на какой-то другой уровень, хотя его физическая жизнь уже подходит к концу, но тем не менее его интеллект, так сказать, его разум, он прогрессирует. И вот в трудах Любомира Пипкова, что касается тараканов, он очень много, это хорватский, в общем-то, ученый достаточно
0: известный. Он, кстати,
1: известный,
0: потом эмигрировал в Албанию. После Албании он сейчас опять уже вот в Хорватии, в Сербии. То есть он, кстати, ни разу, вот, что интересная личность, несмотря на свою просто мировую известность, да, несмотря на многочисленные предложения просто о работе в более таких экономически развитых странах, он, в общем-то, был всего лишь в Албании, в Хорватии, в Сербии. Все. То есть он такой вообще вот фанатик славянской культуры и письменности.
1: Но тут я все-таки хотел бы вернуться к его научным изысканиям.
0: Конечно,
1: на почве
0: безусловно,
1: энтомологии.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот. Он первым, собственно, вывел необходимость человека в таракане. То есть он ее вывел экспериментальным путем. А, в общем-то, мы же доказали ее теоретически. То есть таракан настолько же свойственен жилищу человека, как побелка на потолке.
0: Или, например, яйца в холодильнике.
1: Поскольку, да, поскольку, так сказать, таракан, ну, все это, в общем-то, признают, несмотря на все попытки его изводить, мы предлагаем с тараканом дружить. То есть подкармливать его в определенные часы, поскольку это достаточно смышленное насекомое, если так можно выразиться.
0: А, да, да.
1: Вот. И таким образом приручить и заставить его, ну, в какой-то степени... соответствовать нашим пожеланиям. То есть вообще сейчас человек как бы победил природу, создал атомные реакторы, сверхзвуковые самолеты, подводные лодки.
0: Водохранилище.
1: Да, да. Но с простым насекомым, с двумя усами и шестью лапками справиться не может. Так вот мы, в общем-то, попутно как-то, так сказать, средства для зарабатывания денег на наши научные проекты. Мы провели вот теоретические исследования, такую как бы мозговую атаку в этом направлении, вот, и рекомендовали. То есть существует специальный курс, который наш человек, так сказать, по желанию клиента может провести, и тараканы будут подвластны его воле. То есть, ну, путем не истребления, а приручения.
0: А, кстати, ведь тут есть опять такой же момент, если мы берем насекомых как высшую форму жизни, высшую в плане выживаемости. Да. Мы же ничего не знаем, по идее, то о внутреннем устройстве их общества. Тем не менее, вот обратите внимание, там на муравейник, они общаются там этими там усами своими, как же кузнечики, опять же, да, те же тараканы, у них есть там, в общем-то, своя система оповещения. Вот. Тем не менее, люди выбрали, я имею в виду, например, в Китае, да, в других странах аналогичных, люди выбрали такой метод, ну, не то, что борьбы с ними, а метод очень экономически ценный. То есть они борются с ними, употребляя их в пищу. То есть практически это происходит каннибализм.
1: Но тут, понимаете, опять же, да, подчинение, происходит подчинение какого-то вида насекомого, будь то, так сказать, морковка, которая растет у нас на грядке, своим потребностям. Дело в том, что я как раз придерживаюсь иных форм. Конечно, можно подчинить себе таракана, можно даже подчинить себе стеблевого капустного скрытнохоботника, хотя это гораздо сложнее, это сложно, поскольку это достаточно крупные насекомые.
0: И плюс очень прихотливые. Тут, да, нужно, да, сказать, что требующие, как ни странно, вот его можно, хоботник-то он, по идее, приживается, да, но он, дело в том, что у него очень серьезные проблемы с дефекацией.
1: Да.
0: И одновременно он чрезвычайно чистоплотен. То есть никогда хоботник не сходит на капусте.
1: Нет.
0: Вот. И поэтому трудно его держать дома. То есть это, но тем не менее, реальная вещь.
1: Ну, вот тут, опять же, я хотел бы вернуться к проблеме всеобщего глобального кризиса, то есть, да, к той, да, же самой, в общем-то, ядерной катастрофе.
0: Безусловно.
1: Вот. Нельзя сказать стопроцентно, что выживут только тараканы, а помрут все люди. Поскольку вот по нашим как раз исследованиям, как вы уже отмечали, что люди с измененным хромосомным набором, они выживут в этих условиях. То есть единственное, что может на них повлиять, это физическое там разрушение, то есть световое излучение там, и так далее, кирпич на голову. А что касается радиации, они выживают, ну, могут поспорить даже с табачным трипсом. То есть табачный трипс — это наиболее выживаемое такое существо, которое... Оно, в общем-то, мало распространено и живет только на новой земле.
0: А вот извините, дело в том, что проводили же, я знаю, эксперименты серьезные в лабораториях по вот как раз над табачным трипсом, то есть его облучали длительное время разными, в общем-то, источником разной мощности, и затем, поскольку жизненный период табачного трипса в сравнении с человеческой жизнью, да, весьма-весьма маленький, то есть мы могли наблюдать смену целого поколения табачного трипса. И мы изучали, вернее, вот, ну, не мы, я уже так как-то, в общем, производилось изучение мутаций каких-то более-менее ярких табачного трипса. Вот,
1: их не происходило, вот, заметьте.
0: Их не происходило. А вот как, на ваш взгляд, будут ли происходить мутации, если будут, то какие?
1: Вот здесь мы с вами плавно и подходим к идее паразитоциноза. Что такое паразитоциноз?
0: Вот этот вопрос я хотел вам только что задать.
1: Да. Извините, что я вас опередил.
0: Ничего.
1: Дело в том, что паразитоциноз — это, выражаясь, так сказать, современным языком, это сообщество паразитов, которые подвержены, объединены единой целью. То есть, в принципе, любое существо, согласно нашей с Гогой теории, оно является собой именно вот объект вернее, субъект паразитоциноза. Вот, значит, человек, который, как мы все знаем, состоит из таких важных частей, как скелет, мышечная ткань.
0: Потрошка.
1: Да. Он также является совокупностью паразитов. Конечно, на первый взгляд это выглядит, ну...
0: Абсурдно.
1: Да. Действительно, на сегодняшний день это не так. Но в процессе становления человека, в процессе эволюции, симбиоз отдельных организмов породил вообще млекопитающее, и потом человека как высшую, в общем-то, ступень млекопитающего. То есть изначально все мы знаем, что эволюция на Земле, она происходила из океана, то есть жизнь зародилась в воде. Образовались простейшие, затем через какое-то там определенное время, там несколько миллионов лет, значит, губки, после них кораллы. Так вот, я могу вам с уверенностью сказать, и, в общем-то, на тестах это все проверено, то, вот, что наша костная с вами система, то есть вообще костные, они образовались именно из кораллов. То есть
0: кораллы
1: в свое время почковались, обрастали, значит, другими формами, таким как актинии, значит, простейшие моллюски, и все это, значит, вот образовывались такие, ну, это я так простым примитивным языком
0: говорю, да,
1: значит, образовывались такие сообщества, в основе которого зачастую находилась известковая ткань коралла, вот, которые в силу того, что всем выживать необходимо, и, значит, образовывали первый костный организм. Так образовалась рыба, потом дальше из нее образовалась первая сухопутная земноводная, которая вылезла
0: змея,
1: из воды.
0: Змея, просто.
1: Да, с ласточками с такими.
0: Да.
1: Вот. И, значит, потом уже через много миллионов лет появились млекопитающие, наконец, человек. Так вот, что я хотел сказать о том, что человек — это совокупность различных, в общем-то, подчас невзаимосвязанных, значит, органов, как мы их сейчас называем в медицине. То есть практически вот открытие это наше, паразитоциноза, оно приводит нас к новой, к новым возможностям в лечении определенных заболеваний. То есть это один из аспектов. Вот я, например, уверен, что с помощью этого мы сможем победить чуму 20 века, рак. Вот. То же самое и со СПИДом. То есть, внедряя вот это наши знания в современную медицину, мы, так сказать, сможем излечить все те проблемы, в частности, вот геморрой, который мучает всех.
0: Причем очень эта болезнь, как ни странно, она с годами-то не меняется. Это из вечных болезней, это как заноза, просто говоря, у населения.
1: Проникая в глубины нашей теории, в глубины нашей теории, современный врач с такой досадой для себя отметит о том, что вот все 5 лет и потом еще 3 в аспирантуре он потратил зря. То есть он лечит поверхность. Вот представьте себе, вскочил у кого-то на лице огромный пупырь. Ну, то есть прыщ, попросту говоря.
0: Да.
1: Или, выражаясь нашим языком, папула. Вот чтобы ее извести, свести, так сказать, на нет, вот абстрактная такая модель, современная медицина, значит, занимается прокалыванием верхней части, дабы, так сказать, все из нее вышло. Мы же, так сказать, путем нашей теории сводим на нет основу этой папулы.
0: То есть практически папулового откоса уже не нужно.
1: Он в нем нет необходимости. Он отпадает.
0: Кстати, ведь парадоксальная вещь. Дело в том, что вот папула, как и любой такой прыщевидный нарост на тушке, он, в общем-то, лечится действительно двумя методами. Первый метод – это взрезание или прокол с дальнейшим выдавливанием содержимого. Второй метод – это прикладывание там различных каких-то мазей и трав, чтобы это рассосалось. Но тут, опять же, очень мы забываем о том, что в случае, если это рассасывается, прыщ, то есть это папула, да?
1: Она уходит в нас. Уходит...
0: Да.
1: И гораздо умнее с этим согласится любой современный, будь то педиатр, либо же хирург, гораздо профессиональнее не дать болезни развиться. То есть все мы прекрасно знаем, возвращаясь опять же к нашей теории, все мы прекрасно знаем, что нормальное количество и туберкулезной, и кишечных палочек, а также других простейших и вирусов, оно находится постоянно в организме человека, но находится в определенном балансе. Как только значит, тормоза, так сказать, отказывают, происходит коллективное размножение, и человек начинает заболевать. Так вот, что касается все-таки нашей теории, вот если мы будем рассматривать костную систему человека как, как в принципе, примитивный коралл...
0: Извините, я просто хотел еще как пример. Наверняка многие наши радиослушатели сейчас усомнились, дескать, вот рассказе о папуле. Просто я хочу привести пример такого известного, в общем-то, человека, который просто изучал именно нароста на теле, на человеческом теле, Егор Коляда. Помните, да, такого?
1: Да, это очень интересная тема наростов на человеческом теле. Это вот как раз на основе этого, собственно, это и натолкнуло меня на вот эту вот теорию, на создание этой теории. Ведь любой нарост на теле — это попытка, значит, хода эволюции на Земле внедрить уже как бы отработанный, отшлифованный во всех аспектах механизм, новую какую-то деталь, если, ну, таким техническим языком выражаясь. Uh-huh. Так вот, мы все при возникновении у нас какого-либо жировичка или той же самой папулы, значит, либо какой же...
0: Ячменя. Вот,
1: да, доброкачественной опухоли. Мы, бежим, значит, к врачу-онкологу, а тот просто, махая на нас руками, говорит: ой, у вас, значит, рак, и, в общем, вам осталось жить 2 месяца, бросайте все, пишите завещание. На самом деле все не так сложно. Я вас уверяю, что люди, которым рак не лечат, живут дольше, чем те, которым рак начинает лечить. Как только человек узнает о том, что у него раковая опухоль в любой части его организма, вот, тут же, в общем-то, срабатывает, значит, эволюционный, да, рефлекс, и, так сказать, организм, он этот отмирает. Ведь обезьяна, когда становилась человеком, она не знала о том, что она становится человеком. Вот для нее было естественно, так же, так сказать, как для нас поковырять в носу.
0: То есть в данном случае мы же выступаем не как сторонники теории Дарвина.
1: Нет, но дело в том, что я же уже говорил о том, что Дарвин был частично неправ. То есть он...
0: Знаете, я просто хотел немножечко вернуться к Егору Коляда и к его поразительному эксперименту. Он проводил эти эксперименты в момент коллективизации сельского хозяйства.
1: Помню.
0: В те, да, далекие времена, как ни странно, были ученые, которые на чистом энтузиазме этим занимались с помощью добровольцев. Тогда ведь как бы кожные болезни были развиты. Да, но кожные болезни были разные. Да. И Егор Коляда делал следующее. Он набрал группу добровольцев прыщавых. Ну, я имею в виду людей, которые как-то за... Ну,
1: дерматит.
0: Дерматит у них, да. Я просто не специалист в этой области. И одних людей он постоянно как бы делал им надрезы и вот как бы содержимое папул сцеживал, а других как бы натирал всяческими мазями, обертывал в конскую шкуру, чтобы...
1: Ну, тут парки из навоза были по традиционной медицине.
0: То есть практически содержимое папул уходило назад в организм этих людей. И проводил, я имею в виду Егора Коляду, он проводил статистику. Выяснил, что те люди, которых оборачивали вот в конскую шкуру, делали припарки вот эти, то есть содержимое папул, которое уходило в организм, жили в среднем на 15 лет меньше.
1: Да.
0: То есть не дожили до начала Второй мировой войны.
1: Я вас уверяю, что если бы каждый человек получал определенную профилактику на раннем этапе, то есть если бы подходить к, допустим, даже тому же кормлению грудного младенца с наших позиций, то я вас уверяю, что в 90% этих бы папул и просто не возникало. По той простой причине, что ведь грудное молоко, это, оно, в общем-то, у женщины совсем не для того, для чего думают.
0: Естественно, ни в коем случае не для вскармливания
1: младенца. Нет. Дело в том, что, несмотря на все вот эти вот утверждения о том, что нет ничего лучше материнского молока, это да, совсем это не так.
0: Это просто романтизация физиологического процесса, причем совершенно не того, о котором...
1: Нет, в течение первой недели, то есть это имеет смысл, потому что действительно, вот, и потом у женщины в течение первой недели, у нее не молоко выделяется, как всем известно, а молозиво, так называемое, вот, а это уже такой более концентрированный...
0: Скажем так, сметана,
1: да, что было понятно. Да, вот, а тем, что выделяется после этого... Кормить можно, ну, разве что
0: Ну, в общем-то, лучше никого. Это, знаете, что напоминает? Вот уже масло машинное, которое год не меняли.
1: Да.
0: То есть, когда вот его залили свежее, оно еще нормально.
1: Согласен.
0: Ведь организм женщины, он тоже набирает.
1: И вот...
0: Женщина, как бы, она как земляника. Если она растет на опушке, это одно. Если около дороги, совершенно где ездят автомобили.
1: Совершенно,
0: да. Вы знаете, Илларион Бухчирович, давайте послушаем телефонный звонок все-таки. Звоните 203-19-22 и задавайте ваши вопросы нашему гостю. А также можете общаться с нами через пейджер. Номер его 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефон, дудочку. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Вы не могли бы немножко, не совсем, вы английский знаете язык?
0: Безусловно. Илларион Гукчирович.
2: С приятелем переводили, вот сестру Федору пели, и кто его знает, чего он моргает. Значит, в обратном переводе, по-английски, никто не знает, что у него с глазом, так? Да? А вот здесь потом, что-то это я тоже знаю, но никак, вот присказка русская есть. Ну, например, как делать, вот тот-то, ну, там, фото, к примеру. Ну, так сделаешь, и весь этот, до копейки. Вот как перевести? Никак не можем.
1: Что именно перевести?
2: Надо сделать так, и весь пенис до копейки. Вот как на английский.
0: Угу. Вы знаете, вот профессор сейчас постарается ответить. Я вижу, что вот есть у вас идея.
1: Я все-таки не до конца понял фразу. Если вам что-то надо, то это надо говорить,
0: а мне... Нет, что связано вообще с копейкой, то вот есть уже перевод, это money.
1: Да, известный, достаточно популярный перевод, то есть он в
0: настоящее время... денежные знаки, они как бы
1: по-английски... Ну, в принципе, вообще, мне кажется, гораздо важнее не цвет денег и их название, а то, что на них можно купить.
0: Да, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, мы полны внимания к вам, вы в прямом эфире. Алло.
3: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста.
3: А чем кормить ребенка, это вы говорите, молоко женское не годится? С какого же возраста надо переходить на какое-то другое питание?
1: Вот очень хорошо, что вы сформулировали.
0: Да.
1: На какое-то другое питание. Я уже говорил о том, что в течение первых недели-двух можно, то есть пока у вас еще молозиво есть, вы можете смело, так сказать, его применять. Но как только оно проходит, значит, грудное молоко надо стеживать, а переходить к кормлению ребенка теми же продуктами, только в более качественном исполнении, то есть диетическими крупами, вот, диетическим мясом, то есть, ну, желательно фарш, провернутый.
0: Не, ну можно и кусковым, собственно, если это... Да, извините.
1: Нет, ну кусковым это если младенцы уже пробились
0: первые клыки, зубки. Уже да. Бивни появились. Ну вот, кстати, ведь вот дело в том, что, извините, что я вас перебил. Ну,
1: вообще, в принципе, реально, так сказать, современная наука, чем раньше, тем лучше.
0: Ведь реально, вот, как бы, опять же, природа, она тоже ведь в растерянности, она как бы мечется, она не знает, каким образом сделать из человека более выживаемое существо, чем человек есть сейчас. Поэтому вот уже появляются младенцы, например, с волосами,
1: да,
0: с бивнями. Вот, например, недавно родился в Самаре. Родился девочка, его достали, он с бивнями уже, вот, и, в принципе, прям есть, может, уже все, что попало. Это, кстати, не аномалия, это не аномалия.
1: Да, нет, совершенно согласен. Да. И, возвращаясь все-таки к звонку, я хочу сказать о том, что чем раньше вы начнете приучать ребенка к той пище, которая свойственна вашему территориальному округу, то есть понятно, что, допустим, в монгольской степи вы не найдете консервированные тушенки из свинины, а гораздо проще найти свежепровернутый конский фарш. Вот. Чем раньше вы начнете привыкание ребенка к тому питанию, которое свойственно для вас, желательно, естественно, конечно, никаких консервированных вещей, понятно, значит, тем более импортного производства.
0: Кстати, то же самое я вот хочу сказать о монгольских вообще детях, ну, о том, как изначально аутентичные монголы приучали своих детей адаптироваться в сложных внешних условиях. Мало того, что они их кормили вот отжимками как бы из того продукта, о котором вы сказали, плюс они сыпали на лица детям песок, потому что в дальнейшем монгольские воины, когда они скачут навстречу Бурану, для них это не должно быть неожиданностью.
1: Конечно.
0: Вот. То есть, ведь, на самом деле, они же все как появляются на свет, у них глаза круглые, что твоя мишень. Вот. А потом уже это... Ну, извините, что-то я отвлекся и вас отвел. Отвлек, продолжайте.
1: Ну, вот тут, так сказать, ревнивые сторонники традиционной науки могут возразить нам. Ну, вот вы говорите о том, что им сыплют в лицо песком. А почему же тогда у их коней глаза круглые? Да все объясняется очень просто. У их коней очень длинные ресницы. И проводились опыты, вот в частности, я знаю, что на одном из новейших истребителей, который применялся в операции Соединенных Штатов под названием «Буря в пустыне», воздухозаборники двигателей были обшиты конской ресницей монгольской ездовой кобылы. Вот. И тем самым при пролете на малой высоте, известно, что, в общем-то, в жарких условиях, где в пустынных условиях, в общем, двигатель авиационный служит где-то в два раза меньше, чем в других, в нормальных. Вот. И тем самым, применив вот эти вот ресницы, вот, была, кстати, закуплена огромнейшая партия. Вот, на этом многие, я знаю, нагрели руки, потому что уже коммунистическая партия, она как бы развалилась в Монголии. Вот, и тем самым, в общем-то, эффект показал себя с очень... Это применение этих конских ресниц очень хорошей стороны.

0: положи в стакан с водой, на ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И в гостях у программы «Монморанси» заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович-Семейко, который является также руководителем научного проекта «Паразитоциноз. Век 20-й». По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы в прямом эфире, а набрав номер 956-32-32, и передав сообщение для абонента номер 109-279, в общем-то, поделиться вашими соображениями через черную коробку, именуемую пейджер. И речь у нас идет о эволюции, не только. Вот сейчас мы закончили предыдущий наш разговор на теме использования отдельных, ну, даже фрагментов. Не органов, фрагментов животного в целях корабле, машиностроения, да?
2: Ну, в принципе, эта тема, она достаточно обширна. Это все сводится, вернее, истекает из того, что человек, так сказать, хочет подчинить себе природу, и, подмечая, как ему кажется, полезные свойства тех или иных организмов, либо же те или иные явления природы, пытается, так сказать, извлечь для себя пользу. Всем известные так называемые приливные гидроэлектростанции, да, которые безусловно используют энергию приливов моря для того, чтобы освещать и обогревать жилища.
1: Кстати, в реверсном режиме и слива.
2: Да, конечно.
1: Вот на пейджер пришло сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Натальи Ветлицкой. Она интересуется, а почему у монгольских птиц, как-то орел и так далее, вот тоже не узкие глаза. Причем ресниц там не наблюдается.
2: Дело все объясняется достаточно просто. Поскольку Казахстан, в общем-то, расположен не так далеко от Монголии, и проблемы монгольского народа нам, в общем-то, близки и в плане, так сказать, опять же, финансовой поддержки своей основной научной деятельности мы производим целый ряд, в общем-то, научных исследований, прикладных для не только для Монголии, но и для стран Индокитая. Вот, поскольку научный потенциал нашей академии достаточно высок. Так вот, что я могу сказать относительно птиц монгольских прерий. Во-первых, их там мало. Вот. А во-вторых, те, которые есть, летают по ветру, тем самым уравнивая свою скорость со скоростью полета песчинок и полевых частичек, которые присутствуют в атмосфере пустыни Гоби. Это, в общем-то, такая специализация, значит, вот, животных, в частности птиц, она вызвана достаточно суровой средой обитания. Вот, и
1: одно
2: из явлений, такое проявление специализации.
1: Я от себя еще хочу добавить, что, в общем-то, на самом деле тут немалую роль играет наличие, конечно, перьев на тушке, да, данного животного. Вы знаете, я хотел бы немножечко, Илларион Гукчирович, вернуться вот к теме эволюции и так далее. То есть, по утверждению, опять же, Ивана Семеновича Джурчал, все-таки грядет какой-то апокалипсис, да? Вот, предположим, что в ходе этого апокалипсиса, вернее, после него выживут, выживет какая-то форма такая, да? Это, если будет близкая к человеку форма, ну, к примеру, смесь там человека с чем-то, да, нечто, то есть нечто, вот, но это же нечто, оно не должно выжить одно, то есть его должны, опять же, окружать, ну, какие-то там деревья, растения, то есть понятно, что там одной анадырской склизкой колючки мало, и там животные, табачный трипс, это, конечно, хорошо, но тоже мало, то есть должны быть какие-то птицы. Я знаю, что ваша академия, именно ваша кафедра прикладной эволюции, занимается прогнозированием вероятности выживаемости в случае апокалипсиса определенных видов птиц, животных, да, и также конструированием их внешнего вида, их повадок и так далее. Вот не могли бы вы немножко осветить вот эту область вашей деятельности?
2: С удовольствием. Ну, в общем-то, базируясь на нашей теории паразитоциноза, мы можем с точностью, ну, определяемой порядком 90-95% воссоздать облик животного будущего, будь то, ну, то есть, в принципе, нам должны быть даны исходные данные относительно какого-то вида.
1: А вот что вот исходные данные, что за исходные?
2: Ну, дело в том, что в каждом, каждый организм несет в себе, согласно нашей теории, определенный баланс тех или иных, в общем-то, эволюционировавших паразитов. То есть у кого-то печень больше, то есть у кого-то сердце меньше.
1: Кстати, значит, эти два явления, они совершенно взаимо не исключающие. То есть это доказано, что печень больше, сердце меньше.
2: Да, и наоборот, поскольку, так сказать, какая-то амеба в периоде, так сказать, становления этого организма, она более усиленно размножилась.
1: Нет, тут даже, видимо, не так. Тут можно объяснить это по-другому. Вот прямую зависимость размера печени от сердца и наоборот. Известно, что печень является как бы своего рода генератором крови. То есть она очищает и так далее.
2: Фильтром.
1: Да? Фильтром, да. Вот, чем больше печень, тем, естественно, свежее кровь. Поэтому мощность сердца не нужна большая. И наоборот, если печенка маленькая, что у твоей курицы, то сердце должно быть очень нехилым, потому что оно должно гонять кровь с такой большой скоростью, что она должна очищаться по мере прохождения через сосуды, легкие и почки.
2: Интересен, в общем-то, пример хреновой бабанухи.
1: Да-да-да.
2: По существу это, в общем-то, летающая печень. То есть, ну, это птица, которая обитает на северо-востоке Урала.
1: Она занесена в Красную книгу.
2: Безусловно. Это крайне редкий экземпляр. И дело в том, что и обладать им хотят как сторонники, так сказать, эволюционной теории, да, так и противники, в частности, я. Но у меня, в общем-то, в коллекции есть парочка.
1: Ну, кстати, что... яиц. Тут нужно сказать отдельно, что вы уж так как бы... То есть дело в том, что среди любителей вообще птиц, коллекционеров этих животных, в общем-то, хреновая бабануха, по-моему, есть... только у известного вот певца оперного Лучано Паваротти, причем преподнесена нам правительством, из частных лиц, правительством Индонезии за благотворительный концерт, вот, который он давал в фонд построения парома. Вот. А что касается яиц, то они распространены больше. Вот. И, кстати, вот можно вас попросить немножечко описать яйца хреновой бабанухи, потому что ценность их уникальна. Дело в том, что я знаю это предложение, которое вам поступило от Фиделя Кастро. Он предложил вам обменять ваше яйцо, ну, в смысле, не ваше, а вот этой хреновой бабанухи, на натуральное яйцо Фаберже, которое, в общем-то, которое яйцо подарил ему сам Леонид Ильич еще.
2: Не так дорого стоит.
1: Ну, конечно.
2: Да-да-да. Хреновика. Это другое такое узкоспециализированное название. Дело в том, что, ну, как оно выглядит? Ну, представьте себе мышь от компьютера. Так называемое устройство. Вот. Приблизительно такое же по размеру и окружность в плане, то есть по верхней вот плоскости мыши, приблизительно соответствует окружности, то есть эллипсу, которая образует это яйцо.
1: То есть самое интересное, коническое оно получается.
2: Да, самое интересное, что если вы попытаетесь сделать из этого яйца блюдо под названием яичница, то при разбиве вытек будет ярко-коричневого цвета. Это связано с тем, что и по вкусу это будет напоминать вот печёночный фарш. То есть дело в том, что я не зря сказал о том, что это практически летающая печёнка оперённая. То есть это птица, которая, ну, ее, в принципе, вот такое строение особое внутреннее, оно вызвано как раз средой обитания. То есть исторически те, ну, назовем их паразиты, которые основывали ее внутреннюю структуру, были вынуждены, часть их была вынуждена отмереть или, так сказать, присутствовать в ограниченном количестве. Но в силу того, что на Западном Урале, как наверняка все знают, помимо холодных достаточно условий, там еще и сосредоточены залежи урановых руд.
1: И очень высокое давление.
2: Да, и очень высокое давление. И все это в совокупе, то есть повышенная радиация, высокое давление и холода, значит, вот заставляют, то есть если животное там хочет жить комфортабельно, оно должно иметь увеличенную печень. Но в силу того, что, как мы говорили, высокое давление, то есть удельная нагрузка на крыло огромная, поэтому птичка эта, она, то есть это одна из тех немногих птиц, у которой яйцо больше особи.
1: Да, это совершенно правильно. Кстати, еще об одной особенности яйца хреновой бабанухи. Дело в том, что это яйцо совершенно не нуждается в выседе и согреве и никогда не портится. У него это парадокс.
2: Оболочка, да.
1: То есть оно может, например, лежать там, я не знаю, годами и быть совершенно не испорченным, да, в любой, даже на жаре или где-то. Другое дело, что хреновая бабануха за всю свою жизнь, ну, несет одно от силы два яйца. Вот. И вовсе не факт, что вот из этих двух или одного яйца вылупится хреновый бабаненок, поскольку, в общем-то, доказано, что из 10 отложенных яиц, 10 с бабанухами хреновыми, дай бог, вылупливается одно, один только. Поэтому...
2: Ну, дело в том, что тут, да, возможно, мы присутствуем при, так сказать, археологическом закладе, то есть природа, возможно, я не могу с точностью это утверждать, но возможно, что здесь природа пытается законсервировать до будущих, да, лучших, да, времен, да, то есть, да, ну, опять же, с точки зрения бабанухи, то есть вот она, при, не дай бог, если это случится, при термоядерной, собственно, войне она выживет.
1: И, безусловно, все эти яйца, раскиданные они, там, да, и сям, да, они, в общем-то, да, сохранятся. При определенном... Возможно, вы знаете, мне эта мысль в голову даже не,
2: да,
1: приходила.
2: При определенном, да, стечении обстоятельств, то есть при повышенной радиации, происходит вылуп. И вот эта вот живая печень вот с перьями, она приживется. То есть, поскольку табачный трипс, он тоже обитает в тех же, в принципе, краях, то есть это северный.
1: Да-да-да. Вот. Да.
2: В общем-то, насекомое северное, то вот биологическая цепочка питания, она, в общем-то, сформирована.
1: А скажите, вот что касается растительности, каковы прогнозы вашей кафедры прикладной эволюции насчет возрождения каких-то исчезнувших видов растений в результате, скажем, атомной катастрофы или другой? К примеру, вот Вячеслав Яковлевич Куяров-Никитских, опять же, спрогнозировал, что в случае, если будет, например, водородный удар, ядерный, водородная бомба взорвана, то в результате этого вполне возможно, что вновь появятся поросли анадырской склизкой колючки. Дескать, ее...
2: Не исключено.
1: То есть это уже же молекулярное получается.
2: Дело в том, что, понимаете, анадырская склизкая колючка, вот вы, значит, считаете все-таки, что она на рубеже веков исчезла. Вы знаете, я не могу тут с вами строго согласиться, поскольку при проведении термоядерных испытаний на острове Новая Земля, то есть, что, в принципе, недалеко от места обитания в прошлом, после взрывных исследований местности были обнаружены мутации, и был обнаружен лишайник, который, в принципе, по своим, как бы, то есть его классифицировать не смог ни один
1: муж ученый.
2: Ботаник, да, ни один ботаник не смог его классифицировать. Да. Но по своим физическим и, так сказать, молекулярному строению он крайне близок вот
1: к колючке.
2: Колючки, да. Но дело в том, что до наших дней реальной колючки не сохранилось.
1: То есть ее
2: заслуженный экспонат в Павловском институте, он не представляет ценности, поскольку его неоднократно макали в соль. Да,
1: Говорят, что это папоротник даже, да, многие обычные. Да.
2: Поэтому возможно, что мы уже присутствуем при становлении, так сказать, при возрождении.
1: Вот, форм новых. То есть тут вполне применимо вот это базитическое пословица, что все новое — это хорошо забытое.
2: Правильно,
1: старое.
2: Совершенно с вами согласен.
1: Давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Это телефон прямого эфира нашей студии. И номер нашего пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, уважаемый.
3: Я с большим интересом слушаю вас, но не совсем согласен то, что слушаю. Дело в том, что я сам 35 лет работаю, вернее, работаю уже с Иваном Семеновичем Журчалом. И вот Ну, во-первых, вы неверно ставите ударение. Угу. Вот в одном слове. Вы так интересно рассказывали о хреновой бабанухе. Угу. Но надо ставить бабануха.
2: Ну, вы знаете, это
3: хреновая бабануха. Дело в том, что это звучит как русское слово бабануха, да? Угу. Там зверуха, заверуха, да? А угу. На самом деле бабануха это киростепецкое слово.
2: Вы знаете, вполне это... возможно, вы правы, да.
3: Да. На, это, я сам 35 лет работал с Иваном Семеновичем Аджурчалом. Угу. И перед смертью мы сидели с ним в лагерях.
2: Угу. Простите, а перед чьей смертью?
3: У меня, а?
2: Перед смертью Аджурчала.
3: Аджурчала, да, перед смертью он мне оставил свои дневники.
2: И руку. А, то есть.
3: Да-да-да, вы, наверное, слышали о том, что у него был товарищ.
2: Ваша фамилия не Рыбец?
3: Как?
2: Не Рыбец вас?
3: Рыбец.
2: То есть, здравствуйте, Сергей Георгиевич Рыбец нам звонит. Сергей Георгиевич Рыбец, я просто вас представлю.
3: Спасибо.
2: Да, Сергей Георгиевич.
3: Спасибо, я сам... уже давно отошел от науки.
2: Ну, недавно вот мы имели удовольствие вас видеть главным героем вот программы «Очевидно и невероятно». Потом, по-моему, неделю назад вы были в программе да. «Герой дня», да?
3: Это был мой двоюродный брат. Но он ужасно похож на меня.
2: И, кстати, вот странно, что у вас одинаковое имя и отчество.
3: Имя, отчество, потому что у нас один отец. И отчество наше должно быть одно и то же, это же естественно.
2: Понятно.
3: А поскольку, я имею в виду, имя, оно у нас практически по родству так как-то передается одно имя, чтобы легче
2: не
3: было вспоминать. Не путаться,
2: чтобы, да, да.
3: Я вот насчет печени, у меня, к сожалению, печень вот такая...
2: Шалит?
3: А как вы сказали?
2: Шалит.
3: Не то, что шалит. Она настолько раздута, угу. Что практически не укладывается вот в теорию Куярова-Никитских.
2: Угу, угу.
3: Она выходит за пределы
2: теории, да.
3: А главное, что и меня самого.
2: Угу.
3: И, дело в том, что она буквально на двумя сосудами соединена с моим телом. Я часто за завтраком и ужином, втайне от родных, конечно, выкладываю ее, разглядываю. Но вот так вот, до тех пор, пока я не слышу вашей передачи, наткнулся, кстати, совершенно случайно на вашу волну. И с удивлением узнал, что так много уже известно.
2: В этой области сделано, конечно.
3: Из теории Ивана Семеновича. С которым я не совсем был согласен.
2: Вы знаете, извините, что я вас перебиваю, просто я хочу немножко сказать вот о вашем мужестве, ведь я-то не стал говорить о том, на каком основании вы были в программе «Очевидно и невероятно» и в программе «Герой дня». Вот именно по поводу вот вашей такой милой особенности. Вот это
3: да
2: вот.
3: Я бы не сказал, что уж очень
2: нет, но
3: милая,
2: вы,
3: но она,
2: вы достаточно гордо.
3: Для меня милый, да.
2: В программе «Герой дня» вы достаточно так с гордым видом выложили вот это на такой целлофановый пакет, и я думаю, вся страна удивилась. Но мне было, честно,

0: вот именно к первоисточнику Бабануха.
1: Да, да. Ну, кстати, вот в словаре Осипяна, честно говоря, там же, я помню, были серьезные конфликты у него с издательством насчет большого количества опечаток.
0: Вплоть до того, что он требовал возмещения моральных затрат, потому что как же так, он столько работал, а действительно конфликт был.
1: Да, ну давайте вопросы.
0: Я вот насчет теории Губуса Тердальского, насчет замандийских белесостей. Ну, вы помните, что сам Губус работал еще тогда в начале, в 35-м году, в колхозе юного вождя имени 18-летия октября.
1: Кстати, назывался, вот вы так сказали, а назывался он колхоз Володя.
0: Колхоз Володя, да?
1: Да, Володя.
0: Ну, вот, да, но у меня что-то в записи. Ну, возможно, Володя. И вот эти замандийские белесости, которые вот как-то они, след их как-то остался, а вот теория как-то от меня лично, я не могу найти в периодике нигде, сколько журналов я, значит, новозеландских я просматривал, и островов Зеленого мыса, нету. Может быть, вам попадалось? Вот если вкратце так... А так передача на редкость интересна.
1: Спасибо.
0: Огромнейшим вниманием.
1: Спасибо вам и удачи. До свидания. Это был замечательный совершенно человек, великий ученый Сергей Георгиевич Рыбец, соратник Ивана Семеновича Отжурчал, который в силу некоторых своих физических особенностей привлекает к себе огромное количество ученых-мужей со всего мира. Ну, что касается вот теории Губуса Гербальского и новозеландских белесостей. Дело в том, что, насколько я знаю, последние упоминания о новозеландских белесостях были... Ну, в трудах, я не знаю, даже это не труды, сложно сказать труды, в заметках Федора Матвеевича муж мореплавателя. Он описывал странные такие наросты водянистого цвета, чем-то похожие на лягушачью икру, только белесые, которые, в общем-то, находились на их якоре, на якоре их танкера, перевозящего нефть. Но потом вы помните этот случай, когда огромное количество нефти пролилось. В общем-то, нашли только эту книжку самого мужа. Вот даже не удалось отыскать. Но по подозрениям ученых, вот именно это и были какие-то, может быть, прототипы или, в общем-то, то, во что переродились те самые коренные новозеландские белесости. Вот. А что касается теории и судьбы Губуса Гербальского, я попрошу, наверное, нашего гостя Илариона Гукчировича Семейка рассказать об этом.
2: Ну, дело в том, что теория Губуса, она, в общем-то, основана, так сказать, на проблемах питания и, в общем-то, дефекации. То есть в своей теории он вывел параллель между тем, что мы едим, и что, так сказать, в результате этого из нас выходит. Ну, я не думаю, что он открыл что-то новое, но, тем не менее, приметен он, в общем-то, в проблемах современной физиологии тем, что первым вывел зависимость цветовой гаммы выделений от
1: первоначального продукта.
2: Да, да, да. То есть удивительное во всем этом заключается в том, что...
1: А вы знаете, я немножко вас перебью, открою, может быть, маленькую литературную тайну, да? Дело в том, что известный такой писатель Владимир Сорокин, так, может быть, ну, подспудно, может быть, сам того не осознавая, воспользовался, как ни странно, термином, научным термином из теории Губуса Гербальского. Дело в том, что продукт дефекации, тяжелой дефекации, Губус Гербальский местами называет в своих трудах как не иначе, как коричневый творог.
2: Да, вот. Безусловно.
1: Это же самое литературное понятие мы встречаем в трудах господина Сорокина периодически.
2: Ну, тут, понимаете, опять же, вопрос в чем, что то, что для нас является вторично, для некоторых...
1: Губуса это первично.
2: Да, это раз. А потом ведь человек порождает своей жизнедеятельностью огромнейшее количество вторичных потребителей.

0: Например?
1: Ну, взять хотя бы ту же самую аскариду, которая всем известна с детства. И многие имеют проблемы с посещением бассейнов.
0: В связи с этим, да. Причем даже, извините, пожалуйста, Илларион Гучирович, помнится вот замечательный бассейн «Буревестник», всем известный, который подготовил не одно количество мастеров спорта по плаванию, как раз был на очень длительное время закрыт просто-напросто из-за того, что анализы мозгов учащихся показали, что, в общем-то, они заражены все, вернее, инфицированы аскаридой. Вот. А это вещь такая, что даже хлорка ее не берет. Кстати, ведь аскарида — это еще одна из сильнейших жизненно способных форм, то есть которую не берут химикалии. Единственное, что это...
1: Тыквенная семечка.
0: Да.
1: И понимаете, что ведь удивительно? Казалось бы, тыква сама, в общем-то, генератор. Причем что тут интересно? То есть, если вы будете есть тыкву, мягкую часть тыквы,
0: ничего не произойдет.
1: Аскариды будут там просто, ну, выражаясь молодежным языком, пляски устраивать.
0: Жировать даже.
1: Да, да. Но как только вы переходите к семядолям, вот, и пикатиль, так называемая тыквенные семечки, она очень благотворно на желудочные вообще действует, и в частности пагубно на аскарид. Так вот, и что самое интересное, не поддается химическому молекулярному выделению вот тот фрагмент пикатиля, который именно и влияет пагубно, то есть подавляет аскарид. И вот этот вот, в общем-то, факт, он до сих пор никак не разрешен. То есть современная наука, которая гастроэнтерология, которая занимается желудочными делами, вот и в частности они со мной, значит, по этому поводу советуются, мы никак не можем решить.
0: А вот почему же это так? Вы знаете, ведь существует, опять же, я знаю, два типа сторонников борьбы с аскаридами. Одни — это как раз люди, приверженцы эпикатиля.
1: Да.
0: А другие, как ни странно, приверженцы элементарного томатного сока. Вот, причем проводились же ведь эксперименты. Людям, страдающим наличием у себя в желудочном мешочке аскаридов, предлагали и то, и то. Вот действовал только то или то, а вот то не действовало на тех, а на этих действовало. Вот почему это происходит? Ведь это тоже своего рода некоторая заявка на выживание. Ведь тыквы исчезнут.
1: Дело в том, что до конца не ясно, является ли аскарида вредителем человека, либо же, так сказать, она является ярчайшим примером симбиоза высшего и низшего существ, обитающих на Земле. В эпикризе аскаридоза не описаны какие-либо ярко выраженные симптомы, за исключением содержания половозрелых особей в кале, собственно, больного. Вот. И небольшого зуда вокруг заднепроходного отверстия. То есть практически человек и не ощущает, так сказать, наличие в своем организме какого-либо инородного тела.
0: То есть не происходит ни почеса, ни бурчания.
1: Запоров не происходит, что самое интересное. То есть, в принципе, я, правда, не захожу так далеко, но я знаю, что Академия Йельского университета Соединенных Штатов, то есть, в частности, ее отделение, которое занимается родовспоможением, вот, рекомендует беременным женщинам в период, так сказать, с третьего месяца и до периода родов применять, то есть, ну, внедряет в их желудочную кишечную систему, значит, вот личинки аскаритовой.
0: Вы знаете, я даже открою небольшую тайну.
1: Которая развивается, да, и тем самым улучшает перистальтику. То есть тут яркий случай, когда можно пренебречь зудом заднепроходного
0: во имя высших, высших целей. Но мало того, вот эти как бы докторы в этом университете между собой, мне очень нравится, как они называют этот процесс аскаридирования. По-научному это называется аскаридирование. Вот куда повезли ее? На аскаридирование. А они называют по-другому. Вправить крота. Вот так вот. То есть по... Ну, действительно, по аналогии с кротом, поскольку вот аскариды, получается, буравят, попросту говоря, внутрижелудочной массы пациента.
1: Дело в том, что она, в принципе, питается-то не выделениями человека, тем, что человек потребляет. То есть...
0: Тем самым помогая переваривать попросту.
1: Да, да. Да. То есть вот здесь, вот на этом, вот на этом ярком примере мы можем очередной раз убедиться в правильности моей теории. И я уверяю вас, что со временем жители прилегающих к Ельскому университету территорий просто будут уже рождаться с аскаридами в желудке. И возможно, возможно, я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью, но возможно, что они будут вот как раз... Ну, как бы первым камнем в человеке будущего, о котором мы с вами уже говорили, и я еще, надеюсь, поговорим.
0: Давайте послушаем, что хотят спросить у нас радиослушатели. 203-19-22. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, спрашивайте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы вот в начале своей беседы говорили о людях, ну, подверженных болезни Дауна, и о том, что эти существа как бы являются существами будущего. Не могли бы вы тогда высказать свое предположение, для чего природа как бы создает сиамских близнецов и каково их предназначение?
0: Угу, спасибо, спасибо. Ну, дело в том, что вы наверняка знаете соведущего нашей программы сиамского близнеца Энджела Сейцоршина, который является, ну, своего рода таким сиамским экстремистом. То есть он и его компания, у него очень много людей, подобных ему, в друзьях, они называют обычных людей, то есть, ну, вот нас с вами, да, монолюди, не иначе как. Вот, то есть дело в том...
1: Но моно всегда хуже, чем стерео.
0: Да, и мало того, давайте подумаем. Вот сиамский близнец, по идее, это как бы яркий пример вынужденного содружества и взаимоуважения, и просто, попросту говоря, сожительства, я имею в виду, на одной территории. То есть это своего рода, может быть, такой даже гимн пацифизму. То есть эти люди, они действительно находятся все вместе. Ведь по утверждению сиамского близнеца, да, вот такие пословицы, как, дескать, одна голова, а две лучше, вот эта пословица, она воплотилась, попросту говоря, в сиамском близнеце. Вполне возможно, а это действительно реальный факт, что вот в Америке, в штате Массачусетс, одна родила, значит, просто пуповину, увешанную грудниками. Их там посчитали, было 32. Вот, и все уже с бивнями оволошенные. То есть срезай, и прям можно посылать в какие-то, в общем-то, в какие-то действующие воинские части или на производство. То есть, в принципе, это как бы природа же, она тоже действует интуицией. Она как бы может ошибаться в чем-то, поскольку постоянно происходит коррекция.
1: Кто не ошибается, тот не развивается.
0: Да, коррекция постоянно происходит. Экологии, да, окружающего мира с вот, человеком неразумным. Поэтому природа мечется. То она создаст, например, вот нашего сиамского близнеца, то она создаст Дауна, да, то там, например, вытолкнет всех на демонстрацию и так далее.
1: Совершенно с вами согласен. Вообще капризы природы, они, ну, можно так сказать, неисчислимы. Ну, взять хотя бы всем известного нам трубковерта. То есть тот же самый, ну, он в разных, в разной литературе по-разному, собственно, его и златогузкой называют. Это очень интересный подвид пищухи обыкновенной, который живет, в общем-то, в стеблях растений, то есть это млекопитающее, такое достаточно маленькое, оно подобно землеройке. Вот, живет вот в так называемом борщевике, то есть в стеблях борщевика.
0: А, они свернуты так
1: да,
0: немножко.
1: Да, да, и поэтому, так сказать, его вот так и именуют. И действительно, казалось бы, ну, что он видит в этой трубке?
0: Да ведь ничего.
1: Жизнь его, вот, то есть с момента его, так сказать, появления на свет и до кончины, он из трубки из этой не выходит.
0: Практически поэтому... его даже называют, вот я знаю вас, в частности, в Казахстане, ваши биологи называют его стеблевик.
1: Да, да. То есть подчас были случаи, что... При срыве вот стебли борщевика оттуда просто сыпались совершенно слепые.
0: Златогузки.
1: Да.
0: И трубковерты.
1: Которые не приспособлены. Кстати, трубковерт это самец, а златогузка это да, самка, да. Вот. И вот, понимаете, тем не менее, выживает этот вид и, в общем-то... процветает, то есть питается борщевиком, организм его приспособлен.
0: Опять же, вот вы сейчас недаром сказали, что бывали случаи, когда срывали стебель борщевика.
1: Да.
0: Опять же, для представьте,
1: дети,
0: для,
1: дети.
0: Да, для трубковерта и для его подруги Златогузки, это же, в принципе, целая катастрофа.
1: Трагедия,
0: да, то есть
1: трагедия.
0: Они упали, они разбегаются. И, кстати, мы проверяли инкубационный период, то есть пока эта форма жизни продолжает существовать, а она продолжает существовать до того, как снова вот Златогузка и трубковерт не станут стеблевиками. Стеблевик — это поселенный. Те, кто не поселенный, а вытряхнутый, те Златогузка и трубковерт.
1: Но самое интересное.
0: Вот это неделя проходит. А за неделю можно просто эти стебли посадить, свернуть самому. Да. То есть практически природа об этом позаботилась.
1: Ну, то есть
0: сильно.
1: Были случаи, когда в Казахстане трубковерты, в смысле в Южном Казахстане, где просто была одно время партия борщевика перевезена с северного в Южный Казахстан, и, значит, для того, чтобы выяснилось, что борщевик очень хороший, подстилочный для цирковых верблюдов, и вот, значит,
0: для осликов,
1: перевез,
0: да.
1: И дело в том, что, значит, все вот трубковерты из Златогузки порассыпались по пути, а поскольку в Южном Казахстане борщевик не растет, вот они вынуждены были, так сказать, селиться в саксаулах, и подчас
0: в лишаях,
1: был
0: в лишайниках,
1: случай, когда человек даже видел стебель и практически облепленный снаружи вот этими
0: трубковертами.
1: Да. Но самой интересной особенностью трубковерта является то, что это практически поджелудочная железа, обросшая мехом.
0: Мало того, вот еще все спросят,
1: связано...
0: почему еще одно название есть пищуха. Дело в том, что пищухой ее называют за такие особые звуки,
1: да,
0: неслышимые практически ухом, их улавливают приборы.
1: Ультразвуковые,
0: это...
1: да.
0: Да-да-да, это во время половых брачных игрищ вот златогузок таким образом привлекает трубковерт. Вот, и причем, опять же, парадокс, вот, значит, они вроде как стеблевики. Им нужно сейчас вот как бы сойтись, дабы произвести потомство. И они для этого практически покидают свое защищенное вот это жилище целиком от внешнего воздействия стебля борщевика. И занимаются, делают это на земле практически вот здесь. Подвергаясь тем самым риску. Вы спросите, почему? Казалось бы, проще там, значит, либо стебель поширче найти вдвоем. То,
1: да.
0: Вот. На самом деле и тут природа все предусмотрела. Дело в том, что сильные особи произведут на свет сильное потомство. А тех, кого раздает башмак, например, вашего ребенка, который играет в кельтских рыцарей с крапивой деревянным мечом, тем, значит, как бы и не суждено. Это своего рода спартанский метод выживания. Ведь Спартак,
1: вот
0: у него же недаром на
1: щите
0: у самого Спартака, предводитель восставших, был нарисован странный предмет. Потом уже ученые доказали, что это пищухи попросту.
1: Да, так вот все-таки я хотел вернуться к поджелудочной железе. Чем вызвана такая глобализация поджелудочной железы в организме трубковерта?
0: Угу.
1: Да все объясняется очень просто. Ферменты, вырабатываемые борщевиком, которые служат основной пищей для трубковерта, обладают настолько токсичным свойством, который... То есть, в принципе, вот даже часто случаи, когда ребенок, срезав стебель борщевика, начинает использовать его в качестве трубки для плевания по своим соратникам. Происходит отравление у него. Так вот, а трубковерт вынужден им питаться всю жизнь. С момента пропадения Молозева у его
0: мамы.
1: Мамы, да, и до, так сказать, своей кончины. Либо же потопа ребенкового. Да. Вот, который происходит при размножении. И все это, значит, вызвало путем, вызвало в его организме вот эти вот изменения, поскольку поджелудочная железа выделяет свой фермент, который подавляет вот этот вот токсин, который содержится в борщевике. И в силу того, что этот фермент достаточно слабоактивный, поэтому его надо производить в огромных количествах. Поэтому поджелудочная железа занимает, ну, до 80% от тела
0: организма.
1: Да,
0: организм, да, трубковерта. Трубковерта. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы профессору Илариону Гукчировичу Семейко, руководителю проекта «Паразитоциноз век 20» и заведующему кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вот профессор...
0: Говорите, пожалуйста, громче.
3: К профессору Илариону, если можно, вопрос.
0: Конечно.
3: Вот как вы относитесь к тому, что такая уважаемая организация, как Гринпис...
0: Вы не пропадайте, говорите громче, плохо слышно.
3: Алло.
0: Да, вот так вот, да. Да-да-да.
3: Как вы относитесь к тому, что вот такая вот уважаемая организация, как Greenpeace, берет на защиту вот аскорид?
0: Спасибо. Действительно, такой, ну, прецедент, в общем-то, существует. Даже была, по-моему, в районе Денвера серьезная демонстрация. То есть аскоридники в совокупности под знаменами зеленых пошли и, в общем-то, с улицы с такими, дескать, лозунгами, как бы, что аскориды — это наши животные.
1: Дело в том, что немного ошибся радиослушатель. Mm-hmm. Не аскорид, перевод неправильный. Волосоглав имелся в виду.
0: То есть,
1: дословный перевод.
0: Ну, тогда вопрос снимается. Тогда просто, да.
1: Снимите волосоглав.
0: Следующий телефонный звонок. То есть, действительно, ошибка. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Да. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да. Говорите, не волнуйтесь.
4: А что за такие трубковерты?
0: Угу, трубковерты. Ну, вы знаете, вот мы же только что вот об этом говорили достаточно.
4: А вообще, по какой радиостанции ведете?
0: То есть, вы знаете, честно, спасибо вам за звонок. Честно говоря, мы сами не знаем, мы все по распределению. Нас вот привозят, сажают и все плакаты снимают. Это действительно так. Я не могу сейчас вам сказать. Единственное, могу точно сказать, что сегодня здесь нету никаких камер, поэтому... Вот, видимо, мы не по телевизору, да, я так догадываюсь. Вот. А вот мне подсказывают, наша частота в эфире 91,20 МГц на FM. А как называется это, я не знаю. Но мы можем придумать название сами,
1: ну,
0: вы,
1: кстати,
0: нам можете
1: тут,
0: помочь.
1: Наверное, мы имеем дело с ярким примером болезни Васильева-Вейля. Ну, что я могу сказать? У нас в Казахстане эта болезнь, она мало распространена. Эта болезнь, она спутница урбанизации вообще.
0: Ну да, я вижу по фамилии Вейль, это все-таки не казахский явно человек.
1: В принципе, ну что это, инфекционный гепатит. А все ведь от чего идет? Руки элементарно не моют руки перед едой, понимаете? Я приехал в Москву, просто жуткая антисанитария. У нас в каждом кишлаке под рукой вы найдете арык с водой и отхожее место. И здесь же для того, чтобы набрать бутылку питьевой воды, если ты не житель Москвы, то ты сталкиваешься с крайне сложными проблемами. То есть на улице просто невозможно набрать бутылку элементарной воды, то есть помыть руки. И вот, так сказать, результат, пожалуйста.
0: Да. Ну что же, еще один телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
5: Алло, доброй ночи, мужики.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
5: Приятно вас слышать.
0: Аналогично.
5: Но знаете,
0: да.
5: Что?
0: Угу.
5: А вы не попробовали бы одну простую вещь?
0: Угу.
5: Взять Ярослава Гашика,
0: угу.
5: Открыть раздельчик,
0: угу.
5: Как я редуктировал журнал «Мир животных».
0: Угу.
5: Вы знаете, вкуснее получится, чем у вас.
0: Угу.
5: Да хлопотовая травить это.
0: Угу.
5: Прочитайте один разок вслух. Знаете, аудитория расширится. Желаю успехов.
0: Спасибо. Я тут вынужден немножко пояснить. Дело в том, что это мы сейчас открыли новую такую благотворительную акцию. Это называется «Информационная помощь обманутым вкладчикам». Вот это один из них. Как бы пока не все вернулось, но я думаю, что, в общем, мы прикладываем действительно усилия, поверьте, все вернется, а пока как бы мы рассылаем нашим оппонентам, нашим подопечным книжки Ярослава Гашека. Действительно, это так. Вот. И вы видите, это пользуется успехом, то есть люди

0: связали определенные точку зрения. Конечно, здесь не следует как бы искать, как-то судорожно пытаться найти идеализированную форму, но унисекс — это просто уже крайняя стадия, когда человек в выборе каких-то классических форм зашел в тупик и пытается, в общем-то, путем искусственного экспериментирования, благо сейчас культура позволяет информации это делать, то попытку просто экспериментировать на очень больших группах. То есть вот мы проводили эксперименты, и, в общем-то, у нас не было каких-то положительных результатов, но, видимо, люди, абстрагирующиеся от каких-то научных концепций в этом смысле, они предполагают просто навязывание собственных идей, которые, в общем-то, пришли где-то в бреду или еще в каком-то состоянии, которое нельзя назвать научным. То есть вот попытки как бы путем эксперимента информационного добиться, в общем-то, некоторых создания привычек, так скажем. То есть это связано, например, с извлечением, например, создание новых направлений в моде или вообще там, где, в общем-то, можно свободно экспериментировать и вводить в заблуждение. То есть это такой серьезный обман, я так полагаю. Обман, связанный вот с модой.
1: Что касается гермафродитизма, все-таки как формы полового общения, наиболее жизнестойкой в контексте последних событий, которые у них тут произошли? Вот.
0: Гермафродит — это вообще универсальная форма, если к ней не предъявлять каких-то половых претензий. То есть это наиболее удачная форма для развития любой идеи, которая не затрагивает теорию полов. И вообще создание подобных сбалансированных как бы теорий, которые сами по себе снимают просто вопрос половой принадлежности, они связаны либо с бессилием, либо попыткой сбалансировать вот эти вот истерии по поводу того или иного полового превосходства.
1: А вот как вы считаете, может ли природа в борьбе за выживаемость, скажем, какого-то одного вида с внешним апокалипсисом привести к тому, что вот этот вид будет развиваться, скажем, отпочкованием, как вот, например, бабабуха землистая?
0: Природа может, а человек не может.
1: Не говорим сейчас о человеке. Имеется в виду, мы же пытаемся спрогнозировать существо будущего.
2: Может. Дело в том, что человек вообще в последнее время подчиняет себе процесс размножения. То есть он прогнозируемо размножается.
1: То есть будет отпочковываться каким-то образом. Конечно.
2: То есть вообще...
0: Вот я здесь позволю очень сильно не согласиться по заказу ваших рубрик этих передач. Мы проводили открытые исследования по классификации, ранжированию гуманитарного материала, который исследовался, в общем-то, в контексте нашей лаборатории по вашей заявке.
1: Да.
0: Выявили некоторые группы, некоторые формы, вернее, грудных людей, которые, значит, условно классифицировались на а. внезапные, б. увесистые грудные младенцы, С. простой или обычный способ оплодотворения, Д. стихийный или аномальный, и Е. пустяковая форма.
1: Пустяковая, да?
0: Да, пустяковая. То есть подобные модели наблюдались каждый в своей клинике, и, в общем-то, создавалась проекция на общую модель. То, что, например, грудной младенец по своему развитию, в общем-то, должен соответствовать стареющему организму. Проводились параллельные исследования, значит, геронтофилические и педофилические. То есть, таким образом, ну, как известно, в общем-то, определенная цикличность в развитии человека.

0: Человек существует, то есть там в период рождения, период созревания до среднего возраста, в дальнейшем осуществляется регресс. То есть мы можем наблюдать пожилых людей в состоянии там 9-летних младенцев, там 3-летних и 2-летних, ну, вплоть, так сказать, до состояния смерти, где они опять же там
1: погружаются. Это называется синдром ремешка от часов.
0: Можно сказать, почти
1: педоморфоз вообще. Педоморфоз.
0: Да, но прежде чем он, в общем-то, погрузится в свое преднатальное состояние, и он, в общем-то, все, что происходит с ним на поверхности, как бы поддается оценке. То есть мы можем оценивать, придавать ему какое-то формальное значение, но само развитие и, ну, вернее, цикл вот этой полусферы, который происходит на наших глазах, он характерен, в общем-то, для всего. И если мы эту модель применим там, например, какой-то цикличности в культуре или же в науке, или в чем угодно, в общем-то, все, что является, ну, так сказать, доступным нашему разуму, то любая модель, она как бы имеет аналогию подобной модели.
1: Вы знаете, была в свое время такой известный, в общем-то, был человек, вы наверняка слышали о нем, Матвей Сидорович Гурьев, писатель-утопист, который выдвинул такую теорию, что вот те самые папулы, о которых мы выше много раз говорили, это и есть как бы предвестник, и не только предвестник, а и доказательство возможности отпочковывания. То есть вот вы сказали о младенцах увесистых. Вполне возможно, что вот увесистость и папулы, и теория Матвея Сидоровича Гурьева каким-то образом, если их заплести в такую в косу, то вот здесь мы и придем к этой самой форме, о которой они нас все спрашивают.
0: Да, придем.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Добрый вечер.
1: Вы
2: знаете, мне кажется, что очень все интересно, что аудитория не оскудела, потому что всегда можно получить новые знания и поинтересоваться, узнать о том, что, например, хотелось узнать всю жизнь. Вот мне было некого спросить. И вот впервые в жизни, может быть, Иларион Губчирович мне ответит на вопрос, вот как называется насекомое, это оно любит сырые места, и живет оно в домах, внизу у раковин, в общем, это типа сороконожки, но... Не сороконожка.
1: Извините, я вам немножко хочу, так сказать, визуализировать это животное. У него есть ли на мордочке такие две клещи или нету?
2: Да-да-да, вот я как раз хочу вам и конкретизировать то, что она не просто сороконожка, а у нее такая забавная мордочка.
1: И сзади,
2: она темно-черная.
1: Да, и сзади вот из попы торчит типа такая сабелька.
2: Да-да-да, вот
1: я
2: она...
1: Я понял, да-да-да. Вы знаете, уже наш замечательный профессор Ларион Гукчирович, я вижу, уже потирает руки и роется в документах. Судя по всему, он знает, как называется.
2: Да, может быть, вот большое спасибо. И также мне очень хочется услышать группу «Ноль» или музыкальные картинки. Вот как я люблю свою родину за то, что она такая уродина.
1: Спасибо.
2: Очень хочется.
1: Спасибо, спасибо вам.
2: Спасибо вам за все.
1: До свидания. Ну да, действительно, существуют многие, как бы вот в деревнях, посадские селяне называют ее просто мокрица. Это в корне неправильно, потому что мокрица это серая, такая невзрачная, похожа на пыль, только сырая, комочками и скачет. А вот что вот это за животное, пожалуйста, ответьте, Иларион Гукчирович.
3: Ну, мы, в принципе, называем ее как верхнесторонняя плодовая минирующая тля. То есть, ну, почему такое длинное название, наверное, возникнет естественный вопрос. Да ничего удивительного в этом нет. В этом названии отражены все этапы становления этого насекомого как целостной особи. Действительно, вот она в основном обитает по верхним сторонам.
1: Угу. Что, вот, кстати, для животного очень
3: тяжело. Почему, собственно, и увидела наша уважаемая радиослушательница ее под своей раковиной. почему минирующие? Это также легко, в общем-то, объясняется. Дело в том, что продуктом ее жизнедеятельности, в отличие от других видов насекомых, является не выделение, а погрыз ротовых тех поверхностей, тех площадей, на которых она, собственно, обитает. Все мы, если заглядывали под раковины, под унитазы, наблюдали на запотевших от времени трубах ржавого цвета такие круговые бугорки. Многие принимают их за коррозию. Но нет, на самом деле...
1: Я это... могу сразу сказать, что дело в том, что коррозия, она проявляется во впуклостях, а тут в выпуклости.
3: Да, да. Ну, на взгляд обывателя особой разницы между этим нет. Ну, как между, в общем-то, прямой кишкой и двенадцатиперстной. Не всегда рядовой инспектор ГАИ при описании места дорожно-транспортного происшествия с точностью укажет в протоколе, какая именно кишка вывалилась у пассажира, та или иная. Также и с минирующей тлей. Ну вот, собственно, и все.
1: Да, ну что же, исчерпывающий ответ. Я думаю, что Андрей Орлов, он не специалист, он у нас не энтомолог. Хотя тоже насекомых любят, даже знаю, некоторых содержат. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте. Вы знаете, разговор настолько интересен, что я не выдержал и позвонил. А дело в том, что вы упустили одну очень важную тему.
1: Угу.
4: Вот я сам из Учкудука, и ваш коллега из Казахстана знает. Это глухое место.
3: Три колодца.
4: Да, глухое место совершенно.
3: Нет, ну вы не правы, там сейчас добывается золото.
4: Ну правильно, но вы знаете, не только золото. Там огромные залежи урановых руд. И дело в том, что в связи с этим там особый радиационный фон.
3: Да.
4: И поэтому там вот эти вот мутационные изменения, да. Они...
1: Вот они прямо здесь на виду.
4: Конечно.
1: Да.
4: И поэтому надо бы вашему коллеге, вашему ученому, вспомнить такого специалиста, как академика Азизова, который в свое время этим очень сильно занимался.
3: Да, да. Мы знакомы с ним.
4: Да, да, да.
1: Потом он, к сожалению, попал под расстрельную статью за опубликование в прессе секретных в то время сведений.
4: А вы знаете, чем это кончилось?
1: Нет,
4: его выкупили американцы, и теперь он там живет, да. А за это они теперь в Узбекистан, значит, инвестициями там закидали, короче.
3: Да, да.
4: Ну,
3: известный случай.
4: Ну, да. А какой вопрос-то меня интересует? Вот вы говорите о том, что человек – это как бы составляющая достижений, как бы результат эволюции. Но ведь дело в том, что, например…
3: Эволюция паразитов только.
4: Да, да. Но ведь, например, такое достижение эволюции, как крылья, как, например, полет, у тех же насекомых, там, у птиц, все это проявляется в совершенстве. А человек почему-то это не приобрел. Поэтому возникает вопрос, почему же это не произошло. А мне вот кажется, что это дело в том, что были такие люди, и все это происходило.
1: Вы знаете,
4: и
1: извините.
4: На многих...
1: Мне пришла в голову мысль, что вот природа и тут позаботилась. Ну, как бы, например, человек, если бы у него были крылья, ходил бы за грибами, к примеру, между деревьев.
4: Нет, вы понимаете, как я по этому поводу рассуждаю. Вот дело в том, что... Человек с крыльями – это особое вещество, существо. Пардон.
3: Да.
4: И дело в том, что он существовал, потому что существует огромное количество тех же источников вот, культурных, там фрески всякие, картины. Нам, конечно, объясняют, что это ангелы, там какие-то бестелесные существа, которые там выдуманы какими-то там людьми. Но дело в том, что мне кажется, что это злой умысел. Дело в том, что в свое время, видимо, была проведена такая вот, знаете, геноцид какой-то против таких людей, потому что если бы это направление выжило, то, например, вот этих вот сегодняшних государственных всяких там устройств и сегодняшней цивилизации не было бы. Был бы совсем другой вид, потому что человеку крылатому не нужны границы, ему не нужен транспорт там, ему не нужны вот эти вот все вот эти вот нормы цивилизации, которые нас сегодня окружают. Совсем другой был бы мир. Он бы не был привязан, например, к какому-то месту. И не нужны были бы эти чиновники, которые там штрафуют людей, которые пытаются ездить там бесплатно, или там на границе ловят людей там, например, да, и сажают их в тюрьму.
1: Но тогда вообще... бы, извините, этот человек бы нуждался в паразитах, поскольку любые оперенные, дико существующие, в общем-то, создания, именно это парадокс, но это факт, они просто обязаны иметь в своих перьях каких-то паразитов, дабы эти перья содержались, как ни странно, в чистоте и в работоспособном состоянии. Поэтому валютой в этом случае были бы эти просто паразиты.
0: Сами понимаете. Вы вообще различаете крылатого человека и человека летающего. Вот потому тоже, что да, если тоже крылатый человек, это не значит, что он какой-то возвышенный. Достаточно в свое время там наблюдались в доисторической эпохе мутирующиеся особи, человекоподобные, которые обладали крыльями и всеми необходимыми видимыми атрибутами якобы для летания. Но на самом деле они жили-то, в общем-то,
1: в землянках других, многие жили, да. Как бы даже. И были, кстати, отъявленными негодяями. Вот Емельян Пугачев в своих дневниках недавно на этих раскопах вспоминает, что у них родился в каторжной семье такой мальчик. Он выступал одновременно на ярмарках.
0: С очень мощным хитиновым покровом.
1: Мощнейшим, да.
0: Который издавал треск при его движении жуткий. И из-за этого прозвали Емельяныч Трескучий.
1: Да, или Емельяшка Трескучий. По-разному. Можно, кстати, в воспоминаниях тех времен, и если вы пороетесь в справочниках исторических, вы увидите, что он был в результате просто захищения на рынках и на базарах просто казнен.
0: Привлечен сначала, замучен до полусмерти, а потом казнен.
1: Четвертован.
0: Причем казнен как-то изощренным способом. В свое время, в Средневековье, при лечении чумы врачи имели специальную одежду, которая, в общем-то, напоминала птиц. То есть у них такой клювоподобная маска была, черное облачение и тому подобное. Вот, значит, эти экзекуторы, они, в общем-то, переобулись и переоделись в эти когти и клювы. И запугивали его до полусмерти, пока бедный ребенок там, в общем-то, замученный от страха, в общем-то, там не забившись и не отторгнул свой хитиновый покров, который представлен в виде ложных крыльев был, и чешуи, покрывающие нижние части его тела. И таким образом, в общем-то, это символизировало как бы отречение от скабрёзных мыслей, за которые, собственно, он и был помещен в каземат.
1: Ну, тогда в обиход была введена такая буддистическая пословица, как рожденный ползать летать не может и так далее.
4: Я понимаю, у вас совершенно неопровержимые факторы. Но вы понимаете, среди многих и прямоходящих тоже было немало все-таки нехороших людей. И если бы все-таки люди были бы более терпимы и допустили бы дальнейшую эволюцию вот крыломахающих там, или как их можно назвать, то наверняка бы со временем эти бы существа, они бы все-таки смогли существовать и в нашей цивилизации заняли какое-то место. Спасибо большое вам за такой
0: вообще
4: разговор.
0: Спасибо, вам тоже огромное.
4: Затроньте, пожалуйста, эту тему подробнее, потому что
0: интересный вопрос.
4: Мало специалистов, которые вот способны на эту тему разговаривать, и поэтому поговорить об этом очень интересно. Спасибо.
1: До свидания.
0: Да, вот ты никогда не задумывался, почему человеку присваивает такую антропологическую особенность, сравнимую с птицами, в общем-то, неправильную и дебильную по своей непродуктивности и дальнейшей безжизненности. Это почему-то на руки должны одеваться крылья, человек должен бегать и размахивать крыльями и якобы лететь. На самом-то деле, по всем остальным как бы особенностям, что ли, организма или попытки его оторвать от земли, в общем-то, крыловидные, наверное, части тела должны принадлежать больше к ногам, а руки, они должны быть снабжены когтями, которые цепляются.
1: Да,
0: и таким образом, если бы все шло по этому пути, то уже давно все летали, и не было бы этих проблем, связанных с какими-то несчастными изобретателями, которые пытались в руках, держа какие-то фанеры, куски, куда-то, в общем-то, сымитировать полет какой-то птицы.
1: Или там делать попытки, например, прыгания с Эйфелевой башни с большим зонтиком. Что да. Тоже, конечно, геройский поступок, но...
0: Но здесь они должны были симулировать как бы одуванчики или еще что-нибудь нет, подобное.
3: Дело в том, что парашютизм-то он сейчас достаточно развит, и это является наиболее таким на сегодняшний день простым способом ощутить свободный полет.
1: Не, ну я еще хочу сказать, что наш радиослушатель, может быть, несколько сфантазировал ту вот мысль, что как бы вот этих летающих паразитов, я имею в виду людей летающих, истребили люди ходячие. Вполне возможно, что действительно тут вот где-то прав Андрей Орлов, что просто эта форма крылатых, она была сама по себе нежизнеспособная. Ну, во-первых, потому что им воле-поневоле, видимо, приходилось участвовать в раскладах, связанных именно с пернатыми коренными, да. Вот, плюс в раскладах земными. Это то же самое, что, например, смотреть в разную сторону. Представьте себе, что вот у вас бы был один глаз на затылке, один на лбу, а вы бы полностью были... А мозг бы оставался прежний, то есть все вот функции мозга работали по-прежнему. Была полная дезориентация в пространстве, смотреть обоими этими глазами было просто нереально. Вот, видимо, произошло то же самое и там.
3: Ну, это напоминает то, что сейчас происходит, в общем-то, во всем мире с даунами, о чем мы вначале говорили. То есть, вот в нашем, собственно, при кафедре, в нашем отделении, мы им даем возможность жить так, как они этого хотят. Видимо, в то время не было возможности организовать кафедру и поставить меня туда.
1: Плюс еще хотел сказать все-таки о паразитах перьевых. Ведь дело в том, что то, что приемлемо для птиц, неприемлемо для человека. Представьте себе, что у вас, например, в семье или дочка ваша...
3: Нет,
1: вот она...
3: приемлемо.
1: Ну, не всегда. То есть она вот вышла замуж, то есть чтобы ей сохранить нормальное оперение свое, да, она, скажем, пернатая, вся в эхтине еще вдобавок. Ей нужен там паразит. Она садится за стол, прилетает домой, типа, а у нее вот эти паразиты разбегаются. То есть, ну, вообще полная несостыковка. То есть, это то же самое, что, скажем, вот в свое время не вошли так в моду квадросистемы.
3: Да.
1: Да. Следующий телефонный звонок 203-19-22. И напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Ларион Гукчирович Семейко и базитолог Андрей Орлов. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, объясните, пожалуйста, мне такой феномен, как Дэвид Копперфильд. Ведь он летает без крыльев.
1: Угу, Дэвид Копперфильд, спасибо за звонок.
5: Спасибо.
1: Я, кстати, вот хочу тоже немножко продолжить вопрос нашей радиослушательницы. Вот такой тоже феномен, что Дэвид Копперфильд практически во всех своих фокусах достигает одного результата. У него вот что-то исчезает. И потом, ну, появляется, так сказать, по максимуму тоже что-то того исчезло. А никак не появляется больше. Ну, вот если бы он, например, рядом там со статуей Свободы построил бы еще одну статую Свободы, это было бы как достойно. А так вроде что спер, то вернул. Вот действительно странная вещь. Ну и к тому же настоящая фамилия не Копперфильд, а настоящая фамилия Кравец. Вот он выходец из Ивановской губернии. Это действительно. Ну да ладно, я не буду распространяться о таких вещах. О частных. Что, Андрей, смотришь? Расскажи нам, ты же его лично знаешь.
0: Ну, здесь, наверное, все остальное не интересно, а интересно вот как раз то, что его фокусы создаются на основе рефлексии, которая ожидается, в общем-то, от публики. А публика моделируется по принципу одного человека с богатой фантазией. То есть все эти фокусы в таком популярном масштабе, они, в общем-то, ну, имеют свою некоторую специфику. Публичные выступления, в отличие от индивидуальных. Вот, например, самые неплохие фокусы, которые по своей сложности или наглости приближаются к фокусам Кравец, как ты сказал, они вот на любом рынке можно встретить человека с тремя колпачками и с шариком. Вот он до сих пор, значит, какие-то ведутся дискуссии, дебаты и тому подобное, даже как бы демонстрации этих фокусов, но пострадавших от этого меньше не становится. Они как бы лезут туда активно. Вот это, наверное, интереснее всего в этом вопросе. Почему, значит, ну, как бы при самых убедительных аргументах против этих фокусов люди все равно прутся туда и хотят, чтобы их за деньги обманули. Вот. Мне также не со... ну, мне-то понятно, но непонятно, значит, всеобщий ажиотаж, вплоть до подключения, как бы, церковников к этому делу, которые как бы провозгласили недоверие и что-то даже большее. И все остальное, вот что связано с фокусами. Но самое интересное, что самые, как бы, люди, думающие и одухотворенные, окрыленные, все, значит, туда подались. И причем с какими-то ненормальными абсолютно глазами выходили и говорили, как это все шикарно и прелестно. Ну, в общем, это, конечно, балаган полный, но такого, как Майкл Джексон, одним словом.
1: Исчерпывающий ответ. А что думает наш замечательный профессор?
3: Я со своей, собственно, точки зрения могу добавить только следующее, что, насколько я знаю, эпикриз Кравица... Он наблюдался у выдающегося американского гастроэнтеролога Дзучи. Дело в том, что Кравец страдает достаточно редким заболеванием. Его мучают часто тенезмы. Ну, простым языком, это непроизвольные позывы к актодефекации, которые не сопровождаются таковой. То есть человек, ну, попросту говоря, не может не то, что спокойно ходить. Я не знаю, почему радиослушательница решила, что он летает. Вот, он не может даже сидеть на стуле. Видимо, этим и вызвана его возвышенность. Дело в том, что болезнь прогрессирует, и частый случай метеоризма, то есть доходило до того, что в его автомобиле вырывало неоднократно люк верхний. При перемещении его по Соединенным Штатам. Ну, в общем, вот такой человек поехал к нам на гастроли.
1: А что вот до меня, то мне он гораздо больше нравится, вот как бы как исполнитель главной роли в сериале «Санта-Барбара» и как сольный исполнитель поп-музыки.
0: Ну, давайте послушаем. Он рэп исполняет, да?
1: Да.
0: И танцует. Он надевает брюки специальные и ботинки.
1: Лосины велосипедные такие.
0: Нет, попросту. Они ходят в таких... Они одевают несколько брюк, и в том числе вот какие-то широкие, да, которые попрятать можно все. Да. Все недостатки.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. К вам, рассказывайте, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос к Валерию Алексеевичу.
1: Угу.
6: Вот я знаю, что в 70-х годах в МВТУ имени Баумана на кафедре космической биозоопаразитопсихологии проводились опыты по скрещиванию трубковерта и аскоридов для использования в космических полетах. Вот не могу сказать, как далеко наука ушла вперед после этого.
1: Угу, спасибо. Действительно, такие эксперименты проводились. Я помню, в литературной газете даже на...
3: Ну, только не с аскоридами, а с острицами.
1: С острицами, да. Ну, тоже на О.
3: Но дело в том, что вообще космическая медицина, она является как бы, ну, своего рода экстрактом из земной. Поскольку каждый шаг, если можно так выразиться, в космосе, это обозначает милю на Земле. То есть, если вы в космосе страдаете каким-либо расстройством организма, то это намного более опасно, чем на Земле. Поэтому, естественно, что в космонавты берут людей с увеличенными внутренними органами. То есть, сердце космонавта приблизительно в 1.5-2 раза больше, чем сердце любого нормального человека. Это специальным образом проводится отбор. То есть, мало быть...
1: Будьте здоровы.
3: Извините, простудился, просто в нос говорю. В Москве ужасный холод, у нас тепло, в Алматы.
1: Угу.
3: Вот, так вот, что касается космонавтов, поскольку известно, что Казахстан – родина первой ракеты. Это неоспоримый факт. И сегодня, вернее, вчера праздновал 40-летие первого запуска.
1: И день рождения Циолковского Юрия.
3: Да, да. Так вот, все-таки, что хотел сказать об органах космонавтов. Действительно, печень космонавта приблизительно в 1,7 раза больше печени нормального человека. И связано это отнюдь не с ее циррозом, а с увеличенной деятельностью по очистке и фильтрации крови. Тоже касается и остальных органов. Но вот что касается мозга, здесь в силу того, что гермошлем имеет определенные внутренние объемы, то есть с мозговой тут ситуация обратная.
1: А вы знаете, я, Илларион Чирович, хотел вот еще спросить о судьбе того зеленого лука, который был выращен вот в полете, в совместном, по-моему, вот это было космонавтша-то Старовойтова, да?
3: Савицкая.
1: Савицкая, да.
3: Светлана.
1: Светлана Савицкая, да.
3: Но дело в том, что она вообще заядлый луковод.
1: Вот да, вот был выращен, я знаю, этот лук, привезен как бы в звездный городок, и затем... в общем-то, был подарен кому-то из видных деятелей партийных того времени, был порезан, значит, женой в борщару, вот, и все это было съедено. Вот после этого, я знаю, был какой-то небольшой такой инцидент, который чуть-чуть просочился
3: меня,
1: в прессу.
3: Меня вызывали для обследования больного. Угу. В общем-то, я прилетел из Алматы. Дело все в том, что в этом луке был пестицид? мутирующий паразит, вот так называемый ложный щитовик. То есть, в принципе, это личинка жука-щелкуна, вот, которая, побывав в космосе, мутировала в неотеническую ступень. То есть, она так и осталась ужасно личинкой на протяжении всей своей жизни.
1: Этот, будет личинкой.
3: Да, не из жука-щелкуна из нее не получается. Соответственно, теряет способность к размножению. Вот. Но опасность этого заключается в том, что расти она продолжала. То есть, уважаемый политик съел вот, борщ. И получилось, что... Ну, своего рода, как в американских фильмах ужаса. То есть, внутри его начал развиваться...
1: Целая вселенная,
3: да,
1: как бы.
3: Да, совершенно неизвестный такой вот, в общем-то, предмет, который сначала поедал то, что ел его хозяин. Вот. Но со временем, после того, как он подрос, значит, естественно, он перешел уже на окружающие его стенки желудка, пищевода. И...
1: В общем, обычный, да, язва,
3: в общем, своего рода такой червячок в яблочке. И вот яблочком и был тот уважаемый человек. Ну, пришлось изгонять традиционным средством, в общем-то,
1: лучше так,
3: и пикателем тыквы.
1: Да, лучше уж с тыквой, чем с щелкуном.
3: Конечно,
1: да,
3: конечно.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Скажите, пожалуйста, когда будет наконец установлена историческая справедливость относительно истинной истории создания железнодорожной станции сортировочная? Она же ведь, знаете, в чем заключалась?
1: Да, мы вас слушаем, да-да-да.
7: А-а-а, так вот. Почему вообще эта станция так называется, вы не знаете?
1: Я знаю. В общем-то, мы знаем.
7: Так, значит, француз Клод Мария де Сортир, фамилия у него такая была, организовал, значит, в 1773, кажется, году первую в Москве платную уборную. Вот. Ну и, соответственно, различные помещики и чиновники высокого ранга, значит, это дело все посещали. Вот. Но когда, значит, чиновники рангом пониже спрашивали, куда, соответственно, вы поехали, ну, понятно, что там с чернью говорить. Они говорили, к месье Сортиру. А зачем? Ну, прямо-то сказать неудобно как-то было. Но они поэтому и говорили, ну, сортироваться. Ну, чтобы не говорить там, как оно на самом деле.
1: Дескать, еду вот для мух готовить, да, и так далее.
7: Но, к сожалению, значит, когда была революция, то содержатели вот этого заведения, это были, значит, праправнучка, значит, и кто-то еще, я не помню, из родственников, они вот оказывали значительную материальную поддержку белогвардейскому движению, и, значит, в наказание за это советская власть решила вычеркнуть их из истории страны, то есть все это заведение было разрушено, то есть, вы понимаете, это было после гражданской войны, то есть тогда там, в общем-то, у людей с этим проблемы были.
1: Естественно, вот, естественно.
7: Все было разрушено, а вы знаете, что, значит, снаряды, которые, значит, во время гражданской войны летали, они, значит, в первую очередь попадали в трубы. Ну, потому что трубы, они, в общем-то, на самом верху у дома находятся, и в них попасть проще всего. Вот. А поскольку планировка московских квартир в начале 20 века была таковой, что, значит, трубы были напрямую соединены вот с этими самыми заведениями, то, соответственно, это все было в первую очередь в московских квартирах разрушено. Вот. И вот это самое заведение было очень важно для москвичей вот тогда. И, значит, когда, в общем-то, оно было разрушено, вот в качестве мести такой примитивной, значит, потомкам месье Сортира, соответственно, значит, недовольство рабочих в Москве возникло, значит, несколько человек, там несколько сотен на самом деле были арестованы. Вот. И чтобы, значит, скрыть память вот о таком непопулярном поступке, советская власть была вынуждена, в общем-то, все упоминания об этом запретить. Вот. Так вот у меня вопрос. Когда же, в конце концов, русские люди узнают правду о, значит, вот истории такого, в общем-то, знаменательного объекта?
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас мы ненадолго прервемся, продолжим наш разговор с нашими гостями и, конечно же, с вами. Ну, а что касаемо правды, так, по-моему, вот сейчас все русские люди ее как раз узнали. Благодаря именно вам, уважаемые наши радиослушатели. Кстати, все, кто слышал этот интереснейший рассказ, просто обязательно перескажите его вашим близким и друзьям.
8: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий кафедрой прикладной эволюции Академии медицинских наук Республики Казахстан профессор Илларион Гукчирович Семейко, который также является руководителем проекта «Паразитоциноз век 20-й» и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет о эволюции, о формах наиболее выживаемых в новых этих самых природных условиях, да, видимо, так можно сказать, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, Илларион Гукчирович, не проводились ли у вас статический всякий сбор статистических, прошу прощения, данных с целью дальнейшего какого-то выявления изменений в младенцах? Вот Андрей Орлов сказал о родах внезапных, увесистых, пустяков и так далее. А меня интересует именно физиология. Изменение тушек человеческого организма ведь не может в течение, например, всего существования человечества не меняться внутренняя система сосудов там, и так далее. Она должна каким-то образом приноравливаться к изменению окружающей среды. Но я не имею в виду здесь, насколько вы понимаете, серьезные мутации, о которых мы уже выше говорили.
3: Ну, в общем-то, конечно, стопроцентно одинаковых систем сосудов, как капиллярных, так и коронарных, вы не найдете ни у кого. Даже если взять Шлемника Байкальского, примечательное существо, нашу домашнюю кошку размером, и Тимьяна задиристого, тут, собственно, ничего общего вы не найдете. Также и у двух людей не может быть стопроцентно одинакового строения как внутренних, так и внешних каких-то черт. Дело в том, что даже у близнецов однояйцевых, которые совершенно, на первый взгляд, кажутся нам идентичными, хотя наблюдается некоторое морфологическое сходство, но при вскрытии внутренних органов нами были обследованы очень известные однояйцевые близнецы, которые прожили до 101 года. Это у нас под Семипалатинском, вот, в зоне прямого воздействия вот, последствий испытаний ядерного оружия.
0: Нашло, да.
3: Да. Которая вплоть до 87-го года там испытывалась. Вот, им, значит, не нашли мы стопроцентного сходства. Объясняется это чем? Чем это объясняется? Во-первых, бытие формирует внутреннее состояние организма. Один был рожден чуть раньше, второй чуть позже. Не было случая в мировой практике, чтобы два родились стопроцентно одновременно. То есть, конечно, был случай, когда две головы показалось, но потом оказалось, что это всего-навсего две головы и есть. При родах, я имею в виду.
1: Да, известный вот. Случай. Известный.
3: Да. Это так называемый случай двойной головчатки, то есть это так и прозвали, такой термин ввели, так сказать, потому что вообще бывают это случаи рождения парных органов.
1: Это случается, вот двойная головчатка, по-моему, еще была в Северной Индонезии. Вот,
3: ну, там это вообще часто.
1: Или в Перу где-то там.
3: Дело в том, что чем южнее или севернее к экватору мы продвигаемся,
1: ну, западно-восточнее тоже, это, в общем-то, часто.
3: Ну, дело в том, что запад и восток не так кардинально отличаются, чем север от юга. Ну, вот вы посмотрите на запад, понятно, на восток, понятно, то же самое все.
1: А извините, а вот такой момент. Ведь есть единственное в мире животное, которое во всех отношениях один экземпляр ничем не отличается от другого. Ни размером, ни строением внутренних органов. И я уже вижу, вы догадались, о ком я говорю. Да, это клещ-хоботник полевой. Вот парадокс клеща-хоботника полевого, когда практически даже монетки вот из-под станка у нас вот тут мы печатаем.
3: И то разные.
1: И то разные, хотя одинаковые совершенно. Вот и пресс, и все. Вот, а клещ-хоботник полевой совершенно невозможно отличить одного от другого. Чем это объяснить?
3: Да все, в общем-то, достаточно просто. Дело в том, что клещи имеют стопроцентно одинаковый репродуктивный орган. То есть, вот возьмем, к примеру, человеческую особь женского пола. Вы не найдете стопроцентно одинаковой матки. А дело в том, что форма матки, ее растяжимость, ее эластичность, она коренным образом влияет на формирование внешности человека. Доказано, что форма лица грудного ребенка, она на 90% сформирована так называемым влагалищным зевом. То есть при выходе нос формируется в результате того, то есть изначально, когда, значит, эмбрион находится внутри тела матери, кончик носа не выступает за, если в профиль смотреть, на спил головы.
1: То есть он не встает, как бы получается, на одну линию с лобом и с верхней губой.
3: Да, он наоборот
1: среднего
3: встает.
1: Среднего оттопыра.
3: Да, встает.
1: То есть, ну, не выпирает.
3: Не выпирает. Не выпирает. А как только, значит, это происходит его прохождение через родовые пути, в частности, оконечный этап ротовых путей, то есть так называемый зев, там и происходит формирование вот, лицевой структуры, и во многом это характеризует и дальнейшее поведение.
1: Вот, извините, а тут в таком случае сейчас у всех наших радиослушателей, естественно, возник вопрос, каково же тогда вообще характеристика вот этого самого зева женщин-негроидной расы, поскольку, как правило, или монголоидной, пупырчатый. Поскольку... А, понятно, да. Так что вы дальше так говорили? Ответ
3: так вот, все-таки что касается клещевых. У них как раз наоборот. Дело в том, что клещи в своей структуре формируют, используют, широко применяют кремний и кремний-органические соединения. Дело в том, что кристаллы кремния в последнее время начали находить применение в электронике. То есть были случаи, когда экспериментаторы, ученые просто подключали клеща в 220 напрямую, и он светился. То есть, ну, короткий период, но в принципе эффект полупроводниковости клеща, он, в общем-то, известен достаточно давно. Именно про его у клеща. Так вот, детородный репродуктивный орган клеща, самки клеща, целиком состоит из кремниевой оболочки. А дело в том, что кристаллы кремния под микроскопом, они все имеют одну и ту же структуру. Ну, вы прекрасно знаете, что
1: да,
3: кристаллы,
1: да, безусловно,
3: в отличие от остальных каких-то предметов, они стопроцентно похожи. То есть, ну, всем известны, допустим, кристаллы соли, да, те же самые снежинки. Вот, так сказать, тоже кристаллики льда. И в связи с этим, поскольку маленький клещок формируется внутри этой кремниевой оболочки, на микроскопическом, естественно, уровне, то его форма заранее заложена вот именно... И в тех местах, где кремния недостаточно, происходит подмена кремния таким известным минералом, как осмий. Вот. Там уже, конечно, структура клеща совсем отличается.
1: Естественно, да. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 203-19-22. Вы можете звонить сюда и задавать ваши вопросы нашим гостям, а также можете в течение практически всего времени круглосуточно связываться с программой Монморанси посредством сигнала на пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. Просто вот в настоящий момент нам сообщили, что произошел перегрев. Это действительно так. Вот. Но я думаю, что в течение недели количество сообщений будет несколько меньше, чем вот сейчас этот вал немножечко схлынет. Поэтому мы будем в состоянии ваши сообщения прочитать и каким-то образом систематизировать и так далее. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок и вопросы нашим гостям Андрею Орлову и Илариону. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
9: Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
9: Вот недавно по телевидению я видел двухголовую змею. Полос. Объясните мне, пожалуйста, может она одна размножаться там и все прочее?
1: Угу, спасибо. Спасибо. Действительно, такой сюжет мы показывали. Вот. И вот насчет размножения, это, видимо, к вам вопрос.
3: Ну, дело в том, что особь змеи двухголовая, она имеет такое название, как имаго. Дело в том, что имаго двухголовой змеи, оно редкое достаточно явление. Это обусловлено оно генетическим сбоем. Вот. Эта особь могла бы размножаться, и она будет размножаться, если останется жизнеспособной, поскольку в любом случае, так сказать, какого-то наличия двух парных органов вместо одного, естественно, происходит конфликт между ними. То есть пищевод в каком-то месте должен объединяться.
1: Безусловно. Значит, рентген показал,
3: да, что... Дело в том, что, как правило, этого не происходит. То есть парность, допустим, в данном случае головы, она не подразумевает под собой, значит, парность пищеводов, парность спинного мозга.
1: И самое главное, парность анала.
3: Да.
1: Что
3: да.
1: очень важно, поскольку, да. на самом деле, позыв к дефекации возникает импульсивно в мозгу там, каждой головы.
3: Да,
1: конфликт самый страшный.
3: Да. И что, так сказать, является основной причиной при всех прочих положительных условиях, то есть и при всем том, что эта особь имаго выживет, то есть каким-то образом решатся проблемы кровоснабжения, лишней головы и, так сказать, питания, а также дефекации, что, естественно, если все эти проблемы будут решены положительно, найти вторую особь противоположного пола для полноценного оплодотворения будет крайне сложно, поскольку такие случаи, они, ну, наверное, 1 на 10 миллионов. И именно такого же пола, чтобы найти особь противоположного пола, тут мы сталкиваемся с такой неразрешимой проблемой. То есть искусственно можно сделать, но...
1: Ну, в общем, были искусственные случаи, да.
3: Были случаи, конечно.
1: И так далее.
3: Да, кстати, но любое искусственное вмешательство, вы понимаете, оно...
1: Ну, это уже, да, это никому не нужно.
3: Да.
1: Даже, вы знаете, ведь была такая фирма, существовала на заре экономического рассвета нашей страны и ее возрождение из пепла коммунистического ада. Вот, когда по желанию могли пришить друг другу близких людей. Например, да, приходили супруги пожилые, говорили, мы не можем друг без друга, и как в знак верности хотим отшиться. Даже были случаи, когда приносили своих домашних животных, особенно пожилые старые бабушки,
3: пенсионерки. Безусловно, вот, потому что почувствовать под брюшком, постоянно чувствовать под брюшком присутствие своего мохнатого друга.
1: Это же счастье.
3: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
10: Доброе утро.
1: Здравствуйте, уважаемый.
10: Самое. Вот вы такую злободневную тему затронули, как сиамские близнецы, да? А вот почему вы, собственно говоря, сиамского близнеца как-то вот не пригласили на передачу?
1: Угу. То есть вы имеете в виду Энджелса и Тоша?
10: Да, в отсутствие него, так сказать.
1: Понятно, понятно.
10: Подождите, где... вот еще такой вопрос. Я слышал, что недавно проходили соревнования по пейнтболу. Угу. Вот, и творческая группа Монморенси участвовала. Вот. Дело в том, что там были представители от «Эхо Москвы». Угу, даже угу. Заняли какое-то там место, я слышал.
1: Первое место заняли.
10: Да, вот творческая группа Монморенси была.
1: Спасибо,
10: и еще сразу
1: да,
10: вопросик
1: да, да.
10: такой. Вот я бы хотел птиц просто вот разводить, вот долбовуху. Где вот можно опытный именно. Экземпляр заказать? Я слышал, вы еще птица-перьевик вот такая была.
1: Была, была, была.
10: Да, вот где можно эти экземпляры все взять тоже?
1: Понятно, спасибо, у вас просто столько информации, что... Значит, я начну, да, если позволите, с сиамского близнеца. Дело в том, что младшенький Торшин, имеется в виду, заболел как раз вот этим вирусным насморком, который сейчас гуляет по нашему городу. И он, ну, и в таком-то состоянии как бы весьма плачевный вид имеет. Плюс сейчас все это течет. Ну, неприятно. Его, конечно, Энджел заворачивает в туалетную бумагу всячески. В общем, заботится, лечит, окунает его целиком в мед. То есть чисто по болезни это произошло. Что касается победы сборной команды нашей радиостанции на вот этом чемпионате по пейнтболу, то я сейчас могу открыть секрет. Наша программа не участвовала, представители нашей программы не участвовали в открытом бою, но мы вели, скажем так, партизанский отстрел соперника из кустов. Ну, это действительно так. Там же по краске суется. Если хоть где-то есть краска, то этот человек выводится из игры. Вот лично я, в общем-то, стрелял по задницам соперникам, и благодаря моим этим увесистым выстрелам наша команда таки выбилась в лидеры. И что касается развода птицы-долбовухи, начнем с того, что она, в общем, сама может кого угодно развести. Дело в том, что это такая птица, она очень милая, на самом деле, на первых порах. Вот. Но затем постепенно вот, начинает подчинять человека себе вот этой своей как бы кроткостью. И в результате занимает доминирующее просто положение в доме. Это хуже, чем кошка или баллонка. Поэтому я бы вам посоветовал очень серьезно подойти к этому решению. Если вы действительно решите завести птицу-долбовуху, то вам нужно будет, в общем-то, практически сечь ее по пятницам. Просто так, чтобы она не расслаблялась. Потому что как только вы начнете идти у нее на поводу, считаете, что вы ее раб. Все. Вот.
3: Ну, были случаи, достаточно хорошо описанные в практике орнитологов. Это известно, что группа долбовых, они подчиняли себе просто территорию. Это порядка 2 гектара из 10 долбовых. Причем все, вплоть до кабанов, сводились на нет постепенно на этой территории.
1: Ну, а что касается птицы-перьевика, то она не живет в домашних условиях. Это, ну, это связано, в общем-то, с рационом ее питания, с тепловым режимом. Ну, с целым рядом, в общем-то, факторов, которые здесь я не думаю, что необходимо перечислять, да. 203-19-22, телефон нашей студии. Ваши вопросы господину профессору. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
11: Алло. Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
11: У меня вот вопрос, профессор, уважаемый.
1: Говорите.
3: Да-да.
11: Ну, значит, вы говорили, что вы, значит, работали в Казахстане, там, на Байконуре, над запуском ракет и так далее. Так вот, значит, в связи с этим у меня вопрос. Вот смотрите, значит, когда человек бьет, допустим, по мячу, да, значит, человек остается на месте, ну, а мяч, значит, летит. Ну, все футбол смотрели, в общем, знаете, да?
3: Да.
11: Вот. Ну и с другой стороны, когда человек там идет, допустим, ну просто по улице идет, там, я не знаю, задумался о чем-то. Вот, а там, значит, в соседнем дворе там кто-то в футбол играет, ему, значит, если мячом попадает, то, значит, он падает.
7: Вот, да. То есть, в общем-то, видно, что закономерность всегда одна и та же. То есть то, что, значит, бьет, оно остается на месте, а то, почему бьют, оно, значит, отлетает. Вот. А теперь вот смотрите, когда, значит, запускают ракету, то тут ведь происходит как? Ракета же, значит, огнем отталкивается от земли. Правильно? Вот. Но вместо этого почему-то не земля вниз уезжает, а ракета, значит, отлетает вверх. Вот не кажется ли вам, что, ну, поскольку это явление явно противоречит всякому здравому смыслу, что, значит, с появлением космонавтики развитие эволюции человечества пошло по неправильному пути? И вот, значит, у меня второй еще вопрос. Знаете, я горячий поклонник Алены Апиной, и, наверное, вот в последнее время что-то ее долго не видно, а я вот вспомнил, ну, я, знаете, я почти все тексты помню ее песен наизусть практически. Я вот вспомнил, что, значит, в одной песне она, значит, пела, что «на таких, как я, уже не сердится». Вот. Ну и подумал, что, может быть, она попала в сумасшедший дом. Но тут у нас дело вот в чем. Когда человек, значит, сумасшедший, то то, что он говорит, оно, значит, заведомо неверно. И поэтому, если сумасшедший человек говорит, что он сумасшедший, значит, это на самом деле неверно. И или он не сумасшедший, или он не будет так говорить. Вот. Значит, в тот момент, когда она так говорила, она сумасшедшей еще не была. И, значит, в принципе, вот у меня такое подозрение, что она, значит, один из первых людей, у которых, значит, вот в результате эволюции именно развилась такая способность, значит, подсознательно анализировать код ДНК, и, значит, если выявляется в нем склонность к душевным заболеваниям, то человек уже заранее это, значит, как-то предвидит, ну, там, я не знаю, совершает самоубийство или что-то еще, ну, то есть освобождает экологическую нишу для, так сказать, других более полноценных видов, ну, это, значит, для улучшения процесса эволюции, вот. Такой прием, в общем-то, природа, может быть, применила. Вот как вы думаете, верно ли это?
1: Спасибо. Спасибо вам за интересный звонок. Я думаю, что, видимо, нужно начать все-таки с первого вопроса. К тому же там была серьезная такая очень правдоподобная мысль, касающаяся изменения вообще всего хода развития человечества с момента освоения космоса. Вот я думаю, что Илларион Витальевич Семейко ответит нам на этот вопрос.
12: Гукчирович.
1: Извините,
12: с удовольствием. С удовольствием отвечу. Ну, конечно, из нашего радиослушателя Ньютон бы не вышел. Ну, как вот объяснить, он нас спрашивает, как объяснить то, что когда мы бьем по мячу, мы остаемся на месте, а мяч летит. А на это я могу ему ответить только вопросом. А почему вы, уважаемые, думаете, что Земля остается на месте, а ракета взлетает? Вы глубоко ошибаетесь. Ракета находится в статичном при запуске двигателя положении, а вот от этой как раз энергии, которая извлекается из ее двигателя, происходит отталк земляной. И вот этот вот отталк, он, если бы построить два космодрома на диаметрально противоположных точках Земли и одновременно запускать ракеты
1: синхронно,
12: слева
1: даже,
12: и справа, синхронно да. С одного рубильника, то тогда бы мы смогли компенсировать.
1: Но тогда была бы вероятность блюдцеобразного сплюща Земли.
12: Нет, тут скорее бы даже была вероятность раскрута в противоположную. То есть увеличение светового и, собственно, темного времени суток.
1: Но еще я хочу сказать, что вот ведь существует такое понятие, как орбита Земли,
12: существует.
1: Да? И в тот момент, когда происходит запуск ракетный, то есть происходит все-таки сдвиг. Да. И именно с этого момента и началось все вот это дело.
12: Правильно.
1: Вот затмение, вот приливы у них массовые.
12: Трезвая мысль радиослушателя была в том, что он отметил совершенно верно, что со времени старта первой космической ракеты начались необратимые изменения, в общем-то, на планете. Конечно, если такую громадину сдвинуть с орбиты. Ведь даже старине Архимеду не удалось это. Вот. А уважаемому Сергею Павловичу При помощи ракетных двигателей.
1: Ну, а что касается вопроса о замечательной нашей популярнейшей певице Маргариты Апиной, я думаю, что вот пришел Андрей Орлов, базитолог с каким-то трактатом, он, видимо, сейчас готов ответить. Андрей, что случилось-то?
0: По-моему, он ответил уже. У них сходные формы их, в общем-то, симптоматики. Они, по-моему, вот как ты назвал Копперфельда?
1: По-моему, цимусов.
0: Да. Вот у них что-то похожее, я уже не помню, но детали. Может, еще раз пояснить, или же это понятно?
1: Я думаю, все понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. К нам снова присоединился базитолог Андрей Орлов. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста.

0: Выплачка. Да.
1: Это не с ней ли связано вот с Радиварией, который она выращивает?
0: Хотели спереть, который, да?
1: Который с луком пореем пытались возродить. В подмосковном совхозе.
0: Вы знаете, у вас, кстати, удивительное вот чувство интуиции. Она это так тщательно скрывала, а вы так вот...
1: Так ну дело что, в том, что это не чувство интуиции. Это ведь мой коллега, и вы говорите, он почил, а я должен обрадовать вас. Он жив. Ваш первый учитель жив.
0: А скажите, пожалуйста, вот хотелось бы вас спросить, вот не могли бы вы нам здесь сидящим и всем радиослушателям нашей радиостанции расшифровать и объяснить смысл понятия «почил в базе»? Вот.
1: «Почил в базе». Да. Но дело в том, что это древнегреческий такой термин. База – это такой состав. По древнегреческой традиции вы все прекрасно знаете, что греки были большими в этом плане мастера. Они делали из навозной жижи такой состав, который мог сохранять человеческое вещество достаточно долгий период времени. Вот эта вот навозная жижа, или, точнее, жижа навозная, она как раз и является той самой базой. Базой. Ну, по созвучию есть от этого базуки, бозики. Ну, вы знаете, бозики – это такие мелкие насекомые, которые также являются спутниками умирающих. Вот они в этот самый момент возникают. Вот может человек в этом как бы почить, ну почить на лаврах, это значит как бы в какой-то момент возлежать на где-то на лаврах. Ну вот, а можно почить и в базе. Это вот примерно вот такое вот шифрование. Это греческое.
0: Спасибо вам за такой интересный, вот за такую интереснейшую экскурсию в историю. Вы сразу чувствуется, что спасибо, что как бы вы действительно учитель просто вот нашего замечательного гостя, профессора. Учитель профессора. Я бы даже снял фильм такой в Голливуде, он бы назывался «Учитель профессора». Ну а что думает Андрей все-таки? Андрей Орлов по всему вышесказанному нашим замечательным радиослушателям.
2: Я предлагаю вот радиослушателю подключиться к нашему исследованию локальному, молодежному, которое мы сейчас пытаемся провести, как всегда, без денег и бескорыстно, но с величайшим запалом творческой энергии. Одним словом, мы рассылаем некоторые антропологические опросники, основанные, вернее, на некотором исследовании, которое может как бы по форме головы и носа определять раннюю стадию шизоидности и классифицировать ее по неким признакам. То есть для нас это сейчас необходимо, ибо вот как бы движение народных масс в туннелях метро и путем перемещения наземным транспортом, оно приобретает, в общем-то, явление спонтанного и совсем не контролируется головным мозгом. В связи с этим необходимо как бы провести исследование, насколько нас хватит, я уж не знаю, но получить достойную информацию о состоянии просто ума людей вот в течение сознательного и бессознательного поведения дома и на работе, что как бы поможет нам в дальнейшем классифицировать испытуемых или же вот горожан нашего чудного городишки.
0: И кстати, посадских тоже пусть участвуют.
2: Посадских тоже, да, тоже. Всех привлечь, насколько сможем охватить. С дальнейшим внедрением специальных радиоизотопов, которые позволят полностью осуществить вот аналогию, которой мы добиваемся. То есть вот первая стадия была буржуазией принята.

0: как бы во внимание и развита в техническом смысле, она уже получила название World Wide Web, то есть это всемирная паутина. А что такое всемирная паутина? Это просто рефлексия арахноида. Это под, на коре головного мозга находится тоже паутина, которая называется не World Wide Web, а персональная паутина, которая называется арахноидом. И таким образом как бы мировой империализм в лице вот, как бы класса потребителей, представленных американцами и прочими, они как бы уже взялись за это дело, имея достаточно экономических оснований и техническую подготовку. Вот. Они уже осуществили первый этап и по дебилизации всех остальных, в общем-то, испытуемых, их большое количество, прям великая масса. И в дальнейшем вот как бы тоже пытаются внедрить. Причем условные коды, они сейчас, в общем-то, сократились до безобразия. Человек, называющий просто интернет или провайдер или что-нибудь подобное, он уже как бы впадает в синхронизацию с этой паутиной, с World Wide Web, путем подключения собственного арахноида, путем тонких невидимых нитей, через своего провайдера, который буквально в каждом подъезде находится и осуществляет сборы всех, в общем-то, жильцов около мусорного ящика. За ним стоят все приборы, необходимые инструменты. И, в общем-то, при таких локальных собраниях он осуществляет как бы внедрение, в общем-то, и дальнейшее обеспечение вот ресурсами, как бы индивидуальными, но на первый взгляд, как бы они индивидуальны, в дальнейшем они все, конечно, превращаются в мелкие субстанции, которые, в общем-то, даже и не имеют какой-то персональной оценки. А всему, в общем-то, вот первый этап закончился, мы сейчас уже будем, как это говорится, почить на лаврах, да, то есть уже проведена первая массовая работа, и сейчас мы уже спокойно можем заниматься всем, чем угодно, используя вот опыт наших друзей всемирной буржуазии, вот как бы использовать вот этот опыт и в дальнейшем решать совершенно любые вопросы, даже вот те, которые вы сегодня как-то развивали, вот относительно энтомологии частной и общей, и паразитологии, и тому подобных вещей.
1: Единственное, жаль, конечно, что нас покинул бессменный наш сотрудник и соратник господин Шамотний, безвременно ушедший. Вот. Ну, да, с другой стороны, бог с ним, Шамотний. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ездили на скоростном лифте?
1: Безусловно, безусловно.
2: Ну, да-да. И что происходит, когда он начинает движение вниз? Ага. Так вот, он уже когда двигается, а вы еще стоите на месте, вы на какое-то время ногами отрываетесь от пола, признайте.
1: Нет.
2: Так вот, нет, отрываетесь, не надо, я лучше знаю.
1: Нет,
2: вот,
1: сказал не я.
2: Скажите мне, пожалуйста, почему, когда запускают ракета, а Земля двигается вниз, люди, которые стоят вокруг, и это дело обслуживают, не подпрыгивают при этом? Что-то в ваших рассуждениях...
0: Они потому что, затаив дыхание, стоят. Нет, когда дыхание затаишь заранее, то определенные условия создаются для того, чтобы не подпрыгивать на месте и не хватать...
1: Улетел.
0: Да,
1: один еще. Ну, плюс еще тут такой момент, что, в общем-то, мы проверяли, ну, вообще воинов на это дело. Ведь как вот воинов набирать нужно? Прокатить на скоростном лифте. Если происходит какая-то обильная, в общем-то, обильное испражнение как раз в этот момент это случается, значит, слаб. Воина мы не берем. Ну, по крайней мере, воина, которых нужно транспортировать в какие-то точки, значит, упало путями вот летными. лежит.
0: А да. Вторым этапом является, когда воин прошел первое испытание, и уже на выходе из лифта стоят две бабушки с мешками и со швабрами, на конце которых развиваются мешки, и как бы осуществляют пугают слегка, в общем-то.
1: Естественно.
0: Если воин посмотрит влево, то правая бабушка сзади его успеет. А если он вправо смотрит, то левая.
1: Причем
0: таким
1: такое...
0: образом, он ему не избежать этого второго этапа. В дальнейшем он идет как бы вперед, и там разложены вот эти вот навозные жидкости, которые создают необычайно склизкие условия.
1: Мы их называем между собой шлепки.
0: Да. А чтобы он вперед продвигался, эти две старухи продолжают его преследовать.
1: Пугать.
0: Да, если он как бы вменяемый, он, конечно, поймет, что надо ходу давать по коридору. И бежит как бы
1: шлепая. А если он начинает суетиться или как-то так стараться перепрыгивать эти шлепки, и попадая в них часто, то мы как бы сразу отсеиваем, не берем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Улетел все-таки. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я решил позвонить по срочному делу. Здесь вот позвонили мне друзья из того же Учкудука. Оказывается, ваш профессор, ты гость не зря, приехал в Москву. Он открывает кафедру в каком-то из московских вузов. Вот,
0: факедра по человедению.
1: По человедению факедра.
3: Ну, прекрасно, да. Я прекрасно знаю. Это, видимо, в Тимирязевке.
1: Вы имеете в виду платформу Тимирязевскую, что ли?
0: Это опытное поле небольшое. Здесь открыто уже давно и функционирует в полный рост. Кстати, вот эти испытания, связанные с лифтами и воспитанием мужества у молодых бойцов, о котором только что говорили, оно, в общем-то, локализовано...
1: Нет, у воинов, если они проходят испытания, им дается уже как бы штампик, ставится боец. Угу. Пока вот он не прошел, он просто воин.
0: Главное, сырьевая база вся на месте. Что касалось донавозных куч и прочих препятствий...
1: Они всегда под рукой. Вот сейчас.
0: Всегда под рукой.
1: А раньше ведь как это приходилось доставлять-то? Ну, ты помнишь, это было сколько шлагбаумов, все это, ой. Ну, я имею в виду шлагбаумов бюрократических.
0: Да, и причем там перевозили в контейнер, в которых урановую руду перевозят на утилизацию. И, в общем-то, чтобы обеспечить нормальную доставку сырья.
1: Сырья, да, приходилось.
0: То есть к месту назначения.
1: Ну, давайте снова обратимся к звонкам наших радиослушателей. Ваши вопросы нашим гостям. А сегодня это базитолог Андрей Орлов и профессор Иларион Гухчирович Семейко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. К вам говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
4: У меня вот назрел такой вопрос. Вы не могли бы разрешить такую загадку? Вот не секрет, что... Бывают такие случаи, что спариваются разные породы собак. То есть,
1: не секрет.
4: Пудель и какой-нибудь ротвейлер, ну, ясно, что получается урод, вот, но тем не менее у них это получается, и получаются какие-то вот там у них щенки. Вот. Почему то же самое не происходит с разными породами птиц?
1: Угу. Спасибо, спасибо. Но я вот хочу сразу рассказать, если позволите, уникальную историю. Я ехал с конференции, посвященной вообще проблемам водолазов.
0: Да подводных... никто не поверит, ты рассказываешь.
1: Нет, это действительно реальный факт. Я видел, как занимались половой жизнью между собой собака и кошка.
0: Актом или жизнью?
1: Прям вот половой жизнью.
0: Жизнью? Прямо
1: да.
0: Они там...
1: Потому что на следующий день очевидцы рассказывали, что, в общем-то, они тоже продал. То есть акт — это единоразовая акция, правильно?
0: Угу.
1: А жизнь — это когда два раза уже. Вот два раза уже жизнь. Ну, то есть, например, если вот он один раз это
0: один
1: сделал...
0: Один раз — это не жизнь. Да, какая это жизнь?
1: Да. Так что вот, в общем-то, это реальный случай. Что касается спаривания птиц между собой, вот я думаю, судя по такому настороженному и хитрому взгляду Илариона Гукчировича, он имеет некоторый жизненный опыт.
5: Да, дело в том, что тут, видимо, вы видели не акт совокупления псовой с кошачьим, а ритуальная игра, которая присутствует в поведении всех млекопитающих и более-менее развитых птиц, потому что всем известно, что наиболее примитивная птица дуплянка, она не в момент размножения, она не использует никакого ритуала, и все происходит достаточно затрапезно. Вот. А что же касается высших птиц и млекопитающих, то им свойственен определенный ритуал поведения в период брачных игр, который основан на подавлении самцом самки. То есть, в частности, собаки применяют этот ритуал поведения и при выяснении взаимоотношений в своем коллективе, то есть в стае. Зачастую мы в своей лаборатории наблюдали такие случаи, когда доминирующая самка, дабы показать свое превосходство над самцом, пускай даже большим по размеру, вот, она прибегает к форме такого псевдосаити, то есть она напрыгивает на него сзади, и неопытному наблюдателю может показаться, что сука покрыла кобеля. Но дело в том, что это всего-навсего ритуал поведения. То есть это не является каким-либо какой-либо предпосылкой для полового акта. Видимо, вы наблюдали вот как раз тот случай. И там, видимо, и происходило, то есть подавление псовой и кошачьей.
1: Да, то есть псовая давила кошачью. Если да, было наоборот, да, было бы удивительно.
5: Были случаи.
0: Я предлагаю еще...
5: Были случаи.
0: Да.
1: Случалось, да?
5: Да. А что касается птиц, тут я хотел бы еще уточнить, что... Вот правильно радиослушатель отметил, что порода собак. То есть это искусственно выведенные, в общем-то, пресмыкающиеся. Которые, ну, пресмыкающиеся не в смысле как вид, а в смысле перед человеком.
1: Да,
5: вот, у всех у них один и тот же предок. Это, в общем-то, всем известный нам помесь волка с лисицей, который...
0: Павлов.
5: Да, которая так приблизительно и называлась. Вот. Но дело в том, что всем им свойственно, всем нашим, всем, значит, последователям свойственно взаимоотношения с предками, с различными ветвями. Ведь мы же с вами, помните, отдыхали в Кении.
1: Да.
5: Ну,
1: да,
5: а да. Те прекрасные мулатки, мы же не побежали от них.
1: Ни в коем разе. Мы даже, я бы сказал, устремились. Это,
5: вот. А что касается птиц и любых диких...
1: тварей.
5: Тварей, да. Каждой твари по паре известно.
0: А раз вот вы так плотно этим интересуетесь вопросом, может быть ли более как бы такой интересный широкий вопрос, поступивший нам от радиослушателей, осветите. Вот, например, существует у человека ряд удовольствий. Ну, там, секс, сопровождающийся оргазмом и так далее. А что вот, например, является эрзацем или же аналогией, ну, например, принятие алкоголя или же наркотиков или что-нибудь подобное, встречалось ли в животном мире?
5: Да, встречалось зачастую. Это происходит так, например, известный подвид горной гориллы, который в русском языке, в общем-то, под таким названием, как хряковик, в научной литературе описан. Она прибегает к поеданию определенного сорта гивеи, которое произрастает в местах ее обитания.
1: Кого, кого?
5: Гивеи. Это растение такое. Вот, которая, ее сок содержит определенный алкалоид, который выделен, я просто сейчас не помню его химическое полное название, и поедается видимым удовольствием. То есть после этого обезьяна впадает в такое некоторое коматозное, да, состояние. Но это нельзя назвать эйфорией, поскольку до конца не выяснена эмоциональная
1: природа. Кстати, здесь обезьян. Еще пример. Вот на самом
0: а
1: деле.
0: Как они чувствуют себя спустя время какое-то там? Ну, то есть, ну, что соответствует человеческому похмелью? Да.
5: Дело в том, что натуральные продукты, как правило, не вызывают синдрома абстиненции после их употребления. Натуральные продукты, то есть природные.
0: Независимо от количества?
5: Ну, в принципе, да.
0: Здесь возникает вопрос компенсации вот этих удовольствий.
1: Давайте есть, лучше на примере кошки почему? И валерьянки. Вот мне интересней.
5: Но дело в том, что валерьянка — это не натуральный продукт. Если вот кошку брать и корень валерьяны, да, который корень, в корень. Природе, да, то да. Там не происходит никакой абстиненции.
0: А вот изменение вообще хабитуса, как бы, ну, то есть вот что в человеке символизирует падение личности, живности,
5: она... Личности.
0: Ну как же, а индивидуальности, может, нет, а личности нет, у них...
1: Нет, наоборот, кстати, у них есть
5: индивидуальность, но нет
1: личности. Личность есть.
0: Но это вопрос извечный и философский насчет личности и индивидуальности. А что вы скажете о том, что неужели эта личность настолько устойчива, что горилла, нажравшись этих фруктов и перебрав... Поэтому сегодня, она... на завтра встает, хоть бы хны.
1: Как бодро.
0: И сколько ей этих овощей нужно скушать, чтобы она пришла приблизительно в аналогичное состояние там бомжа какого-нибудь?
5: Нет, ну были случаи, естественно. И среди хряковика тоже встречаются.
1: Нет, бывает ведь как. Вот, например, подбираешь птицу, да, в детстве. Любой из нас подбирал птицу, пытались ее выкармливать. И она там долго не ела, потом ее, значит, пичкаешь мухами, она нажирается просто и прям лопается практически и дохнет. Тут же. Вот. Но в дикой природе она никогда не будет позволять себе переедать. Также, видимо, здесь у них очень сильно есть какой-то внутренний контроль на тушке. Хотя, с другой стороны, есть все-таки среди них забитые личности. Это вот особенно заметно у стайных животных. То есть сразу можно определить, что вот этот как бы опущенный, да, там лиса, лиса. А вот этот лиса как бы крутой.
5: Да, тут еще можно привести такой пример. Как всем известно, что лев не будет убивать 10 газелей Томпсона, потому что ему достаточно насытиться и половиной.
0: Лев вообще не убивает, убивают львицы. Но они тоже Томпсона не любили, поэтому они исключительно за газелями охотятся. Еще на них дифракционные решетки, которые зебра вызывает. Ты замечал, когда смотреть в окно электрички, то столбы мелькающие создают определенный хищнический инстинкт.
1: Да.
0: Вот, вот эти вот дифракционные, значит, эффекты оптические, они, в общем-то, свойственны и тоже львицам, потому что у них накануне и после того, как надо охотиться, у них же состояние повышенной как бы реактивности организма находится.
1: Возбуждение такое.
0: Да. А зебры туда-сюда, туда-сюда. Они пробегают и вызывают у нее рефлексы.
1: Кстати, вот, а зебры, они не догадываются встать как копанные.
0: Да, поэтому и многое объясняет, почему домохозяйки напяливают на себя какие-то полосатые халаты и давай ходить туда-сюда, туда-сюда. Ну, а все остальные, в общем-то, выводы, которые из этого делаются, особенно теперешние наглые, что там происходят какие-то возбуждения там, одних особей там, в пользу других, это, мне кажется, уже последствия. А первое, это, конечно... Нельзя пользоваться вот такими полосатыми вещами, чтобы не вызывать там какие-то напряжения в семье.

0: И я представляю в нашей студии гостей, о которых я говорил в самом начале нашей программы, то есть в ее анонсе. У нас в гостях старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина.
1: Добрый день.
0: И председатель общества по примирению общества и среды профессор Юрий Романович Филин.
2: По примирению человека и среды. Добрый вечер, Александр.
0: Ну, поскольку общество состоит из отдельных половозрелых особей, можно считать, что общество и среды.
2: К сожалению, и неполовозрелые особи составляют то же самое общество, но не будем о печальном. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Да, ну и, как вы уже догадались, уважаемые, речь у нас сегодня пойдет о продуктах питания, и не только о продуктах питания, о их качестве и о динамике, не побоюсь этого слова, изменения качества продуктов питания. Я знаю, что Алла Михайловна и руководимый ею отдел вплотную занимается исследованием вот этой самой динамики изменения качества потребляемых нами продуктов.
2: Дело в том, я хочу заметить, почему мы вдруг подняли эту тему, что выяснилось, что питание, в общем-то, занятие, которым человек занимается уже неисчислимое количество лет, люди воевали, работали, собирали сельскохозяйственные продукты, охотились, и все равно, чем бы они ни занимались, какой бы религию они ни исповедовали, все равно они всегда питались, питаются и, похоже, будут питаться. Но только недавно совсем выяснилось, что питание имеет чрезвычайную важность в жизни человека. Это не только поддержание его жизнедеятельности, не только снабжение организма необходимыми микроэлементами, витаминами, клетчаткой для выведения шлаков, но еще оказалось, что питание влияет непосредственно на высшую нервную деятельность, на сознание человека, на его альтер-эго, на его «я». Многие, терпя какие-то провалы в бизнесе, какие-то кризисы в личной жизни, впадая в депрессию, и не догадываются, что причиной тому не какие-то космические возмущения, не судьба злодейка, а просто неправильное питание. И то, что мы есть, то, что мы едим, по-моему, было сказано. Выяснилось, что эта фраза предвосхитила свое значение, и только сейчас мы начинаем, как и многое в жизни, понимать ее во всей полноте. Хотя, может быть, через несколько лет выяснится, что и политические катаклизмы причиной тому были какие-то абсолютно просто неверно подобранные рационы граждан. Недавно, например, Алла осознала, что рассказала мне, что вот даже среди ее знакомых недавно произошел удивительный случай, когда один человек очень высокой душевной и профессиональной организации, гуманитарий, который обладал мощнейшим сознанием, ярким подсознанием, познакомился с молодой девушкой, студенткой. И неожиданно у нее была такая невинная у нее привязанность к закусочным типа «Макдональдс». Он стал их посещать вместе с ней, потому что, ну, конечно же, потакать таким милым слабостям женщин, в этом нет ничего плохого. Но ужас-то заключается в том, что вдруг этот человек очень сильно изменился, у него стали какие-то вот психомоторные реакции, поведенческие, абсолютно другими. Он очень к ней эмоционально привязался, и все кончилось тем, что он не может, во-первых, с ней расстаться, он вынужден преследовать ее постоянно, он даже на время сессии не может ее отпустить, вынужден находиться постоянно рядом. И то есть человек, который, казалось бы, гранит, глыба, понимаете, казалось, на таких людях держится вся жизнь. Человек превратился в студента, да, вот такого залысинами, сединой.
0: Не проводили ли вы эксперимент или какую-то статистику, после какого количества раз посещения вот этих америкаловых забегаловок, в общем-то, это с ним случилось?
2: Вы знаете, вот отец нашего города, Юрий Михайлович Лужков, какую проводит сейчас политику, что сейчас русское бистро по повсеместно, где только можно, заменяет эти рассадники американизации нашего образа жизни. И похоже, что именно вот этот цикл, через который спохватился наш мэр, где-то 3-4 года существования вот этих Макдональдсов, как раз это и есть тот самый критический срок, когда люди начинают уже потихонечку плыть, люди меняются, и выясняется, что эти изменения необратимые. Вот Богдан Титомир, он же постоянно посещал Макдональдс на Пушкинской площади.
0: Вы имеете певца в виду?
2: Певца, да.
0: Просто Богдан для пояснения, Титомир. Потому что не все знают имена,
2: фамилии. Все видели потом, каким песням он пришел, в каком виде он появлялся на сцене, и чем все это закончилось, понимаете?
0: Конечно.
2: И вот мне хотел... Извините, Александр, да, ничего, очень, ничего. Меня эта тема очень волнует. Я хотел бы спросить у Аллы, вот глазами профессионала, технолога, пищевика, вот какую наибольшую, не то что даже несуразность, какое вопиющее...
0: безобразие.
2: Можно и так сказать. Да. Происходит сейчас в том, что, чем люди питаются, что они себе суют в рот. Что вас больше всего поражает как специалиста?
1: Дело в том, что сейчас российский рынок открыт для очень большого количества импортных товаров. И это, с одной стороны, радует, потому что мы наконец узнали, что такое пудинги, йогурты, там всевозможные шоколадки. Вот. Наши прилавки заполнились, но, к сожалению, товар, в общем-то, поступает к нам очень некачественный, я бы сказала, третьесортный. Это то, что там не едят. И это очень печально, потому что ведь пища, она действительно влияет на человека так сильно, что она действительно может его изменять его мировоззрение. Но страшно и то, что очень низкое качество пищи, оно способствует упадку нашего жизненного уровня, потому что люди, употребляя некачественную пищу, они становятся менее работоспособными, у них понижается иммунитет, они становятся подвержены большому количеству различных заболеваний. И наша задача сейчас как бы не допустить на рынок товары токсичные, товары вредные. К сожалению, такой огромный наплыв импортной продукции, что мы не в силах с ним справиться. Пока не хватает средств, не хватает денег на то, чтобы все товары подвергнуть соответствующей...
2: утилизации, да?
1: Ну, хотя бы проверки для начала, потому что, ну, подчас это страшно.
0: Алла Михайловна, я хотел бы немножечко затронуть тему даже не импортных продуктов. Это все понятно, что, естественно, никто качественные предметы сюда поставлять не будет. Это касается, кстати, и автомобильной промышленности, и музыкальной техники, в том числе, поскольку имеется у них очень хороший учет особенностей рынка нашего. И понятно, что человеку, которому всю жизнь транслировали через кухонный брехунец Баха или там Алену Апину, ему совершенно не нужно слушать какую-то хорошую качественную систему. Главное, чтобы это было красиво. Тоже и с продуктами. Но я бы хотел затронуть...
1: С продуктами несколько страшнее, извините меня, пожалуйста, потому что от некачественного звука, может быть, еще никто не умирал, а вот некачественные продукты, они могут повлиять очень серьезно.
0: Ну а что касается вообще изменения, вот если мы не будем сейчас делать национальное ударение на продуктах, а вообще даже наши отечественные продукты, ведь в течение времени долгого происходят какие-то изменения. Вот нам всем знакомы чувства. Это бывает, в общем-то, может быть, у любого человека один раз в 5 лет, как минимум, микроотравление. Это даже нельзя назвать отравление. Это как, например, в столичном салате попадается что-то, что организм не принимает. От этого пучит и всякие неприятные происходят вещи с тушкой. То есть тушка, она чувствует, что в нее попало что-то чужеродное. Это, говорит, тяжесть, да, во всем организме и так далее. Мне кажется, что если бы человек, который вот лет 20 назад остановился бы на поедании продуктов, или его кормили только теми продуктами, которые выпускались до этих 20 лет, да, то он бы, поев сейчас вот эти наши продукты, испытал это чувство микроотравления в 10 раз больше. Независимо от того, импортный продукт или нет. То есть вот как, на ваш взгляд, динамика изменения вообще качества продуктов? Давайте, ну, на каком-то примере, к примеру, я не знаю, ну, самое что-то банальное, ну, мясное какое-то, мясная промышленность, нет, не пойдет, хорошо, фрукты.
1: Дело в том, что вы сейчас говорите о том, что давайте не будем национализировать этот вопрос, но, может быть, я покажусь несколько немодной, и сегодняшний день как бы патриотом быть, это не совсем так актуально, но, тем не менее, я должна сказать сразу, что наша пищевая промышленность российская, а как бы даже больше советская, она отвечала очень серьезным гигиеническим требованиям, технологическим. У нас, как всегда, не хватало денег на установку дорогих линий, мы отставали в техническом плане, но у нас был очень серьезный контроль за качеством пищевых продуктов. Ну, хотя бы такой пример, что из тысячи известных пищевых добавок, которые употребляются при производстве пищевых продуктов, в России были разрешены только 200. И все остальные пищевые добавки проходили очень серьезный контроль. И многие из них были просто запрещены в силу того, что они опасны для человека.
0: Это вы имеете в виду вот эти штучки с надписями Е100 какие-то?
1: Да. Эти штучки были на международном уровне классифицированы, им присвоены коды Е и какой-то номер определенный. И вот сейчас тема пищевых добавок, она очень серьезно изучается, потому что на наш рынок хлынул поток товаров импортных, в которых разрешено ряд пищевых добавок, запрещенных на территории бывшего Советского Союза или неразрешенных. Вот. Но поэтому я не знаю, как следить за динамикой развития пищевых продуктов в целом. Мы так мало знали о том, что производится на Западе, поэтому для меня все продукты делятся на наши и не наши. Вот за нашими следить можно. Радует то, что сегодня появляются новые технологии. То, что сегодня, если вы заметили, то появился ряд очень хороших, качественных молочных продуктов российских.
0: А вот, простите, извините, что я хотела свернуться к Е. Вот, ведь еще лет 20 назад мало кто вообще знал о существовании Е. Вот, то есть вот введение этой Е, оно чем было обусловлено, собственно? То есть сразу же у людей возникло, у широких масс людей возникло ощущение некоторой абсинтетичности пищи, то есть что пища вся стала синтетической. Может быть, это делается масонами вообще?
1: Нет. Это классификация международная введена была, если я не ошибаюсь, где-то, по-моему, в 70-м году. И ее ввели специально, чтобы специалисты могли ориентироваться, из чего и что сделано. Сейчас вышли в России несколько очень интересных справочников по пищевым добавкам, в которых любой обыватель может купить его и посмотреть, что значит тот или иной код, и посмотреть, что же он, так скажем, ест. Вот. Но единственное, что для самых интересующихся слушателей я могу сказать, что если вы увидите на стаканчике, там, баночке или пачечке буковку Е и циферки 121 и 123, это коды красителей, амаранта и цитрусового красного, которые чрезвычайно опасны для здоровья. На территории России они запрещены категорически, их употребление. В Европе они не запрещены, но и не разрешены, поэтому не могут использоваться. А в Америке они просто разрешены, поэтому смотрите внимательно, если вы хотите.
0: А вот вы знаете, Алла Михайловна, я хотел еще немножечко вернуться к таким прикладным, да, что ли, средствам. Вот в частности, к теме убоя скота. Вот поскольку мы затронули такую страну, как Америка, то наверняка вам известна ферма нашего замечательного выходца, иммигранта отсюда, Гаврилия Челушкина, который организовал ферму в Техасе. Ферма называется «Улыбчивая свинка», значит, по теории господина Челушкина, ну и по общепринятой, даже, скажем так, теории, это уже известно, что прежде чем животное забить, его нужно как-то развеселить и порадовать, дабы оно не испытывало чувства страха. И вот в «Улыбчивой свинке» затариваются все, и президенты там для Белого дома у них. Вот, и Челухин поднялся, уже ездит на почтенном автомобиле. Вот, насколько у нас следят за тем, чтобы забивать скотину вот в каких-то более человеческих условиях?
1: Понимаете, когда мы говорим о содержании животных на фермах, здесь вообще сложно говорить о гуманности какой-то, потому что животное, живущее на ферме, какая бы она комфортабельной ни была, это все равно животное невольное, оно все равно чувствует на каком-то генетическом уровне, оно чувствует свой конец. И следить за тем, чтобы убить его гуманно, и чтобы оно не пострадало именно в этот момент, я не знаю, насколько это мудро, но мне кажется, это, в общем, элемент какого-то пафоса. На самом же деле убийство, оно даже самое гуманное, оно, в общем-то, по своей сути страшно, поэтому все равно животное все это чувствует. Я думаю, что у нас, конечно, за этим вообще не следят. И на наших скотобойнях страшно бывает, потому что зрелище это не для слабонервных.
0: Даже говорят, что вот порой, вот, чтобы просто каким-то образом повысить коэффициент добычи куриного мяса, мясо запускает людей в сапогах, вот в курятник, который просто курей топчут. Поскольку некогда заниматься индивидуальным убоем, происходит затоп курей. Но дело в том, что я слышал, не знаю, насколько эта информация правильна или нет, что Государственный департамент США по их пищевой промышленности как раз занимался разработкой нового Е, который будет вот обозначать настроение животного перед его забоем.
2: Во-первых, это далеко не, не какая-то не новость. Все, кто читал «Дети капитана Гранта», знают, что многие всякие там газели, антилопы из-за повышенного содержания адреналина во время сильного испуга становятся несъедобными. Да. И поэтому нужно забивать многих животных в состоянии покоя и умиротворения. Это раз. Но и как у любой медали, есть обратная сторона, как у любой палки есть два конца, то и здесь тщательно скрывается, что улыбчивые свинки взамен адреналина, у них большой выброс в кровь тестостерона, и поэтому вот сенаторы и прочие допущенные к этой кормушке люди обладают повышенной похотливостью. Свидетельством того большое количество лавстори у Билла Клинтона, который ел это мясо, безусловно, и имел очень большое количество связей на стороне, хотя объективно ему это было противопоказано, и сейчас это вредит его карьере. Но человек, который объелся такого мяса, он просто, в общем-то, как весенняя щепка в половодье ведет себя.
0: При этом вот нельзя забывать о том, что как только он перестает потреблять это мясо, у него резко наступает, в общем, то, что называется мужским климаксом. То есть пока он снова не начнет набирать эти гормоны. То есть практически это же гормональное насыщение тушки. Но президенту Клинтону, кстати, подбирали свинок, вот улыбающихся, которые более-менее совпадали по генетике, воспринимались тушкой президента. Да? Тогда как если, например, вот мы здесь у нас в России
2: это
0: покупаем...
2: Это популизм республиканцев, Александр. Что вы принимаете звонкое слово плаката?
0: Юрий Романович, подождите. Вот когда мы здесь покупаем кусок мяса, да, например, сырого, вот вы сейчас с собой, я вижу, принесли здоровый кусок, да? Видимо, с утра будете кушать.
2: Это мороженое растает, Александр, это не мясо, что...
0: Ну, понятно. За окно его можно положить, да, вот туда. Вот. Так вот, в этом куске мяса так или иначе содержится определенный генетический набор, да, который, в общем-то, соответствует данному животному, который в вашем организме является чужим. То есть организм, переваривая этот кусок мяса, вынужден мобилизовать какие-то внутренние силы на борьбу с чуждой генетикой. Логично? Вот Билл Клинтон долгое время был от этой борьбы освобожден посредством анализа, который Челухин делал свиньям, улыбающимся, и выдачи президенту готового продукта.
1: Очень трогательная история. Ну, а вообще, проблема, есть мясо или не есть, это проблема нравственная, которую решает каждый человек сам для себя. Это проблема и медицинская в том числе, потому что кому-то может быть противопоказан поедание того или другого вида мяса. Вот. Но вообще с белковой пищей грядет мировой какой-то крупный катаклизм, потому что по статистическим данным видно, что не хватает белковой пищи на Земле. И все время пищевики говорят между собой о том, что на Земле будет голод. К сожалению, за счет мясной пищи этот голод подавить на Земле будет невозможно. И есть такая легенда иносказательная о том, что все человечество можно представить с его питанием в такой картинкой, что в одной комнате сидит человек, на тарелке которого лежит большой бифштекс. Вот, он с удовольствием его уплетает, а вокруг него сидят 50 человек голодных и совершенно пустыми тарелками. И говорят о том, что вот того зерна, которое ушло на корм тому скоту, из которого получился потом этот шикарный бифштекс, хватило бы, чтобы накормить всех этих 50 человек голодных кашей. И очень многие говорят о том, что не пора ли переходить с поедания мяса на поедание больше растительной пищи, территории мировые использовать под пастбище, используемые под пастбище использовать для посева зерновых, и нам будет как бы от этого сытнее.
0: Бобовые тоже должны
1: заниматься. Бобовые обязательно, бобовые, зерновые, то есть у них достаточно хорошие, полноценные белки, которые...
0: Кстати, китайцы вот еще отдают большое, извините, что я вас перебил, соевым тоже. То есть соевые и бобовые, они в китайской культуре занимают отдельное место. Ну, вот китайцы же мудрый народ.
1: Ну, естественно, мудрый.
0: А вот скажите, вот наша постоянная радиослушательница Маргарита Тихоновна Лютая прислала письмо, в котором она интересуется. А просто мы анонсировали вчера ваш приход вот к нам сюда в студию. И Лютая спрашивает, насколько вообще может заменить мясную пищу поедание грибов? Ведь до сих пор ученые спорят, что есть гриб. Одни считают, что гриб — это животное, другие считают, что гриб — это растение. Единственное, доказано, мы тут в нашей лаборатории при программе делали срез, смотрели все, в общем, выжимку, опять же, анализировали. Вот на испытуемых добровольцах все это сыворотку испробовали. Доказано, что в них действительно много белка содержится, в грибах. Вот. Но непонятно, живой он или нет, есть ли у него нервная система или нет. Если это не секрет, я знаю, что ваш отдел проводил какие-то эксперименты, связанные с этими, скажем так, прыщами земли. Это их так любовно называют ученые, грибы, прыщи земли, дескать.
1: Ну, сами грибы, которые мы привыкли собирать в лесу, они представляют из себя не что иное, как просто плодовое тело. Это... часть микроорганизма. Вот, достаточно сложно уже по своей организации, но, конечно, сравнимо с животным, это, конечно, совсем простое. Вот, но если отвечать на вопрос вашей постоянной радиослушательницы, то, конечно, грибами заменить мясо невозможно. Это совершенно пустое занятие.
2: Дело в том, что грибы же нельзя с косточки обгладывать, с ребрышка. Вот это процесс отрывания мяса, он же, его невозможно ничем заменить.
1: Однозначно, совершенно.
0: А вы знаете, какой был аргумент вот у противников теории, что гриб — это животное? Дескать, говорят, у гриба отсутствует волосяной покров, а у любого животного, даже комар или там, к примеру, креветка, все равно есть, даже у таракана есть какой-то волосяной покров, который просто называется там эхтином, да, или...
1: Хитином.
0: Да. Ну, вот что-то одно из двух. Вот у гриба же при рассмотрении лысый, он просто гриб-то.
1: Вы знаете, мы, по-моему, с вами уже достаточно далеко ушли от проблем питания.
0: Да,
1: мы уже перешли к проблемам микробиологии. Я думаю, это целая огромная отдельная тема, очень интересная.
0: Да, но если вернуться...
1: Вот, но если вернуться к вопросу о белковой пище, чем ее можно заменить, то существует такая теория о том, что... Да, человек, он не может синтезировать там в себе все незаменимые 8 аминокислот, которые мы получаем с пищи, мы получаем из мясной пищи, из белковой. Вот. Но ведь и животные получают все эти аминокислоты из растений. То есть они-то питаются растительной пищей, те же самые коровы, овцы.
2: Так у них 3 желудка, вот. Рубец там. И...
1: Вот. И поэтому...
2: Серьезно, абсолютно.
0: Я ни в коем случае не сомневаюсь в ваших. Это не глаза, это я примерил свои новогодние очки, в которых я буду на карнавале на Новом Арбате выступать.
2: Вот Михаил, поэтому... ведь уже у коров абсолютно другой цикл пищеварения.
1: Да, но если посмотреть на организм человека и сравнить его с плотоядным или с травоядным животным, то мы гораздо...
2: Не каждый человек обрадует сравнение с коровой.
1: Да, ну, наш организм, он больше напоминает организм травоядного животного на самом-то деле, потому что у плотоядных животных кишечник гораздо короче, чем у травоядных, и у людей он... Больше он такой же длинный, как у плотоядных, как у травоядных животных. Вот. Это обуславливается способностью переваривать растительную пищу, которая проходит достаточно долго, процесс обработки внутри организма. Вот. А мясо, оно плохо, вот, проходя через такой длинный кишечник, оно как бы начинает уже разлагаться, его нужно быстрее выводить.
0: Токсикоз начинается.
1: Вот, да, и начинается внутренняя интоксикация, развиваются гнилостные процессы. Поэтому...
0: Вот, кстати, у птиц в связи с этим, вот, у них же вообще прямой кишечник, вот прямо от клюва, вот, минуя желудок, к попе.
2: Чувствуете, Алла Михайловна проговорилась, лукавые технологии, лукавый русский язык. Она назвала это процессом переработки пищи. Uh-huh. А если мы вспомним, что является продуктом переработки, то нужна ли нам такая переработка-то?
1: Ну, продуктом переработки является не только то, что, о чем вы сейчас подумали, но и в то же время это энергия, это и...
0: Да, целиком. Кстати,
1: это
0: вы
1: белки,
0: знаете...
1: которые пошли на построение ваших клеток.
0: Юрий Романович, в свое время я хочу вам открыть, может быть, маленький секрет. Вот здесь, на Красной площади, туалет, как если идти к мавзолею Ильича, справа на горку, да, там, благодаря вот той самой энергии выделений, горели все фонари внутри Кремля. То есть стояла специальная машинка, и когда люди заходили, они не подозревали, что выделяемая им энергия шла на пользу правительству тогдашнего еще Советского
2: Союза. Свет патриотизма в ваших глазах, он просто греет мне душу.
0: Да это очки, Александр. Сейчас я сниму очки, эти все.
2: А
0: видите, мои обычные.
2: У Эдисона калитка, каждый открывающий калитку, накачивал 20 литров воды ему в бочку.
0: Вот видите?
2: Садовую, поэтому я думаю, все это одного поля ягоды.
0: Вот я почему-то сейчас задал себе такой вопрос, может быть, кто-нибудь из наших уважаемых гостей или выроди слушатели ответят нам. Вот все мы знаем сувенирные рога от коровы, которые внутри полые обычно, да? А вот у живой коровы рога чем-нибудь заполнены или нет?
1: Я думаю, что у вас такая страсть к биологии, которую просто должен удовлетворить какой-нибудь специалист серьезный, поэтому...
0: Нет, а вы не уходите от ответа, вы скажите ваше мнение. Вот как вы думаете, вот корове рога зачем? Чтобы бодаться. Ну, по логике. Что у нее внутри рогов у живой коровы? Вот что, на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, что мы в следующий раз проведем с вами эксперимент, приведем корову, просверлим дырочку, там, я не знаю.
0: Ну, а что скажете вы, Юрий Романович?
2: Нет, дело в том, что известно, что, в общем-то, вот последние там десятки и сотни тысяч лет рога используются не при территориальном дележе, а только при борьбе за самку. И поэтому, в общем-то, в полых рогах находятся половые гормоны. И каждый раз, сталкиваясь с рогами, вот когда два самца, происходит быстрый впрыск в кровь именно близко к медиаторам головного мозга этих гормонов.
0: То есть, рода боеголовка.
2: Не позволяет покинуть поле боя, потому что индивидуум каждый раз вспоминает химически, ради чего он бьется. Потому что если сильно ударится головой, можно забыть не только о самке, а вообще, как тебя зовут. Коля там, не Коля.
0: А ведь вот смотрите, парадоксальная ситуация получается. Действительно, как сказала Алла Михайловна Дружинина, что, в общем-то, коровы и вот другие млекопитающие, травожующие зверьки, они действительно мясо не едят. Мы пробовали кормить корову мясом, она просто морду воротит никак. При этом сама она отличается достаточно завидным здоровьем. Ну, согласитесь, да, дает молоко, что само по себе, в общем-то, достаточно белковый все-таки продукт, так? Вот, у нее достаточно здоровые ляжки, там, пузо всякое, одно вымя, в общем-то, весит достаточно много, и все это без мяса. Вот в чем здесь парадокс? Каким образом получается, что вот человека не кормит мясом? Вот приходил господин Шумов, всем вам известный, во время хоккейного матча он получил травму. Вот, был вегетарианцем. И не заживала у него эта беда никак. И в результате его доктор сказал: ты, говорит, Вася, скушай кусок мяса просто, что ты себя мучаешь? Он, значит, съел мясо, практически у него все затянулось. Корове это не нужно. Вот почему, почему, в чем разница? Я думаю, тут дело не в кишечнике.
2: Дело в том, что вот известный сексолог российский, советский, он в конце лекции довольно-таки популистский ход применял, но с которым трудно спорить, что когда хотят изобразить символ нечто такое мужественности и неутомимости мужской, то вспоминают про жеребца. Они про льва,
0: а тигренка. Кони мясо едят, кстати. Кони мясо едят.
2: Ну, кони мясо едят, но вы видели, вот кони жуют сколько. Они же откусят мясо от кони с плеча и ходят.
0: Да, да. Жвачка, пока вот пока мочалка не выйдет.
2: Поэтому да. Это уже не в тот момент, когда он его глотает, это же клетчатка, что яблоко, что мясо. Все выжевывается.
0: А поскольку у него, получается, все полезные вещества выходят с пеной, то это, в общем-то, да, да, логично. Ну, давайте прервемся немножечко на прослушивание музыки, а затем вернемся к нашей беседе. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель общества по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. Вот, уважаемые гости, к нам на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло следующее сообщение. Как отличить на вкус, а также визуально жареную свинину от жареной человечины. Подпись Бердяев. Ну, я думаю, что, видимо, все-таки к вам, Алла Михайловна, этот вопрос прежде всего как к консультанту, понятное дело.
1: Я не знаю, повезло ли мне в жизни или нет.
0: Безусловно.
1: Но ну... я никогда не видела жареную человечину.
0: И, а откуда вы знаете? Вот откуда вы знаете? Вы так говорите уверенно. Вы ездили когда-нибудь в поездах дальнего следования или кушали на выставке, бывшей выставке достижений народного хозяйства, шашлыки, к примеру?
1: Вы знаете, я всегда была к пище достаточно осторожна. Я не ем незнакомых мне продуктов. И я практически не ем мясо. Угу. Вот. Но единственный мой совет, не знаю, насколько он сработает, я предлагаю отличать одно мясо от другого по взгляду того человека, который вас пытается им угостить. И если в его глазах блестит такая маниакальная искорка, то есть возможность, что вы отведаете, наверное, жареную человеченку, нежели чем свинину. Вот. А если человек достаточно спокоен, то, может быть, вам повезет, и у вас на столе окажется свинина. Хотя, конечно, в наше время трудно что-либо утверждать.
0: Ну, а что вы думаете, Юрий Романович, по этому
2: поводу? Ну, во-первых, знатоки утверждают, что человечина похожа на крольчатину, а никак не на свинину.
0: Угу.
2: А во-вторых, непротяженность человеческих покровов позволяет, в общем-то, при достаточной наблюдательности найти или пупочек, или ноготь. Поэтому надо просто тщательно осмотреть этот кусок визуально.
0: Совершенно логично, поскольку...
2: Потому что даже подмышка человеческая, она довольно-таки привычна взгляду. Если вы найдете нечто такое, то...
0: Вот, а по идее, чтобы целиком себя обезопасить от подобного рода вот попаданий, да, вот лучше, конечно, покупать на рынке или где-то большие куски мяса, ну, то есть явно превышающие размер даже самой большой человеческой ляжки. Так тогда вы будете уверены в том, что это, в общем-то, не ваш сосед, да? Вот, но я хотел немножко опять вернуться к теме Е. Вот, скажите, Алла Михайловна, вот не обидно ли вам, как старшему консультанту вот при Московской государственной академии пищевых производств, что вот эта классификация, да, вот Е, она была, в общем-то, выдумана и изобретена не у нас, а там? Или это может быть связано с тем, что в России отсутствуют вообще пищевые добавки исторически, хотя желатин, я помню, сам добавлял, ну, всем.
1: Ну, для начала давайте внесем ясность вообще, да, что такое пищевые добавки. К ним относятся все вещества синтетической или естественной природы, которые не влияют на калорийность пищи, однако могут улучшать ее органолептические свойства, могут изменять ее срок годности, там, улучшать ее консистенцию. Вот. Кстати, к пищевым добавкам относятся традиционные наши приправы и специи, такие как и соль.
2: Стрихнин.
1: Вот, такие как соль, такие как различные пряные коренья, семена. Там и будут. Ну, это очень широкий спектр. Вот. Но в нашей стране при нем очень мало использовали всегда синтетических веществ. В основном использовали естественные пищевые добавки. Вот, поэтому мы не могли бы разработать классификацию сами. Тем более, что классификация международная, ее знают во всем мире, она создавалась совместными усилиями ученых многих стран. Поэтому это такой, в общем, научный плод.
0: А, ну скажите, вот в те времена, когда, скажем, до революции, да, ведь не было же необходимости в такой систематизации вот этих просто. Почему? Почему вот вместо того, чтобы прийти к естественному доверию в плане пищевых продуктов, то есть вот фермер отвечает за свою работу, да, вот водитель никогда не сядет за руль москвича и так далее. Это дело чести каждого, да, логично. Вот. Почему мы пришли?
1: К сожалению, нам не позволяют объемы. Очень большие объемы производств, очень много людей надо накормить. И, к сожалению, фермер, отвечающий за свою продукцию, если он продает ее на рынке, это логично. А если это все в мировом масштабе, то как он перестает?

0: вот к американской пище настроены, да, как бы...
1: Ну, безусловно, отрицательно.
0: Отрицательно, вот. Но у нее есть свои преимущества, и несмотря на все отрицательные качества ее, надо отметить то, что это достаточно высокий уровень технологий, это очень чистое производство. Вот, ну, если не считать, что это вообще поправить свой комбикорм, эдакий, вот, то в Макдональдсе можно покушать и не опасаться за то, что это кто-то трогал грязными руками, что там бегали мышки, вот, или что-нибудь еще в этом духе. Вот, ну, по крайней мере, за чистоту, за гигиеничность этих продуктов там отвечают. И очень серьезно. То есть с этим там обстоит все очень хорошо. Вот в моей памяти был один канадский бизнесмен, который приехал в Россию заключать крупный контракт. Его пригласили в ресторан, очень дорогой, престижный. Вот, он ничего не ел. А потом, смотря на своих коллег голодными глазами, сказала: «Свозите меня в Макдональдс, я хочу кушать». Его спросили: «А что, ну как же? Вот, мы вас тут угощали черной икрой, русской водкой, то есть все было в порядке. Ну как же вот вы так?» Он говорит: «Нет, я не могу, я боюсь, я не знаю, где это у вас все делали, как, но я точно знаю, что в Макдональдс меня никогда не отравят». Ну, в общем, каждому выбирать свое. Каждый человек очень хорошо чувствует то, чего не хватает его организму. Может, кому-то как раз гамбургеров-то для душевного покоя не хватает. Поэтому, ну вот, это его выбор.
1: Скажите, Алла Михайловна, как вы относитесь к теории, которую в последнее время активно муссируют во всех средствах массовой, не побоюсь этого слова, информации? Вот ведь издавна упоминалось такое блюдо, что, дескать, господа гусары, шампанское с ананасом, дескать, и на саблях потом драться, да, вот. То есть, как бы, ананас, он вошел уже в культ еды России, ну, издавна. Хотя непонятно, видимо, как-то их завозили для определенных людей, да. Другая ситуация с бананами. Вот, бананы, они до сих пор являются настолько чужеродным продуктом, и существует теория, что практически, вот, ну, если, скажем, нашим обычным яблоком накормить какого-то аборигена там из Новой Зеландии, то его вспучат, он сразу в муках умрет. Иногда ему будет улучшать, но в течение часа он умрет. Он будет говорить: «Мне легче, мне уже сейчас легче», потом опять и умрет. Вот, практически вот для него яблоко это то же самое, что для нас банан. Как вы относитесь к этой теории?
0: На самом деле, вы затронули очень интересную тему. Тему экзотических плодов, экзотических овощей. Это, наверное, моя самая любимая тема. Но здесь вот то, о чем говорите вы, оно имеет под собой очень, кстати, научную основу. Ведь дело все в том, что каждый человек, проживающий на той или иной территории, он генетически предрасположен употреблять определенный вид пищи. И если ваши предки там тысячи лет ели гречку, пили молоко, ели капусту, то попадение в ваш организм совершенно чужеродного продукта, например, такого как тот же самый банан, он вызывает эдакий стресс у организма, потому что организм не привык к этому, он не знает, как с этим бороться или как это вообще все воспринимать. И очень часто мне приходилось слышать истории от своих друзей, которые еще в советские времена работали по контракту в Африке. И когда они набрасывались на бананы, ели их с такой жадностью и радостью, они зарабатывали жуткую аллергию себе, жуткую... У многих развивалась язва желудка. И не от того, что это были плохие бананы, они просто были чужеродны организму вот наших российских жителей. Вот поэтому ко всем этим экзотическим новшествам желательно, конечно, относиться очень осторожно. И, ну, во всем важна умеренность.
1: А вот вы знаете... Алла Михайловна, я хотел немножко перейти к медикаментозным проблемам, да, медикаментозной теме. Вот один достаточно известный телеведущий, я не буду называть его имя, он ведет программу «Пресс-экспресс» по телевидению, он один раз при мне, в состоянии жуткого похмелья, просто кушал лук обычный, ну вот прям лук. Я говорю: «Дескать, ты вот зачем ешь лук, ты же ничего там особо не ел, в основном ты вот как бы пил, да, какое-то время». А вот он сказал: сказал, а я

0: пытаюсь, говорит, ввести этим свою тушку в недоумение. То есть тушка, получив лук, она-то ожидает, сейчас вольют там бульона, да, или там похмелиться. Вдруг она получает лук. На психологическом уровне это стресс, который заставляет все резервы организма работать на эту ситуацию. Дескать, дай-ка я разберусь, что тут почем, дай-ка я справлюсь с этим. Вот как вы считаете? Или наоборот, вот у него тоже другая теория, его же, что если, например, получил пищевое отравление какое-то серьезное, ну, не связанное с алкоголем, например, там что-то, да, несвежее, то нужно обязательно наесться до пуза через силу, чтобы опять же ввести тушку в заблуждение.
1: Вообще народных методов существует масса. Какие-то методы, они основываются на научных даже каких-то знаниях, но это, конечно, все очень весело, то, о чем вы рассказали. Но что касается лука, то это на самом деле очень хороший продукт. Вот. И он действительно может помочь излечиться от многих болезней, потому что в нем содержится очень много витамина С, в нем содержатся фитонциды, которые борются с разными вирусами. Вот. Поэтому такое хорошее профилактическое средство. Но если лук кому-то помогает от похмелья, так это же вообще замечательно. Вот. Но что я хотела сказать, то что витамины, содержащиеся в луке, они помогают человеку баланс между окислительными и восстановительными процессами, происходящими в организме, поддерживать на должном уровне. Ведь, в общем-то, жизнь человека с точки зрения питания – это есть такой эдакий баланс между окислением и восстановлением. И если какие-то процессы сдвигаются в ту или иную сторону, то человек заболевает. И вот витамины, а в частности витамин С, который является очень мощным окислителем, он помогает сдвинуть процесс в совершенно иную сторону и человеку восстановиться. Очень даже хорошее средство. То есть если вы чувствуете, что вы заболеваете, принять такую тройную дозу витамина С, и вы почувствуете себя очень даже комфортно. Поэтому
2: вот у меня от лука начинает жутко болеть желудок. Я должен заставить свой организм его съесть, чтобы получить мощный окислитель и потом лечить желудок? Или
1: нет, конечно, каждый подбирает продукты для себя. Если вы не принимаете лук, это совершенно нормально. Да, ну, ешьте яблоки, я не знаю, там, пейте шиповник, это тоже очень здорово, там, черную смородину.
0: А скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, я знаю, что вы одно время заключили контракт с главным фармацевтом нашей страны, я не буду называть его имя, оно всем и так известно, по поводу исследований на тему выделения и затем дальнейшей концентрации в виде каких-то таблеточных медикаментозных форм естественных витаминов из лука, ну и так далее. Вот чем закончилось это? Ведь, в принципе, вот сам лук, естественно, он очень полезен.
2: Почему
0: вы, да,
2: слово «выделение» с вытяжкой как-то странно путаете? По-моему, Александр, негоже.
0: Просто я, извините, зацепился щекой вот за эту ручку от этого аппарата, который совершенно тут ни к чему. И зачем вы его вообще сюда принесли? Что это? Вот мороженое растаянное, какой-то ящик тут. Вот так, да, вот так нормально. А ну как что?
1: Ну, дело все в том, что пока, конечно, создать полностью естественные витамины в какой-то таблетированной форме очень сложно, практически невозможно, потому что витамины – это вещества.
2: А вы меня давеча угощали таблеткой и говорите, вот, скушайте витамин. Это что значит? Что вы мне дали тогда?
1: Ну, это синтетический витамин, на самом деле.
2: А зачем вы мне его тогда дали?
0: А вы как птицу взяли и съели?
2: Конечно. Угу.
1: Да, вы выглядели не совсем здоровым. Я подумала, что он поможет вам.
2: Здоровым, конечно, да?
1: Да, но у вас появился эдакий румянец на щеках, глаза заблестели.
0: Это думаю, просто что у нас на входе всех гостей мужского пола натирают шерстяными варежками, чтобы они выглядели румяными и радовали работниц «Эхо Москвы», которых вы видели в коридоре в большом количестве. Да, но я хотел вернуться к почкам. Дело в том, что существует такое мнение, что все таблетки, даже самые чистые, они сажают почки и печень в первую очередь, да? Или все-таки есть такие медикаментозные средства, витамины, которые не отрицательно действуют на тушку в данном смысле?
1: На самом деле, если вы говорите о витаминах, то И, конечно, витамины усваиваются лучше всего именно из натуральных продуктов. То есть те
2: если растолочивать витаминную таблетку и с картошечкой перемешать, она лучше усвоится?
0: Да, кстати...
2: Вот... Или перетереть с яблоком, например.
0: Потому что так-то она мне почему-то кажется, что если я так и выпил, да, она то вдруг случайно приклеится или вывалится сразу целиком, что тоже опасно.
2: Да. Капсулируется, вот, может быть, надо яблочко подереть.
0: Ведь помните, детишкам всегда дают порошки. Вот нет, аспирин в порошке им дают.
2: Может быть, лучше выбрать какой-то самый усвояемый фрукт. Там каждый хохлам, наверное, груша, ну, украинцам, извините.
0: Да,
2: да. Груша, да?
0: Там почему груша?
2: Молдаванам нужно что-нибудь, виноград.
0: Огурцы.
2: Растолочить.
0: Огурцы им нужны.
2: Да. Как вы там видите?
1: Ну, это очень серьезный вопрос, на самом деле. Это, кстати, я думаю, что это будет одно из новшеств, такое ноу-хау, и авторское право мы закрепим за эхом Москвы. Вот, но...
0: Я просто предлагаю сейчас буквально на парочку минут прерваться, мне тут очень нужно, а затем мы продолжим.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин.
2: Вот, Алла Михайловна, очень актуальный вопрос для сегодняшнего чрезвычайно сексуализированного общества. Это влияние пищевых добавок и ингредиентов и просто разных продуктов на сексуальную сферу жизнедеятельности человека, на его потенцию, на его либидо, на его возможности и желания. А известно в классиках и даже в бульварной литературе часто используется прием, что когда требуется толкнуть партнера, мужчину, мужу на какое-то прелюбодеяние, ему подмешивают на протяжении там нескольких недель в пищу острые приправы, его заставляют там питаться жирной пищей, и у мужчины срывает голову, он пускается во все тяжкие. Насколько все это обосновано? Вот если сыпать перец в кисель, будешь ли ты жеребцом сразу, или это литературный прием такой?
1: Я думаю, что это больше относится к области фантастики, то есть на чисто научной основе.
2: Может быть, вы просто не были мужчиной, а у нас...
1: Да, мужчиной действительно в этой жизни еще пока не была. Вот. Но на самом деле есть ряд продуктов, конечно, которые повышают.
2: Я предлагаю взять ручки.
0: Да, записать обязательно. Возьмите ручки, бумажки.
1: Ну, ничего нового я на самом деле не хочу сказать. Что только одно, что чтобы чувствовать себя комфортно в этой жизни и в сексуальном плане тоже, питаться нужно хорошо, разнообразно. Это должна быть хорошая белковая пища. Это должно быть большое количество свежих овощей, фруктов. Ну вот, очень интересно, я прочитала недавно сведения о экзотических плодах, о соке такого фрукта, который произрастает в Америке, на Кубе, это гуаява. Он содержит в себе, его сок этого вот плода содержит в себе вещества, которые называются афродизиаки. Они повышают активность мужскую и, в общем, может быть, кому-то даже способствует. Вот по легендам даже говорят, что вот индийским охотникам добавляли и вот сок гуаявы в напитки перед охотой большой, там добавляли военным перед боями, они прибавляли мужественности, ну и в том числе и вот активности. Вот. Ну а что касается специй, пряностей, ну действительно, они все обладают тонизирующим действием, некоторые даже психостимулирующим действием. Ну, не знаю, насколько у мужчин зависит от количества перцев, киселя, какие-то способности. Вот. Но если вы просто хотите придать себе тонус и как-то разнообразить свою пищу, придать какие-то приятные ощущения, то специи, пряности вам в этом здорово помогут.
2: То есть я вот про белковую пищу понял, что если отобрать у этого человека бифштекс и накормить теми зернами всех 50, то не получится у 51 у всех. То есть,
1: нет, нет, вы ошибаетесь. Почему? Белковая пища ведь на самом деле зерновые культуры содержат белка в процентном отношении совсем даже не меньше. То есть, ну, единственное, что... просто съесть в количественном отношении, вот мясо вроде бы как бы проще, по объему он занимает меньше, чем адекватное количество зерна, которое нужно будет поглотить.
2: Но белки для того, чтобы... животного происхождения, они же имеют совершенно другую природу, чем растительные белки. И, насколько я слышал, они не взаимозаменяемы. Если, например, предложить какому-нибудь там тушканчику питаться соседними тушканчиками, то у него не то что любовь, я боюсь, даже жизнь не очень получится. Это...
1: Ну да, пожалуй, человек... Да, пожалуй, человек — это действительно одно единственное живое существо в мире, которое вот так активно питается и тем, и другим. Вот. Но это, видимо, уже так сложилось исторически, и нам с этим не придется спорить. А уж кому чем питаться — это личный выбор.
0: Вот нам на пейджер пришел вопрос непосредственно о том, кому чем питаться. Следующее: в силу жизненных обстоятельств я вынужден находиться дома и питаюсь одними пирожками. Объясните, влияют ли они отрицательно на мои жизненные функции, если я не потребляю современных продуктов питания? Подпись Татьяна. Но тут я, может быть, немножко хотел бы углубить вот эту тему. Дело в том, что действительно вполне возможно, что при современной экологии, да, отношениях в обществе, может быть, непотребление современных продуктов снижает иммунитет тушки к болезням.
1: Ну, я слабо себе представляю, как можно питаться одними пирожками, но, наверное, это очень вкусно, я так думаю. Хотя человек устроен так, что он привык к разнообразному питанию, и через некоторое время, я думаю, что просто надоест даже смотреть на пирожки. Хотя это индивидуальный выбор. Что касается снижения иммунитета, ну, не знаю, наверное, нельзя сказать, что у нас за короткое время выработается стойкий иммунитет к загрязненным пищевым продуктам, поэтому не знаю, как его можно снизить, не знаю, как его можно выработать в себе. Вот. Но то, что пирожки — это такая вещь тяжелая, и, как правило, это жареная, то
0: есть мучная,
1: тяжелая, да, мучная, тем более, что начинки мы любим употреблять тоже такие всякие тяжелые мясные, они.
0: Или повидло жуткое совершенно.
1: Да. Вот, да. То, в общем, кишечник будет обременен. И для того, чтобы справляться с такой пищей, в общем-то, нужно есть много растительных, свежих овощей и фруктов, потому что иначе вы просто будете страдать, извините за банальность, запорами, которые приведут к сильным внутренним интоксикациям.
2: Внедрение в нашу жизнь БД позволяет бороться с запорами.
0: Безусловно, но не у всех оно есть, хотя мы поставили у себя в коридоре, и даже с соседних этажей приходят люди и за определенную плату пользуются нашим БД.
2: Алла Михайловна, вы слывете как в отрасли, так и среди своих знакомых очень хорошим кулинаром, человеком, у которого всегда гостеприимный и хлебосольный такой, ну, не то что стол, но, по крайней мере, холодильник. Вот скажите, как женщина и как специалист, всем известна такая фольклорная, в общем-то, роль тещи в культурах народа Советского Союза. Вот тещины блины — это причины или следствия? Вот все-таки блины, как кулинарные изделия, они спровоцировали негативное отношение зятьев к тещам? Или они в какой-то мере демпфируют их, смягчают это отношение? Вот блины, как я понимаю, это же растительная пища.
1: Если рассматривать блины как средство общения за столом. Нет, если рассматривать блины как средство общения за столом, то я думаю, что смягчает. А если смотреть на то, что зять плохо переносит мучные продукты, и там, у него не хватает ферментов для расщепления такой тяжелой мучнистой пищи, то я думаю, что это эдакая тещина месть.
2: То есть тещи догадываются инстинктивно, что у зятя не хватает ферментов. И как вы определить по зятю? Вот расскажите нашим радиослушателям.
1: Ну, знаете,
2: по вторичным правым признакам, может быть, как-то можно определить. Подглядеть за зятем в бане, понять, что у него с ферментами совершенно уже плохо.
1: Как ну, вот это эмпирическим путем можно вывести в какой-то степени, если вы обнаружите, что у него...
2: Или стул надо подсматривать за ним вот как-то.
1: Да нет, я думаю, что вы догадаетесь, потому что вот с мучными продуктами у многих не лады, и это вызывает очень сильный метеоризм. Поэтому...
0: Вот я могу рассказать один случай вполне реальный. Дело в том, что в пору, когда я еще был молод, у меня один товарищ, я учился в медицинском как раз техникуме, один товарищ очень большой, здоровый сам по себе, наспор съел 3,5 килограмма пончиков. Вот где-то после первых 1,5 килограммов, вот он сидел около станции метро «Университет», как я сейчас помню, на парапетике ел их, значит, его резко вспучило, вот он хотел уже, значит, по канату пройтись, но как-то сдержался. Второй раз как раз уже до каната не доходил, доходил до метеоризма. Он тоже сдержался. Когда он съел все эти 3,5 килограмма, его, в общем, так же вот подняли в такой позе, посадили в автомобиль, он выиграл так 15 рублей. Как я сейчас помню, отвезли домой, и произошел парадокс. Вот именно то, о чем вот вы, Алла Михайловна, сказали, то есть мощнейший запор у человека. Это я почему говорю? Потому что, вот смотрите, какие состояния пережила его тушка в момент поедания этих пончиков. И в конце концов, то заблуждение, в котором оказался желудочный мешочек вот этого моего товарища, привело желудочный мешочек к запору. Неожиданная совершенно реакция. Казалось бы, организм должен бороться с токсикозом, выбросить эти шлаки вон, но этого не произошло.
1: Ну, просто в данном случае уже нарушилась перистальтика организма, поэтому здесь уже сложно говорить о каком-то выбросе.
2: У пончиков еще очень критическая для организма топология. Каждый раз, раскусывая пончик, мы нарушаем его топологическую структуру, форму вот этого бублика. И поэтому организм усваивает неадекватно самому продукту. То есть надкушенный пончик – это уже совсем не пончик. И вот это процесс деструкции – он, в общем-то, выходит боком, в том числе и в пищеварительном тракте. Кроме того, вот, Алла Михайловна, скажите, пожалуйста, всегда считалось, что вот вкусная здоровая пища – это постное мясо, крупы, ну, все.
0: Картофель.
2: Картофель натоптанный, да.
0: И такой. Бобовые.
2: Совершенно верно, проросшие зерна. А в то же время такие вот любому женскому глазу, да и телу, не будем скрывать, милые всегда были такие кряжистые мужчины-живчики.
0: Потише, пожалуйста, так, потише, да. Прох распугается.
2: А если приглядеться было к этим живчикам, то ели они кильку в томате, плавальные сырки. Вот такие они сели, газетку разложили. Ну, кто-то не газетка, кто-то шелковую скатерть. Они от этого ничуть не менялись. Кабинет, форма стола его там или табуретки. И то, что они ели, в нашем понимании, было просто сплошные шлаки. Тем не менее, эти мужчины просто лучились здоровьем, мужской силой. На них всегда, конечно, падал женский взгляд и дрогало женское сердечко. В чем дело? Где здесь, в общем-то? Или они настолько, что их даже хватало на кильку с томатом, или именно килька с томатом и прочие ингредиенты и делали их такими?
1: Вы знаете, в ответ на это мне хотелось бы сказать только одну вещь. Пища – это даже не то, что мы едим, это то, как мы едим, с кем мы едим, в какой обстановке мы едим. Это очень сильно влияет на те процессы, которые будут потом происходить с нами. И я думаю, что если человеку 30 раз повторить, что вот килька в томате – это смертельно, то, наверное, услышав это 31 раз и съев кильку в томате, он действительно умрет. А если он этого просто не будет знать, ему будет очень вкусно, и он будет радостно это есть, то я думаю, что он все-таки будет таким сильным и здоровым человеком, потому что психология, она очень мощно руководит теми процессами, которые происходят внутри.
2: То есть, если вот мама вам, например, говорит, ну, вам, нам, им, неважно.
0: Лучше что, им.
2: Им, да. Угу. Твой-то совсем дурак, твой-то тебя изводит, твой-то всю жизнь тебе поломал. То через неделю так все и будет, ты сойдешь просто там с ума, да?
1: Ну, я не специалист, в общем-то, в области психологии, вот. Но говорят, что действительно вот настрой и установка, которую мы себе даем, она во многом
2: То есть вот если...
1: Вы знаете, вот мне рассказывали такую ситуацию, что на крайнем... жители Крайнего Севера, которые всю жизнь исторически
2: не
1: питались...
2: Не моются, да, я слышала.
1: Питались рыбой, вот, и мясом, там, молоком оленей, мясом животных убитых, вот, и практически не видели... свежих овощей, фруктов.
0: Бобовых.
1: Они не получали достаточного количества витаминов, на наш взгляд. Но они жили испокон веков и чувствовали себя очень комфортно. До тех пор, пока им всем не начали говорить: господа, да как же вы живете, да что же
2: просто
1: вы едите?
2: Просто они не считали, они же в 33 года глубокие старики.
0: Нет, простите, тут вы оба, на мой взгляд, не правы. Дело в том, что у них были понты, так называемые. То есть особое вещество, содержащееся в тех же оленьих рогах, которое целиком замещало все витамины. На самом деле. Так и называется понты это. Вот оттуда это произошло. Ну ладно, давайте не будем спорить, давайте вернемся к сообщениям, которое пришло к нам на пейджер. Следующее. В детстве я отравился курагой. С тех пор отвращение к оранжевой, к пище оранжевого цвета у меня постоянно. Чем это объясняется? Подпись Юра Степанов.
1: Я думаю, что это явление знакомо многим нашим слушателям, потому что очень часто бывает, что сильное отравление каким-либо пищевым продуктом на всю жизнь вызывает отвращение к этому пищевому продукту. И это какая-то психомоторная какая-то реакция. То есть человек просто на уровне подсознания запоминает, что вот оранжевое — это плохо. Или там, я так с детства органически не перевариваю сладкий чай. Там.
0: Ну а стоит бороться как-то Юрию с этим? То есть,
1: я думаю, что бороться...
0: Хорошо, представьте себе такую ситуацию. Например, Юрий попадет в волю судеб, скажем, в Киргизию, где, как известно, сушеная курага — единственный порой продукт, которым можно питаться. Что же ему, помирать с голоду? То есть, по идее, борьба с любыми предрассудками, вызванными вот какой-то, как вы говорите, психомоторной, да, вот психомоторными проявлениями, это же, в общем-то, дело-то разумное, потому что, получается, например, сегодня я отравился курицей, значит, я курицу не ем, завтра грибами, послезавтра хлебом, а в результате что же я буду землю есть, как вот наша Прохорка беременная, она землю ела, кстати, тоже тема для обсуждения, она выходила здесь, на Новом Арбате, и просто жрала прямо вот эту землю, отплевывая только относительно крупные камни. Понимаете, ей не хватало каких-то, видимо. Поэтому здесь я считаю, что Юрию нужно просто завязать глаза и есть разные сушеные вещи. Ну, вот не вещи, а продукты. И когда попадется курага, потом открыть глаза и сказать: видишь, ты съел, тебя не пучит. Ешь дальше. Это все.
2: Алла Михайловна, не слушайте, ответьте лучше нам на вопрос. Вот скажите, почему, когда люди едят многие... Особенно женщина. Женщина, в общем-то, как-то ближе к природе. Она, у нее канал, соединяющий ее с космосом, по-моему, короче и прямее намного. Поэтому... Нам собрался Александр спеть. Я думаю, через 3 минуты он войдет. Хорошо. Почему, когда человек поглощает некоторые продукты растительного происхождения, особенно женщина, у нее становится удивительно глупое выражение лица? Вот... Женщина, лузгающая семечки.
0: Простите, я болею
2: или
0: просто.
2: Откусывающая большое красное яблоко, просто с бессмысленностью ее взора трудно сравниться даже, я не знаю, раскрывок кондиционного люка.
0: Или собака, которая делает на газон.
2: Например, если человек разрезает бифштекс, вот отставив мизинчики, так вот, у него очень сосредоточенное и, в общем-то, такое возвышенное выражение лица. А потребляя растительную пищу, то ли мы возвращаемся вот к жвачным как-то. Чем это можно объяснить? Или даже женщина, кусающая банан. Ну, вспоминаешь, ну, просто о чем угодно, только не возвышенном.
1: Ну, мне кажется, вы зря нападаете на растительную пищу и зря нападаете, тем более, на женщин.
2: Типа и гнется нам еще.
1: Нет. Я думаю, что все можно есть красиво, и как и все в жизни можно делать красиво, а можно делать неприятно, неэстетично. Можно и мясо рвать руками, там, запихивать.
2: Это очень красиво, это вот. Очень страстно. Мясо руками, живое человечество,
1: можно
2: мясо
1: и...
2: руками.
1: А можно и красное большое яблоко.
2: красиво.
1: Поедать, да, с достаточной можно. Долей эстетизма.
0: Как правило, красное большое яблоко, оно раздражающее.
1: Вот девушка с персиками, знаменитая картина.
2: Она же их не ест.
1: Ну, неважно, вот она женщина рядом.
2: Персик, это символ персик, это символ женства. Девушка с персиками, это мало ей своих персиков. Еще персики в тарелке.
0: Да вы успокойтесь, успокойтесь.
2: Я понимаю, девушка с персиками.
0: Вот нет,
2: я-то хотел спросить
0: нам, да,
2: просто, вот конечно, там, да. Михаил не ответил. Я смотрите, что вот даже когда женщина думает, например, да, вот два состояния, женщина, считающая деньги, я тащусь, это очень, очень интересно наблюдать. И женщина, поедающая растительную пищу. У них появляется такое самоуглубленное интроверсное состояние, она такая вся надутая такая, глаза на выкате, и ей, наверное, думают, что она делает красиво, что она серьезная, только губки бантиком, вот когда они не развернуты во все красное яблоко, то они так бантиком, и она так чук-чук-чук-чук-чук. Вот это, по-моему, что-то вот с растительным характером пищи очень связано. Женщина, сунущая пельмени, например, в рот, ну, это обычно живущее человеческое существо. А женщина, лузгающая семечко, а жующая яблоко, это нечто. Вот вы уходите.
0: А еще круче это, когда она чистит зубы, вы знаете. Ну извините.
2: Лучше
0: да,
2: не
0: нарушил.
2: Смотреть.
0: Да,
2: вот простите. В такие моменты на женщину лучше вообще никогда не смотреть. Это самая критическая гигиеническая процедура. Вот эта зубная щетка, белая текущая паста. Это многие психологи. Ни один союз был разрушен после того, как мужчина, партнер,
0: да,
2: увидел
0: это, да,
2: женщину, чистящие зубы. Вот эта вот белесая паста, текущая по ее не проснувшемуся подбородку,
0: рыльцу,
2: это очень,
0: в данном
2: да,
0: случае.
2: Недопустимое совершенно зрелище.
1: Я понимаю, что время у нас достаточно позднее в эфире, вот, и оно как бы предрасполагает уже к таким темам, как почистить зубы, там, лечь спать, видимо.
2: Вымыть шею, например.
1: Да. Вот, и вы так оживленно включились разговоры о женщинах, вот, и о растительной пище. Но на самом деле растительная пища, она несет в себе какой-то заряд. Вспомните то самое яблоко, которое Ева когда-то там сорвала в саду, и с чего-то все, собственно, и началось. Поэтому, наверное, действительно в этом есть что-то такое вот необыкновенное. Хотя с точки зрения банальной химии, это, в общем-то, все гораздо проще. Ведь ничего такого там нет.
0: А, скажите, Алла Михайловна, ведь почему мы заговорили о почистке бивней, да, там не только женщины, и мужчины чистят бивни, и дети чистят бивни. Ведь, естественно...
2: Я своего не могу уговорить, видимо, генетическая память притит ребенку, пока что он еще не забыл вот зов природы, его не загонишь зубы чистить.
0: Но тут,
2: зачем сразу?
0: Ведь
2: он чувствует, что это искусственно, понимаете?
0: Ведь паста зубная, она тоже состоит из каких-то пищевых явно добавок. Например, если заглотать пасту, это, а ведь многие дети болеют такой болезнью, они едят пасту. Ладно, там во времена нашего детства это происходило, поскольку был определенный вкус, напоминающий вкус импортной жевательной резинки, скажем, да, там как-то можно было объяснить. Вот. То насколько вообще, как вот вы считаете, существует ли помимо пользы от всех этих рекламируемых яйцами, в общем-то, паст, какой-то и вред? Ведь должны быть побочные какие-то. Откровенно.
1: Я думаю, что если мы сейчас начнем говорить о тех побочных эффектах, которые подобные продукты вызывают, я думаю, что это будет воспринято как антиреклама. И
2: мы должны вслух сказать
0: дело
2: все,
0: в том, что мы должны
2: правду
0: говорить
2: так,
0: правду людям,
2: конечно,
0: безусловно,
2: да.
0: Безусловно, только правду.
2: Даже если она неприглядная, ну что
0: да,
2: ж.
0: Да. В конце концов, в общем-то, пусть продают у себя, там, а мы вернемся к зубной пасте лесная, да?
2: Помарин.
0: Да, и помарин, и так далее.
2: В пионерлагере мазать только помарином.
0: Да. Ну, так что ничего страшного, Алла Михайловна, говорите смело.
1: Ну, я думаю, что поедание зубной пасты в больших количествах, как и вообще неумеренность во всем, она может привести к каким-то тяжелым последствиям. Но должна вас успокоить, что, в общем, никаких сверхъестественных вредных химических веществ при изготовлении зубных паст не употребляются. Вот. И даже наоборот, вот в состав многих паст входит фосфор, входит фтор. Это элементы, которые необходимы человеку. И мы их получаем в достаточно малых количествах. И вот, кстати, зубная паста становится одним из источников этих веществ для нашего организма. Вот, поэтому...
0: Пришло сообщение, опять же, на пейджер следующее. Почему-то ко мне вопрос. Александр, подскажите, что делать, если после отравления какой-либо пищи меня очень сильно пучит? Что при этом нужно делать, если целый день проводишь в ватер-клозете, там же скучно, подпись Иван? Ну, вообще, в таких случаях мы советуем заняться либо вышивкой, либо лепкой маленьких фигурок.
1: Я даже думаю, что если вам уж очень скучно, то, в принципе, можно послушать радио в туалете, да?
0: Поговорить по телефону, к примеру, поговорить по телефону. Вот, совершенно четко. Ну, или же изучать литературу, которую, в общем-то, кроме как в этом месте, обычно изучать лень. Это очень тоже помогает. Вот, и еще тут следующий вопрос. После красивой и вкусной пищи должна быть красивая и вкусная отрыжка. Это же нонсенс. Подскажите, что делать и как быть. Вот, действительно, скажем, возьмем чеснок. Ведь сам по себе чеснок, он же не противен. То есть, если в момент приготовления супа харчо туда добавляют чеснок, у всех происходит активное слюноотделение людей. Да? С другой стороны, этот же запах после пережевывания чеснока, ну, когда из зева человеческого существа он происходит, вызывает уже отвращение. Вот как разобраться, насколько, на ваш взгляд, качество отрыжки говорит о качестве принятой перед отрыжкой пищи?
1: Но вы сейчас затронули такую для многих, наверное, наболевшую тему, и она связана в основном с проблемами с желудком, связанными, это заболевание. И ну, вот рекомендуют различные лекарства, там вот какие-то там малокс, которые помогут избавиться от проблем, связанных с желудком. Вот. И качество, как вы говорите, отрыжки, оно в большей степени говорит не о той пище, которую вы приняли, а о состоянии вашего желудка. Вот. Но если говорить конкретно о чесноке, то это на самом деле такой спорный продукт. То есть в России считается, что чеснок, как и лук, это такая вот от семи недуг, он хороший продукт, всем помогает. А вот, например, в индийской кухне, вот в ведической кухне, она категорически запрещает чеснок и лук, она относит его к грязным продуктам, к нечистым и религиозно запрещенным. Наверное, это и связано именно вот с этим неприятным запахом, который потом остается от чеснока в ходе его переваривания.
0: Ну, а что касается вот микроэлементов, которые содержат чеснок, вот как, что
2: принятый
0: вообще?
2: Принятый в Камасутре оральный секс, наверное, в какой-то степени возмещает недополученные микроэлементы из чеснока и лука. И при полном отсутствии запаха изо рта, наверное, вот это какое-то спасение такое.
0: Ну, вообще хороший ответ, вполне, я думаю, исчерпывающий. Скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, вот что касается блюд морских, вот в последнее время активно они достаточно рекламируют, это так называемая морская капуста, да, креветки, опять же, вот что касательно креветочных, частое употребление креветок, вареных и так далее, как, на ваш взгляд, полезно в целом для тушки?
1: Вообще, морепродукт – это очень интересная тема, потому что мы все как бы вышли из океана, мы все вышли из воды, и это такой очень хороший природный продукт, очень натуральный. Вот. Поэтому содержит очень в себе много питательных веществ, это очень хорошая белковая пища, у нее очень много микроэлементов, витаминов. Вот. Но, как и везде, есть свои сложности. Ну, вот мы говорили о мясе креветок. Ну, вот американцы считают, что креветки в больших количествах употреблять небезопасно, потому что они содержат в себе много холестерина. И считаются достаточно тяжелой и обременительной пищей. Вот. Ну, как одна рекомендация для всех продуктов, в том числе и для морепродуктов, это все должно быть в меру.
0: Нет, но тут встает другой вопрос. Огромное количество танкеров с нефтью падает в море из-за нерадивых капитанов, так? Всякие радиоактивные вещества, рыбы пухнут там, постоянные у них.
1: Знаете,
0: там это...
1: Да вообще сейчас жить вредно, что говорить. Вредно дышать, нет, ну, ведь, вредно пить воду, нет, вредно есть продукты.
0: Которые... Известно, что, вот, скажем, грибы в засушливую летнюю погоду какую-то, да, особенно около автомобильных дорог, вообще употреблять нельзя, поскольку они впитывают в себя очень активно из атмосферы, являясь губкой практически все вот вредные канцерогенные вещества. То же самое практически и с морем, ведь известно, что вот все эти морские капусты и так далее, все креветки, в том числе, питаясь вот какими-то этими планктонами, там всякой вот этой жижкой морской, впитывают в себя достаточно активно все то, что вот, выпадает в море. То есть этот вопрос...
1: Я не могу вам сказать, что морепродукты в большей степени впитывают в себя или в меньшей степени впитывают то, что находится в окружающей их среде. Ну... Что говорить о чистоте креветок, если достаточно сказать о том, что вот в радиусе 500 метров от МКАД в листьях деревьев и травы тяжелых металлов обнаруживается в 400 раз больше, чем это допустимо по нормам.
0: А в мультивитаминах тоже есть металл, то есть написано железо столько-то грамм.
1: Но это немножко... другие вещества, потому что железо человеку необходимо, хоть состав гемоглобина, значит, способствует обогащению нашего организма кислородом, а тяжелые металлы, радиоактивные металлы, свинец, кадмий и медь, они, в общем, в больших количествах могут вызвать очень серьезные заболевания.
0: Медь тоже входит, кстати, в мультивитамины.
2: Мне вот, я слушаю вас и думаю, что вы вечно путаете вершки и корешки, причины и следствия, закон и порядок. Мне интересует более прикладное и близкое людям. Во-первых, Алла Михайловна, я вас призываю не миндальничать, а говорить всю правду. Я знаю, что любой специалист, находящийся в какой-то теме, он знает то, что никогда не узнал бы
0: простой человек.
2: Обыватель в хорошем смысле слова. Поэтому
0: ни в коем случае не скрывайте информацию.
2: Дабы предостеречь людей от каких-то неверных шагов, поступков, нужно говорить все открыто, потому
0: как говорится, резать правду матку.
2: Ничего в этом страшного нет. Вот, лишь бы это не было там слово, красное слово ради красного слова. Я хотел спросить
0: Юрий,
2: о другом.
0: Извините, пожалуйста, одну секунду. Дело в том, что съемочная группа нашей программы показывает, что у них закончилась пленка. Вы пока можете исполнить какую-нибудь арию. Нет, еще сейчас. Ага. Красная лампочка где? Красная лампочка, пожалуйста.
2: Я знаю, что вы занимались этим процессом, неравнодушно, очень интересуетесь. С одной стороны, мы знаем, что полезно ходить босиком по снегу, сидеть на травке, даже никакого цистита и воспаления придатков не будет, если нет больных зубов или прочего там очага абсцесса. Вот. То есть нужно быть ближе к природе. Этим летом я испытал это в Лисьей бухте. Понял, что если жить на природе и, в общем-то, все добывать ногами, руками, а не головой.
0: Лисья бухта, ее в свое время называли школой выживания даже.
2: Солдат НАТО бы там не смог.
0: Да, не смог бы, безусловно, вот, безусловно.
2: Зато в какой я теперь кондиции. Да не об этом. Я хотел узнать, вот так милые... Ну, сердцам, языкам и попам наших многих граждан, господ, рестораны, это же антитеза здоровому образу жизни, и все же время люди, как подорванные, тратят огромные деньги на посещение этих душных пыльных углов, чтобы сидеть, расставив локти, есть какие-то вялые там овощи, совершенно не характерные нашим ареалу обитания продукты, делать глупые лица при поглощении каких-то вялых там веточек ценой в сотни долларов. На эти доллары могли бы накормить десятки африканских детей или хотя бы остаться здоровым, купить
0: или спасти жирафов.
2: Купить себе зимнюю резину, он выйдет, сядет на поганой таганке.
0: Хоть не сшибет никого.
2: Уедет, да, от
0: а
2: этого
0: то ездит,
2: ресторана.
0: Черт как вообще не поймешь, и не удержишь его. Как,
2: вот этот диссонанс, это просто изначально заложенный деструктивизм, стремление человека к саморазрушению такое, или это просто какие-то извивы воспитания тупиковые, семья и школа не додала, или это какие-то институты, инсинуации западного проамериканского образа жизни.
0: А может быть, как масонство, можно объяснить? Кстати,
2: ну, вот если, вы знаете, да, что если какую-то вот эротическую сцену там или какую-то вечеринку резко включить свет, сразу станет ясно неестественность, такая буфонадность происходящего. Если в ресторане тоже резко включить свет, показать, из чего, где это сделано, что ты какими вилками, что ты ешь и что в результате в твой организм попадает. Тем не менее, люди тратят огромное количество денег. Там многие союзы были разрушены, что он там свою в ресторан 3 раза не сводил. Все, она поменяла его на другого, который водит ее в этот ресторан. Как это все объяснить? Это же с вкусной, здоровой и правильной пищей никак вообще не совпадает. Особенно модные сейчас рестораны восточной пищи, где просто российскому человеку можно впарить за побеги бамбука любой вообще одуванчик алтайский, потому что он бамбук ты видел только в лыжной палке.
0: Отвечайте, пожалуйста, Алла Михайловна. Вопрос, по-моему, достаточно конкретно поставлен.
1: Да, диссонанс в этом действительно наблюдается. Но это, наверное, наш менталитет в большей степени, чем какое-то стремление жить здорово. Мы, к сожалению, пока сейчас мы не достигли такого уровня благосостояния, когда человек начинает думать не о том, как он выглядит со стороны и как на него будут смотреть его друзья, когда он будет кидать на стол в ресторане пачку денег, а когда он будет думать о тех внутренних процессах, которые происходят в нем. К сожалению, мы сейчас находимся вот в каком-то периоде, когда вот все показное, все наносное, оно гораздо важнее, чем то, что происходит внутри. Вот. Ну, понятно, что ресторан — это в большей степени средство общения, средство проявления себя. Мало таких настоящих ценителей какой-то кухни. Действительно, легко можно накормить нашего непосвященного в китайскую кухню человека рагу из одуванчика вместо бамбука. Вот. Но зато человек удовлетворит свои амбиции, он может всегда сказать, что да, я вот ужинаю в китайском ресторане. Но это все проблемы просто культуры и общечеловеческой, в том числе культуры питания. Потому что человек действительно есть то, что он ест, и поэтому... Но это сложный вопрос такой. Это вопрос именно этический, это вопрос психологический. Так
2: удивительно, что, казалось бы, умные, продвинутые, просвещенные люди с мыслью в глазах и во лбу, они все равно как обязанные, как подорванные, посещают вот эти непонятные заведения. Как это объяснить? Непонятно мне совершенно, как это... Столько денег, столько времени на это уходит. Потом какая-то икота.
0: Изжога, как правило, у них. Они к нам приходят, очередь выстаивают, чтобы мы им вкачали. Жутко, жутко.
2: Зачем люди это делают?
0: Это действительно, видите.
1: Ну, видите ли, это средство общения, видимо, во-первых, да. Одно. То есть с друзьями пойти в ресторан, это вроде бы как-то уютно, приятно, престижно, да. Потом, опять-таки, это же не дома за столом, когда несчастная жена там должна прыгать вокруг, там, подносить блюда. Здесь можно посидеть, расслабиться.
0: Опять же, можно подраться, кстати, тоже легко.
2: Ну, счастливая любовница, будуар, альков, там, почему не сразу не жена несчастная?
0: Ну, я предлагаю вернуться все-таки к теме вот пищевых продуктов, поскольку ресторация это уже скорее социальное явление, да, а не явление.
2: Тогда что вас больше всего поражает из того, что люди добровольно едят и что они есть не должны ни в коем случае, если не брать сникерсы, памперсы? Вот.
0: А карачка меня поражает.
2: А карачка это вообще больная тема, неизбывная наша, это ужасно. Если даже не брать...
0: А еще знаете, что меня поражает, простите, это вот определенного вида сосиски, которые продаются в палатках, они запечатаны в целлофан и с виду выглядят как копченые.
2: Сосиски,
0: на самом деле, жирнейшие черви.
2: Это не черви, это...
0: Нет, я имею в виду, они как
2: ответ на демографический взрыв. Просто необходимо было отвратить женщин от межличностных, вот известных всех половых отношений. Да, нет, отношений.
0: Ну, как отношения? Это есть конфликт.
2: Деторождение было очень...
0: затруднено.
2: Взрыв был, деторождение. Вы путаете временные интервалы. Чтобы вызвать отвращение, ну, не ко всем мужчинам, а к некоторым их проявлениям, были созданы линии вот этих вот так называемых французских, датских хот-догов.
0: Логично.
2: Которые, соответственно, у любого нормального человека могут на все сосиско-подобное вызвать идиосинкразию. Понимаете? И дело пошло. Единственное, что на нашей почве, когда людям вообще совершенно все равно, какое, чего, какого цвета, длины, тяжи, там, веса, это безразлично, потому что люди живут, не приходя в сознание. Это и экология, это и политическая ситуация, это и то, что вот постоянно меняют там 11-летка, 10-летка, 7-летка общего режима, все, понимаете, наша страна живет своим путем, идет, поэтому людям абсолютно все равно, какой сосиской ее кормят.
0: Конечно, конечно, но только они очень противные. Поэтому,
2: сосиски отвратительные.
0: Отвратительные просто.
2: Там-то, когда их делали, не подозревал, что их будут употреблять в пищу. Просто это некий фаллический символ, да, муляж такой, который должен вызвать отвращение. Те же их тянут в рот, едят детям, идет ребенок, несет в руках вот это вот ужас, просто залитый еще кетчупом. То есть это в красных мазках каких-то, но убил и съел, я не знаю. Это же раньше про это анекдоты рассказывали, сейчас детям выходные в руки суют, я не знаю.
0: Знаете,
2: они тянут это в рот, потом семьи рушатся, понимаете, потом человек в 16 лет в гостях в порнографическом фильме то же самое видит, совершенно другой обстановке.
0: Да нет, даже бывает так, что он говорит, я ведро пойду вынесу, а сам к соседу и пить водку.
2: Ужас.
0: Приводит к совершенно...
2: Глушит сознание,
0: Вот вопрос пришел нам на пейджер следующий. Почему спортсмены предпочитают для получения энергии кушать спагетти? Подпись «Аварум». Это, видимо, к Алле Михайловне вопрос.
1: Я, честно говоря, первый раз слышу о том, что тоже, спортсмены едят спагетти для получения энергии. Я думаю, все-таки, что они едят белковую какую-то пищу. Но...
0: Метандростенолан пьют.
1: Но иногда, наверное, действительно едят спагетти. Но спагетти действительно очень калорийная пища. Вот она немножко тяжеловата для желудка. Но если ее не употреблять с жирными соусами, то, в общем... Можно при этом даже сохранить форму, вот, и даже не поправиться. Вот. Но почему-то делают какие-то спортсмены. Я, наверное, думаю, что это вот эти те самые итальянские спортсмены, которые сегодня у нас играют в футбол.
0: Вот тут внизу на этажом ниже. Я тоже их заметил, что странно, как их пустили. Вот скажите, пожалуйста, тут еще есть вопрос. Каково ваше мнение, это, видимо, к нам всем вопрос, по поводу прикладывания чеснока на запястье, дабы прошла зубная боль? Подпись «Eisenspitz.U». Ну, так передано тут. Что вы скажете на эту тему? Вот я вижу, что Алле Михайловне нечего сказать. Для меня вообще странно, вот, что как-то запястье может быть связано с зубами. Я знаю, что непосредственно пятки связаны с зубами. Вот если там, например, пятки... Там, в общем, можно выбить человеку зубы, ударив его хорошо по пяткам, к примеру. Ну, я думаю, я исчерпывающе ответил, да? Давайте вернемся к проблеме свеклы. Вот скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, являясь старшим консультантом все-таки отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, я знаю, что вы одно время инспектировали овощные базы, так называемые, в огромном количестве расположенные в черте нашего города. Вот скажите, на ваш взгляд, насколько и в какую сторону произошли сильные или не сильные изменения в характере работы овощных баз, да, заготовка свеклы, как проходит сейчас к 8-му, особенно в преддверии вот порога 8-го. И самое главное, насколько сейчас установлен тщательный контроль за тушками персонала. Ведь раньше брали практикантов туда всяких, да, там, школьников. Вот, все это приводило к загрязнению, бывало, даже ходили они в свеклу. В общем, черти что было. Вот какова ситуация сейчас? Все-таки все мы ее едим и любим. Свеклу.
1: Вообще вопрос с овощными базами – это такой наболевший вопрос. Дело все в том, что в России никогда не умели хранить собираемые сырьевые такие продукты. И до сих пор мы теряем почти 50% урожая, который мы именно при хранении. К сожалению, хранение – это очень серьезный процесс, он требует такой обеспеченной материальной базы. К сожалению, у нас нет технических средств для обеспечения хорошего, полноценного хранения. И вообще растительное сырье, в том числе ваш любимый продукт, свекла, он, это же живой продукт, поэтому и подход к его хранению это совсем не такой, как подход там, к хранению чашек, ложек, техники. Вот. Здесь нужно учитывать то, что это сырье дышит, то, что оно... В нем проходят различные биохимические процессы. Вот. И сейчас, так как подорвана очень сильно материально-техническая база вообще пищевой промышленности, да и вообще всего промышленного комплекса в нашей стране, то, конечно, говорить о том, что мы хорошо сохраняем, нельзя. Дай бог, чтобы нам этого сырья хватало для того, чтобы прокормить людей. Вот, но, к сожалению, очень большие потери. Что касается персонала работающего, у нас, знаете ли, очень хорошие кадры, у нас очень готовят серьезных специалистов по хранению, но, к сожалению, сейчас очень мало кто работает по специальности, потому что все, что связано с производством, все, что связано с промышленностью, это очень такие малооплачиваемые должности, и все ударились в коммерцию. В общем, много дилетантов появилось вот в наших отрасли. Очень многие сейчас стали заниматься пищевыми продуктами, организовывать всякие малые предприятия, малые хранилища, перерабатывающие комбинаты. К сожалению, нельзя сказать, что этим занимаются специалисты. Это большая беда. И дай бог, чтобы вообще хватало рабочих рук, не говоря уж о том, чтобы это были квалифицированные рабочие руки.
0: А ведь я знаю, что вы, да и мы совместно все вот с ними тоже выносили такое предложение в Государственную Думу на обсуждение, чтобы выдавать зарплату свеклу им. Ну, вот типа, как это было. Ну, этакий бартер. Работа на результат работы.
1: Понимаете, дело все в том, что те специалисты, которые обучены, как правильно сохранить, в каких условиях, как правильно переработать, к сожалению, они очень плохо знакомы с основами маркетинга. И потом, если они получат зарплату свеклой, вы сами понимаете, что человек не может питаться только одной свеклой, ему нужно покупать еще какие-то продукты питания и предметы быта, поэтому все равно придется этот товар продавать. К сожалению, наши специалисты, они не очень-то умеют именно продавать свой товар. Это одна из больших проблем, действительно.
0: Ведь известна же такая история, в свое время, по-моему, «Аргументы и факты» писали об этом, о такой женщине, которую звали Мария Михайловна Сыпь, если вы знаете, которая вообще все время жила на овощной базе, вот обладала недюжным здоровьем, она же была и охранницей, она же следила и за порядком, вот, и кормила собак вот, базовых, которые всегда при любой базе.
2: Давайте все-таки перейдем от собак к питанию и спросим у Аллы Михайловны. Вот очень модно последние годы перестройки растить на приусадебном участке многие
0: культуры.
2: Культуры, да, растительного происхождения, как то картошку, крыжовник.
0: Огурчики, опять же.
2: И каким-то образом люди, которые этим занимаются, они по своему, опять-таки, по поведенческим своим моделям, по выражению лица, они существенно отличаются от остальных людей. Это причина или следствие? Вот человек, который все...
1: Я думаю, что это следствие. Когда вы тратите очень много времени на выращивание, на хранение, на консервирование, я думаю, что у вас останется гораздо меньше времени на там, чтение книг, посещение театров. То, чем занимаются люди, не заняты работой на присадебных хозяйствах. Я думаю, что это следствие.
2: Вот мне еще, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно. Вы женщина красивая, великолепных кондиций. Что вы употребляете в пищу? Как вы добились такого превосходного результата?
0: Да, к тому же, в общем-то, у вас возраст достаточно почтенен, при том, что...
2: А так и не скажешь.
0: Не скажешь.
1: Спасибо большое за ваши комплименты.
0: На здоровье, конечно.
1: Вот. Но на самом деле я питаюсь по одному единственному принципу, который давно выработал для себя. Это есть то, что хочет непосредственно мой организм. Я очень часто прислушиваюсь к себе, к своим желаниям. И если сегодня мне хочется есть яблоки, я буду есть яблоки. Я не буду говорить себе, ну как же, вот там обед из трех блюд, нужно же съесть суп. Нет, я хочу, я ем именно то, что я хочу.
0: А если вам захочется водки, например, или марихуаны?
1: Возможно, значит, это будет именно так. Значит, это именно то, что не хватает моему организму. Ведь главное в жизни, в общем-то, ни в чем себя не насиловать. То есть человек хотя бы в тех проявлениях, которые не связаны с какими-то социальными факторами, он должен быть свободен. И вот питание — это одно из тех возможностей проявить себя. Единственное, что наше сознание иногда

0: У меня есть какие-то свои пристрастия, вот, и поэтому я знаю уже какие-то блюда, определенно готовящиеся в этих местах, и знаю, что их есть можно и даже полезно. Вот, поэтому, ну, нельзя так сказать, что уж я совсем прям так законсервировала себя в этой жизни, что я не имею возможности, не даю себе права посещать рестораны. Это для меня эдакое культурное мероприятие иногда получается.
1: Можно попробовать еще вот в театр, там тоже бывает буфет, так что, в общем-то, общение.
0: Да, безусловно.
2: Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, а после непродолжительной этой паузы мы возобновим наш разговор и, кстати, поговорим о японской национальной кухне. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и профессор Юрий Романович Филин, председатель комиссии по примирению человека и среды. И на пейджер пришел следующий вопрос. Сегодня употребил чипсы. Ощущение, что ел воздух с беконом. Расскажите общую рефлекторную реакцию организма на чипсы. Подпись Евгений. То есть чипсы — это тоже ведь относительно новый продукт на нашем рынке.
0: Да, чипсы появились сейчас самые разные. Чипсы стали производить и у нас. Такое московское объединение, как «Колосс», производит различные варианты чипсов, всяких снеков. Ну, в общем, прообразом их были раньше когда-то наши готовые завтраки кукурузные. Если вы помните, такие палочки, обсыпанные сахарной пудрой. Вот, когда-то за ними были безумные очереди, но сейчас все это очень доступно. Вот. Ну, чипсы — это такая любимая еда американцев. Вот. На самом деле это очень высококалорийный продукт, который содержит большое количество жиров. Из чего бы ни были сделаны чипсы, из картофеля или из кукурузы, или из риса, они содержат большое количество крахмала. Но, в общем, пища такая достаточно энергетичная, но она забивает организм, потому что она достаточно тяжело переваривается. Вот это сочетание крахмала и жиров, оно такое не совсем легкое. Если вы обратите внимание на калорийность, то вы заметите, что это тяжелый продукт.
2: Это высокий. Это не сушняк потом еще.
0: Вот.
2: То есть тушку сушат.
0: Как правило, чипсы посыпают различными добавками, ароматизаторами, усилителями вкуса. Туда входит очень много соли, глютаминовой кислоты, специями. Все это вызывает жажду. Ну, в общем, такой продукт, не знаю, я бы не рекомендовала его есть. Его иногда употребляют там под пиво, то есть он такой контрастный.
2: Ну, скорее вот. Всего, даже не то, что контрастный, извиняюсь, что первое, а как провокационный продукт, который, в общем-то, ну, заставляет
0: жажду.
2: Пить пиво. Да.
0: Да. Вот. Ну, это вот такое изобретение.
2: Вот что-то упало. А, отстегнулась вот. Рука у Юрия Романовича. Ну, ничего. Да, ну, я предлагаю, может быть...
1: Я хочу сказать,
0: поэтому,
1: что...
0: Поэтому это не удивительно, что вот чипсы вызвали какую-то негативную реакцию у молодого человека. Наверное, не справилась печень с количеством жиров. Наверное, было тяжеловато желудку, особенно если чипсов было много.
2: А пива не было, судя по...
0: Рассказу пива действительно
1: нет. Я хочу сказать...
2: Говорить, конечно.
1: Что... Видимо, радиослушатель попал совершенно случайно пальцем в небо, потому что он сказал, что он съел воздух с запахом бекона. На заказ в Америке теперь можно изготовить чипсы с запахом любимой женщины и там любимого котенка.
2: Животного, да.
1: Да, поэтому это очень становится модным.
2: Я предлагаю принять телефонные звонки, то есть 203-19-22, это телефон прямого эфира нашей программы, и вы можете спрашивать, задавать вопросы, что случилось. Вам плохо слышно, да? Все так хорошо. Задавать вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Михаил, не вопрос такой есть.
2: Конечно.

0: безусловно.
1: Относительно звуковидового восприятия вот с самого момента процесса поедания пищи. Ну, то есть, например, вы смотрите телевизор, там читаете газету «Эль Бимбо» или слушаете музыку Моцарта или Александра Лаэртского. Вот что порекомендуете конкретно? Может быть, есть какие-нибудь музыкальные произведения, видеоматериал, который желательно бы смотреть при потреблении пищи, чтобы было лучше пищеварение? Это вопрос первый. И вопрос к Александру. Вот вы недавно, как, насколько я знаю, предложили переименовать клуб «Не бей копыта» в «Выме». Это у вас гастрономическая ассоциация, связанная с тем, что вам в данный момент хотелось молоко выпить, или это с этим не связано?
0: Нет, спасибо, спасибо за вопрос. Переименовать я предложил ни в коем случае не клуб «Не бей копытом», а программу, в которой вот это было выступление. Потому что по названию программы звучало по-английски, что-то связанное с ночью, собственно говоря. Вот. И я предложил, поскольку я не люблю вообще английские названия на территории России, я предложил... Алло, да, это другой телефон. Что? Там колеса откручивают у вашего автомобиля. Передали. Да, ну ничего страшного. Да, вот, поэтому вообще никакого отношения не имеет это к клубу, и вообще непонятно, что у меня спрашивали. Давайте вернемся
2: да,
0: к...
2: Вот я слышал, что под сериал можно смолотить да. целую тарелку
0: батон колбасы
2: да, и банку кетчупа. Сковородку котлет, вот насколько да, все да, это? Да.
3: На самом деле, я уже говорила и, наверное, повторюсь опять о том, что психологический настрой, он имеет огромное значение во всех процессах жизнедеятельности человека, и в том числе и в принятии пищи. Но
0: ничего страшного, ничего страшного. Не обращайте внимания, это Прохор входил.
3: Я думаю, что приятная музыка, дружеская беседа, она сделает вашу трапезу действительно приятной во всех отношениях. И я не могу вам посоветовать, какую музыку слушать или какую передачу смотреть. Это зависит от ваших индивидуальных пристрастий. Если музыка господина Лаэртского вызывает у вас аллергические реакции, то я думаю, что во время принятия пищи вам не стоит ставить кассету с его записями. Вот. А если Моцарт действует на вас усыпляюще, и вы можете заснуть во время трапезы, то я тоже думаю, что ставить Моцарта не стоит, потому что можно подавиться легко. Там,
2: да,
3: вилкой там себя повредить как-то. То есть ставьте что-нибудь такое вот живое, видимо, приятное.
0: Хорошо, техномузыка, наверное, будет идти.
3: Именно то, что вызывает у вас приятные эмоции, вам хорошо, вам хочется радостно продолжать то занятие, которое...
0: Трапезу.
3: Да, трапезу. Да.
2: Для желающих похудеть можно рекомендовать произведение Александра.
0: А еще я, в свою очередь, хотел посоветовать, что в магазин да, за едой нужно ходить сытым.
3: Однозначно.
0: Совершенно. Вот однозначно. Пришел вопрос к нам на пейджер. Мой приятель Глеб, религиозный фанатик. В его законы входит исключение из рационов питания помидоров и кетчупа. Что это за вид религии? Подпись Гусинский.
3: Вы знаете, честно говоря, я первый раз слышу такое.
0: Я тоже в изумлении вот. Нахожусь, конечно.
3: Я думаю, что если бы вот этот ваш приятель Глеб позвонил бы нам
0: это
3: и сам...
0: мой приятель, простите.
3: Я обращаюсь вот к тому радиослушателю, который господину Гусинскому, да, если я не ошибаюсь,
0: да-да-да.
3: Который прислал нам это сообщение. Я думаю, что если ваш приятель позвонит нам и расскажет об этом, я думаю, всем это будет очень интересно.
0: А давайте послушаем телефонный звоночек.
3: Мы ждем его
0: да?
3: звонков.
0: Да? Здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Дорогие товарищи, у вас передача очень интересная, но только надо говорить не свекла, а свекла.
0: Нет, это не Гусинский звонит, потому что он всегда говорит свекла.
4: Свекла
0: да.
4: надо говорить, откройте любой словарь.
0: А, извините, вы... а мы не могли бы вы назвать нам автора этого словаря?
4: Любой. Ой, Ожегов хотя нет. бы.
0: О, вы знаете, я не знаком с этим человеком, простите, и не могу ему доверять. И, в общем-то, почему я должен говорить свекла, а не свекла? Потому что мне так рекомендует какой-то автор слова. У меня вот свой словарь тут лежит, написанный нами, где написано черным по белому свекла. То есть со вчерашнего дня это слово произносится не иначе, как свекла. Правильно?
3: Вы знаете, позвольте мне включиться в ваш спор.
0: Безусловно, безусловно.
3: Есть какие-то спорные моменты в русском языке.
2: Творог и творог.
3: Творог и творог,
0: Маква
3: да.
0: еще есть.
3: Вот, и я думаю, что вот свекла и свекла, конечно, кто-то может осудить нас в неправильном произношении каких-то
2: позвонит,
3: слов.
2: Позвонит, позвонит.
3: Да. Но вот если, например, в среде пищевиков кто-то наш крупный комбинат колосс назовет колоссом, пищевики обидятся, потому что у нас его принято называть колосс. Хотя кому-то может это вот, резать ухо и говорить, что это неправильно поставленное ударение.
0: Тоже
3: касается. Поэтому, в общем,
0: и...
3: это какие-то несколько профессиональные такие.
2: Компас.
0: Вот что касается
2: да.
0: пельменей, очень важно. Ведь обыватели, вот потребители называют говорить. Пельмени, да? А вот производители пельменя. Вот, значит, что вы делаете? Я работаю, делаю пельменя. Вот попробуем, скажу, конечно. Пельмени, а не пельменя. Сразу будет обида, правильно?
2: Ну, что ну, давайте, вы на женщину накинули?
0: Давайте послушаем знаю. Еще да, один телефонный конечно. Звонок. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, уважаемый. Рассказывайте, пожалуйста.
5: Я насчет чипсов.
0: А, правильно, вот правильно.
5: Чипсов.
0: Да,
5: вот,
0: чипсы, да.
5: Как их употреблять? До ящика или после ящика?
0: Угу, спасибо, спасибо.
3: Я думаю, что чипсы лучше всего употреблять под пиво и во время.
0: Ну и послушай музыку.
6: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: А я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. На наш пейджер пришел следующий вопрос. Во сколько начинается концерт Рода Стюарда и что там можно поесть? Ну, концертов будет, во-первых, несколько, как вы знаете, практически с перерывом в час певица будет снова и снова играть. Вот, что касается еды, то в последнее время это стало модно, все же самоокупаемо, поэтому буфет целиком ставят представители артистов. В данном случае это будет выпечка, испеченная мамой и бабушкой исполнителя. То есть, я думаю, вполне качественная. Водку можно проносить с собой неограниченно. Вот. И еще вопрос, не вопрос, телега от Глеба произошла. То есть смысл в том, что кетчуп – это помидорья кровь. То есть, видимо, у Глеба ну, симптоматика следующая, что помидор – это живое существо. Понимаете меня, Алла Михайловна? Да? И Глеба, мы тоже понимаем.
3: Да, ну это интересно. На самом деле помидор действительно – это живые организмы.
0: Безусловно.
3: Но я думаю, что относиться так вот, что кетчуп – это кровь, помидора нельзя, потому что красный окрас томатного сока объясняется совсем не наличием там красных кровяных телец, в частности эритроцитов, а наличием таких красящих веществ, как антоцианы. И я могу уверить Глеба, что он не совершает какого-то убийства живого организма, поедая помидоры, точно так же, как он не совершает этого убийства, поедая картофель там, или абрикосы.
0: Ну, безусловно. Ну, может быть, что-то
2: помидор
0: может быть.
2: Помидор к этому моменту уже мертвый, поэтому можно спокойно есть, он умер своей
3: Тем
2: смерти.
3: Более, что да, когда мы оторвали, так скажем, вот плод от родительского, вот растения, это уже, в общем-то...
0: Гибель, уже могила.
3: Да, то есть вот в этот сказать, момент произошла смерть.
0: Вот от злополучной свеклы. Ох, как я ударился головой больно. А, черт, этот ремонт тут надоел. Ведра с белилами. Да, так вот, из свеклы не делают же сока. Вернее, делают самостоятельно. Вот в пакетах, как апельсину и так далее, не производят. А тем не менее, свекольный сок – это весьма полезная вещь. Потому что вот свеклу, например, не все могут проживать сами. Потому что это весьма волокнистая, в общем-то, вещь и неприятная. тогда как сок от нее, в общем-то, весьма, что подсказывает нам винегрет. Вот письмо пришло нам на пейджер. Видел, говорит он, в Макдональдсе странное блюдо под названием Chicken McNuggets. До сих пор не могу понять, из чего это сделано. Разъясните, пожалуйста. Подпись Карен. Ну, вообще-то, Карен, наверное, вам виднее должно быть, раз вы посещаете это заведение.
3: Но я могу сказать, что это удивительное блюдо, которое сейчас широко рекламируется. Не что иное, как простое куриное филе, которое находится в эдаком кляре. Из чего сделан кляр? Наверное...
0: Из бобовых, конечно.
3: Я думаю, что мы не будем открывать профессиональные тайны Макдональдса. Значит, нас...
0: Не буду туда пускать. А скажите, Алла Михайловна, вот встает вопрос такой, понятие филе. Оно широко распространено. Филе трески, да, филе там ля-ля-то-паля.
3: Да,
0: каким образом вообще может получиться, вот, например, филе человека? Давайте сделаем вот из Юрия филе сейчас, да? Вот как можно сделать из Юрия филе?
3: Как-то если... кровожадный лицо.
0: Нет, ну, к примеру, ладно, не из Юрия, вот из Прохора, да? Вот как можно сделать филе из рыбы, в которой костей больше, чем у человека волос на голове? Вот, то есть отсюда...
3: Я думаю, что костей у него все-таки меньше, чем волос.
0: Но все равно закрадывается сомнение, что филе как таковое это да, вообще целиком синтетический продукт.
3: Нет. Конечно. Попробую с вами поспорить и скажу, что филе — это не синтетический продукт. Это вырезанная определенная часть, как ваше любимое слово, тушки.
2: Филейные части. Вот про женщин так говорят. У нее такие филейные части, я слышал.
0: Это вот у нас в коридоре, наверное, вахтер, да, сегодня опять? Когда вы проходили мимо. Все, бумаги пойдут, не волнуйся. Больше этого не повторится. Да, так и что?
3: Вот. Так что филе – это действительно освобожденное от костей мясо животных или птицы.
0: То есть вы хотите сказать, сколько же птиц живой, и вот этих рыбок маленьких нужно, чтобы такой брусок филе сделать?
3: Ну, рыбки, если вы ходили на рыбалку, то я думаю, что они не всегда бывают такие уж совсем маленькие. Да, попадаются довольно большие.
0: А каким образом можно вот так сделать вырезку? Вручную, что ли? Вот как это? Вот как? Там же практически действительно нет костей. Мы вот женщин посадили, женщины сидели как раз восьмого тут и все исследовали. Там на один брусок, там, может быть, одна косточка случайно. Так мы поняли так, что это они специально туда на производство эту косточку кидают, чтобы каким-то образом визуально натурализировать этот продукт.
3: Ну, если вас волнует именно вопрос технологии, конечно, производства, то я думаю, что вам надо будет обратиться специально к представителям рыбной промышленности, потому что это серьезное очень занятие, это действительно высокий уровень технологии, и они вам детально расскажут. Я думаю, они с удовольствием поделятся с вами секретами.
2: Александр, вы меня поражаете. У нас в гостях ценнейший специалист, а вы используете его абсолютно не по назначению.
0: Понятно. Вот тогда вопрос. Один вопрос хочу задать.
2: Со шкуркой или без? Вот в Швейцарии едят картофель со шкуркой,
0: картофель,
2: отмыв его тщательно щеткой. Я пробовал есть картофель со шкуркой, и мне совершенно не понравилось.
3: Действительно, вот, шкурка, как ее называется на самом деле, ну, кожура, верхние ткани этого растения, они действительно богаты витаминами, они действительно богаты всякими полезными минеральными веществами. Но употреблять верхние подкровные ткани этого корнеплода можно только пока он молодой. При старении там накапливаются и всякие токсичные вещества. И вот если, например, вы видите, что произошло позеленение верхних подкровных тканей картофеля, то это говорит о том, что в тканях откладывается солонин, а солонин – это вещество, которое является активатором роста, прорастания. То есть, значит, в скором времени ваш картофель прорастет. Это обычно
0: белые
3: происходит.
0: Белые такие штуки.
3: Да, вот да, эти, да, да, зимой, да. Весной уже. И вот накапливает этот солонин, кожура становится токсичная. То есть это, в принципе, такой вот опасный.
0: А скажите,
3: поэтому,
0: пожалуйста.
3: Молодой картофель, да, действительно, вы можете отмыть щеточкой там и кушать его с кожурой. Но вот эту старую картошку вялую совершенно бессмысленно. Есть.
0: Алла Михайловна, нам часто задают вопросы, особенно бабушки вот приходят сюда, спрашивают, выкрикивают на стенках, пишут, можно ли употреблять в пищу вот эти самые белые ростки из картофля? Вот эти вот самые.
3: Ну, я не знаю, это, наверное, дело вкуса. Кто-то любит там проросшее что-то.
0: Нет, а в плане пользы для тушки или вреда?
3: Вы знаете, вкусно? Нет, точки, вот эти белые ростки, это представляет собой видоизмененные точки роста плоду, поэтому, ну, на самом деле там они не отличаются вот какими-то вкусовыми качествами, вот, но там действительно находятся активные вещества, много ферментов, много полезных веществ, потому что там сосредоточена вот сила этого вот клубня, который вот при прорастании как бы своему новому поколению дает все силы, вот эти вот новые побеги, это есть вот это новое поколение. Вот, поэтому с точки зрения химического состава они действительно богаты минеральными веществами, но употреблять их в пищу как будто бы не принято. И я не знаю, если у вас это получится, то, наверное, ничего ядовитого там вы для себя не обнаружите. Но если вам это нравится, кто же вам может это запретить делать?
2: Если все новое поколение употреблять в пищу, то это ведет к распущенности.
0: Безусловно. Нельзя ли подхватить инфекцию, поедая сосиски и другие мясные продукты вместе с оболочкой, упаковкой, подпись «Гусь»? Употребляйте, я думаю, «Гусь» употребляйте можно. Конечно же, можно. А вот скажите, пожалуйста.
3: Единственное, что вы не забудьте, что упаковка сосисок часто делается из полиэтилена.
2: С дефекацией будет меньше проблем.
0: Сразу упаковка. Безусловно. С утилизацией даже продукта дефекации, я бы сказал. Алла Михайловна, вот задают нам очень часто вопрос такой. Вот, дело в том, что наша программа носит не только научно-исследовательский такой характер, да, и публицистический, но еще и ностальгический порой. Вот спрашивают нас очень многие люди, куда девались так называемые свекольные котлеты. Вы помните, что в те далекие...
3: Да, это был совершенно замечательный продукт. Кстати, он выпускался на... очень хорошем, дорогом итальянском оборудовании фирмы «Левети» на московском комбинате «Колосс» была куплена целая линия. К сожалению, вот на сегодняшний день выпуск этих продуктов, это быстро замороженные были такие котлетки, морковные, свекольные, капустные. К сожалению, сейчас очень маленькие хранилища, и они не позволяют хранить много сырья именно свеклы, и оно теряется. И поэтому как бы процесс стал невыгодным. А это сырье было очень дешевое, и продукт, получаемый из свеклы и моркови, был очень дешевый. И сегодня его производить невыгодно. Мы больше затрачиваем на производство, нежели чем получаем с этого прибыли. Но все-таки...
0: Вот...
3: работать ради прибыли хотя бы.
2: Скажите,
3: всем.
2: Меня всегда вот поражало, что люди, которые даже, в общем, очень щепетильно относятся к гигиене, тем не менее покупают, приобретают на рынках квашеные, маринованные всякие вещи. Вот она эти вилки, прижимая пальцем, которая только что считала деньги, накладывает огурцы, квашеную капусту.
0: Грибки.
2: И хозяйка, да, которая дома, в общем, вычищает хлоркой буквально от унитаза до вилки и все, совершенно спокойно это смотрят. Вот маринады, соленья, они обладают каким-то антибактерицидным свойством или просто закрывают глаза хозяйки? Да?
3: Ну, конечно, проблема санитарии, гигиены в этом случае, это очень серьезный вопрос. И на рынках, да и в магазинах подчас наших существует возможность заражения различными бактериальными, грибковыми заболеваниями. Но, безусловно, среда маринадов, как правило, она сильно кислая или сильно соленая, она действует ингибирующе на рост болезнетворных бактерий, болезнетворных грибков, поэтому как будто бы ну, не так это страшно, потому что, допустим, квашеная капуста, ее рассол содержит большое количество молочнокислых бактерий. В кислой среде она подавляет гнилостные бактерии. Вот кислая среда подавляет гнилостные бактерии. Поэтому ну, это не так страшно. Ну, конечно, то, что произведено дома, и за то, что вы ручаетесь вот, за чистоту, это, конечно, более целесообразно употреблять пищу, нежели чем то, что сделано вообще непонятно какими руками.
0: Вот на пейджер пришло сообщение следующее. То есть несколько уличили вас, Алла Михайловна, в некоторой нелогичности по поводу свекольных котлеток. Наша вот оппонентка Татьяна Буланова говорит, почему же тогда в изобилии продаются в супермаркетах картофельные котлетки? Или вот проблем с их хранением аналогичных не существует, спрашивает Татьяна.
3: Картофель хранится несколько легче, и картофельных котлет действительно сейчас выпускается много. Вот. Но, во-первых, этого сырья больше в объемном, так скажем, отношении. И это получается достаточно выгодно.
0: А рекомендовали бы вы здесь... вот употреблять их в пищу? Ведь мы же не знаем, из каких именно вот клубней их проворачивают, технологию их изготовления мы тоже не знаем. Они, во-первых, подозрительно сладкие, согласитесь, что, в общем-то, не свойственно картофелю. Да.
3: Ну, дело в том, что технология достаточно простая, хотя в то же время она требует большого технического оснащения. У нас вот стоит мощная линия по производству быстро замороженных котлет. Вот, и это оборудование представлено машинами различных фирм, немецких, там Георг Дицель, Юстус. Ну, в общем, это такие сильные имена, кто вот знаком с производством именно оборудование технологическое, то знаешь, что это хорошие машины.
0: Даже, говорят, мистер Шмидт фирму перепрофилировалась на вот производство консервантов.
3: Вот. Но...
2: 600-е мясорубки бывают.
0: Бывают. Мулинексовские.
3: Да. Вот. Но, конечно... Как всегда, я могу сказать, что то, что приготовлено своими руками, это не идет ни в какое сравнение с тем, что произведено на промышленных предприятиях.
2: Между тем хочется возразить, что часто приводится в печати соображение о том, что самогон, сделанный дома, он обладает очень большим процентом содержания сивушных масел, что только высокотехнологичный процесс фабричного изготовления спиртных напитков позволяет получить менее токсичные спиртные напитки. Может быть, в отношении каких-то там вот оленей и маринадов это то же самое, аналогичная ситуация.
3: Но дело в том, что производство именно алкогольных напитков, оно действительно связано с очень серьезными процессами очистки, многоступенчатой очистки через фильтры. И вряд ли в домашних условиях можно достигнуть именно такой технологичности. Но что касается соленьев и маринадов, ну, вы сами понимаете, что все, что производится в больших объемах, за этим гораздо сложнее следить, чем за тем, что происходит вот там в маленькой какой-то посуде. Поэтому, естественно, у хозяйки в домашних условиях и огурчики получатся более хрустящие, чем те, которые были засолены на овощных каких-то вот перерабатывающих комбинатах. Вот. Поэтому... Домашнее, оно всегда есть домашнее.
0: А скажите, Алла Михайловна, скажите, пожалуйста, вот почему вообще маринование, ну вот огурчики соленые, квашеная капустка, они все-таки свойственны, как правило, и более традиционные вот у славян, там, у болгар, у русских. То есть, например, мы вот предлагали, к нам сюда приезжали стажировщики с радиостанции из Америки, ну они у нас там полы мыли, шпаклевали поначалу, потом мы их допустили уже гудбай сказать, допустили, и good morning. Вот. Мы им предлагали, потому что кормить-то их чем-то надо, правильно? Это опять колеса свинчивают, да. Вот, мы им предлагали капусту квашеную. Они на нее смотрели очень дико. Они не понимают, как это можно.
3: Ну, квашеная капуста — это такой русский национальный продукт.
0: Она же, тем не менее, действительно является дезинфекционным. То есть, например, известно, что воинов раньше на Руси, раненых копьем или мечом, просто кидали капусту им на эту рану на какое-то время, снимали, и там все затягивалось.
3: Ну да, квашеная капуста — это действительно народный продукт. Ну а вот что касается всяких маринадов, вы, наверное, в общем-то, не совсем правы, утверждая, что это свойственно славянам. Но дело все в том, что здесь много объясняется климатическими условиями. Ведь нам нужно было, собрав урожай, сохранить его до будущего года. И именно создав ему какую-то среду, соленую либо кислую, подавив развитие микрофлоры, можно было сохранить до будущего года те же самые огурчики и помидорчики. А в странах, например, жарких, восточных, это совершенно было не обязательно делать, потому что собираются урожаи несколько раз в год. И зачем людям думать о том, как это все вот сохранить до будущего года?
0: Ну, когда ради спорта, вот. Утилизация, все это.
3: Ну, я думаю, что это придет со временем. Все-таки человек такое существо рациональное, и тратить лишние средства на то, что невыгодно, зачем?
0: А куда делась все же морская... куда же делась всеми уважаемая морская капуста? Пришло на пейджер сообщение, подпись Марии Распутина. Мария, я могу сказать с полной уверенностью, что вот буквально сегодня я закинул на кишку энное количество этой зелени, вот морской капусты. По-моему, ее сейчас достаточно много появилось. У меня даже складывается ощущение, что это просто стилизованный под морскую капусту одуванчик или подорожник. Ваше мнение, Алла Михайловна?
3: Ну, морская капуста — это ценный продукт. Хотя когда-то я услышала такую версию, что на ответ, почему пропала морская капуста, были сказаны, что ее съели морские коровы. Вот. Ну, не знаю, насколько это так.
2: Морские коровы в начале века были истреблены совершенно.
3: Ну, вот тогда они все и съели, видимо. Вот. Но на самом деле морская капуста сейчас появилась снова.
0: Да,
3: но
0: забили.
3: Был момент, когда она совершенно пропала с наших прилавков. И это было объяснено тем, что, видимо, ее очень активно потребляли. Вот был такой перестроечный период, когда есть было совершенно нечего. Вот на прилавках была соль, спички, там и морская капуста.
0: Две морковки были еще.
3: Вот, и морская капуста. Да, ее как да. И вот как после этого, когда период этот закончился, вся морская капуста исчезла. Наверное, действительно съели вот люди, просто когда совершенно было нечего есть.
2: Скажите,
3: А может быть, конечно, это объясняется еще тем, что все-таки морскую капусту везут с Дальнего Востока, и это не совсем дешевое удовольствие тащить ее так далеко.
0: А вот вопрос пришел следующий. Действительно можно избавиться от насморка, принимая эндоурально-сахарную пудру с примесью соды? Подпись Кусильский. Ну, я, к сожалению, не знаю, что даже как ответить на этот вопрос. Вообще, ну, к вам, видимо, Алла Михайловна, это все-таки связано с пищей.
2: Не нужно сбивать с толку специалиста. Ну, да. Я думаю, что правильно. Лучше вот спросить. Мы как поняли, что бананы лучше не употреблять в пищу, использовать как угодно в хозяйстве, только не в пище. Я уже понял, что не стоит покупать ребенку киви, потому что, например, я читал интервью с группой «Лицей», когда их для эротических съемок облепили.
0: В смысле, простите, вы имеете в виду?
2: Облепили.
0: Это я знаю, танцуют.
2: Было сильнейшее раздражение кожи. Я понял, что если негритянку облепить киви, то вряд ли будет такое сильное раздражение, как группа лицей.
0: Так они вроде белые.
2: А когда вот славяне принимают аджику и прочие острые приправы, которые ближе к горным народам, к азиатским народам.
0: К восточным, попросту говоря.
2: В данном случае уже вот разница между вот этими народами и этими явствами, насколько влияет на их полезность?
3: Ну, видите ли, у нас же давно сложились какие-то этнические такие межнациональные отношения с народами Кавказа, с народами Средней Азии. Очень давно пролегали через Россию торговые пути, и с этими странами постоянно шел товарообмен. И я хочу сказать, что такие продукты, как аджика, они давно известны на Руси, и их давно уже потихонечку употребляли, тем более, что в состав входят этих продуктов пряности, которые очень много лет известны на территории нашей страны. Входят там чеснок, помидоры. Вот. То есть, в общем-то, все продукты такие довольно нам известные и знакомые. И поэтому я думаю, что негативных реакций будет гораздо меньше на эти продукты, чем нежели на вот такие тропические, экзотические фрукты, к которым мы не привыкли.
0: Давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы Алле Михайловне Дружининой и Юрию Романовичу Филину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, пожалуйста.
7: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Вот, меня зовут Саша, я ваш тезка.
0: Угу.
7: Вот. У меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот сейчас на рынке, так сказать, на нашем, я имею в виду продовольственном, вообще, в городе появилось очень большое количество детского питания. Вот. И я слышал мнение специалистов по телевидению, что детское питание, вот это все, которое производится за рубежом, использовать нельзя для детей. Это первый вопрос. И второй вопрос. По поводу вот этих вот грилей и СВЧ-печей. Вот как вы считаете, можно ли что-либо там готовить? И вы знаете, еще такой один момент вот по поводу огурчиков. Я немножко не согласен, потому что я считаю, что огурчики, вот эти маленькие баночки, вот эти болгарские.
0: Ну, пупыря называется.
7: Вот, вот, то есть дома никогда нельзя сделать. Почему? Потому что у них все-таки специальные травы и специальный настой. То есть здесь никогда нельзя это все собрать. Это очень все... Вот здесь я немножко не согласен. То есть,
0: понятно. Да, ну, вы знаете, вот, Александр, спасибо. это уже кулинарные, да, изыски. У нас все-таки Алла Михайловна специалист другого профиля. Да, вот что касается ДП и МВП.
3: Что касается детского питания, то, наверное, нельзя так безапелляционно говорить, что все это очень вредно. На самом деле на Западе культ детского питания давно существует, и очень высокотехнологичное производство с очень высокими гигиеническими требованиями, предъявляемыми к детскому питанию. Вот. Я думаю, что как и к любому продукту нужно относиться осторожно и смотреть на реакцию ребенка. Потому что, хотя в детском питании и не употребляют жестких таких красителей, консервантов, ну, в общем, разных пищевых добавок, негативно влияющих на организм, но, тем не менее, реакции могут быть совершенно неадекватные.
0: Диатез может быть.
3: Да. Вот, но известные фирмы, хорошо зарекомендовавшие себя, это вот фирма HIP, детское питание, которое, в общем, считается достаточно качественным. Вот. Ну, не знаю, надо смотреть на отдельного ребенка и на его восприятие вот этих продуктов. Да. Но безапелляционно говорить, что все это очень вредно, нет, нельзя. Конечно, натуральные продукты лучше.
0: А что касается микроволновых печей, это тоже тема очень серьезная. Хотя, на самом деле, я-то рекомендую от себя, чтобы... Вот мы, например, в нашем ресторане, в них только разогреваем, а готовят женщины. Особенно вот поток 8-го мы их собираем, они готовят. А мы потом разогреваем. От 8-го до 8-го идет разогрев. Потому что готовить микроволновые печи, по-моему, это как-то абсурдно.
3: Да. Ну вот вопрос с микроволновыми печами давным-давно обсуждается, и много всяких разных споров. Говорят, что они там, от них люди лысеют, и там у кого-то там зубы начинают выпадать. Но я думаю, что это некоторые такие преувеличения. Хотя, конечно, определенный радиационный фон микроволновые печи создают. Вот. И даже настоятельно некоторые специалисты рекомендуют, что в тот момент, когда работает микроволновая печь, когда вы там делаете себе очередной горячий бутерброд, или там,
0: надо, да,
3: что лучше выходить из этого помещения.
0: Правильно.
3: Вот. Но, с другой стороны, мы находимся настолько все время в сильном волновом поле, что... Ну вот еще одна добавка, ну
0: несущественно просто.
3: Да, настолько ли это действительно действительно влияет? Трудно сказать. Это...
0: Вот вопрос пришел на пейджер следующий, насчет влияния. Влияют ли на здоровье человека пакетики с приправами для китайских сухих супов? Подпись Бердяев. Я не знаю.
3: Еще раз повторите, пожалуйста.
0: Влияет ли на здоровье человека?
2: С китайской лапшой такой отдельно, да, с приправой.
0: Пакетики.
2: Пакетик малюсенький.
0: Который высыпать надо в эту байду.
3: Ну да. Все эти приправы, это и есть такой набор пищевых добавок, который, как правило, включает в себя соль, поваренную соль глютаминовой кислоты. Это вот такие усилители вкуса, которые придают ощущение там чего-то мясного или там куриного. Вот различные специи. Я не думаю, что они как-то могут быть очень вредны. Но, тем не менее...
0: Пользы тоже никакой.
3: Пользы, я думаю, что они особо много вам не принесут. То есть это такое, вообще это такое питание, вот эти все быстро завариваемые супы, лапша. Ну, это вот, знаете, такое набивание себя просто какими-то калориями. Не знаю.
0: То же самое, что, в общем-то, сделать себе укол пенициллина. Саша, что же твои гости сами едят, если они так вкусно и не очень рассуждают о всяческой еде? Я так понял, что по их словам, то, что едим мы, это большая гадость. Подпись Аванес Галапенко. То есть, ну, конкретный вопрос, что едите вы
3: сами.
0: Я
3: думаю, да, что у нас здесь как в сказке. Чем дальше, тем страшнее, да? То есть, вот чем больше мы узнаем о том, что мы едим, тем меньше нам хочется что-либо-то есть.
0: Ну, я думаю, это исчерпывающий ответ. Давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, всем здравствуйте. Доброй ночи.
0: И вам также.
8: Значит, у меня вопрос к Кале Михайловне.
0: Да, конечно.
8: Беспокоит вас Татьяна Павловна. Значит, дочь моя совершенно не выносит печень. Вид ее, запах. Также относится почти так же к рыбе. Ну, там иногда даже может иногда съесть. Так что вот это? Почему так? Это что, болезнь? Пожалуйста, ответьте.
0: Спасибо.
3: Ну, это существуют определенные виды индивидуальной непереносимости пищевых продуктов. Вот, и я не первый раз слышу о том, что люди не могут переносить печень. Некоторые ее просто тихо, плохо усваивают, а некоторые как будто бы вот по каким-то, в силу каких-то психологических причин не могут это переносить.
0: Я, к сожалению, уже вот вывел этот звонок нашей радиослушательницы. Просто нужно было вообще спросить, видимо, у нее, я поторопился, конечно, насколько вообще ее дочь может потреблять потрошка. Потому что если это относится только к печени, это один нюанс. Если нет, она спокойно ест, там, скажем...
2: Я могу сказать, что да, не могу даже выносить запах жареной печени, ухожу вообще в самую дальнюю комнату.
0: Теперь я знаю, как вас выпроводить.
2: В то же время и ненавижу запах рыбы и прочих вот этих продуктов.
0: А рыба действительно, особенно вобла. Вот как вы относитесь к запаху вобла?
2: Я был сертифицирован родиной и призван на воинскую службу, поэтому больным не являюсь. Я думаю, лучший сертификат – это годность к военной службе, логично, я считаю. И поэтому я считаю, что это ни в коем случае не свидетельствует о какой-то болезни, а просто вот такой индивидуальный путь развития человека. Я думаю, что это
0: другое дело, что, видимо, это вот люди, которые не переваривают запаха жареной печени, вообще печень, они не смогут поедать гематоген. Ну, это их проблема. Давайте послушаем немножечко музычку.
2: Бывают распущенные очень люди. Я заметил, что те, которые...
0: Вы намекаете на меня?
2: Нет, Александр.
3: Без личности.
2: Не надейтесь.
0: И в гостях у нашей программы старший консультант отдела сертификации Московской государственной академии пищевых производств, кандидат химико-технологических наук Алла Михайловна Дружинина и председатель комиссии по примирению человека и среды профессор Юрий Романович Филин. Вы можете задавать нашим гостям вопросы по телефону 203-19-22, а также осуществлять круглосуточную ежедневную связь с программой «Монморанси» посредством пейджера. Его номер 956-32-32. Ваше сообщение вы оставляете для абонента 109-279. Ну, а сейчас я с радостью поднимаю большую телефонную дудку, дабы отслушать, что вы хотите спросить у наших гостей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте, у меня вопрос к уважаемому специалисту.
0: как говорить.
9: Алло.
0: Да-да-да-да-да, мы вас слушаем.
9: Вы знаете, недавно в районе станции метро Беговой появилась в продаже вот конская колбаса. Вот как-то вот подозрительно. Вы не можете объяснить полезность этого продукта и прочее? Спасибо.
0: А вас уже повесил трубку человек. Вас, видимо, встревожило то, что около Беговой, там недалеко ипподрома, вы, видимо, проводите какую-то вот незримую связь с этим. Но я могу сказать, что, скорее всего, эта колбаса производится Рустамом Каримовичем Гмырий. То есть человеком, который сохранил этнические корни свои татарские, обитая, в общем-то, в нашем городе. Вот, может быть. Но если Алла Михайловна как-то имеет на этот взгляд...
3: Ну, да, вообще что-то... считалось традиционно конская колбаса одна из лучших колбас. Вот, но действительно, вот, этот, вот эта взаимосвязь подромом, с Беговой, как-то она меня тоже насторожила.
0: Нездоровое что-то.
2: Ездовых, да, лошадей заезжают же до полнейших жил. Там вот ездовая лошадь в конце карьеры, она абсолютно несъедобна, потому что ни вилка, ни нож ее не берет. Поэтому это... А вообще считается, что конская колбаса это очень стимулирующий мужчин такое средство в Узбекистане.
0: Ну, то есть, какой вердикт специалистов по этому поводу хотелось бы вердикт?
3: Узнайте, пожалуйста, где производится эта колбаса, на каком комбинате. И если ответ будет такой невразумительный, то лучше не употребляйте это в пищу, потому что не исключено, что это совсем даже не конская колбаса.
2: Или можно просто вот количество полюций за месяц посчитать, если оно возрастет хотя бы вдвое, то явно это была конская колбаса. Если останется примерно прежним, там 8 в неделю, то соответственно.
0: Но есть же такой синдром как-то накопления. То есть, если, например, количество полюций не возрастет, то организм уже накопит какие-то вещества. То есть это достаточно такой эксперимент может закончиться достаточно плачевно, на мой взгляд, нет?
2: Но здесь очень много зависит от того, как человек сам с собой обходится между ними.
0: Это правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые гости.
0: Здравствуйте, уважаемые, рассказывайте.
10: У меня вот такой вопрос. Какое влияние оказывает поедание, ну, каких-нибудь там хот-догов или пирожков во время ходьбы? На улицах мы часто видим людей, которые вот идут, у них вот в одной руке пирожок какой-нибудь, а в другой банка... спрайта. Вот. И они вот идут, все это поглощают. Вот. Мое мнение, что это как поменьше красиво. Вот мне интересно.
0: Понятно, спасибо.
3: Ну, есть на ходу, это действительно не самый лучший способ поедания пищи, потому что...
0: Тоже, что читать лежа, да.
3: Потому что организм должен быть настроен на определенный процесс. Вот. И силы организма вместо того, чтобы направлять на расщепление продукта, они тратятся еще и на передвижение. То есть это как будто бы не самое лучшее такое занятие. Вот. А потом же вы сами понимаете, что улица — это не самое такое место чистое и гигиеничное. Поэтому здесь с поглощением пищи возможны всякие заражения, всякие болезни. Поэтому это тоже, в общем-то, как будто такое опасное мероприятие. Вот. Ну и, естественно, это не эстетично. По крайней мере, и вообще-то как бы элемент культуры здесь тоже сказывается. Но... Не Нет, знаю, если вы обляпаете кого-то кетчупом, вытекающим из там...
0: Можно получить просто по репе легко.
3: Да, то это может вообще плачевно закончиться. Даже не только с точки зрения питания, а именно с точки зрения...
0: Физических увечий.
3: Физических увечий, да.
0: Но, с другой стороны, ведь существует такая теория Гамбольда, который говорил о том, что кушать нужно стоя. Кстати, на эту теорию его опирались создатели разного рода забегалок. Почему? Я немножечко попробую пояснить. Что когда человек садится, то у него кишочки все подвернуты, и все это встает идет где-то на уровне диафрагмы, а затем в момент подъема на ноги происходит провал вот этого пищевого уже пережеванного комка в желудочный мешок, в результате резкое насыщение и, скажем так, необратимая, не сдерживаемая даже дефекация случалась у них при экспериментах. Поэтому вполне возможно, что поедание пищи на ходу, ведь все птицы, они питаются на ходу, как правило, у них всегда в движении.
2: Вашим словам, противоречит.
0: Это Гумбольдт сказал, тезис, не я, прошу прощения.
2: И да. Это я не обкакался, просто у меня сфинктер слабый. А, в общем-то, стоящий человек, он просто легче успевает схватить ртом выпавший кусочек.
0: Ага.
2: И поэтому в стоящих забегалках мои малоимущие питаются. Соответственно, легче управляться с пищей. Но да не об этом. Я думаю, что вот, по-моему, Алла Михайловна что-то вспомнила, нет?
0: Да-да-да, я тоже вижу, что что-то...
2: Она... Стоит обратиться к звонкам радиослушателей.
0: Вот мы сейчас прочтем, что нам пришло на пейджер справа. Очень жаль, что такая полезная передача идет ночью. Лично я не могу заснуть, когда идет такая интересная передача. А ребята, это про вас, обыгрывают все с прекрасным чувством юмора. Когда прекратится разгул продажи ножек Буша? Вот такое сообщение.
3: Вы знаете, ножки Буш, я не думаю, что еще очень долго будут продаваться. И ведь сами понимаете, что спрос регулирует предложение. То есть если их перестанут покупать, видимо, они перестанут продаваться. Но, к сожалению, их покупают. И покупают довольно активно, поэтому я думаю, что продаваться они еще будут достаточно долго.
2: Это, по-моему, такой аналог сатанинского возникновения. Взамен одной отрубленной головы у Змея Горыныча двух, чем больше их будешь изводить, пытаться выкинуть, съесть, там, гостям скормить, тем больше их будут привозить.
0: Что, в общем-то, грустно и как-то безысходно, безысходно. Поднимаем телефонную трубочку, да? 203-19-22, ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, пожалуйста. Алло, алло.
2: Дрианон, Дрианон.
0: Видимо, в данный момент происходило прожевывание какой-то пищи глотание. Судорожной, потому что я слышал пошлепка ДК по трубке. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
11: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
11: Вы знаете, может быть, вопрос такой несколько деликатный. Вот сейчас все время в средствах массовой информации такой клич, что поддержите наших производителей. Вот я покупаю чай Липтон фруктовый. Раскупила весь, который у нас в магазинчике. Сейчас перешла на Цейлон, Ахмат Цейлон, да, вот. Ну, есть также и майский чай, наш. Ну вот, собственно, чего поддерживать? Если хороший чай и кому-то нравится, то тогда и поддерживать, ну, вроде бы нечего. Люди будут покупать. Или мы должны покупать что-то то, что нам не нравится, а просто поддерживать. Вот я поэтому Аллу Михайловну хочу спросить, вот как с этим ее просвещенное мнение, как она об этом думает и почитает. Потому что для меня это очень серьезно. Вот, допустим, вопрос чая.
0: Спасибо. Алла Михайловна.
11: Как она объяснит?
0: Безусловно, она это сделает. Спасибо. Ну что, Алла Михайловна, действительно вопрос серьезный. Пакетики в чае плохие. Не то я что-то сказал. Ну, простите, пожалуйста.
3: Значит, вот этот вопрос состоял как бы из нескольких подвопросов. Первый вопрос, что касается поддержки российского производителя. Ну, действительно, доля патриотизма в нас должна быть, и российского производителя, наверное, стоит поддерживать. Но, конечно, покупать продукт, который не удовлетворяет вашим потребностям и качеству, не стоит. Что касается чая, то Ведь чай любой, он произрастает не на территории России и не на территории, условно говоря, там Англии или Франции, где его расфасовывают. Ведь это только расфасовка чайных листьев происходит в этих местах. А сам чай выращивается в различных азиатских странах, на Кавказе. Да. Вот, и различные сорта обладают различным вкусом. И здесь даже не столь важна фирма, производитель, вот, который расфасовывает этот чай, сколько важно, в каких регионах произрастал этот чай. Поэтому хороший чай может быть и английского производства, и российского производства. Это очень важно, где он закуплен. Поэтому выбирайте по своему вкусу продукт, конечно же.
0: А вот что касается социального вот такого клича, дескать, покупать
2: отечественное. Я хочу сказать, что настоящий патриот, он должен содержать себя в кондиции, в здоровье и в хорошем расположении духа.
3: Естественно.
2: А для этого он должен есть и делать то, что именно приводит его в состояние наиболее нужное для Родины, чтобы он был хорошим работником, защитником, матерью. И так далее. Поэтому, если лучше продукт иноземный, то нужно на благо Родины
0: есть иноземный продукт.
3: Единственное, что касается иноземных или наших отечественных продуктов, надо сказать, что наши продукты, они, конечно, может быть, они несколько проще, они хуже упакованы, там менее красивые у них
2: какие шоколадки у нас, а?
3: Вот. Но качество продуктов, оно действительно на хорошем уровне. Вот меня очень радует наша молочная промышленность, бесконечное количество йогуртов, всяких творожков, которые появились, топленого молока, просто молока различные упаковки.
0: Алла Михайловна, простите, такой сразу вопрос возникает у всех наших радиослушателей, от лица которых я сейчас свой и задаю вам. Молочная кислота, она же ведь в организме взрослого человека уже достаточно плохо расщепляется, поэтому вот нам с вами, уже людям, в общем-то, престарелым достаточно вредно потреблять молоко, как ни странно.
3: Знаете, вот по поводу молока существует много разных теорий. Но вот что касается молочной кислоты, вы тут немножко ошибаетесь. Дело в том, что когда говорят о том, что молоко плохо усваивается, имеется в виду совсем не кислота молочная, а имеется в виду молочные сахара, которые не все люди могут расщеплять. У них не хватает ферментов. И это генетическая особенность, которая, кстати, выявляется в раннем возрасте. Очень часто бывает такое, что грудной ребенок не усваивает молоко, даже материнское. Вот это связано с тем, что он
2: не
3: может...
2: Мама курит, наверное.
3: Он не может усваивать до конца молочный сахар. Вот. Но что касается каких-то теорий о том, что молоко вредно людям после 30 лет, не знаю, это какие-то
0: Не полезно, оно никакое просто. То же самое, что так это гуталин чистить, ботинки, к примеру, тоже не вредно.
2: Солдаты пьют гуталин, я
3: слышу. Чувствую себя комфортно.
0: Солдаты, они вообще, то есть, пряжками дерутся. Это ладно, что-то мало грустно.
3: Вот. И что касается кисломолочных продуктов, то
2: кефир считалось, кстати, что детям очень вредно из-за наличия в нем градусов от перебродивших.
0: Вы повернитесь к микрофону лицом, а то вы затылком по нему прижались, кого-то прям вас расстреливает. Вот так. Да, насчет кисломолочных. Вот,
3: кисломолочные продукты на самом деле очень полезные, потому что в них содержатся молочнокислые бактерии, которые подавляют развитие гнилостной микрофлоры. Я уже несколько раз об этом говорила. Вот, и знаете, давно был известен такой факт, что когда на Кавказ стали приходить русские воины, завоеватели, они стали очень страдать и очень болеть кишечными всякими заболеваниями, потому что мясная пища она тяжело переваривалась. И тогда местные жители принесли им напиток их горный, кисломолочный, который называется айран, и говорят, что вот вы его пейте перед тем, как вы будете есть мясо, и с вами будет все в порядке. И действительно, это стало работать. И...
2: Просто переросло в нормальный алкоголизм, да, в такой тихий... Пролонгированное течение.
0: А, скажите, пожалуйста, Алла Михайловна, вот сейчас в продаже, особенно в дорогих супермаркетах, вот в которых мы с вами, в общем-то, мы и являемся с вами вот, втроем единственными, наверное, покупателями этих супермаркетов, вот, поступило огромное количество всяческих импортных сыров. В частности, вот недавно я видел сыр прямо это, и с плесенью, и с червяками, вот, со всякими. Ну, известно, что плесенью еще лечились богатыри. Илья Муромец, вот когда ему разбивали в драке нос, он просто приходил и терся этим местом, а плесень, выступающая на пнях и на сталактитах в скалах. Вот. А вот что касается червей, вот скажите, насколько вот этот сыр с червями, он, в общем-то, дисгармонирует с тушкой нашего с вами славянина?
3: Знаете, я не проводила на себе подобных экспериментов. Видимо, я не попадала в такие вот престижные супермаркеты, где можно найти столь экзотический продукт. Но я думаю, что если вы мне поможете вот, и дадите на исследование подобный продукт, то это будет очень интересно.
2: Наша комиссия неоднократно поднимала вопрос, почему один сыр стоит 30 тысяч российских рублей, что в пересчете означает менее 6 долларов, даже около 5, а другой сыр стоит 130 тысяч рублей, что уже равняется 25 долларам и более. Это вот маркетинг такой агрессивный. В чем дело? Вот, в общем-то, сыр, как я понимаю, если за ним не бегают голландцы с гор, там, не носил какой-то прикладной характер, примерно получается из одного того же молока в тех же самых банках. В чем дело?
3: Ну, дело все в том, что технология производства многих сыров, особенно вот то, о чем вы говорите, сыры с плесенью, типа Рокфора, Камамбера, они все... У них более сложный технологический процесс приготовления, чем простые сыры, как бы очень распространенные дамские, маздамские.

0: которая шита у Versace, она не шьется там на 100 лет дольше, чем та же куртка, сшитая там где-нибудь в Турции. Однако это стоит одни деньги, а другая стоит других денег. Почему? Ну, это здесь элемент престижа.
1: Куртка шею натирает, а после Versace обычно. Я даже вспомнил такой гастрономический стишок. По-моему, из детства он родом. Нет, ребята, это не опята. Это грибок со старушечьих ног. Тает во рту, как мята.
2: Вот, кстати, по поводу еды пришел вопрос, тоже очень приятный. Почему при поедании баночной кукурузы непереваренные зерна обнаруживаются в калии? Возможно ли закупорка пищевода при употреблении сваренных вкрутую яиц? Подпись Евгений. Но я вот, может быть, позволю себе ответить
1: чтобы
2: на первую часть вопроса.
1: Чтобы улучшить перистатику, нужно сварить вкрутую яйцо, очистить его скорлупу, перетолочь ее мелко-мелко и съесть тут же, не запивая.
2: Вот вы, кстати, Юрий Романович, ответили на вторую часть вопроса, а касаемо первой части вопроса, это так называемый синдром коня у Евгения. То есть в конском навозе тоже, как правило, не до конца перевариваются зерна. Это ничего страшного. Это говорит о том, что Евгений обладает богатырским здоровьем.
0: Он вообще проверял, не кентавр ли он там что-нибудь.
2: Да-да-да.
1: А лучше вкрутую яйца не варить, потому что, ну, вы сами понимаете.
2: Да, ну что же, послушаем телефонный звоночек, да? 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Меня очень интересует вопрос ранней импотенции. Вот при ранней импотенции, говорят, хорошо привязывать к пенису корень женьшеня. Но это для китайцев. А как для славян? Можете сказать, и каким сортом лучше пользоваться?
2: Спасибо.
1: Ну, не каждый корень женьшени обладает надлежащей длиной и крепостью, чтобы привязанный он сослужил необходимую службу. Поэтому лучше применять более родные нам дранки, щепки.
2: Бревна березы еще хорошо. Ну, березовые поленца. Это старый древний метод.
1: Ива плакучая не годится.
2: Не годится. Овес еще можно. Пук овца. Взять пук овса и обмотаться.
1: В принципе, как известно, все болезни от нервов, поэтому имеет смысл привязывать какие-то вот вещи к лбу. Восстанавливая действие центральной нервной системы, можно вылечить и нижние чакры, если говорить о китайцах, и вылечить импотенцию. Если привязать свежий срез осинового поленца аккуратненько к лбу и проходить 3 дня и 3 ночи, то вполне возможно будут какие-то позитивные изменения.
2: Еще полезно скосить
1: лук,
2: покрытый
1: росой. Маяковский, работая в окнах роста, спал на полене. И вот я думаю, что его слава и такой яркий жизненный путь, тому великолепное следствие, что...
2: А еще полезно скосить лук, покрытый росой. Ну, косой скосить лук, покрытый росой. Это стих, вы не поняли.
1: Стих,
2: ну, ничего,
1: да,
2: ладно,
1: рифма.
2: Давайте звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
4: Вот бюллетень исследовательского центра французского госпиталя «Зимию» сообщил, что в Россию импортируемые продукты имеют 22 добавки, которые представляют собой не что иное, как психотропные вещества, вызывающие заданные изменения в физиологии и психике человека. Вот они приводят пример, что вот шоколад западного производства имеет в своем составе 450 молекул, содержащих психотропных элементов, которые призваны вызвать навязчивое желание потреблять именно этот шоколад. Вот я хотела бы все-таки понять, все-таки все продукты импортные, они сертификации же имеют, и имеют какую-то проверку, но кто все-таки на это обращает внимание?
2: Спасибо, спасибо. Кстати, вот, Алла Михайловна, этот вопрос, в общем-то, в ваш огород полетел. А смысл тут следующий, что действительно, это уже доказано, что та продукция Кока-Кол всяких, да, и прочих обладает вот именно этими же свойствами. Вот это уже не секрет ни для кого, но кто скажет нам где?
0: Ой, это действительно очень серьезный вопрос, который вы подняли, потому что действительно вся импортная продукция должна проходить обязательную сертификацию, поступая на российский рынок. Но, к сожалению, мы сейчас не справляемся с этим потоком. Очень часто проходят продукты, которые, условно говоря, покупают

0: сертификаты себе, и детального исследования не было. Вот. Ну а что касается вот каких-то, то, о чем вы говорите, каких-то психотропного действия, набор элементов, знаете, я, честно говоря, впервые слышу такие вещи.
1: Но нет, на самом деле сейчас... что-то скрываете, Алла Михайловна, вы что-то скрываете.
0: Нет, но на самом деле сейчас появилось очень много всяких разных сообщений. Людей немножко и запугивают, и это своего рода и антиреклама какая-то. Вот. Поэтому ко всем таким заявлениям следует относиться с определенной долей осторожности.
2: Если речь идет о зомбировании, то вот женские гигиенические средства с их агрессивной навязчивой рекламой, они зомбируют куда сильнее. Все вот эти крылышки и летучие фразы «все в порядке», «я спокойно», «я спокойно». Вы заметите, что вот все рекламные слоганы, сопровождающие эти средства, они носят характер аутотренинговых тезисов, что я спокоен, есть, дескать, все ушу в порядке, такое, я спокоен, да, все в порядке. Да. Вот здесь как раз и имеет такое прямое заговаривание, зомбирование и явный гипноз. То есть запрещенный 25-й кадр, скрытый, вышел в такой вербальной форме. Это еще более коварно и...
1: Страшно, конечно, безусловно. Алла Михайловна, встает некоторое такое противоречие перед нами, да? Все вот эти продукты западного производства, безусловно, покупаются, в общем-то, в какой-то степени на средства валютного фонда. Безусловно, валюта уходит, и понятное дело, что, в общем-то, какая-то часть этой валюты оседает в чьих-то карманах и так далее. Но нас это не касается. Нас касается другое. Может быть, стоило бы вот эти средства, которые тратятся на закупку там вот этой пищи, которая даже не может пройти сертифицирование, просто говоря, потратить на подъем все-таки отечественных производителей
2: сорвелек. Люди пьют.
1: А, вот в чем вопрос. Ну, тогда послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, доброй вам ночи или доброго утра.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: Да, я вам очень сочувствую, наверное, устали вы.
1: Нет, ну что, мы полны сил, мы иногда ходим тут, это принимаем джакузи, и нам делают массаж пяток практиканты.
3: Ну, значит, с вами все в порядке.
1: Безусловно.
3: Вопрос такой к вашей уважаемой гости, светилу. И так далее. А как вообще вот лично гости относятся к такому продукту? Я не знаю, его иногда называют продукт питания, Гербалайф.
1: Спасибо.
3: Да.
1: Спасибо, спасибо. Видите, Алла Михайловна, новое погонялово у вас теперь светило. Я так запишу, светило. Да. Так что касается Гербалайф.
0: На самом деле. Это вопрос очень серьезный, потому что бум Гербалайф охватил не только Россию, но перед этим он прошел через весь мир. И лично я никогда на себе не ставила подобного эксперимента, вот, но отношусь я к подобным продукции с некоторым скептицизмом. Потому что все, что навязчиво хвалится, всегда оставляет вопросы и сомнения о своем качестве, потому что хороший продукт, он как-то быстро разлетается. Вот. Потом эти все продукты не так давно известны и не так давно употребляются. И никто не может сказать, что вот человек, который там пользовался пищевыми добавками, сделанными Гербалайфом, вот в течение там 5 лет, через 10 лет не умрет от потери иммунитета. Потому это пока об этом судить очень сложно. То есть должно пройти какое-то время.
1: Алла Михайловна, а вас не настораживает еще вот во всей этой гербалайфной истории, что практически это продукт на грани религии? Вот.
0: Да, здесь какая-то...
1: Как вот секта такая... Омсен-Рикё, вот что-то да, да, связанное да. с этим. Нездоровый ажиотаж, вот общественный и так далее. И действительно, ведь заметьте, это же по идее человек, который... А это уже доказано, который проходит, вот скажем, так называемый курс вот этого питания этим гербалайфом, через какое-то время, то есть действительно у него происходит резкое улучшение здоровья, дескать, омоложение, затем после того, как он перестает...
0: Понимаете, вот это вот все резкое улучшение и резкий подъем, ведь в организме человека все очень скомпенсировано. И если мы вдруг создали резкий подъем, то значит, когда-то за этим резким подъемом должен прийти резкий упадок.
1: То есть попросту они подсаживают, получается, на это?
0: На самом деле мы просто с всеми этими продуктами мы вызываем очередной стресс для организма.
1: Совершенно верно.
0: Все, что будет дальше, ну дай бог, если все это закончится очень хорошо.
1: А вот
0: но
1: скажите,
0: никто не даст гарантии, что это все.
1: Скажите, пожалуйста, как вот старший консультант, вот какова сейчас вообще ситуация на родине Гербалайфа с этим Гербалайфом? Ведь, насколько нам известно, там это не только сейчас уже запрещено пропагандировать, а просто не просто этот бум прошел.
0: Говорят, что да, люди через это все прошли и сейчас
1: перешли, пересели на тренажеры, собственно.
0: Да, сейчас это все как-то затухает. Но понимаете ли, дело в том, что американцы, они вообще отличаются тем, что они очень подвержены всяким веяниям, влияниям, они такие очень активные. И это мы так все ко всему недоверчиво относимся, во все вглядываемся, вот как, что будет дальше. Вот.
1: Они же как птицы, они едят все, что им дадут.
0: Да, но там другая культура, поэтому, ну, не знаю, может быть, им это все вот было хорошо. Ну, я советую быть осторожным.
1: Ну и вообще хотелось бы в заключение нашей встречи попросить вас, Алла Михайловна, как-то обратиться к нашим согражданам, к нашим радиослушателям с каким-то таким, ну, с таким это...
0: Вы хотите сказать воззвание?
1: Ну, дескать, да.
0: Ну, это, наверное, будет громко сказано. На самом деле, я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы та пища, которую они употребляют, пища была для них не просто средством для получения энергии, чтобы пища, как говорил Гиппократ, была лекарством для их организма. Будьте очень внимательны к себе, потому что сейчас такое время в России, что если вы сами не позаботитесь о своем здоровье, если вы сами не будете бдительны к тому, что вы едите, никто за вас этот вопрос не решит. Страшно, конечно, то, что мы находимся в таком упадке финансовом, и нет возможности противостоять вот этому потоку всяких странных продуктов, появляющихся на нашем рынке. Будьте внимательны сами, читайте литературу, не гнушайтесь различными справочниками. Вы найдете там действительно много полезной информации. Вот. И опять-таки, знаете, что все то, что выпускается в России, по крайней мере, ну, крупными заводами, комбинатами, по крайней мере, это более известный. Вот эти продукты точно прошли сертификацию, они точно безопасны. Но это какая-то гарантия, хотя бы, может быть, небольшая, но хотя бы какая-то гарантия для людей, что...
4: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
5: Эхо Москвы.
1: И в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Как я уже сказал, речь у нас пойдет о системе интернет, но не только. И начнем мы, так сказать, нашу беседу с того, что, Андрей, я знаю, что при институте базитологии вот буквально в прошлом месяце открыт новый филиал, который как бы носит какое-то название. Ну, я сейчас не могу его целиком привести, но типа того, что как бы влияние, в общем-то, средств массовой информации и компьютеризации, и также технического прогресса на, так сказать, приближение апокалипсиса. Насколько вот то, что я сказал, соответствует истине, и вот если можно поподробнее об этом институте.
6: Наш институт — это, в общем-то, как бы новая, новая ипостась нашего института базитологии, то есть институт всеведения, так называемый, и как таковой даже появился предмет для изучения всеведения. Все это связано, скорее всего, с грядущими апокалиптическими явлениями, которые так или иначе вот фигурируют в нашей жизни. То есть там библейские или же там какие-то надуманные другие. Короче, все виды, значит, конца света, они как бы нами теперь рассматривались в последнее время активно очень. И в результате вот выработался целый предмет для изучения. То есть вот причины и, так сказать, характер вот так называемого конца света или же вот конец сущности, которые грядут. То есть изучение вот этого состояния ожидания, что ли, конца света и напряженности, связанной с этим.
5: А вот тут сразу напрашивается такой же вопрос. Вот ты сказал, как бы ожидание вот наступления этого как бы момента. Да. Но хотелось бы вот узнать, а не будет ли в этом новом институте какого-то, может быть, отдельного какой-то кафедры по, так сказать, изучению и, так сказать, применению средств, которые способны как-то хотя бы оттянуть конец? Ну, я имею в виду конец, конца света, ничего другого тут нет. Или, и тут уж не говоря о том, чтобы вообще его каким-то образом предотвратить. Потому что, конечно, очень интересно заниматься исследованием явлений, которые рождаются, так сказать, в момент ожидания вот апокалипсиса, но как бы я знаю, что вот организовать какой-то институт, для этого нужны, в общем-то, крупные финансовые средства. Если они как бы поступили, то наверняка можно вот как бы отдельную кафедру сделать по предотвращению и оттягиванию. Ну, я бы ее так назвал. КПО. Кафедра предотвращения и оттягивания.
6: Ну, на самом деле, как бы тебе сказать, последовательно, если отвечать, то насчет средств. То есть общепринято такое понятие об любом исследовании, о любом исследовании, оно связывается, как правило, с экономическими затратами и так далее. В основном это мнение распространяется на современную науку, ну и науку собственно, то есть науку, научные знания с тех пор, как они стали, в общем-то, выделяться в отдельную, так сказать, отрасль, сразу потребовалось, собственно, финансирование вот этих мыслителей или деятелей вот интеллектуального труда. То есть в свое время разделились так группы людей на тех, кто, так сказать, работает безумно, кто умом и кто, в общем-то, распределяет средства между этими группами. На самом деле, так сказать, вот бескорыстное изучение или еще что-нибудь, оно не требует создания каких-то, ну, я не знаю, каких-то субстанций, которые бы требовали какого-то сложного материального воплощения, такие как институты там или тому подобные вещи. То есть на каком-то примитивном уровне, например, финансировать какие-то физические исследования, это, в общем-то, необходимо, но, например, эта наука сама по себе, изучение материальных вещей, она, соответственно, и требует материальных затрат. А изучение философии, оно, в общем-то, ограничивается, так сказать, с человеческим разумом, и никакие формальности, в общем-то, в истинном стремлении к изучению там, каких-то предметов не требуется. То есть, наоборот, какое-либо финансирование извне, да или вообще вопрос финансирования ставит всегда под сомнение искренность этого знания.
5: Да, да, да. Это, кстати,
6: вот. И продажность, так, как следствие, в общем-то...
5: Поскольку результат может корректироваться тем, кто финансирует этот проект.
6: Да, разумеется.
5: Слушай, а вот здесь другой вопрос сразу напрашивается. Все наши радиослушатели сразу наверняка воскликнули в свои 5-5 голосов. Дескать, ага, вот тут-то мы и поняли, в чем зарыто животное, то есть собака. Результаты этих исследований, они ведь, по идее, никогда не могут быть опубликованы в Центре предотвращения паники среди населения, потому что как бы эти результаты, они будут нести в себе какие-то, скажем так, факты чисто статистики, но эта статистика, она будет показывать динамику, так сказать, роста вот этого градуса наклонного, который катится.
6: Ты как будто ты очень уже ну, как-то погружен в наши вопросы и проблемы. На самом деле ты не совсем, в общем-то, еще в курсе, то есть ты так, в общем-то, в общих чертах знаешь, конечно, нашу деятельность, но Но я тебе хочу сказать, что на самом деле здесь очень серьезный такой момент насчет mm-hmm. предотвращения и, так сказать, вот информационной поддержки желающих, вот, которые хотят, в общем-то, каким-то образом получить информацию и как-то ее использовать. То есть, например, там, избежать, там, например, конца света или еще что-нибудь подобное. На самом деле здесь вопрос заключается в том, что как качество информации и направленность ее, она связана с индивидуальностью как таковой. То есть, на самом деле, эти исследования доступны будут всем. Но вопрос заключается в том, что избежать каких-то сложных, например, фатальных явлений может всякий, но чисто, так сказать, на уровне понимания. То есть он получит достаточную информацию, которая предупредит его о том, что может произойти с человеком или с человечеством в общем, а остальное, как говорится, в его руках находится вся его дальнейшая, пути его. То есть, как, например, это не похоже, например, на то, что если там предупредить кого-то о какой-то катастрофе, то человек может ее избежать. Причем катастрофы и жертвы катастроф, как правило, явления непредсказуемые. И вот эта вот непредсказуемость, она есть часть нашего особенности развития ментальной. То есть, собственно, к чему пришло человечество, к развитию логического мышления. В общем-то, вот эта ступень развития, она как раз создала некоторые стереотипы у человечества в общем, которые, в общем-то, создают именно фатальность некоторых явлений, которые не свойственны, например, животному миру. То есть человек, в отличие от животного, не может избежать некоторых стихийных бедствий. То есть, например, землетрясений и наводнений.
5: Нет,
6: там
5: животное тоже может, но другое дело, что оно...
6: Что может? Нет, оно человек не может, имея в арсенале своем бесконечное множество научных всяких институтов и тому подобных вещей, которые возвышают его над животным миром, над курицей то же самое. Но он не в состоянии действительно прогнозировать или предсказать вещи, которые для животного мира понятны как вообще.
5: Само собой.
6: Да, как само собой разумеется. То
5: слушай,
6: есть,
5: а вот не есть ли это...
6: блуждание, рукоблудие, то все вот это вот достижения, они имеют, так сказать, оборотные стороны, очень даже значительные, которые больше влияют ущербным образом на человечество. То есть, на самом деле, разработка и приумножение каких-то материальных, например, материальных каких-то достояний или еще чего-нибудь, оно, имеет очень серьезную проблему в, опять же, элементарно возьмем в утилизации. То есть проблема, например, увеличения чего-нибудь никогда не предусматривает проблему утилизации. То есть даже элементарные такие вещи, они человек покупается буквально на человечество, регулируемой политикой. То есть, на самом деле человечество, поведение его манипулируется буквально кучкой какой-то оголтелых политиков. Как если брать по-крупному, да? То есть нам создают моду, вообще идеологию какую-то формируют. То есть свобода здесь, конечно, зависит в большей мере от общественного состояния, сознания, а оно формируется, как правило, именно политической верхушкой. То есть здесь получается какой-то странный, в общем-то, парадокс, что у человечества масса сознательных индивидуальностей находится на самом деле во власти группы. То есть вот это какое-то сознательное, что ли, участие может быть, в этом.
5: Может быть, ты знаешь, это связано с тем, что, так сказать, с утратой вжака. Как бы ведь все равно человек — это животное стадное. Ну,
6: почему
5: изначально.
6: Утраты? Она...
5: А утраты именно индивидуального вжака. То есть, скажем, если мы все пойдем за Гитлером, к примеру, то это очень примитивный, так сказать, примитивный инстинкт. Это один вождь, это то же самое идолопоклонничество. А как бы ведь все любят выражать свое мнение, быть яркой индивидуальностью. И тем самым они уходят от поклонения единому какому-то человеку, а подчиняться группе каких-то людей во всем, это как бы проще и оправдывает себя.
6: Ну, ты здесь как детализируешь, можно сказать. То есть вот в животном мире вообще вот эта форма вожак и стая, она почему-то считается нормальной, хотя там на уровне инфузории подобных явлений не бывает. Но и в животном мире существует без какой-то иерархическое существование, существует свободный животные, такие как орел, лев там, и тому
5: да
6: подобное.
5: Нет, ну, кстати, у орла тоже бывают вожаки. Нет, вот тут недавно орла... совершенно состоялся
6: ну,
5: просмотр.
6: Ну, хорошо, давай тогда это мы потом отдельно рассмотрим.
5: Послушай, я вот какую хотел сейчас затронуть немножко тему. Тему действительно серьезную. Эту тему, так сказать, роста какого-то производства чего-то и полное отсутствие заботы об утилизации.
6: Да.
5: Вот давай прикинем, поскольку человек все равно, ну, все равно это животное. Тут как бы животные есть. Это...
6: Нет, у него животное начало как раз деградировало очень сильно. Вот
5: что. Вот. То есть я как раз хотел к этому подвести. Вот смотри, даже птица та же самая, она как постоянно чистит свое гнездо и не гадит в него, чтобы там была какая-то зона более-менее чистая. А человек, получается, несмотря на технический свой прогресс, еще что-то, он утратил это свойство. Ведь свойство, так сказать, утилизации, это на самом деле сродни, так сказать, вот инстинкту самосохранения, как ни странно.
6: Конечно.
5: А почему он утратил? В ходе чего? Вот ваш институт не проводил ли такие разработки?
6: Ну, это же, собственно, вопрос. Ответ сам напрашивается. То есть уход от животного начала. То есть вот человек, как бы он не гордился собственной человечностью, на самом деле утеряв, так сказать, корни, связанные с животным началом, не развивая их, так сказать, в каком-то приемлемом русле, ну, окончательно, в общем-то, погряз в логике и антилогике. То есть он на самом деле находится... Это все равно, что, так сказать, дать орудие труда какой-нибудь идиоту какому-нибудь. То есть это на самом деле получается, что когда мы... Ну, элементарные вещи непонятны в этом случае. То есть, производя что-то в большом количестве, в любом количестве, человек должен представлять себе хотя бы приблизительно, где он это расположит, и приблизительно, так сказать... То есть, творец. Творец должен быть полноценным творцом. То есть, творец, он должен быть созидателем от начала и до конца.
5: Ну, для примера можно. Я тут, вот, может быть, несколько неудачный, но очень яркий. К примеру, например, если кто-то едет в вагоне метро, его вдруг потянуло в блёв, то есть только самый идиот или самый уже, которому плохо, он там прямо в вагоне и наблюет. Все же бегут куда-то, ищут какое-то рациональное местечко для, так сказать, отходов своего желудка. Uh-huh. Вот. А уже при каком-то научном акте, когда ты создаешь, например, я не знаю, там какую-то там атомную бомбу, к примеру, то, естественно, если уж ты думаешь о последствиях своего блёва, то нужно думать и тем более о последствиях того, что ты изобретаешь, правильно?
6: Ну, разумеется. Мы даже... Вот если взять... Здесь мы взяли какие-то крайности, которые, в общем-то, объяснить просто так невозможно. А возьмем хотя бы там производство какой-нибудь элементарной вещи, которая является повседневной, которая должна утилизироваться. Возьмем пример вот хотя бы наш любую человеческую среду обитания. Она вся обеспечена всеми нашими промышленными продуктами. Там легкой промышленности, начиная от тяжелой и заканчивая легкой, вообще всем чем угодно. Вот, значит, эта квартира как бы проекция, микромир, так сказать, нашего человечества с его производством и утилизацией. И скажи, вот, пожалуйста, сколько у нас в этой квартире, в нашей среде обитания предметов, которые рассчитаны на утилизацию, на рациональную утилизацию. Например, селяне, которые ближе к животному началу, они отходы все используют рационально. У человека, который урбанизирован, мусорное ведро, которое он, в общем-то, выбрасывая в мусоропровод, все, он даже не думает, что дальше происходит. На самом деле, если его лишить этого мусоропровода, оставить, так сказать, просто ему место, он это место загадит и превратит свое жилье в нежилое уже буквально там через какое-то время. То есть жить там невозможно. На самом деле человек производит... То есть он потребляет извне.
5: Послушай, ведь проводились же такие эксперименты, и они даже были засняты на пленку. Мы неоднократно о них рассказывали вскользь, но, может, сейчас стоит поплотнее этим заняться, когда целиком происходила заварка унитаза, и давалось на семью определенное количество живности, там куры, козы, какие-то семена, одна комната, говорилось, там это под микрополе ваше, это ваша планета, живите здесь и сами утилизируйте. Значит, сперва они своими там фекалиями удобряли это поле, затем постепенно получилось так, им оставили какие-то средства связи с внешним миром, потом постепенно папа занялся выходом в интернет, вместо того, чтобы заниматься проблемами утилизации отходов своего микромира. Конечные кадры показывают уже совершенно непроглядную картинку, то есть где-то приблизительно это произошло то же самое, что с опарышами, то есть это даже не птица, то есть опущение этих людей произошло даже не до уровня птицы, пернатых или рыб, а до каких-то примитивных форм, которые, иной среды, кроме как смесь даже собственных фекалий и каких-то чужих, там, своих коз, животных, уже и не представляют.
6: Так что произошло-то, я не понял.
5: Они целиком и полностью слились с козами, огородом и фекалиями. Это стал один человек.
6: Да, но это похоже на какой-то вымысел.
5: Нет, есть видеосъемки. Эксперимент.
6: Да,
5: понятно, что это я сказал в переносном смысле, да. Не один, а там сложно разобрать, кто из них поле, кто коза, кто папа. Но папа один остался с интернетом, его в конце концов, загасили они.
6: Проблема-то, она остается. То есть, на самом деле, они могут проявить себя в иной форме. То есть, пока об этом речи не идет. То есть, например, любое производство, оно пока что очень-очень косвенно касается, процесса утилизации. То есть, на самом деле, человек заинтересованный, поскольку человек взял на себя смелость, роль творца богоподобного, он, должен как-то продумать этот вопрос. То есть, например, создавая что-то, нужно думать о последствиях своего творчества. То есть, например, пока... То есть, производство наносит вред. Такой тезис. До тех пор, пока, не будет сбалансирована идея утилизации.
5: Идеи создания.
6: Да.
5: Послушай, тут интересно привести статистику. Мы проводили статистические исследования, по которым выяснилось, что всего 8% всех, материальных ресурсов планеты задействованы на утилизацию, результатов человеческой жизнедеятельности. Тогда как более 80% расходуются на прогресс науки и прочего. А всего 20% беременных.
6: На самом деле это ложная информация.
5: Возможно,
6: возьмем модель.
5: Фото?
6: Квартиру, да? Модель человечества с его производством. Это мусорное ведро каким процентом по отношению
5: к объему
6: является? Это вообще какая-то...
5: Сотая процент. Да. Не сотая, конечно, но где-то там десятая процент.
6: Да. Причем это посредник. На самом деле, если...
5: Понимаешь, в эти 8% входят затраты. То есть ведь кто-то выносит это ведро, то есть сюда это плюс добавляется, так?
6: Да.
5: То есть кто-то там это ведро моет потом. То есть все вот эти средства, они у них получились 8%. Накинули, естественно, чтобы отмазаться, отмыть деньги. Это все тоже вполне понятно. Но где-то, я думаю, в принципе, там процента 3 реально, это, наверное, реальные цифры все-таки. от 100, естественно.
6: Ну, в общем, да. И пока, вот я считаю, что неразумно, в общем-то, продолжать любое производство до тех пор, пока не будет сбалансирован вот этот процесс утилизации.
5: Поэтому, послушай, да, да. Тут есть еще один момент. Утилизация... Как бы вот я недаром привел эти проценты, да, угу. Вот они, эти проценты, учитывают только утилизацию промышленной, пищевой промышленности. Вот, но согласись, что существует еще, так сказать, продукция иного рода. Это продукция информационная, которая тоже, как бы, как ни странно, должна подвергаться какой-то утилизации. Интеллектуальная продукция, то есть какие-то mm-hmm. идеи. Вот если сейчас посмотреть, какое количество населения земного шара, какой, опять же, процент задействован, так сказать, на примитивной достаточно и непрестижной утилизации продуктов mm-hmm. человеческой деятельности, а какой занимается, так сказать, созданием чего-то, мы увидим такой процент, что это официальная статистика, всего 0,7% населения земного шара задействовано в утилизации промышленных и продовольственных отходов. Где-то около 40% населения
6: земного... 0,7%.
5: Ну вот такая статистика. Нет, населения. 40% задействованы в, так сказать, физическом труде по росту, по прогрессу производства. Около 20, тут, ну, с лишним процентов, это, так сказать, сотрудники умственного труда, работники. А остальные, понимаешь, оставшиеся 40%, они делятся на безработных, пенсионеров и, как ни странно, на журналистов и на людей, работающих, так скажем, в информационном бизнесе, за uh-huh. которыми тоже нужно производить какую-то утилизацию.
6: Uh-huh. Вот по поводу информации. На самом деле сейчас как-то это рассматривается вопрос с точки зрения полезности. То есть так или иначе, значит, это вопрос всегда, в общем-то, сбалансирован в пользу полезности. То есть вообще не рассматривается, так сказать, источник, вот как бы сказать, разрушительный, деструктивный. То есть вот
5: период... Сторона вот эта, деструктивная сторона, деструктивная. Потому что ведь информация, это, как ни странно, тоже материальная вещь. То есть да. это то же самое, что антибиотики практически. И какое-то, скажем, какая-то информационная, скажем, серьезная компания, она может навредить гораздо больше, и в том числе, кстати, экологии, нежели там, если мы сейчас подойдем вот с тобой и подожжем шинный завод.
6: Угу. Ну, на самом деле здесь информационное воздействие всегда рассматривается как-то, в общем-то, в ограниченной форме. А если взять, возьмем любую проблему, какой, например, там моральное разложение, да? Uh-huh. То есть, например, моральное разложение, оно связано, в общем-то, не с идеей духовного падения, а именно как бы с манипуляцией информационной.
5: То есть над индивидуумом произвели манипуляцию некоторые информационные структуры, как ни странно.
6: Да.
5: Причем в совокупности. Это может быть даже не направлено специально, что вот, дескать, давайте мы вам разложим, а просто, опять же, продукт неразумный, неразумного ведения информационной работы.
6: Да. Возьмем такие пороки, как, например, гермафродизм, к которому мы сейчас постепенно все приходим, да?
5: Причем то это визуально. Вот сейчас многие, например, извини, что я перебиваю.
6: Как визуально? Нет, это же органически уже.
5: Нет, органически. Я имею в виду, что многие наши радиослушатели сейчас типа скажут, ну вот, дескать, здрасте, посрамши, приехали. Угу. К чему вообще мы заговорили об этом явлении? А на самом деле я просто хочу навести на, так сказать, визуальный ряд, пожалуйста, включите телевизор, там высокие моды и все вот это прочее, посмотрите, определите, пожалуйста, вот по лицам.
6: Ну, как
5: которые камеры выходят, мужик-то или баба-то. Правильно? Это очень сложно это сделать.
6: Ну, на самом деле, здесь я не думаю, что среди слушателей, людей вообще нормальных, есть те, которым нужно доказывать, что сейчас, в общем-то, происходит усреднение полов. То есть это очевидно. То есть с начала века, по крайней мере, вот настоящего века 20-го, это очевидно. Просто происходит усреднение. Если рассматривать это в прогрессе, то можно себе предположить, что какой-то кризис в конце концов ожидается, или буквально, так сказать, усреднение пола и его рождение как таковое.
5: Послушай, а ведь есть такое как бы философское, знаешь, понятие, что, дескать, все идет по там якобы какой-то спирали.
6: Да,
5: вот спирали. Ведь ты, я знаю, еще, так сказать, имеешь историческое образование, как бы серьезное достаточно. Вот если проследить туда-назад, там, в прошлое, и какие-то века, то ведь наверняка было уже такое явление, вот, так сказать, гермафродитизма общества. Я не знаю, а может, там при короле Людовике каком-нибудь, или при Генрихе, ну, как это у них принято у историков, вернее, у вас, у историков. Вот как бы ты бы не мог провести аналогию с какими-то вот древними делами, ведь мы можем через них проследить, то есть следующий этап вот этой после гермафродизации древности, он как бы и есть микромодель того, что, может быть, ждет в ближайшее будущее вот современных населения.
6: На самом деле, я хочу сказать, что подобных явлений, существующих ныне, не было. То есть существовал гермафродизм в качестве моды, в качестве какого-то явления искусства или культуры, или же ну, какой-то ситуационный, абсолютно не связанный с какой-то эволюцией. Потому что сейчас гермафродизм приобретает эволюционную форму. Это намного серьезнее, чем, как, скажем, там, например, какое-нибудь культурное явление, там, какой-нибудь
5: подвязки, там, или
6: амазонки, например, остров, там, который, понятно, в общем-то, понятно. Или, там, например, какая-нибудь педерастия в Риме, там, в древнем, там, и тому подобное. То есть это совершенно какие-то культурные, какие-то небольшие слои, которые, в общем-то, не принадлежат к эволюции. То есть это микромодель, конечно. Ну, то есть Рим, там, например, если взять микромодель, она имела свой восход и закат. Как раз на закате, может быть, и имел развитие, вот, например, гомосексуализм и там лесбиянство. Но на самом деле это очень микроскопическая модель. То есть если брать, конечно, какие-то тенденции, которые могли существовать в качестве, так сказать, вот предтечи или признаков, которые давали человечеству понять, что их ожидает в будущем, то, конечно, это были знаки. А, так сказать, эволюционного такого момента не было подобного теперь.
5: Баловство одно было.
6: Да, баловство.
5: Послушай, вот опять же я, так сказать, к статистике обращаюсь. Статистика гласит, что 80%, значит, того, что сейчас происходит тотальная гермафродизация общества и слияние полов, ложатся на чисто экологические причины загрязнения воздуха. А вот 20%, так сказать, ученые спорят, из-за чего это происходит. То есть, но как бы есть еще и ряд других причин. Я знаю, что у вашего института имеется свое мнение на, вот об этих причинах, не связанных с экологии. Понятное дело, что организм защищается, там, как бы невыгодно носить там между ног какой-то кусок мяса, и также невыгодно терять кровь во время месячных, поэтому природа старается это компенсировать, чтобы каким-то образом у человека оставалось у организма больше ресурсов на защиту от все более загрязненной окружающей среды. Но 20% вот эти остаются загадкой для многих.
6: Да, я могу это проинтерпретировать. Дело в том, что, например, как проблема экологии, на самом деле это надуманное, в общем-то, явление. И...
5: То есть под эти 80% списали еще много чего?
6: Да, на самом деле экология это, например, аналогично ну, фашизму или каким-то национальным тенденциям там существующим в своей эпохе. То есть Экология — это та же самая какая-то политическая авантюра. То есть это... Ну, политическая авантюра, так скажем, под, так сказать, под этим лозунгом много чего осуществляется. На самом деле это к человечеству, к его оздоровлению, к развитию его самосознания индивидуального не имеет никакого отношения, а наоборот, как бы уводит. То есть я хочу сказать следующее. Информация. Информация вот является причиной, так сказать, распределения и качества информации. Оно является причиной вообще беды человечества в общем. Известна, значит, победа Логоса над Зевсом. Означает это следующее, что, в принципе, стремление к сознательному существованию, вернее, не сознательному, а ментальному существованию, интеллектуализация, она на самом деле уводит в такие дебри, что человек теряет постепенно смысл некоторых явлений и смысл вообще существования. Таким образом, он приобретает, там, например, логическую информацию о, там, например, тех или иных явлениях и как бы отрабатывает, то есть, понятие о мире. Например, он, имея экскурсию, так сказать, вот какую-нибудь эрзац-экскурсию, там, например, по телевизору, он компенсирует стремление познать это органически, то есть познать это душой. То есть, попав послушай, в это
5: извини,
6: место... Да,
5: извини, а вот здесь встает вопрос, что ведь, скажем, вот эта информация, которую он видит по телевизору, и которую там воспринимает чисто, как получается, через перископ другого какого-то персонажа. Вот насколько здесь опасна и негативна роль вот этого человека, который эту информацию выдает. С одной стороны, вроде бы чисто, опять же, экологически роль его благая, познакомить там с неведомыми странами, ну, к примеру, да, тех, кто не имеет возможности туда съездить самостоятельно и лично убедиться в их красоте. Но с другой стороны, как бы, в любом случае он фильтрует эту информацию, хочет он этого или не хочет, через как бы свои собственные мозжечки, почки там и прочие катышки. Вот. Насколько его роль негативна в этом или насколько она позитивна с твоей точки зрения?
6: Ну, здесь я отвечу так, что на самом деле оценивать, например, этого субъекта вообще не имеет смысла, потому что, оценивая, мы таким образом опять вернемся к тому, что мы сам принцип, смысл вот этого явления оставим в покое, и он уйдет от нас, как всегда там. То есть мы опять набросимся на какую-то жертву временную, найдем понятно, причину, да, придумаем какую-нибудь опять катастрофу, связанную с телевизором, или с человеком, который нам презентует это шоу. На самом деле, суть этого явления заключается в том, что это один из типов того, что уводит человека, так сказать, от органического восприятия, от гармоничного восприятия мира. То есть развивает логическую компоненту, оставляя, так сказать, недоразвитую душевную, то есть однобокое вот это логическое развитие, оно придает человеку как раз вот эти формы, то есть вот это, например, усреднение пола, оно, в общем-то, есть причина избытка вот этой логики, информации, интеллектуализации и всего подобного. То есть, на самом деле, декларируемые какие-то явления, они, в общем-то, человека побуждают жить материально по каким-то новым законам. То есть, например, приобретаются какие-то видимые свободы, видимый прогресс. На самом деле человеческий, в общем-то, хабитус изменяется, и поскольку знания, понимаешь, они доступны всем, независимо от пола, там, социального положения и так далее. Поэтому их воздействие на человечество в общем наиболее сильные, то есть сильнее, чем религии или еще что-нибудь. Потому что это направленная вещь. А, например, информация, информационное поле, оно неконтролируемое. То есть на информацию воспользоваться может кто угодно.
5: Ну тут подожди, тут, кстати, я вот предлагаю сразу непосредственно уже, поскольку у нас сегодняшняя программа подходит под лозунгом «Интернет как главная составляющая апокалипсиса», перейти к этому явлению. явлению, потому что все-таки информацию телевизионную можно каким-то образом ограничить. Информацию, например, там даже обычного компьютера, какие-то дискетки, может мама прийти, там, я не знаю, выкинуть это все дискетки, повыкидывать у него, предположим. Вот, совсем другое дело интернет. Это совершенно независимое, как бы ни от каких там... даже на сегодняшний день, даже от силовых, насколько я знаю, структур, независящая совершенно информационная линия. То есть пока работает хоть один телефон, через этот канал может проходить какая-то информация. Вот, поэтому давай уже как бы на примере вот этого явления интернет говорить, то есть, который дает доступ действительно к любой практически информации, начиная от медицинской и кончая о том, где вот можно катышков накидать и накатать.
6: Да, интернет, вот, собственно, это примитивная модель вот этого апокалипсиса, который связан, в общем-то, с развитием, с гиперразвитием, то есть с доминирующим, так сказать, выявленным таким вот основным компонентом логики. То есть это доступ к систематизированному полю знания. То есть на самом деле информация там накапливается, в общем-то, с неизмеримой скоростью. И, в общем-то, это является первым шагом к катастрофе. То есть, например, то информационное поле, которое, в общем-то, как бы существовало более-менее спонтанно, идя на поводу, там, так сказать, у каких-то технических, технических особенностей, например, мод там или еще что-нибудь, они создавали, создание определенных информационных направлений, там, например, кино появилось там и так далее, все это, там, например, печатная продукция, потом листовки, вообще какие-то новые изобразительные формы. И в конце концов, значит, все это как-то находилось в слабых потоках. Общее же информационное поле, оно постоянно наращивается. Причем вот, как, например, исследования, макро- и микроисследования мира, они как бы создают ложные представления, вернее, не ложные, а ненормальное представление. То есть, например, изучение микромира или макромира, которые в результате, например, в результате которого могут появляться продукты, например, как ядерное оружие и тому подобное, оно на самом деле не контролируется человеком, оно контролируется, в общем-то, либо группой людей, либо, которые, в свою очередь, опять же, контролируются политикой. То есть в результате получаем, что свободное информационное поле и пока что независимое там человеческое содружество, которое, в общем-то, держится там, в общем-то, на каких-то условностях. Дело в том, что это информационное поле наращивается с бешеным темпом. И интернет является, так сказать, первым шагом к систематизации этого, в общем, безграничного информационного поля.
5: Послушай, извини, опять что я перебиваю, но давай вот, может быть, немножко опять же, вот на примере интернета покажем, постараемся показать, какое воздействие это оказывает, скажем, на неустоявшуюся психику пупсика, который вот научился нажимать кнопки, способен воспринимать как губка информацию. Вот. И, к примеру, он сидит постоянно дома, у него нет потребности даже выходить на улицу, чтобы получать информацию там, потому что в его интернетовской этой примочке, в его сети сконцентрировано все, что, как ему кажется, ему нужно. И где-то это правда. Предположим, ему там по интернету придет полное описание, ну, к примеру, пера птицы.
6: Uh-huh.
5: Вот, то есть вплоть, ну, все, структуру, все это такое самое, но, однако, ведь это будет все равно неполное описание, потому что по этой сети невозможно передать, к примеру, запах. Запах паленого пера. Ну, вот если птицу, например, жарить.
6: А представляешь, когда это будет возможно?
5: Да, это будет вообще... А знаешь, а может быть, это будет и к лучшему, потому что здесь пока, пока у грудничка у него есть какие-то способности все равно и возможности, и он сам в своем мозгу, в своем воображении дорисовывает, например, запах этого пера, а это приведет...
6: Подожди, да. Значит, давай пойдем по следующему пути.
5: Давай.
6: Мы получим запах и вообще образ почти реальный того же самого пера.
5: А откуда будет выходить запах этот?
6: Ну,
5: из какого-то технического устройства?
6: Да, все это технологически, это элементарно, это все решается. И, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь полную модель, так скажем, вплоть до осязания этого пера. Нужно ли нам будет органическое перо?
5: Нет, конечно.
6: Вот. То есть, когда встанет вопрос, нужны ли нам птицы или перья, мы все скажем, зачем они нужны, когда они у нас существуют в информационном нашем, в информационной базе. И также можно, так сказать, обойтись совсем чем угодно, вплоть до еды и подобных вещей. То есть, наркотики способны заменять человеку еду и систему питания. Хотя это синтезированный продукт, непонятно, каким образом он превращен, там, так сказать, в доступную вещь. Также, почему не может являться информацией, так сказать, источником вообще питания и какого-то заменителя эрзац. Только
5: вполне
6: на
5: может,
6: этом
5: конечно,
6: же не можно нельзя существовать. То есть это может заменить какой-то период времени, может прожить человек, ну, так сказать, результат какой. Всякая синтетика, которая вводится и замещается в организме натуральный продукт, то есть, например, наркотик, он производит на свет, так сказать, уродов, то есть вот этих вот сублимационных уродов, так сказать, вот плодит, так сказать, вот продукт, плод нашего вот этой отношения. То есть мы относимся к природе так, и она нам, в общем-то, возвращает это, как в кривом зеркале.
5: Той же фишкой платит.
6: Да. Вот. То есть вот эта модель, то есть возможность, так сказать, иметь образы какие-нибудь, любые образы, они создадут ну, так сказать, создадут следующее мироощущение, что человек просто, ну, по крайней мере, душевной потребности не будет у него в том, чтобы он как-то получал органичное, гармоничное понимание о мире. То есть, представляешь, например, еще момент. Если ты, например, интерес проявляешь к противоположному полу, потому что ты не имеешь достаточной информации о нем, не потому, что ты имеешь душевную склонность, все говорят, там, любовь сложно там описать, а просто ты не имеешь понятия.
5: То есть это непознанный объект,
6: конечно,
5: привлекающий, да, однако, и тем, что, да, это источник наслаждения.
6: Да. То есть ты, у тебя знание о нем ограничивается предпубертатным периодом, то есть до подросткового возраста все, когда это особенно не различается по полу, не дифференцировано, ну, там какие-то элементарные вещи только. Когда же происходит созревание, в общем-то, на этом понимание и доверие разнополых, в общем-то, людей ограничивается. И остальное все, в общем-то, формирует сексуальную потребность. То есть потребность, в общем-то, в недостаток информации, он создает потребность. В общем, а представляешь, когда он будет иметь полную информацию, вплоть до, так сказать, осязания, запахов и всего прочего. То есть он компенсирует таким образом вообще потребность, так сказать, в изучении этого пола, что, собственно, является основным решающим моментом просто в регрессе, то есть в деградации. То есть отсутствие сексуальных побуждений, творческих побуждений. Собственно, например, моделирование, какое-нибудь моделирование, например, объектов каких-нибудь, если оно доступно будет, вот на нашем примере, если возможно будет создать любой объект, так сказать, модель его, создание эрзаца, оно, в общем-то, ограничивается тем, ну, создаст, в общем, следующую ситуацию, когда человек будет не заинтересован просто в создании, ну, в потребности натуральной. Mm-hmm. То есть вот приведет это, так сказать, к катастрофе и к концу света, так называемому.
5: Я предлагаю немножко отвлечься на музычку. Да. После этого мы продолжим наш разговор. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Кстати, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы к нашему гостю, вы так их формулируете почетче и звоните. В общем-то, я думаю, что у вас будет возможность пообщаться с Андреем Орловым.

0: Ну, это так, я очень кратко сформулировал для тех, кто только что включил приемники.
1: Лишает возможности?
0: Ну, не возможности, а желания даже, я бы сказал так. Ой, я ударился головой об эту планку, сказал, снимите отсюда эту планку. Да.
1: Ну, что с планки там?
0: Да вот тут постоянно на ней кто-то, тут кнотоходцы какие-то вешают. Черт, что над головой не встать, не сесть неудобно. Так вот, я о чем подумал, что как бы действительно явление имеет какую-то опасность, стоит в себе явную, но, ты знаешь, я вот подумал, что есть как бы два, на мой взгляд, серьезных сдерживающих фактора. Первый факт, вот мы говорили о том, что в ближайшее время можно будет смоделировать там даже запах птицы и какие-то визуальные с ней контакты практически. Ну, то есть не визуальные, а я имею в виду физические, то есть там ощупь получить перьевых покровов, к примеру, да? Вот. Угу. И таким образом настоящие птицы станут не нужны, но также и с бабами. Мы уже тоже это обговорили. Вот. Но здесь... Два возражения. Не возражения, а два сдерживающих фактора, опять же. Первый – это характер. Так сказать, ну, по-другому скажем, индивидуальность каждого объекта. Ведь даже там, я не знаю, у любой самой глупой птицы, к примеру, есть свой определенный характер. Понимаешь, общение с птицей, оно еще дополняется этим характером. А характер – это, согласись, все-таки черта, скажем так, непосредственно живая, которую уже компьютеризировать, в общем-то, сложно. Вот. И второй фактор, который может сдержать вот этот рост, так сказать, несанкционированной информации, это элементарные деньги. Потому что, так скажем, большинству населения, по крайней мере, нашей страны, еще не доступно просто пойти, купить компьютер, плюс оплатить какую-то плату, там, денег, там, дать кому-то, чтобы тебя подключили к интернету.
1: Во как. Ну, на самом деле, все, что ты перечислил, это к философии этой мысли не относится. То есть, то, что ты сказал, это на самом деле...
0: Нет, я понимаю, я просто тут подошел несколько материалистически. И...
1: Ну, да. Дело в том, что в развитии этой проблемы как раз и задействованы силы материалистичные. Поэтому, если так, в общем-то, думать, то постепенно найдется какая-нибудь проблема, которую там будут решать каким-то образом. И, опять же, уведут нас от основной идеи. То есть идеи вот этого апокалиптичности, вот этого так, информационного.
0: Да, апокалиптичность, она присутствует, но, согласись, что очень трудно, так сказать, сторонникам вот этого апокалипсиса, но сторонникам, которые, так сказать, сотрудничают с этим явлением неосознанно, как мы уже сказали, великие ученые, изобретая атомную бомбу, с трудом представляют себе последствия, да? Так же и здесь. У них вот есть, я говорю, два недостатка. Первый – это промышленное внедрение этих, как бы, вещей. Оно немножко, как мне кажется, компенсирует вот эту опасность. И второе, опять же, ты согласен, что невозможно передать характер предмета, который целиком, так сказать, о котором целиком информирует вот эта сеть интернет.
1: Ну, вот ты, но ты почему же, да, интернет? Здесь идет речь о создании моделей и эрзацев, которые максимально приближают нас к понятию об объекте. И таким образом нарушает связь так сказать, с природными свойствами. А то, что касается там каких-то деталей, в принципе, человек будет лишен достижения в этом с помощью информации сути вещи как таковой, то есть природной сути ее. И этим-то, в общем-то, и чревато вот эти вот, так сказать, эта информационность. Тем, что она, в конце концов, она, возможно, создаст любые формы, так сказать, заместит полностью там образ, но, так сказать, не создаст природного контакта. То есть,
0: вот... Да. А вот как ты считаешь, вот ваш институт, вернее, не проводил ли такой, так сказать, исследований слабого как раз звена вот этого информационного, я бы сказал, монстра? Так вот, я позволю себе выразиться, да. Так вот, а слабое звено, как мы сказали, вот ты согласен все-таки с тем, что именно, так сказать, отсутствие вот какой-то физической, я бы сказал, как бы это правильно выразиться, в общем, индивидуальности. Ну вот, поясню.

0: Короче, в интернете пупсик может узнать о женщине все. Ему могут дать среднестатистический запах женщины, среднестатистический размер вымени и чего угодно. Тем самым, так сказать, полностью...
1: Ну, ты говоришь узнать, не узнать. Давай уже рассуждать так о техническом прогрессе, как бы завершенном. То есть, когда он, можно сказать, вот как ты общаешься с женщиной, так же он может общаться. То есть, вот до такой степени, например, развития.
0: Вот здесь я с тобой вот как раз не соглашусь. Я это и пытался объяснить. Знакомы ли тебе... Нет, подожди. Знакомы ли тебе, например, случаи, наверняка тебя тоже это иногда изумляло, когда ты, значит, в компании с какой-то женщиной, например, ничего особенного не сделал, ничего вообще особенного не сказал. Ты даже мог просто молчать, сидеть и чувствовать себя удобно, и вдруг она типа вскакивает, вдруг ни с того ни с сего. Обычно, так говорится, в таких случаях моча в голову ударила. И начинает вдруг там либо кидаться в слезы, либо там как-то там выбегает на балкон, чтобы, дескать, там спрыгнуть. Ну, да что угодно. Или вдруг начинает без причины по-идиотски смеяться, понимаешь? То есть какие-то именно не прогнозированные и не вещи, которые невозможно, скажем так, смоделировать искусственно, понимаешь? То есть это должен быть сбой в программе.
1: Да а нет, этот, ты опять же не о том. Я говорю о не характерной черте какой-то особи, которую моделирует, а говорю об качестве. О качестве презентации этой модели. То есть качество презентации может быть безгранично. То есть, ну, скажем так, пусть даже будет она ограничена какими-то теоретическими какими-то особенностями индивидуальности или еще что-нибудь такое. Но это в любом случае, если достигнут будет, например, уровень контакта, который заменит, так сказать, вот реальный объект, это уже на кого-то может повлиять шокирующе. А если постепенно в это входить, то, как уже говорилось ранее, постепенное вот это вот развитие вот этих вот доступности вот этой информации сублимированной, она, ну, как бы приведет к тому, что просто произойдет как бы вырождение или регресс, так скажем.
0: Послушай, я
1: или
0: знаю,
1: катастрофа, да. Так скажем.
0: А может быть, кстати, вот это, опять же, катастрофа, это с точки зрения как бы человеческого индивидуума, может быть, катастрофа или регресс, это и есть, как бы, так сказать, следующая ступень прогресса, которая закономерна.
1: Ну, здесь, да, уже если рассматривать как бы совсем отвлеченные
0: точки, через лупу.
1: Точки, да, то есть философствовать, так сказать, находясь, опираясь там где-то о какие-то небылицы, то, конечно, рассматривать человечество в этом смысле, ну, закономерные концы, да, но просто характер этой кончины, он очень интересен в этом смысле.
0: Вот, ты знаешь, известен такой печальный, может быть, случай, ну, как бы, может быть, он не печальный, но, так сказать, борцы-одиночки. Вот просто еще до того, как был организован ваш институт, эту опасность, которую несет информация, так сказать, проблему утилизации не только там продуктов физических, но и информационных, она волновала, как выяснилось, одиночек. Вот, в частности, Валентин Георгиевич Прорубь, так сказать, компьютерщик-одиночка, он, как бы, сейчас уже в местах далеких находится, но тем не менее он первый, видимо, как бы осознал, но очень гипертрофированно вот эту опасность, и в частности он восстал против интернета. Он занимался так тем, что всячески проникал туда и подтирал какие-то, на его взгляд, файлы наиболее, так сказать, ярко информативные и, так скажем, прикладные. В результате его за этим делом застали, выволокли за губу, ну и, в общем, дальнейшая судьба его плачевна. Вот как ваш институт в этом смысле считает? Вот такие как бы попытки проникнуть в сеть интернет с целью диверсии против самой этой идеи, они, так сказать, во благо цивилизации и развития как бы дальнейших гармоничных, я бы сказал, отношений человеческой особи с природой? Или они все-таки во вред и только на руку?
1: Вот тебе, например, в вопросе об античности, например, возьмем тебе...
0: О греках.
1: это, да, вот сильно занимает вопрос, или вообще возникал ли он, чем закусывал рабочий, который там, например, строил какую-то
0: пирамиду,
1: колонну, там, да. Вот, например, в Акрополе.
0: Ну, то я есть... как бы знаю ответ.
1: Просто нет, ну, когда ты смотришь на него, у тебя такого вопроса не возникало.
0: Почему? Нет, как же возникал?
1: Нет, между прочим, давай говорить, да. Так сказать, честно.
0: Честно, и... честно, вот. Совершенно честно, меня больше всего как раз волновали какие-то вот вопросы.
1: Хорошо, а ты, тебя вопрос волновал, какая там собака мимо пробегала?
0: Конечно, конечно, в том-то и дело,
1: ну,
0: что...
1: слушай, у нас так не получится ничего, потому что здесь ты несешь чушь какую-то.
0: Нет, почему? Я говорю о том, что меня интересовало.
1: У нас перекрывает, в общем-то, вот эта информация об античном здании, она подробно и детально не рассматривает, поэтому один человек, который там с файлами что-то делает, он не имеет никакого абсолютно значения в этом, вот в процессе, так сказать, вот идеологического вообще выражения этой мысли.
0: Ну, а, скажем, ведь этот один человек, он может послужить, так скажем, флагом для, так сказать, сплочения вокруг него какой-нибудь, ну, назовем так, альтернативной антиинформационной сети. То есть
1: нет,
0: сначала
1: все
0: это...
1: эти герои, они смертны, они имеют свой человеческий облик, и не было еще в истории людей, помимо, пожалуй, Христа или еще кого-нибудь. Так вот, чтобы серьезно очень повлиять на человечество. То есть не было таких героев или каких-то подобных субъектов, которые могли как-то отразиться на всем человечестве. То есть здесь я подвожу к тому, что чем информация и, в общем-то, ты говорил, там упоминал о... возможности избежать этого. На самом деле, избежать какими-то методами, как, ну, в общем-то, чисто как бы человеческими такими вот нашими классическими общепринятыми.
0: Ножницами щелк-щелк,
1: да,
0: и все. Так, конечно,
1: то
0: да.
1: есть там в надежде на какую-то там неспосланную свыше там какую-то помощь там, да, ну, например, там, неважно, надежда на что, она как бы не оправдывает себя, потому что когда человек решает, пытается решить для себя вопрос таким образом, то он уходит, собственно, от решения и возлагает все на случай фатальности. Фаталь в этом случае, ну, как бы влияет отрицательно, то есть она как раз и подбирает его в этом состоянии. То есть здесь, скорее всего, просто понимание, так сказать, сути вот этого. А суть была заложена, пожалуй, в каких-то фундаментальных концепциях, которые были отражены там в морали. То есть в морали, в чистой морали, не то, что там, например, какие-то фарисейские там высказывания, там, идеологов некоторых, там, например, разночтение там в там, каких-то библейских заповедей и всего остального, других отклонений, вот именно там ответвлений. То есть есть единые какие-то порывы души, которые формируются, так скажем, в какие-то фундаментальные заповеди, которые связано именно с душой человека. То, что, как бы сказать, сейчас находится под гнетом интеллекта или, так скажем, ну, скорее всего, именно интеллекта, то есть вот информационного вот этого депрессии. Как раз вот последовательность выполнения их, не выполнения, а понимание хотя бы их, она каким-то образом спасала людей от быстрой деградации. Потому что на самом деле эта информация, она, в общем-то, имеет свою, тоже свою, так сказать, контролируемую, что ли, жилу, так скажем, или направляющую, которая, в общем-то, всегда была, в общем-то, ну, доступна за счет вот как раз воздействия со стороны животного начала человека и со стороны, опять же, человеческой компоненты, но алогичной, то есть моральной. То есть человек был более психичен, более эмоционален в свое время. Сейчас он менее психичен и более все-таки интеллектуален. То есть вот, ну, вот эта излишняя, не излишняя интеллектуальность, а, как бы сказать, доминирующая доминирующая интеллектуальность над всем остальным, она как раз и приводит вот к созданию, то есть проблем и моделей проблем именно уровня интеллектуального. То есть он создает и тут же их решает. Там создает и решает, причем это все накатывается как снежный ком. Здесь единственное, так сказать, вот если говорить примитивным языком о спасении каком-то, то это просто понимание того, что существует помимо логики еще душа существует. То есть вот эта борьба знания и интеллект.
0: А вот если как бы избежание опять же этого и вот этого понимания постараться достичь путем, так скажем, дискредитации полной вот самой информационной идеи, ну, скажем, не перерезание ножницами щелк-щелк, а, скажем, вливание какой-то информации, которая, так сказать, подается весьма и весьма серьезно, но тем не менее является полным антагонизмом каким-то, в общем-то, кошмаром, которые реально, так сказать, интеллектуализируют, но при этом, так сказать, кромсуют ножницами душу.
1: Вот. Ну, ты вступишь в борьбу, так сказать, оружием, да. Опять же, именно вступишь в борьбу, которым, собственно, располагает твой противник, но более совершенным и более мощным. То есть здесь, как бы сказать, оно, в этом смысле победы или как-то... Вот,
0: не жди, дескать.
1: Да, победы не жди. То есть какие-то, например... Это, в общем, получается как бы... увлекательная такая литературная форма, там герой борется с чем-то там.
0: Это такие формы открытых писем, ты хочешь сказать?
1: Не совсем. То есть вот вообще модель там героизма, она, ну, в патетике героической, она как-то имела под собой всегда какой-то смысл. А сейчас это превратилось чисто в какой-то утилитарщину. То есть именно, ну, именно в прикладной смысл из этого извлечен. Духовный смысл отсутствует. То есть доминирование, например, силы и грубой силы — это показатель того, что смысл героя как-то он совершенно извращен. То есть вот это вот доминирование материального, оно, конечно, как-то показательно в этом смысле.
0: Угу. Хорошо. Ну, а как тогда, по-твоему, вот существуют ли сейчас, скажем так, какие-то все-таки... Ну, понятно, там, если взять, я не знаю, какую-то страну, где там... живут папуасы, и там, в общем-то, происходит срыв бананов постоянно, и как бы не сеют особо люди. Вот. Эти регионы мы не трогаем, они девственно чистые, ну, а такие уголки сохранились. А вот как бы не пытался ли ваш институт каким-то образом хотя бы смоделировать и сформулировать описание человека, который, живя, так сказать, все-таки в современной цивилизации, вот у нас здесь, в Москве, остается целиком так закрыт для доступа в него информации. Ну, учитывая, что если этот человек, так сказать, не полный грудничок, там, и, так сказать, психически он нормален, то есть и не какой-то там, скажем, не злоупотребляет какими-то допингами или еще чем-то до, так сказать, полного уничтожения собственной личности, то есть и делает это осознанно. То есть вот он как-то, ну, так сказать, сохраняет свою девственную плеву, другими словами, информационную.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что пока существует власть, это не призыв к анархии, а, ну, какая-то часть основная, в общем-то, влияющая на состояние Земли и мира, и человечества, она находится в руках, так сказать, власти, и поэтому... влияние. Ну, пока существует политика, пока существуют какие-то именно, ну, какие-то социальные формации, то до тех пор, ну, говорить о, как-то сказать, о особенности каких-то этнических групп, которые там отличаются по своей модели, даже, может быть, более человечны или более выживаемые, ну, смысла нет, потому что они находятся, как бы сказать, в одной лодке. То есть Единственное, что их модель может являться образцом каким-то для, так сказать, какого-то для как бы переориентации или же изменения вот общей модели, так сказать, развития. Но это невозможно, потому что вот, например, доверие как бы к материальным достижениям настолько как-то уже материализовалось и настолько убедительно, потому что, производя материальные какие-то чудеса, в общем, человек начинает заблуждаться и верить в собственное величие. А когда у него буквально там болит зуб, он, в общем, чувствует, что он мелочь на самом деле. Но с другой стороны, когда он там стреляет из пистолета, он как-то по-другому себя ощущает. То есть вот здесь вот эта борьба, она неуравновешена и в пользу все-таки человеческих амбиций склоняется. Поэтому человечество развивается по пути самоуничтожения.
0: А вот, кстати,
1: это... Один из путей — это вот как раз информационное самоуничтожение, так скажем.
0: Ты вот сейчас сказал очень правильную мысль насчет того, что как бы когда у человека болит зуб, то человек понимает свою полную, не убогость, а как бы это сказать, незащищенность, что ли. Но с другой стороны, в данный момент, как бы как ни странно, он оказывается за достаточно сильным щитом. То есть, если у него там болит брюшко, например, то нет дела ни до какой вообще посторонней информации, кроме как до своего брюшка. Так вполне возможно, может быть, в какие-то пищи нужно добавлять какие-то штуки, от которых пучит, тем самым вот их пучит и отвлекает, например. Они как бы уже вот все в себе, вот они как бы наедине с собою, ну, в хорошем смысле, пучат брюшко, как ты считаешь? Это такой физиологический метод воздействия.
1: Ну, если все-таки, так сказать, вот я, поддамся, так сказать, на твою провокацию, пойдем по пути борьбы, там, что добавить нужно или
0: нет,
1: что-то.
0: Нет, ну я понимаю, что эта информация, в принципе, закрыта, и ты не имеешь права ее, но ведь наверняка в вашем институте есть какие-то, так сказать, сведения о борцах этих.
1: Можно, конечно, там, ядерные станции отключать или бизонью дыру разорить так, чтобы, значит, все человечество бросилось на...
0: Залеп.
1: Да, на усилие все приложило. Может быть, их, так сказать, натолкнет это на мысль, что ресурсы-то, в общем-то, нужно куда-то в другом направлении использовать и так далее. Но это все, я говорю, это, в общем-то, не происходит на учение. То есть, сколько происходило явлений, причем таких серьезных, которые повлияли на
0: человечество. Как-то, казалось бы, да.
1: Да. Вот, они, как бы сказать, они перерождались все равно и приходили в какую-то такую ровную и постепенную, ну, в общем, как жизнь человека, в общем, процесс старения, он неизбежен, процесс смерти тоже неизбежен, просто характер, вот как, например, геронтология изучает стариков, так, в принципе, интересно будет изучить просто конец света, просто вот эта вот концепция, она, в общем-то, ну, вообще модель конца света, она не отработана и в основном такая вот апокалиптично-библейская, такая в средневековом таком духе, в босховском выдержана.
0: Но это она в сознании так выдержана. На самом деле реально-то она будет несколько, ясное дело, другой. То есть как бы здесь она такой литературный вариант вот этого конца, с позволения сказать, который как бы на самом деле тоже прошел через призму человеческого художественного восприятия. То есть человек адаптировал, как из серии типа «Собачка все понимает, только сказать не может. Давай-ка мы смоделируем удобную нам версию конца света». Конечно, по-моему, это полная глупость, потому что реально это все будет выглядеть совершенно не так.
1: Да.
0: Вот. А как? Ваш институт, кстати, двигается как-то вот в этом направлении?
1: Ну, наш разговор, собственно, был о чем?
0: Об апокалипсисе, да.
1: То есть одна из форм, например, представьте себе, насколько вот человек доверяет информации, то есть нас какое-то явление может взволновать. Даже вот по примитивному телевизору нас, например, волнует, что там происходит, например, там в Первомайском там или еще где-нибудь там.
0: Пугает даже много.
1: Вот то напряжение, или во время путча взять, вот, например, пуча, это, наверное, эмоциональный стресс. А представь, что Это, если учесть, что качество информации и ее воздействие было, ну, очень ограничено. То есть возьмем и скажем, что это приблизительно 1% от восприятия. А на самом деле, представь себе, что ты 100% чему-то доверяешь, там, например...
0: и ну, как тебе маме идет, родные, да.
1: Да, и тебе идет такая информация, что тебя вот-вот сейчас придавят там. Ну,
0: ну как для примера, это, например, вдруг по всем интернетам, по всем радиоточкам идет как сигнал о запущенной ядерной ракете.
1: Да,
0: она летит,
1: да,
0: дескать.
1: Да. И вот этот
0: шок, подарок, дескать.
1: Шок, да. Вот этот, который переживает один человек и все в совокупности, он создаст просто такое энергетическое поле, которое, ну, в общем, самоуничтожит. Ну, просто, например, страх он передается. И таким образом можно, в общем-то, представить себе, что просто там, так сказать, инфаркт всех хватит или еще что-нибудь. Тем более, что учесть, вот, что качество и доверие к этой информации будет, ну, почти стопроцентное. То есть вот качество развития этой технологии, в общем-то, это дело, так сказать, техники. Параллельное, да, и дело времени.
0: Давай сейчас немножечко отвлечемся, после небольшой паузы продолжим наш разговор с этого же места.
1: Да.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
4: И сегодня у нас в гостях базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, так сказать, о таком явлении, как апокалипсис, и о средствах, которые, так сказать, неосознанно этот апокалипсис все больше, больше и быстрее придвигают к переносице. Так вот, ты, значит, так выступил тут на ту тему, что, дескать, такое инфарктное состояние населения, вернее, вот, так сказать, потребителей информации, связанные с какой-то дикой, страшной информацией о грядущем, например, ядерно-ракетном каком-нибудь там ударе, оно и есть, в общем-то, как бы... апокалипсис, ну, в принципе.
1: Ну, один из вариантов, да.
4: Да, то есть, значит, мы сейчас можем постараться все-таки дать приблизительно описание физического состояния, которое сродни апокалипсису. Вот как ты считаешь, состояние бодуна после длительного запоя, когда ты возвращаешься, это по-настоящему возвращаешься, то есть вот оно опять, вот опять эта дверь, вот опять эта улица, идет птица с куском сворованного бамбулки, да, вот опять там она тут, значит, сидит, вот там опять они в домино играют. Вот ты опять здесь, ты опять как бы вновь родился. Вот это состояние, оно как бы, на взгляд вашего института, вашей лаборатории, является ли как, в какой-то степени апокалипсисным?
1: Ну вот самое интересное отношение к таким состояниям. Дело в том, что животные такие состояния не переживают, а человеку такие состояния, состояния радости и компенсации, они даны, в общем-то, для какого-то осмысленного восприятия этого явления. То есть, на самом деле, можно регулярно, например, находиться в таких состояниях или периодически, но пока ты не извлечешь смысл, ты будешь в этом находиться бессознательно. И это является, в общем-то, тем самым пороком, который и будет вот, влиять на, так сказать, самоуничижение человека.
4: А вот если пучит, вот то что же, это такое?
1: Ну, в общем-то, это... рассматривают. Тут как-то мы опускаемся до таких примеров, что, ну, это сигнал, так сказать, о употреблении внутрь чего-то, еды.
4: Некачественный.
1: Ну, то есть, когда ты связь начинаешь ощущать с вот состояние организма, связанного с желудком или с брюшной полостью и еды. То есть, когда ты, ну, переходишь в сознательный возраст. Да?
4: Да.
1: Значит, возьмем бессознательный возраст, когда ребенка, грудника то же самое мучает. Мать начинает хлопотать о нем. На самом деле, этот сигнал, в общем-то, ей дан, что она не так что-то делает.
4: Да. А она, кстати, еще вот обладает всегда в странной уверенностью, что она очень нужна ребенку.
1: Нет, эта уверенность, в общем-то, не входит в рамку.
4: Да, ну просто это я так отвлеченно немножко сказал. Да.
1: Ну, то есть она рассматривает сигнал, что человек болен сам по себе. Угу. Редко она, значит, связывает это с собой. То есть на самом деле период зависимости ребенок все время сигнализирует о состоянии матери или там окружающих.
4: А скажи, пожалуйста, с точки зрения вот сотрудников вашего института, вот апокалипсис, так называемый, он затронет только людей, вот, или каким-то образом отразится на животных? Ну, понятное дело, что отразится там у коров, которые адаптированы целиком к совместному проживанию с людьми, там полопаются вымя там от недойки, все это понятно. Но вот как бы в целом животный мир, он насколько сильно коснется его апокалипсис человечества. Ну, если это апокалипсис, конечно, то есть это все же глупости думать, что апокалипсис, там, ядерная война, понятное дело, что это тоже одна из призм художественных, через которые пропущена информация, апокалипсис, он будет другой, как мы уже сказали. Вот, и, то есть это вовсе не будет таким вот уж прям концом света, скажем так, химическим или там каким-то ядерным.
1: Вот ты сейчас проиллюстрировал одну из причин этой апокалиптичности, когда человек начинает рассуждать о явлениях, которые, в общем-то, его не касаются. Да. Если человек, так сказать, человечество или человек ждет какая-то кончина, он, как правило, не рассуждает о том, что будет там существовать в организме, мире. Ну, то есть пока, как бы сказать, пока мы находимся в нынешнем состоянии, мы можем подобное рассуждение как-то иметь. Но когда, я еще раз повторю, то есть когда мы будем иметь доступ, избыточный доступ к информации, то есть когда на самом деле интерес ко всему отпадет. То есть,
4: ну да, да, да,
1: да. Да, то есть здесь это ж вообще, так сказать, на низшей ступени интерес о том, что, собственно, может быть. Потом, кстати, еще один из вариантов. Сознательного внушения, так сказать, конца то же самое. Например, через какой-нибудь вид информации. Например, появится ли какой-нибудь там, например, виртуальный мир, который там создаст псевдореальность, и ты в нем будешь как герой участвовать, и там, например, на тебя война будет. В программе ошибка, и герой как бы по заданной программе должен выживать, а ты подвергнешься убийству там, например. Вот. И там, например, сыграют все в эту игру. Ну, то есть вариантов, понятно, на самом деле много.
4: Это да, но все-таки виртуальный мир, как бы он подразумевает, все равно под собой какой-то и реальный мир, понимаешь ли. Вот мне интересно, ну, даже не то, что мне, конечно, тоже. Вот, ну, например, вот нашей постоянной радиослушатели Вере Ивановны Постниковой, она очень интересуется, она вот тут живет на улице Флотской, она прямо спрашивает, какова будет судьба реального мира в случае, если, так сказать, в виртуальном мире случится апокалипсис.
1: Ну,
4: спрашивает нас Вера Ивановна.
1: Речь-то идет, в общем-то, о приближенном, то есть виртуальное, это условно, это сейчас существует такое название. Тот период, о котором мы рассуждаем, он, в общем-то, грани не будет между реальностью и псевдореальностью. Поэтому все вещи, происходящие в псевдореальности, они как бы отразятся на, ну, на реальном самочувствии, так скажем.
4: Да. Ты знаешь, вот проводились тоже, опять же, эксперименты, но они были не на таком серьезном уровне, как у вас. Все-таки у вас государственный институт вот, по, так сказать, изучению этого явления, опять же, одиночками. То есть попытка, так сказать, навязать виртуальную реальность представителям животного мира. Ну, так, например, вот, там птицам одевались какие-то микрошлемики на головы, где создавалась иллюзия полета и нападения на нее хищника, да? Там, значит, бычку там надевались все вот эти прибамбасы, и тоже, в общем, подключалась, значит, какая-то там телочка к нему, там, дескать, с выменем. Вот. И проводились наблюдения. Ты знаешь, практически в 95 5% из 100 животные никаким образом не воспринимали. То есть птица не начинала махать руками, она просто не воспринимала эту информацию. Вот,
1: ты знаешь, здесь вот как-то, может быть, в качестве примера я тебе могу сказать следующее. Человек, например, какова разница будет между реальностью и псевдореальностью? Ну, то есть, это, например, да. Человек в военных условиях попал в плен, да?
4: Да.
1: Он находится за колючей проволокой. Вот, значит...
4: Или в яме.
1: Значит... Там находится реальность, а здесь внутри псевдореальность. И, например, там людей убивают, там, например, его каких-нибудь там, ну, так сказать, собратьев там, или как-то вот соплеменников, так скажем, вот через одного. И в следующую очередь его. Насколько он будет верить в это? Ну, если у него все это на глазах происходит.
4: Я думаю, что это зависит, опять же, от индивидуальности,
1: ну,
4: и от возраста,
1: да,
4: кстати.
1: Да, да, да. Ну, если никакой авантюры здесь не будет примешано, в общем, очень сильно, да, он как-то на него может повлиять, подобный приговор. То
4: знаешь, что я думаю,
1: сейчас что? Там поставят к стенке.
4: Я думаю, что у него будет как бы очень так с быстрой амплитудой меняться два состояния. Одно — это глубокая вера в это, а другое — это как бы полное ощущение, что все это какой-то дурной сон. То есть именно та вот реальность какая-то виртуальная. То есть,
1: да нет, там, да. Эти виртуальные реальности здесь не упоминаются. Берется ситуация, и на самом деле она вообще не отличается. То есть человек действительно находится там вот фактически на одной и той же территории. Он понимает, просто он находится в другом состоянии. Вот. И все, что его отделяет от этого, и его судьба совершенно по-другому, соответственно, развивается. То есть, хотя, с другой стороны, его тоже могли точно так же насилию подвергнуть. Вот. Просто вот это вот разделение, весьма такое эфемерное разделение, оно, в общем-то, и будет существовать в тот период, о котором мы рассуждаем. То есть, на самом деле, человек не будет ощущать каких-то серьезных границ между там вымыслом и тем, что ему навязывают.
4: Так я вот сказал, как бы к животным применил это дело.
1: А,
4: то есть к тому, что как раз они, не то, что они там не чувствовали границы, они очень резко чувствовали. То есть вот она, эта птица, она прекрасно осознавала, что над ней производится насилие, не более того, что ей одели какую-то кастрюлю на голову, привязали какие-то датчики, она просто не воспринимала те образы, которые ей... вот, так сказать, навязывали информационно, понимаешь? То есть она не была готова просто физически к восприятию вот этой вещи. Но, с другой стороны, птица вряд ли поймет, если, например, у нее на глазах убить другую птицу. Вот мне кажется, они очень слабо себя дают отчет в том, что вот с их собратьем там приключилось что-то, там перья из него полетели. Ну, сколько раз наблюдали эти сцены, когда из стада голубей там один гибнет под машиной, к примеру. А реакция остальных, ну, не больше, чем если бы эта машина просто проехала близко к ним, понимаешь?
1: Да.
4: Вот как это объяснить? Может быть, стоит что-то там, инъекцию какую-то?
1: Опять же, эти принудительные меры.
4: А как быть? А как быть?
1: Развивается все самостоятельно, и просто мы можем видеть, ну, насколько, в общем-то, в животном мире никаких изменений серьезных не происходит. Если существуют какие-то человекозависимые животные, там, домашние, так называемые.
4: Ну, искусственные.
1: Да, они как-то непосредственно связаны с человеком. А все, весь остальной животный мир, он живет по нормальным законам. Если им кто-то играет, то это только человек. Вот. Поэтому, я думаю, воплощение в животное, оно имеет какой-то определенный смысл, то есть отработку в этом состоянии там, в человеке.
4: А вот такого эксперимента еще не проводили, потому что общество защиты людей, оно запретило это. Ну, общество защиты животных все-таки дало свое добро, потому что эксперимент там с птицами, вот с, так сказать, с этой, как я уже говорил, с птицей, виртуальная реальность, даже книга такая была выпущена, она как бы особо вреда птице не нанесла. Вот, но не проводились эксперименты над, так скажем, человеком чистым информационно, то есть не брались какие-то насчет папуаса откуда-то, где вообще там растут бананы, они не сеют, понимаешь, не сажался этот человек в виртуальное кресло, не надевался ему шлем, ну это я так для доступности говорю, и не втиралась ему никакая вот эта информация. Есть ли у вашего института какие-нибудь предположения насчет того, что воспримет ли, так сказать, вот этот папуас эту информацию, или его мозг на самом деле тоже не готов к ней, несмотря на то, что это существо человеческое?
1: Не готов. То есть он вообще не воспринимает информацию для, ну, условно назовем, цивилизованное общество, обладающее вот своими ценностями, оно абсолютно недоступно, так сказать, для человека, живущего по законам природы. То есть они не ценят, в общем-то, те вещи, а у них оценка, ну, своеобразная, специфичная. То есть...
4: Ну вот если, например, одеть ему, опять же, шлем, я так пытаюсь все это привести к какому-то более такому...
1: Ну, существовал уже готовый пример, вот там староверов в Сибири нашли, показали телевизор. То есть у тебя какая реакция? Если ты покажешь этому человеку, который не видел телевизора, что он будет крайне удивлен и так далее, да? Испугается и залезет под тумбочку.
4: Нет, молиться начнет.
1: Да, или что-то такое. Ну, короче, как-то будет потрясен. На самом деле человек абсолютно равнодушно сказал, что это баловство все.
4: То есть, типа, прям вот как кошка воспринял это. Кошки тоже, они как бы... Ну, они иногда что-то бросаются, как у них чисто рефлекс на движение происходит.
1: Да. Ну, кошки к телевизору меньше даже интереса имеют, чем какому-то подвижному предмету.
4: Да, но этот же человек, вот раз он сказал, что баловство это все, значит, ему предварительно кто-то объяснил, дал вводный, дескать, смотри, это там телевизор. Он пока...
1: Представь вообще разницу между объяснением и воплощением объяснения.
4: А если, например, взять папуаса и ничего ему не объясняя, нацепить ему шлемак виртуальный, дать там виртуальное копье и включить бизонов, начнет ли он дергать и махать этим копьем?
1: Да.
4: А вот мне почему-то кажется, нет.
1: Мне кажется, что начнет. У него, в принципе, мышление, в общем-то, на самом деле у животных, они, некоторые животные обладают восприятием, например, черно-белым и чисто абрисами. То есть, например, они могут нападать...
4: То есть, может, поэтому птица и не дергалась, кстати,
1: они могут
4: в нем,
1: нападать,
4: да,
1: например, на тень, ну, не тень, а чисто на контур, там, например, если контур, например, включен вот в его это понимание, ужас, в жертву, там, значит, он нападает. Причем контур это может быть неодушевлен. То есть есть такая группа животных, которые оценивают чисто вот там, например, по контуру. Некоторые,
4: движение,
1: там,
4: скажем так, чего-то такого.
1: Вот. Там, например, некоторые чисто по эхограмме, там, например, воспринимают определенную длину волны на слух, так скажем. Хотя цвет это, в общем, тоже цветовые волны. Ну, короче, ограниченный доступ, и обмануть здесь животное, в общем-то, очень просто. Поэтому их восприятие, оно, в общем-то, здесь не является показателем. То есть у того животного, у которого достаточно контурами, в общем-то, как-то его возбудить, не обязательно ему там одевать какие-то сложные приборы, которые будут моделировать там трехмерность.
4: То или достаточно там, просто
1: да,
4: тень
1: достаточно
4: отбросить.
1: Просто из картонки вырезать тень, этот контур, и показать ему.
4: Послушай, но ведь существует это. Это не секрет. Сейчас как бы очень много людей, так называемых людей-терминаторов. Это такие, которые вот именно реагируют на контур. То есть кто-то не так посмотрел, он начинается производиться загиб пальцев и битье ботвы, предположим. То есть как бы в таком случае вот эти люди, они, в общем-то, и есть панацея от этого апокалипсиса. То есть, значит, все должны куда-то туда же переместиться. То есть, таким образом, получается, что сбежать от апокалипсиса можно, так сказать, просто примитивизировав свои вот чувства и восприятия, правильно? Ну, там, сделав все черно-белое зрение и реагируя на... контур.
1: Ну, это на самом деле признак зависимости большой. То есть здесь как бы очень общественное явление, так скажем, да. Вот эта вот реакция. Это очень общественный, конечно, его нужно рассматривать именно как общественное явление. То есть, например, разъяснительную работу, если проводить, то надо человеку объяснить, что он находится на самом деле под гнетом условностей и каких-то примитивных, в общем-то, реакций там. Ну, в основном амбициозность подобного плана, она связана, мешает, как правило, чисто вот с как бы существованием в определенной социальной формации. То есть человек там, проявляя себя так или иначе там, в какой-то среде, неважно на что реагирует, он как бы демонстрирует, ну, что он зависим от среды.
4: Послушай, ну вот ты говоришь ему там что-то объяснить, предположим, да? А как ты объяснишь,
1: не объяснить,
4: так,
1: а дать, но, понять.
4: Да, но у него же в данном случае полный информационный панцирь. Это действительно факт. Но подойди, попробуй и скажи, скажем, человеку, что, дескать, слушай, ну вот некрасиво сейчас вставлять золотые зубы. К примеру, не модно там одевать большой там, значит, крест от колокольни. Да, но это я образно. Там не модно оформлять дембельский альбом в блестках, к примеру, да? Угу. Ты думаешь, что эту информацию от тебя выслушают с благодарностью? Нет, он тебя посмотрит как на дебила и скажет, да, пень ты, и все, вот так тебе скажут. Вот, это серьезный информационный панцирь. То есть у нас критерием, так сказать, разумного человека является, как ни странно, отсутствие информационного панциря. Потому что если я, например, тебе сейчас буду рассказывать об устройстве микрофона, ты, может быть, это будешь слушать, но только из вежливости, правильно?
1: Ну, здесь, если говорить о мерах воздействия, здесь необходима потребность и косвенное изложение. То есть у человека есть проблема, она, например, не модная, на твой взгляд. Это твой персональный взгляд. Пока он вреда обществу не наносит.
4: Ну, это я образно говорил. То есть в данном случае, вот ты-то говорил несколько о другом, когда вот имел в виду разъяснительную какую-то работу, правильно?
1: Да.
4: Ну вот, а это я как бы образно рассказал о том, что, то есть, это не нужно воспринимать так вот прям буквально, как ты это сделал.
1: Нет, есть... хорошо это перевести на пример. То есть, кому досаждает, так сказать, эта группа? Или это социальная формация? Ну, кто так или иначе пострадал от них, кто испытывает зависть и кто неравнодушен? В общем, тот, кто находится в единой, на одном плоту с ними. То есть, кто, буквально говоря, ну, в общем-то, разделяет их, так сказать, сферу жизни и так далее. То есть, ты, на самом деле, просто с другого края, ну, то же самое.
4: Правильно.
1: То есть, да.
4: Правильно. Я предлагаю, так сказать, пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями. Если у вас какие-то вопросы появились по теме или, может быть, какие-то соображения, звоните по телефону 203-19-22, и базитолог Андрей Орлов, так сказать, выслушает вас, поможет советом. Если, например, вдруг там, у вас какая-то проблема там, или там у вашего подруги, там, друга, там, ну, в общем, у животного какого-нибудь тоже, вы прям звоните. Не стесняйтесь, да. Если что, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
4: Да-да-да.
5: Спасибо большое вашей передаче. В общем, я давно слежу за вот тем, что вы делаете. Еще с тех времен, как ширился письменный стол.
4: Угу.
5: Вот. В общем, большое вам спасибо. Вот я хочу сказать немножко о интернете.
4: Давайте.
5: У меня, в общем, дома есть компьютер. Я, в общем, тоже лазил в интернет часто, и вот не могу никак себе представить. Это как вот ребенок грудничковый, считывая файлы с интернета, вот, не будет воспринимать информацию.
4: В смысле не будет?
5: Ну вот, то он же как... сидит за компьютером.
4: Так.
5: Он сидит не просто так.
4: Ну да, он ждет, и его мозг, естественно, впитывает как губка. А мы и не говорили, что он не будет.
1: Нет, это скорее речь шла о модели. На самом деле, представив эту технологию в развитии, ну, мы немного тут фантазируем или прогнозируем, как в общем,
4: и
1: угодно
4: то,
1: будет.
4: Да. Можно это сложить.
1: То есть, если сейчас для этого требуется как-то какие-то операции осуществлять, чтобы войти, то спустя некоторое время, ну, там, несколько лет, так скажем, вам будут навязывать это все дело, буквально будить по ночам и давать информацию вот любую, визуальную, там, какую-то тактильную. То есть вы будете ощущать там, с помощью сенсорных устройств. То есть,
4: даже не надо будет кнопки нажимать.
1: Да, речь шла не о том, что сейчас происходит. Сейчас это зачаточный уровень. Но просто это одна из моделей, так сказать, выборочного использования информации. То есть раньше это все довольно-таки серьезно контролировалось. То есть если вы, например, могли иметь доступ, то очень ограничено. Например, пользование библиотекой — это очень сложно.
4: Да, да. Даже в Ленинскую до сих пор не всех пускают.
1: Да, да. Это очень напряженно. А такое информационное поле, как интернет, оно, например, доступно всем и, собственно, для
4: раздолья.
5: Нет, это понятно.
4: Да.
5: Да. Вот. Вот мы как бы квинтэссенция умозрительных коллизий. Вот. Вот. Скажем, выражается в том, что я создал такую специальную науку, которая, в общем, ну, предыстория там достаточно простая. Вот вы знаете, да, трех богатырей?
4: Илью, там.
5: Илья Муромец, да.
4: И вот еще два там с ним братка,
5: Добрынь,
4: да.
5: Добрынь Никитич.
4: Добрынька. А, кстати, вот метро его именем названо. Добрынинская.
5: Ну да, точно.
4: Да, да, знаем, конечно.
5: Именно вот, и как раз наука это в конечном итоге, ну, вот, развивается к апокалипсису.
4: Угу.
5: Ну вот, так и получается. Вот, вот все вот ведет к этому, и это достаточно понятно, всем, в общем-то, очевидно, но никто вот не цепляется на это.
4: А, правильно, они все равно, вот, например, все, идут в институты, сдают экзамены.
5: Все скорость, не знаю кто, и совершенно нет. Ну, никого не двигаются, не понимают, они... Нужно все это почувствовать, показать людям.
4: Да, да, вот, да. Спасибо вам за звонок и за ваши переживания за судьбу планеты. О, планеты всей. Действительно, кстати, парадоксально, ведь очень мало народу действительно задумывается. Слушай, я даже хочу сказать, об утилизации-то никто не задумывается. Вот, вот он идет, например, там сожрал мороженое, эскимо, бумажку кинул, а ведь с этого и начинается. То есть это не проблема, там, скажем, там, не надо мусорить. Это все не в этом дело. Это дело гораздо глубже. Это даже не, так сказать...
1: Вот когда придет постепенно человек и производитель, и потребитель, к тому, что, так сказать, вот предвидя, что не будет отхода, то есть ни бумажки, ни борьба с урнами, потому что туда бомбы подкладывают и так далее. А когда он, производя продукт, уже будет знать, что он не вредит никому, вот тогда и будет, в общем-то, гармония, решение.
4: Более-менее решение.
1: Балансированно.
4: А скажи, вот какие-то сдвиги, вот ваш институт, я же знаю, он обладает достаточно большой информационной сетью, и вы постоянно отслеживаете какие-то новые там веяния в производстве. Вот какой-нибудь пример, может быть, какого-нибудь безотходного продукта у тебя сейчас найдется? Ну, хотя бы, чтобы как-то картинку эту безрадостную украсить бутоном герани.
1: Безотходного? Да. В основном произведенного человеком фактически нет.
4: То есть вы ничего не нашли?
1: Произведенные природой
4: практически все
1: приспособлено, да.
4: А вот скажи, как объяснить, что человек, являясь частью природы, как ни странно, то есть получается, что человек – часть природы неотъемлемая. Он, значит, все продукции, произведенные им, это тоже как продукция природы. Вот не проследили ли вы все-таки ту точку, начиная с которой вот эта линия пошла резко под углом в 30 градусов?
1: Ну как же, она очевидна. То есть там вот, где разделяется животное и человеческое начало, там и пошло в кривь. То есть человек стал человеком, когда он стал себя мнить творцом. То есть когда он осознал свою человечность. не так вот, скажем, когда он стал изъяснять свои мысли, а когда он стал производить что-то.
4: Ты знаешь, это вот как раз, как ни странно, совпадает вот этот момент, согласись, что он немножко совпадает с тем временем, когда были кокошники. Вот эти кокошники напоминали нимбы. Нимбы, да. Прав.
1: Это когда появилось чувство стыда при испражнениях.
4: Вот а это тогда и появилось.
1: Нет. Да. Животные не испытывают чувство стыда.
4: Нет, когда появились кокошники, тогда и началось
1: вот
4: чувство стыда.
1: С тех пор они перестали, значит, они все складывают. Они уже ничего не закапывают, они все складывают. Да.
4: Кстати, ты знаешь, я заметил серьезную опасность, так сказать, в животном мире эти отклонения. Я думаю, ты тоже. Есть, скажем, такое философское понятие. Я прошу прощения у наших радиослушателей за, может быть, такую немножко эпатирующую грубую фразу, но я вынужден ее сказать. «Срущая овчарка». Как бы, если вы увидите именно породу этих собак в момент, так сказать, испражнений, когда она делает, вы обратите внимание на такое как бы отсутствующее выражение ее глаз, на этот хвост трубой, на монументальность позы, то есть видно, что животное находится, так сказать, в мире какой-то своей виртуальной реальности, я бы так это назвал. И следующий момент, если вы в данный момент ее вот действия будете проходить мимо, она действительно устыдится, она начнет одно из двух, либо на вас бросаться, дескать, вы ей мешаете, это, знаешь, ближе к правде, а другие прям начинают застенчиво так прятать голову меж ног, как-то там стараться вот уйти куда-то. То есть у них появляется тоже чувство стыда. Это...
1: Нет, это, скорее всего, какой-то эпизод, связанный, скорее всего, с влиянием человека.
4: Нет, есть... очень часто это наблюдается. Просто вы не экспериментировали. То есть у собак
1: возьмем, к примеру, что ты говоришь, овчарка, имеется в виду, скорее всего, это порода. Порода, вывезенная человеком. То есть возьмем себе глобально, что она... как порода заложена в ней какой-то комплекс по этому поводу. Скорее всего, так. Ну, вот, без влияния человека здесь не обошлось.
4: Производные человека, получается.
1: С другой стороны, кошки, они вообще это дело закапывают. Все
4: и очень стыдятся. Вот ты...
1: Да не чувствуют стыда. У них там какие-то механизмы работают, но одним словом, они так себя ведут.
4: Слушай, а может быть, это, знаешь, связано с чем? С полной беззащитностью тушки в этот момент?
1: Ну, кошки вообще, да, как-то всегда интерпретировались как самые близкие к колдовству и к магии, а испражнения всегда считались мумиями, в общем-то, воплощениями, собственно, их хозяина. То есть там, в том числе, любые выделения или предметы, принадлежащие к нему, являлись мумией, и с ними можно было, в общем-то, на них воздействовать, косвенно как бы на хозяина воздействовать. Таким образом, вот племена, в свою очередь, формировались таким образом, чтобы, значит, не позволялось как бы, так сказать, в среде обитания испражнениями как-то там, ну, в общем-то, там...
4: Ну, мусорить,
1: да, мусорить. Да. Приходилось как-то вот все это дело... скрывать.
4: Утилизировать. Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы и соображения вот, к Андрею Орлову. Только, пожалуйста, будьте, так сказать, более собраны в формулировке ваших мыслей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи, уважаемый.
4: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня к вам такой вопрос. Я спортсмен, и мне приходится часто ездить по городам России нашей необъятной с командой. Я играю в хоккей.
4: Uh-huh.
6: Вот. Постоянный я, кстати, ваш слушатель. И просто я обратил внимание на такую вещь. Может быть, это как-то связано с темой вашей сегодня программы. Что всюду, там, и в Стольной в нашей, там, в граде нашем, Стольном дивном, и, ну, там, где-нибудь... там, на периферии глубокой, все что-то стали ходить в бушлатах таких кожаных. Вокруг шеи у них там меха такие. Значит, это когда холодно.
4: Ага.
6: Вот. И очень этим как бы гордятся.
4: Так.
6: И вот еще надевания шапок меховых.
4: Причем, знаете, извините, что я перебиваю, вот вы заметили, насчет меховых шапок эта тема отдельная. Если раньше были в моде лохматые, то сейчас гладкошерстные. То есть, если ты оденешь лохматую шапку, на тебя из овчины какой-нибудь скажут, лох идет.
6: Лох.
4: Да, вот ее заметили.
6: Раньше в таких ходили всякие там дядьки у ларьков там в клешах.
4: Да.
6: Нечесанные, с баками с такими.
4: Да.
6: В такой шапке лохматой он обязательно.
4: Да.
6: И с майонезной банкой.
4: Почему?
6: Полный пиво вот.
4: Нет, ну не с майонезной, а с литровой, как
6: ну,
4: правило.
6: Ну да, это если он там ее донесет. Ну вот такой вопрос, вот как это вообще, кто является законодателем этих мод, что ли, я вот не понимаю как-то.
4: Угу.
6: К чему вот все вот в этих ходят, вот в шапках там, куртках с пушниной вот с этой. Угу. Я вот центр даже, сегодня был в центре города, выбрался там с ребенком гулять, вот та же картина.
4: То есть огромное количество народа такого. Спасибо за вопрос. Ну вот, конечно, он немножко, может быть, вопрос не относится к нашей теме, хотя, с другой стороны, сближение человеческих особей, вот про плод у нас была речь, что, значит, эти на одной стороне плота, те на другой, а на самом деле происходит серьезное сближение людей через массу каких-то вещей. Сближение в данном случае может быть в плохом смысле, через музыку. То есть там есть же понятие убийства.

0: раньше носили в Киргизии, в Казахстане, в общем, люди, которые вот в тех регионах живут сейчас, это перекинулось сюда.
1: На самом деле, вот формирование моды, особенно в среднем классе, она, ну, в общем-то, очень сильно зависит от таких рациональных и утилитарных моментов. То есть, во-первых, доступность, во-вторых, рациональность. То есть, как правило, вещи, за которыми, в общем-то, не требуется особого ухода, и, с другой стороны, чтобы они были удобны, там, в, там, так сказать, в давке, там, в какой-нибудь транспортной. Но сама тенденция, то есть, например, там... Она, как ни странно, имеет некоторые закономерности и связи. То есть, например, там... Я когда-то занимался этим вопросом, там уран как-то этим на это влияние оказывает, mm-hmm. вот. То есть цикличность ее, в общем-то, где-то года два такая серьезная цикличность, вот, вернее, не цикличность, а периодичность, вот. А, ну, более мелкие там какие-то изменения, они, в общем-то, мало влияют. Есть какие-то общие тенденции, например, то есть существовал и период, там, например, ну, повторение, я помню, например, 85-й год, то есть по прогнозу где-то мод должна приобрести средневековый оттенок, то есть там в свое время появились какие-то подобные такие вот средневековым обуви, такой, знаешь, как бы полувсмятку, вот как раньше носили из кожи mm-hmm. такие вот...
0: Гамаши.
1: Ну, что-то ну, похоже.
0: И типа вообщем... Чебоксар там это, город этот. Индусская, это индейская обувь, как она? А чоботы, в общем.
1: Нет. Это напоминало вот викторианскую эпоху, что-то такое, обувь такая вот была, как бы из кожи, вот ремесленники. Mm. И в этот же период, вот где-то 85-86, и обувь именно такой вид приобрела. Вот, причем очень похожий. Потом, значит, некоторые вещи вот очень сильно различаются просто по своему назначению. То есть там доминирование цветов, там, например, какие-то цвета ненормальные, там каких-то экзальтированных цветов был, там синий какой-нибудь неоновый такой вот цвет, там красный неоновый.
0: Серебристый вот был.
1: Да, какой-то с каким-то свободным кроем еще так для, видимо, для свободного перемещения. Но все это на самом деле некрасиво, ну, в смысле далеко от какой-то классики имеется в виду при привязанности, так сказать, к хабитусу, вот к анатомии человека. То есть, когда сильные отклонения, они заметны. В общем, например, там в стиле роколь, там, например, барокко, там, то есть, вот они как-то своей такой, в общем, дополнительными деталями бросалось в глаза все это. То есть, выделены какие-то особо наверченные модные вещи. Ну, то есть, там, какие-то ненормальные, там, абсолютно платья у женщин, там, и так далее.
0: С корсетами.
1: Да, и вот эти вот тенденции, они на самом деле имеют сейчас свою, ну, аналогичную цикличность, только у них за счет там развития технологий и так далее, то есть какие-то повторения элементов. То есть там, например, например, что-то такое жабо на шее, и здесь, например, с шарфами эти начинают там, да?
0: Послушай, или еще что-нибудь там. А вот, извиняюсь, что за кабель перебиваю, но просто пока не ушла мысль. Угу. Вот это компьютеризация, понимаешь, и полная угу. информатизация, так сказать, общества и индивидуума, она, соответственно, должна как бы отразиться и, ну, на моде. Но, с другой стороны, поскольку человеку ни до чего не будет дела, то как ты считаешь, как пойдет развитие вот одежного бизнеса, я имею в виду одежки, если вообще это будет? Потому что может произойти так, что будет просто один, так сказать, мошонничество-вульфный мешочек, ну, прикрывающий гениталии. Генитальный, так сказать, мешочек, и все. Потому что не нужно ему, сидя дома за этим компьютером, там, изобретать какие-то модные шнурки, модные платформы для мерзлых, там, шап.
1: Ну, да. Слушай, вот интересная мысль. А почему сидя дома?
0: ну, мы берем же сейчас не, как тебе сказать, я взял не тот

0: момент, когда все это разовьется дальше, а тот момент, который будет, скажем, ну, придет где-то в течение, может быть, ближайших лет 15.
1: Ну,
0: когда...
1: ну а почему?
0: А ему не надо будет выходить никуда.
1: А почему?
0: Ну, потому что у него все под рукой будет.
1: А что?
0: А за продуктами он сможет выйти и так.
1: Так подожди, а почему ты не считаешь, что компьютеры приобретут какой-нибудь вид там записной книжки, там, а по функциональным возможностям намного шире?
0: Думаю, вряд ли. Объясню, почему. Потому что, так сказать, записная книжка нужна человеку очень такому мобильному, который, так сказать, много и часто передвигается. А человек, который много и часто передвигается, постоянно познает мир. А если мир можно познавать, основываясь на информации, которая сама к тебе идет, то ему не нужно передвигаться. Поэтому да, такие компьютеры да, и не будут в обиходе.
1: Может, мода такая будет, что вот существовать такая
0: согласен.
1: Оболочка у каждого,
0: согласен.
1: Типа пузыря,
0: в который
1: презерватива.
0: Там бывает...
1: Ты в нее заходишь, она свободно перемещается, ты можешь выйти куда-то вне дома и там не подвергнуться там нападению со стороны гопников, там, например, потому что она будет достаточно так, защищенная.
0: Это один
1: и
0: из путей,
1: ты будешь
0: да.
1: все как бы да. видеть там и шляться вообще с утра до вечера где угодно. И это даже мода появится, вот болтаться в этих презервативах везде, значит,
0: повсюду
1: в этих
0: просто.
1: Глобуляриях, да.
0: А это хорошо, я согласен, это один из путей развития моды, но тем не менее не нужно отрицать какой-то и другой стороны, неизвестно к чему это придет. Вполне возможно, хотя, опять же, вряд ли, я повторяю, вот основываясь на тех моих
1: потому
0: как-то изысках.
1: Потому сама тенденция, понимаешь, должна вытеснить из коробки, потому что вот это началось после войны, когда всех загнали в типовые здания, вот, и, по-моему, кризис должен как-то уже преобразоваться, что ли, потому что сейчас только эти, ну, начали переосмысливать, появились какие-то новые варианты построек. И я думаю, просто сама тенденция моды будет развиваться таким образом, чтобы как-то реально вытеснить человека наружу и для этого создать условия. Не такие вот, например, псевдоусловия, типа там зонтик от солнца там и какой-нибудь там для пикника там холодильник, а именно такие вот, типа вот необычные вещи, которые там переместят тебя, так сказать, на волю. Угу. Вот.
0: Нет, ну вполне возможно. Вполне возможно. Потому что действительно как бы просто отдельная, на мой взгляд, очень угу. интересная, так сказать, тема для рассуждения, разговора и для анализа, кстати, это домашняя мода, то есть дома, ну, как мы ходим дома, понимаешь?
1: Угу.
0: Потому что шлепанцы, треники и что там еще? Вот это одна. А почему ты так сморщился? Вот это есть. Есть на коленках и на заднице висят штанцы, треники. Многие так и по городу ходят.
1: По-моему, когда человек да. одевается в это, когда он вечером или утром, он должен что-то ощущать, наверное.
0: Ну, тем не менее. Да, должен.
1: Ну, вот что он свою полноценность или наоборот, он как-то должен же к этому относиться.
0: Должен. Вот это и есть тема для но анализа.
1: Вот когда, например, женщина одевает так называемую домашнюю одежду, она же...
0: Давай
1: так
0: опишем
1: сказать,
0: ее.
1: Понимает,
0: подожди,
1: она
0: вот давай,
1: она
0: давай.
1: Же понимает, да. что она уже не женщина, она уже не сексуальный объект, она уже не интересная.
0: Послушай,
1: но
0: тут
1: почему
0: ты,
1: она
0: тут
1: так
0: ты...
1: делает? Неужели так ее там грузит вот это вот... Например,
0: нет,
1: там,
0: нет. Тут ты немножко, вот мне кажется, немножко ошибаешься с точки зрения ее восприятия,
1: да,
0: своего внешнего вида.
1: Я пытаюсь...
0: Послушай,
1: понять, что человек думает в этот момент.
0: Вот что он думает в этот момент. Я тебе рассказываю. Он в этот момент думает следующее. Я начну сверху, можно? Сверху.
1: Пожалуйста.
0: Значит, на голове у меня замечательный пучок с красивой заколкой. На мне одет замечательный свитер ярко-розового цвета, в котором выступает мое вымя. Этот свитер опускается чуть ниже ляжек. То есть туда ближе к коленям, для того, чтобы была маленькая интрига, чтобы как бы соседки, кая вы нашу ведро, думали, а какие у нее на самом деле ляжки и ягодицы.
1: Нет, имеется в виду халат, вот в котором в больнице ходят.
0: Ну,
1: вот.
0: Это совсем, ну, Андрей, вот, ну, это все равно, что голым ходить. Ты не бери извращение, я тебе говорю о наиболее...
1: Это, по-моему, самый массовый вид одежды.
0: Нет, я с тобой не согласен. Самый массовый вид одежды — это этот свитер чуть выше колен, треники и обязательно шлепанцы, обязательно обязательно с какой-нибудь прибамбаской. Либо это должен быть бантик, либо помпон, понимаешь? А это тоже красиво с ее точки зрения.
1: Это должно быть, с одной стороны, как бы сказать, очень рационально и не без доли кокетства, хочется сказать.
0: Конечно, безусловно.
1: А мужчина тогда это в штанах, в спортивных, что ли, да?
0: Ну вот здесь, понимаешь, мне очень сложно как-то определиться. С одной стороны, спортивные штаны наиболее ярко развитые униформы. Тут зависит от стоимости костюма.
1: Слушай,
0: от
1: бюджета, а если он вообще как-то вот... Ну, если вообще брать семью как ячейку, по идее, там должна там процветать какая-то заинтересованность половая. То есть вот, а он там, например, валяется пассивно. Это же, в общем-то, сознательный ход там, что он устал там и так далее.
0: Вовсе не обязательно.
1: Но как он скорее демонстрирует всего... таким образом, наоборот, как-то свою пассивность.
0: Это вот, понимаешь, тут несколько другая вещь. То есть тут в данном случае...
1: А
0: чтобы...
1: женщина, наоборот, активность символизирует. Вот. Она ходит и бегает, кричит.
0: Вот, там, и здесь самое главное, что происходит в мозгу женщины при наблюдении ей вот с твоей точки пассивно лежащего. То есть пассивно лежащий, то он понимает, что я пассивно лежу. И, может быть, да, тем самым он сам хочет ей показать, что, дескать, я устал. Вот. Но она в этот момент может позволить...
1: А что устал? Нет, ну, мы должны рассматривать один контекст. Ну,
0: а какой он не был?
1: Что объединяет людей? Так условно назовем это...
0: Я тебе объясню, что объединяет. Каким бы ни был контекст, в ее голове, для нее, он в данном случае просто усталый, слегка сексуальный лев. О! Вот да так. И чтобы он... Ну как,
1: возьмем исходную точку. Что людей объединяет? Что же загнало?
0: Подожди секунду, мне нужно сейчас выйти. На одну минуту сейчас.
1: Куда?
0: Ну тут зовут. В окне он. Я вот тут вернулся просто там, ну, ты видел, если бы я не вышел, то были бы, может быть, серьезные очень проблемы у нее, и как бы пришлось выйти. В гостях у нас базитолог Андрей Орлов, и я предлагаю вам задать ему какие-то вопросы по телефону 203-19-22. Только что мы обсудили одежду, и действительно, это так. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Александр, вот я бы хотел сначала вас поблагодарить за музыкальную паузу такую большую.
0: А, пустую, да что?
2: Из Чика Кореи, да.
0: А, да, вы любите этого композитора и певца, и танцора.
2: Ну, как танцор, да.
0: Танцор замечательный.
2: Как композитор отвратный.
0: Согласен. Но танцует сильно.
2: Сильно.
0: Да.
2: Вот, а вопрос следующий. Ну, размышление, может быть, такое.
0: Угу.
2: Вот я смотрю, у вас привязка к интернету довольно условная сегодня.
0: Ну, как условная?
2: Вы больше все о моде... Значит, о животных каких-то.
0: Угу.
2: Ну да ладно.
0: Не, ну, общем, вы можете направить нас на путь интернета истинный.
2: Да нет, ну просто на самом деле, если апокалипсис, значит, грядет, то он, видимо, не со стороны интернета будет исходить, а все-таки от того же телевидения там или того, что уже создано и много лет действует, так сказать, на умы.
0: Угу.
2: Поскольку, ну, мне кажется, что вот любое удовольствие в любые времена стоило довольно дорого. Поэтому на каком бы этапе человечество ни находилось в развитии, оно всегда будет за удовольствие хорошо, значит, брать большие деньги.
0: Ну, вот. А интернет — это что, не удовольствие, и деньги там завязаны?
2: Ну, правильно. Это,
0: так это следующий
2: не всем
0: шаг.
2: Же это будет доступно.
1: А
2: это...
1: У нас речь шла о системе логики информации, скорее. Вы просто, наверное, первую часть как-то пропустили слегка.
2: Да. Нет, я с самого начала буквально.
1: А, так мы говорили, в общем-то, интернет — это, в общем-то, одна, как бы сказать, из...
0: Причин, не причин, признаков, я бы сказал.
1: Это одна из форм доступа к полю информации. Свободного доступа. То есть все остальное, до сих пор существующее, является избирательным. И, в общем-то, то, что предлагают, весьма ограничено. То есть,
0: и проходит, извините, опять же, прошу прощения, что перебил, как мы уже говорили, через художественную призму тех, кто эту информацию дает, через того или иного журналиста. Да? Вот. А в интернете вы можете, например, залезть в брюшко там, к любому живому существу и посмотреть, где там желудок, где что-то. То есть информация, в принципе, не предвзятая. И, ну, наряду с какой-то художественной информацией, приукрашенной, есть информация совершенно, так сказать, чистая и холодная.
2: Ну, понятно. А вы сказали, что, допустим, дойдет до того, ну, я понимаю, вы фантазируете, что можно будет съесть буквально там курицу, не вставая с дивана, там, подключив там датчики какие-то, да?
1: Да,
0: да.
2: По-моему, это, не знаю, это какие-то фантазии беспредельные.
1: Ну, на самом деле, заменители существует масса. То есть, например, если существует тактика... На самом деле, идея, так сказать, вот создания эрзаца, она, в общем, всегда кажется там далекой от реальности. Но, например, вспомогательные средства, которые, в общем-то, доступны сейчас, они вполне позволяют, там, например, симулировать какие-то вещи, которые раньше казались там нереальными. То есть, например, ну, я не знаю, там, перемещаться в пространстве. Раньше представлялось это только как там левитирование. Сейчас это можно с помощью авиации делать. Ну и так далее.
0: Вообще, то есть если
1: косвенные такая... вещи брать, то есть, которые мы... То есть, можно представить себе, что какие-то вещи, воздействующие на определенные коры головного мозга, там, например, с помощью или гормональные препараты, которые будут создавать иллюзии. То есть, например, использование каких-нибудь пустышек, так сказать, для создания вообще, в общем-то, приближенности к реальности. На самом деле...
0: Нет, прости, можно я немножко...
1: Мысль заключается в том, что вот идея сама, то есть доступ, а сам по себе уже сама... Ну,
0: Техническое воплощение, да. Оно может быть следующим. К примеру, будет специальный жевательный джойстик, который нужно будет жевать, а посредством, так сказать, специальных каких-то воздействий на рецепторы, лопасть рта, будет создаваться тот или иной, скажем, искусственные какие-то вкусовые ощущения. К рукам будут подсоединены датчики с этой курицей. Ну, понимаете, о чем речь. А вы спросите, а как же насыщение? Да элементарно, там, скажем, внутривенное или как бы... То есть это вообще не проблема, потому что вот кормят даже через клизму борщом, да-да. Вот такие случаи зафиксированы. Поэтому техническое воплощение этого, оно как бы далеко не за горами. Нет, недалеко за горами. Нет, подожди, так тоже неправильно. В общем, оно тут рядом, считай, за дверью.
1: Ну, сейчас проблемы в основном все всегда сводятся к идее, а технические, в общем-то, даже и не рассматриваются, потому что доступно, считаю, все.
0: То есть, знаешь, я о чем подумал, что, видимо, нужно просто отлавливать людей, которые генерируют идеи, и убивать.
1: Знаешь, в общем-то, вообще... со времен, так сказать, зарождения фантастики, вот эти вот вопросы реальности или нереальности, там, воплощения, того или иного, они, как бы сказать, на 100% уже отработаны и будут воплощены. То есть те вещи, над которыми ты задумываешься, они, так можно представить логику себе развития, что они будут воплощены. Потому что...
0: Да, да, потому что если в мысли это родилось, то воплотить это будет уже дело...
1: Такая взаимосвязь легкая. Существует.
0: Да. Я предлагаю немножечко отвлечься от темы нашего разговора, затем мы продолжим.
3: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
4: Я очень часто моего опоссума.
0: Да, действительно, вот, кстати, такое, знаешь, позитически нужно делать вступление обязательно, там, на пюпитре, там, махать этой самой, как его зовут-то, с палитрой, да. В общем, еще в те времена, когда творил замечательный танцор и певец Жюль Верн, всем казалось это бреднями, однако, вот, пожалуйста, плавают разные коры там под водой, так что, действительно, вот, мне кажется, знаешь, что... Так сказать, неверие людей в возможность реализации каких-то самых, даже своих собственных сумасшедших идей подталкивает, в общем-то, их самих к апокалипсису. Что ты на это скажешь?
1: Нет. Насчет апокалипсиса я...
0: Загнул я, да? Понял.
1: Как-то однозначно выразился.
0: Ты одень эти, а то ты сам же себя не слышишь сейчас.
1: Насчет логики просто вопрос. То есть... интеллектуальный, так сказать, как бы произойдет сам пожирание. Вот что хотел я сказать.
0: Ну, давай послушаем звоночки.
1: Давай.
0: Одевай. Вот это. Нет, не на это место. А, вот да, сюда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Я вот... Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Какой вечер?
0: Это утро. Неважно. Да. Здравствуйте. Вот. Да.
5: Мы тут с приятелем сидим вдвоем. На самом деле разговор точно об интернете начали чуть раньше, поверьте на слово. Вот. И тему разговора как бы немножко пораньше завершили, но сказали все то же самое. Вот. Просто я хотел спросить, насколько правомочен разговор об этом? Когда все равно это случится через какое-то время.
1: Нет, это интересно просто как гипотеза. Почему бы там не поделиться так футурологическими мыслями?
0: Нет, а здесь есть, понимаешь, свое зерно в вопросе нашего замечательного интернолога. Вот, дескать, например, он к чему это спросил-то? Он, дескать, упрекнул, что, мол, дескать, вот сколько там показывают по телевизору об авариях, а все равно не совершаются, а люди, типа, дескать, время отнимают. Вот. То есть мы же не предлагаем ничего рационального.
1: Нет, здесь,
0: взамен.
1: В общем,
0: это упрек, почему? Андрей,
1: я предложил.
0: Это упрек со стороны интернолога.
1: Дело в том, что как раз поиск и решения всегда проблем, они находятся в плоскости создания самой проблемы. То есть, например, гипотеза, потом там, например, проблема, ее решение, оно всегда предусматривает в конечном результате еще проблему. То есть, так скажем, например, традиционная наука, она существует для того, чтобы сама себя содержать. То есть, создавая, так сказать, решая одну проблему, она создает еще парочку, чтобы, так сказать, оставаться при деле.
0: Чтобы, так сказать, кадры не сокращались.
1: Ну да.
0: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
6: Я вот звонил,
0: да.
6: Тут вот сам перезвонок.
0: Угу.
6: Вот, вы знаете, я просто категорически не согласен. Вот не с этим, который сейчас был, а с предыдущим абонентом вашим.
0: Угу. А что он сказал, вот. Напомните, пожалуйста.
6: Нет, он просто говорил о том, что, в общем-то, всякие шапки, изменения одежды,
0: об одежде.
6: Они совершенно не имеют никакого отношения к интернету.
0: Не имеют. Это был отвлеченный ведь вопрос.
1: Имеют.
6: Имеют, причем прямое.
0: А вы только что сказали, что не имеют никакого отношения.
6: Нет, это не я сказал.
0: Я сказал, что ли? Вы хотите сказать, что я это сказал?
6: Нет, предыдущий абонент.
0: Не правильно.
6: Предыдущий, а предпредыдущий.
0: Правильно.
6: Ну вот. Все-таки как-никак можно все-таки подсчитать коэффициент корреляции между, скажем, изменением тех же самых шапок, вот, хождением в презервативах.
0: Mm-hmm.
6: Вот, в общем, изменив какие-то там в музыке, еще чего-то.
0: Uh-huh.
6: Вот. И потом, все-таки, мы с вами серьезные люди, да? И нужно как-то вот более обстоятельно подходить ко всем вопросам, к тем же самым шапкам, презервативам.
0: Mm-hmm.
6: Вот. Понимаете, да?
1: Да.
6: Вот, в общем, мое замечание такое вот.
1: Ну, давайте вот. Вы начните, мы продолжим мысль. Насчет серьезности просто хотелось бы уточнить.
6: Не, ну как-то нужно более обстоятельно говорить. Все-таки...
0: Ну, как пример, вот давайте, вот что бы вы хотели услышать, вот что вас мучает, что вас волнует? Вот, наверняка, что снится вам в ваших кошмарных снах?
1: Нет, зачем?
0: А, ну, вот,
1: просто
0: дальше.
1: Вот, если речь идет, так сказать, о главных уборах, так сказать, они же имеют две всего. Одно функциональное назначение, другое модное, да? Вот, третье сейчас...
6: Ну, во-первых, меняется как функциональный головной убор, потому что если люди будут сидеть, скажем, в доме или там в офисе в своем, за компьютером постоянно, или там не за компьютером, во что он превратится в будущее, может, это будет какой-то холодильник, перед которым будет сидеть, достать оттуда продукт, там уже будет стоять там монитор, клавиатура там внутри.
1: А я думаю так, что скоро компьютеры приобретут, так сказать, тип такого кожного, вообще, типа кожного покрова, то есть можно будет это надевать и чувствовать себя,
6: да, как или, бы... скажем, пломбе в зубе, да?
1: Ну, это какой-то несколько, да, на какой-то похож на мультфильм про шпионов, там, в пломбе. Это, ну, может быть, и так. Ну, короче, когда человек, так сказать, будет привязан к нему в буквальном смысле, то есть когда он не будет зависеть, так сказать, от сети, там, электропитания и так далее, то есть когда полностью подключен.
6: Там, да, конечно, солнечные батареи, там, понятно.
1: Да, а может, какие-то другие формы.
0: От ходьбы, например.
1: А вот, кстати, насчет энергии очень интересный вопрос. Интересно. Мне давно.
0: Спасибо вам за звонок.
6: Да, нет, я просто хотел спросить по поводу обстоятельств, как раз, например, поговорить конкретно о том, когда вот в институтах будет вводиться этот самый предмет.
0: Ну, предмет апокалипсисологии, что ли?
6: Да, конечно.
1: Понятно. Это же научная деятельность.
6: Это же конец. Его, он для того и существует, чтобы его оттягивать, понимаете?
1: Да.
0: Спасибо за вопрос. Действительно, почему бы вот вашему институту наука, в Думе не рассматривать?
1: Формальная наука, поскольку она там всегда, в общем-то, зависит от экономии, от вложений, от материальных, она никогда не будет рассматривать подобный вопрос.
0: Даже и не станет.
1: Вот. А с другой стороны, в общем-то, это, ну, удел был в основном теософов и философов, так скажем. Поскольку, например, рассматривать конец вещей и находясь, так сказать, в процессе их создания, смысла нет. То есть, да? Зачем говорить там о развитии и зачатии, если готовишься к смерти? То есть, вот так, вот такой...
0: Ну, таким... разве чтобы оправдать свою бездеятельность.
1: Нет. Да. Это, ну, ну, пусть будет да. Я хотел сказать вообще о типах энергии. То есть, вот если в свое время там затрагивались рациональность, там, например, или последовательность мысли, то у меня в свое время существовали такие гипотезы, ну, причем она не безосновательная. В общем-то, эзотерически предполагаются, в общем, четыре основные стихии, там, ну, с несколькими колебаниями, то есть существует там пятая и, может быть, шестая. Ну, основные, в общем-то, они очевидны, там, в огонь, в воздух, земля и вода. Вот. До сих пор используются энергии, причем земля и вода в эзотерике считаются негативные элементы. Вот. В общем, с доминирующими негативными. То есть в воде доминирует влажность, в земле холодность. А позитивные источники, позитивные элементы, это, соответственно, огонь и воздух. Вот. Ну, собственно, мысль такая существовала, что все источники энергии, которые до сих пор люди используют, все негативного происхождения. То есть начиная от угля, в общем, дерево тоже корнями своими питается из земли. И заканчивая ядерной энергией, которая вырабатывается тоже, в общем, из руды и так далее. То есть энергии позитивного плана, то есть такие, как, например, энергию там, воздуха, водорода или составных, там, азот, или там солнечных лучей, вообще не используются. То есть это... вернее, существует, но это очень недоразвито. Это какой-то процент, там, например, как если говорилось о каких-то там ветряных мельницах или генераторах.
0: Их много стоит очень. Я просто к тому, что это ведь совмещение
1: это несистематичное, несистематичное употребление, во-первых. Во-вторых, сама научная мысль, она по этому пути не идет.
0: Не идет. А почему?
1: Ну, потому что чем глубже ты, так сказать, зарываешься в проблемах, тем больше у тебя работы будет. Соответственно, если ты используешь негативную энергию, ты используешь, ну, создаешь массу проблем.
0: Послушай, ну вот я почему зацепился за ветряные мельницы, что тут энергия воздуха и энергия дерева. Это компромисс между негативной энергией и энергией позитивной. В какой-то
1: энергия
0: степени.
1: Дерева, что ты имеешь?
0: Ну как, мельница из чего сделана? Ну, дерево, я условно.
1: Это
0: уже
1: не
0: там.
1: Энергия, это, ну как бы сказать.
0: Ну, механизм, это, все равно механизм. Это задействовано.
1: Нет, ну я не говорю, что буквально.
0: Энергия ветра тоже есть, значит, воздух, понимаешь?
1: Ну, понимаешь, мысль научная, энергетики, они, или кто там, в общем, работает над топливом и над энергоресурсами, они... работают в направлении совершенно противоположном. Да. Они недрами пользуются, они внешними источниками, которые по своей, так сказать, отдаче, они совершенно разные. То есть, например, люди, если брать по темпераменту, например, оптимисты, сангвиники, они все, в принципе, как бы позитивного происхождения, меланхолики, всякие там флегматики, параноики и прочее, то, что вот принято считать угнетенные личности, все, в общем-то, принадлежат к киньской энергии, в общем, к женской стеме, ну, то есть вот к негативной энергии. Ну и, соответственно, отношение к ним. То есть всем нравятся сангвиники, никому не нравятся меланхолики. Ну, так, если брать вот примитивно, то есть само расположение самой природы, оно располагает как бы к сангвинистическому, к позитивному. А спрашивается, почему научная мысль там работает в противоположном направлении? Не только для того, чтобы кормить саму себя. То есть, например, использование там ресурсов земли
0: требует,
1: она порождает кучу проблем. Вот эти бомбочки валяются сейчас, они, конечно, как пугало, она хорошо работает, сдерживающий фактор, сколько уже войны не было, потому что, в общем, как сдерживающий фактор работы, нельзя жить на страхе, то есть у нас побуждение, получается, миролюбие такое вынужденное от страха, а не от, так сказать, доброго намерения, то есть получается, что мир держится на страхе, а не на, так сказать, не на позитивном понимании этого смысла.
0: Ну, а ты знаешь, а, кстати, это ведь вот страх, это, так сказать, привилегирующие чувства, с позволения сказать, в животном мире. Почему, например, нет, орел почему не нападет на агрессивного кролика, если кролик ляжет?
1: Ну, с чего ты взял, что если бы ты понимаешь, ну, страх
0: а
1: это...
0: Он и есть главный сдерживающий фактор в случае какой-то агрессии, тем не менее. А ты думаешь, гуманизм?
1: Причем тут страх? Страх — это какая-то эмоциональная реакция защитная, которая, в общем-то, призвана, так сказать, просто, ну, в аварийном смысле сохранять жизнь.
0: Ну,
1: в общем,
0: опасение.
1: Как все остальное,
0: опасение.
1: Она не является основной. Основное — это работа сердца позитивная, относится к солнцу, к позитивной энергии. Витальность вообще, жизнь — это тепло и теплое, влажное, подвижное. А мертвые, холодные и неподвижные. Вот страх, когда при чувстве страха каменеют там и так далее. То есть каменеют. Это негативный...
0: Послушай, а ну, у некоторых наоборот, некоторые обмякают. Я вот видел одну, то есть я типа на нее нашумел, она обмякла.
1: Ну,
0: это что хочешь сказать, что
1: это исключение?
0: Нет, обмякла прям. Не
1: что
0: выцепи...
1: обмякла?
0: Сам вся.
1: Что у нее обмякла?
0: Все обмякла.
1: Но она в таком состоянии жить может?
0: Ты
1: не
0: знаешь,
1: можешь, она...
0: ну, может быть, там
1: это
0: какой-то короткий,
1: состояние.
0: Аварийный, целиком согласен.
1: Ну вот.
0: То есть, да. Ну, давай следующий звонок. Или давай. У тебя как бы есть что
1: давай
0: еще? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброе утро.
0: Доброе
7: утро. Я правильно понял, что основная идея заключается в том, что безграничное использование информации приведет к апокалипсису.
1: Совершенно правильно.
0: Правильно поняли.
7: Вот, но получается как, что сама суть развития же такая, что никто никогда не будет пользоваться безграничной информацией. Даже вот буквально на днях тут же интернет, американский суд постановил же провести чистки в некоторых. То есть идея в том, что не будет такой ситуации, когда информация будет вся бесконтрольно доступна любому пожеланию человеку. Так же, как сейчас. Так же, как с теми же библиотеками. Ну, просто это приобретет какой-то другой уровень, но контроль какой-то он же все равно, безусловно, будет.
1: Ну, на самом
0: спасибо,
1: деле, мне
0: спасибо,
1: кажется,
0: за...
1: такие акции, как суд и вот вопросы контроля, они в качестве рекламы выступают. И
0: да,
1: здесь, скорее
0: да.
1: всего, работает как раз в пользу развития этой
0: сети.
1: Вообще этой сети. Потому что
0: знаешь...
1: всегда найдутся какие-нибудь варианты обходного пути. То есть, раз сама по себе принцип сам по себе паутины появился, то, ну, например, существуют контролирующие серверы. Там страна может там... закрыть доступ через свой официальный сервер. Но поскольку существует эфир как спутниковая связь, почему, не, например, в конце концов появится какая-нибудь федерация свободных, так сказать, людей, которые просто на свои деньги отправят свой спутник, который вообще никем не будет контролироваться. Будет телеком, да. Вот. И в данном случае паутина будет работать уже бесконтрольно.
0: Да, здесь есть, даже, понимаешь, деле... вот давай просто вот прям к событиям недавних.
1: Будет, будет даже вот, если это все ограничено телефонными линиями, то уже, в общем-то, есть возможность пользоваться там, например, если спутниковая антенна есть для телевидения, то же самое можно использовать и в качестве компьютерной связи. То есть здесь тенденция сама по себе, она развивается в степени свободы как раз. И вот это и является причиной безграничной возможности к доступу.
0: Ну вот смотри, вот радиослушатель сказал, дескать, такую фразу, что типа через суд какие-то ограничения. А вот смотри, я говорю, недавние события там, по-моему, в Югославии, да, где закрыли там какие-то последние независимые станции, которые официально объявили, что мы, дескать, теперь будем вещать через интернет. Вот конкретный пример. А тут какой-то смешной суд, какое-то там ограничение. Тут все на уровне как бы вообще информации, которая не устраивает, так сказать, политическую правящую там партию целой страны. И то как бы по барабану всем. Так что нельзя себя тешить себя этим совершенно нельзя, я согласен.
1: Почему тешить? Человек может наоборот, он как бы переживает, что это дело как бы начнет развиваться, что начнет запрещать. На самом деле запретить это никто не может.
0: А мне кажется, почему он как раз... А может быть, кстати, и переживает, что, дескать, да.
1: Именно
0: да.
1: Вот сейчас, когда у нас здесь как-то более-менее разобрались с режимом, с нашим прошлым.
0: Угу.
1: Ну, сама ситуация сложилась так. Если бы, так сказать, режим сам не пришел в такое состояние, не сам, вернее, обстоятельства не сложились, то представляешь, при нынешней вероятности, вот, например, связи и системы этой связи, то сколько бы он продержался, ну, не знаю, часы считанные.
0: Да. Слушай, а вот как бы такая мысль пришла в голову, что как бы уничтожение фирм, производителей компьютерной техники.
1: Любое действие, вот, да. Любое действие, оно, в принципе, оно развивать будет только эту жилу.
0: Вот какой монстр.
1: Да.
0: То есть, не вот ты, имею в виду интернет сам, да.
1: Эта история показала, что любые, в общем-то, например... Ну, например, борьба Гитлера с большевизмом породила вообще распространение этого большевизма на Африку и так далее.
0: Ой,
1: то есть это вообще... Вот эти вот агрессивные меры, они очень популярны, но они имеют, так сказать, затяжной, да, но такой отсроченный, слегка депонированный, но, такой, в общем-то, кинетическую отдачу приличную.
0: Следующий звоночек.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Вот, такой вопрос у меня. Вот, если я, например, хочу стать базидологом.
0: Кем-кем?
8: Базидологом, профессионалом.
0: Не базидологом, для этого вам нужно хотя бы научиться правильно слово писать. Ну, ничего, да, продолжайте.
8: Да, проблема у меня с этим. Угу. Где мне надо учиться?
0: Угу.
8: Это первый вопрос.
0: И второй?
8: И второй вопрос. Вот если я уже живу в виртуальной реальности,
0: угу.
8: То, что мне делать, во-первых, как мне выйти?
0: Из этой реальности, дескать.
8: Да.
0: Угу. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что же, вот, Андрей, первый вопрос непосредственно к тебе.
1: Если человек ищет выход, он...
0: Ты со второго начал, дескать.
1: А?
0: Ты со второго блюда начал.
1: Ну, это является одновременно и первым.
0: А, тоже правильно.
1: Ну, то есть, если человек ищет выхода, он, по идее, так или иначе, находится в заинтересованном состоянии. То есть, вот, взять, например, там, к примеру, алкоголика, которого там это состояние гнетет. То есть он, у него идеи возникают, выходы из этих состояний.
0: Поиск, человек разные. В поиске находится.
1: Да, но он динамично все равно живет своей жизнью. Поэтому, в принципе, у каждого существуют там проблемы, ограниченные нашими возможностями и нашей материальной сущностью. Там, например, тело наше имеет ограничения. И, в принципе, вот самый экспансивный там время – это рост, период роста. То есть, когда там организм растет, и, в общем, когда природа удовлетворяет себя, то есть там на уровне развития, ну, законченного развития, он приостанавливает этот рост. Вот. Также и со всеми остальными вопросами у нас в жизни. То есть они имеют начало развития и завершенность какую-то. Вот. Вот эти вот пути, там, вернее, там, попытки там, найти выход из положения всегда, они, как правило, ну, являются показателем динамичности состояния, что человек живет. Потому что, когда находится выход, он выходит, и проблем не существует. Просто единственное, так сказать, вот просто большинство, в общем-то, находится в состоянии общения таким образом. То есть существует огромная армия там продавцов, покупателей, там психологов и их подопечных, там политиков и их, так сказать, вассалов. Так сказать, вообще, ну, то есть на каждой курице найдется петух, там, так скажем. То есть вот существует круговорот вот таких вот взаимосвязей. Поэтому наличие вопроса просто показывает всегда, что ну, существует жизнь, динамика существует.
0: Вот. Ну, а понимаешь, в чем дело? Что как бы вот ты сейчас, так сказал, дал знание человеку.
1: Да.
0: Да, но ты его, скажем так, в какой-то степени даже самортизировал, утешил. Вот. А это утешение, как бы не внушит ли оно ему пассивности какую-то, и тем самым не убьет ли его вот эту динамику наглухо? Вот о чем я сейчас подумал. Ну, дескать, ты ему сказал, у тебя все нормально, он перестанет искать, как говорится, выход, и целиком смирится.
1: И найдет его.
0: Ну, будем в это верить.
1: Ну, то есть, когда вопрос не будет, соответственно, и выходов не надо будет.
0: Правильно.
1: Ну,
0: как все
1: просто. Вопрос философии, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: А я вот что подумал, да?
0: Угу.
9: А может, мы все уже давно в апокалипсисе пережили, может, мы все тохлы, а интернет — это возвращение к живому.
0: О, подход, спасибо. О, да. Еще какая мысль, прям. А, слушай, а мы же вот сказали, что любая мысль, так сказать, она всегда способна воплотиться. Вот он прав.
1: Да, мы идем, вот как бы сказать, с плюса, он с минуса. То есть, на самом деле, как негатив, позитив существует в мире, да? То есть человек может себя поставить, так сказать, ну, диаметрально в противоположную сторону. Ну, так сказать, нулевая точка, она от этого не изменится. Просто там в плюс 3, минус 3, там вот так, так сказать, вот.
0: Даже знаешь, это напоминает рыбацкую сеть, больше улов будет.
1: Да. То есть сама по себе приставка, то есть вот там, например, с другой стороны, она просто символизирует какую-то тенденцию, например, к оригинальности там, или же наоборот, ну, скорее всего, так, что противопоставление негативное там, или, ну, в общем, противопоставление какое-то, обратная сторона Луны, там, черное, белое и так далее. Вот.
0: Хвост, морда, опять
1: да.
0: же.
1: То есть, если человек понимает так, что мы уже пережили и возвращаемся, то есть мы шли как бы к нулю, а теперь пошли в минусовое уже отчисление, то есть 0, минус 1, минус 2.
0: Слушай, ну подожди, тогда с его точки зрения, с его позиции мы должны были когда-то пройти этот 0, то есть он-то возвращается к нулю из минусовой позиции, насколько
1: да.
0: я... То есть, значит, мы, к сожалению, ему этот вопрос не задали тогда, где был 0 вот, в его позиции.
1: Ну это не так важно.
0: Ну, почему? Может быть, это многим интересно.
1: А, ну да, потому то есть использовать как, в принципе, информацию,
0: да,
1: о человеке, как, в общем-то, мерило, да?
0: Да, там, так да, сказать, исключительно.
1: Как, ну, в общем, да, это интересно. Ну, так получится какая-то теоретическая модель, такая нулевая точка какая-то с помощью вот, если это действительно так.
0: Мы же могли бы сопоставить что-то, да, где-то как-то. Ну, увы, увы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
10: Алло.
0: Да-да-да.
10: Здравствуйте.
0: Здрасте.
10: Мне вот для рассудка заслужить про понятие.
0: Вы знаете, пожалуйста, вот чтобы было понятнее, немножечко отойдите от приемника с трубкой, потому что заводится.
10: А, вот так вот?
0: Да-да-да. И теперь говорите.
10: Вот. А скажите вот по поводу информации.
0: Да.
10: А тут в чем дело? В количестве или в качестве этой информации? Потому что информация бывает разная.
0: Угу.
10: Вот. Вот если там, допустим... Или дело, что если очень много этой информации...
0: Нет,
10: потому что такими вещами надо, я чувствую, осторожно себя вести.
0: Спасибо, спасибо.
10: Вот, какие меры предосторожности? Ну, я понимаю, что всего от всего не застрахуешься, но хоть какие-то элементарные нормы безопасности же есть наверняка.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, очень такой жизненный, потому что многие сейчас сидят и думают, вот они разговаривают, вроде там такой вот гость пришел, типа, дескать, ответственный, а как бы, может быть, он нам даст этот... фаллический предмет, который называется в сказках палочка-выручалочка. Вот давай что-нибудь изобрази.
1: Так вообще сам по себе вопрос, смотри, если существует информация, которая уже является частью, причем приемлемой частью, большинство, в общем-то, приняли ее как должное. То есть, ну, люди, в общем-то, так сказать, ну, социально развитые или там, так сказать, социально активные, вообще, так сказать, ну, вот, находящиеся в рамках, так сказать, политической жизни или какой-нибудь информационной структуры, сети, они либо пассивно, либо активно находятся в ней. Что касается контроля этого количества, или здесь, в общем-то, невозможно что-то предпринять, именно вот как у нас принято бороться там с чем-то, то есть мы пытаемся противодействовать или, например, хотя всегда существовали два вида воздействия, там, лечение, например, симпатии и антипатии, то есть, например, здесь имеется в виду, поскольку это влияние рассматривается как, например, как среда обитания, просто, например, в этой среде можно находиться бессознательно и другой момент там находиться сознательно, то есть когда... речь шла о логике и о знании, то есть вот об интеллекте и знании, то есть когда голая информация, являющаяся, как бы сказать, уже, ну, в общем-то,
0: ну, как цифра назовем ее.
1: Цифра.
0: Пусть будет цифра. Ну, да, то есть это как бы цифра или по-другому спица ее можно назвать.
1: Ну да, ну, например, в общем-то, можно из какофонии выделять там, так сказать, гармонический ряд какой-то.
0: Да. Ну,
1: это
0: спица.
1: Одно дело, да. Да. Или возникает потребность такая. Ну, мне кажется, большинство людей современных, просто вот людей, которые там имеют понятие о, ну так, интеллектуалы, там, например, они, в принципе, очень сильно зависят просто от этого информационного поля, так или иначе. А, значит, превращать это в знание, это, в общем-то, удел людей, там, ну, так скажем, талантливых, одаренных. То есть, когда они, ну, например, буквально это выглядит так. Например, человек... пассивно полностью информационно. Он, например, смотрит ящик, там, например, сериалы. Это просто показывает его качественное состояние жизни в этом поле. Например, человек, например, который как-то созидательным трудом каким-то занимается, он к этому почти не прибегает. Или какая-то вещь, которая там происходит, она может просто развить в нем какой-то импульс к идее, идею какую-нибудь или еще что-нибудь так. Вот. Второй вариант — это находиться, собственно, в, ну, как бы в качестве ну, уже посредника в передаче этой информации, ну, то есть вот работники этой информационных агентств или пропагандирующие вообще, ну, подход, то есть
0: журналисты, кстати.
1: Да, ну, журналисты.
0: Труженики перьев и диктофонов.
1: Да. Да. Вот. В общем, переоценка. И здесь, в общем, тяжело, как-то сказать, защищаться или, ну, как бы сказать, фильтровать это. В принципе, единственное, так сказать, вот духовное начало, которое в человеке есть, и животное начало, оно является спасительным.
0: Вот то синтез есть... этих двух начал, да. Даже как бы удачный синтез, потому что, к сожалению, вот самая главная беда человечества, это в том, что этот синтез, он присутствует, это духовное начало и животное, но вот их совмещение, оно не всегда концы с концами, то есть они сходятся не в очко, а в глаз, понимаешь, в чем проблема? Вот если оно сошлось по-грамотному, как бы, то здесь уже вырабатывается информационный иммунитет, а есть информационный, так сказать, СПИД.
1: СПИД.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
12: Доброе утро уже.
0: Здравствуйте, да.
12: Я вот хотел вопрос такой задать.
0: Угу.
12: У меня много знакомых, которые, купив себе компьютер и получив возможность доступа в интернет, ушли в это дело с головой. То есть вот они как раз приблизили к тому состоянию, о котором вы говорили. Они вот забывают уже, что такое нормальная стрижка, что там, есть ли там личная гигиена, там, что там, одежда какая-то хотя бы. Он не выходит.
0: Да, ну, понятно, и суть вот как бы...
12: Вот, да. Суть вопроса, такая еще есть как бы категория людей, это жертва все виртуальной реальности, скажем так. Есть вот категория жертвы рекламы.
0: Есть.
12: Телевизионный.
0: Есть.
12: Например, вот соседка моя, она выписала себе пластыри там для похудания, облепилась ими, и я даже не могу поговорить с ней.
0: А у меня один товарищ, больше того, извините, что я так как бы беспардонно перебиваю вас, но тем не менее это к теме. Вроде бы нормальный парень, купил себе Аплекс, и теперь вот с ним даже, извиняюсь, в туалет ходит практически. То есть совсем с ума сошел. А был вроде такой, подавал надежды. Сообразительный был, смышленый.
12: Что, прям взрослый человек, да?
0: Ну, взрослый, то есть где-то там, по-моему, года 67-го рождения, и к тому же, назовем это так, преуспевающий бизнесмен.
12: То есть мужская
0: особь, да, ну попала здорово. При этом раньше, как бы, эта особь, она была, ну, скажем так, в какой-то постоянной оппозиции, вот общебазитическим таким средством массовой информации. И вдруг Натя заявляет мне такую вот, такое выступление передо мной исполняет. Я был крайне удивлен.
12: И она вам не предлагала попробовать?
0: Нет, я сразу сослался на то, что мне нужно поливать герань, и, в общем, положил трубку.
12: А вот суть вопроса моего.
0: Да.
12: Вам вот лично кто симпатичен больше? Этот вот вонючий компьютерщик или вот эта Клава, облепившая себя там этими памперсами, там, этими пластырями? И вот, Александр,
0: да.
12: Извините, вот у вас вроде скоро юбилейная передача 200-я.
0: Кстати, я посмотрел, это практически передача перед Новым годом, но я должен всех предупредить, кстати, спасибо. Да, спасибо вам за звонок.
12: Может быть, вы там про птиц расскажете, как поподробнее, такую большую передачу сделаете, поскольку это красная, так сказать,
0: да,
12: можно сказать, тема.
0: Понятно, спасибо.
12: До свидания.
0: Спасибо за звонок. Андрей, небольшую вводную суть. Дело в том, что, скорее всего, в следующий раз, как бы, наверное, программа «Монмаранси» не выйдет в силу того, что коллектив уезжает в поездку, там, в гастрольную. Вот. Но получится, что предновогодний выпуск, это будет, видимо, 199-й, а не юбилейный. Так что юбилейный будет уже в следующем году, если доживем. Вот. А что касается этого вопроса, видишь, наш радиослушатель так ассоциативно, я бы сказал, проследил, так сказать, пути твоей мысли, моей мысли, нашей, я бы сказал так, мысли, и вполне, на мой взгляд, достаточно обоснованно сравнил две категории, казалось бы, разные, но попавшие обе. Клаву в пластырях и компьютерщика. Ведь на самом деле в данном случае, как ни крути, а компьютерщик, который сидит у интернета, мало чем по своей сущности отличается от клавы в пластырях. Что бы ты на это сказал?
1: Ну, если взять проблему, в общем-то, целиком, да, у каждого из них в отдельности, получится одна общая. То есть, например, у человека, который с компьютером занялся, он, в общем, предпочел какой бы, ну, как бы сказать, стиль самопрезентации подобный. На самом деле интернет, в общем, для скрытых эксгибиционистов очень хорошая вещь. То есть это как бы косвенный доступ, в общем-то, ну, как бы тебе сказать, общение, защищенность, защищенное общение. То есть, на самом деле, оскорбить можно и через интернет, но это как бы
0: по морде получить
1: тяжелее. Да. То есть вот, например, те, кто склонны именно к такого рода вообще, например, поведению, или опасаются там вот подобных там вещей, или же, например, так скажем, ну, просто интерес какой-нибудь испытывают к там, например, там, к подглядыванию или еще что-нибудь такое.
0: То есть какие-то такое скрытые, я бы сказал, да, как это сказать?
1: Скрытые формы, ну, может быть, и... Кстати, здесь может быть и наоборот, эксгибиционизм, то есть скрытый. То есть попытку там презентовать себя тоже таким образом, чтобы это... Ну, поскольку... Как бы у той, значит, дам тоже, значит, проблем с этим образом.
0: Ну, явно, ну, то есть, да, там, то есть прям, на лицо.
1: То в корне, мне кажется, здесь, в общем-то, похоже очень.
0: Ну, ты понимаешь, в чем дело?
1: Качественно, конечно, это различается.
0: Все-таки, а качество, мне кажется, различается в том, что как бы у пользователя вот интернетом и компьютером у него как-то, ну, запрос немножко выше, он о своей тушке заботится, как ни странно, меньше.
1: Ну, на самом деле, если брать уж совсем буквально, то для мужчин, так сказать, это второстепенным является.
0: А, кстати, вот мне интересно, вот заметь, что практически за все время нашей беседы очень мало позвонило дам. Я бы сказал, вообще ни одна не позвонила. У меня такое ощущение, что большинство из них, подавляющее, даже не понимает, о чем идет речь, что такое интернет. Может быть, они, конечно, слышали где-то как-то, но очень сложно вообще встретить даму-компьютерщицу в полном смысле этого слова. Вот я даже помню сам, вот ты, когда вот делал замечательные обложки к моим, так сказать, произведениям аудио. Вот ты как-то говорил, что тебе приходилось работать с компьютерными дамами, которые там на верстке что-то сидели, и все, ужасался, дескать, ну что же это такое, что же это за глупое такое вымя. Вот, как ты считаешь, может быть, именно, так сказать, бабцы и спасут этот мир от апокалипсиса, поскольку не попадут на эти компьютерные штучки, а? В силу своего менталитета.
1: Ну, на самом деле, это дело не в компьютерах, сколько я тебе раз уже говорил, а в системе информации. Просто интернет — это иллюстрация. На самом деле, что касается дадам, то они сами себе хороши, то есть помимо там компьютера они, в общем-то, опасны. Ну, так скажем. Ну, являются тяжким испытанием для всего человечества.
0: Ну, что же. И на
1: хотя
0: этой...
1: насчет верстки-то я, по-моему, не знаю. Лучше не найдешь, чем женщина-оператор. Она тебе будет сидеть там, долбать сколько...
0: Ну, все равно, вот тебе не угодишь. Прям... Даже в роли, так сказать, верстательница, она, я помню, тебя здорово взбесила.
1: Ну, бывают накладки.
0: Да. И на этой ноте, я думаю, нам пришла пора попрощаться с Андреем Орловым и со всеми вами, уважаемые геройские орлы. Я думаю, наша встреча с Андреем, так сказать, уже она не первая, но она и далеко не последняя. И, так сказать, мы неоднократно вернемся еще и к этой теме, и ко многим другим. Всем спасибо, всем до свидания. Все, как говорится, на горшочек и спать.

Опоссум – стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных – Фил Коллинз. Партию бас-гитары – Питер Тош. Партию гитары – Ли Скротч Перри.

И я рад представить гостей нашей сегодняшней программы. Один из них уже очень хорошо вам известный, почти, так сказать, родной и унтожеланный, поскольку повсюду, в общем-то, где он появляется, распространяется аура тепла, унт-востока, в общем, как раз того, всего того, чего не хватает сейчас нам, живущим здесь, в этой дикой тундре, среди белой замерзшей перхоти. Вообще сегодня минус 18, я считаю, что это идеально. Все-таки

0: Да забудь, да.
1: Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Я, как всегда, рад кататься с Сашей по дорогам его программы «Монморанси». И я рад сегодня представить моего давнего друга Марьяна Смирнова-Сеславинская. Мы филологи, мы уже знакомы не один десяток лет, скажем, как родились, так и познакомились, может, да, вот. Вот нам сейчас 18, да? Она филолог, так же, как я, хореограф, танцор, а в данном случае автор проекта цыганского, который называется «Бародрома», значит, «Большие дороги».
0: Очень, очень приятно вас видеть. То есть ничего личного, как говорится, да? Вопрос в следующем. Знаете ли, уважаемые гости, я тоже подготовился, в свою очередь, к программе. Ну, насколько мне это позволяет вот мой слабый мозг после того случая, о котором я не хочу говорить, вспоминать об этом мне горько. Тем не менее, вы знаете, представление о цыганах у нас, у простых обывателей, формируется в основном по трем направлениям. Первые два направления резко отрицательные. Это значит криминальная хроника, где они фигурируют как торговцы наркотиками. Всегда цыганские кварталы во всех небольших российских городках славились тем, что там можно, в общем, прикупить все химикалии, и молодежь вся туда стекается, да. А второе, это то, что эти люди, в общем-то, занимаясь, ну, в общем, занимаются какими-то делами, уже не связанными с наркотиками, но, тем не менее, криминальными и неприятными. И третье мнение, да, такую альтернативу, что ли, это составлено обывателю по широко известному фильму «Цыган», который, в общем-то, ну, как вот сейчас идут, сериал «Менты», да, с тем, чтобы как-то обелить в лице обывателя, в общем-то, тех самых ментов. Также, видимо, чтобы как-то исправить положение с мнением о цыганах, был снят этот фильм. Исходя из этого, Марианна, я бы хотел, чтобы сегодняшний наш разговор был максимально серьезным, чтобы мы раскрыли вообще все об этих людях. И самый первый вопрос, я уже его предугадал, он наверняка придет на пейджер или по телефону нам позвонит кто-нибудь и спросит, а бывают ли цыгане евреи?
2: А можно наоборот спросить, бывают ли евреи цыгане?
0: Да, или так.
1: Ну, они чем-то родственны, гонимые и национальности. И как раз, по-моему, в одном из клубов мы делали этнический фестиваль, да, помнишь, мы представляли коллектив твой. И как раз он после 9 мая как раз был праздник, потому что это наиболее преследовавшиеся были национальности. Ну, их путь, я только начну начало пути цыганского, а дальше Марьяна как специалист вообще в этой области. А они вообще родственники наши все, цыгане, естественно, потому что с востока. В Северной Индии где-то примерно где-то в 11-12 веке они начали свой многовековой путь и рассеялись уже по всему миру. В каждой стране особенность того, это то, что они берут вот как пчелки самое вкусное в музыке, самое сладкое, самое красивое, впитывают в себя и в то же время обогащают национальную, в данном случае музыкальную культуру той страны, где живут. И бывают такие ситуации, когда даже, например, вот в Венгрии было в 30-50-е годы, что трудно отличить, где заканчивается, например, венгерская музыка, и где начинается цыганская музыка, или так далее. Наверное, что-то я не так говорю, Марьяна, серьезно,
2: меня заслушивает. Так очень большим интересом тебя слушаю. Знаешь, я бы сказала наоборот. Не цыгане берут, как пчелки, все сладкое, а они сами, как пчелки. Они сами, как пчелки, сладкие.
1: Ага.
2: Понимаешь, я вот касательно цыганской музыки в России скажу так. Ведь цыгане, скажем, они могут петь русскую песню, да? Так сказать, переложив ее на свой лад. Но почему русские любят, когда цыгане поют их песни? Потому что они выворачивают наизнанку эти песни и представляют русским в таком как бы эмоциональном накаленном виде, который, то есть, в котором они никогда свои собственные песни не слышали. То есть я бы сказала, что цыганская песня в России – это русская душа, вывернутая наизнанку.
0: Ну, мало того, если уж так мы будем говорить за музыку, я могу сказать, что им удается создавать удивительные минорные мелодии, пользуясь мажорными аккордами, наоборот, что является, в общем-то, ну, столь же редким, как-то, например, индийское табло, по которой однажды с пьяну пытался стучать мой друг, и у него ничего не получилось. Безусловно, у каждой нации есть свои уникальные, попросту говоря, возможности и способности. И, кстати, здесь еще один момент. Я я

0: конечно, понимаю, что о музыке сегодня будет серьезный разговор, большой, много будет прослушано музыки, но для меня музыкант не имеет национальности, так же, как не имеет национальности физик и так далее. Да? То есть музыкант, он может быть там хоть еврей, хоть там татарин, безразлично. Это просто музыкант или это просто физик. Я же бы хотел все-таки попросить вас вначале остановиться на каких-то именно национальных особенностях этих людей. Что заставляет их жить вот таким образом? Что заставляет их все-таки противопоставлять себе вот так всему миру, по идее, ведь когда мы видим вот праздно шатающихся в метро или по улицам цыган, это же, ну, как бы такой своего рода протест, даже это круче, чем панки. Да. То есть вот панки, они стараются как-то на контрасте, а у этих контраст очевиден, люди их боятся, негативные мнения, согласитесь, происходят. Как, где они живут? Вот возвращаются ли они в дома с евроремонтом, или они ночуют на вокзале? Вот что в первую очередь, я думаю, заинтересует наших слушателей. А музыка, это уже в том случае, давайте вынем, так сказать, из кобуры наган под названием музыка, когда нападения начнутся совсем уже свирепые. Да.
1: Вот. Я думаю, об этом Марьяна лучше всего расскажет, потому что она писала работу о цыганском искусстве в таборе, на сцене. И я был сам свидетелем еще некоторое количество лет назад. Мы возвращались вместе из гастролей. Домодедово было очень смешно. Из Ашхабада мы прилетели. Я не успел моргнуть глазом, и вот приблизились цыганский табор в Домодедово. Я не успел посмотреть на свой чемодан. В это время увидел, как Марьяна удалялась уже с цыганками, ласково щебеча о чем-то, и пропала на минут 40, по-моему. И вот она там обсудила все, она живет в разных таборах, ездила вологодскими и другими цыганами. Я думаю, она вот передаю слово Марьяне.
2: Так все-таки, наверное, что вас больше интересует, наших слушателей? Я думаю, знаете, все дело в том, что существует некий миф о цыганах. А существует он потому, что долгое время действительно, ну, как бы была такая стена закрытая, да, между русскими и цыганами. И даже вот в цыганском языке существует слово «гаджо», которое означает «человека не цыган». Так же, как у евреев существует слово «гой», цыган слово «гой». Правда, в последнее время немножко изменился смысл, потому что цыгане стали оседлыми, они стали с русскими уже больше как бы контактировать. А вы знаете, цыганское общество вообще неоднородно. Вот если мы с вами пройдемся по улицам Москвы, мы встретим очень много смуглых людей, хорошо одетых, которых многие принимают, скажем, за лица так называемой кавказской национальности. Просто потому что цыгане, в их представлении, это обязательно пестрые юбки, обязательно гадания, вокзал, табор и так далее. Вот, но просто цыгане, они тоже неоднородны. Существует много разных групп цыган. В России исконно с 17 века живут русские цыгане, которые имеют свою собственную культуру.
1: Нужно, наверное, кратко упомянуть, когда они появились, да? Они появились граф Орлов, наверное, многие знают, да?
2: Я хочу сказать, что в России они появились, первое упоминание о цыганах где-то конец, это 17 век. Это 17 век уже, да. И граф Орлов-Чесменский, это уже возникновение хоров, это уже позже. Это позже. Да, но ведь дело в том, что наряду с так называемыми северными русскими цыганами существуют другие группы, которые говорят на отличных диалектах, и которые жили в других странах, на других территориях. Они тоже потом попали в Россию, но, тем не менее, они отличаются одни от других. То есть я хочу сказать, что, например, есть русские цыгане, как бы, которые очень хорошо знают свой язык, и которые, тем не менее, понимают, скажем, группы котляров, которые делают котлы лудильщиков. Есть группа, например, вот которая называется... Важно. Например, есть группа, которая называется колдырари или котляры.
0: Простите, Марьяна, тут, кстати, есть, мне кажется, смысл вот немножечко об этих группах поговорить поподробнее. Почему? Потому что не только речь идет о России, вот, о взаимоотношении коренных, скажем так, россиян, да, вот с цыганами. То есть, к примеру, я наблюдал и в Праге, когда мы ездили туда со спецзаданием, там надо было кое-что прибрать. Я наблюдал дикие сцены разборок между цыганами. То есть там они контролируют... сейчас я уже вышел из дела, собственно, и занялся вот тем, что сижу тут на радио, общаюсь с приятными людьми. По крайней мере, 1/3 бизнеса, это вот, опять же, по наркотикам, по проституции. И те же самые жители Праги смотрели на них весьма отрицательно.
1: А разве русские меньше контролируют? Русских бандитов разве мало в Праге?
0: Благодаря моим моим стараниям, в какой-то степени эта сфера все-таки была немножечко отобрана у цыган. Сперва, знаешь, вот были туда нами послано дикое количество украинцев, затем уже как бы...
2: Дима, простите, какой у вас вопрос? По поводу наркотиков или по всему, по поводу
0: цыганских групп? По поводу того, что не является ли вот те люди цыганской национальности, мнение о которых у россиян и у других народов, скажем так, негативны, просто представителями одной какой-то группы, которая, может быть, имеет смысл назвать и сразу забыть о ней. Ну, к примеру, как ведь среди русских тоже есть кидалы, да, там есть падлы, которые бабки не отдают на зиму. Правильно? Есть? Скажи, есть. Говорит
2: Назим. Вообще, знаете, можно я как бы сразу пошла продолжить? Дело в том, что, знаете, ну, как бы наркомания — это вообще беда, вообще, наверное, последнего столетия. И это не только цыганская, я сказала, что это общечеловеческая беда. Да? То есть я бы сказала, что есть такие проблемы, которые на самом деле являются не узконациональной проблемой, а проблемы всех. Так вот, скажем, исторически, если мы посмотрим, то есть до возникновения вот наркотиков, вернее, распространения их такого широкого, цыгане делились по разным группам. Они делились, в общем-то, знаете, это очень долгий вообще экскурс в историю, тем более, что мы не можем с точной достоверностью сказать, откуда, почему произошли эти разные группы. Но существует теория, что они, когда выходили из Индии, то вышла не одна каста, а целая группа разных каст, которые как бы изначально имели какие-то различия между собой, прежде всего по занятиям. Вот. Но, тем не менее, этот круг занятий все-таки определен. Это кузнечество. Обязательно, значит, торговля лошадьми. Это, кстати, очень для русских цыган характерно. А торговля мелкая, разнообразная. Кстати, вы знаете, цыгане прекрасные торговцы. И, кстати, то, что вы говорили о криминале. Ведь вы знаете, что при советской власти, например, спекуляция считалась криминалом. То есть как бы в тень, вот именно в сферу криминала уходили просто люди, которые элементарно имели, скажем, навыки или... предрасположенность, я бы сказала, историческую к торговле. Поэтому это все как бы имеет свои причины. Да? Вот. Я хочу сказать, что, вы знаете, мне так получилось, что я лет 10 назад я работала на индийском фестивале, кстати, с группой индийцев, которая происходит из Раджастана, откуда вышли цыгане. Вы знаете, поразительно. То есть там чисто вот по эмоциональному типу, по психологическому, огромное родство. Ну, мало того, что язык похож просто. Многие слова просто одинаковые. Вот, вот это вот...
1: Историческая справка, цыганский язык относится к индийской все-таки группе, исторической.
2: Да, к индийской. Так вот, они прекрасно торговались. Они, когда они приехали сюда, они привезли с собой кучу совершенно разных вещей, там каких-то тряпок, одежды и так далее. И я получила огромное удовольствие, когда я со своей стороны тоже принесла кое-какие предметы. Вот. И мы стали вместе, значит, все это дело, значит, менять одно на другое. И я была очень горда, когда я все-таки вот на, там, на 20 рублей, скажем, у меня получилось... Просто это сам процесс очень приятный. Дело здесь не в деньгах, а в процессе. Так вот, я хочу сказать, что, видимо, да, есть такая предрасположенность. Они, эти группы, они занимались торговлей. И цыгане, и в России, и в других странах, они исторически занимались мелкой торговлей. И так произошло, что вот сейчас, например, очень тяжелое время. Почему? Ну, потому что гадание и торговля перестали быть сферой... то, что та торговля, которая раньше называлась спекуляцией, мелкой торговлей, мелкооптовой, да, они перестали быть сферой чисто цыганской. Появилась огромная конкуренция. То есть раскройте любую газету, вы увидите там огромное количество адресов гадалок. Вот. Ну и, скажем, насчет торговли то же самое. Сейчас уже как бы...
1: Вопрос был больше о кастах, да, Саша?
2: Да, наверное. Насчет каст.
0: Ну, не то, что о кастах, да? Просто я как бы...
1: О кланах.
0: Да, есть наверняка у цыган, как и в любой нации, своя элитарная группа. Да? Вот меня интересует, например, отношение данной элитарной группы к вот тем людям цыганской же национальности, которых пока грубо говоря, в телесериале этот самый «Дорожный патруль».
2: Ну, вы знаете, как бы я сказала, здесь нельзя, опять же, сказать совершенно точно, почему та или иная группа ниже, а другая выше. Можно привести теорию какого-то там расслоения классового, можно сказать, что сразу... Я, например, может быть, что когда они вышли из Индии, то там было разделение по занятиям, что и определило, собственно говоря, их дальнейшее положение в различных странах. Потому что, знаете, цыгане, когда приходили в разные страны, поскольку все-таки они вышли из страны, которая была кастовой, это была Древняя Индия, да, там же были касты. Каждая каста имела свое занятие. Так вот, приходя в какую-то страну, поскольку они владели каким-то ремеслом, они пытались занять в этой стране то же самое место, которое не занимали в Индии. То есть, если они не были земледельцами, они и в другой стране не будут земледельцами, они будут, скажем, продолжать те же традиции кузнечества, которые они...
1: Вот очень много касты специальные, Саша, на Востоке, которые занимаются только музыкой. Все-таки исторически, по легенде, как будто бы это специальные музыканты первые были цыгане, которые там персидский царь пригласил, неважно. Это были первые музыканты цыгане, которые и вышли из Северной Индии. И на многих странах, например, в Египте, например, есть специальные касты танцоров. Этим занимается вот это Gypsy Music, правильно
2: да,
1: я говорю?
2: Да.
1: Ракшарки, там разные стили, Гавази, по-моему, и Каири Али Мухаммада, по-моему, район называется, где живут только цыгане. И там, я
2: да,
1: не
2: они
1: думаю,
2: называются
1: что есть...
2: Гавази.
1: Гавази,
2: это,
1: да. Вот и то есть вот определенные, или, например, в Турции, в Османской империи, поскольку правоверным нельзя было, видимо, музицировать и все такое, 5-10, то были евреи, греки и цыгане. И до сих пор очень династии цыганских музыкантов, они страшно популярны, это знаменитые известные фамилии. Рухан Оджал, например, в Стамбуле. Очень известные музыканты, они именно цыганские, музыкальные династии.
0: Карлос Сантана.
1: Ну вот.
0: Ну, это понятно. Может быть, кстати, вот опять же, те люди, к которым я так прицепился, я вижу, ну, нет у вас особого желания их обсуждать. Скорее всего, что вырвавшись, так сказать, на свободу европейских просторов, они попросту говоря...
1: Мы не были во время твоей разборки там. Браги, ты бы нас позвал.
0: Нет, я имею в виду уже здесь, сейчас. А-а-а. То есть, может быть, их вот это поведение, даже какое-то, ну, самоунижение, да, вот это же, ну, немножко... Ну, человек, который с чувством собственного достоинства как-то живет в мире, он не будет себя вести так, как ведут вот там...
1: Нет, тут я, Саш, я возражу.
0: Пожалуйста, я готов к диалогу. Да. Сегодня я добр.
1: Это разная традиция. Европейская, в данном случае, ты представляешь русскую традицию. И есть восточная традиция, например, суфийская традиция. Там вообще считается высшее, самое высокое поднятие личности над собой, это когда ты можешь просить. И дервиши, и факиры, они специально даже богатые люди, они бросали все, и считалось усмирить свою гордыню и смочь, так сказать, пойти и попросить кого-то. Это специально делается. Есть даже сейчас богатые люди из Таджикистана, например, они в определенное время, когда это полагается, они бродят по стране и просят милостыню. Это считается наоборот.
0: Тут, Назим-то, речь-то идет не о милостыне, понимаешь? Я, например, могу сейчас выйти на улицу, для меня это как расплюнуть, подойти к любому перцу богатому, который из джипа вылез, посмотреть на него искоса и сказать: дружище, дай мне 5 рублей, в общем-то, на булочку. Вот. Я так часто делаю, в общем-то, когда ради шутки, когда там, знаешь, пока он полезет за 5 копейками по черепу, ему бах, в джип прыгнул и поехал. Ну, чтобы как-то нажить
1: это
0: денег.
1: Это на котором ты приехал сегодня?
0: Вот сегодня на нем, да, на таком, видел, без номеров.
1: Даже покататься.
0: Да, проблем. Вот. Речь идет о другом, о не о попрошайничестве, а о совершенно таком серьезном домогательстве к гражданам. То есть о том, что происходит хватание людей за локти, притягивание их к себе. То есть, так сказать, попытка заставить вступить с собой в контакт. Не физически, естественно, хотя бы в моральный, что само по себе ущемляет личность другого человека. Вот о чем я хотел сказать. И, может быть, все-таки эти люди как раз вот такое их поведение, и это и есть не что иное, как сублимация на вот такое не совсем высокое положение той касты, к которой они вот принадлежат у себя там где-то, или исторически так сложилось, что они принадлежат к этой касте. Ну, к примеру, почему все негры носят здоровые цепи и поют рэп, да? Золотые цепи, заметьте. Все это идет сублимация еще вот от момента работорговли. А когда они видели все это богатство, роскошь, генетическая память это сохранила и преобразовала вот как раз в эти яркие броски, там обязательно Феррари. Также и здесь вполне вероятно.
2: Ну, то, что в любом обществе существуют высшие, как бы, слои, ниши, это, конечно, так. Но, знаете, я все-таки, в принципе, не стала бы вот так такие аналогии проводить, потому что, ну, понимаете, ну, не было нас тогда, когда они выходили из Индии. Мы не можем этого сказать.
0: Но мы можем, можем предположить. Мы хотя бы можем как-то постараться предположить, что же было там на самом деле. И, кстати, я вот, извините, что я так сейчас вот активно несколько себя веду, просто после того случая, это самое. Я, например, не могу ручаться 100%, что вот те люди, которых мы видим и считаем цыганами, что это цыгане.
2: Хорошо, Дим, я просто сейчас расскажу, вот, какие еще существуют современные проблемы. Я просто возьму маленькую одну группу, которая живет в Западной Украине, вообще в Украине, в Карпатах. Что там происходит? Вот вы, наверное, заметили, что очень часто вот сейчас на улицах появились такие малорослые, смуглые цыгане, которые часто ходят босиком, кудрявые.
0: Даже вот в нынешнюю
2: погоду? Да, у них такой даже... Ну, да, часто я даже... Ну, сейчас вот зимой не видела, но во всяком случае поздней осенью не видела. Дело в том, что там происходят большие проблемы. Какого плана? Что... Значит, выселяют их с тех мест, где они привыкли жить. И фактически они как бы становятся беженцами. Сейчас время очень больших социальных передвижений, понимаете?
0: То есть попросту геноцид.
2: Ну, я не хочу, понимаете, как бы влезать в политику. Я просто говорю...
0: Нет, он скрытый,
2: да.
0: Скрытый
2: потом,
0: геноцид,
2: например,
0: да.
2: Что в Средней Азии происходит, что к нам очень много приезжают так называемые цыгане из группы «Люли». Цыгане-люли. Это среднеазиатские цыгане, которые тоже в связи с тем, что, скажем, там очень плохо с работой, они переселяются. Я просто лично говорила со многими из них. И мне человек в красивом сиреневом халате, который ходил с инструментом и играл за деньги, значит, на улице, говорил, что я отец семейства, мне стыдно, я раньше был шофером. Я вынужден это делать, потому что действительно вот есть такая проблема. Знаете, я думаю, что это не только проблема цыган. Посмотрите, сколько приезжает других наций. И они тоже страдают. В основном просто я считаю, что мы живем в счастливом месте, в счастливой, как бы, ну, нам повезло, что мы родились в крупном городе, в Москве, что у нас есть дом, работа и, в общем, любимое дело, потому что есть масса людей, которые всего этого лишены, на самом деле.
0: Ну, я с вами согласен, но, с другой стороны, у меня тут есть немножечко такой другой взгляд на эти вещи, то есть, к примеру, когда происходит отлов здесь какого-то криминального человека, который, вот, как бы, приехал в Москву, типа, дескать, на заработки, а реально он там ну, занялся, скажем так, бандитизмом, да, преступным стал элементом. Вот. Для меня это немножко непонятно. Если ты мужчина, если ты сваливаешь со своей территории, на которой в нынешний момент живется не очень хорошо, значит, ты просто дезертир. Вот. Да, только и всего. Также я не понимаю, например, вот, приезжающих сюда на заработки молдаван, к сожалению, не понимаю приезжающих сюда на заработки чеченов, не понимаю, почему существует здесь чеченские фирмы, почему в Москве сильна чеченская диаспора. Для меня это загадка. Я считаю, что если ты, так сказать, воин, ты должен быть на своей территории в тот момент, тем более, когда там происходят военные действия, и занять сторону одной из воюющих сторон, а не сидеть в тылу. В Москве тоже было очень трудно, конечно. Вы совершенно правы, но я вот хочу обратиться к тем, кто слушает нас сейчас в других городах. Да, уважаемые, мы живем здесь просто как сыр в масле. Нам зарплату дважды в день приносят на дом. Раз в год выдают дорогие автомобили, унт-пайки, не говоря уже о красивой, бесплатно, не говоря о красивой модной одежде. Вот. Также нам бесплатно дают все женщины, мужчинам здесь. Вот. И вообще бесплатно даже делают массаж. Живем мы тут кайфово, и глаза у московских детей очень добрые и глубокие.
2: Да, Дим, просто больше дальше нечего желать другого. Мы теперь можем только вот сидеть на радио и, так сказать, приятно проводить время.
1: Это сложная проблема, если о передвижениях, о миграциях. Если бы их не было, то, представляешь, Саш, каким бы скучным был мир. Все бы жили на своих территориях.
2: Я не помню, как у мудрец китайский скажет, что не дай нам Бог жить в эпоху перемен.
0: Да, сказал.
2: Когда ломается социальный устой, когда человек, понимаете, не каждый же может найти в себе даже, скажу, моральные силы. Когда сломалась твоя жизнь, когда ты решился всего начать все заново. Это очень тяжело, на самом деле.
1: Не знаю, мне нравятся перемены. Просто есть, с другой стороны, вот особенно... в России, может быть, среднее или старшее поколение, воспитанное вот в советское время, у них они жизнь, я говорил всегда, что они жизнь воспринимают как ожидание... жизнь — это просто ожидание пенсии и смерти. Другой цели этого нет. Поэтому, Марьян, вспомни, когда мы уходили из университета, все там старшие, большинство предупреждали нас, что ну как же, у тебя же не будет пенсии. Понимаешь, какой пенсии? Понимаешь, я говорю, ну у меня еще до пенсии вообще-то еще есть. Лет 30, если буду жить,
2: дай бог. Я сразу шла в филармонию, и как бы это сразу резко изменило мое сознание.
1: Поэтому есть, Саша, согласись, что проценты там, может быть, 30-40 населения ждет, что кто-то придет, и кто-то обязан, там, государством обязаны давать зарплату, там, приносить, что-то делать, понимаешь? Никто не...
0: Я целиком с этим согласен, и причем ждут многие. Вот,
1: и мы с тобой.
0: Свой протест против этого выражают так же, как, к примеру, там, птицы, которые теребят ту прищепку, на которой, по их мнению, в данный момент должен быть прикреплен там огурец или другая пища. Только люди проявляют это, там, выходят и стучат ложками по кастрюлям. Или, кстати, опять же, хочу сказать, уезжают туда, где, как им кажется, им дадут все. Вот... непонятно. Ну, давайте все-таки, ладно, вернемся к непосредственно...
2: Вы знаете, я хочу сказать, что все-таки, понимаете, вот, что в наше время, тем не менее, когда я говорила, что да, вот цыгане пришли, они чувствовали себя кастой, и я хочу сказать, что, знаете, не имея материальной культуры, потому что они не производили ничего, скажем, вернее, они кое-что производили, они, скажем, занимались, как я уже говорила, производством там в некоторых странах плетением корзин, металлических украшений и так далее, там, вот котляры, лужением котлов, но, тем не менее, скажем, все-таки они пользовались в основном материальными предметами той страны, где они жили. И, тем не менее, да, исполняли песни, скажем, других стран, на их основе создавали другой какой-то уже фольклор. Тем не менее, мы говорим о том, что существует цыганская культура, потому что, прежде всего, существует общность людей, которые чувствуют себя некой отдельностью, которые живут по своим законам, в которой очень сильные родовые связи и, между прочим, очень достаточно сильные понятия чести, взаимовыручки. Я хочу сказать, что вот цыгане чаще не подписывают договоров друг с другом. Достаточно как-то разбить руки и не нарушать своего слова. То есть вот все эти... понимаете, несколько как бы приподнятые над материальным миром понятия позволяют цыганам оставаться теми, кто они есть. И я считаю, что искусство в этом плане, оно умеет играть совершенно не последнюю, наоборот, даже главную роль. Понимаете, потому что духовная культура как раз и позволяет цыганам быть самими собой.
1: Намекаешь на династии и русские
2: я
1: династии.
2: Я намекаю
1: цыган,
2: на
1: да?
2: то, что нам пора, пожалуй, не только обсудить, но и насладиться музыкой и понять, чем же все-таки, почему все-таки эта тема нас интересует, почему об этом говорим.
0: Да, то есть сейчас будем слушать пьесу, да?
1: Да.
0: А, тогда ее можно объявить, поскольку... Да.
2: Ну, давайте мы послушаем песню, которая будет называться «Послушайте, цыгане». Это...
1: Вот
2: песню
1: раз.
2: Исполнит участники нашего проекта «Баре Друма», который называется «Большие дороги», и солисты Александр и Диана Савельева.

там светло, мы встречимо. Ай-ой, сарейса, да силачи-лачи.

0: что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Назим Надиров и Марианна Смирнова Сеславинская. Речь у нас идет о цыганах, о их музыке, об их образе жизни. Вы, кстати, накапливаете вопросы. Ежели таковые у вас появятся, то, соответственно, несколько позже вы сможете их задать, да, вот. А что касается вообще вот песен, да, то есть, ну, ведь, как известно, да, такая сермяжная и немножко срамная шутка, то есть, ты кто, я про заек, да, про каких еще заек, не считается у широких слоев населения, к сожалению, да, писательская деятельность, музицирование серьезным занятием, и если, скажем, целая нация занимается только тем, что вот поет, хотя и хорошо это делает, это еще больше настраивает против нее остальных. Понимаете? Ну, то есть это как типа стрекоза среди других, в общем-то, тот самый насекомых в басне Крылова. Вот. Есть ли, скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли действительно представители цыган, которые реально работают, заняты, так сказать, в общественном производстве? Ну, например, точат гайки, собирают автомобили, работают в автосервисах, но сохраняя при этом вот свою, так сказать, цыганскую девственность, я имею в виду национальную девственность, сокращенно НДФДАО.
1: Слушай, я хочу сказать, знаете, что, во-первых, здесь как бы есть маленькие две неточности, хотя, конечно, вы правы, что цыгане, скажем, в России, да, многие цыгане поют, конечно. Но вы знаете, у цыган вот принято, не то что принято, исторически сложилось, что они сохраняют двойные занятия, ведь они кроме пения еще занимаются кто торговлей, кто еще чем-то, понимаете? Поэтому здесь как бы такой часто происходит такой легкий переход. Человек, например, работал в ансамбле, потом взял, вернулся к себе в поселок и занимается чем-то еще. И это совершенно нормально. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что в России всегда исторически любили цыган и любили их за их музицирование. Вот. Так что почитайте, пожалуйста, классическую литературу, вспомните Рескова, Пушкина, Тургенева, ну и так далее.
2: Не только во всех странах,
1: а то, что касается цыган, которые занимаются другими профессиями, да, вы знаете, есть целый слой цыганской интеллигенции, причем это, кстати, на волне вот 30-х годов демократизации, когда были созданы цыганские школы, техникумы, то некоторые семьи, и, кстати, даже многие вот стали идти учиться, и вот с тех пор как бы пошло, что есть семьи, и из есть, я сейчас просто вам не могу так вот сразу назвать фамилию, есть цыган, полковник КГБ, есть хирург великолепный, есть летчик. Кстати, есть семья, вот, и она известна вот как научные работники, Деметр, семья, да? Вот. Ну, очень много, конечно, музыкантов, это понятно, артистов, потому что это тоже традиционно.
0: Вот Сличенко, например.
1: Сличенко, да, пожалуйста.
0: Которого почему-то, не знаю, прошу прощения, дико не любили все вот товарищи моих родителей, не знаю за что, не знаю почему, но помню, вот, что в то время, когда он как-то был на пике моды, как-то вот отношение к нему почему-то у взрослых, я-то что был, грудником, да, было почему-то дико негативно.
1: Ну, вы знаете, ну ведь у людей разные вкусы.
0: Да.
1: Значит, ваши родители не любили там, а кто-то и обожал, наоборот.
0: Говорят, а не было ли, извини, Назим, вот, на ваш взгляд, Сличенко такой профанации как раз настоящей цыганской музыки?
1: Вы знаете, что я, так сказать, не знаю подробностей биографии этого знаменитого
0: артиста. Нет, я имею в виду тут именно музыку, биографию.
1: Дело в том, что, понимаете, вот я, да, мы, кстати, мы подошли к такому вот интересному вопросу. Дело в том, что ведь цыганская музыка, она двусторонняя именно в России. Почему? Потому что цыгане, начиная с момента возникновения первых хоров, стали работать для русских. И они стали исполнять как бы внешний репертуар для русских, потому что именно тот репертуар, который был им понятен. Прежде всего, это тексты, это русские песни. И с тех пор там были некоторые изменения, скажем, но именно вот эта двусторонность осталась. То есть часть репертуара, который цыгане поют для себя. А чаще всего она мало представлена на эстраде. Есть репертуар, который поют именно цыгане-артисты, именно для не цыганского зрителя. То есть стараясь быть ему интересным и, ну, в некоторых случаях угодить вкусом, в некоторых случаях это просто действительно диктуется еще, поймите, и материальной необходимостью, потому что есть некий культурный заказ со стороны зрителей и слушателя. Поэтому, когда мы говорим о Сличенко, он профессиональный артист. Он поет романсы и пел романсы. Сейчас он больше работает уже как в качестве, значит, вот, руководителя театра, но все прекрасно помнят его песни. И, конечно, будучи профессиональным артистом, он, естественно, ориентировался и на вкусы зрителей, и пел тот профессиональный, сложившийся в цыганской среде репертуар, кстати, за 200 лет, сложился определенный репертуар, ориентированный для, на русского зрителя, который тоже стал традиционным для цыган.
2: Но все-таки это определенный,
1: да,
2: штамп.
1: Поэтому мы должны хороший, понимать, да, что существует цыганская песня. Это скорее проблема репертуара, извините, а не артиста Сличенко.
0: Ну, вот. Я тут,
1: да,
0: кстати,
1: то есть это именно, да, проблема, да, репертуара. То есть это репертуар, ориентированный на русского зрителя.
0: Не совсем согласен, потому что это как раз и есть, вернее, согласен, но это и есть название профанации. К примеру, если зритель сейчас будет требовать от кого? Ну, или требовал бы, например, от покойного Владимира Семеновича Высоцкого исполнять песни «А мы в тундре живем, с вертолетом летим». Вы понимаете, песни, которую одно время осрамился товарищ Градский, да, то это был бы уже не Высоцкий. То есть, когда человек в искусстве идет на компромисс, то есть выполняет социальный заказ, это и есть профанация.
1: Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это компромисс. Дело в том, что параллельно с теми песнями... Ведь, понимаете, романс — это отдельный жанр, скажем так, правильно?
0: Да,
1: это,
0: да,
1: просто отдельный жанр, который сам по себе, я бы сказала, что есть образцы совершенно потрясающие, высокие образцы этого жанра. Но параллельно с этим существуют еще и старинные народные песни, которые имеют место быть.
0: Ну, Сличенко их исполнил.
2: Да. Саша, в, да, любом случае, отславился или осрамился, или наоборот прославился Сличенко в истории русской цыганской музыки или советской, в любом случае он не привлечен к проекту «Бара Дурма», может быть, за то, что у него выдающиеся заслуги или нет. А вот мы старались привлечь людей, которые...
0: По-настоящему.
2: Свежих новых, понятно, людей.
0: А вот слушай, вот ты же помнишь, ты же сам приносил какую-то музыку сомалийскую, да? Потом мы говорили, вот, по-моему, с тобой же тоже, и вот о Юсандор,
2: да,
0: да, который...
2: Сенегальский.
0: Да, сенегальский, которого у себя на родине не любят именно за то, что он за определенный прайс воспевает, так сказать, быт богатых сенегальских людей. То есть вот о чем речь, Марианна, вот о чем речь. То есть, к примеру, я однажды, будучи на спецзадании, лежим мы в камышах, вот, и тут табор...
1: А тут утка летит.
0: Нет, ночь была.
1: А,
0: вот, табор остановился. Вот они вот пели просто так для себя. Вот это уж слушаешься. Да, я согласен. Это что-то такое дикое. При этом прям...
2: Всегда бывают ожидания. Вот сейчас, когда писался диск, меня лично
0: какой
2: очень
0: диск?
2: Многие... Вот этот «Бара Дурма», он,
0: а,
2: проект, он же компакт.
0: Поясняй сразу, да, потому что я записываю в неделю вот до 1000 пиратских дисков.
2: А, потому что сам...
1: Попрошу вас, да, не обижать нас.
2: Вот. Сам диск еще не вышел.
1: Диск, во-первых, не пиратский, а самый, что у меня есть, подлинный.
0: Я согласен.
1: Да. И
0: о своем,
1: он, можно,
0: я,
1: сказать,
0: да,
1: да, мы с вами о девичьем, да.
2: Вот, и о чем вы, о чем это?
0: Да ты не думай об этом. Это нормально, она сюда часто будет заходить, выходить, менять тазик.
2: А, поэтому я немножко смутился.
1: А я думаю, что это меня капает.
0: Так вот, насчет, ты начал говорить насчет непривлечения вот ряда артистов в ваш проект.
2: Хотелось сделать исконным, то есть были заявки, о которых даже Марианна не знает, я никогда не говорил. Чего требовал народ. Я даже не передавал ни разу, кстати. Вот сейчас она первый раз услышит. Потому что все как узнавали, что пишется цыганский диск, люди, которые прямо или косвенно имеют отношение там, к шоу-бизнесу, или к продажам, или магазины, или там дистрибьюторы, они говорили: ты там скажи этим цыганам, чтобы обязательно записали эту песню «Из табора уходит в небо». Это ты там. Или
1: так... Счастье, что мы об этом не знаем.
2: Так вот, и не... вот только я тебе по секрету сейчас сказал, шепнул. Вот, потому что, то есть, есть заказ социальный, вот свои представления у каждого народа, шаблоны, мифы, вот, и ожидается, что вот будет такая-то песня, которая там, ну, знаете эту песню из этого фильма?
1: Нет, не знаю. Нет,
0: тоже,
1: напой,
0: кстати,
1: пожалуйста,
0: напой.
1: Напой, что ли?
0: Ну, это хотя бы напой, слова, да? Я, правда, тоже не помню. Да.
2: Захотелось душистый. Пиши слова. Ну, кстати, душистый хмель, шмель тоже, наверное, ожидают наш этот...
0: На пластинке, да-да-да.
2: Да-да-да, вот такие, да, есть. определенный штамп, когда вот думают, что они услышат это,
1: да,
2: это на
1: это. Пример псевдо-цыганской песни.
2: А как раз цель проекта была прямо противоположная.
0: Кстати,
2: то
0: на
2: есть
0: месте...
2: поднять тот цыганский пласт, который не затрагивался раньше.
0: На месте цыганской, скажем так, диаспоры я бы объединился и подал бы в суд вот на автора вот этого фильма, где мохнатый на душистый там влетел. Знаешь, за что? За то, что там вот когда уже девка, в общем-то, кончалась с собой, ей было галимо, плохо и не в себе.
2: Она утонула, да, я не помню.
0: Ну, там с ней какие-то проблемы были, да, а эти все, значит, дауны, вот Барри, они, значит, с бодуна были, с дикого, ну, их колбасило, и там со страшной силой, а опсы-то тогда не было, прикинь, и напитки плохо очищены были, хоть и на пароходе, а все равно колбасило. Так вот, если ты помнишь, там утро такое, утро туманное, утро седое, да, вот, ну, у всех там трагедия, значит, что-то подонок усатый, типа, значит, девку кинул попросту.
1: Саша,
0: да.
1: Переведи, пожалуйста, мне, что ты сказал перед этим.
0: А вот колбасил. Я хочу, да, вот, а и тут показывают цыган, которые сидят, попросту говоря, с равнодушными лицами, им совершенно безразлична трагедия этих бар, вот, и там перебирают на гитарах, там что-то такое, и ждут, когда им, в общем-то, отдадут прайс. Вот, тем самым вот в этом фильме показано, что...
1: Показана гениальная концепция Никиты Михалкова.
0: Ну, я бы не сказал, так сказать, применительно к данному товарищу слово вот это гениальное, по-моему, как-то
1: погоди,
0: вообще...
1: Есть как концепция.
2: Тем более Рязанова, ну, неважно, в общем.
0: Ну, кого-то из них трех.
2: Да.
0: Да. Или Кончаловского. Но смысл в том, что вот такого рода телефильмы, где показаны цыгане такими вот равнодушными бревнами, с позволения сказать, когда вокруг происходит трагедия. Знаете, к чему это приравнивается? Как вот некоторые вина и женщин, и цыган. То есть это какая-то такая, ну, дескать, как будто бы за каждым, извините, цыганом, цыганенком или цыганихой не стоит какая-то отдельная человеческая судьба. А вот это не человек просто, а вот там этикетка от этого шампанского или струна от этой гитары. И вот такое именно, когда преподносят таким образом вот эти взаимоотношения между цыганами и вот теми, как вы говорите, кто любит их песни, я, например, считаю, что тут можно срубить дикий прайс на суде просто.
1: Знаете, я, Саша, хочу сказать, что цыгане вообще никогда не судятся.
0: Просто режут.
1: Нет, они не режут, у них как бы свои способы. Обычно, кстати, гораздо более, знаете, полюбовно. Ведь вы знаете, что, между прочим, цыганская преступность, вот по статистике, там очень мало насильственных преступлений. Мошенничество, да, очень мало проституции в ней, изнасилований и преступлений против личности. Да, это правда, потому что даже споры, возникающие между собой, вот решаются, обычно стараются быть улаженными. Поэтому, понимаете, по поводу суда, ну, я думаю, что нужно просто дать возможность каждому иметь свое мнение, наверное, тему.
0: А вот интересно, каким образом все-таки они разбираются? Ну, как, ну, просто это все равно вопрос зададут, спросят.
1: Каким образом? Да. Ну, вы знаете, я бы сказала, как, ну, если возникают какие-то серьезные проблемы между, скажем, представителями разных семей, то обычно приглашаются самые уважаемые люди. Даже иногда приглашают из другого города, собирается специальный такой как бы круг. Я думаю, это очень похоже, знаете, наверное,
2: на... Кстати, да, на Востоке,
1: да, то есть это вполне... Знаете, мне кажется, это вообще очень...
2: Как сокалы
1: вот,
2: собираются,
1: очень,
2: старейшины.
1: Да, характерно для таких вот обществ, которые сохранили родовые корни, уважение к старшим. То есть это все, кстати, культивируется. С детства у ребенка воспитывается уважение к старшему. И до сих пор это. И поэтому очень часто какие-то такие сложные проблемы, они улаживаются, решаются между собой.
0: А не бывает, вот или вот вы лично не замечали, не бывает, что, например, появляются вдруг откуда ни возьмись так называемые молодые беспредельщики, потому что вот не только, скажем так, на Востоке у цыган такой способ решения проблем, как-то вот старейшина, да, есть еще и у другой категории людей. Вот она сейчас, это другая категория людей, как раз вот дико пострадала от того, что молодые беспредельщики берут решение проблем любых на себя.
1: Вы знаете,
0: молодежь-то цыганская,
1: да,
0: подрастает.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Но, знаете, я хочу сказать, что пока, слава богу, вот, например, в российских цыган, пока...
2: Подается контролю ситуации.
1: Да, пока поддаются контролю, слава богу.
0: А вот еще такой вопрос. К примеру, я со страшной силой искренне полюбил цыганскую девушку. Вот нет у меня сил, я при угнанном джипе, да, там, находясь в федеральном, извините, я болею, в федеральном розыске, к примеру, да, с тремя поддельными паспортами, ну, неважно, да, тем не менее, я как-то там легализован, я там имею офис в центре, видите, перстни у меня какие, я в приперстнях, а зубы, видите, какие зубы, видите? Золотые все зубы, да, к примеру, вот такой, весь из себя красивый, цивилизованный и инженер, одно слово. Полюбил, так сказать, это же часто воспевается, полюбил цыганку, тыр-пыр, там, 8 дыр, молодую. Да. Каким образом в современном мире заканчиваются такие романы? Вот, и вообще существуют ли они?
1: Вы знаете, ну, смешанные браки, они всегда были и существовали. Я думаю, что, вы знаете, ну, очень часто происходит так, что вот, скажем так, статистики такой я лично не знаю, просто я не интересовалась этим, но я хочу сказать, что, вы знаете, очень часто происходит отцыганивание того члена семьи, который не является цыганом, потому это что это культура...
2: Легенду это расскажи, когда женщина пришла, не пустила ее.
1: А, да, вы знаете, есть куда? Одна... Вот я вам сейчас расскажу историю, то есть эта история, на самом деле, это быль. Это мать моей, можно сказать, близкой подруги, которая сейчас приехала ко мне из Волги, это цыганка, которая наследство, значит, она занимается знахарством, скажем так. У нее есть дочка, очень талантливая танцовщица, молоденькая девочка, 12 лет, с которой вот я занимаюсь. И вот получилось так, что мы с этой семьей дружим, и она мне рассказала очень интересную историю. Я обратила внимание, что из 10 ее братьев и сестер почти половина блондины с цыганскими чертами лица. Она мне рассказала, что как вообще историю своей семьи. Примерно в 42-43 году в одну деревню или городок где-то в Архангельской области примерно, в общем, где-то это север Вологды или Архангельская область, пришла пожилая, очень пожилая цыганка с внуком, которому было около 30 лет, и попросилась в дом переночевать. Это было холодное время года. Цыгане обычно ночуют, зимуют обычно в домах.
0: В каких?
1: Ну, у русских, да. Они приходят к русским и договариваются, часто просто проводят там зиму. Девушка была одна, она отказала им в ночлеге. Тогда цыганка к ней подошла, дотронулась до ее плеча и сказала, что ты полюбишь моего сына и выйдешь за него замуж. Пошла в другую избу. Ну, девушки все вечером собрались, им было интересно погадать, семечки погрызть туда. Она тоже пришла. Раз пришла, другой пришла. Она полюбила ее сына, уехала с ними, стала кочевать. Ей было очень тяжело, потому что она не знала цыганских законов и, в общем, нарушала многие из них. И, конечно, было очень тяжело сначала. Но получилось так, что вот эта женщина, которая ее так вот привлекла в свою семью, она была бабушкой ее мужа, и она была наследственной гадалкой-знахаркой. И ей она не могла умереть. Ей было около 100 с чем-то лет в это время. Потому что, вы знаете, наверное, что многие обладающие как бы сильной энергией, ну, знахари не могут уйти в другой мир, не передав свое мастерство. Детей, женщин больше, девочек не было в этой семье, поэтому она взяла в семью русскую девушку, потом передала ей свой этот дар, умерла. Эта русская женщина полностью отцыганила, стала настоящей цыганкой. У нее сейчас огромное количество внуков, она по всей области известна своей помощью больным людям и, в общем, другим.
2: Ее никто не воспринимает как не цыганку.
1: Мало того, я хочу сказать, что она спасла собственного сына, который при пожаре пострадал. Он спасал детей и спас русских двух детей и сам очень сильно обгорел. Она своими вот этими методами помогла своему сыну, и об этой семье писали по всей вот этой Архангельской области. Вот Женя, с которой я дружу, она приняла вот приемы своей матери. Мать еще жива. Вот эта русская женщина стала фактически цыганкой.
0: А я имею в виду все-таки обратную вершину, так сказать, другую вершину айсберга. О, как я модно выразился. Я имею в виду о внедрении мужской особи русской национальности.
1: Да, вы знаете, в вот
0: среду.
1: Такое тоже, знаете, происходит часто от цыганивания. Вот, да.
0: Нет, ну, а вот, к примеру, меня там не зарыжут.
1: А почему вы знаете, ну,
0: это потому очень... что очень боятся многие, например.
1: Ну, это вот я бы сказала, что это миф, понимаете, это культурный миф. Потому что да, люди боятся, это боязнь основана на незнании. Вот я вам, знаете, что хочу сказать? Очень часто внешность, вот почему берется, вот, скажем, такой боязнь, да, другой нации? Потому что непривычная внешность, ведь они, цыгане появились в Европе смуглые, маленькие, черноволосые, говорящие на совершенно непонятном языке. Если взять, скажем, родственные цыганам страны, более близкие к Индии, тоже Египет, Азию, там они не сильно отличались от коренного населения, а в Европе отличались. И возникает вот этот страх, понимаете, это скорее, я думаю, психологические корни этого страха какие-то есть. Да, про цыган сочинялось много мифов, что они, например, воруют детей. А вы знаете, что часто цыгане, ночевавшие в крестьянских семьях зимой, они ночевали обычно в самых, вообще просто зимовали в самых бедных домах. И крестьяне часто отдавали им своих детей, потому что они могли их прокормить. И цыгане обращались с ними как со своими. Они их воспитывали. Вот. И тут здесь на самом деле очень много интересного, но я думаю, что, может быть, мы все-таки продолжим наше путешествие и обратимся также к цыганской духовной культуре. Давайте мы послушаем еще какую-нибудь песню.
0: Да, она будет называться «Новости». Ну, а мы продолжаем беседу с Марианной Смирновой и Назимом Надировым. Соответственно, долго мы что-то не слушали действительно музыки. Объявите, пожалуйста, следующего артиста, Марианна.
1: Ну, специально для Саши, который любит подлинную цыганскую музыку.
0: Да. Я вообще люблю не обязательно подлинную, да. Простите, я люблю подлинную любую музыку. Если это регги, да, то это должно быть... Регги. Если, понимаете ли, мне играют Чайковского, так будьте добры, играть его не на синтезаторе.
1: Хорошо, мы не будем играть на синтезаторе.
2: А на чем тебе
1: мы спеть? Даже можем спеть акапеллу, если хотите.
0: Да.
1: Хотите акапеллу?
0: Да.
2: Сейчас мы вдвоем.
1: Какую хотите, протяжную или веселую?
0: Протяжную.
1: Протяжную,
0: хорошо. Я тогда попрошу наших вот музыкантов не играть.
1: Хорошо, хорошо. Тогда вас поет Борис Жуков Иванеску из кочевой семьи цыганской. Он сам еще застал немножко кочевий, поэтому ее репертуар самый что ни на есть подлинный. Он споет песню, которая сложилась в цыганской среде, про цыганский быт, про куплю и продажу лошадей.
0: Коней также.
1: И коней тоже, да.
0: Лошади und кони. Слушаем песню о продаже коней и лошадей.
3: Да не вам

Да, ёбаный день. Штарбарах, их штарбарах уланори, сирийский нидяк, их морочаву полоду, по нему хочет обрички цакиндем и дамбы. Да в тихом олку мокры притрадьем, эх, притрадьем хуланорить.

0: Ну вот мое мнение, да, как человека совершенно со стороны, что очень хороший голос у мужчин, во-первых, во-вторых, не грузит, что в наше время редкость, потому что большинство такого рода вокалов именно грузит. И здесь, что еще важно, заметьте, отсутствует такой элемент, как то самолюбование. А это большая редкость в наше время.
1: Вы знаете, Саша, я поражена, как вы правильно сказали, потому что действительно это не просто очень хороший певец, это считается одним из лучших исполнителей в этом жанре. И меня всегда тоже поражало, что он, имея такой сильный голос, он очень осторожно им пользуется. Он показывает или использует только тогда, когда нужно по смыслу песни. Так оно и есть.
0: Ну, это совершенно правильно. Во-первых, происходит экономия, скажем так, энергии, то есть не нужно орать там, где орать не нужно, а во-вторых, такая вот модуляция, там, скажем, и игра вот на громкости позволяет донести до слушателя, скажем так, вот полностью энергетику, заложенную в песне. Каждая песня — это что? Это массаж своего рода.
1: Ну вот, вот получается, что, понимаете, какая глубокая музыкальная культура. Я хочу еще раз представить, эту песню исполнял Борис Жуков Иванеску. И я хочу сказать, что он представитель от семьи, которая поет в народной традиции, и где традиция передается в семье по роду. То есть у нее, не имея формального музыкального образования, это очень высокий профессионал.
0: Ну, кстати, есть еще такое мнение, бытует, что человек, который имеет специальное музыкальное образование, как правило, наполовину убитый, и он конченый как раз. Поскольку вот эти вот коридоры из ноток составлены, он мешает ему. Я просто очень много знаю классических музыкантов, хороших музыкантов, которым, как только даешь возможность импровизировать, видишь их полную детскую беспомощность. Лучшее, что они могут, это как-то на свой лад переиграть коротенькие цитаты из известных им классических произведений. Это не в обиду, это факт. Поэтому вот меня и прикалывает именно такая, назовем это так, аутентичность. То есть люди, которые поют и не знают, как это у них получается. Вот спроси у него, у этого вот парня сейчас, дружище, а вот в какой тональности эта песня? Ну, конечно, он, может быть, ответит. Но мне гораздо приятнее было бы, если бы он спросил, что такое тональность.
1: Нет, вы знаете, на самом деле здесь дело в том, что тональность, может быть, знаете, как бы не вредно, но тут вот в чем дело. Дело в том, что именно получение такого усиленного образования формального, оно почему может вредить? Потому что наша российская вот система музыкального образования построена на европейской системе. Она ведь совершенно другая. То есть, и даже, кстати, и русское пение, оно не всегда как бы можно сопоставить. Да? И поэтому действительно бывает так, что вот эта европейская система входит в противоречие со старинной, со старой родовой традицией и начинает как бы ее взламывать.
2: Это вот, ну, в Средней Азии, например, как пример, да, все искусственно созданные театры, оперы, балеты, просто сейчас казахский акын Аблайхан бросил на пейджер, я вспомнил. И они
0: то
2: пели
0: есть
2: не...
0: тебе акын на пейджер бросил?
2: Да, да.
0: То есть смотри, как круто. Как... Вот почему я от пейджеров отказался, потому что мне тебе-то акын сбрасывают, а мне не пойми кто.
2: Вот, нет, мне понятно, кто.
0: Да.
2: И там эти театры были созданы же искусственно, театры, оперы, балеты, да, и ставили там Хозакхарпеш, Жаня Баян, Сулу, какие-то такие постановки, значит, ну, неважно, казахские оперы. И опера был искусственный жанр, поэтому и те, кто поступали, например, в Казахстане, в этих театрах пели, это, получается, не истинное там казахское было или узбекское пение, правильно? Это было советское такое.
0: Вот, вот, вот.

0: сейчас просто мы работаем с Лелой Янгузаровой над изданием книги. Видимо, будет это Карен Армстронг, католическая монашенка. Она написала книгу «Мухаммад. История пророка. Биография пророка». Представьте, католический человек, монашенка бывшая, приезжает в Самарканд, там для сценария для телевидения писала о суфиях, и вдруг сталкивается наяву с мусульманской культурой. Понимаете, истинная католичка вообще. В итоге дело закончилось тем, что вот она написала «Мухаммад», биография пророка, и полностью переосмыслила все это представление. Она говорила, что это была вот европейская традиция, если мы говорили европейская или российская традиция взгляда на цыганок, это европейская традиция взгляда на ислам. С детства пугали в Европе всех, этот Мохаммед придет, он тебя там возьмет, пугали детей этой традиции. В Средневековье это сравнить нужно, это какой уровень был. В это время математические науки, искусство, ремесла вообще переживали в исламском 9-10 веке, 8-9. Такое взлета, что Европе это просто не снилось. Они часть этой культуры получили благодаря маврам, арабам, которые были в Испании. А просто Европа пребывала диком, они бегали по лесам вообще какие-то люди, и при этом они...
1: Особенно, что? Кстати, Великобритания.
0: Да.
1: Остров. Они там бегали по острову и дрались, в общем-то, с ласкунцами.
0: Да. А в это время в исламских странах была страшно развита и математика, астрономия, медицина, и все те же термины, алкоголь, да, понятно, да, это все же из арабского идет, аль-алкоголь. То есть это...
1: То есть ты хочешь сказать, что бухали все-таки?
0: Да. Может, парфюмерии применяли или в других, медицине, наверное. То есть эти во многих отраслях науки и культуры, то есть арабские страны тогда, в те века, приезжали очень. И при этом было превратное представление о вот исламе, что это Мухаммад, это вот напугает, возьмет. И это была просто традиция резко отрицательного отношения к исламу. Хотя между собой, например, там христианство и иудаизм там как-то еще ладили, но почему-то резко было противопоставление исламу. Так что это, я думаю, просто речь идет о традиции и о тех предрассудках, которые складываются в головах людей. Не более того.
1: Как хорошо сказал. Хорошо, что все это записывается, и потом в дальнейшем мы сможем...
0: Расшифровывать,
1: да. То есть ценные мысли не утекают, как морской песок сухой сквозь пальцы. Действительно хорошо. А, Марианна, может быть, вот как раз следующую пьесу послушаем?
2: Да, давайте я хочу...
1: Номер 4.
2: Я хочу просто сказать, что это вещь, которая необычная, потому что это вещь не русских цыган, а цыган-котляров, которые пришли из Трансильвании в Россию.
1: Это и... там, я, извините, что я перебил, да, это Трансильвания, это где был этот парень, это... Дракула.
2: Австро-Венгрия вот частично переходила к Румынии, к Венгрии, вот эта вот часть. И исполнит ее женщины две очень интересные. Они, кстати, сейчас больше известны как гадалки, мадам Гитана. Она же Ляля Папуш Михай из рода Деметров.
0: Имена-то какие, Саша?
2: Да, и я хочу сказать, что эта песня, она не просто хорошая исполнительница ее. Эта песня была, там текст был утерян, она его восстановила. Причем восстановила так, что фактически это как народная песня. А аккомпанировать будет там потрясающий гитарист, один из лучших молодых гитаристов нашего времени в России. Это Артур Бузылев. Значит, Ляля Папуш Михай, Тамара Михай и Артур Бузылев, гитарист.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Марианна Смирнова и Назим Надиров. Речь у нас идет о цыганской музыке, вообще о этих людях, о цыганах. И, соответственно, мы тут даже посовещались, пришли к выводу, что пришло время и пообщаться с вами в прямом эфире. Сейчас я напомню вам телефонный номер. Вот он.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Если вдруг появляются какие-то вопросы, вы, пожалуйста, сразу отзванивайте. Да. А вот тут же еще и приходит на пейджер для всех. Люди просто приходят, спрашивают, а вот где, с позволения сказать, рожают цыганские женщины, вот такие, которые... Ну, сами понимаете, тут прихватило ее зимой. Нет на пути избы, где можно было бы, в общем, перетусоваться какое-то время. То есть, как обстоит вообще дело с гигиеной, с гигиеной тушки, да? Вот, извиняюсь, даже такой нескромный вопрос, а с сексом, попросту говоря. То есть, понятно, что в чистом поле под звездами это очень прекрасно, но, так сказать, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, они должны быть очень частыми. Да, да, Назим, да, да, да.
2: У нас цыган секса нет, ты не знаешь, Женя?
3: Ага. Знаете, Саша, я скажу, что по цыганской, как бы, духовной традиции, понимаете, отношения мужчины и женщины — такая тайна, появилось некое таинство. Между прочим, у русских то же самое. Об этом обратите внимание, что многие русские дети узнают о вопросах пола в подворотне. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это неплохо.
0: А, потому что плохо.
3: Нет, вы знаете, потому что вот как бы они не обсуждаются между старшими и младшими, в этом есть некоторая тайна. И вы знаете, это имеет свой смысл, потому что не только то, что говорится, несет смысл, но и отношения, поведение, как бы, родителей и детей. То есть, понимаете, наше поведение, оно тоже имеет знак.
2: Вот я, например,
3: поэтому,
2: Саша...
3: например, то, что сейчас не буду говорить на эту тему, это тоже определенный знак, потому что таинство, оно должно остаться таинством, я так считаю.
2: Я, например, ни разу не видел, как целовались мои родители, даже после долгих отбываний моего отца, там, на месяц-полтора, когда он приезжал, даже не было этих поцелуев, это было все очень скромно.
0: Ну, не знаю, по-моему, гораздо больше вред приносят грудничкам выдумки взрослых о аистах, капусте и прочей вот этой чуши.
3: Саша, мы о разных вещах совершенно говорим.
0: Да я знаю, я просто понимаете, так сказал, да? Ни к чему не привязываюсь. Ну что, перейдем, может быть, к прослушиванию телефонных звонков, если таковые появляются. Напоминаю, что в гостях у нас Назим Назиров и Марианна Смирнова. Ваши вопросы нашим гостям. Номер я напоминал. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Доброй ночи.
0: Аналогично.
4: Будьте добры, расскажите, пожалуйста, в двух словах хотя бы о корневой вере цыган. Какие у них, о религии, если так можно сказать. Какие у них боги или бог, там, темное, светлое начало. Вот об этом. Спасибо.
0: Я хотел это спросить сам, а теперь я не покажусь умным. Представляешь, нет, ну, на самом деле хотел спросить честно, я говорю, хотел спросить.
3: Да. Вообще, вы знаете, цыгане исповедуют религию той страны, в которой они живут. Потому что если... Ну, какая была корневая вера? Когда они вышли из Индии, соответственно, мы должны предполагать, что у них была вера, значит, индуистская. Да. Но теперь вот цыгане, между прочим, сами цыгане делят себя на две очень такие большие группы именно по религиозному признаку. Цыгане-мусульмане и цыгане-христиане. Вообще, вы знаете, для них это важно, потому что вот я бывала на многих цыганских фестивалях, и это все-таки, хотя между, конечно, разными цыганами очень много общего, очень много, но тем не менее вот эта духовная традиция, она влияет на как бы это лучше так сказать, на духовную, конечно, жизнь, правильно, да, лучше так, наверное, сказать. И мы очень чувствуем, когда приезжаем из России, и даже вот мы чувствуем родство с польскими, болгарскими цыганами, чешскими, скажем, даже румынскими, и чувствуем, что вот цыгане-мусульмане, мы чувствуем, что они другие. Мы такого вот душевного такого родства, вот как между перечисленными такого не чувствуем.
2: Хотя ты же занималась и хореографией цыган-мусульман, помнишь, делала?
3: Нет,
2: шоу,
3: дело в том, что у меня есть танцы, у меня есть танцы, я исполняю танцы, я исполняю танец кючек, но когда имеется в виду, вот понимаешь, именно вот когда ты общаешься с людьми, смотришь им в глаза, смотришь как на их поведение между собой, то я бы сказала, что даже в отношении, кстати, вот к женщине, ну, православные цыгане, они более где-то целомудрые в отношении к женщине.
0: Целомудренность?
3: Вот, да, да, да.
0: Вот это приятно
3: слышать.
0: Я бы
3: сказала так даже. Да, ну что касается богов, то есть я думаю, что я ответила на ваш вопрос, потому что цыгане исповедуют религию той страны, где они живут. По-моему, этим все сказано. Я бы еще хотела сказать, что многие цыгане даже вот в наши дни, когда уже, в общем-то, многие не верят, да, среди цыган очень большой процент верующих, и они многие очень религиозные. Очень религиозные. Да, это все.
0: Следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Алло, алло, вас очень просто плохо слышно. Если бы вы могли бы говорить по членораздельней и немножечко погромче. Алло, алло. Алло. Алло. Не может говорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
5: Алло.
0: Да, вот это я понимаю, сразу слышно. Да.
5: Сейчас нормально слышно?
0: Отлично, рассказывайте.
5: Значит, вот я по поводу того, что у цыган вообще нет секса и все такое.
0: Это я такого вот, мы не говорили.
5: Музыкант, да. Нет. Но я хотел бы спросить у этой дамы. Я сам инвалид по зрению. Не пробовала ли она завязать глаза и хотя бы 100 метров пройти с палочкой, во-первых. И во-вторых, вот, например, мне рассказывают сказку в мои 32 года о том, что вот, ну, как бы у мусульман вообще этого всего нету, и об капусте, и об аистах, вот...
0: Ну, это...
5: Вот эта дама относится к легализации публичных домов, если я, например, не готов к семейной жизни. Мне вот говорят, если ты хочешь жить этой жизнью, ты должен жениться. То есть как бы решают за меня. Так вот вопрос. Цыгане решают сами или решают за них?
0: Понятно.
5: Спасибо.
0: Понятно. Насчет первого, если позволите, я прокомментирую. Насчет завязать глаза и пройти там вот одно количество, значит, с палочкой или без. У меня реально, например, есть подруга моя, очень хорошая знакомая, которая занимается тем, что... Ну, просто вот... вообще она спортсменка, и, то есть у нее черный пояс по там карате-до, еще что-то. Да, да. Вот. Она регулярно ставит всякие эксперименты над собой. То, значит, вот неделю именно живет с завязанными глазами, то неделю живет и, не пользуясь, в общем, без помощи рук делает все. Ну, и вот все всякие такие вещи. Вот. Это, конечно же, требует определенных, так сказать, усилий. Не знаю, зачем она это делает, но есть такое, поэтому если Марианна как-то вдруг вздумает это самое, то в этом нет ничего такого не смешного, а только бы практическая даже польза. А вот, а насчет остального, вот, пожалуйста, уже вам
3: я
0: слово.
3: Я считаю, что взаимоотношения между полами – это прекрасно.
0: Да.
3: Да. И то есть я нисколько не отрицаю, что это нужно, потому что иначе бы род человеческий прервался.
2: Нет, и вопрос был еще, добровольно ли вступает
3: в брак?
0: Да, да. Или там, например, какой-нибудь главный вот по...
2: Может заставить ли барон, например?
3: Ну, вы знаете, раньше, да, вот, конечно, барон. Такое было. Вот, хочу сказать, что раньше, между прочим, и в Индии было, что жених с невестой знакомились только вот во время бракосочетания. Но сейчас, конечно, уже совершенно другое время. Молодые люди все-таки, прежде чем засылать сватов, а это происходит и сейчас, то есть ритуал сватовства сохраняется, все-таки родители, конечно, интересуются и нравятся. Или друг другу молодые люди часто просто, они просто наблюдая, как бы, на кого реагируют их дети, они могут, например, сами предложить там посвататься. То есть обычно все-таки сватовство состоится тогда, когда уже ясно будет ответ «да» или и при противоположном ответе просто никто не будет, наверное, рисковать. Хотя, конечно, бывают разные ситуации, но в основном я думаю, что вот я так отвечу.
0: Я вот предположил бы, так, ну, взял бы на себя смелость предположить, что наверняка ведь поступит такой звонок, и как бы надо его как-то...
2: В утробе задушить уже.
0: Нет, не задушить, а, так сказать, самим заранее, да. Вот сколь чисты вообще в мире цыган гомосексуальные связи? И приветствуется ли это? Потому что я почему скажу? Ну, вот, когда я в последний раз ездил с миссией, не буду говорить, конечно же, с какой, в Непал, то там наши местные товарищи по партии, они сказали, что вот у нас в Непале это считается в норме, то есть гомосексуализм, чем вызвали мое дикое неподдельное удивление и, в общем-то, осторожность. То есть я даже больше уже боялся не пули сепаратистов, а вот, ну извините, это подробности такие. Тем не менее, каково отношение, да, вот тут цыганка? Ну,
3: Саша, я хочу сказать, что я, конечно, не сексопатолог, то есть я таких исследований таких глубоких не проводила. Меня лично создается впечатление, что вообще среди народов, сохраняющих свою какую-то древнюю культуру, если такие связи есть, то они меньше, чем в цивилизованном обществе. То есть я не хочу сказать, что их нет вообще. Я встречала. Но это за всю, наверное, мою жизнь. Я встречала, наверное, 2 или 3 раза. И причем 2 раза это были женские связи, причем вынужденные. Просто в тюрьме там был, кто-то там муж.
0: Вот. Западло.
3: Во всяком случае, просто другое мне неизвестно. Вот так вот.
0: Понятно. И, соответственно, другой вопрос тоже мы должны будем сразу предугадать. Это касаемый сексуальных взаимоотношений между женщинами. То есть лесбийская любовь у цыган, существует ли она?
3: Я, по-моему, уже ответила, что просто я знаю, что такие отношения вот были, но...
0: Ну а как отношения вот у, скажем так, у других членов сообщества? То есть других... как к пороку к этому? Или они относятся с пониманием?
3: Знаете, вот, да. Как вам сказать? Конечно, я бы сказала, что никто, конечно, этому особо сильно не радуется. Это все считается, знаете, есть норма, а это некоторое отступление от нормы. Но я просто знаю лично, что чисто по-человечески, если это хорошие люди, то чисто по-человечески к ним не было каких-то высказано публично. Во всяком случае, вы знаете, публично это никогда не обсуждается. Может кто-то про себя сказать, что вот что-то такое там происходит, но я такого резкого публичного осуждения, чтобы человека откуда-то выгнали, такого я... За то, что он с кем-то...
0: Понятно, по крайней мере, могут отлупить и нахлобучить.
3: Вы знаете, просто, может быть, я лично просто не знаю этого. Я думаю, что, понимаете, везде такие отношения есть, в большей или меньшей степени, просто... мне кажется, что вот у цыган, как и у народов других, опять еще раз повторюсь, сохраняющих традиционные родовые отношения. Во-первых, вы знаете, я вот что хочу сказать, что поскольку раньше подыскивали рано очень жениха и невесту, то есть подыскивали, составлялись пары, супружеские, то, мне кажется, сам этот факт, он исключал, то есть или сводил на нет вот возможность вступления в гомосексуальные отношения, потому что человек уже имел партнера и семью, и вообще у цыган, вы знаете, особенно раньше, там очень рано женились. Поэтому какие-то моменты, которые возникают, может быть, в других культурах просто из-за неимения противоположного пола, у цыган они на более раннем этапе просто исключались. Я думаю, это еще и с этим связано. Кстати, не только у цыган, я думаю, у других тоже народов старой традиции.
0: А участие вообще цыганской диаспоры, или, может быть, это неправильно так сказать, будем говорить, цыган в каких-то военных конфликтах, в которых участвует страна, на территории которой они в данный момент находятся. Что-нибудь вам известно, например, о позиции русских цыган во время Второй мировой войны, на чьей стороне они были?
3: Да, вы знаете, мне это известно, и другое дело, что не могу назвать точно цифры, но я знаю, что очень многие цыгане, я просто недавно говорила с человеком, такой есть Николай Бессонов, который вместе с Надеждой Деметр и еще третьим автором написал книгу «Новый взгляд на историю цыган». И вот я не помню, про дело в том, что мой большой друг, я не помню, то ли он в этой книге, то ли не в отдельном исследовании, он как раз исследует эту проблему. Я хочу сказать, что именно во Второй мировой войне большое количество цыган участвовало. Мало того, я даже скажу, что вот у нас тут пел наш участник нашего проекта Борис Иванеску, его дед участвовал во Второй мировой войне, и он потерял свою семью. То есть они его нашли только через 15 лет после войны в Москве. Они очень долго не виделись, отец с сыном, вернее, отец Бориса.
0: Ну, участвовал-то на стороне.
3: Естественно, на стороне русских, не на стороне же немцев.
0: Потому что, помните, да, там «гуд-гуд, Вальдемар», говорили солдаты. Я просто потому что... Ну, просто когда у него... Ну, и что, Вовочка, тебе говорили «гуд-гуд, Вальдемар». А вот, скажем, в Германии цыгане же тоже наверняка были в то время. Вот, к примеру, те цыгане принимали участие в боевых действиях на стороне Германии. Вот в одном окопе сидит цыган, в другом как-то вот воспринималось. Но все-таки в чем большое сходство вот цыган и евреев? Это, мне так кажется, в какой-то сплоченности.
2: Разве они воевали на стороне немца? Они были преследуемы?
0: Я просто про это и спрашиваю. Саша, я же не утверждаю.
3: Их же уничтожали, во-первых. И вот сейчас, между прочим, я... так сказали, просто сейчас такая программа Холокоста развернута, то есть это компенсация людям, проведшим как бы свою большую часть времени в лагерях. И, кстати, сейчас выплаты начали получать цыгане других стран. И, насколько я знаю, в России тоже как бы что-то делается для того, чтобы и российским цыганам тоже заплатить. Поэтому, по-моему, здесь совершенно этот вопрос, то есть ответ совершенно однозначен. То есть какое было положение, какое было отношение ко всему этому. Вот.
0: Понятно. Тогда я предлагаю снова послушать телефонный звонок.
2: Шпрехин тогда. Шпрехин.
0: Yes.
2: Тынкин.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашего внимания к вам беспредельно сегодня. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот у цыган, когда молодые цыгане женятся или выходят замуж, обязательно невеста должна быть девственницей или нет? И второй вопрос. Вот в советские времена, ну, когда на Кавказе жилось нормально, много ли там жило цыган?
0: Спасибо.
3: Ну, на первый вопрос я вам отвечу, что традиционно невеста обычно бывает девушкой. Вот. Ну, бывают, конечно, разные случаи, но как бы мы говорим о правиле, да? Вот. Я вам не могу, к сожалению, назвать точные, значит, цифры, сколько там жило цыган, потому что, понимаете, я все-таки не специалист по социологии, я больше специалист по, значит, вот, по культуре, по музыкальной культуре.
2: На Северном Кавказе.
3: Я жалею, что я просто, да, я просто знаю, ну, я могу вам что сказать, вот, что у меня просто есть сведения, что цыгане больше, то есть армянские цыгане живут, их там небольшое количество, вот в Армении, и есть даже специальная улица, которая считается цыганской, но они очень сильно ассимилированы, то есть они, ну, очень, у них, скажем, не очень богатый язык, и они уже имена, и у них армянские, и внешность даже, то есть там очень небольшая диаспора, и они очень
2: близки к армянам. На Северном Кавказе много, вот пастухи многие, вот в Ставропольском крае. Потом в Карачаево-Черкесии целые поселения, когда их принуждали к оседлому образу жизни, это в 56-м году, по-моему, произошло, да?
3: Ну, это вышел указ об оседлости, да.
2: Да, и вот там шахты были, поселки целые, где жили одни цыгане. И вот сейчас в Ставропольском, когда я довольно часто бываю, пастухи и другие много цыган там, да.
0: Ну, а вот, скажем, евреи, да, они... все-таки пытаются как-то объединиться под сенью вот, государства Израиль. Вот. А как с этим обстоит дело у цыган-то?
2: Афганистан.
3: Ну да, да. Между прочим, знаете, вы правы.
0: Афганистан.
3: Вы сами того, может быть, не желали, как бы сказали то, что есть сейчас, то, что сейчас происходит на самом деле. Дело в том, что по российским законам сейчас даже нация, не имеющая территории, может иметь собственную автономию. Но, Назим, ты знаешь, вернее, я знаю про вас, курдов, что у вас есть собственная автономия. У цыган
2: парламент есть.
3: Даже парламент, да. У цыган тоже есть автономия, вот, которая несколько лет существует, и то есть они теперь народы, имеющие автономию, малые народы могут не иметь своей территории, но они имеют культурную автономию.
2: Слушайте, до меня только дошло, что вы цыганить, значит, это от слова цыган, да?
3: Да,
2: наверное,
3: это слово цыган.
0: Получается, да? Кстати, да.
2: Вот, видите, до чего мы договорили.
0: Еще телефонный звонок,
2: давайте.
0: Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Алло. Алло, алло.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
7: Да, я постараюсь погромче.
0: Да.
7: У меня вот тут уже дети спят, и кричать не хотелось.
0: Да, ну уж совсем, конечно, не стоит. Да, да.
7: У меня, знаете, вот такой вот вопрос. Я часто ездил раньше из Твери в Москву и обратно. Вот. И на перегоне Тверь-Москва, не помню, на какой точно станции заходила, значит, группа женщин цыганских с детьми, и все они, как бы, во-первых, имели на ручке татуировочку такую в виде букв. Вот интересно, почему даже, там, скажем, 12-летние такие вот с виду девочки вот имеют такие татуировки. И как я потом выяснил, у них самих цыган, они вот из Румынии, значит.
0: Понятно, интересный вопрос. Спасибо.
7: И это первая часть.
0: Да, да.
7: А вот вторая часть, почему они как бы передвигаются такими группами, состоящими из особей только женского пола?
0: А, вот, да, да, да, вот, да, я хотел об этом спросить. Спасибо, спасибо за звонок.
3: Ну, то, что касается татуировки, вы знаете, я хочу сказать, что я боюсь, что вам здесь не смогу помочь, просто потому что в разных странах все-таки культура цыган отличается. Вот, и то, что, скажем, вот является правилом для российских цыган в каких-то вот аспектах, может быть, для других цыган не обязательно. Поэтому я не могу вам так сказать, потому что нужно просто посмотреть, что это за татуировка, пообщаться с ними. А по поводу, почему они передвигаются такими группами, это очень просто. Дело в том, что это женщины, которые вышли на заработки. Я могу вам просто сказать, как вот у русских цыган было раньше принято. Обычно зарабатывал мужчина, зарабатывал крупные суммы. Продажи лошадей, коновальством, ну и так далее, какими-то крупными сделками. Но он обычно зарабатывал на что? Купить новую бричку. Там приданное дочери, предположим. То есть на какие-то крупные семейные дела. А на стол каждый день зарабатывала жена. И это правило как бы для многих цыган таково.
2: Да, вообще для вас точно.
3: Да, да. Именно на еду на каждый день зарабатывала жена. Чем гаданием. Там тоже часто бывает мелкой продажи и так далее. Часто женщины, особенно которые занимаются гаданием, они ходят с детьми. Во-первых, потому что маленькие дети, естественно, бывают даже грудные дети, то есть мать их кормит. Вот. А если они еще как бы иногда бывают и, сказать, милости не просят, то, естественно, дети опять же будут с ними. То есть это женщины, которые вышли на работу. Очень просто.
0: Ну, Марианна, здесь есть такой момент один, да, что, в принципе, любая такая вот работа публичная, это публичная работа, да,
3: да.
0: Относится, ну, к группе риска. То есть кто-то может там, попросту говоря, там, по сапатке дать. Да, масса вариантов, да. Вот, плюс дети. Угу. Вот. Это что, является некая безответственность со стороны мужчин, что они выпускают своих женщин, продолжательниц рода, вот, попросту говоря, на войну. Вот. Либо это как-то безбашенность самих этих женщин, угу, которым...
3: Скажите, Саша, а вы, да, вот видели, чтобы вот кому-то дали из этих цыган?
0: Конечно,
3: да?
0: Конечно, да. Непосредственно около вокзалов я однажды видел, как какие-то непонятные люди...
3: Очень хорошо. И что же происходило дальше?
0: Да ничего, просто эти с визгом разбежались, цыгане, вот, а те стали их преследовать.
3: Ну, вообще, вы знаете, женщины... Вот я к чему хочу, да, сказать, да, что... К чему я спросила. Дело в том, что женщины, они все-таки ходят все вместе.
0: Вместе. Их вот было человек 12.
3: Да, то есть именно потому они ходят вместе, что они как бы для того, чтобы иметь возможность защититься. Понимаете? То есть они стараются держаться вместе.
0: Но все равно, если мы даже допускаем такую возможность, что вот возможность о нападении каком-то, да, то я не...
3: Вот, во-вторых, да, я вам хочу сказать, что это происходит, знаете, не так часто и не каждый день. То есть, скорее, это можно сказать, что это как раз следует опасаться больше степени представителей закона.
0: Ну, и здесь, ну, вот, тоже самое.
3: Нежели кого бы то ни было, да.
0: Кстати,
3: но
0: да,
3: дело в том, что вы знаете, что можно было предъявить раньше? Раньше можно было предъявить, ну, мошенничество, предположим, да? Ну, понимаете, есть разные способы, на самом деле, как бы все это как бы обойти, какие-то приводы в милицию и так далее. Вот. А то, что касается... Во-первых, понимаете, существует определенное отношение, вот тот же самый миф, который существует о цыганах и не позволяет многим правильно осознать их место, их роль и так далее. Тот же самый миф в какой-то степени и ограждает их от нападений, потому что образ гадалки, вышедший в пестром платке, в юбке и так далее, понимаете, на многих людей оказывает гипнотическое просто воздействие. Ты сам согласен, Назим?
2: Да.
3: Тем более, что, Дима, я хочу сказать, что многие цыганки... Извините, Саша, я все время хочу назвать Димой.
0: Мариан, совершенно мне, правда, без... Я искренне говорю, мне безразлично, как вам удобнее так называть. Мне только приятно побывать, так сказать, в другом.
2: Похож на другом,
3: да.
2: Сегодня Саша похож на Диму.
3: Да, дело в том, что у нас сегодня вторая передача.
0: Программа. А, ну там у нас была передача, у нас-то программа.
3: Да, кстати, с вашим знакомым, тоже, который вы, наверное, знаете.
2: Мы уже передали.
3: Вот, мы уже передали привет и так далее. Да, так вот я хочу сказать, что вот этот образ, сам образ цыганки, которая одета в необычный костюм по сравнению с остальными. И, между прочим, я хочу сказать, что ведь и определенные, и, понимаете, народ, который живет интуитивно, который больше как бы психологически подстраивается под окружение. Ведь гадалки, они очень хорошие психологи. Они обладают определенными гипнотическими...
2: Почему цыганки? Вот я тоже об этом думал. Почему именно процентов, наверное, 80, да, подавляющее большинство, да, цыганки, вот гадалки? Угу. Почему именно цыганки?
0: Вот, кстати,
3: сейчас я скажу, почему. Потому что...
0: Так, к примеру, не немки. Вот.
2: Да, или не чукчи.
3: Потому что уже европейские народы, они давным-давно стали, переключились на логическую систему, то есть у них образование и так далее. И у них как бы полушарие уже другое работает, понимаете, в большей степени. Потому что я, например, не считаю, что древние народы были в чем-то нас хуже в плане того, что они меньше знали. Просто их знания были на другом уровне. Они были интуитивными, они использовали те скрытые возможности организма, которые сейчас у нас, например, спят. И именно в силу того, что цыганки, они с детства, девушки, я хочу сказать, женщины, они, кстати, даже если мальчики получали какое-то раньше образование, вот, ну, я сейчас говорю, например, про кочевье, девочки часто не получали образование, но они, тем не менее, по жизни, они часто были очень умные. Вы знаете, у меня есть знакомая, которая живет в Петушках, это Владимирская область.
0: Да, я знаю,
3: я
0: был там.
3: Общалась, например, несколько лет, и потом с удивлением узнала, что она не умеет читать и писать, но весь поселок, в том числе часто русские, ходили к ней за советом. То есть по жизни это была очень умная женщина. То есть я хочу сказать, что вот наш ум, наш жизненный опыт и как бы возможности психологического мышления и воздействия, оно не всегда было связано с нашим умением даже читать и писать.
0: Ну, то есть, если, к примеру, то есть это не является вот умение гадать, да, и желание гадать, или хотя бы умение делать вид, что ты умеешь гадать, не является генетическим каким-то вот ресурсом. Если, например, взять русскую, немецкую или ту же объевшуюся гриль, вот американскую девочку, поселить ее вот к цыганам, то вот это произойдет раскрепощение, благодаря которому, в общем, она сможет, типа, там...
3: Саша, это интересный вопрос, потому что цыган вообще в большей степени, чем у других народов, принадлежность к нации определяется не кровью, а воспитанием. Именно потому, что в силу того, что они кочевали или жили на других территориях, и, может быть, их было, скажем, они такими родами кочевали, может быть, не очень большими, и, может быть, даже в плане того, чтобы избежать кровосмешения, почему они с радостью брали чужих детей и воспитывали? Свежая кровь. Вот. А воспитание здесь на первом плане. Я просто знаю случаи, когда ребенок цыган, но получил не цыганское воспитание, и самими цыганами он цыганом не считается, не признается.
0: Ну, это, кстати, вот то, о чем неоднократно мы говорили и в нашей программе. То есть, если ты как бы русский по духу, то неважно, какая кровь тебе течет, назвался русским, значит, ты русский. Все зависит действительно. То есть это дух. Это даже скорее не воспитание, а дух, хотя дух воспитывается.
3: Да, он воспитывается определенными традициями, взаимоотношениями, опять же, в обществе, да, в семье.
0: Да, вот не проводили ли вы таких социологических, можно сказать, исследований, касающихся того, вот кого, ну, количественное соотношение девочек и мальчиков вот у цыган, потому что сейчас, я знаю, катастрофически, в общем-то, женщин больше становится, что, конечно, нам-то вот мужикам на руку, я этому искренне рад, потому что, как, да...
2: Больше выбор, больше хороших
0: товаров. Да. Вот, но тем не менее, как обстоит дело вот...
2: Лес, ты да так сказал.
0: Приятно кататься, знаете ли, как сыр в масле.
3: Да.
0: Что, как обстоит дело вот у цыган?
3: Как обстоит дело? Вы знаете, я честно скажу, что я не проводил таких исследований, потому что... но я хочу сказать, что если происходит подобное, здесь просто включается какой-то механизм определенный. Насколько я понимаю, после войны, вы помните, после Отечественной войны, вот на примере вот русского народа проводилось исследование, да, по-моему, не только русские, просто население России, точно, да, население России, что... волнами после войны через несколько лет начали рождаться в большем количестве мальчики, потом девочки. Постепенно вот эта вот как бы кривая, она, то есть как бы этими волнами она постепенно уравновешивалась и приходила к более-менее, так сказать, равному знаменателю. Видимо, какие-то социальные проблемы, они вызывают к работе, к жизни скрытые механизмы биологические. Какие именно, ну, мы можем только гадать.
2: Мне кажется, женщин больше на вид.
3: Ну, женщин всегда больше. Нет, во-первых, женщины, если говорить о цыганках, то женщины, если вы имеете в виду тех цыганках, которые до сих пор еще ходят гадать, конечно, они виднее, потому что мужчин просто там нету.
0: Да.
3: Вот там так. Просто нету. Потому что, во-первых, они все приезжают в Москву. Начнем с этого. Они приезжают. Было в 56-м году, и позже их выселяли за 101 километр. И я помню, как Москву чистили еще перед Олимпиадой. Вообще.
0: Да, я тоже помню.
3: Вот. И поэтому...
2: Олимпийцам никто не гадал.
3: Несколько часов, 2-3 часа. Да, 2-3 часа тратишь, чтобы приехать в Москву, а их мужская половина, так сказать, остается там, где они проживают. Это Малоярославец, Владимирская область, Клин, ну и так далее. То есть фактически по окружности вот 100 километров от Москвы вот... Вот так вот.
0: Ну, давайте сейчас вернемся к музыке. Композиция номер 17 с этого же диска.
3: Да, я бы хотела сказать, что это тоже старинная протяжная песня. И мне очень приятно представить семью Савельевых, Александра и его дочь Диану. Дело в том, что Диана – это один из лучших молодых голосов России. Она недавно стала лауреатом конкурса романсов в Москве и в прошлом году цыганского фестиваля в Москве. Пожалуйста, песня «Перница».
0: Как переводится?
3: «Перина».

0: Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня в гостях у нас Назим Надиров и Марианна Смирнова. Речь у нас идет о цыганах, о цыганской музыке. А вот скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли, например, шанс у представителя цыганской диаспоры или у представительницы цыганской диаспоры открыть, например, в каком-нибудь городе небольшой кабачок или кафе, не рискуя, что, вот, скажем так, товарищи по табору будут приходить и пытаться дико пожрать на халяву и тем самым разорят, попросту говоря, вот заведение?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, что значит товарищи по табору?
0: Я имею в виду, друзья, дружбаны.
1: Дело в том, что, вы понимаете, представьте себе, что у вас есть заведение,
0: да.
1: И к вам приходят
0: друзья. А мне не надо представлять, у меня есть вот на Арбате. Называется Шерри.
2: Пойдем.
1: Да, вот, кстати, туда мы сейчас и пойдем после передачи. Я думаю, что, понимаете, если открывается заведение, то в любом случае, понимаете, как бы расчет идет на то, что товарищи по табору — это обычно свои, понимаете, это родственники, соседи, друзья. Но кроме этого есть еще масса, так сказать, клиентов, которые обычно делают все-таки доход заведению. Вот, я думаю, что каждый из нас имеет друзей, родственников и так далее, будет рад их угостить, но, конечно, возникает угроза, что этих родственников, дальних и ближних, будет очень много или слишком много, и вы как бы не сможете им отказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что те, кто открывает подобные заведения, во-первых, они достаточно состоятельные люди. Вот. И, как правило, они занимаются не только этим, а в их семье занимаются какими-то традиционными для цыган делами. Это может быть, я, например, знаю вот семью Котляров, которая занимается тем, что она проводит отопление для всего поселка, там, где они живут, ну и так далее. Другие занимаются, очень многие занимаются торговлей. Кстати, организуют цехи по пошиву одежды, да, какого-то ширпотреба.
2: Были купцы ведь, правильно?
1: Да, поэтому на самом деле, понимаете, обычно те, кто держит заведение, они имеют какой-то еще доход.
0: Но это не значит, что, согласитесь, что в это заведение могут приходить и на халяву пожирать все, кто не попадя. То есть я просто всегда считаю, что братство мешает бизнесу. То есть, как говорится, деньги, или там дружба, да, как там, не помню. Вот, то есть, когда такая клановость, я, к примеру, знаю, в Лондоне, вот, когда мы ездили туда со спецпоручением, практически очень тяжелое положение у индийских кабаков.
1: А зачем тогда, пардон, открывать кабак?
0: Так
1: если вы не хотите кормить на халяву. Понимаете, я считаю, что ваш долг, раз вы открываете кабак, как раз думать о людях и их кормить. Вообще, каждый сам для себя определяет круг своих друзей, понимаете?
0: Хорошо, а если тогда вообще у какого-нибудь представителя или представительницы цыганской диаспоры сказать: все, я завязываю с вами, я ухожу в Европу жить, поеду в Париж.
1: Ой, да сколько угодно, очень многие, кстати, уезжали.
0: То есть, в принципе,
1: но очень многие оставались при этом.
2: В Америку.
0: Нет,
1: знаете, у цыган, я просто хочу рассказать, что я могу говорить о тех, кого я лично знаю. Очень многие, кстати, родственники из Швеции, именно в скандинавских странах, и попали они туда после мировой войны, после Второй мировой войны. И, кстати, тогда, как раз вот были трудности, как бы, и многие, кстати, европейские границы были открыты в момент, когда как раз только закончилась война, момент перехода армии и так далее. И многие, кстати, переселились именно после Второй мировой войны. И теперь я просто была свидетелем, как одна семья нашла своих родственников через 30 лет после вот этих военных событий, поехала к ним в гости, поддерживает отношения и так далее. Вот, поэтому есть возможность уехать, но я хочу сказать, что сейчас немногие уезжают.
0: Нет, сейчас и здесь неплохо, но я вот имел в виду, что каково отношение, так сказать, вот ведь реально-то еще люди боятся даже вот не самих цыган на зиму, вот ты правильно там все точки над «и» расставил, вот загадочных цыганских баронов, да, то есть каким образом папик отнесется к тому, что вот она вот решила, например, уехать, найдет там
1: Подождите, неприятности, вы сказали, начнутся. Что вы имеете в виду, что отдельная дочка уедет, да? Вот
0: да, да, да, ну конечно, ну, конечно.
1: Если семьи переселяются, обычно переселяются, ну, часто переселяется вся семья, угу. Если уезжает девушка, она обычно выходит замуж. То есть это как бы.
0: Ну, а если...
1: Или если она уезжает с мужем. То есть, все-таки, понимаете, здесь, я опять же говорю, что родственные отношения. Во-первых, я вам скажу, начну с чего? Что незамужняя девушка, обычно ее из дому одну
0: да.
1: не отпускают. За ней как бы очень следят. Во-первых, чтобы не случилось чего плохого. Вот. Просто сейчас, во-первых, и преступность, и все. Да и раньше всегда как бы девушку, можно сказать, пасли. Вот, и правильно делали. Да, а в дальнейшем она выходила замуж, так сказать, она уже была взрослой женщиной замужней, которая содержала семью.
0: Нет, я согласен.
1: Поэтому одну девушку просто так за границу никто не отпустит. Она уедет или с мужем, или с родственниками, со старшими.
0: Я просто к чему это еще спросил? Хорошо, а если вдруг вот эта девочка, ну, например, в каком-нибудь городе по типу Малоярославля, да, там же цыганские, тоже цыганская диаспора сильная. У них, кстати, дико здоровые коттеджи. Если видишь коттедж, это значит, там проживает цыганская семья. Действительно так. И вот эта девочка из этой семьи, обеспеченная, у нее там магнитофон, видак есть, да, она, тем не менее, ходит в школу, общается там со своими сверстниками. Вот. И ее там подсадили на группу Sex Pistols. Она выстрелила в сей ракет. То есть не свобода в плане, там, взяла и уехала искать там прайса где-то.
1: Цыганская девочка, знаете, это нетипичная цыганская девочка.
0: Но это может быть. Каковы у вас методы воздействия в цыганской семье на вот детей с такими...
1: Понимаете, да. Дело в том, что дети цыганские, они даже когда ходят в школу, они очень сильно отличаются от других детей. Они очень сильно от них отличаются именно в силу того, что они чувствуют свою отдельность и принадлежность к определенному клану.
0: Но это чувство доставляет им радость или тяготит?
1: Нет, я думаю, что нет, скорее все-таки это радость. Нет.
0: А, вот вы видите,
1: что значит тяготит? Вы
0: понимаете,
1: это очень просто смешно, вы так сказали. Почему оно должно их тяготить?
0: Ну как, потому что,
1: знаете, я хочу привести один пример.
0: Подождите, вы не горячитесь. Вы так не горячитесь. Почему? Потому что, к примеру, косятся так, а вон цыган сидит, или там цыганка. Потому что не принимают, потому что не берут себя покурить в
1: туалет. А у вас в школе были цыгане?
0: Нет.
1: На них косились?
0: Как могли коситься, если их не было?
1: Хорошо,
0: Марианна,
1: тогда...
0: Да. Но я уверен, что в других школах косятся.
1: Ну...
0: Да, косятся. Ну что вы... Косятся.
1: Саша,
0: косятся.
1: Вы сейчас пытаетесь на меня воздействовать гипнотическим способом, так сказать.
0: Назим, скажи, что косятся. Ну скажи, что косятся. Ну косятся ведь. Косятся.
1: Я расскажу так.
0: Говорят потом родители этих вот школьников, говорят там дома, ну что ты там, держись подальше от него, типа, ну их этих цыган. Да, наверное, наверняка так да, говорят, но
2: да
0: скажи
2: всех
0: им,
2: говорят.
0: Про всех говорят.
1: Знаете, я хочу сказать, что, например, в школе был случай, где училась моя дочь, что татарскую девочку, вот ей говорили такие вещи.
0: Ну, татарские,
1: я думаю,
0: да,
1: что,
0: девочки
1: да,
0: страдают
1: я думаю,
0: дико.
1: Что на самом деле это не проблема специальных цыган. Хотя, конечно, есть, вы знаете, что я скажу, есть любопытство.
2: Нации,
1: то есть на первоначальном этапе, когда появляется, например, в классе, например, цыганский ребенок, или там даже в первом классе, конечно, сначала любопытство. А потом, когда дети все вместе уже. Вы знаете, что такое школа, когда ты растешь вместе в одном классе с этими ребятами, и потом ты вырастаешь, это часто бывают друзья на всю жизнь, на самом деле.
2: Это
1: вот как
2: общий.
1: Мы с Назимом, например,
2: да,
1: правда?
2: Да, 22 месяца. Нет, это проблема, Саша, это проблема нетитульной национальности. Значит, все основное, что нетитульная, так называемая национальность, основная, коренная. Все остальные, это также на темнокожих, хоть они и русские сами.
0: Я о том же и говорю.
2: Да.
0: Я же о том же рассказываю. Ты понимаешь,
2: так
0: что
2: я... Так же узкоглазые. Вот,
0: да, да, да.
2: Вот,
1: опять же, есть проблема...
2: У меня из Казахстана, что детей дразнят там, это узкоглазые.
0: Есть вот. Такое.
2: Да, и евреи, цыгане. Все, кто не основная национальность, естественно, могут там...
0: Так вот, я поэтому-то и спросил, что гордятся ли они своим вот таким, ну, несколько обособленным положением от других детей.
1: Дело
0: вот.
1: В том, что цыганам хорошо друг с другом. Я хочу привести один небольшой пример. Вот мы недавно были у дизайнера с Назимом, и очень интересный человек, Игорь, он рассказал мне историю, что он познакомился с цыганами, я не помню, уже где-то, или на вокзале, то ли где-то. И оказалось, что среди цыганок есть девушка, которую зовут Сара. Вот. Она еврейка. Получилось так, что она из очень маленького поселка попала в какой-то, значит, городок, где был техникум, где там был какой-то ужасный совершенно разврат, молодежь, значит,
2: да,
1: выпивка, пьянки, чуть ли там не наркотики. Ей там было очень плохо, потому что она была воспитана совершенно по-другому. Потом она случайно встретила цыган, И она ушла с ними, она сказала, что мне с ними хорошо. Потому что, понимаете, это цыгане, это большая родовая семья. Это друзья, родственники, которые постоянно вместе, которые очень тесно общаются. Не проходит дня, чтобы к тебе кто-то не пришел, не позвонил, не приехал. Которые постоянно шутят, смеются. Знаете, это тоже, между прочим, очень важно. Это национальная черта. И это очень важно, между прочим.
2: Юмор.
1: Юмор, да. Потрясающий совершенно юмор. И поэтому... цыганам хорошо друг с другом, хорошо вместе. И они, между прочим, очень остро чувствуют именно эту черту своей общности, юмор, радость, веселье, которое постоянно у них присутствует. Именно это в большой степени заставляет их гордиться с принадлежностью к своей общине. Вот что я хотела сказать.
0: Ну, сложно с этим не согласиться. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я тут номер напомню. Да.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, да. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Какой-то голос немножечко искаженный. Если можно, вы не могли бы перезвонить с другого телефона или немножечко вот погромче говорить, потому что ничего не разберешь. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
0: Да.
4: Есть ли у цыган такая традиция перед тем, как одеть чистую одежду, пропускать нож?
0: Что делать, Светлана?
4: Пропускать нож.
0: В смысле, не могли бы уточнить?
4: Ну, сквозь одежду пропускать нож.
0: А, я понял, о чем вы говорите. Это из серии топтания борщевых тряпок или перекидывания выпечкой. Ну, Марианна пожимает плечами.
1: Вы знаете, я хочу сказать, да, что дело в том, что вот есть, скажем, традиции, которые сохраняются, есть традиции, которые, например, не сохранились. Я не могу сказать, что, например, я не знаю такой традиции. Может быть, где-то она существует, может быть, нет. Ну, русские цыгане, живущие, скажем, в городах, да и, собственно говоря, цыгане, живущие в деревнях, а я хочу сказать, что я жила в деревнях, в домах цыганских очень часто, скажем, мне такое не попадалось. Это не значит, что этого нет вообще, потому что, может быть, где-то цыгане такое, скажем, сохранили, но мне такое лично не попадалось никогда.
0: Ну, может быть, это, да, где-то уже в совершенно...
2: А у кого есть такой обычай?
1: Я даже не
2: обычай?
1: Знаю, откуда это, может быть, откуда? Это вот какой-то уточнили. Восточный обычай, да.
0: Ну, не будем тогда об этом говорить.
2: Может, позаимствуем?
0: Мы изобретаем. Да, хотя хороший обычай вообще. Все в новом... Извините, я болею. А вот скажите, пожалуйста, тут все-таки Марианна, да, как видят, на ваш взгляд, окончание? Я не хочу, так скажем, навести на фатальные там какие-то мысли, да, нас. Но, тем не менее, каждый человек должен думать о конце. Я имею в виду конце своей жизни, да. Вот каким образом представляется вот эта кончина вот этим именно людям цыганской национальности, которые вот ходят, зарабатывают гаданием и попрошайничеством на улице? Как они видят свою старость? Или как они обычно заканчивают свою жизнь?
1: Я хочу сказать, что в цыганском обществе, вы знаете, почему, например, цыгане никогда не боятся, у них нет трудовой книжки.
0: Да.
1: Знаете, они живут сами по себе, у них свое общество, и там принято поддерживать стариков. Обычно младший сын или младшая дочь, младший ребенок в семье живет обычно с отцом, с матерью. И нет такой проблемы, чтобы, скажем, старые люди, они оказались вдруг без средств существования. Поэтому, понимаете, такая проблема вообще не ставится.
2: То есть в домах престарелых не найдешь ни одного цыгана?
1: Да. Ну, если только он совсем не одинокий, если у него там как-то... Бывает, что во время войны он воспитывался в детском доме и что-нибудь подобное.
0: Ну, а как же вот там солидарность, слуг, к примеру, пошел, что в таком-то там... доме живет там...
1: Я не поняла, простите, солидарность.
0: Ну как, ну вот, к примеру, если это это же немногочисленная все-таки группа цыган, да, и вот там, типа, там наш там товарищ, братан там пропадает в каком-то доме, давайте его заберем. Такого нет?
1: Ну, я просто, знаете что,
0: то
1: я
0: значит домов... есть нет, внутрисемейность, значит... да, внутрисемейность нет. Есть, деление на семьи. То есть не все цыган, не каждый цыган цыгану брат, да?
1: Я просто не совсем поняла, о чем идет речь.
0: А,
1: идет...
0: ладно, не будем об этом.
1: Это очень,
0: да,
1: наверное, сложно.
2: Они многодетные вот, семьи, нет, это многодетные семьи, поэтому понятно, у каждого отца и каждой
1: нет,
2: матери.
1: Нет, бывает, конечно, что мало, но все равно есть двоюродные братья, племянники. Вы знаете, у цыган еще кроме... Дело в том, что там то, что для нас, например, вот как мы смотрим, например, на другие нации, да, вот мы можем увидеть, что часто, например, двоюродные, троюродные братья, там, сестры среди русских, то есть они редко друг друга видят, редко общаются. У цыган считается...
0: Да бывает вообще, извините,
1: да,
0: что я перебил, не
1: это считается достаточно
0: даже
1: близкое родство, очень близкое родство. Так мало того, там еще есть такое понятие, как свои. Это когда поженились двое людей, и все родственники жены стали своими родственником мужа, наоборот, и эти люди тоже уже вступают друг с другом в определенные взаимоотношения, их поддерживают. То есть понятие общности и родства у цыган гораздо ближе, чем у людей, живущих, скажем, вот уже у нации, скажем, которые уже, да, у нации, которые уже находятся на вот таком этапе цивилизации, когда мы знаем же, да, что во многих европейских странах просто ребенок даже отселяется от матери, от отца в 18 лет, это считается нормой. Он живет отдельно, да, один, да, в своей квартире, где он, в общем...
2: В Германии это просто,
1: да,
2: норма даже.
0: У финнов тоже.
2: Да, 16, и все, ты уже отдельный.
0: Уже, ну, уже живи сам. Ты уже состоянный сам заработать себе на корм.
1: Да, но у цыган такое, как бы, это совершенно другое. Совершенно другое отношение к семье.
0: А вот как вообще обстоит дело в цыганских диаспорах с выпивкой, скажите?
1: Очень хорошо обстоит.
0: Любят побухать.
1: Все хорошо. И любят и...
2: Не заржавеет.
1: И любят и встретиться, и выпить, и потанцевать, и попеть обязательно. Если это поющая семья, обязательно. А как же? Вообще вот любят попраздновать. И знаете, по любому поводу, да, будь то концертная репетиция, будь то просто встреча, значит, двух друзей, там,
2: запись,
1: скажем...
2: Запись альбома Баре
1: Дрома. Запись альбома Баре Дрома. Ну, я хочу сказать, что, например, я, например, очень большое удовольствие получаю от работы с диском, с нашим коллективом, от наших репетиций огромное получают удовольствие.
2: То есть выпивали по этому поводу тоже.
1: Ну, а
0: извините,
1: как ты
0: я болею. А вот скажите, вот как-то вот реализация, вернее, самореализация вот, ну, в художественном смысле, да, у цыган происходит все-таки исключительно в направлении музыкальном, потому что я вот, к примеру, когда меня прет, я леплю, там, рисую, даже там клею поделки разные, мишек шью плюшевых и прочее, вот такое все. Вот, многие там пишут стихи, книги. Или у цыган все-таки ограничивается исключительно музыкой?

0: скорее будет склонен к таким видам искусства, как сказания, да, сказки, песни, да, музыка и так далее. То есть сам стиль жизни уже определяет, собственно говоря, не говоря уже о том, что это традиция, традиция музицирования, она просто еще к тому же генетически происходит из глубокой древности. То есть они вынесли эту традицию своей прародины. То есть скорее это уже наследственно. Конечно, сейчас среди цыган есть люди, занимающиеся разными вещами. Как я уже сказала, что есть уже и хирурги, и так далее. Я знаю, что есть группа молдавских цыган. Цыгане называются там, они называют себя настоящие цыгане, так называемые, которые специализируются на том, что они изготавливают под золото перстни.
1: Да,
0: всякие,
1: да,
0: такие,
1: да,
0: вот.
1: Я знаю их.
0: То есть можно сказать, что это тоже художественное самовыражение. Вот. Ну, для женщин, многие женщины шили сами себе юбки, оборочки, вот эти вот все кофты. И вы знаете, те, у которых хороший вкус, они очень красиво умели сочетать цвета. А вот недавно, вы знаете, мне передал один очень известный наш специалист по лингвистике цыганской, Лев Николаевич Черенков, он мне передал рушник для иконы, вышитый цыганкой. Так он очень сильно отличается от, скажем, таких же вот вещей, сделанных русскими или украинцами. Там совершенно другой орнамент. Там просто полевые цветы, расшитые по ее, сказать, по ее фантазии. Поэтому таким, тем или иным способом вот эта тяга к творчеству, она проявляется. Ну, конечно, песни, музицирование, это скорее на первом плане всегда.
2: Кстати,
0: было.
2: Кстати, Саш, я хотел сказать, что на концертах, на выступлениях ведь Марьяна и сама и танцует на сцене, кроме того, что она продюсирует проекты. И нужно сказать, что там на выступлениях нет олиповатости. То есть все костюмы, даже мельчайшие, по-моему, детали, оборки, все эти, они выдержаны в определенном стиле, в том, который будет представление вот в этот вечер, то, соответственно, и костюм, наряд... вот во время выступления.
0: Ты имеешь в виду наше выступление?
2: Да, ваше.
0: Я хочу сказать, что просто вот у нас, конкретно со мной, я работала с художником по костюмам. Это, наверное, единственный модельер, который цыганкой, который шьет для цыган. Это Тамара Диметра из этой вот известной семьи Диметров. Она профессиональный модельер. И вот тот костюм фольклорный, я просила сделать костюм кучевой цыганки, я делала по ее эскизу. Вот. И действительно, вот этот художник, который очень тщательно подбирает мельчайшие детали своих костюмов, и я бы очень хотела, чтобы она и дальше продолжала с нами вот работать.
1: Ну, если она нас услышит, у нее другого выбора и не останется. А вот я предлагаю сейчас послушать музыкальный номер.
0: Да, как раз разговор зашел о том, в чем цыгане себя проявляют. Я хочу сказать, что для городской...
1: Ой, Марьяна, извините, да, извините, да, пожалуйста, да. Я перел просто тут недавно со спецзаданием. Мы ездили на юг.
0: Угу.
1: Вот, непосредственно, даже сейчас уже могу назвать цель поездки, это в Архиповку. Вот. И по пути, то есть наш спецавтомобиль увидел странное такое действие. То есть едет конкретно, видно, что это табор. Вот. Но табор перемещается не на повозках гужевых, как вот вы сказали, да, а автомобили. Ну, не мерседесы, конечно, но тем не менее. Шестерочки, девяточки, там, восьмерочки сверху. Вот все это также нагружено. То есть такой вполне механизированный бензиновый транспорт. Серьезно, мы сами это видели, были очень удивлены. Это я просто рассказал слово.
0: Я хочу сказать, что раньше цыгане меняли лошадей, но теперь они часто меняют машины. Это раз.
1: Как я почти.
0: Да, во-вторых, вы знаете,
2: настоящий.
0: Я хочу сказать, что вот у меня очень много друзей вот в северных областях, и там Вологда, и дальше, уже Великий Устюг туда. Цыгане в 57-м году, 56-м году, 57-м они осели. Многие хранят шесты от шатров. И вы знаете, очень многие, ну не скажу, что все, но часто летом берут машину, палаточки и выезжают, и где-то месяц-другой они, может быть, не слишком далеко по какому-то ареалу, но они вот так вот немножко как бы гуляют. Так что это совершенно нормально, так сказать, официально кочевья нет, но вот такие вот, называйте это как хотите.
1: Дань традиции,
0: наверное, это ностальгия, да, да, наверное, по прошлому и желание, да, вот желание как бы почувствовать вот этот путь, бородром, вот большой путь, по которому мы тоже, кстати, двигаемся, и мы, наконец, приехали, можно сказать, что мы пришли к нашему такому очередному музыкальному выступлению, которое нам поможет сейчас, в котором нам поможет Артур Бузылев, это один из лучших гитаристов у нас в Москве, во всяком случае, и я думаю,

0: думаю, что даже, наверное, и в России, потому что он стал лауреатом цыганского фестиваля 2000 года, и это попурри, он, можно сказать, что это его собственная такая вот импровизация на тему традиционных плясовых мелодий. Пожалуйста, поставьте его.
1: Да нет проблем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно даже. Алло. Вы знаете, вас очень плохо слышно, потому что голос идет с какими-то искажениями, и мы просто не в состоянии его разбирать. Если вам не сложно, вы смените телефон или говорите немножечко погромче. Спасибо. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
2: Алло.
1: Да, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Добрый.
2: Это вас беспокоит в такое время поздний цыган, московский цыган.
1: Да, вот хорошо.
2: Вот, я бы хотел сказать слова благодарности вашей даме, по-моему, Марианна, да?
4: Да.
2: Очень приятно. Вот, и я, к сожалению, могу констатировать, что два ведущих настолько далеки от темы цыганской, что, честно говоря, я думал, что речь идет о человеке слоновой кости. Вот, или где-то дальше, американские индейцы. Что такое цыгане сегодняшнего дня? Очень много написано книг, много историй. Это Толстой, это Пушкин, Проспер Мэримэ. Это цыганский ресторан на Охотном ряду. Это культурный центр Рязанский проспект. Это, в конце концов, цыганский театр, где можно послушать, увидеть, услышать настоящее цыганское искусство и историю, спектакли в цыганской песне. Вот, а когда слышишь такую тему, что же кушает цыган и сколько лесбиянок у нас в цыганском мире, я думаю, не меньше, чем у вас, господа. Потому что мы живем, вот я, допустим, живу в Москве, учусь в советской школе. Да, уже отучился. Имею трудовую книжку, вот, там написано солист-вокалист или солист-гитарист. Вот, и я не представляю, как может сегодняшний цыган, я говорю о московских цыганах, вот, жить где-то как-то, как будто у него нет, так сказать, правительства, нет законодательного акта, о чем мы слышим и видим ежедневно. Наши дети учатся в наших школах, многие учатся в западных школах, это неудивительно. Вот. И когда наши дети учатся в школах, то да, кто-то косится. Вполне естественно, что он уже сейчас приходит не в лохмотьях и в дырявых сандалиях, а уже в современных костюмах, порой дороже, чем, так сказать, в каких-то известных магазинах, бутиках. Потому что цыгане сегодняшнего дня, господа, это люди российской культуры. Мы очень много взяли от российской культуры, и, естественно, мы не можем жить сами по себе. Вот. И ваше понятие как бы о цыганах, что да, вот что там цыган может пропустить сквозь костюм, нож, кинжал или мачету, я думаю, что это не только вымысел, это такой предрассудок, пугающий меня, и я думаю, сейчас нас цыган. Вот, который слушает вашу передачу.
1: Да вы увидели, как нас испугало это заявление звонящего.
2: Нет, я ни в коем случае не хочу напугать, просто скучно.
1: Нет, я имею в виду вот то заявление,
2: передачу,
1: да, о котором...
2: Это господа.
1: Да. Понятно.
2: Мы послушать песни цыганские, а мы слышим, как на фестивалях наши дети забирают первые места. Кстати, о фестивале. Фестиваль прошел, я вам могу сказать точно, так как я сам актер, значит, процентов 15 выступало всех цыган, которые приезжали, и в том числе процентов 20 московских цыган. Поэтому сказать, что это был чемпион мира по вокалу или лучший гитарист России, это как бы тоже, я считаю, не совсем этично с той позиции, что у нас есть такие гитаристы и вокалистки, что, может быть, так сказать, придется как-то постоять в очереди кому-то долго.
4: А скажите, пожалуйста, вы не могли представиться?
2: Я могу представиться.
4: Да.
2: Вас интересует мое имя или
3: конечно, нас интересует, раз вы артист, московский цыган, конечно, не интересует, потому
2: моя
3: что...
2: Моя фамилия Мигаль.
3: Очень приятно.
2: Виктор Евгеньевич.
3: Я думаю, что я вас очень хорошо знаю, потому что
2: я
3: мы с вами...
2: Тоже, видимо,
3: да,
2: тоже.
3: Потому что мы с вами вместе работали.
2: Ну, прекрасно. Марьяна, я так чувствую по голосу, вы очень умно и грамотно говорите, и насколько тяжело вам бороться с двумя нашими интеллигентами, вот, там, мужчинами.
1: Как он тебя ловко назвал.
3: Виктор, вы знаете, я очень рада, что вот как бы мы с вами встретились, потому что мы с вами работали несколько лет назад. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я думаю, что такие эфиры на самом деле очень полезны, потому что, когда задаются подобные вопросы, ведь, вы понимаете, я этих ребят очень хорошо знаю, и они вовсе не думают то, что они, о чем они меня спрашивают. Дело в том, что сейчас этот эфир делается для того, чтобы показать, какие наиболее типичные вопросы, какой наиболее типичное отношение среднего россиянина существует у нас, и таким образом они пытаются как бы смоделировать вот эту вот полемику между, наверное, мной и, ну, так сказать, я не хочу сказать русским, представителями русского населения, но многими людьми, которые не в курсе, так сказать, цыганской культуры. Я правильно понимаю, мальчики?
1: Где-то
3: Виктор, поэтому вы понимаете...
2: Марьяна,
3: да.
2: Извините, я вас выслушал.
3: Да.
2: И хотел бы еще послушать, я понимаю, лимит времени. Дело в том, что вообще любая культура, она проходит не через видимость метро или попрошаек, а, скорее всего, через культуру, которая может быть и в литературе, и в театре. И я говорю это потому с упреком, что смешно было бы говорить, скажем, о якутском мальчике, который, да, далеко от нас, и говорить, какие там снега, какая погода, и какая культура, и сколько струн там у них на балалайке. Вот. Мы же знаем цыган. У нас достаточно, уже столько сказано, столько мы видим цыган, столько фестивалей. И когда люди начинают... Ну, я понимаю, те, кто звонят, да. Хотя мне тоже обидно, что у нас цыганский театр, единственный в мире, стоит в центре Москвы. Пожалуйста, приезжайте, смотрите спектакли, слушайте прекрасных гитаристов, вокалистов. Это же, так сказать, ну, впечатление такое, что мы говорим, я вам говорю, американский индейец, и то, наверное, мы лучше его знаем.
3: Виктор, вы знаете, я хочу сказать, что вот я думаю, что это мы с вами хорошо знаем, потому что мы с вами находимся внутри. А вы знаете, у меня очень много друзей, в частности, даже с тем, с которыми я училась в школе в одной, и которые, вы знаете, они задают похожие вопросы. Поэтому то, что вот сегодня происходит, на самом деле, это просто отражение, наверное, того незнания и, между прочим, желания узнать побольше о цыганах, которые есть у нас в обществе.
1: Спасибо.
3: Виктор, я хотел вас пригласить.
1: Я уже выключил Виктора. Да, я вот что хотел сказать.
4: Но
1: конечно,
4: слышите,
1: Виктор, конечно, то есть мудрость ваша, она велика и прекрасна. И ваши благородные цели, они, так сказать, просто стукнули нам с назем по сердцам. Но все-таки, поскольку вы умный человек, а я чувствую, что вы умный и взрослый парень, да, не забывайте, пожалуйста, что информацию, особенно специализированную информацию, иногда нужно доносить, скажем так, в максимально сокращенном виде, во-первых,
3: наверное,
1: в утрированном и даже в гротескном. Да, ну, у нас, к сожалению, сейчас не остается время на еще звонки. Сейчас давайте послушаем наших, вот, как говорится, закулисных артистов. Секундочку. Вот. И затем продолжим общение.
3: Да, я хотела бы...
1: Дело в том, что вы все помните, что в прошлый раз была у меня дикая ссора с нашими закулисными музыкантами. Мне пришлось часть уволить. Вот да чего все-таки музыканты, народ беззащитный, музыканты и актеры. Я не хочу никого обижать, но с чем-то сродни, вот они, простите, даже проституткам. Им говоришь, ты в следующий раз не приходи вообще сюда, да? Все равно приходит. Ты ему говоришь, ладно, будешь играть, ну вот там за дверью создавать фон для нашей приятности. приятные интеллектуальные беседы, но я тебе буду платить в два раза меньше. Да, да, конечно. Я ему говорю, ну, вообще-то, знаешь, я подумал, что ничего я тебе платить не буду. Такой раз ушел. Я говорю, ну и вали отсюда. На следующий эфир приходит, говорит, я согласен, вот даже бесплатно, вот лишь бы вот быть в эфире. Я говорю, не, говорит, дружище, гони прайс. Вот на этом месте отношения кончаются. И поэтому я решил сейчас отдать дань должное, вот послушать немножко закулисных музыкантов. А вот теперь, Марианна, можете рассказать о той музыке, которую мы сейчас будем.
3: Да, я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить Виктора, что он позвонил.
1: Да я тоже.
3: Вот, потому что мне очень приятно, что позвонил коллега, и, в общем, человек, который действительно любит и понимает собственную свою культуру и как бы переживает за нее. Я хочу сказать, что этот проект мы как раз делали с целью, чтобы сохранить то, что осталось, что-то, что еще не утеряно, может быть, как-то его передать. Этот диск состоит из старинных и современных песен, написанных в той же самой старой традиции. И мы постарались выдержать ее в этой манере, не, скажем, не используя какие-то современные стилизованные вещи. То есть все это чисто цыганские произведения. И я хочу сказать, что и в наши дни существуют авторы, которые продолжают писать вот в этой старой традиционной манере. То есть песня вообще может быть написана послезавтра, но написана в старинной традиции. Вот, значит, мы уже слушали песню Николая Жемчужного «Пашунэнси». И я бы хотела, чтобы мы послушали еще две вещи. Это песня Колпакова, Александра Колпакова, заслуженного артиста России, руководитель гитарной группы театра «Румен». Это песня «Не судите». И также в следующем номере мы послушаем песню Михаила Дмитриевича Бузылева. Итак, песня «Не судите» в исполнении автора Александра Колпакова.

0: столицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас остается, к сожалению, совсем немного времени на общение с нашими чудесными гостями, поэтому я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Может быть, кто-то позвонит по делу и что-нибудь спросит. Поднимаем трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Слышно было только слово «сексуальное». Если можно, говорите погромче. Алло. Алло. Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить чуть-чуть погромче, уважаемый? Алло, алло. Нет, совершенно неразборчиво. Вы знаете, купите новый телефон или перезвоните, или говорите в следующий раз громче. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
1: И вам аналогично.
2: Огромное спасибо, Саша, вам за ваших гостей.
1: Да забудьте.
2: И огромное удовольствие доставили, потому что, в общем, именно цыганскую песню, по-моему, мало где кто про, так сказать, ну, популяризирует. И
1: да,
2: еще
1: да.
2: Вот что, такой, во-первых, я немножечко с Сашей не согласна, допустим, насчет Сличенко, это его, может быть, личные, его родителей. Я, видимо, по возрасту отношусь к его, возрасту его родителей. Допустим, и Сличенко, и Раду Волшанинову, и Пономареву, и Трио, Ромен я слушала с огромным удовольствием. А вопрос у меня, это просто так. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Марианна, вот таборная цыганская песня, она ведь народ, в общем, как говорится, так сказать, искрометным темпераментом и очень веселый, общительный. А вот таборные песни, которые, во всяком случае, на цыганском языке, когда ты не знаешь содержания, то они, во всяком случае, носят элемент грусти. С чем связано?
3: Ну, во-первых, это связано с тем, что, наверное, это связано с тем, что наша жизнь, она тоже двояка. В ней есть и радость, и грусть. И когда, ну, скажем, шли в хоры, к цыганам ездили купцы, они, наверное, искали какого-то веселья, потому что грусть-то у всех достаточно в жизни. Но жизнь, как всегда, она не бывает односторонней, она бывает разной. И, естественно, что цыгане, их кочевая жизнь была достаточно тяжелой. Вот. Еще такой момент, чисто такой, ну, может быть, чисто музыкальный, что цыгане, придя в Россию, они освоили музыкальную культуру российскую и преобразовали ее на свой лад. И поэтому очень много общего, конечно, в звучании и мелодии. Но, как я говорила в начале программы, цыгане, освоив эту русскую музыкальную традицию, вывернули как бы ее наизнанку. То есть она стала очень эмоционально острой, я бы сказала, эта традиция. Вот. И, конечно, те песни, которые они пели для себя, предположим, вот представьте себе картину, что едет телега, вы устали, у вас был тяжелый трудовой день. И для того, чтобы вам было легче идти, вы начинаете напевать. Песня идет в медленном темпе, под скрип колес. Такие песни раньше в старину назывались подколесными. Теперь они называются застольными, потому что их чаще всего поют за столом собравшиеся родственники и друзья. Они вспоминают свое прошлое, наверное, может быть. Многие очень, кстати, испытывают большую ностальгию по ушедшей кочевой жизни. И вот эти медленные протяжные песни как раз отражают, наверное, другую сторону нашей жизни, потому что вся наша жизнь состоит из радости и горя. Она полосатая. И также цыганская песня тоже как бы существует двух видов. Протяжная цыганская песня и веселая.
1: Кстати, как и русская. Помните?
3: Как и русская, да,
1: попала
3: тоже
1: в колесо. Да нет, у всех, то есть кантри-музыка, вот когда у всех народов существует под разный, так сказать, темп жизни своя музыка. Так же, как у птиц, у животных разных, пернатых.
3: Да, я бы хотела еще сказать такую вещь, что вот как русская песня связана с природой, со всем тем настроением, которое стоит окружающая среда, климат, все, что человек видит. Также и цыганская песня. Ведь песни цыган разных стран отличаются одна от другой не только потому, что они перерабатывали музыкальную культуру той страны, где они жили, но также потому, что они испытывали влияние эмоциональное от климата и от природы, свободы той страны, где они кочевали. Потому что цыгане кочевали по просторам России, они видели те же самые огромные поля, вот эту протяженность, которая отражается в цыганской песне так же, как и в русской. То есть можно сказать, что цыганская и русская песни как бы вибрируют в унисон.
1: Ну, именно поэтому, вот, так сказать, барины и заказывали себе постоянно цыган, позовем цыган. Там, да, потому что сами, кстати, петь не очень хорошо умели, не очень хорошо могли.
3: Да, но можно сказать, что цыгане вытаскивали из их души то, что они сами себе не подозревали, наверное.
1: Где-то да, где-то, где-то так. Ну что же, Марианна, я предлагаю вот послушать заключительную композицию сегодняшней программы.
3: Да, я думаю, что нужно закончить все-таки на веселой песне. И мне
1: не веселой.
3: На веселой песне.
1: Да.
3: Я хочу представить эту песню. Она написана очень известным главой такой известной цыганской семьи Бузылёвых. Многие представители этой семьи очень известные артисты. Вы их любите, знаете. Это Наташа Бузылёва, Алена Бузылёва, Виктор, Кирилл Бузылёв. У нас играет постоянно, вот, аккомпанирует везде Артур Бузылёв. К сожалению, не знаю всех братьев и говорю тех, с кем я, вот, кого я знаю. Написал Михаил Дмитриевич Бузылёв, он их отец. И он потрясающий музыкант и певец самородок. И композитор. Ведь в наши дни, уже при его жизни, его песни многими считаются народными. Итак, вы сейчас услышите песню «Как у Санька». Она означает, в переводе означает, это означает «дядя Санька». И посвящена эта песня родственникам его, дяде и тете, Александру и Клавдии. Мне поется о том, что дядя Санька, дроби, дроби, ты усами шевели. То есть танцуй, шевели тетя усами. А ты, тетя Клашка, подбодри и руками разводи.
4: Это родитель известного баяниста, да, Виктора Романова Орлова.
3: Да, заслуженного артиста России, да.
1: Ну, я хочу от, так сказать, себя лично поблагодарить вас действительно за то, что вы нашли время, посетили, так сказать, данный эфир. Наша встреча будет наверняка не последней. К тому же, я так понял, что отзывы самые положительные. Судя по звонкам, даже вот некоторые от волнения не могли и говорить. Собственно, купите, уважаемый, новый, нормальный китайский телефон. Могу сказать, где. У меня есть точка, где продаются китайские телефоны. Ну, соответственно, сейчас мы слушаем музыку.

0: тебе в ухо! Дам тебе в ухо!
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Во-первых, это Наталья Скопцова, Бардесса. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Это Сергей Пасько, автор и исполнитель. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно вас видеть в нашей студии. И московский писатель Роман Сонин. Автор книги, вы уж, может быть, сами назовете, потому что она выходила на двух языках, роман. И я знаю, что ваш папа из Украины, мама из Белоруссии. Сам вы считаете себя почему-то казахом.
3: Добрый вечер, Александр, добрый вечер. Спасибо. Спасибо за ваше чудесное представление. Мы, писатели, обожаем ваше творчество, обожаем ваши эфиры. Очень любим, как вы о нас говорите, Александр, спасибо. И спасибо за представление. Да, и, дорогие слушатели, добрый вечер. Я очень рад, что вы меня слышите, что я с вами говорю. Конечно, вы читали, не раз читали мои произведения, и теперь мне очень приятно, что я могу говорить вам живым человеческим языком. Сегодня вы услышите много интересного, что мы привезли из нашей летней экспедиции на остров Крым. И я думаю, что это не оставит равнодушным никого из вас. Александр, большое спасибо, Александр.
0: Да ну что вы, конечно же, забудьте, Роман. Мне никаких проблем это не составляет. Мне всегда приятно видеть здесь людей мне симпатичных. К тому же вы люди достаточно занятые все. Я знаю, что вот Наталья Скопцова вот-вот прям считает, что с фестиваля, и Сергей тоже с фестиваля. А вы только что с пленума писательского. Застать вас дома практически нереально. Исходя из этого, я просто даже несколько удивлен, что собрал таких близких мне по духу, замечательных людей здесь в студии. Ну и все-таки, поскольку у нас речь сегодня пойдет о Крыме, да, хотелось бы узнать о нынешней политической ситуации там, потому что поступают тревожные новости вот от службы информации, что вот, дескать, там одни голосуют за человека по имени Будённый, Симоненко, другие за человека по имени Кучма, и вот это они постоянно там дерутся, одни, значит, которые в центре, значит, за Симоненко, значит, остальные за Кучму. Вот вы сами каким-то образом, когда были там, почувствовали вот этот предвыборный гон, вот это напряжение электронное, я бы сказал, мышц избирателей, вот.
3: Понимаете, Александр, понимаете, всегда любой москвич года с 61-го, может быть, не раньше, с 50, привык расценивать Крым как хороший такой, не то что спальный, нет, гуляльный район Москвы, да, понимаете, это нормальный летний район Москвы, по-хорошему. По-хорошему летний, по-хорошему район, по-хорошему Москвы. И что? Приезжаем мы этим летом в Крым.
0: В Здравницу.
3: В Здравницу всесоюзную, в Здравницу Крым. И еще в поезде охватывает нас смутное беспокойство. Летний жаркий поезд. Вежливые проводницы и пустой вагон, Александр. Пустой вагон.
0: Это по пути туда, да?
3: Туда, по пути.
0: Это ужас какой.
3: На две трети пустой вагон. Я просто ночью боялся. Он гулкий вагон, пустой, нет людей. И понимаете, еду в Крым, приезжаю. Думаю, в Крыму, наверное, другими вагонами все ехали. Пустой Крым, Александр. Вы себе не можете... Вы когда-нибудь были вот... На киностудии «Мосфильм».
0: Да, приходилось сниматься, конечно.
3: Вот Крым 99-го года – это пустые декорации, когда вот актеры ушли обедать, а декорации стоят пустые, понимаете?
0: А скажите, Роман, вот вы же писатель, наверняка, ведь декорации тоже бывают пустые по-разному. Некоторые ожидают, скажем так, своего спектакля.
3: О, это крымская природа! Крымская природа, ее невозможно... Понимаете, Айвазовский великий человек, да, он и то малую толику сумел передать крымской природы, малую толику. Грин Александр, да?
0: Да,
3: Грин.
0: Да.
3: О, все мы зачитывались произведениями Александра Грина. О, это гриновская, бунинская осень. О,
0: Дивная пора.
3: Дивная очей.
0: Очарование.
3: Вы тоже читали Александра Грина, я чувствую.
0: А еще это «Белеет
3: Александр
0: одинокий
3: Сергеевич
0: парус».
3: Так, и понимаете, вот крымская природа, она куда многограннее. Крымский прибой, вот это закат, рассвет, засвет. И все на месте, все. Но нет людей.
0: Так вот это отсутствие людей. Вот как вы считаете, атмосфера праздника Крыма, вот Крыма насыщенного событиями, людьми, курортниками,
3: вы
0: создается все-таки людьми.
3: Вы правы, атмосфера.
0: Атмосфера, она же вот она...
3: Атмосфера пронизана йодом. Флюид струится. Флюид, да? Флюид струится и улетает в космос невостребованный, потому что ни одного человеческого востребованного тела. Флюид улетает голый, неизрасходованный. Понимаете, космос наполнен флюидом, потому что флюиду некуда было деться.
0: А ведь может и не вернуться в следующий раз флюид, когда появится
3: короткое,
0: тут необходимость
3: ужасное,
0: в нем уже.
3: Ужасное короткое флюидное замыкание. Потому что, понимаете, представьте, Коктебель, дикий пляж, чудная погода, начало июля. Мой пытливый взор перебегает от гальки к гальке. О, я думаю, сейчас перебегу от Ленки к Ленке. Ничего подобного. На 3 километрах дикого пляжа, который привык меня тешить, приучил меня тешить мой взор живыми недизкими телами, то есть практически не одетыми людьми, абсолютно гол. На всех 3 километрах 3 палатки. И взгляд потерянным зайчиком бегает от одной к другой, от другой к третьей. И каждая пробежка 1.5 километра. Вы не можете себе представить, Александр, когда поднимаешься усталыми стопами к верхнему роднику, и там нет никакой очереди. Он даже слив родника не засран. Вы понимаете? Там никого, и ты с ужасом понимаешь, там никого не было. Потом ты спрашиваешь себя, а Крым ли это? И оглядываешься вокруг. Да, панорама. Каждым своим штришком, каждой точкой своего чарующего пейзажа говорит, да, это Крым. И прилетающая чайка картава говорит, Крым, Крым. И пробегающая ящерица шевельным хвостиком говорит, Крым, Крым. И ты нюхаешь, нюхаешь этот дурманящий ветерок. И понимаешь, да, я в Крыму, это 1500 километров от Москвы. Но где же эти, блин, крымчанки? Где же эти владивосточанки? Где эта шумная очередь у родника? Где этот говор многоголосый, многогородний? Александр, там никого нет. Люди боятся, едут в Крым. Или, может быть, у них уже совсем нет денег ехать туда, понимаете, нет? Я считаю, что это трагедия нашей страны. Наша здравница, этот огромный потенциал, это животворный источник, он получается невостребованным. Невостребованным, Александр. Волны пытливо набегают на этот дикий пляж. Александр, впервые с 69-го года, когда я был там первый раз, я ходил там голый тогда еще, потому что не был нудистом, я был еще маленьким. Александр, в этом году крабы ходят непуганные. Крабы родились и выросли, не видя людей. Понимаете? Краб ходит по берегу, он не боится человека, потому что он не знает, кто такой человек. Александр, понимаете? Я не знаю. То есть для меня Крым – это намного больше, чем какое-то море. Это не только пляж, это даже не только музыка и летний отдых. Александр, это... Но в этом году я спрашивал себя, Роман, ты понимаешь, где ты находишься? И я не мог себе ничего ответить. Я думаю, что вы понимаете меня, Александр. И, дорогие радиослушатели, если вы хоть раз были в Крыму, если вы знаете, что такое крымский закат, что такое пахнущий чудным табачным жмыхом и куриным пометом крымское молодое сухое вино, если вы знаете, что такое чарующие звуки крымской дискотеки, если вы знаете, что такое шансон прибрежного заведения, то вы бы до глубины души поразились. Куда это делось буквально за 2 года? Там все совсем по-другому. Я думаю, если Александр позволит, он, конечно, хозяин эфира, хозяин передачи, он очень гостеприимный хозяин, но эфир — это же деньги, мы понимаем. Если он позволит, мы расскажем сегодня, что такое сегодня крымское море. Конечно, море, оно уже много веков, это море. Горы — это горы, хотя некоторые горы именно почему-то в этом году рухнули и уплыли именно в это море. И если Александр позволит, то, конечно, я попытаюсь в силу моего таланта передать, что такое Крым сегодня. А вообще, Александр, спасибо большое, что мы сегодня здесь. И спасибо, что мы можем поведать нашим уважаемым радиослушателям о том, во что превратился привычное место отдыха миллионов и миллионов москвичей.
0: Да, конечно, друзья, именно за этим мы и собрались сегодня здесь все вместе. И услышать правдоподобный все-таки рассказ уже именно о нюансах Крыма нам сегодня и предстоит. Но я бы хотел все-таки услышать мнение обо всем вышесказанном нашим романом, мнение Натальи Скопцовой, бардессы, которая тоже посетила. Насколько я знаю, вы тоже постоянно вот в Крыму и тоже вот нудистский пляж, скажем так, вторая ваша...
1: Как... Нудистский пляж, в общем-то, это очень близкое мне место по духу. Но дело в том, что, вероятно, сегодня я выступлю оппонентом романа, поскольку я считаю, что для истинно творческой личности отсутствие людей не является каким-то там проблемой или же напряжением. Напротив, отсутствие людей должно мобилизовать писателя на создание новых, светлых, прекрасных образов. Поэтому, наверное, мы будем спорить сегодня в эфире, Роман.
0: А вот я тоже подумал именно о том же, о чем и вы, что для человека творческого это же благодать, отсутствие людей. Так же, как и для вот непуганных крабов, сокращенная НК. И ведь природа, она распускается в отсутствии человека. Посмотрите, что стало с теми же подмосковными лесами, некогда целиком задавленными вот этим смогом, выбросами труб и прочих, в общем-то, выбросами труб и прочих, в общем-то, выбросами труб. А сейчас, когда выбросов труб уже не существует, так они же приходят в город даже. Мы уже видим, что вот они здесь, скажем так, обитатели леса, сокращенно ОЛ, они приходят сюда к нам. Для них это полная природа. Человек и природа, вот они сошлись. Нету больше кольцевой дороги. Есть человек и есть природа. И в Крыму непуганные крабы. Природа оживает. Природа, легкие планеты раздвигаются снова, что грудная клетка атлета.
3: Служение муз не терпит пустоты, Александр.
0: Да, да.
1: Конечно, оно требует крымчанок.
0: А вот, кстати, о крымчанках. Скажите, пожалуйста, Наталья, вот вы же обращали, наверное, внимание, что местные жители обычно вот в Крыму и в других таких регионах опознают по бледности тушек. У них не то, что не модно загорать, а просто не принято.
1: Ну, конечно. Дело в том, что загорают исключительно люди, которые приезжают отдыхать.
0: Да, да.
1: Вот. А местные девушки, ну, понимаете, наверное, просто надо как-то отличаться от этого огромного засилья приезжающих женщин. И поэтому местные женщины, они очень следят за бледностью своей кожи, примерно так, как аристократки 13 века следили за своим прозрачным цветом лица.
0: Да, да.
3: Если бы вы видели, если бы Александр, я чувствую, вы не были на нюдистском пляже. Если бы вы видели буквально год назад, как прелестные харьковчанки Нью, понимаете? Харьковская фотомодель у костра на бревне. Камин, сложенный заботливыми руками мурманского туриста. И рядом, опаленные его ласковыми лучами, теплыми лучами, и крымским солнышком харьковчанка. Понимаете? Пусть она чуть как капризна, пусть она...
0: Ну, жеманна.
3: Жеманна.
0: И кокетлива.
3: Пусть прям думаешь, вот, ну что ты? А потом, ты же голая харьковчанка, ты же ню. И, понимаете, все тает, в душе все тает. Понимаете? И... Александр, если бы вы видели, понимаете? И вот нюдистский пляж, утро, 8 часов, ты проснулся, ты уже проснулся, ты не можешь спать. Солнце светит тебе в глаз. Ветерок с горы Ишкидах развивает твои кудри. А в другое ухо шумит утренний прибойчик, такой шик-шик-шик-шик-шик. И ты понимаешь, пора вставать. И ты почти бодрыми ножками топаешь к бережку и думаешь, как я сейчас окунусь в эту зеркальную гладь моря? И окунаешься в нее. А выплывая назад, ты видишь, на горизонте тоже в Ишкидах, а на ближнем плане, ох, эти милые нюдиски. Они вот вышли с утра и задремали, и раскинулись на пляже в таких непринужденных позах. Понимаете, Александр? И думаешь, снится ли мне это? Щипаешь себя. Нет, не снится. Понимаете? Под ножками рыбки. А если у тебя на щиколотке родинка, глупая рыбка ее, как глупый цыпленок, щипает. Думает, дай сковырну.
0: Бывает и... до крови.
3: Да что вы, Александр? До щекотки. До хохота. А на бережку дремлют эти нюдиски. Понимаете? Все это вот ветерок. А уже там справа издалека подъезжает газик с арбузами. И местные девчонки тащат пирожки с творожком. И блинчики с курагой, понимаете? И все это на отдых, все, не зря я сюда ехал. Понимаете, это прям жизнь струйки бьется в мозг, понимаете, Александр? Какие здесь там нюансы? Харьковчанки, понимаете? Ой.
0: А вот мне интересно узнать, опять же, все-таки мнение Натальи. Наталья, вот Роман сейчас сказал о том, как мужчина-нудист, выходя вот, в общем-то, из моря, видит вот прекрасных нудисток из Харькова и так далее. А вот женщина-нудистка, как она оценивает партнеров по пляжу?
1: Посмотрите на все это с женской точки зрения. Вот прекрасная женщина приезжает в Крым. Она загорает, купается, выходит на пляж. И что она там видит?
0: Мужиков. Тут и там валяющихся. В пьяном волосатом виде. Ну, я просто почему говорю? У меня одна приехала, говорит, лежит скотина, извиняюсь за гружение, яйца свои раскидал, пьяница храпит, аж сопли пузырями. Вот так она говорила, тоже нудисты.
1: Хорошо,
0: извиняюсь, что
1: если...
0: я компульсивно.
1: Хорошо, если есть что раскидать. Вы понимаете? Вы меня понимаете, я понимаю, что мужчина, выходя на берег, он видит прекрасных женщин и видит не тайну, которая лежит на берегу, а женщина, выходя на берег, видит все. Никакой тайны. Видно сразу все. И это все обычно очень неприглядно.
0: А вы знаете, вот известного поэта Ивана Непомнящего, белорусского поэта, он сказал так: тело должно быть хоть чем-то прикрыто, чтобы в нем оставалась загадка. Замечательные слова. Вот, но тем не менее, огромное количество людей все больше и больше начинают заниматься именно вот таким видом отдыха, как нудизм, попросту говоря. Роман, вот вы же все-таки писатель, да? Неужели вид именно абсолютно голого тела вас так радует? Неужели вот эти замечательные бикюни и такие полосочкообразные лифцы возбуждают вас меньше, чем обычная голая тушка женщины?
3: Господа, Поймите, услышьте меня. Я буду счастлив, если мой голос дойдет до вас. Поймите меня. Ну при чем здесь похоть? При чем здесь вожделение? Летний отдых. Страждущее тело и душа дорываются до чистой природы. Тот самый редкий, неуловимый, недостижимый миг единения. Понимаете, господа? И при чем здесь яйца? При чем здесь мужчины? Только ты и небо, ты и земля. Какие там голые бабы? О чем? Ну, может быть, харьковчанки, может быть, чуть не диски. Вы понимаете, это утренний ветерок, незапыленное утреннее солнце, утренний прибой, который ночь неохотно выпустила под первый солнечный луч. Та самая рыбка, которая, может быть, вчера еще была эмбрионом. Все только рождается. Ты и природа. И ты чувствуешь, что ты так же молод, как это утро, как этот лучик. А вы говорите о какой-то гадости. Зачем? И я хочу сказать, что, чтобы почувствовать себя в этом, нужна полнота ощущения. И я хочу сказать, да, я хочу вам заметить, что да, в этом году было мало голых женщин, это плохо. Было еще меньше голых мужчин, но это не так плохо. Но там зато был аутентик. Там был... О, сколько в этом году было музыки. Вы знаете, господа, в этом году была настоящая, аутентичная, исконная музыка. Мы жили в тени зеленки. Так называют местное население. Густые заросли кустов. И туда приехали местные музыканты. Конечно, московский снобизм не позволял с первого часа принять
0: гостей.
3: Статус. Какие гостей?
0: Ну,
3: это,
0: я
3: это
0: просто
3: были хозяева.
0: Ну, я да, да.
3: За базар надо было отвечать, поэтому понятно, что принять хозяев, да, ну вот. Ну, конечно, выяснилось, что хозяева умеют не только хозяйничать, но еще и играть. Александр, вы как музыкант должны меня понять, как хозяева умеют играть. Я думал, хо, музыка. Музыка – это Туманный Альбион. Ну, или хотя бы Холодный Петербург. Ну, может быть, чуть-чуть суматошная Москва.
0: Хо. Или Хельсинки.
3: Хельсинки, no, Александр, no music. Но оказалось, что...
1: Что музыка – это горячий Крым?
3: Не то, что горячий Крым. Как-то вот Севастополь чуть меня напряг. Я всегда к музыке очень неравнодушен. Но Феодосия Вайзовского оказалась к музыке весьма близка. И феодосийский музыкант оказался стоящим, он сам об этом не потерял, на переднем крае, Александр. Он стоит на переднем крае, он об этом не знает, но он стоит.
0: Это позиция мужественная, когда человек, не зная, что он на передовой, тем не менее,

0: правильно фактологически, но уже неуместно, потому что это просто настоящий музыкант.
1: И так очень плавно Роман Сонин, московский писатель, приглашает внедриться в наш разговор Сергей Паско. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз. Ну вот наши гости уже достаточно много тут рассказали. Вы все-таки, как говорится, вам видней. Вы находитесь внутри этого реактора, именуемого Крым. Да.
0: Я хочу сказать, что, конечно, мы... А вот эти самые гости, пассажиры, я не знаю, не буду перечислять обидные определения, наверное, которые роятся в головах и вертятся на устах хозяев Крыма. Наверное, они бы нашли нам более звонкие и четкие определения, но мы не сегодня, надеемся, мы их не услышим. И мы хотим услышать исконное мнение, исконное звучание, крымское звучание. Я в моих ушах звучит этот голос, эта музыка, этот... Нет, я не говорю про музыку ветра, я говорю про музыку крымских музыкантов. И поэтому я с огромным удовольствием ухожу на задний план и сам с упоением послушаю, что такое жизнь, что такое Крым устами, глазами крымчанина. Крымчанина талантливого, крымчанина многопланового, многогранного. Крымчанина, который на моих глазах, ушах и при мне 100 раз раскрывал безумное количество. Ах, я замолкаю и хочу услышать, что такое жизнь глазами крымчанина 99.
1: Вы пока, кстати, Роман, можете сходить там в нашу массажную, там женщина сделает массаж. У нас теперь это новая услуга для гостей.
3: А для женщин?
1: Но если вы не брезгуете вот...
3: Романом?
1: Нет, вашей однополней, это, ну, тоже женщиной, то она и вам сделает. Просто у нас, как правило, мужчины любят это. Там все-таки красивая девушка.
3: Это дискриминация по половому признаку. Я буду думать об этом, когда в следующий раз приду на эхо Москвы.
1: Ну что, Сергей, слово, видимо, вам. Как вы можете прокомментировать все вышесказанное нашими гостями, Романом и Натальей? Вы, который, скажем так, не приезжаете на отдых в Крым, а вы, который живете там, видите со стороны всю эту вакханалию богатых московских штучек, которые разнузданно нагло ведут себя на пляжу, скупая все, в общем-то, вплоть до местных женщин.
0: До последнего блинчика.
1: Да. А уезжая, понимаете, оставляют после себя совершенно загаженное пространство. И вот вы, как местный житель, вы же, по идее, должны ненавидеть все это. Несмотря на то, что местному населению, безусловно, эти люди дают доход определенный, но не всегда этот доход бывает, скажем так, извините, я болею, бывает, скажем так, связан только с одними приятными чувствами, да?
2: Ну, как сказать? В принципе, мы всегда рады нашим гостям из Москвы и особенно из дальних каких-нибудь краев. Дело в том, что... Как вам сказать? Все-таки гости должны быть. Это Крым без гостей, на самом деле, он...
1: Что, бабы без костей?
2: Вот-вот-вот, правильно, совершенно правильно.
1: Ну давайте сейчас мы буквально на минуточку прервемся, а затем продолжим наш разговор.
4: Неровно, он все-таки, наверное, человек. Вот.
1: Ну, могут ли его немощная ручонка с золотым перстнем, скажем, начертать неосознанно какой-то знак, которого не было вообще до него нигде в мире, и который будет нести в себе мощную магическую силу, сокращенную ММС?
4: Ну, для того, чтобы использовать эту самую сокращенную ММС, совершенно не обязательно чего-то рисовать в воздухе, вообще говоря. Поскольку, ну, как я уже говорил, руны — это, собственно, только такой один отдельный маленький, скажем так, аспект.

0: из-за всей магической традиции.
1: Ну, все-таки я к людям хочу, uh-huh. которые, uh-huh. Которые первые изобразили данные руны. То есть uh-huh. Я сильно сомневаюсь в том, что это все не было как-то просчитано. То есть, ну вот подумайте сами. То есть, по идее, наверняка в этих людей, чья ручонка начертала, знаешь, что это, что-то вселилось. Потому что, ну, к примеру, я могу нарисовать очень дико красивый какой-то геометрический знак, рассчитать его, сделать так, чтобы при взгляде на него казалось, что он там летит на тебя, или там улетает вправо-влево, неважно. Это все можно сделать. Там существуют компьютерные технологии. Но это не несет под собой вот той магической мощи, могучей силы, ММС, который несут вот эти вот, казалось, примитивные знаки. Вот mm-hmm. я о чем хочу сказать. Либо это все-таки какое-то надувательство, либо люди сидели вот, бесноватые, что-то черкали, и потом это что-то, когда на это что-то смотрели другие, их тоже пучило. Вот.
0: Угу. Хорошая терминология.
1: Вы знаете, сейчас угу. буквально две минутки, сейчас мы послушаем музыку, просто у меня сигнализация. Хорошо. Наша.

0: Ну, и мы продолжаем беседу с нашим гостем из Крыма, автором-исполнителем Сергеем Пасько. Сергей, вот тут пришло такое сообщение. Спрашивает нас радиослушатель, правда ли, что в здании атомной станции в Крыму открылся дорогой ночной клуб для новых крымских?
1: Да, на самом деле это правда, потому что он продолжается уже многие годы. Там проходит фестиваль, ну, как сказать... На самом деле, в принципе, может, кому-нибудь это интересно. Ну, в принципе, это очень интересно проходит фестивали.
0: Нет, просто бытует мнение среди огромного количества вот, жителей России, что на Украине сейчас идут не очень хорошо вообще дела, и там такие вещи, как там... Открытие какого-то нового клуба, это ну такой нонсенс. Вот.
1: Да-да, на самом деле это большая проблема. Потому что на самом деле все очень сложно в Крыму происходит с открытием всяких клубов.
0: Ну вот.
2: Спой хорошую песню.
0: Да.
1: Легко. Песня, на самом деле, про любовь.

0: Хорошо, он еще спал.
1: Ну вот мы послушали песню в исполнении Сергея Пасько. Скажите, Роман, вот вы как все-таки человек наиболее старший из нас, все-таки буквально вот на прошлой неделе вы отметили свое 50-летие. Кстати, поздравляю вас с юбилеем. Вот как вы находите вот эту новую волну вот именно крымской музыки? Ведь раньше там пели песни совсем другие, либо на местном диалекте, либо песни заезжих московских звезд, как-то, например, «Позади уже поворот» и «Остался вдалеке заманчивый брод» и массу других произведений. Сейчас вот мы видим там продвижение такой настоящей авторской песни, плюс основанной все-таки на современных ритмах. Заметьте, это композиция в стиле регги, ведь по сути, да? Вот объясните немножечко, на ваш взгляд, исток, откуда взялся вот данное явление все-таки в Крыму.
2: Александр, я чувствую, что у вас огромный пробел, я очень вас уважаю, но у вас огромный пробел, Александр. А не только в музыке, Александр, у вас пробел в музыке, но не только в музыке просто, но и в музыке наших мест отдыха. Дело в том, что Крым 77-го года, 78-го, 79-го, Крым 79-го года это был конфетки-бараночки, словно лебеди
1: студентки,
2: ромяночки,
1: тра-та-там, с каблучка,
2: гимназистки,
1: румяные,
0: от мороза чуть пьяные.
1: И гусар сабли тут на коне такой.
2: С каблучка.
0: Дарам, пам, пам.
2: Ой, смотрите. Все, брат. Крым давно уже перелистнул эту вощеную страницу и вошел в новую культурологическую эпоху. Понимаете? Крым сегодняшний. Зря так сегодня смотрят на меня автор и исполнитель. Я говорю совершенно искренне. Крым сегодняшний – это Крым аутентичный. Крым, воспринявший всю современную
1: культуру
2: и искусство.
1: И синтезирующий из них определенную свою культурологическую ячейку. Кя.
2: Александр, я жму вашу нежную руку.
1: Осторожно, а перстень не наклоните.
2: Пусть на ней три пальца, но зато какие они, Александр. Да-да-да. Крым сегодняшний. Каждый куст поет свою песню. Каждый куст. И прочь шутки. Прочь. Дело в том, что Крым, пребывая в искусственной изоляции. Искусственный. Я считаю, что это культурный геноцид. Но именно вот этот недостаток культурного кислорода, он провоцирует работу подсознания. И вот эта вот самая художественная мысль, это самое бьющееся сердечко, оно генерит абсолютно новые, незнакомые для нас образы. И мы своим уставшим, этим замыленным ухом, слушая эти самые образы, мы можем воспринять нечто, что уже недоступно многие-многие годы нам здесь. И я бы сейчас попросил нашего гостя, автора-исполнителя, сыграйте что-нибудь еще. Я считаю, что для каждого нашего слушателя это будет глотком чистого воздуха. Тем
1: да,
2: самым...
1: Да, этакой открытой форточкой в Крым.
2: Химически чистым кислородом не
1: да.
2: Только в Крым. О чем, Александр?
1: Ну, в общем-то, в природу и туда вот.
2: В музыку?
1: Туда. Да! Извините, я болею.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: И мы продолжаем беседу с нашими гостями. Напоминаю, что это Роман Сонин, московский писатель, Наталья Скопцова, Бардесса, и Сергей Пасько, автор, исполнитель. И сейчас, если вы, друзья, не против, я бы хотел все-таки послушать песню в исполнении нашей Бардессы. Она сама пишет ведь и тексты, и музыку, мало того, сама играет на гитаре, а женщина с гитарой — это то же самое, что женщина с таблой. Я имею в виду с таблой, не с таблом, а с таблой с инструментом. Это дико эротично. Во-первых, это очень красиво. Я представляю, как отцвет костра играет на челе Натальи.
3: Да.
4: Да.
2: Ну что, строит гитарку, да?

Домик, я почти забыла о тебе. Милый мой смешной и добрый гномик. Утихает боль в моей груди. Я уже почти могу смеяться, и порой мне кажется, уже нам и вправду надо расставаться.

другие дождя. Только все равно сильнее слезы разных два планеты. Ты и я и напрасно были счастье

0: Действительно, поющая женщина. Что может быть прекрасней? Уважаемые радиослушатели, я, ну, представьте теперь о себе, что то же самое вы слышите вот в Крыму у костра. Вот это бескрайнее море, эти медузы, эти непуганные крабы, вся эта природа, эти рыбы, кусающие за родинку. И вот этот замечательный голос, этот замечательный текст. Как только вы могли всю вот эту женскую боль Наталье передать вот в этом коротком, но воистину волнующем произведении. Я знаю, что вы также и концерты периодически даете, входите практически в тройку ведущих бардес страны. И у меня даже нет слов. Пожалуйста, Роман, может быть, вы прокомментируете и что-то нам расскажете о Наталье.
1: Я бы не стал говорить о Наталье, сколь я ее не уважаю. Я хотел бы говорить просто о музыке. Дело в том, что музыка – это эмоциональное поле, сопровождающее нас с мига рождения до момента смерти. Музыка – это вечная тема, вечная наша подпорка. Дело в том, что музыка – это то, что держит нас в самые тяжелые моменты жизни, то, что сопровождает нас в самые радостные моменты нашей жизни. Музыка. Александр кивает мне. Он, видимо, понимает музыки больше, чем я. Пускай. И зачем говорить о музыке? Я предлагаю просто послушать звуки музыки. Сейчас среди нас уникальный момент. Есть талантливый автор-исполнитель. И я попросил его исполнить еще одну композицию.
0: А, извините, Роман, можно я сперва просто задам вопрос небольшой? Пожалуйста, микрофон к Сергею. Вот, Сергей, скажите, вот вас, как тоже человека искусства, как автора-исполнителя, вот не душит некоторая ревность все-таки по отношению к Наталье? Ведь женщина с гитарой, согласитесь, более привлекательна для публики.
2: Я вполне согласен.
0: Да. Все-таки как вот вы можете так уживаться вместе? Вот у вас товарищеские отношения, я знаю даже, вот вы спасли ее канал, на сосне повисла, эта история уже обошла и газеты. В общем-то, другой бы, может быть, на вашем месте сделал вид, что не заметил, но висит и, глядишь, конкурентка меньше. Вы же полезли и сняли, и спасли, обогрели.
2: Вот. На самом деле, в этот момент я просто думал об искусстве. Не должно такое искусство падать с огромной скалы просто-напросто. Ее нужно было держать.
1: Та сосна росла на высокой-высокой скале. И я затронул эту тему в начале моего разговора. Две скалы висели на высокой-высокой круче, глиняной круче на пути от Крымского Приморья до Лисьей Нюдистской бухты.
0: Их, кстати, называли бюст местные жители.
1: Понимаете, бюст немножко был перекошен. И две скалы висели,
0: да,
1: над тоненькой тропинкой.
0: А на одной из скал висела сосна, и на ней висела вот уже Наталья.
1: Которая тропинка терпеливо сносила пытливые ноги, пытливые шаги тех самых нудистов,
0: что шли тропой туда.
1: Шли
0: они.
1: И вдруг в этом году...
0: Нет! Ну, никого нет, в смысле, чего?
1: Да, Александр, да. Ливень, крымский ливень, необычайный ливень. Как он стучал своими
0: каплями
1: по нашим ушам, по нашим редким ушам.
0: А знакомо ли вам, Роман, вот это чувство? Лежишь в палатке с любимицей, со своей с голубицей, кровинушкой, а по брезенту мочит дождь. И вот этот монотонный стук, что твой там-там убаюкивает, создает такой определенный уют. Вот, и когда внутри палатки гораздо уютнее, нежели даже снаружи. Хотя снаружи благодать, и крабы нетронутые, прелести, пеликаны и все. Но внутри не хочется. То же самое, что пьянствовать в автомобиле, кстати. Ну, я вот по ауре, по состоянию. Замкнутое уютное пространство палатки, а снаружи беснуется стихия.
1: Саша, понимаешь, Саша, понимаешь? Пьешь в автомобиле, боишься гаишников, да?
0: Да.
1: Стекла потеют изнутри. Дворники не помогают. Полотенцем вытираешь стекла.
0: Локтем левое трешь.
1: Потеют. Правый трешь. Потеют.
0: Ужас.
1: Милиция едет, все равно потеет. У тебя же все не то. Ноги не в педали.
0: А начинаешь волноваться, еще от этого дышишь больше.
3: Вы зацикленно на автомобиль.
1: А палатка, Крым, палатка.
0: Да.
1: Дождик тук-тук-тук. Тук-тук-тук.
0: Бац-бац-бац.
1: А на душе все равно светло, понимаете? Град пошел. Дын-дры-дын, дын-дры-дын.
0: Бах-бах-бах.
3: Вы зацикленно на музыке.
1: На душе светло. И ты знаешь, град кончится, гаишников не будет. Дождик пройдет.
3: На автомобиле.
0: Грибы пойдут.
1: И ничто не потеет. И тебе хорошо. И все нормально.
0: И можешь выйти под дождик босиком, как в том далеком детстве. Держа за руку подружку или кого угодно. Идешь, дождик падает, ты не боишься, что облысеешь, там язва, что кто-то посмотрит, скажет, что за люди ходят здесь. Ты
1: что-то
0: среди природы свой.
1: Ухнула. Скала скатилась в море. Та самая сосна.
3: Ты хотел бы поехать в Крым?
1: Я хочу поехать в Крым. А сейчас мы будем опять и опять слушать крымскую музыку.
0: Сергей Пасько.
3: Вечер.
2: Можно спеть, на самом деле, немножко о космосе.

без движения их настигло злое время. Идет процесс старения в темпе быстром, нехорошим, и долбит ностальгия по минутам сладким прошлым. И жутко странно все здесь, во глубине вселенной, как будто все летит вниз, так скоротечно время. И нет возврата назад, небесная все твердь, и с каждой секундой смерть, смерть, смерть.

куда девалась вечность? В чем загвоздка, в чем причина? А капитан пустил телегу, это вечность и кончина. И паника на судне, существа дрожат в испуге. Мы движемся по кругу, мы на орбитальном круге. Он добрый высший разум, дай возможность нам сорваться, чтобы потоки времени не умереть и не остаться. Верни нам прошлое, ведь было так прекрасно. А жить и умереть — это...

космические чувства, как толчок шизофрении. Но бесконечность света — это вечность в этом мире. Закрыв глаза, ты видишь то, что никому не видно. И это вакуум сознания, где тихо все и мирно. Пропало судно где-то в скорости большого света. Как быстрый астероид, как горящая комета. Не выдержали скорость времени, любви создания. А мы без зависти продолжим искать.

0: А вот заметили ли вы, вот, дорогой Роман, я все-таки обращаюсь к вам как к человеку не поющему, все-таки у вас другой уклон в искусстве, насколько все-таки разное творчество наших вот поющих сегодня гостей. Вот заметьте, что Сергей, все-таки будучи находясь ближе к природе, ближе к этой энергии, более, скажем так, интенсивен в своем пении. Вот он даже агрессивен, но агрессия его очень миролюбива. Это парадокс, понимаете ли? Агрессия миролюбивая, да? И в то же время вот лирическое настроение Натальи, вот в котором вот эти московские дворики, этакая булатовщина-акуджавовщина мягкая, в хорошем смысле этого слова, этакая, может быть, даже это... Как его там? Этот... Ну, в общем, другой там есть, вот, который все поют. Вот эта мягкость и интеллигентность. И вот это вот такая природная... То есть, когда я слушаю Сергея, я как будто в Крыму. Когда я слушаю Наталью, я здесь, во старых двориках Арбата.
1: Александр.
0: Да.
1: Александр, я думаю, как вы, как человек поющий, вы меня поймете, Александр. Мне кажется, что мужчина поющий, да, это самец, самец, самец в форме. А поющая женщина, Александр, меня плохо слышно. Александр, поющая женщина – это сублимация. Женщина не должна петь. Женщина должна охранять очаг. Если женщина, если женщина запела, это беда. Понимаете?
0: А мне вот очень понравилось, как поет Наталья.
2: Должна сублимировать. Женщина должна выражать свои эмоции.
0: И, кстати, очень хорошо Наталья, когда она их выражает посредством музыки, а, например, не бьет...
2: А не посредством, да, скандала.
0: Да, безусловно,
2: да. Это прекрасно.
0: Да. Совершенно с вами согласен. Как, например, приятно иметь возле себя именно вот бардессу, спутницей жизни, не человека прагматичного, деловую женщину.
2: Вам, наверное, было бы плохо иметь рядом с собой бардессу. Бардесса вообще очень сложная личность.
0: Но все-таки,
2: но да, она никогда не будет драться с вами.
0: Так в этом же
2: навсегда
0: и...
2: Навсегда постарается осознать вашу творческую натуру.
1: Господа, господа, это же очевидно. Представьте, даете бардессе примитивную команду, простейшую команду борща.
2: Я вас не люблю, Юра.
1: Да. И что вы получаете?
2: Юра, вы бросили меня. Я вас не люблю, Юра.
0: Ну, это знаете, ну, Наталья, дело в том, что все-таки Роман Юрьевич вообще-то... Вот, то есть,
2: он великий писатель.
0: Да, так вы же нельзя, скажем так, заключать брак между великими. К примеру, нельзя заключить брак между Петром Первым и королевой Елизаветой. Ну, не получится у них. Так же и здесь. Но я имею в виду простого смертного.
2: Об этом или мы будем говорить о том, что интересно нашим слушателям?
0: То есть вернемся к нудистскому пляжу.
1: Господа, да, господа, мы пытались легкими штрихами искренне и от души дать вам картину того, что можно было увидеть в Крыму прошлым летом. И нам было бы очень интересно услышать ваше мнение. Хотите ли вы в этот Крым? Что вы об этом думаете?
0: Да. И я сейчас напомню телефон, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: А нашего чудного ведущего Александра я попросил бы дать нам возможность еще услышать одну песню.
0: Давайте сейчас про звоночек. Потом, а потом мне нужно будет там спуститься вниз, там проверить, знаете, я охраняю автомобили, которые тут на стоянке, как там дела, денег на нас. А здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Кстати говоря, проверьте наличие моей машины.
0: Да, конечно, спасибо. Это вот очень важный человек, он приехал поиграть в нашем казино, естественно, имеет определенный приоритет. Я обязательно проверю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
5: И вот у меня такой вопрос по поводу Крыма. Вот как там идет процесс насильственной украинизации?
0: колонизации, вы сказали?
5: Украинизации, ага, личности, населения, народа.
0: Понятно, спасибо. Ну, я, может быть, как-то отвечу немножко не впопад, но учитывая, что, например, мы слушаем песни в исполнении Сергея Пасько, они все-таки на русском языке, во-первых, пропитаны, скажем так, менталитетом вселенским, а не каким-то национальным, исходя из этого, есть, конечно, определенные люди, которые не поддаются украинизации. Вот, видимо, так. Сергей, я правильно ответил? Или у вас есть что-то, да, что добавить? Вот не лупят ли вас лично там ребята в шароварах за то, что вот вы поете на русском языке ваши замечательные песни?
6: На самом деле, человек, который говорит на украинском языке, это у нас просто большая редкость в Крыму.
0: Понятно, понятно. Ну, сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим беседу с нашими гостями.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский писатель Роман Сонин, бардесса Натали Скопцова и Сергей Пасько, автор, исполнитель, наш гость из Крыма. Мы разговариваем о Крыме, если вы помните, перманентно отслушиваем ваши звонки и, конечно же, слушаем песни в исполнении нашей бардессы и нашего замечательного автора-исполнителя. Роман, вы хотели, по-моему, зачитать главы из своей новой книги какие-то. Вы сейчас это сделаете или несколько позже?
1: Господа, доброй ночи, наши дорогие радиослушатели. Я сейчас не стану занимать ваше время главами из моей книги, которую вы, безусловно, сумеете прочитать. Через пару недель она выйдет в известном издательстве. А сейчас я бы с огромным удовольствием почувствовал обратную связь, услышал ваши вопросы на телефоне нашего эфира. И я уверен, что каждый из вас не раз и не два был в чудном месте в Крыму, вне зависимости от его социального статуса, государственной принадлежности. Я думаю, что каждый из вас и из нас требует...
0: Очень многого. Я знаю, что вообще людям только давай. Они ненасытны в своих желаниях, и стоит им дать малого, как они требуют больше и больше. Ой, я просто прослушал, что вы говорили в середине разговора. Может быть, не то я что-то, извините. Я
1: господа, тогда... для тех... для кого Крым. Это не только холодное сухое вино в Алуште, не только канатная дорога в Ялте.
0: И
1: не
0: или только... медузы в Алупке.
1: Да, Александр, я чувствую, знали. Или хмельное пиво крымское.
0: Да.
1: Пиво, открыто хмелем.
0: Да.
1: Все с огромным, я думаю, с искренним откликом могут отозваться и высказать свое мнение. Я не буду занимать ваше время. Сейчас, я думаю, мы сумеем опять услышать аутентичный голос Крыма, голос Сергея.
0: А можно, Роман, я все-таки в первую очередь хочу узнать у нашей певицы, у Натальи. Наталья, а скажите, пожалуйста, вот все-таки ваше отношение с вашими коллегами по цеху, с бардессами. Я знаю, что сейчас организовывается...
2: Ненавижу бардесс.
0: То есть вы все-таки, вот до чего женщины, вот да, все-таки соперницы даже в искусстве. Вот сводный хор сейчас организуется, бардесс, тут все пять ведущих московских.
2: Кто?
0: Ну вот где? Практически вот тут у нас...
2: На самом деле нет ни одного сводного хора бардесс.
0: То есть это
2: одного.
0: Все фикция? Его.
2: Это фикция.
0: Понятно, извините,
2: я
0: значит. Я
2: Александр.
0: Ну, тогда я предлагаю, может быть, послушать телефонные звонки сейчас. Вы именно на это намекали, Роман, да?
1: Да, да, Александр, да.
0: Да.
1: Сделайте это, наконец.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот замечательный человек у вас, Роман.
0: Безусловно, это же писатель. Писатель у микрофона.
3: Я вот чувствую и читал его произведение,
0: да.
3: «Поле и жук мясо».
0: А это ранняя работа, это детские стихи. Совершенно это, по-моему, лет 10 назад у Романа выходил сборник, который называется «Детяшки-неваляшки». И вот там вот, да, в поле и жук мяса, и одуванчик, это букет. Вот такие вот произведения, да. Но тем не менее, извините, что я
3: перебил. Уважаемый Роман, вот. Чем все-таки отличается Крым от прочих побережий турецких, египетских и...
0: Балтийских.
3: Досуг молодежи. Очень интересно.
0: Спасибо.
1: Объявит... Как вас зовут?
3: Меня Михаил Михайлович зовут.
1: Михаил Михайлович, не нужен на берег турецкий.
0: Спасибо. Другая страна не нужна.
1: На.
0: Не, но тем не менее, все-таки вопрос-то касается жизни побережья. Вот, например, турчанки молодые носят на головах тазы с фруктами. Вот этого в Крыму мы не встретим.
1: Господа, поймите, менталитет нашего сограждана, соотечественники, граждане.
0: Люди!
1: Надо ли вам...
2: Нет.
4: Thank you. It seems we stood and talked like this.

0: И сейчас мы послушаем еще одну песню, которая никогда не состарится, песню, ставшую уже гега-мига-хитом во всех бардовских, в общем-то, тусах. В общем, песня в исполнении Натальи Скопцовой.
1: Да, давай. Ну, ты где моя песня? Нет, не та песня.
0: Вот это да?
1: Нет, не та. Что ты идешь вообще отсюда?

Вот все-таки Бардес очень обидчиво в самый последний момент перед исполнением песни. Она дико поругалась все-таки со своим спасателем Сергеем Пасько. Сейчас тут они вот разберутся, мы пока послушаем музыку. Seems as though your troubles disappear like a feather.

0: Ну вот, Бардесса, в общем-то, с Бардом пошли выяснять отношения, но мы с Романом, как люди интеллигентные, остаемся в этой студии. И, вы знаете, сейчас вы услышите парадоксальный совершенно номер «Гитару берет писатель». Мы знаем такие, в общем-то, уже сложившиеся, что ли, штампы, как, например, писатель у микрофона. Но сегодня Роман Сонин, вместо того, чтобы зачитать вам отрывки своего нового произведения, решил взять сам гитару и исполнить для вас песню собственного сочинения, пропитанную Крымом. А нормально у вас гитара? Удобно?
1: Да, спасибо. Я хочу единственное сказать, что эта песня написана для женского вокала. Пусть вас не удивляет персонализация. Эта песня должна быть вложена в уста женщины. Но я решил сначала представить ее на суд наших радиослушателей. Зайчик солнечный, солнечный зайчик, ускакал от меня глупый мальчик. Ты как птица живешь жаждой лета, долети до него, песня эта. На гитаре порвалась струна, не снесла чувств накала она. Все равно на словах прошепчу: любимый, к тебе я приду.

0: А как все-таки вот принимают эти песни вот среди этого черствого времени, среди всех этих борцов за кошельки, скажем так, среди людей жадных и корыстных, вот эта чистота, доброта, надежда. Вы знаете, глядя на вас, вот такого доброго человека, сохранившего всю юность свою, в том, тем не менее, я сам заражаюсь этой позитивной энергией. Это большая редкость. Я думаю, что и наши радиослушатели взволнованы дико просто вот от всего услышанного. Я даже не знаю, как выразить свои чувства. Вы просто гений, Роман.
1: Спасибо, Александр. Спасибо вам.

0: И я предлагаю нашим радиослушателям тоже выразить свои мысли посредством телефона. Номер вы знаете. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, Александр, это Димон из Марина.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Димон, я вижу вас тоже, про него я
1: знаете,
0: вижу.
1: У меня даже слеза посыпает.
0: Вот,
1: знаете,
0: я чувствую.
1: Я скажу, почему. У вас да. Гости, мне просто вот ностальгию. Сейчас же финансовое положение не очень хорошее. А я вот вам несколько раз в программе говорю, у меня же греки есть в роду, я наполовину грек. И у меня греки не из Греции, а как раз из Крыма.
0: Да.
1: Вот. И я последний раз был в Крыму, и это в армии служил, а в отпуск поехал в Крым. 15 суток. 15 суток длились, мне казалось, целый год. Я был в бархатный сезон, вы представляете, да?
0: Да.
1: Виноград,
0: да.
1: Там орехи,
0: листва, горы, вот это уже желтеющие.
1: Море, да. Вот эти, вот, а потом вот эти, вот, знаете, по Форосу ездишь, там вот эти вот деревца вот такие, знаете, такие узенькие. Горы. Там, я знаю, там одна гора похожа на лежащую девушку, знаете, там вообще просто такая красота. Я вот так вспоминаю, сейчас только могу одно сказать. Никакие Канарские острова в подметки не годятся по сравнению с Крымом. Все-таки Крым — это такие красивые места. Я надеюсь, все-таки когда-нибудь я там появлюсь. Еще же у меня там родня живет, братья, сестры.
0: Да, Димон, да, я благодарю вас за звонок. Мы, кстати, и целью нашей сегодняшней программы ставили именно, вот, так сказать, поставить мощный будильник у изголовья уснувшей ностальгии по Крыму. Она нежится в своих простынях. Ну, в общем-то, в своей теплой кроватке. У каждого в душе. Роман, ну скажите же что-нибудь слезоточивое, там что, я один-то?
2: Александр, как вы правы, Крым. Крымский дождь, крымский закат, крымский рассвет, крымская любовь. Если у кого-нибудь сердце, душа шелохнулась хотя бы раз под воздействием крымской любви, позвоните, наберите, суньте палец в номеронабиратель. Наберите номер и скажите нам хоть слово. Это будет лучшим
0: подарком маме.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте. Говорите.
4: Здравствуйте, это студия?
0: Да, ну вы знаете, сейчас у нас клиенты, и все записи будут производиться только с завтрашнего дня.
4: Понятно.
0: И съемки тоже, так что звоните завтра, спасибо.
4: Но я хотел бы радио «Эхо Москвы».
0: Ага, что-то там сбилось. Сейчас здесь пока что... Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, это радио «Эхо Москвы». Спасибо. Какой голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Говорит президент Паяла.
0: А президент чего? Извините, можно узнать? Потому что мы так... Президент от банка или вот... Ну,
5: Гоблин.
0: Нет, президент в смысле, вот вы сказали президент. Он же человек, который над кем-то там, ну...
5: Нет, это радиолюбитель президента.
2: Глумливость неуместна.
0: Нет, ну почему глумливость
2: чистые
0: может быть?
2: Чистые чувства бьются в радиоволны.
0: Что и пеликан вместе... в треску. А скажите, уважаемый президент, тут лично ваши воспоминания, или, может быть, вы нам споете что-то? Может быть,
5: да, я спою.
0: Может быть, у вас тоже какие-то ностальгические...
5: Я ехала домой, напали кабаны. А дальше продолжит Саша Лаевский.
0: Спасибо. Напали кабаны, и это меня сквозь штаны. Ну, это я слышал эту замечательную песню в исполнении Валентина Буденного, белорусского барда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Роман, я была в вас влюблена среди треска цикад, в лунной тени, густой кустов чапорали. Вы бросили меня...
0: Ах, вы Роман, как вы легко с женщинами-то, а?
2: Нет, нет, ни разу. Вы их заметили. Возвращайся.
0: А вот, Роман, вот такие вещи, как крымская любовь, сокращенно КЛ, ведь оставляет же в юности, что на твоей пашне след от бараны, такой же след, но след светлый. Я бы сказал, если барана оставляет впадину, то любовь крымская оставляет выпуклость. Как говорится, и бородавка к телу прибавка. Много ли у вас таких любовных бородавок в душе? У вас лично, вот у Романа Сонина. Да.
2: Понимаете, как пашня, так и мишня, так и кольня.
0: И квашня.
2: Так и васня. Крымская васня.

0: гости в ясли.
1: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох.

0: положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я рад приветствовать в нашей студии Светлану Разину, Сергея Гурева и Игоря Смирнова. Светлана здесь единственная женщина, насколько я догадываюсь, хотя так
2: не
1: подробно...
2: Не возбуждайте меня.
1: Да, вот, но тем не менее это так. И вот, ты знаешь, Светлана, здравствуй. Во-первых, здравствуй, уважаемый Игорь, здравствуй, Сергей, все здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мне хотелось узнать, то есть, как ты считаешь, вот... Эта тема волнует меня постоянно и тревожит. Я не сплю ночами, мне очень постоянно душит от этого. Вот заметь, бывает, скажем так, женщина-адвокат, женщина-врач, женщина-секретарь, женщина, ну, космонавт, да? Вот, и женщина-певица. Вот почему в данном случае слово «певица», на твой взгляд, приобретает, ну, скажем так, склонение по полу, правильно, Сергей?
2: Какое вот. Склонение?
1: По полу.
3: Пупола.
2: Пу. А,
3: это итальянское
2: врач,
3: слово.
1: Да, ну...
2: Врач-космонавт, да. Это все как бы
1: вроде
2: мужское,
1: да, то есть,
2: рот,
1: не,
2: а
1: не скажешь,
2: как бы
1: врачиха,
2: женский.
1: Да, то есть, типа, как получается по-школьному, там, врачиха, да, или там,
2: да,
1: космонавтка.
2: Да. Я понимаю, это такое вот склонение к Фрейду, да, что зонтик там ассоциируется с фалосом и так далее, и так далее. Нет, все очень просто. Мне кажется, что певица — это очень нежно, ласково, и, по-моему, действительно, женщины созданы для того, чтобы занимать именно вот такие вот посты, такие мягкие, ласковые, хорошие, где можно красиво выглядеть, хорошо, то есть был стимул хорошо выглядеть, был стимул как бы хорошо одеваться. Наверное, это так. Ну, лично для меня, я для себя выбрала эту профессию тоже как-то не просто так, потому что сначала я хотела быть этим самым инженером, который кончается на

0: буквы «Р».
1: Инженером.
0: Да, так что я ходила в институт, у меня высшее образование, все я получила в достатке, я умею водить машину. Я, кстати, вот чувствую по себе, что я по натуре-то не совсем даже женщина. Наверное, у меня как-то, так сказать, на 50% того и другого, потому что я очень много умею делать сама по себе и очень достаточно самостоятельная. То есть, ну, я вам сказала уже, да, вожу машину, шью сама себе, допустим, костюмы, могу это делать.
1: А выпечку умеешь делать?
0: Выпечку вот это не умею. Вот чисто женские вещи я просто ненавижу. Я вам скажу честно, должна покаяться, я не люблю очень убирать квартиру. Я безумно люблю чистоту, но ненавижу убирать квартиру.
1: Послушай, ну, извини, что я возвращаюсь.
0: Да, мы вернулись, назад. Да, к вопросу вернемся, да?
1: Да, вот хотелось бы узнать, смотри, то есть, в принципе, как мне кажется, женщина-адвокат, опять же, женщина-врач, да, это своего рода есть проявление, ну, скажем так, воинствующей эмансипации, Сергей, ну, согласись.
2: Оголтил абсолютно.
1: Да, вот. А с другой стороны, как женщина-певица, то есть, значит, очень такой резкий получается вот, резкий контраст между эмансипацией, за которую женщина так борется. То есть неужели вот певица, актриса, опять же, это слабое место женщины? То есть вот где женщина настоящая, адвокат или певица, актриса, да? Вот поясни немножечко, ну, эмоционально, как ты сама вот...
0: Ну, я думаю, во-первых, ты сам знаешь ответ на все эти вопросы. Это такое, кокетство, да? Что как бы я ничего не понимаю. На самом деле, наверное, понимаешь больше, чем я в женщинах, я так думаю.
2: Шура, он честный парень.
0: Да. Нет, ты знаешь, последнего честного парня я здесь, так сказать, знала, так скажем, недели две назад. Я еще думала, что он честный. Сегодня я уже поняла окончательно, что он абсолютно бесчестный. Еще
1: а что он сделал,
0: еще и коварный.
1: Секрет,
0: а знаешь, вот мужское коварство, в чем оно заключается, например? Хочешь, я тебе поясню? Вот да. Я всегда не смотрела какой-то фильм. Я опять отвлеклась от твоего вопроса, потому что он...
1: Да, ладно.
0: Бог с ним.
1: Да, проехали.
0: Я сегодня смотрела какой-то фильм, и вот Игорь, кстати, тоже со мной смотрел безумно, значит, в телевизор.
2: С Ван Даммом.
0: Я не помню. И он сказал такую фразу: «Да, женщины коварны». Это сказал Игорь, он сказал: «Женщины коварны». А я тоже вспоминаю...
3: Это был фильм «Не может быть».
0: «Не может быть».
2: Оу,
0: я не знаю такого фильма.
2: Это русский Ван Дамм.
0: Да? Ну, все дело в том, что... И тут же мне звонит по телефону и вариант мужского коварства. Суть разговора такая приблизительно: «Дорогая, безумно по тебе скучаю, как жалко, что мы с тобой не увидимся в эту субботу-воскресенье». То есть человек не говорит, что «Ой, я буду безумно, мне не хватает». И дальше начинается лирика, я вам не буду перечислять все эти амурные инсинуации, там вся эта любовь-морковь. Ну, то есть мужчина не говорит, что он: «Привет, давай завтра встретимся», правильно? Или: «Давай сейчас за тобой заеду, мы поедем гулять по Москве». Вот это я понимаю, да?
1: А вот подожди, мужчина звонит. Вот если, например, тебе позвонят, начинает... скажут: «Давай, вот, давай поедем гулять по Москве».
0: Да, вот это конкретно, это мужчина,
1: конкретно, да.
0: А все остальное вот это...
1: Почему-то у меня так никак не получается. А кому не позвони, говорю: «Поедем по Москве гулять». Мне говорят: «Идиот».
2: Не тем звонишь.
1: Завтра, не тем.
0: Вот именно, наверное, вот сегодня у нас будет роковая встреча. Вот. А получается, что и не сегодня, и не завтра, как бы вот так вот абстрактно человек растекся и сказал, что по древу, и сказал, что, в общем-то, как бы очень жалко, что я тебя не увижу.
1: А
0: и
1: все.
0: И на этом как бы сказал: все это, я говорю, это все, что ты хотел сказать? Да, это все, что я хотел сказать. А причем увидеться, там 150 возможностей. Ну вот, вот к чему? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот до сих пор я завелась после этого. Объясните, вот зачем так обращаться с женщинами? Мужчины,
1: мне кажется, что вот у данного конкретного персонажа это, скорее всего, связано, ну, скажем так, с синдромом хорватов на чемпионате футбола. То есть вот по футболу, когда они там гоняют мяч один, то есть... Естественно, тут проявляется элемент боязни, что, дескать, получишь отказ, да, вот, поэтому он ходит вокруг да около, что твоя коза, вот так вот этот, он тусуется вокруг столбика, вот, и никак не может подойти, понимаешь?
2: К воротам?
0: Это
1: да.
0: Это первый пункт. И может быть другой аспект, потому что человек знает, у нас исторически уже так длительные отношения, он уже знает, что отказов как бы не было с моей стороны таких.
1: Может быть, ты чем-то обидела его, ну, к примеру, сказала, что, скажем, у тебя с утра очень некрасивое лицо, например.
0: Нет, я
2: зря, Шура, от этой символики уходишь в сторону. Там можно подчеркнуть, что в этом случае вратарь выполняет роль клитора. И вообще на этой теме так серьезно поспекулировать.
1: Не, ну, тема действительно достаточно серьезная, почему-то...
0: Слушай, такие слова при мне, пожалуйста, не произноси.
2: Ну, футбол-то это очень сексуальный вид спорта.
0: Ну, и роза тоже.
1: Сексуальный. Сергей не сказал, кстати, ни одного плохого слова сейчас. Вот я могу, как специалист по плохим словам...
0: Уж это да.
3: Как специалист по футболу?
0: Уж это да.
1: Да.
0: Я хочу... сегодня с трудом вписываюсь в ваш формат, но я попробую вписаться.
1: Вот, Света, ты... Вроде бы как воешь автомобиль.
0: Да.
1: Но тут приходят нам постоянно послания разные. Вот спрашивают: если в автомобиле отказали тормоза, что делать?
0: скорость тормозить. Я все смотрела, безумный фильм.
1: А хорошо, а если автомат, коробка?
0: А вот я не знаю.
1: Нет, а вот так, а вот если автомат.
0: Ну, нет, ты понимаешь, а вот если вот автомат, то у меня просто не было такой машины. Если бы я, это была моя машина, я бы знала, что делать. А так я не могу ничего сказать.
1: Mm. А вот я могу, знаешь, что сказать? Что нужно выбирать.
0: Ногой затормозить. Надо открыть дверь
1: нет,
0: и затормозить.
1: Нет, можно вылететь. То есть нужно делать по-другому. Нужно выбирать автомобиль, который стоит перед тобой подешевле, типа москвича. Не тормозить об него.
2: Знаешь, особенно если он соблазнительно стоит.
0: Не получается. Вы знаете, ребят, сейчас вам расскажу историю. Я разбивалась на машине. Это было так лет 5 назад. Я попала в автомобильную катастрофу.
3: Могильную,
0: да.
2: Очень символическая оговорка.
0: Вот. И как ни странно, я никого не разбила при этом, потому что меня страшно закрутило на трассе. Я, наверное, раза 3 обернулась вокруг собственной оси вместе с машиной. Вот. И разбилась.
3: Слушай, прям как в сказке.
0: И разбилась,
3: 3 раза обернулась.
0: Да, 3 раза. И врезалась, ну, в общем, так скажем, в заграждение, то есть в столбы. А хотя сзади меня там ехала была Рижская эстакада, полно, в общем, машин, и почему-то никого я не задела.
1: А скажи честно, ты купила права или сдала честно?
0: Нет, я сдала честно.
1: Честно сдала.
0: Да, тогда
1: не дала,
0: я
1: даже,
0: тогда
1: даже
0: еще
1: 200
0: была
1: долларов
0: честна.
1: Не дала.
0: Нет.
1: Нет? Нет. Да? Нет.
2: А женская честь — это вам не у Пронькиных.
0: Нет, я вам... Вот сегодня вы имеете дело с абсолютно честной женщиной. На 90% где-то.
1: Вот вопросик нам пришел. Светлана, взяли ли бы вы Александра Лаэрского, то есть меня, на подпевки для своей композиции? А также, что вы думаете о творчестве Саши? Ну, вы видите, Свет, видишь, вот вокруг висят мои картины, вот эти, видите,
0: да.
1: вот это масло.
0: Сейчас скоро будут висеть мои.
1: Называется, да. Вот эта картина, которую мы сейчас наблюдаем, она называется «Грибок и гусеничка». Вот сверху на грибке сидит гусеничка, это мое творчество изобразительное. Рамку я тоже сам выпиливал. Я вижу, вам не нравится, наверное.
2: Свет, она более застенчива, чем может показаться на первый взгляд. Когда тут такие картины начинают показывать женщинам порядочным, тут,
0: да,
2: знаешь, Шура...
0: очень неприличные картинки. Нет, на самом деле, давайте ответим на вопрос. Если
1: да.
0: Там на самом деле был вопрос, да?
1: Да, действительно.
0: Сейчас говоря, мне кажется, что в такое время могут слушать 3 человека радиостанцию.
1: А так и
0: или
1: есть.
0: Или
1: вот, причем я знаю, где они все собираются.
0: Где они живут, да?
1: Нет.
0: Радиостанция тут... такая местного значения для троих. На троих.
1: Да.
0: Да, понятно. Поэтому формат трудно вписаться, я понимаю. Так, насчет того, что пели бы мы или не пели бы, да?
2: Да.
0: Могли бы мы совместно петь. Ну,
2: гармонический вокал это называется.
0: Это, во-первых,
2: у музыковедов.
0: Судя по всему, по вокалу, судя, у Саши безумно сексуальный голос, очень низкий. Мне очень нравится, вот, так что я даже сейчас в смущении. Даже не знаю, что сказать дальше. Я бы с ним с удовольствием спела, но, конечно, не его песни.
2: Но лучше дуэтом, на самом деле.
0: Что-то такое, компиляцию как он сделал. Что-то такое среднее.
3: Давайте споем мои.
0: Оригинальный парень.
1: А я вот немножко даже обижен этим вопросом, вот, потому что, заметь, вот спрашивают, да, дескать, спеть там, да, или такое, вот не спрашивают, потанцевать. Почему вот, например, всегда у певцов молодежных, например, у Василия Маликова, да, у Геннадия Буйнова, у брата его Светланы Буйнова тоже вот. Сергей, ты знаешь. Ну, певцы молодежные. У них все сзади танцуют такие девки. По телевизору, я видел. Да. Вот. А, например...
0: В Австралии, наверное?
1: Нет, тут у нас. Да, вот. А, например, представь себе картинку. То есть поешь ты, а сзади танцую я. Вот никому в голову это не приходит, что я еще могу и красиво двигаться. Сергей это видел. Я вот тут по коридору иногда делаю шаги Майкла Джексона. Ты видел, Сергей, как
2: мне
1: я хожу?
2: Мне Бежар, кстати, писал на эту тему.
1: Как я хожу по канатной дороге? Ты наблюдал это?
2: Болезненная.
1: Да, ну вот.
2: Я помню, что очень сальная поговорка на эту тему кончается словами «тот ее и танцует». А с чего начинается, я забыл.
0: Кто девушку, по-моему, то ли кормит, то ли...
3: Нет,
0: то ли...
3: ужинает.
0: Ужинает. Да, вот это безобразие. Вот.
2: Я просто не знаю, что такое ужин.
0: Никто не ужинал. Вот лучше бы спросили, вы этот вопрос задали бы, а?
2: Так, пожалуйста.
0: Вот если бы Лаэрский, меня бы накормил в ресторане. Вот это было бы дело, я понимаю. А что там песни петь? Мы потом бы и спели бы. Это уже дело.
1: А вот тут, кстати, вопрос пришел такой. Что нужно для паэлья морискада? Ракушки или креветки? Стоит ли покупать казаки за 80 рублей, Алексей спрашивает.
0: Это, наверное, вам вопрос.
1: Нет.
0: Мне?
1: Да.
0: Ну, я уверен. Он думает, я специалист по таким вопросам. Да что?
1: А что такое паэлья морискада вообще?
0: Вот я тоже не знаю. Мало того, у меня есть недавно...
3: Тем более казаки за 80 рублей.
1: Ну, за 80 тысяч, то есть, видимо, какие-то поносные, знаешь ли.
2: Я думаю, это усеченные казинаки.
1: Ну, какие-то, да, то есть, явно. Светлана, расскажите о недостающих 5% своей честности. Саша. Подпись. что значит за 5% честность?
0: Я, во-первых, сказала, что 90% у меня 10% не достают до честности. Но это касается, наверное, Саша, истории, каких-нибудь любовных историй, потому что всегда, когда ты хочешь как бы увлечь мужчину собой, надо немножко привирать. Ну, совсем чуть-чуть. Просто для того, чтобы его заинтриговать. Наверное, такие мелкие женские уловки. Ничего серьезного. А все остальное я никогда не обманываю ни в чем. Это видно по моим глазам, по всему. Правда, смотрите мои глаза. Честные сегодня глаза? Нет, сегодня у меня не очень честные глаза, скажу вам правду. Потому что я безумно смущаюсь. Потому что меня смущает вот господин Лаерский. Я знаю, что почему? Какая у него есть песня. Она у меня сейчас крутится в голове. Вместо того, чтобы у меня крутилась моя песня. Ой, я вспоминаю одну его песню, мне прям стыдно.
2: Это про чекистов?
0: Да нет, там хуже, про муравейник там.
1: Ой, про муравьев, да. А вот скажи, Свет, вот такой момент есть, да?
0: Нет, мне хотелось вот всегда с тобой поговорить, вот выяснить, почему люди пишут такие песни. Вот почему ты пишешь такие песни? Ты безумно циничный мужчина, у тебя очень много женщин. Вот в чем дело? Вот почему надо... Или просто тебя они вообще не интересуют. Ну, я не буду говорить про твою, там, допустим, ориентацию в сторону мужчин, это вряд ли.
1: Да.
0: Вот. А вот почему такие вот люди пишут песни? Вот почему? Вот.
1: А ты знаешь, как это происходит? То есть, ну, сам процесс, если...
0: Да, как у тебя происходит как процесс? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, как это происходит со мной? Ну, то есть я, в общем-то, все это, когда пишу на бумаге, у меня нет такого понятия, как править текст. Ну, то есть как-то его редактировать. То есть он выходит сам собой легко и просто. А когда часа через два уже я читаю то, что у меня получилось, я в каком-то недоумении пребываю, поскольку я уже забыл, что я делал. То есть мне кажется, что в тот момент, когда вот это все делается, это не я делаю. Это действительно так. То же самое и с музычкой. То есть музычка, она...
0: Она у тебя сразу ложится на текст? Или
1: вот,
0: это как
1: вот
0: бы...
1: ты знаешь, тут дело в том, что это мой, видимо, недостаток, и именно поэтому я не могу, там, скажем, работать в каких-то дорогих студиях, потому что я сочиняю именно вот в студии. Я не могу, скажем, взять гитару, сочинить песню. Вот я сажусь, я основываюсь на звуках, на каких-то...
0: Вот я-то, да, то есть вот здесь мы похожи, потому что я, например, если передо мной, допустим, стоят клавиши, и если в одном регистре как-то с одним звуком ты сочиняешь что-то одно, чуть-чуть другой звук, и ты уже думаешь совершенно о другом. Ну, это же понятно. То есть мы, это в этом, что мы с тобой просто эмоциональные люди. Это уже хорошо.
1: Наверное. Совершенно верно. А что касается вот текстов каких-то, то есть мне очень сложно из себя, скажем, выжать что-то, что... Ну, вот, например, ты мне сейчас скажешь, Саша, напиши текст. Я, естественно, какой-то напишу, но он будет слабоумный, потому что я считаю, что для написания текстов и музыки должно, как говорится, просто перечь.
2: Промысел страшное. Божий.
1: То есть это...
0: Не, не всегда. Иногда мучаешься, но все равно получается потом неплохо. Вот я, например, с «Каменным львом» мучилась. У меня никак не получался образ. А потом раз, и получился совершенно внезапно. То есть по-разному бывает. А бывает, действительно, пишешь... Вот «Позвони сама», кстати, песню я написала просто на одном дыхании.
1: А вот это мне тут нравится. Тут написано «Позвони сама», и сразу стоит как композиция.
0: Да, вот она логично получилась, так же, как и «Охотник». Вот «Охотник» песня, которую вот можно сейчас послушать, кстати, она у меня получилась каким образом? Еще, вот видите, какие пути интересные, вдохновения. Я люблю группу Deep Purple, так скажем, я
2: решила написать кавер-версию.
0: Нет,
2: давайте
0: я
2: назовем вещи своими именами.
0: Нет, я не знаю таких имен, это не русские слова, не надо, нифига, будем говорить по-русски. Так вот, я послушала Deep Purple, мне понравилась песня «Sail Away». И безумное вступление.
2: Альбом
0: вот это,
2: Burn,
0: оно очень сексуальное.
2: Напомню.
0: А самая сексуальная песня, знаете, какая? У Deep Purple. Вот
2: вы
0: не знаете.
2: Вот
0: точно.
1: А я знаю, какая. Вот,
0: вот
1: это Шалина.
0: Ой, ужас какой. Нет, это не сексуально. Это у нас с тобой. Вот в сексе мы с тобой точно не сойдемся. Для меня сексуально совершенно другое.
2: То есть вот, тебе нравится, когда вот очень медленно и мощно.
0: Медленно и мощно. Точно. Как ты догадался?

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, Сергей Гурьев, известный журналист. Вы часто видите его портреты на автобусах, на троллейбусах, которые ездят по нашему городу. И, конечно же, Игорь Смирнов, тоже достаточно известный человек, музыкант. Он сегодня пришел с инструментом, называемым гитарой, и мы также будем иметь с вами возможность уникальную послушать такой микроакустический концерт Светлана Разина.
2: Вот та музыка, которая звучит на заднем плане, как раз она и есть.
1: Это забавляются наши два главных редактора в соседней комнате. Один дудит такую дудку, а другой бьет.
3: А другой просто надувает щеки, на самом деле. А этот тоже дает звук.
1: Вопрос к Светлане. Вы вот назвали песню «Речной охотник». Однако в ней нет ни слова ни про сети, ни про удочки, ни даже на худой конец про червяков. Объясните, пожалуйста, что бы это значило, спрашивает Анисим.
4: Речной охотник? Ну, я не знаю, видимо, либо это ошибка... кто сидит вот это на пейджерах? Пейджинговой компании?
1: Женщины,
4: да,
1: женщины сидят, но это женщины. Да.
4: Наверное, слушай, это вот просто
2: Свет, это, наверное,
4: ошибка.
2: Те 5%, про которые ты говорила.
4: Может быть. В общем-то, наверное, неправильно поняли. Речной охотник. Нет, ночной охотник – хорошая песня. Хорошо, что вы ее послушали. На самом деле, я ненавижу охоту. И даже рыбалку не люблю, на самом
1: деле. Я тоже не люблю. Мне всегда жалко снимать рыбу с крючка, и я всегда ее выпускаю. А спрашивают, зачем? То есть поймал, да?
4: Про сети так, кстати, есть, дорогой мой, если кто там слушал невнимательно. В твои попавшие сети, в плену ночных огней. Видите, даже свои стихи могу прочитать. Я так хотела быть твоей.
1: А вот тут скабрёзный пришел вопрос. Можно я знать, что?
3: Сальность.
4: Слушайте, кто-то слушает, оказывается.
1: Света, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы в последнее время путались с Женей Осиным, поклонники Жени?
4: Ой, боже мой. Я не хочу, раз это поклонники Жени, я, конечно, не могу ничего сказать. Нет, он не в моем вкусе просто, совсем. Нет, это просто...
3: С ним путалась Елена Супрун, вообще-то.
1: Это мужчина такой, по-моему.
3: Андрогин.
4: Я с певцами вообще, с мужчинами не путаюсь никогда. Так что такого быть не может. Это было однажды. У меня был, так скажем, путалась я когда-то 10 лет назад с солистом «Ласкового мая» Костей Пахомовым. Такой был красивый мальчик. Он меня очень любил, но и в 16 лет хотел на мне жениться.
1: Он сиротка-то был, в смысле, да?
4: Нет, у него был только папа, по-моему. Он меня сразу с папой познакомил. Все было очень серьезно. В 16 лет первая любовь. Я не хотела ранить его сердце, поэтому я не могла ему так уж прям отказывать. Но я с ним... Кстати, не допуталась до самых интересных отношений. У нас как бы не дошло, потому что я
3: это
4: еще раз говорю,
3: Свет,
4: мой принцип.
3: Это, на самом деле, брось, это самые неинтересные отношения.
4: Почему же?
3: Самые интересные – это как раз те, в которые ты с ним вступила.
4: А, ну, наверное. Угу. Нифига, не с тобой не согласна, нет.
3: Ну, а какая интрига, собственно, в
4: какая?
3: Том, чего между вами
4: вот
3: произошло?
4: Вы, мужики, грязные, знаете почему? Вот, ну. Потому что вы вот быстро вот это вот все. Вот я недавно эту школу прошла, еще раз свои 38 лет, понимаешь?
3: То есть ты считаешь, что вот секс
4: что
3: это что-то интригующее?
4: Вы насыщаетесь, пересыщаетесь. А я считаю, что я могу быть интересной достаточно длительное время. Я не на одноразовое, понимаешь, не на одно использование. И очень много вот мужчин, они как бы ошибаются. Но потом у меня вот все мои случаи, мои личные всякие истории, они всегда пролонгируются, они не кончаются просто так. От меня просто так люди никак не отвязываются. Они потом появляются даже не через день, через два, через год, через два-три. Но они появляются. Вот сейчас мне стали появляться мужчины, с которыми были со мной. Ну, там лет 15 там назад, понимаешь, так что очень смешно.
3: То есть ты не согласна со мной в том, что половые отношения – это очень
4: нет,
3: скучно и банально?
4: Нет, половые интересы – это не скучно, нифига. Значит, нет? Ты не умеешь ими заниматься просто.
1: Не, ну главное, чтобы они не были, скажем так, слишком длительные и постоянные, потому что то
4: да,
1: есть,
4: ну...
1: половой партнер должен меняться в среднем раз в год. Да. Света, помогите мне, пожалуйста. У меня есть девушка уже полтора года.
4: Вот,
1: но недавно я познакомился с другой. Она очень красивая, но у меня обязательства перед старой девушкой. Как мне поступить, спрашивает
4: Стас.
1: Если
4: она уже старая девушка, то какие обязательства? Уже, раз она постарела, тогда уже никаких обязательств как бы нет, они автоматически снимаются.
1: Ну, то есть старость и мудрость одно и то же. Кстати, как ты считаешь, вот, скажем, понятие фашизм и молодость – это одно и то же?
4: Фашизм и молодость? Нет, почему? Почему это должно быть одно и то же?
1: Ну как, скорее... я сказал же, великий поэт, по-моему, Владислав Гюго, да, что переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Читай фашизм.
4: Я не знаю, я не привержен... Вообще, я как бы не считаешь, надо придерживаться какой-то... Не догматик, так скажем, я по жизни. Не считаешь, что надо верить в какую-то одну дурацкую теорию, которую кто-то, очередной такой же смертный, как ты и я, взял... Извините, не могу слово сказать... Где-то что-то, понимаешь?
3: Может, назовем мы вещи своими.
4: Да, а другие записали, идиоты, и начинают это все трактовать, и думают, что это умно сказано. Да ни хрена это не умно сказано, это тупость, глупость и нелепость. Потому что жестокость есть, она присутствует у молодых, действительно, она в большей степени развита. Но это все равно не фашизм. Есть, и, допустим, я, может быть, была жестокой и амбициозной, допустим, в 16 там, лет. Но, тем не менее, кто-то нашелся жесточе, чем я, и в конце концов, я пострадала, понимаешь? Поэтому, как бы...
3: И вообще не лишнее.
4: И были другие люди, которые были добрее, чем я. Совершенно разные девочки, с которыми, правда, я не совсем дружила. Добрые — это скучно. Совсем злобные — это, ну, это тоже плохо. И вот я всегда... Я была такая, вот я всегда раздваивалась. Наверное, из-за того, что я близко к близнецам родилась, я всегда раздваивалась. То меня потянет сделать какую-нибудь гадость. И вроде меня потянет... Вот, я, кстати, не изменилась с тех пор. Потянет кому-то отомстить. Но все равно моя месть, как бы... Потом вот у меня есть Игорь, он мне всегда говорит, что это не нужно. Он вот у нас большой философ, на эту тему лучше к нему обращаться.
1: А, кстати, вот тут спрашивают, почему молчит Игорь Смирнов?
3: Потому
1: почему
3: что молчит? Игорь хиппи, а Света панк.
1: А, ну я вот смотрю, он же у них странный. Вот ты прям...
4: В том все дело, мне всегда говорят, Светка, а стоит ли? Я говорю, Игорь, ну пойми, у меня там... Я им всегда все рассказываю, у меня разрывается сердце, я там люблю, я там страдаю, я не могу больше. Что же мне... А вот он так себя ведет, Игорь говорит, Свет, вот что ты мне говоришь в таких случаях? Он так сразу все это опускает, что просто хочется умереть, я не знаю. Все пройдет, типа мы все умрем, типа готовь доски на кладбище там и так далее, на гробик. Ну, типа все будет хорошо и все будет вечно. А нужно ли это счастье, оно где-то там? Вот ты летаешь во сне, и хорошо, ты выходишь из тела, классно. Этого не все достигают, а ты достигаешь. Я достигла этого. Но я полетала, сейчас больше не летаю. После того, как я влюбилась, у меня произошла сердечная драма, я больше не летаю. Вот теперь говорю, когда я опять полечу, тогда я опять стану умной, хорошей. В общем, расскажи что-нибудь, а то у меня сердце заболело.
1: А давай географический вопрос сейчас задам. Знакома ли тебе территория Москвы, именуемая Юго-Запад?
4: Ненавижу. Не люблю этот район.
1: А не было ли у тебя там выступления в одном вот доме пионеров? Давно-давно.
3: В «Молоке» «Мираж» играл, по-моему.
4: «Мираж» играл,
1: нет,
4: да.
1: Нет, имеется в виду, это очень давно было, до того, как был «Мираж».
4: Да не может быть.
1: Было.
4: Ты что, мне хочешь сказать, помнишь таких лет?
1: Помню. Мы жили, стоя напротив друг друга. Я тебя дергал за косу, а ты сейчас это уже вот даже не помнишь. Короткая девичья память.
4: Нет, у меня точно, помню, с 3-летнего возраста у меня был мальчик, его звали
1: Виталик. Помнишь, дворец пионеров на Юго-Западе? Был конкурс вокально-инструментальных ансамблей.
4: Ну, был, наверное.
1: И вы там пели. Вас было трое. Ну, нет, в смысле, там стояли какие-то люди, там дудели в горнство. Ну, то есть у нас-то был ансамбль полноценный, что твой Назарет, понимаешь? А у вас, типа, такой был пионерский, вот вы так стояли в таких. Было дело. Помнишь?
4: Да, конечно. Я помню, я в школе ставила эти постановки все. Я, кстати, была очень правильная. Правильно ты меня, так скажем. Я была очень правильная в школе. Я была председатель, как это называется, совет дружины или чего там, нет?
3: Отряда,
4: нет, в дружину никогда... Вот, кстати, о протусовке. Вот почему у меня не все супер складывается? Я была председателем отряда, да, допустим, в классе. Но вот никогда меня не тянуло, вот как считаете?
3: В
4: вот
3: дружину.
4: Тоже, в дружину. А дружины, это вот как раз вот
3: если это перенести слово, на другой Игорь, уровень,
4: да, то это
3: такое,
4: уже типа политбюро, там тролли-вали, вот а туда меня никогда не тянуло. И, кстати, там мужики, вот я хочу вас заклеймить всех. Вот в школе, кстати, поговорим о школе, я была такая правильная пионерка, там за правду, за матку, с барабанами, с горнами ходила ходить. Ты правильно прочитала мои мысли, правильно. Это у меня была просто голубая мечта. Я ненавидела ансамбль «Самоцветы», который пели какие-то непонятные песни. Мне казалось, надо петь песни с горным, с барабанами, ходить по улице, собирать. Как это здорово! А почему? Потому что это энергетика. Когда люди объединяются на базе какой-то идеи, пусть это идея коммунизма, идея фашизма, идея еще чего-то, и они все объединяются,
1: зачем?
4: И идут отрядом,
1: маршируют. Зачем ты убила вот сейчас вот это животное? Зачем убила?
4: Какое?
1: Ну вот сейчас ты махнула рукой. Убила мушку, которую мы тут воспитываем. Сергей, ну что такое?
3: Я стараюсь эту
4: уговаривать
3: от таких шагов.
4: Да у вас не выживут, прекратите вы говорить ерунду. Что я хотела сказать? И вот мужчины, дайте мне поговорить о своем, о девичьем. И вот все в школе как бы складывалось так, что я была лидером, то есть я ставила постановки и так далее. Пришла в институт. И как бы женщины были более активны, девчонки, да? Пришли в институт. И началось. Вот когда надо было пролезть куда-то, потусоваться, там хорошее место работы себе оттяпать. И мужики все полезли, все комсорги, все комсомольские значки нацепили. Вот какие вы гады.
3: Сацки.
4: Какие вы гады. Поэтому вот политики, надо всех вас нахрен убрать вообще, чтобы был матриархат полный. Потому что вы все фальшивые насквозь. И вы, вам интересны только бабки. Еще что вам нужно? Чтобы у вас были машины, тачки. Опять для чего же? Ваши неизвестные,
1: чтобы снимать
4: телок. Блин, ненавижу все.
1: Очень люблю деньги. Когда есть деньги и девки.
4: Вот он, вот деньги и девки. Правильно, про что я говорю?
1: Сергей, тебе не больно? Да. Саша, не пытайтесь выглядеть философом. Это вам все равно не идет. А что касается Светы, то я бы с удовольствием пригласил бы ее к себе домой на портвейн. Но сейчас у меня нет денег, поскольку взяток никто не дает. Протагор.
4: Я люблю бедных мужчин. Это моя карма, это беда просто. Как, сколько раз ко мне обращались, так скажем, с просьбами богатые мужчины. Вот.
3: Денежные мешки.
4: Денежные, да, и говорили, что сейчас вот я дам денег, только пойдем вот там зайдем в бильярды.
1: Послушай, а почему не бывает наоборот? Вот смотри, вот к примеру, да, вот.
4: Вот наоборот, я как раз написала по этой песне «Позвони сама», потому что меня все это достало. Ненавижу, когда меня снимают, ненавижу, когда ко мне клеются.
1: Не, ну ты же ездишь на концерты, да?
4: Да.
1: Вот, например, когда какая-то молодежная группа популярная, например, «Мумия Труль», да, или там другая какая-то, едет на гастроли, к примеру, куда-то, да, то там девки вокруг них крутятся, это, ну, получают, так сказать, поклонницы и так далее. Как обстоят дела с женщинами? То есть ведь вокруг тебя должны крутиться какие-то поклонники, и, ну, тебе это должно, во-первых, льстить. И вот тут немножко непонятно, Сергей, я просто возвращаюсь к половому вопросу, понимаешь? Дело в том, что для нас, ну, чем больше девок, тем лучше. А почему же вот, ну, к примеру, вот ты там поклонников, ты же не будешь их всех принимать, ну, и говорить, да, ну, понимаешь, о чем я такой щекотливый вопрос несколько, но мне правда интересно, ведь... Да.
4: Нет, я понимаю, ну, мне это на самом деле не нравится, меня это очень смущает. Вот сегодня, кстати, я выступала, меня окружила толпа мужчин. Я на самом деле очень растерялась, и надо было вспомнить, что в таких случаях делает Мерлин Монро хотя бы что-то. Я не знаю, я очень засмущалась, а когда они сказали, что я сексуальна, это для меня прозвучало просто как призыв. Я сразу спряталась в машину, раздала им быстрее какие-то календарики. Я теперь думаю, что их испугалось. В принципе, они нормальные ребята, спецназ. Так и целая толпа. Все говорят, что они меня любят, что я сексуальная. Почему бы и не послушать, и просто порадоваться.
1: Это Чебурашки,
4: я не смотрю
1: это, да,
4: на них, спецназ? Как на мужчин.
1: Они были в этих... прорезями?
4: Нет. Они были с какими-то пантерами. Они были очень симпатичные. Но я, кстати, не смотрю и, кстати, не оцениваю их сразу как половых партнеров. А вот вы чем и занимаетесь? Мужики, они сразу, когда их облепят бабы, они начинают сразу выбирать. Так, это нормально у этой такси? Вот я сама просто общалась недавно с такими журналистами, гребанными здесь выражения. О, сисечки такие, ой, какие там эти, какие там, какая задница, какие ноги у этой кривой. И главное, вот иногда просто хороших девчонок обижают вот так вот словами. Так противно все это слушать. У девицы, может, там извилин-то в 35 раз больше, чем у него. А у него только одна, как за сиську подержаться, понимаешь?
1: А вот ты знаешь, кстати, тема журнализма, она вот меня, например, тоже волнует.
4: Вот,
1: вот мне
4: вот
1: кажется,
4: Гурев,
1: что...
4: тоже смотрит на меня сальными глазами, я все запрещаю, даже не смотри на меня так.
1: А что, Гурев,
3: я
1: он журналюга,
3: полнейший
1: журналюга.
4: Да?
1: Сергей, вы
3: я
1: больше
3: не пытаюсь
1: журналюга.
3: У тебя в глазах увидеть похоть. Я там пытаюсь увидеть...
1: Нет, а вот вместо журналистики, вот мне просто интересно узнать, вот как думаешь, вот смотри, ведь журналистика, это должно быть, знаешь, что, ну, из серии, скажем так, справочного ларька на вокзале искусств, как мне кажется. Вот люди должны подходить и спрашивать, дескать, поезд отправляется туда-то, во столько-то, да, к примеру, и они должны давать какие-то рекомендации, то есть быть путеводителем в мире искусства. Вот, а советская журналистика, мало того, что она, собственно говоря, пидорская целиком, вот и до, ну, Сергей, не, ну, да, то есть конченая, да?
4: Вот сразу рявкну так пониже, чтобы не дай бог кто подумал,
1: да,
4: чего.
1: Плюс, да, плюс следующий момент, что здание ее, вот это вот справочного этого ларька, оно возвышается уже над зданием вокзала, то есть это уже не просто журналистика, а какая-то тоталитарная, я бы сказал, структура мощная. То есть от слова там журналиста какого-нибудь зависит судьба артиста. Политика, кстати, нет, не зависит. И это говорит о том, что вот эта вся журналистика, она хоть такой, ну, пидорская по-настоящему, понимаешь? Потому что вот...
3: Пидоросия, да, она, то есть, когда, паразитирует скорее либо, на толерантности, чем на тоталитаризме.
1: Нет, либо от слова, сказанного тобой, зависит судьба всех. То есть, к примеру, ты выдал разоблачительный документ, правительство ушло в отставку, да? Вот, либо, если правительство не уходит в отставку, несмотря на разоблачительные документы, да, а только ты влияешь, к примеру, на судьбу того или иного артиста, там ну, музыканта и так далее, то есть получается какая-то вот дебильность. Но при этом пафос сколько, то есть там уже у них свои звезды есть, мы все это видим.
4: Да, да, это безумно. Самое смешное, что иногда они приглашают, и я тоже на это смотрю и ужасаюсь. И потом я знаю, насколько это... Ну, я не говорю про тебя, Сереж, просто на самом деле протусовываются...
1: Но все мы думаем.
4: Нет, нет, на самом деле протусовываются самые бездарные из них, на самом деле.
1: А знаешь кто, как правило, самый страшный? Это бывшие менеджеры, которые не удались.
4: Может быть. Да. Которые знают, как на этом варить деньги, которые знают, как разводить артистов на рекламу. Вот эти люди становятся потом чем-то. И они считают себя кем-то, самое смешное. Но на самом деле они никто. Ну вот это, ну как никто? С какой-то точки зрения кто? Ведь как бы есть две точки зрения. Один человек, есть духовное, есть материальное. Правильно? С материальной точки зрения они, может быть, становятся звездами. Но духовно они никогда им не будут. И никогда с ними будет неинтересно разговаривать. И даже неинтересно, на определенном этапе с ними даже неинтересно становится выпить пиво. Вот и все, потому что с ними не о чем разговаривать. Вот и вся история. Поэтому я оцениваю людей только через внутренний мир, с теми, с кем мне интересно разговаривать. Вот я хочу сказать в данном случае о своем муже, например, Валера Соколов, который был автором текста «Миража» и так далее.
3: Это они создали вместе
4: «Музыка нас связала» и так далее. Вот тут совершенно вот и с Игорем не зря мы все дружим, потому что он абсолютно бескорыстный человек. Он как бы всю жизнь занимается, и вот всю жизнь все посвящает мне. И у меня нет никаких, в принципе, вот проблем. Что я хочу, то мне и предоставляют как бы. То есть он совершенно спокоен на эту тему. Он написал, я знаю ему цену, он знает мне цену. И все, и вот мы живем как два дурака на острове, понимаете? На острове надежды. И так вот и живем. Но тем не менее, в принципе, может быть, это хорошо, потому что, с другой стороны, если, допустим, в один прекрасный момент я так же, как вот эти звезды журналистики, поимею все, как Мадонна поет, знаете, «And once when you've got all...» Там, помнишь, «Та-да-там», «I want more», это песня есть у нее, «I want more, more, more».
1: Да!
4: Да, ну, вы, конечно, не знаете, но неважно. В общем, и кончается, и однажды, там, суть, я не буду петь там по-английски, тем более я не совсем помню текст, но я его перевела, и просто получается, и однажды, когда ты поимеешь уже все... Единственным твоим желанием уже все ты поимел, и яхту, и деньги, все, и одним последним твоим желанием останется еще больше, больше, больше, больше, больше хапать, понимаешь? И все, и на этом человек, в общем-то, кончается. А бедность, как бы, вот то положение, которое у меня сейчас есть, такое среднестатистическое, так скажем, такая полупопулярность, так, на самом деле, ну, расставим точки над «и», так оно и есть.
1: Не, ну, кофточка у тебя ничего.
4: Ну, кофточка-то да, у меня и брючки ничего.
1: И брючки нормально.
4: Да, блестящих даже похожи.
3: Брючки Шура не видит.
1: Ну, почему? Я видел там, я наблюдал.
3: Не с той стороны смотрел.
1: А, ну да.
2: Слушай, внесу раз предложение. Почему бы не сделать там зеркало, как на таможне? На паспортном контроле, чтобы...
1: А почему ты решил, что у нас нет зеркала такого?
2: I'm sorry.
1: Ну что, песенку послушай.
4: Какую песенку?
1: А вот с компашки.
3: Живую, да.
4: Нет, не хочу песенку слушать. Подождите, я еще вам не все сказала.
1: Расскажи.
4: Что я вам сказала? Да черт вас подери, ответьте, грязные мужчины. Перебиваете мои умные мысли, только начинаю о чем-то серьезном говорить.
1: Вот про кофточку, что сделать комплимент? Она все, и поплыла.
4: Давай, да. Кофточка. Думаешь, мне интересно, какая у меня кофточка? Что ты думаешь о моей кофточке? Мне даже все равно, что ты думаешь о моей внешности. Давайте посмотрим.

0: шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монмаранси». Сегодня у нас в гостях Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов. В ближайшее, видимо, время мы начнем принимать и ваши телефонные звонки. На всякий случай напоминаю, телефон 203-19-22. А вот также приходят ваши всяческие письма и так далее. Вот, например, Алексей Фисюков спрашивает: дорогая Светлана, почему вы постоянно применяете в отношении нас, ну, имея в виду Фисюковых, прилагательные грязные?
3: Неужели я так часто говорила это слово?
2: По-моему,
3: наверное,
2: нет,
3: в связи с тем, что у меня сейчас нет горячей воды, и мне приходится к Алексею Щукину ездить мыться.
2: А вот ты знаешь, у меня вот на 2 недели максимум отключают, потом дают даже все раньше срока. Хотя живу я в спальном районе, недалеко от Черемушек. Ты где живешь территориально?
3: Динамо.
2: Вот Динамо. Ну,
4: Щук,
2: чем, чем ближе к центру. Ты знаешь, когда, вот, когда тебя за пьянку как-нибудь поймают с правами, да, отберут их, никогда не иди в высшие милицейские инстанции, решай вопрос на месте.
3: То есть, я пока не ходила.
2: Если что, ты звони. Изымем, да. Можно к Сергею Гурьеву вопрос?
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно.
2: Сергей, удалось ли вам написать мощнейшую рецензию на ДК? Это группа 10-й молодежный альбом тут написан, да? Спрашивают, как у тебя с этим, с рецензиями вообще? Вот, кстати, Сергей, я Свет, вот Сергей, я уважаю, знаешь почему?
3: Я тоже.
2: Из всех журналистов, поскольку он сам поет.
3: Он придумал термин «вербальная казуистика».
2: Да, мало
3: Нет,
2: того.
3: Сейчас поют все, но это уже, кстати, неудивительно.
2: Просто то,
3: что он поет, это интересно.
2: Да.
3: А то, что все остальные поют, это неинтересно.
2: Безусловно.
3: Вот
2: так что вот к твоему мнению мы прислушаем. 10-й молодежный концерт.
4: Вот я хотел
2: где
4: бы
2: можно
4: сказать,
2: прочесть,
4: что,
2: да,
4: наверное, не все знают, что старый Светин аранжировщик Андрей Лисягин нередко работал в студии с группой ДК, а последний вокалист ДК Костя Брагин был вхож в Светин дом.
3: Не надо.
4: Притаскивал как раз ей 10-й молодежный альбом. Там,
3: он заводил. Меня возил, кстати, первый человек, который меня вывез на Майка Науменко.
2: Костя Брагин, я вспоминаю, у меня где-то в записной книжке даже есть
3: он
2: телефон, но я хорошо, что вы напомнили, кто.
3: А
2: что он сейчас делает?
3: А
2: что он сейчас делает?
3: Вот это я не знаю.
2: Ну как же вы так забываете легко друзей?
4: Ну, маргинальность оказалась.
3: Нет, он просто очень много хотел,
4: возведена,
3: наверное,
4: в куб. От женщины.
3: Да, от женщины, от солистки.
2: От женщины никак нельзя хотеть много. То есть женщина, это цветок жизни, ее нужно нюхать, любить и ласкать. Много
3: да,
2: хотят, это когда говорят, давай жрать или пельмени. Вот это
3: и
2: уже
3: не
2: много.
3: Срывать и не ставить в вазочку.
2: А, кстати, как ты относишься? Вот смотри, вот
3: а
2: на самом деле, вот помнишь, песня вот такая вот была у этого слабоумного певца Андрея Разина? Вот это «Белые розы», «Беззащитные шипы».
3: Ну,
2: я плакал, когда слушал.
3: Причем здесь Андрей Разин? Кстати, нет? Сказать, давайте вот об этом поговорим.
2: Да.
3: Я сейчас пою песню вот в своем новом компакт-диске. У меня песня написана, если вы заметили, песня такая «Зима», ее написал Сергей Кузнецов. Так вот, Сергей Кузнецов имеет отношение к группе «Ласковый май». А Андрей Разин — это промоутер, это директор, это, в конце концов, Остап Бендер, это кто угодно. Ну что вы творите? Боже мой, что здесь творят? Вот я говорю, как не говорить слово «грязный»? Смотри, они уже залили пивом здесь пульт. Я вообще чудом удивляюсь, что мы в эфире еще кто-то нас слышит. Господа, откликайтесь, звоните.
2: Свет, вот что я люблю в женщинах, это наивность. То есть ты до сих пор думаешь, что на радио, да? То есть я тебе скажу честно, это моя квартира. Я тут оборудовал и играю в радио просто. Никакой трансляции.
3: А зачем? Опять для того, чтобы потом мне что-нибудь предложить, интересно, что ли?
2: Нет,
3: вы обычно так делаете. Мужчины называются всякими, да. Да я...
4: Чтобы девчонки запудрить мозги.
2: Причем самое, знаешь, такое, что...
3: Мы так и не договорились на тему, что ты говоришь, что мужчины любят, когда вокруг них полно веселых.
2: А зачем ты сейчас положил руку на плечо Сергея Гурьева?
3: Это не плечо, это кресло. Мне так удобно. Я люблю иногда раскинуть руки и ноги. У меня
4: плечи в форме кресла, как известно.
3: Так вот, что я хотела сказать. Потому что артисты, и идут в артисты, и в журналисты те самые персонажи. Поэтому вы эти вопросы задаете, и сами же на них, наверное, надо вам отвечать. Потому что нормальные это мужчины, они занимаются другими делами. У них, как правило, все нормально. Им не надо, чтобы была куча женщин.
4: Нормальные мужчины ничем не занимаются.
3: Хотя бы нормальное чередование.
4: Если занимается, это уже не нормальный мужчина, а аномалия. Нормальный мужчина, он лежит.
2: Вот, Свет, вот смотри, вот, например, часть мужчин, да, вот она там сейчас сидит на горбатом мостике, касками колосит, к примеру. Другая часть, ну, бухает где-то в районе города Ярцево, к примеру, да. Вот, ну, хотя бы вот ты отдаешь себе отчет, что вот то, что происходит сейчас в Москве, что Москва — это отдельное государство. И что род занятий мужчин в этом государстве вовсе по нему нельзя судить о том, чем занимаются остальные мужчины. Если хочешь, я тебя свожу на экскурсию в такое место, где... Нет! Вот, просто ты посмотришь, и вот там мужчины, знаешь, какие? Я тебе расскажу маленькую такую историю. Дело в том, что у моей мамы есть любимый кот, кастрированный, его зовут Чарли, в честь великого актера. Вот, размера совершенно дикого, я тебе прямо скажу. И вывезли его там куда-то в деревню, и там получилась с ним травма какая-то, с кем-то он подрался, не поделил что-то, в общем, бачок он...
3: Кастрированными котами обычно не дерутся.
2: Вот представляешь, тем не менее это произошло. Вот, соответственно, значит, мама берет эту байду под мышку и приносит к человеку, который живет на том конце села, говорит, дескать, вот принесла вам, дескать, лечите, а там какой-то ветеринар. Значит, женщина-ветеринар, ой, это сигнализация моей машины сработала, да. Ну вот, женщина-ветеринар, а муж у нее, вот именно, как видишь, мужчина такой, он, знаешь, вышел, посмотрел, говорит, слушай, говорит, давай его утопим.
3: О, да, такие тоже есть. Вот именно, да, как,
2: ну,
3: правило,
2: а,
3: они,
2: знаешь,
3: бывают
2: это прагматичный
3: такие
2: же подход. Вот он, ну, в этом прагматизме они и выживают.
3: Да, нет, такие тоже есть персонажи, но не всегда грубость, или, как считаешь, такая грубость нарочитая, такая мужская, не всегда соответствует внутреннему миру. Мне, кстати, всегда было это интересно выяснить, почему я в массе своей, в времени своего, я западала, так скажем, на мужчин, которые немножко ниже меня уровнем. И даже мне экстрасенс сказал, в принципе, что я обращаю внимание, вот это моя карма такая, на мужчин, которые ниже меня как бы духовным уровнем.
4: Наверное,
3: что...
4: обладая мужчиной, ты хочешь чувствовать свое духовное превосходство.
3: Во-первых, может быть, да. А во-вторых, мне почему-то кажется, меня папа, так сказать, по-пионерски настроил, что когда все девчонки у нас увлекались там отличниками всякими, у нас интересными парнями, у нас были такие Ликерман фамилии там в школе, Дзурун, понимаете? А я интересовалась нашими...
4: То есть евреи все-таки попирали там
3: нашими
4: ногами.
3: Они были красивые, они были там половина русские, половина евреи, поэтому это безумное сочетание давало красоту, конечно. Все сразу на них обращали внимание.
2: Это лет до 30, потом они осыпаются, целлюлитируют уже и все, и приходится одевать на них целлофаны. Целлюлитируют, конечно. Вообще целлюлит – это главная болезнь этого века. Вот, обсуждали в прошлый раз с господином Черепахиным, психотерапевтом, который, кстати, имеет частную практику для нашей страны. Это
4: да, это, как известно, садомазохизм лечится исключительно.
2: Нет, дело в том, что целлюлит – это болезнь века. Это же не зависит от ожирения или еще от чего-то. Это инфекция, всем известно.
5: От головы зависит.
2: Да, безусловно, все идет от психики. А вот скажи, вот, извини, что я
3: не
2: как-то влез...
3: Не хотелось всех исправить мужчин, там все и дело. Вот, как бы наставить на путь. Но я понимаю, что бороться бесполезно. Если человек и здесь,
5: Свет,
3: есть дерьмо,
5: Свет,
3: то он будет
5: Свет,
3: дерьмо.
5: Подожди. Да. Ты хочешь быть мамой, что ли, для них?
3: Ну, как бы, да, наверное. Потому что вот своих, как бы, детей у меня нет. Поэтому, наверное, я как-то инстинктивно стараюсь стать мамой.
2: А вот скажи, вот я тут обратил внимание на интервью певицы Маруси Салтыковой. Ну, это такая, знаешь, это клонированная копия Ветлицкой. Знаешь ее, да? Вот, она, во-первых, первое, что она сказала, что, дескать, я хочу стать бизнес-вумен и куплю себе компьютер. То есть такая, знаешь, тяга к бизнес-вумен. Но, опять же, непонятно, где вот в этой стране становится бизнес-вумен, что такой тут бизнес, тоже не ясно.
3: Да,
2: в Колумбии можно торговать
3: с
2: кокаином.
3: Или,
2: да.
3: Или кончается компьютером, хочется выяснить.
2: Да, ну и следующий момент. Дело в том, что все певицы, они как-то пытаются в своих интервью журналистам, ну, так или иначе, намекнуть о своих знакомствах ну, скажем так, среди деловых людей, дескать, что в случае чего там приедут за меня, все поотрывают, понимаешь, знаешь, Амрич, вот, причем это все у них происходит так, значит, с одной стороны, они говорят, что, дескать, я сама всего добилась, я вот такая очень талантливая, с другой стороны, если чего, если мне фарку побьют у моего автомобиля, то есть кому заступиться, вот, как у тебя с этим обстоит дело? Вот я вижу, вот Игорь, да, вот не преступник, нет. Вижу честное лицо. Ты тоже, у тебя тоже честный глаз. Сергей Гурев, я знаю, давно, то есть у меня все досье собрано, все фотографии.
3: Нет, ну есть какие-то персонажи, есть у меня друзья, которые сейчас томятся за пока время. Ну, я думаю.
4: Темница сырой.
3: Темница сырой, да. Узники. Ну, я думаю, что там,
4: совесть,
3: так сказать. Они мне помогут, если что. Но это, собственно говоря, все я мои... как бы свои проблемы. Я вообще считаю, что женщина и женщина, и женщина. В принципе, смешно, на самом деле, человечество делить на полы. Это очень такой примитивный уровень, но неважно.
4: Я в детстве, кстати, мечтал написать басню «Девушка и диссидент».
5: Это скорее на
2: скульптура. Ты знаешь, Игорь, по-моему, это скульптура даже лучше.
5: Подшумякина.
2: Ладненько, вопрос. Вопрос тут пришел. На мой взгляд, интересный. Чтобы вы знали, ну, вы, ну, я, естественно, тоже, в артисты идут только те люди, которые не могут рано встать, то есть самые настоящие совы. Поэтому в связи с таким режимом, им негде работать, нигде не примут, ни на завод, ни на фабрику.

0: До середины Днепра, что ли?
1: Безусловно. Нет, а на самом деле, вот мы сейчас сидим, да, у нас наши головы повернуты вверх, но мы ничего не впитываем, мы сейчас отдаем энергию Луне, дебильной Луне фашистской, которая просто производит отсос из нас всего, да?
2: Ничего подобного, я питаюсь Луной, Луна, это, по-моему...
0: А Света делает отсос.
2: У меня самая, да, любимая планета, так скажем.
1: А если бы тебе сейчас пришел, например, вот этот старый мужчина, который играл волка в этом, Сереж, ты знаешь?
3: Папанов?
1: Нет, иностранный. Этот,
0: иностранный Папанов.
1: Ник Кейв, нет, Ник Кейв постоянно сейчас присылает.
3: Ну, принципе,
1: о, да, совершенно верно. И сказал: Света, сейчас тебя укушу за вену, и ты будешь, в общем-то, монстром и вампиром. Ты бы согласился?
2: Нет.
3: Ты бы не хотелось, чтобы тебя Джек Николсон укусил?
2: Нет. Я сама лучше укушу, ребята.
3: Ты бы стала кусать Джека
2: Николсона? Я вообще-то кусаюсь, да. Если мне мужчины делают хорошо, я могу укусаться.
1: Маргарита.
3: К сведению Джека Николсона. Вот обычно факсы такие надо посылать. К сведению Джека Николсона.
2: Кстати, да, чем мужчина лучше, тем больше кусаешься.
1: Светлана, ярые представительницы феминистского клуба приглашают вас в свои ряды. Маргарита.
2: Да, спасибо большое. Кстати, у меня с Ритой хороший контакт всегда получается. У меня в детстве была подруга Рита.
3: Вот. Одна Рита, твоя подруга, Рита тут недавно была в эфире, кстати.
2: Да, такая?
1: Да.
3: Да, под видом Маруны зашла.
1: Да, да.
2: Ну, это я не знаю, кто у вас здесь был. Вообще, я не знаю, что у вас здесь было до меня.
3: Шура тут Суханкину пас на днях.
2: Не надо мне рассказывать.
1: Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Хотите? Давайте послушаем, что у нас хотят спросить в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Разиной, Игорю Смирнову, Сергею Гуреву, Васе. Может, тоже у Васи спрашивать. Правда, не знаем, кто это и где он находится. Но, тем не менее, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: У меня вопрос вот к гости и к ведущему. Угу. Я прошу прощения, я поведу себя немножко не по-джентльменски. Сначала вопрос задам ведущему, потому что вот он держит кнопку на палец на кнопке.
1: На бутылке.
4: Да.
1: Да.
4: А бутылка на кнопке.
1: Нет.
4: И
1: у меня есть сцепление есть под столом, вы знаете, я могу уехать в любой момент.
4: Наготове, как бы, чтобы никто ничего не сказал.
1: Ну, что таксист.
4: Поскольку да. Он это самый...
1: Слабоумный.
4: Вот, точно.
1: Да.
4: Вот, значит, вопрос такой. Вот, это, хорошо, я гость задам.
1: Послушайте,
4: вопрос.
1: Вы можете сформулировать как-то конкретнее?
2: Мужчина, что... определитесь.
1: Да,
2: определитесь.
1: Вы, дескать, как-то это самое размазываете,
2: вы
1: что Маргарита.
2: Больше?
3: Один долго запрягает,
1: а может быть, вы перезвоните нам, потому что я так понял, что вы не готовы к звонку.
4: Да?
1: Да. Давайте перезвоните, хорошо, все, договорились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Замечательная беседа.
1: Ваш голос мне очень знаком.
5: Что?
1: Ваш голос мне очень знаком, вы не Ник Кейв.
5: Знаете, ваш голос мне тоже знаком, как ну? Какое совпадение.
1: Какая ночь. Да.
5: У меня замечание и несколько вопросов. Вот по поводу целлюлита, вы сказали, что это болезнь века. По-моему, вы что-то путаете, это больше как с пляжками связано с задницей. А веки это что-то по базе.
1: Нет, дело в том, что, извините, я вас немножко перебью. С ляжками связано волошение. То есть, когда женщины едят окорочков много, то мы встречали, что у них происходит оперение ляжек. Они приходят. А целлюлит это несколько другое.
5: Ну, теперь да. Вопросы можно?
1: Ну,
5: я не переубедили, ну ладно.
1: Ну, давайте, задавайте.
5: А вопрос следующий. Ко всем присутствующим, как они относятся к творчеству Сергея Довлатова? Я вопрос к вам, Александр, и к Сергею Гуреву. Угу. Были ли вот в прессе печатной и в радио прессе какие-нибудь рецензии на последний альбом дяди Саши Лаэрского? И какого рода они были, то есть позитивные или негативные? Я вот, например, ни одной не видел.
1: Угу. Спасибо.
5: Спасибо.
1: Ну, я думаю, насчет Довлатова, это мы все-таки к Светлане. Да. Потому что... Отвечаю, ну что, ну тебя спрашивают.
2: Не меня спрашивают, неправда.
1: Игорь, я вижу по твоим глазам, что ты да. Просто...
0: Я знаю только со слов своей знакомой, что она очень любит Довлатова. И как бы...
3: Но странную
0: любовь. Черпает оттуда, да, но она черпает оттуда что-то для себя такое, что позволяет ей оставаться нормальным человеком в этой жизни.
1: Ну, фамилия хорошая очень, Довлатова.
0: Довлатова, да. Я как бы с ней согласен, хотя и не читал его.

0: Вот цикл рассказов «Чемодан», на самом деле, если взять оттуда квинтэссенцию, то получится Светина двустишье, но не стать сильнее от любви своей.
1: Переведи.
2: Я тоже не понял.
0: Она просто в сжатой форме сформулировала все, что Довлатов хотел сказать в этом ярком цикле.
2: Да ты льстец.
0: Новеллу.
1: Вот так-то, вы поняли? Я безумно умна. У меня еще есть очень хорошая песня, которую я записала, называется «Чувство». И, в общем-то... А вы знаете, кстати, историю одну, я вам скажу?
2: Рассказывай.
1: Дело все в том, что вот эта история песни «Позвони сама» и вот «Чувство», которое, к сожалению, ваш компакт, или как там, что у вас стоит, не читает и не играет.
2: Не играет.
1: Безумно хотела вам показать песню а-ля Led Zeppelin, как Сергей Гурев сказал. Вот, это дело в том, что это мое такое подпольное творчество.
0: Наша маленькая лестница в небо.
1: Для себя, да. И вот я очень удивилась, когда я узнала, что вышел такой проект, как «Маша и Медведи». Дело в том, что 2 года назад Слава Мотылев, который играет сейчас в этой группе, он был гитаристом вот на песне «Позвони сама» и песне «Чувство».
2: Он на гитарке играет?
1: Он на гитарке играл, доделал «Чувство», вот эту песню. И аранжировщик был совершенно другой. Видимо, этот аранжировщик не приложил свою талантливую руку к проекту «Маша и Медведи», поэтому все получилось несколько более, так сказать, кастрировано. Но дело в том, что вот эта идея-то оттуда-то и пришла. Вот самое смешное, потому что песня «Позвони сама» и «Чувство» написаны 2 года назад. И вот после того, как Слава поиграл у нас на гитаре, он очень запал, так сказать, на эту тему. Ему очень понравилось, что женский вокал в сочетании с гитарной музыкой. Они сделали такой проект, так сказать, уже после меня, как бы. И аранжировщик мне потом изложил, сказал: а ты знаешь, что Славик вот сделал такую фишку, он называется «Проект с девушкой», там, «Маша и Медведи», сейчас они будут выпускаться, там у них будут складываться безумные рекламные там деньги и так далее.
0: Он даже, по-моему, на обложку журнала «Столица» в твоей куртке снялся, мне кажется.
1: Да нет, ну не знаю насчет того, что в моей куртке, но вот поэтому я как бы немножко расстроена тем, что... Чем я расстроена? Собственно, нет, наплевать, я как бы работаю в другом жанре, но мне жалко, что вот...
2: Ну, ты так
1: прошло,
2: не переживай, потому что...
1: Прошло, я, да, я уже вся переживала, что как бы вот эта вот группа-то не настолько сильна по текстам, там очень все так слабо.
2: А
1: так...
2: вот послушай, а на самом деле, если так честно вообще сказать, то есть речь-то идет даже не о том, что там сильна ли она по текстам, просто речь идет о нейтральном явлении.
0: Речь чисто... идет об Агнии Барто там.
2: А чисто о нейтральном явлении.
1: Нет, я уже говорю не о Агнии Барто, там это, ну, это, допустим, какой-то прикол, а вот что касается Свет, дальше,
2: подожди.
1: Песни я послушаю.
2: Послушай, вот мы сейчас с тобой говорим.
1: Такое бабство,
2: да?
1: Такая лирика вот обычная. Мы, зачем петь бабские песни под
2: Свет.
1: Такую...
2: Вот сейчас вот, то есть мы говорим, по-моему, ни о чем. То есть
1: ну,
2: вот ты сказала хорошую фразу,
1: хочу.
2: Что, дескать, Майк Науменко коднул, да, понимаешь, что это есть явление культуры. А зачем нам говорить о действительно нейтральных вещах? То есть меня, например, не бесит Андрей Губин ни в коей мере, там, не бесит это самое Маша с Медведем.
1: Ну,
2: мумия тролль не бесит, потому что я знаю, что это, не, ну, собственно,
0: это
2: приходящий
0: уходящий. Это все не культура, а цивилизация.
2: Ну, просто мода, как ботинок, что твой ботинок. Вот, и,
1: нет, ну моду-то делают, пусть она эту поет, моду можно сделать и по-другому.
2: Ну,
1: в том
2: что?
1: Все дело можно сделать более круто, более достойно. И, кстати,
0: да,
1: говоря...
0: Света, она просто очень любит Шпенглера, и она переживает, когда цивилизация хоронит культуру.
1: Дело все в том, что правильно он сказал, 100%. Но, правда, одно слово я там всего не поняла. Гурев, мне перед тем, как с тобой общаться, надо, чтобы ты мне какой-нибудь так словарик такой толковый давал в помощь. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла. Вообще, мы хотели сегодня спеть свою новую песню. Давайте что? Споем, а?
3: Новую?
1: Да.
3: Давай.
2: Песенку, да?
1: Да, мы хотели спеть песенку.
2: Спасибо,
1: мы хотели
2: Вася.
1: С Игорем спеть песенку.
2: Тогда я выключаю, закрываю дверь, чтобы не доносились звуки наших главных редакторов.
1: Да, давайте я вам спою. Да.
2: Игорь, захлопни, да? Спасибо.
1: Нет, пускай аплодисменты будут.
2: Не,
0: вратарю.
1: Почему
2: да.
1: бы нет? Ой, как громко ты играешь.
3: Правда, я себя не слышу.
1: Ну, знаешь, зато я тебя слышу.
3: Дайте в уши.
1: Вот совсем такая новая песня, которую написал. Ну, правда, это стиль тот самый, который ты называешь Андреем Губиным, наверное, больше. Давай.
3: А, подожди, а что мы сегодня поем?
1: А мы сейчас споем... Нет, мы чувство, что ли, будем петь? Чувство хотите, чтобы я спела?
0: Да.
1: Ну, давайте, ладно, давайте споем про чувство. Давай чувство будем петь.
3: Про чувство.
1: Да, ну который Led Zeppelin, ну который, правда, сегодня нету в эфире. Будем так изображать.

успех. Это силы. Ой, ребята, чума, забыл, собственно, стихи. Знать слово нельзя.

0: замечаешь, что я текст забыла? В одном месте. Нет, просто я необычно себя очень слышу. Я себя очень тихо слышу, как бы без обработки, не так, как я привыкла на студии. Вот сейчас я стала громче.
1: А, потому что я подвернул ручечку.
0: А, вот видишь, как. Да.
1: Хорошая действительно песня. И вот когда человек все-таки поет вживую, ты знаешь, даже Бадун прошел, честно тебе скажу. И...
0: Да, прекрасно.
1: Да, правда, это такая была, ну, прям психотерапевтическая выходка с твоей стороны, не побоюсь этого слова. На самом деле, когда человек вживую что-то делает, когда звучит прекрасная гитарка, это же есть настоящий вот цимус, Сергей.
2: Я вообще даже думаю, что был такой великий русский поэт, не знаю,
1: безусловно,
2: русский
1: был.
2: Александр Блок. Может быть, вот все живые песни надо прямо блоком дать, чтобы они сконцентрировались в одном месте нашего эфира. Как вам кажется?
1: Думаешь, прям еще? Свет, а как ты?
0: Насчет чего?
1: Ну,
3: насчет цимуса.
0: Я что-то прослушал.
2: Еще живую песню.
3: Александр Цимус.
1: А ну давайте, давайте сейчас сделаем по-другому. Давайте послушаем телефонный звоночек.
0: А, давай.
1: Нет, сажать сейчас мы не будем вот ее. То есть это потому что корни нужно нам помыть еще, потом отдельную клумбу сделать. Сергей, кстати, ты его пока помой кувшинчик.
2: Да,
0: ну, вы
2: сажать...
0: меня хотите пересадить?
1: Нет.
3: Нет, мы хотим посадить.
0: Нет, на самом деле мне надо поменять почву, это точно. И меня надо поливать почаще.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: И вы здравствуйте, уважаемые, все уважаемые, которые находятся рядом.
1: Да.
4: У меня первый вопрос к Светлане, и потом очень короткий к ребятам будет. Светлана, я недавно прочитал в последнем номере «Экспресс-газеты», там есть такая рубрика от Стаса Садальского, что Светлана Лазарева... вы Лазарева, да?
0: Нет, я Разина, в том числе.
4: Ой, Разина,
0: наверное,
4: да.
0: Вы не про меня прочитали.
4: Нет, это вот именно про вас. Разина, вот она у меня газета, я просто ее сейчас отложил.
0: Да.
4: Значит, написано, что вы выступаете против Greenpeace, и кому-то из участников этой вот организации Greenpeace вы разбили бутылкой, в общем, голову по башке.
1: Да.
4: Это первое, значит, к ваше отношение к Greenpeace. А у ребят я хочу спросить, все-таки какое пиво лучше, 9-й номер Балтика или Хамовники?
1: Нет, Хамовники. Девятка Балтика — это тяжелое пиво, это я сразу...
4: Саша, а вообще Балтика это хорошее пиво?
1: Вы знаете, вот мне, то есть, сперва на него я как-то подсел, но потом от него начинает пучить, то есть... Я
4: вот, и меня тоже пучит.
1: Вот. При этом, знаете, как пучит хитро. То есть вот вроде вот пучит, да, а не лезет ничего. Это как идиот себя чувствует.
4: Александр, вот эту тему с ребятами обсудите и скажите, пожалуйста, да. Вот я сейчас положу трубочку, буду по приемнику слушать.
1: Да.
4: Все-таки и вы, и ребята, какое же наше отечественное пиво? Вот вы Хамовники похвалили и еще что-то. Я хочу все-таки выбрать, уже от которого не пучит и от которого все-таки хорошо и легко.
1: Спасибо вам за звонок. Можно я по пиву? Больная тема очень. Скажу, ладно, чуть-чуть. То есть дело в том, что я очень люблю пиво вот в пивном ресторане «Ангара», который здесь рядышком, потому что они сами там его варят. Вот, но оно стоит сейчас 26 тысяч уже, они подняли цены, то есть это неразумно. Вот, а так мне кажется, что пиво должно быть все-таки нашим стало, что не пастеризованное. В общем-то, я возвращаюсь к тому пути, который был у нас раньше в молодости. То есть просто берем в разлив пиво в обычном варке, но в проверенном.
3: Кстати, про разлив. Зимой я был в парке культуры с ребятами, со знакомыми, на дегустации российского пива.
1: О, а я тоже был. Подожди, я был на этом пивной парке.
3: Я работал с группой «Экстра» там.
0: В туалете сидел.
1: Почему в туалете? Нет, он на сцене был.
3: А,
1: Сергей, ну тазик-то не для этого у тебя. Подставили.
3: Так там среди всех пив я обнаружил три для себя. Ахтуба
1: хорошее было пиво.
3: Майкопское и тульское.
1: Правильно.
3: Тульское.
1: Но тульское оно все-таки не очень. Оно вот из.
3: Оно
1: вот
3: немножко
1: майкопское
3: горчит.
1: Майкопское было хорошее.
3: Отлично, да. Но тульское немножко горчит. Я люблю это горчичный такой вкус. И недавно я его обнаружил в разлив на станции Тургеневская в Москве. Прямо на улице стоит ларек. В разлив продают тульское пиво. Отлично.
1: Ну, тоже, я вот тоже люблю такое самое разливное.
0: Вы любите живьем, вы любите разливное.
1: Свет, ну ладно, вот скажи честно, вот тебя как-нибудь срам колбасил бодунистически в жизни? Ну, вот так вот, типа, вот когда просыпаешься, не то, что там тушку всю там мучает просто, а вот еще и срамота, то есть ты не помнишь, что ты вчера делала.
0: Нет, такого не было.
1: Да ладно.
0: Нет, никогда я все... Даже иногда бывает, когда ты по безумию, даже в таком состоянии можно кого-то обнять, поцеловать. Я на следующий день прекрасно помню, что я это сделала. Мне бывает безумно стыдно. Вот.
3: Вот стена.
0: Да. Ну, допустим, если это был не тот человек, то мне бывает стыдно. Ну, не стыдно, ну, конечно, так, но...
3: Обидно.
0: Нет, стыдно мне не бывает, вру я, мужики, вот тут я вру.
3: Вот
0: не
3: видишь,
0: бывает
3: вот
0: мне стыдно.
3: Те 5%, про которые мы говорили, значит...
1: Нет, вообще, как когда-нибудь было стыдно тебе?
0: Нет, мне бывало стыдно очень часто, нет, ну, тут, наверное,
1: послушай,
0: но не с бодуна, на самом деле.
1: Должно быть чувство стыда такое, ну, как-то анализированное. То есть вот понятно, что, например, мне вот сейчас, ну, стыдно, что Сергей уронил сейчас наше растение, к примеру, да, но это же... ко мне вроде как не имеет отношения, да? То есть стыд, он же тоже бывает как бодунистический стыд, называемый в простонародье срамом, да? Это же совсем другое. То есть это
2: бывает зоологическая стыдливость юношеская.
1: Да,
0: вот
1: тоже.
0: Вот она у меня была, да, была. Как-то.
1: Не, ну а мы ее не считаем, а именно вот стыд, когда ты, например, такая вот, ну вот лежишь там вечером дома, да, и вдруг ты вспоминаешь какой-то эпизод своей жизни, за который тебе стыдно.
0: Бывает, конечно.
1: Вот расскажи, но, как думаешь, он такой эпизод.
0: За который бывает срамно. Стыдно. Я, как срамно. Я вам расскажу, вы что, с ума сошли?
1: Ну, срам. Нет?
0: Нет, нет, я не могу это рассказать. Это очень... Во-первых, я не могу сейчас это вспомнить, потому что это действительно вспоминается тогда, когда... Кстати, ну, это не связано с состоянием. Вы так все это привязываете.
2: Нет, нет, это со школой связано
0: обычно.
2: У меня
0: это связано просто со школой.
1: С фермой тоже связано.
0: Со школы, да, с селом совсем.
1: Ой, девчонки, как я за вас всех рада. Как же я рада и за Таньку, и за тебя, Светик. Вы просто все молодцы, Маруна.
0: Отлично.
1: Была у нас певица Маруна тоже вот здесь. Ты знаешь, хороший голос у нее очень.
0: То есть... Суханкина, что ли?
2: Да, она сменила фамилию.
0: Так это она и есть, которая,
1: да.
0: Которая Суханкина.
2: Ну вот, позвонила, да. На пейджер.
3: Позвони ему самой, это называется.
0: Нет, ну, она просто для меня так и осталась с этой фамилией, потому что вот эта новая фамилия, я никак ее не запомню, она очень сложная для моего... Для моего...
1: Но вы общаетесь сейчас вот как-то... Вот,
0: нет, мы, к сожалению, не общаемся,
1: как
0: мы
1: подружки.
0: Как бы потерялись, но...
1: Ну, а можно, например, как-нибудь вот вас, ну, двоих пригласить в МГРУ и напить пиво там, собственно?
0: Я
1: есть,
0: думаю,
1: например,
0: она пиво не пьет,
1: скажу,
0: потому что у нее все-таки голос.
1: Нет, ну и что, ну почему? Выпьет немножко.
2: Вот. Да у всех у нас голос, ну, какой-то мере.
1: Например, такой... я вот могу спеть. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Ну, все, что он поет. Ну, посмотри, вот
1: ваш. Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
2: Да, да, да, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Пашок, это я опять.
1: А, привет, привет, Вить. Да, привет.
5: Произвел разминку.
1: А ты взял?
5: Я взял.
1: Угу. Вот
5: я
1: это...
5: размялся, и, в общем, я готов задать вопрос.
1: Да.
5: А, Светлане Распутине. А, значит, вот как она относится к таким мужчинкам, которые косят от слабоумных, вот, типа Санька?
1: Спасибо. А почему? Почему тебя кашу?
0: Нет, ну, парень молодец, он все правильно сказал.
1: Свет, ну посмотри, вот как думаешь, я могу сейчас как-то производить навигацию? Ты знаешь, да, что я летчик, то есть я вожу самолеты, летаю. Да? Могу я сейчас вот вообще провести самолет куда-то, нет?
2: За нос.
1: Только так, то есть я могу буксировать, даже не за нос, а толкать в турбину. Ну что, все, почему?
0: Толкать в турбину, вообще, это вы любите, да.
1: Вот. Хороший врач не толкнул ее в турбину. Надо запомнить. Нет. Не, ну в принципе, вот послушай, вот что значит проявление слабоумия? То есть это не способность.
0: Нет, слабоумные мужчины мне вообще как бы не нравятся. Я вообще на них не реагирую. Поэтому даже тот, кто косит под слабоумного, тоже не может на меня произвести впечатление. Если мы имеем в виду как самец, как человек, с которым можно пообщаться, да. Вообще, кстати, вы заметили такую фишку? Вот мы с Игорем ее заметили, что человек, с которым интересно разговаривать и общаться, с которым складывается нормальное интеллектуальное общение, с ним как бы на секс и не тянет. Поэтому вот...
3: И наоборот.
2: Это трагедия, друзья, это трагедия.
0: Это трагедия нашего человечества.
3: А почему? Может быть, наоборот, плюс.
0: Какой же это плюс-то? Вот я по жизни все время вынуждена раздваиваться, потому что с одними мне интеллектуально хорошо, а с другими мне хорошо, так, грубо говоря, физически, понимаешь?
1: Света, и... ну еще Достоевский сказал, что вот дружба между мужчиной и женщиной не бывает бескорыстной, рано или поздно перерастает вот в отношения.
0: И потом она сразу кончается. Нет, ну не всегда
1: не обязательно,
0: кончается.
1: Почему?
0: Не обязательно, да. Если люди умные, то они могут, так сказать...
1: Дело в том, что они...
2: Если они умные, то они бессильные. Только если один из них кабан, тогда вот есть шанс.
1: Ты имеешь в виду по знаку гороскопа, то есть это Овен. видимо. Да?
0: Нет, кабан, да это, нет,
2: кабан
0: ужас,
2: это погоду,
0: погоду.
2: Отец.
0: Слушай, так вот пап. Кабан, у меня в последнее время было два кабана, оба такие суки, извините за выражение.
1: Ну, безусловно.
0: Которые так и обманывают. Вот так вот, про что я говорила, вот это кабаны и есть. Я не знаю, ты, кстати, тоже, что ли, кабан по году рождения?
1: Отвечай, кабан.
2: Я кабанами как бы...
3: За кабана ответишь.
1: Нет, я это самое, то есть...
0: Я тигр, между прочим, я благородное животное.
1: Я могу привести пример...
2: Можно с тиграми все-таки
0: забрать. Ласковая, я могу быть любой. А кабаны всегда грязные. Вот, черт, опять это.
2: Пример. Кабаны бывают доверчивые, да. Вообще, как и дети.
0: Бывают доверчивые, пример... если они близнецы.
2: При этом ужасные
1: хочу,
2: свиньи.
1: Подожди, да, это же
2: вот, кстати,
1: свиньи.
2: У меня первая жена была, да. Кабан-близнец.
1: У тебя была жена?
2: Да.
1: Да ладно, врешь ты, он не был ты никак женатый. Сергей, ну что ты гонишь это?
2: Ну, хоть горшком назови.
1: Нет, просто дело в том, что прихожу я как-то в зоопарк.
3: В бутырку не сажай.
1: Наблюдаю следующую картину. Загончик. Ходят кабанчики, да, и один кабан, естественно, у него все его мужские причиндалы вот тут на месте.
3: А что ты имеешь в виду?
1: Яйца. Ну,
0: вот с Игорем на эту тему очень интересно поговорить.
2: Это очень важно. Когда призрак там приезжал, кстати, помнишь, там летал этот под потолком в Олимпийском?
1: Да.
2: И как раз вот мы все наблюдали.
3: Про яйца?
2: И очень были расстроены.
1: Но смысл в другом. То есть я прихожу, значит, первое, что я говорю, сейчас буду взять рогатку и засандалить ему. Ну, слабоумие проявил такое. Значит, стоим, дальше смотрим. А я был с компанией. Подходят еще какие-то люди, значит, и в точь говорят ту же фразу. Понимаешь? То есть вот...
3: Это говорит всего лишь о том, что в одном месте
1: дебилизм, слабоумие.
3: Собираются аналогичные люди.
2: Это то, от чего свет укрючит.
1: Музычку.
3: Колбасит и...
0: Да,

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморальси» сегодня певица Светлана Разина, журналист Сергей Гурев, в хорошем смысле этого слова, и гитарист Игорь Смирнов. И хотелось бы зачесть послание, которое к нам пришло, вопрос к Свете. Свет, как тебе удается петь такую же байду, как и мы все, и выглядеть такой интеллектуальной, участвовать во всяких авангардных программах? А откуда ты так хорошо знаешь рок-музыку? Подпись Черникова.
1: Ну, откуда я хорошо знаю рок-музыку? Наверное, потому что у меня достаточно большая коллекция, и я уже такая древняя, что у меня есть просто все. Наверное, я здесь посчитала, на днях у меня компактов дома, наверное, штук 600, если не 1000. Поэтому... Правда, из них я с удовольствием слушаю буквально несколько, в том числе Билли Айдл, в том числе Гёш Пати, в том числе Квин.
2: Мне бы еще, кстати, хотелось напомнить, что Света первая в России назвала солиста Velvet Underground Луридушкой.
1: Было.
0: Луридка.
1: Что хотела сказать? Это, во-первых, что касается моих знаний. Потом мне нравится действительно все соединять, потому что на самом деле музыка, я не считаю, что музыка делится, как и мужчины и женщины, по половому принципу. То есть есть попса, есть рок, есть... Нифига, ребят, все не так. Есть драйв музыки. Если он есть, то он есть. И я не считаю, что я пою лабуду. Мои песни «Каменный лев», например. Ну, пойдите, напишите такой же текст. Давайте попробуйте. В лучшем случае у вас получится «Я люблю тебя, Леша». Вот. Но это просто, понимаете?
0: А ну, еще если «Люблю тебя, я Дима»,
1: нет, ну, да, ну, допустим, или Леха там, или Ксюша.
0: А
1: там,
0: что, тебе не нравятся мои стихи вот в этой песне? Вот как-то я
1: какие
0: не понял.
1: Твои стихи?
0: Вот это «Я люблю тебя, Дима», это так необходимо.
1: Нет, ну это хорошая песня. Она, кстати, хорошая? Вот эта песня хорошая, потому что в ней есть, на самом деле, я, правда, не пою именные песни, не посвящаю никаким ни Васям, ни Колям, но мне нравится, что в ней есть какая-то искренняя эмоция, но она достаточно простая. В песне «Каменный лев» посложнее, в общем-то. В моих песнях всегда есть двойное дно, и в «Мираже». Именно почему «Мираж» отличается от тех неудавшихся проектов, которые пытались ему подражать. Немногие это понимают. А вот тут я недавно поняла, думаю, боже мой, какие есть олухи. Приехала на студию к одному человеку, и он мне показывает свои песни. Он называет их безумными хитами. Вот, смотри, здесь, говорит, хит написал. И ставит. Хит, компиляция «Миража» и группа «Комиссар». Текст приблизительно такой. Если у нас была песня «Эта ночь сможет нам помочь», «Эта ночь сон уносит прочь», «Эта ночь», да? Заметьте фонетику, давайте будем разбирать. Если вы не врубаетесь в текст, я вам объясню. Заметьте, фонетически звучит и слова, и как они звучат. «Сон уносит прочь». И человек пытается, значит, и в «Комиссаре» была песня «Ты уйдешь, но вернется злая ночь, ты ее, признайся, дочь, что ты делаешь со мной». Вот это все писал Валерка Соколов. Человек, значит, соединил всю эту ерунду, и получилась такая приблизительная вещь. «Эта ночь одиночество уносит прочь, ты, наверное, ее дочь». Вот, собственно, что он написал, этот человек. А теперь вот заметьте разницу, вот, уважаемый человек, который мне прислал вопрос. Кто прислал вопрос?
0: Черникова.
1: Ой, боже мой. Вы мне сразу бы сказали. Вот, в общем, короче говоря, я даже смущалась. Так. Я так что-то говорила не то, наверное. Вот, и разницу, почувствуйте разницу, что называется. Вот почувствуйте, сон уносит прочь или одиночество уносит прочь. Песня, слово «одиночество», плохое слово, оно фонетически не вписывается в формат. Вот как вот есть передача ваша там, да? Оно не вписывается в формат
0: программа,
1: попсовой
0: передача
1: музыки.
0: Программа, передача у нас, да, в тюрьме, мы обычно в тюрьме носим.
1: Я тоже ношу, не волнуйся.
0: Да?
1: Да, так вот.
0: А ты куда?
1: Я? Не скажу.
2: Устижма, Устижма, Шур.
0: Туда, о, нет, туда далеко ехать.
1: Нет, недалеко, все в Москве.
0: А-а-а.
1: Так вот, одиночество и признайся, ты ее дочь, понимаешь? Одно дело утверждать, ты ее признайся дочь, и здесь ты, наверное, ее дочь. Что такое «наверное, ее дочь»? Это какой-то полоумный. Ты, наверное, ее дочь, а может быть и нет. То есть нет, уже нет ядра, нет мужчины, а есть какой-то слюнтяй, какая-то размазня. И считает он, что это хитовый текст, потому что он содрал, и он даже не понимает, что он мимо уже проехал,
3: Свет,
1: на сивой козе.
3: А, Свет,
1: он даже этого,
3: подожди,
1: не понимает.
3: Подожди,
1: попробуй,
3: подожди,
1: а?
3: Подожди.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
3: Давай перейдем к другой теме.
0: Нет, вот смотрите, вот
1: потому что
0: вот,
1: текст
0: вот,
1: должны быть естественные.
0: Вот
1: давай помолчи секунду.
0: Нет, ну, Света,
1: нет,
0: подожди,
1: ты помолчи,
0: ну,
1: нет,
0: ну, уступи
1: мне, пожалуйста, я женщина, все.
0: Защищаю,
1: давай.
0: Да.
1: Ладно, хрен с ним. Половым принципом нельзя пользоваться. Да.
3: Интересный момент.
1: Все, я молчу, все,
3: уступи мне, я женщина.
0: Игорь,
1: все,
0: осторожно.
1: Я не буду.
3: Но тем не менее,
1: я не права.
3: Женский принцип – это уступать.
0: Уступать.
1: Я никому не хочу уступать.
3: Вот интересный момент.
1: Я могу...
0: А скажи, тебе часто в метро место уступают?
1: Мне не уступают, я не езжу в метро.
0: Почему?
1: А если... А если я езжу...
0: Ну а почему ты не ездишь в метро? Ты скажешь, что брезгуешь общаться с пролетариатом, с простыми людьми. Вот давай сегодня твою машину поставим на стоянку, напьемся и поедем в метро.
2: Так было до падения советской власти. Сейчас абсолютно переменились плюса.
1: Ну, кстати, я езжу в метро, я вру. Я недавно ездила в метро.
0: Вот видишь, как я тебя расколол.
1: Пару раз я ездил в метро, мне понравилось, все нормально.
0: Смотри, вот тут написано, что касается фонетики, да, авторства и так далее. Например, песня «Дорога длинная», да?
1: Ну или... что ты говоришь, эта песня вообще чужая. Она... Какая песня в альбоме 13? 13-я песня обычно поется для того, чтобы альбом скомплектовать, и чтобы он был...
2: Кстати, это единственная русская песня, которая исполнялась группой «Битлз», правда, на бутлеге, который назывался «Spicy Beatles Song».
0: Не, ну, в принципе, вот меня всегда удивляло, знаешь, что вот бывает поэт такой-то, детский композитор такой-то.
1: Такой-то. То есть получается, а здесь что... все Светлана Разина, представляешь?
0: Да, вот за это я тебя, конечно, уважаю,
1: ну,
0: люблю.
1: Ну, уважаю, уважаю.
0: И защищу. Смотри, а кто такой С. Кузнецов?
1: С. Кузнецов, это я тебе уже говорила, «Ласковый май». Это Сергей Кузнецов, который написал те самые «Белые розы». Вот
0: один
1: можем справился. Эту песню сейчас и послушать, да, «Зима».
0: «Зиму».
1: Так вот, я вам что хочу сказать. Давайте по текстам так быстренько пробежимся. Вот бегло так. «Каменный лев» — образ, да? Найдите этот образ. Там «Ураган твоей любви» — образ. Ну, не провожай, допустим, просто сказано, да? Это, ну, это чижовская идея. Дальше «Демон» — образ. Дальше «Ночь, бабочка-ночь» — образ. Дальше. Если вот чисто так, ну, примитивно рассуждать. Дальше что у нас там идет в моем последнем альбоме? «Позвони сама» — идея. Это не образ, это идея, это новый взгляд на вещи, так скажем.
2: Это однозначно новый взгляд на вещи.
1: Так, дальше. Везде, у меня нет просто текста, где «Светка-конфетка, сядь на табуретку».
2: Вообще,
1: понимаешь?
2: «Позвони сама» я хотел застриться на этом месте. Это первый случай, когда вот Тарантино там дал ростки на русской почве.
0: Вот вы знаете, уважаемые, пришло интересное сообщение. Мои песенки все равно лучше. Чего только стоит одна только за... «Зайка моя», подпись Филипп Киркоров. Далее, вот, далее читаем, да.
3: Так это не его песня, извините.
0: Безусловно,
2: песня,
0: но он поет ее. С бабой своей поет. «Света, подари,
1: нет, моя хорошая песня,
0: подари компакт с моей музыкой Лаэртскому. Лушенька Рид».
1: Вам какие-то вообще эффективные люди звонят, поэтому я и присылаю.
0: Вот
1: и
0: тоже эффективный человек, смотри.
1: Пейджер,
0: Светлана,
1: да.
0: А почему бы вам не спеть какую-либо «Байду о родине» или «Москве»? Подпись Олег Газманов.
1: Я не пою песни про родину, про Москву принципиально, потому что я считаю, что для этого есть определенные
0: певцы. А спортом ты занималась каким-то вообще?
1: И певицы, которые этим занимаются. А я вот как бы не занимаюсь.
0: Нет, спортом ты занималась, вот, ну, имеется в виду каким-то таким, не просто для поддержания фигуры, она у тебя замечательная, а имеется в виду вот...
1: Да не такая уж замечательная.
0: Блоуна.
3: Гребли,
1: ну,
3: гребли, например.
0: Не, конечно, у меня лучше.
1: Гребли,
0: но
1: у тебя безусловно.
0: Да, да.
1: Особенно легкая горбатость придает окрыленность.
3: А вот, кстати, интересно, кёрлингом никто из вас не занимался?
0: Чем?
3: Кёрлингом.
1: А что это такое?
2: А там еще был один вид спорта.
0: Какой?
2: Вот, который похож чем-то на футбол. А чем-то нет.
0: Сергей, подожди, ты сформулируй. Потому что как ты как-то так говоришь, это муторно и непонятно.
2: А все говорили, что вот мы проиграли Олимпиаду, потому что не сформировали сборную по этому виду спорта.
0: О, Света, а ты разве не
1: я
0: до того свалила, как они записали «Наступает ночь»? Подпись «Укупник».
1: Слушай, какие люди вам звонят? А Ельцин не звонил еще?
0: Был, он постоянно нас часто слушает в Барвихе, на самом деле, и приходит письма.
1: А почему вы, вот, кстати, власть меня не любит? Они никогда меня не знают. Они чувствуют, знаете, почему? По моей фамилии. Они чувствуют, что... И улицу Разина переименовали. Все, зато звезду назвали моим именем, уже хорошо.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Давайте, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, короче.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот у меня назрело пару вопросов к Светлане. Первый вопрос такой. Вот мне понравилось сочетание акустической гитары вашего голоса. Вот, и не было ли у вас желания записать такой некий компактный альбом с гитарой?
0: Ну, в общем, амплакт.
1: А куда-то человек пропадает просто периодически в наушниках. Что-то у вас с техникой неправильно.
0: Ветер просто.
1: Ветер с моря дул, да.
0: Ветер
1: так вот,
0: с моря дул. Подожди, а как мы это самое сказали, это самое толкать?
3: Ребят, подождите. Да, там был два вопроса, кстати, у человека.
1: Почему два?
3: Ну, он сказал, у меня пару вопросов назрело.
1: А, ну вот.
2: Надо, на самом деле, ему спеть.
1: Насчет того, что проект под гитару, вот я как раз этим и занимаюсь, у меня сейчас новые песни, которые как раз такой стилистики, но все дело в том, что я-то могу это написать, и я записала, я же говорю, у меня уже есть эти песни, но я не могу это выпустить, присылайте деньги, господа, на радиостанции, давайте откроем расчетный счет, я запишу эти песни, потому что вот мне нравится, всегда Гурев тоже ко мне приходит и говорит, Разина, почему
2: ты не поешь Портисхед?
1: Портисхед, пожалуйста, да, я говорю, Гурев, денег дай, я тебе спою, что хочешь вообще, я тебе просто спою... арию Снегурочки.
3: Люблю и таю.
1: И так далее, и так далее.
3: $25 песня.
2: Летягин сказал, 70 тысяч, я и сделаю Портисхед.
1: Хо-хо-хо. Я сама себе все сделаю и напишу, и у меня уже есть идеи, гениальные идеи. Не просто там «я без тебя с ума схожу». Нет, это, в принципе, тоже хорошо, но просто. Есть другие идеи, которые не буду вам говорить, потому что кто-нибудь сейчас послушает, то есть, тем более, раз такие люди слушают, они имеют манеру быстренько их переписывать и потом выпускать как бы свое. А я... У них есть деньги, а у меня нет. Так что, как бы... Шансов мало. Да нет никаких воров. Давай сейчас спою вот песню, которую я написала совсем недавно. Она скоро выйдет, поэтому, как бы, наверное, я так думаю, она выйдет скоро. Давай споем. Кстати, очень простая песня, в отличие вот от всех этих концепций про чувства и так далее. Эта песня будет очень простая, чисто на эмоции, чисто вот потому, что я пережила в последнее время. То есть вот любила-разлюбила, трагедия, сердце, драма, слезы, истерики. Поэтому она вполне естественная. Есть нет, рояль у меня дома нет. Естественная очень. У меня есть диван. Он вполне заменяет рояль, в принципе.
0: Да.
1: И кресло тоже ничего. И подоконник у меня широкий.
0: А как вот ты любишь кожаную мебель?
1: Да.
0: Вот
1: ты
0: я
1: не
0: тоже.
1: Прилипаешь.
0: Прилипаешь, во-первых, а потом постоянный запах какого-то такого салона. Какого-то
1: нет,
0: мерина.
1: Запах как раз мне нормальный, мне нравится. Либо, что...
0: Не, мне тоже нравится, но тем не менее, он не постоянный.
1: Главное, я сейчас, чтобы слова не забыла. Ребят, давайте так договоримся. Если я что-то забуду, вы уж не журите меня, не ругайте, потому что
3: мы
1: это вот просто...
2: Да, мы просто сделаем проигрыш и куплет по новой.
1: Поехали, да.
0: Да.
1: Давайте.

0: всегда ля минор на ля мажор вовремя не переходил, но ничего.
1: Мало кто в этом понимает. Вот, очень много приходит сообщений к нам. Уважаемые Света, вы, должно быть, очень чувственная девушка, если прилипаете к кожной мебели. Подпись Грецкий. Далее.
2: Микрофон смесит.
1: Вот Паукан. Паукан нам прислал сообщение. Небезызвестная Светка толкнулась с БТСЛРшным в турбину. Сергей Троицкий. Да, далее. Светлана, как ты относишься к моему творчеству? Или есть ли у тебя мои пластинки? Яшенька Остерберг. Друг Лушеньки. Я не знаю, о чем речь.
0: Я тоже не знаю. Я тоже не знаю.
1: Вот вопрос хороший. Наверное, Светлана, ну так.
2: Какой-то кризисный состав в Velvet Underground.
1: Светлана, что значит чувства новые Дая? Ведь Дая-то обычно коров. Подпись Грибник.
0: А, ну Дарья, наверное, я спела. У меня просто СР, да, проблемы возникают. У меня часто на записи, на студии я пою то прибалтийское Че, то английское «Р». Поэтому как бы сложно это воспринимается ухом.
1: Неправда, что у нас плохие отношения со Светой. Евгений Осин, подпись. Светлана.
0: Слушайте, я так вообще, что артисты просто сегодня никто не работает. На самом деле, в такую ночь обычно артисты все работают.
1: Нет, они сейчас уже это самое. Время 3 часа, в казино даже ставки все сделали. Они уже домой приехали.
0: Как бы я слушаю, скорее всего, хит FM.
3: Время, как говорят,
1: Светлана.
0: Себя как бы по
1: Светлана. Светлана.
0: Да.
1: Как вы думаете, была бы Милен Фармье, той Милен Фармье, которую мы все знаем, если бы не ее постоянные конфликты с отцом по поводу ее увлечения бейсболом, который тот не любил, как все американское, приводившее к некоторым инцидентам? Подпись Вениаминников.
0: Ну, просто человек хочет сказать, что он увлекается Милен Фармер. Наверное, в общем-то, это все. Да?
2: Милен Фармер старая садомазохистка, все же это знают.
0: Сейчас что-то все не заклинило на садомазохизм. У меня есть плетка, здесь... приходи, я тебя отстегаю.
2: Это мне одна украсительно Волкодавов предлагала. Я говорил, что я хотел бы, наоборот, самую привязать к дивану, и мы не нашли общего языка.
1: А почему ты, кстати, Сергей, вот можно тебя спросить, почему ты не заходишь у нас в секс-шоп? Вот раньше ты там хорошо брал свиные хвосты у нас, а сейчас что-то исчез. Вот,
2: там
1: в чем
2: власть
1: причина,
2: сменилась, там сейчас очень плохой ассортимент.
1: Но дело в том, что
2: там
1: налоги нам
2: повысили. Там торгуют
1: какой-то,
2: да? Вот пятнёй совершенно непроходимой.
1: Но я буду стараться это самое как-то. Света, а вот если бы тебе сказали, вот, к примеру, да, вот секс-шоп, открывай свой и товар завози, вот какой хочешь. Вот что бы ты в секс-шоп вот завезла и поставила на полку, вот, прямо от Светланы Разиной.
0: Знаешь, что, наверное. Ой, гидромассаж.
1: Да. Джакузи.
0: Да.
1: Я бы тоже.
0: Вот, собственно, и все.
1: Здравствуйте. Потому вы что... в прямом эфире.
0: Ой, там уже кто-то говорит?
1: Нет.
2: Да, дайте сказать, девчонка.
1: Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, да.
4: Саш.
1: Да.
4: Вот я хотел бы задать вопрос.
1: Да.
4: Вот как она относится вообще к диджейству?
1: Вы имеете в виду к диджейству это к клубному или к радиостанционному? То есть, если вы имеете в виду саратовскую школу диджеев, которую закрыли в 92-м году, это одно. Если вы имеете в виду вот музыкальное диджейство, это другое.
4: Музыкальное,
1: да?
0: Музыкальное.
4: Да.
0: Угу. Музыкальное.
1: Спасибо, да. Ну, имеется в виду, знаешь, это когда они так чик-чик-чик. Вот так.
0: Я не понимаю, это как бы, как я спела в одной песне «Шоколадной девочки» нонсенс про себя, как бы про себя и как бы про всех остальных, которые поют байду, как кто-то выразился.
2: Черникова.
0: Нет, ну я просто слабо верю в то, что действительно это люди... Я не хочу, поэтому... Зачем я буду говорить, произносить фамилию Черникова, если ты звонила какая-нибудь, понимаешь, Маша Гришина, условно говоря.
2: Маша Гришина, кстати, так бы не смогла, кстати.
1: Не смогла, потому что дело в том, что по слабоумию она...
2: Я отлично знаю.
1: Да, по слабо...
3: Гриша Машина.
1: Дело в том, что человек...
2: Центровая очень такая...
1: Она центровая, но она подсела сейчас на пенициллин. То есть обычно люди садятся на героин.
0: Я взяла условно. Я могла бы сказать, Иван Сусанин.
2: Кстати, если кто не знает.
1: Иван Сусанин, который татар завел в болото. За что его сейчас ищут везде.
2: Она вылитый гермафродит из фильма «Сатирикон».
1: Да! Извини, пожалуйста, что мы тебя перебили.
0: Да, собственно говоря, какая разница? Говорите. Говорите, мне интересно. Так вот,
1: Света,
0: это нонсенс,
1: так смеешься сейчас, вот.
0: В хит-параде. А вот что касается диджейства.
3: Света, кстати, интересно, твоя фамилия очень сочетается с разницей хорошо.
0: И вообще с тем, что с разностью, да, ну правильно, да. Разная я, да.
1: А как ты думаешь, вот...
0: Поэтому я и пою вам разные песни, поэтому меня и позвали сегодня,
1: Свет,
0: понимаешь?
1: Вот, Свет, когда тебе будет 60 лет, что ты будешь делать?
0: Я буду ездить на костюм. Я уже придумала, я, во-первых, обрасту вся шерстью, я буду ездить
1: Подожди, эпиляторы уже будут такие, которые выдирают ее навсегда.
0: Я жила, лучше бы они были такие магнетические, просто поднес и все, и больше волос нет, и причем на голове тоже.
2: Свет, скажи, что я как Род Стюарт.
1: Что-то
2: там
1: булькаешь-то так, что нет с тобой, пап? Вот так забулькала. Свет, дай ему по спине ударил.
0: Я буду ездить на каталке.
1: Не, ну в принципе, вот как ты планируешь свою старость, да? То есть вот люди, они должны планировать, как говорится.
0: Слушайте, я что не могу понять с вами. Вы же упились пивом, они теперь просто ненормальные. Я сижу, как, знаете, вот тот единственный человек на пляже, который одет, а все раздетые. То же самое. У нас здесь происходит приблизительно такая история.
1: А, кстати, ты знаешь, вот на наше устройство, вот на пейджер, часто приходят такие вот предложение, вот как-то просто посоветую, как женщина, да, взрослая, и, в общем-то, я вижу, что ты умная женщина, действительно, вот там две девушки хотят устроить стриптиз, к примеру, бесплатно приехать сюда и прямо во время нашего эфира устроить стриптиз, раздеться и так далее. Как думаешь, стоит вписываться в этот расклад, или все-таки это не совсем бескорыстно?
0: Думаю, наверное, все-таки не стоит. Поэтому для этого здесь, во-первых, не очень такая, я бы сказала, эрогенная атмосфера.
1: Ну, это из-за моей картины, я ее сниму, вот грибок с этой
0: Да, вообще очень много дырок на стенах, это тоже не очень...
1: Это я стрелял с духового пистолета, ну, заметьте, как симметрично.
0: Это будет не очень красиво. А вообще меня как бы это возбуждает, и поэтому я не знаю, что будет происходить с вами, но я боюсь возбудиться.
1: А скажу вот такой вопрос тупорылый.
0: Я вообще, кстати, иногда удивляюсь, как вот женщины смотрят на эротические вот, да, шоу.
2: Конечно, обилие дырок, оно притупляет сексуальность.
1: Безусловно. Скажу, у тебя...
0: Как я вам сыграла,
1: Свет,
0: на руку.
1: У тебя были ли опыты лесбиянской любви?
0: Ну, допустим, да.
1: То есть это была лучшая подруга твоя или как? Ну, в смысле?
0: Ну, была подруга, да. Но это был один раз.
1: Было хорошо?
0: Нет, ей было хорошо, мне нет.
1: Послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваш вопрос о Светлане Райзной, Сергею Гурьеву и, конечно, Игорю Смирнову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить, пожалуйста.
5: Алло, да, да, да. Это Сергей, вас беспокоит.
1: Сергей, вы только так не волнуйтесь.
5: Нет, я нормально.
1: Ну если вы волнуетесь, то, может быть, вы попозже перезвоните.
5: У меня вопрос к Сергею Гурьеву. Можно?
2: Да.
5: Вот. У меня есть кассета, где вы обозначены. А именно на кассете Егора Летова. Какое вы имеете к нему отношение? И что бы вы могли сказать о его творческой деятельности сейчас?
1: Спасибо, Сергей.
2: Ну, я уже писал, что он просто продал душу дьяволу и стал писать еще более сильные песни, но это не путь настоящего художника, чтобы не думал Гёте по этому поводу.
1: Это что, ответ был, да? Здравствуйте. Ужасный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
6: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, милая женщина, говорите.
6: Вы очень приятно говорите.
1: Естественно.
6: Светлану прошу простить вашу слабость насчет пива.
1: Да, ну, мы уже тут попросили прощения все, потому что дело в том, что вот...
6: Все нормально,
1: нет, вы воспринимаете нас чисто через репродуктор ваш, да? А если бы вы видели наши лица сейчас, вот мое, Сергея Гурьева.
6: Это все нормально.
1: Да.
6: Я просто хочу что-то сказать. Помните, тогда ураган был? Сегодня то же самое было. Я думаю, не к вашей ли передаче все это начинается? Сегодня, вы представляете, сегодня град был прям... очень крупный.
1: Вы знаете, вот когда был ураган, вот прошлый раз, да? Как раз я направлял эту свою тушку вот сюда, в сторону радиостанции, передвигался как мог, и как только я приехал, он закончился.
6: Как у вас там на кухне ничего не разбилось?
1: На кухне?
2: На кофре, спросила девушка.
6: Нет, на кухне.
1: На кухне, вы знаете...
6: На кухне было открыто окно, я помню.
1: Да, было открыто, упал Себастьян, вы знаете, кто это? А что смешного, но упал.
6: Нормально.
2: Стив Харли, 11-й трек с альбома 76-го года.
6: А я сегодня пришла, у меня опять лужа на полу. Одна форчика
1: была. А может, это внучок что-нибудь напутал?
6: Да нет, одна форчика открыта была. Вот форчика все это взлетела. Ладно, всего вам доброго.
1: Вам также.
6: Светочка, вам успехов.
0: Спасибо большое.
1: Ну что, послушаем песенку с компактом.
0: Кстати, что касается ураганов, в прошлый ураган я ехала Я ехала на машине, прям вот
1: только
0: во
1: не
0: говори,
1: что ехала на Бережковской набережной, потому
0: нет.
1: что если там ехал, то значит ты справа это самое ехала. И
0: ничего не случилось, как бы, и понимаете, ребят, самое интересное, все произошло просто как-то вот и нас не тронуло. Я удивлялась, думаю, боже мой, такая стихия, сейчас что-то должно произойти. Все деревья попадали, не проехать. Но самое интересное, что около моего дома ни одно дерево не упало. Это говорит о чем? О том, что я люблю деревья, которые растут около моего дома.
1: А ты знаешь,
0: и не даю их спиливать этим противным бабкам, которые постоянно одолевают, ходят с пилами, то им темно. Я уже одну здесь говорю, приходит, говорит, мне темно, у меня окна, у самого балкона занавешен там тряпками, всем чем угодно. Мне, говорит, темно, я не... А я говорю, а вы что, ботаникой занимаетесь? Вот вы что, под микроскопом работаете?
1: Вы что, детский коллекционер?
0: Да, вы что, да. Чем вы занимаетесь-то? А, в принципе, анонизмом можно заниматься и как бы...
1: Да, в индивидуальном порядке. Мы все этим грешим, да, Сергей?
0: Общем,
1: во время
0: я
1: программы так... нет-нет, и выйдем. Да, и...
2: Ну, я говорите. Не стал бы так педалировать латентность этого...
1: Я что, твой конь фыркнул? Послушай, Свет, а вот смотри, такой момент. Я просто хочу рассказать интересную историю насчет бури вот этой. Может быть, кому-то будет познавательно с нашим большим другом, с другом нашей программы, Добрыней Кремезным, известным психотерапевтом. Дело в том, что он так это самое испугался. Вот. А у него автомобиль с люком. Вот. В общем, он, ну, я понимаю, что это может вульгарно будет звучать, но как есть. Вы уж извините меня, уважаемый гость. Он сходил под себя так мощно, что поднялся на откуда своего производства и выбил люк головой. И ехал, что проблесковый маячок. Грустная какая история.
3: Было бы удивительно, если бы он сходил под другого.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов.
1: Это не я пела. Сейчас подумают, ты меня подставляешь, подумают, что я фанерщик. И ты меня озвучиваешь. Окей, let's go.
0: Света, зря ты так про меня, Андрюша Губин.
1: Я? Это ты про него сказал?
0: Я вообще молчал, ничего не говорил, нет. У нас есть эта запись всего эфира.
1: Ты сказал, да, что есть.
0: Я просто сказал, что человек нейтральный.
1: Он очень, кстати, со симпатичным мальчиком.
2: Ранимый ужасно.
1: И мне кажется, что он не этот, не голубой.
0: Какой у тебя вкус?
2: Тонкий, хрупкий.
1: Не, мне нравится, он очень сексуальный. Тебе не кажется, у него глаза очень сексуальные? Да?
0: В таком случае...
1: Нет, он просто маленького роста, вот это беда, конечно.
0: Мне нравится Марина Королева, вот эта супруга усатого человека. Света, как вы относитесь к творчеству группы «Калибри»? Филимон спрашивает.
1: Никак.
0: Вот я тоже никак. Очень грустно их воспринимаю.
1: Почему, да. Очень пахнет плесенью, наверное.
0: Совершенно верно.
1: Или не нафталином, плесенью точно совершенно.
0: Ну, такой сыровой. То есть вот, вроде как бы съедобно, а вот...
1: Да, да.
0: Вопрос к Светлане разный. Вы все время говорите о плетках, о толкании в турбину, вот. А ведь женщина прежде всего мать. Не хотите ли вы в ближайшем будущем обзавестись кучей грудников, стирать пеленки, выносить горшочки, спрашивает Сергей.
1: Я не хочу этим заниматься, к сожалению. Почему-то у меня нет такого... Я... Если хочу иметь ребенка, во-первых, я хочу, чтобы это ребенок был от страстной любви, безусловно. Вот, это во-первых. Во-вторых, что ты наделал, змей? А, я не, змей кабанов нельзя обижать, я забыла. Я сегодня их не обижаю.
2: Я думала, это разъемная штука.
1: Тигры сегодня кабанов не трогают. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла.
0: А вот скажи, вот как ты думаешь, впечатление, полученное взрослой особью, способной произвести потомство? Ну, я имею в виду матерь.
1: А, детей говорили, точно. Да. Так у меня 6 кошек, понимаете, мне уже детей девать некуда. Я хочу быть матерью природы, понимаете, я охраняю природу, я убираю санитарную зону после того, как вы, господа, там мусорите, как вы приезжаете на пляже, оставляете кучу разбитых и неразбитых бутылок. Ну, бутылки, правда, я не совсем убираю. У меня есть с собой человек, который это помогает мне делать, убирает. Вообще, под моим, с моей подачи, как бы с моей... Ой, господи, я заговорилась уже, видимо, у меня с русским языком начинаются проблемы. Короче говоря, как это сказать, Сереж, переведи, пожалуйста, на свой маргинальный язык.
2: Ну, не всегда интеллигентный человек может точно выразиться.
1: Точно, абсолютно. Главное, чтобы он мыслил вообще. Мыслил, у него были некие идеи. Вот и вот. Я собираю мусор и не брезгую этим, несмотря на то, что я там, допустим, что-то пою, где-то там выступаю. Какая разница? Я обычный человек, который следит за лесом. Я считаю, что лес, в который я приезжаю, первый попавшийся любой лес, это мой лес. И я по-хозяйски к этому отношусь. И мне безумно не нравится, когда я приезжаю в лес пожарить шашлыки, причем со своим мангалом, со своим, так сказать, мусорным ведром, можно сказать.
0: Да, со своим семьей, рядом... потому что мы обычно тоже свою...
1: Ой, какой-то мерзкий. Вот. А рядом стоят газовые плиты кинутые, там холодильники, там типа куча металла, куча еще чего-то. И люди с детьми, причем приезжают и все это кидают на моих глазах. Я просто говорю, люди, ну что же вы делаете? Ну к чему вы учите своих детей? Это же ваша планета, это ваша земля. Как можно так безрассудно к этому относиться? Это просто, это, наверное, не люди. Это случайность.
3: Они люди, но они живут в Америке уже.
1: Вот скажи, поэтому нет, мне ничего подобного. Да. В Германии я нашла, как бы.
3: В Германии.
1: Ну, вот я была, здесь, когда там на гастролях, очень было все хорошо. И там, кстати, очень хорошо мои компакты продались, как мне сказали, потому что как бы я пришлась по вкусу и по формату, и по всему. Видимо, это какое-то внутреннее такое вот единство. Потому
0: вот
1: что там
0: скажет,
1: как раз чисто все, и с деревьями хорошо обращаются.
0: Скажу вот так, вот смотри, вот, вчера, когда я вот присутствовал на открытии нового заведения, называется «Оракул божественной бутылки». То есть это ни в коем случае не реклама, но тем не менее сильно напились мы все, естественно. А что, срамота колбасит? Но я вышел на мостик и говорю, дескать, всем окружающим меня людям, дескать, говорю, смотрите, поскольку вы половозрелые особи, у вас в будущем будут дети и так далее, и впитывайте образ глазами, потому что глаза — это просто окуляр, а мозг, он в дальнейшем эту информацию обрабатывает. И, в общем-то, я просто хочу сказать, что проектирует даже каким-то образом даже сперму. То есть генетическая вот эта память — это серьезная штука. И здоровье, мне так кажется, будущего поколения, вот ребенка, скажем, твоего будущего ребенка, он тебя

0: наверняка будет, зависит от того, что ты видишь вокруг себя, там, приятных для себя людей, там, или уродов каких-то, да, там, слабоумных. Как ты видишь, вот, например, холодильник разбит, или ты видишь какой-то красивый пейзаж, вода и так далее. То есть, вот, как ты сама считаешь, вот, правильно ли эта теория, стоит ли заниматься зачатием ребенка, начинать зачатие ребенка с впитывания в себя, скажем так, положительной информации, прежде всего, визуальный, красивые предметы, там, красивые женщины, красивые там, для тебя мужчины и так далее, красивые пейзажи. Или все это чушь собачья?
1: Мне кажется, что это чушь собачья. Потому что, ну, я, так сказать, так, мне предоставил два варианта ответа, я выбираю второй. Ну, вообще-то, я, может быть, ответила как-нибудь по-третьему, более мягко. Но...
0: Ты что, уходишь уже?
1: По-другому. Нет, он хочет ответить по-другому. Ответь, пожалуйста, по-другому.
0: Ну, ответь, Игорь, правда.
1: Я считаю, что просто должна быть сила некого чувства.
2: Будем считать.
1: Не знаю, ребята. Мне кажется, от вот, своего собственного интеллектуального уровня, потенциала и так далее, и так далее.
0: Угу. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, у меня вот вопрос к Светлане. Ну, это, я вот тут, ну, в общем, это, различными там оккультными, значит, науками занимаюсь, там, эзотеризмом всяческим. Вот сейчас, кстати, дождь был хорошо, то есть там лягушек много. То есть, ну, в общем-то, эти лягушачьи языки, они, как известно, для некоторых обрядов очень полезны. Вот, и, значит, в этих книгах там, в общем-то, не все понятно. То есть, вот, например, говорят, что вот у человека, да, вот есть такой энергетический стол, который выходит из головы и идет вверх. Вот, и, значит, он, значит, черпает этим столбом космическую энергию, вот, ну и, соответственно, в общем-то, за счет этого, в конце концов, и вот. Ну, то есть, допустим, когда там приворот делают, а вот ни в одной из этих книг почему-то не написано, что происходит, когда человек ложится, то есть что, в общем-то, этот столб как-то изгибается или он отцепляется, в общем-то, от космоса. Так вот, вы говорили, что вы как-то были у экстрасенса, который что-то вам говорил, что, значит, у вас карма такая, что вы, значит, вот, мужчин там, значит, более примитивных, вот. А вот на эту тему, вот он вам не говорил чего-нибудь, вот что со столбом бывает, когда, значит, человек ложится? А то вот я что-то кучу книжек таких перерыл, но никак не найду, можете...
1: Чувствуется, вы переувлеклись этими оккультными науками, потому что с русским языком у вас тоже уже проблемы. Вот, вот, вот. Я тоже заразилась, в общем, как бы уже этим. Вот так вот. Я думаю, стол перемещается, он просто на уровень живота где-то. Вот. А у мужчин обычно по утрам этот столб тоже очень хорошо функционирует.
0: Да, по утрам
2: крокодил,
0: с бодуна.
2: Тоже,
0: с бодуна хорошо,
2: крокодил.
0: Кстати, очень функционирует. Утром, вот я заметил,
1: да,
0: что у мужчин
1: по утрам это
0: потенция
1: ужасно.
0: Очень это самое сильное с бодуна.
1: Вот, всегда, наверное, да. Это стол просто туда переходит. Так что ему
0: послушай,
1: вам проще.
0: Ведь на самом деле, ведь это же серьезное учение, что человек должен получать все-таки вот теменем, выменем. Главным
2: информацию.
0: Насколько
2: хорошо лежащая женщина контролирует ситуацию, надо так сформулировать.
0: То есть ты имеешь в виду лежащую женщину, как контролировать ситуацию?
1: Ты хочешь сказать, вот, наверное, это есть ответ на тот вопрос, я догадалась, просто игра во что, где, когда. Это, наверное, говорит о том, что надо заниматься сексом стоя, и детей делать стоя. Тогда будут столбы взаимодействовать. Да, что? Что? Что ты хочешь сказать?
0: А ты в микрофон лучше говори, ты не бойся. Там уже ос нет, потому что у нас однажды свили ос и гнездо, там покусали утреннего ведущего, сейчас мы вычистили. Игорь, чё?
4: Просто Света очень торопится. На самом деле на этот вопрос надо отвечать за одну минуту.
0: Ну да.
2: Пообстоятельно.
0: Уважаемая Светлана, а что, на ваш взгляд, самое главное в мужчине? Вопрос такой, хорошо.
4: Ты можешь ответить в двух вариантах. Как женщина и как человек.
0: И как мужчина.
2: Еще как израильская военщина можно.
1: Я что-то погрузилась в такие раздумья, что мне нравится в мужчинах. Ну, конечно, не бицепсы и не задница. 100%.
0: А вот некоторые женщины любят задницу в мужчине. Я вот сам удивлялся.
2: Вот первый раз опровергли. Слушай,
0: я сам слышал, как в бассейне работала.
1: Нет, может быть.
4: Подождите.
2: Али Гусейн, человек бассейн.
1: Что ты хочешь? Он меня на что-то провоцирует. Я никак не могу понять, на что. Да.
0: Игорь.
1: Так вот, что я хочу сказать. Нет, ну нет, имеет, наверное. Но это первое впечатление, опять же, это опять же первое впечатление. как бы дальше-то что?
0: Не, ну послушай, вот смотри, вот, например, мужчина видит женщину, да, когда на улице, он себя думает, какая задница и так далее. Да,
1: ну вот, вот вы так и думаете, главное так продолжайте думать. Ага, я могу зацепиться за это, но дальше я уже оценивать буду совершенно по-другому. А вообще есть, я вам сейчас скажу такую вещь. Мне нравятся мужчины, от которых как бы я чувствую просто с ними какое-то взаимодействие, контакт и некую сексуальную энергию. Вот если она из него исходит, как бы я чувствую, что вот я трогаю его коленкой, и от меня, то есть и в меня входит какой-то вот энергия, какой-то электрический ток. Да, меня начинает... Я не люблю это слово. Вы можете им увлекаться. Я знаю, что это модно, но я его не произношу.
2: А крючит?
1: Не крючит меня, нет. Меня просто... Ой, это такое чувство.
4: Прет,
1: такое
4: как крючит. Удава.
1: Нет, не прет, нет. Током прошибает. Ну вот, как я не знаю.
2: Главное навести мозг между задницей и душой, согласитесь.
0: Ну а как вот в таком случае вот ты оценишь вот женщину, которая...
1: Или за руку его потрогаешь, неважно. Вот сразу раз, и есть разряд. Вот тогда да. А так вот, если ты трогаешь, Свет, есть люди, которых трогаешь, все бесполезно. Неужели? Это мы говорим о том, что ну, как мужчина, как половой партнер нравится. Потому что женщина, я судя по тому, что женщина задавала вопрос, ей, наверное, это интересно. Потому что, в общем-то, как бы отношения между мужчиной и женщиной, это более типично.
0: Нет, ну ты сейчас...
1: Отношения между мужчиной и мужчиной.
0: Ты сейчас рассматриваешь такой несколько эмоциональный все-таки уровень. А вот я вот, то есть реально случайно стал свидетелем разговора между некоторым количеством женщин, которые говорят, слушай, говорит, такая, извини, у него жопа, ну, про кого-то. Вот, то есть такая сексуальная. То есть и для меня было это, ну, шоком определенно, потому что, то есть, как бы обычно такие, о, такой мужчина красивый. Там,
1: нет,
0: да,
1: ну это общеизвестно.
0: Ты
1: так,
0: оценили,
1: для тебя было только что это удивлением? Я это знаю уже давным-давно.
0: Не только что, это было 4 года назад, когда я работал в бассейне, еще там, где сейчас построили церквушку, вот я там работал, сидел под землей, вот это и наблюдал пловцов, пловчих, и вот женщины так разговаривали. То есть, прям...
1: Нет, ну ты понимаешь, есть разговоры, просто действительно серьезные разговоры.
0: Нет,
1: у тебя есть праздные
0: был,
1: базары. Понимаешь, когда
0: нет,
1: люди сидят.
0: Нет, это серьезно было.
1: Да,
0: это серьезно,
1: ну,
0: было.
1: Послушай, бабы сидят, между собой им делать нечего.
0: Да ладно,
1: значит,
0: ты хочешь сказать, что они просто так
1: им
0: вот.
1: Просто
0: да, вот,
1: было
0: вот,
1: не о чем разговаривать. Вот
0: но все равно, то есть это же был разговор.
2: В базаре нельзя раскрыться.
0: Конечно. Люди обычно раскрываются в праздном разговоре. И, то есть, у них это было, то есть, ну, вот не было, то есть, понимаешь, не проскочило такой фразы, что, дескать, вот там, он там красивый, у него много денег, у него есть сотовая сопля, вот такого не было. А просто именно про задницу он сказал, у него красивая жопа.
2: А
0: извиняюсь,
2: если...
1: Значит, они его оценивали на этот предмет, потому что женщины часто оценивают мужчин как бы... Двух аспектов. Первый как раз это вот задница и все остальное, наверное. Может быть,
0: ну вот видишь, вот, то есть чисто физиологически, если мы переходим
1: да,
0: к качеству. Да,
1: а второй это как бы уже...
4: Спереди.
1: Что это второе? Нет, спереди меня не интересует. Ну вообще прекрасно.
2: Это очень правильно, кстати.
1: Вот. А второе, ты уже рассматриваешь его с точки зрения денег, вот то, что ты говоришь, сотовых и так далее. Я никогда не рассматриваю мужчину с точки зрения денег, поэтому мне это непонятно, и они меня вообще не интересуют. Это, кстати, беда моей жизни, потому что очень много женщин, кстати, я вам скажу, что даже когда со мной знакомились некие такие богатые мужчины, они меня подталкивали к тому, что... Вот я им рассказываю, что вот со мной знакомился там какой-то хозяин какой-то там фирмы, да, условно говоря. И мне сразу девицы начинают, вот за что я женщин периодически не люблю. И я начинаю сразу, о, давай с ним познакомься, давай, надо сходи с ним в ресторан, давай, давай, ты чего, у него бабки есть, давай, крути его, понимаешь? Вот, ну я что, в конце концов, я песни пою, а не чем-то еще занимаюсь. Вот, поэтому я это делать не умею, и, собственно, поэтому, наверное, много у меня проблем в жизни. Но их приятно решать, и они мне помогают эти проблемы держаться на том уровне, на котором я держусь. И почаще, побольше думать, наверное. И меньше ходить по этим самым заведениям с этими так, мужчинами, потому что они безумно тупые в своей массе. И так как они помешаны...
0: Тупые просто,
1: ну, не тупые, они, как бы сказать, они замешаны на деньгах, это другая природа
0: человека.
1: Это называется,
0: человека. Знаешь, что это называется? Профессия.
1: Это, понимаешь, замес
0: профессия.
1: Теста.
0: Это
1: есть тесто дрожжевое, есть тесто, понимаешь, какое-то еще там...
4: Я думаю, ты сейчас скажешь, то же самое называется спонсор.
1: Песочное там и так далее.
0: Светлана, да. Что это за фраза в песне «Я тучи разведу руками»? Что это за белиберда? Как вы оцениваете эту фразу и всю песню, и певицу? Иван Кулебякин с пробитым черепом, к сожалению. Видимо, кто-то ему дал все-таки.
1: Вот, наверное, за этот вопрос.
0: Да? Ладно, тогда проходим. Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в женщине?
1: Обаяние, наверное?
0: Нет.
4: Подожди.
1: Это уже на твой взгляд.
4: Вопрос.
2: Нет, Свет, ты кошек любила вспоминать в этом контексте.
1: в кошек. Ну, дело все в том, что я сама кошачья порода, как я могу сама себя оценивать? Мне нравится...
0: Ну, что же, баня ласка должна быть, там должна быть ласковая,
1: да, да, должна быть игривая. Вот мне безумно нравится должна моя порода.
0: Должна защищать, то есть говорить, что, дескать, вот в случае чего, если плохо, она должна сказать, я тебя защищу.
1: Да, и они очень хорошие, но в то же время они самостоятельные и как бы независимые. Они не такие. Вот если бы женщина была как собака, это было бы, наверное, ужасно. Представляешь, ты приходишь к своей жене, она тебя бросается, облизывает. Ну, раз облизала, два облизала, три облизала. Четвертый раз ты уже с ума сойдешь, я думаю. Понимаешь, а когда как бы... Вот я прихожу домой, меня Люся кто встречает, то не встречает.
0: А Люся это у нас кто?
1: Люся это вообще-то кот, но я его зову почему-то Люся. Ну, потому что он безумно ласковый. Это такой Стёп. Он просто очень ласковый, он рыжий, я его безумно люблю. Вот я ухожу, он меня провожает. Я прихожу, он меня просто достает. Вот та самая ласка уже, которая перегибает палку. Уже в туалет невозможно сходить. Идешь в туалет, он на тебя набрасывается, давай тебе ласкаться, залезает на тебя верхом, пока ты в беззащитной позе, в общем-то, и делает все, что хочет. Он меня ласкает.
0: Скажи, вот с этой точки зрения... Вот,
1: целует меня в нос.
0: Как ты относишься к такой вот женщине, известной как Чечалина? Ну, вообще, то есть, как ты считаешь?
1: У меня есть стоматолог, он к ней как-то относится, а я к ней никак не отношусь.
0: Нет, ну вообще, вот ты, ну, то есть вы в какой-то степени...
1: Ему нравятся ее зубы конкретно. Он просто когда смотрит, говорит, какие зубы?
0: Так нет, у нее же дело в том, что у нее два зуба всего. Один верхний, другой нижний, сплошные. Не как у всех нас, это же всем известно. Сергей, что ты на меня так смотришь, кого-то я что-то тебя удивил.
1: И, может быть, там еще и жало, да?
0: То есть там нет промежутков между зубами. Вот вообще, Свет, скажи, как думаешь, вот как тебе, во-первых, идея протезирования зубов, вот, вместо зубов вставлять клювы птичьи? Во-первых, они прочные. Вторая фишка, да, почему у людей вот между зубами есть щели? Вот объясни. Вот как думаешь, почему есть щели? Там застревается, ну, неправильно. Был бы один сплошной зуб, что у чечалины твоей, да, и снизу. И все. Вот он так щелк-щелк.
2: Ну, Сергей, а ну, это, Шура, кстати, старый макиавеллистский лозунг. Щель оправдывает средства.
0: Ну, а Свет что думает?
1: Нет, ну они нужны, щели. Вы что, не понимаете?
0: Зачем? Вот подумай, зачем?
1: Фильтровать.
0: А!
1: Базар.
2: Рынок.
0: Послушаем звоночек телефона, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да вы не молчите, не стесняйтесь, а то сейчас выключим. Да-да, громче говорите. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Вы так волнуетесь, давайте вы перезвоните потом. Правда, просто там ничего не понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Добрый.
0: Вот, это хорошая слышимость. Видно, что у человека почтенный телефон. Не тайландский, понимаешь. Да.
5: Советский телефон.
0: Какой?
5: Сладковый телефон.
0: О.
4: Отлично.
5: Вот. Я хотел вам задать такой вопрос. Я тут несколько дней там назад слушал интересную программу о Led Zeppelin. Вот. Если будут повторения или продолжения этой программы.
0: Угу.
5: Вот.
0: А то мы вам сообщим, позвоним в квартиру. Хорошо, а сейчас песенку слушаем.

0: И для тех, кто только что включил свои эти передатчики и приемники, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, певица, журналист Сергей Гурев и Игорь Смирнов, музыкант. Какие тут идут от багера сообщения нам с тобой,
1: Свет. Сегодня эту рекламу насчет того, что не птица человек, мне будет сегодня сниться.
0: Светлана,
1: да.
0: Кто послужил прототипом каменному льву, спрашивает Алексей. И еще сразу вот насчет...
1: Алексей и послужил. Ну, я не знаю, этот ли Алексей.
0: Именно он. Я знаю, да.
2: Щукин имеешь в виду?
1: Не Щукин. Алексей. Нет, я хочу сказать, что... Нет, это был собирательный образ. Никаких прототипов конкретных здесь не было. Дело все в том, что песни же можно писать не только конкретно на какую-то ситуацию. Если человек творец, он может написать любую песню без всяких прототипов.
2: Он же обобщает
1: прототипов.
2: Жизненный опыт все равно.
1: Как-то. Обобщает опыт. Опыт как раз именно состоит в том, что я люблю первое проявлять инициативу, и поэтому как бы эта песня заигрывание-уговаривание мужчины. Правильно?
2: А он
1: вот это мне нравится. Мне кажется, что настоящая женская... Лучше, вот мужики, поверьте мне, хуже, когда ты снимаешь тетку, она тебя крутит, крутит, крутит, крутит, и не так, а ты бегаешь. Вот вам кажется, что это здорово. Вы увлекаетесь, как дураки. Баба за мотыльками гоняется со своими совками. Это все скучно, надо наоборот. Вот когда женщина начинает... Вот, и чем женщина, она же ненавязчива, как вы. Вы будете звонить каждый день, будете... Маня, пойдем сюда, Маня, пойдем сюда, Маня. Не хочу, не буду, не
0: да,
1: хочу,
0: я
1: не
0: наблюдал
1: буду.
0: Сегодня такую картинку.
1: Да, понимаешь? А вот она тебе позвонит всего раз в неделю, но там будет такое желание, такая страсть. Знаешь, это нельзя не оценивать. Надо быть полным дураком, чтобы не понимать.
0: А вот скажи, интересно, к примеру, да, вот нет, ну вот, к примеру, я эту вещь понял, да? Вот, но сделал вид, что не понял, и так бы улизнул. То есть сказал, что, ну, скажем, я чиню автомобиль, или там у меня сегодня там, например, сборы озимых происходят, или засев там каких-нибудь груш.
1: Ну.
0: Вот, а в таком случае, вот я слабоумный, то есть, ну, дело
1: нет,
0: в том...
1: но ты все равно клюнешь, так или иначе. Ты не сможешь это не понять. Ну, так да, и все, да. Я это знаю, ты
0: нет,
1: это знаешь.
0: Эмоционально
1: ты же
0: это
1: все равно
0: понимаю.
1: Позвонишь, и я эмоционально
0: хорошо,
1: это понимаю.
0: А вот как она вот оценивает это?
1: Сначала.
2: Да,
1: вот,
2: такое когда, поведение нет, может
0: когда происходит отказ, когда происходит
2: там,
0: отказ ну, от мужчины в том случае.
1: Отказ может быть разный. Тоже в том, вот,
0: нет, ну, естественно, вежливый.
1: Мужчины, я понимаю, что вежливый. Нет, дело не в этом. Просто мужчины, когда, допустим, отказывают, но... Во-первых, такое редко бывает, если мужчина все-таки нормальный и полноценный, и если он уважает себя, он не должен отказываться, это раз. Поэтому как бы на это надежды-то мало. Даже если он откажется в силу того, что он занят или что-то еще, то это же ты чувствуешь, интересно ему или неинтересно, это чувствуется, ведь правильно? А вот мужчины, кстати, этого не чувствуют. Когда мужчины начинают звонить, и им говорят, что ты достал, понимаешь, он очень долго думает, игра это или не игра. Вот. Вот в чем разница? У вас вы не так тонко чувствуете, поэтому у вас есть.
2: Может, просто
1: проблемы.
2: Мужчины более ранимы?
1: Хо-хо-хо! Я же говорю, что наоборот. Не тонко чувствуете, ранимы.
0: А вот скажите, приходилось ли тебе как-нибудь драться в жизни? Ну, это я не к тому спросил, что Сергей сейчас агрессивно очень себя ведет, и вот, а просто так.
1: Да, мне приходилось драться, я дралась с своим первым мужем, это было в 20 лет. И, кстати, сегодня смотрела такую передачу интересную по телевидению, возродилась передача «Ищу тебя» или «Ищу себя», не знаю, там, в общем, все друг друга ищут. И почему-то мне как-то стало так интересно, думаю, может, тоже кому-то найти... Вот, может найти своего первого мужа и шарахнуть ему еще раз по голове. Я его не добила все-таки.
0: А он же наверняка сейчас слушает нас.
1: Нет, он наверняка не слушает, потому что он наверняка живет уже не в этой стране. Приятного аппетита, хотел сказать.
0: Будь здоров. Уважаемая Светлана, умеете ли вы летать? Дэвид Ньюман спрашивает. Летать умеешь, Свет?
1: А почему он не по-английски спрашивает, если он Дэвид Ньюман?
0: Не, ну это я уже перевел. То есть он, конечно, тут длинный текст, так что не поместилось даже на...
2: Так короткие слова.
1: Нет, я, как сказать, ну, буду я хвастаться, что ли? Нет, умею. Умела.
0: А вот как ты считаешь, вот это же теория, да, о том, что вот люди во сне летают, да?
1: Да
0: вот
1: не во сне это происходит, это не сон. Это
0: не сон, да.
1: Совершенно другое состояние, это третье состояние, которое просто получается так, что ты выходишь из своего тела и путешествуешь по комнате. Потому что во сне ты никогда не будешь путешествовать по своей комнате. А когда ты летаешь, проходишь сквозь стены, пролетаешь, причем сквозь стены надо проходить, достаточно просто захотеть и оказаться в другой комнате. Но я никогда не вылетала за рамки своей квартиры, я только выглядывала в окно и видела там своих безумных соседов. Вот, ну не видела, ты не видишь, у тебя нет глаз, у тебя есть только ты слышишь их. Слышишь, и ты чувствуешь, что это. То есть это совершенно другие чувства. Ты не видишь людей. Ты видишь какие-то сущности просто. То есть вот ты ощущаешь, что вот они там. Вот энергетически просто они там. Вот интересно, наверное, так чувствуют какие-нибудь кроты или еще кто-нибудь, да? Вот как они сейчас без глаз там живут? Как-то живут ведь?
0: Обоняние хорошее, плюс терморегуляция.
1: Слушайте, есть, а кстати, давайте Сергей. Поговорим о крысах. Вот мне крысы так... Я недавно видела картину. Мы сидели... Слушай, прекратите издавать такие звуки. Я сейчас по голове тебе дам уже, честное слово.
0: Сергей, да что случилось?
1: Мы здесь сидели с Валерой. Вот у нас полное взаимопонимание только с моим мужем. Я это уже понимаю. Он очень умный человек. Можно его тоже позвать на эфир отдельно. Он этого заслуживает.
0: Свет, да. Извини, просто я хотел еще вот...
1: Мы говорили про крыс.
0: Да, нет, сейчас вот немножко ко снам вернуться. Вот у тебя было такое, например, что ты спишь, да, и вот ощущение, что падаешь, там, да, падение во сне.
1: Да.
0: Вот есть такая теория, что...
1: это плохо.
0: Нет, что это все перешло от обезьян, ну, имеется в виду, то есть...
1: Сейчас
0: если
1: ты
0: верить...
1: все это упростишь? Все
0: нет,
1: это...
0: почему? Да, просто если мысли, знаешь, с позиции дарвинизма тупорылого, да, то вот обезьянки, то есть, ну, наши с вами далекие предки, они когда падали, да, то есть те, кто из них разбивался, те, естественно, не могли рот продолжать. А те, кто уцеплялся за ветку, то есть они во сне сидели на дереве, падали, и вот этот ужас, кошмар, они цеплялись и выживали. И вот этот сильный такой ну, шок на уровне генетики передался нам. Вот. Такая бытует.
1: А почему бы им падали? Они что, были слабые обезьяны?
0: Не, ну во сне, знаешь как, я даже видел, птицу один раз упала. Там сидела и
1: застрала. Во сне ужасно.
0: Нет, ворон. Знаешь, вороны. Кстати, к крысам я очень люблю ворон.
1: К крысам плохо относишься?
0: Ну, к крысам, ты знаешь, нет. Вообще...
1: В общем, многие просто женщины боятся крыс. А мы здесь сидели в машине, смотрели, как крыса выбегает, значит, из подворотни, а там кто-то выбросил помойное ведро. Крысы, санитары просто. Ребята, в нашей стране крысы главное животное. В этом сральнике только им и место. А когда нет мусорно-уборочных машин вовремя, когда это все гниет и разлагается, тогда крысам здесь просто сейчас пир, на самом деле. Им здесь очень хорошо, и это нормально. Чего надо? Это вот, понимаете, как не любить свои испражнения. То же самое. Потому что крысы, это естественно для нашей страны. Вот они вышли, и все это дерьмо все собрали, съели, унесли себе в нору. И спасибо большое. И не надо было приходить дяде Васе с метлой и вызывать машину, убирать все это, правильно? Нет. Они сделали,
0: в принципе,
1: это дело.
0: В принципе, правильно.
1: Они симпатичные такие,
2: они
1: с хвостиками.
2: На самом деле.
1: Да,
2: они очень такие, большие.
1: Папа с бабками такие выбегают. Сначала папа выбежал, типа там большой такой. Посмотрел. Ситуация, типа, нормальная. За ним тут же еще кто-то. А потом маленький такой выбегает, только учится летать еще.
0: Да. Ну, естественно.
1: Тоже поели, все поели.
0: Видно,
1: так у меня муж захотел сразу пойти им палкой подвинуть эту еду, чтобы они поели нормально. Ну,
0: видно,
1: жалко.
0: Какие вы добрые, конечно, люди. А я вот могу сказать другой. Выхожу, я знаю, что из лифта. С охраной весь, как положено. Автомобиль у меня же с проблесковым маячком уже стоит у входа. И сидит крыса. Смотрит. Ну, просто она даже не уходит. И знаешь, что она? То есть она чисто человеческим голосом мне говорит прям фразу такой: свиньи, блядь. Вот так, просто плюски. Мы сели назад в лифт и уехали, дождались, пока она ушла, и все. То есть хочу сказать, что мутация их, она очень серьезная. Дело в том, что это, ну, как сказать, вот, кстати, к теме о гомосексуализме. То есть мы...
1: Неожиданно, прямо.
0: Да, скажу. А я тебе объясню. Дело в том, что выживание популяции определенной, ее устойчивость зависит от отношений внутри этих популяций. Да, вот крысы — это серьезные конкуренты людям. А вот гомосексуалисты, они помогают в данном случае крысам, поскольку нарушают естественный ход развития популяции людей, на мой взгляд. То есть я ни в коем случае не осуждаю, но с точки зрения вот, нас с вами, то есть мы же хотим, чтобы вот, к примеру, предположим так, что вот мы сейчас все уснем, проснемся лет через 200, да, вернемся на эту планету, и что мы увидим? Крыса-ворон, да? Мы же хотим увидеть себе подобных, а если процветает гомосексуализм и крысы, которые...
1: А зачем
0: которые...
1: это нужно? Все должно происходить своим чередом. Значит, мы недостойны того, значит, мы должны отсюда уйти. Вот и все. Все развивается так, как должно. Все естественно. И поэтому, ты знаешь, даже когда смотрю на ураган...
0: Нет, ты не права.
1: Нет, я могу так говорить.
0: Не можешь.
1: Я считаю, что
0: это, знаешь,
1: природа сама разбирается с нами, и она там просто вот иногда мстит, честно говоря, вот этими ураганами.
0: Свет,
1: за все наше хамство, свинство, за все эти реакторы, за ядерную энергию, за войны, за все.
0: Знаешь, дело в том...
1: Что-то за убийство живого. животных. Да. За все человек должен нести ответственность, потому что он homo sapiens, он должен отвечать за свои поступки.
0: Вот животные, они, как говорится, не думают. И при этом
1: они живут
0: умудряются
1: инстинктами.
0: Да. И вот эти инстинкты
1: живут.
0: Позволяют
1: Может
0: им свою
1: быть,
0: популяцию сохранить. А вот ты вот сейчас занимаешь пораженческую позицию. То есть ты подключила интеллект, то есть ты координируешь свои действия и свой
1: спорите?
0: Образ жизни.
1: Вот Игорь, пускай, он сейчас сам быстро все объяснит. Игорь, скажи что-нибудь умное.
0: Игорь, скажи что-нибудь там.
3: Давайте послушаем песню.
1: Ну вот, представляешь, на самом деле безумно умный человек, он на эту тему очень любит разговаривать, но не сейчас.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Масса приходит к нам вопросов всяческих, основных, конечно, к Светлане. Вот один из них я хочу зачитать, с вашего позволения. Светлана. Свет. Светлан. Свет.
2: Три раза? Ну, хватит.
1: Сергей. Ага. Ну, что это такое, да? Светлана, как вы можете сами назвать стиль своего исполнения, спрашивает Алексей.
2: Стиль называется разина, разный. Я не думаю, вообще никогда не задумывалась над этим вопросом, какой у меня стиль. Я вообще себя не стилизую, как бы. И вот меня безумно раздражает слово «имидж». И очень меня достают вопросы на тему, кто вам делает имидж? Ну как это можно? Кто мне делает имидж? В клипах я снимаюсь, я играю то, что нужно играть. А на сцену я выхожу под ту песню, да, допустим, если я пою «Ночной охотник», то я выхожу в леопардовом платье, это, по-моему, как бы естественно, я похожа на Эльвиру немножко, немножко еще Мадиган. На кого-то. На Мелани Гриффитс мне сказали, что я похожа.
3: Может быть...
2: Кстати, кто такая Мелани Гриффитс? Расскажи.
1: Негритянская актриса, которая играла в мюзикле, который называется «Божья коровка».
2: Негритянская?
1: Да.
2: Бог мой.
1: Нет, я Саша.
4: Она высветленная.
1: Светлана, а как вы относитесь к творчеству группы ХЗ, спрашивает Илья.
2: А что такое группа ХЗ?
1: Ансамбль такой. Ну хорошо, вот скажи,
2: правда,
1: пожалуйста.
2: Да?
1: Вот,
2: ты никак можешь... не отношусь. Мне нравится «Сектор газа», ну, да, если уж на то пошло. Ну я знала, что ты скривишь лицо, я знаю. Да? Мне очень нравится «Яву-Яву», купил я на халяву. Мне очень нравится эта песня. И что здесь такого? Вот и все, собственно говоря.
1: Ты меня огорчил. Ну ладно, послушаем телефонный звоночек.
2: Про ХЗ просто я ничего не знаю. Не буду врать.
1: Сергей, ну а где же твое? Ты же был политработником в нашей части.
4: Я
1: Антимировской дивизии был. Я Свету, ты Свету. Ты Свету не просветил. Света любит «Сектор газа». Скоро мы дойдем до того, что она будет это танцевать под Алену Апинду и под Вадима Буйнова. Срам, ты что?
2: Нет,
1: где,
2: никогда
1: где?
2: Не буду под это танцевать.
1: Будешь
2: нет,
1: скоро. Раз любишь «Сектор газа», будешь плясать
2: нет,
1: скоро.
2: Нет, я же не танцую под это. Это разные вещи.
1: Да ладно.
2: Можно один раз
1: да
2: послушать,
1: ладно.
2: Я некрофилию тоже слушаю с удовольствием.
1: А что ты в плеере сейчас слушаешь? Я вижу, у тебя плеер
2: постоянно. Я твой голос, сказали. Низкий сексуальный голос. Говори там чаще.
1: Послушаем телефонный звонок.
2: И потише говори, это больше возбуждает. Давай дальше.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Мы
1: вас внимательно слушаем. Зашити. Рассказывайте. Испугались. Мы вас выключаем, извините, вы очень долго думаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам почтения и внимания. Говорите, пожалуйста. Молчит.
2: Вот это у меня часто видовой там.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте. Привет.
6: Я вот хотел...
1: Вить, ты что ли?
6: По поводу...
1: Вить.
6: Да-да.
1: Ты что ли?
6: Да.
1: Ты взял?
6: Да.
1: Угу.
6: На днях, в смысле, на одной из прошлых передач... Албанская была передача.
1: Была.
6: Повтор.
1: Про Албанию, да.
6: Да, вот я хотел записать один кусочек,
1: угу.
6: Но моя душка предательски уснула, и не получилось.
1: Угу.
6: Вот как бы можно это сам...
1: То есть повторить про Албанию, да?
6: Ну, или повторить, или...
1: Ну, Сереж, давай сейчас у Света спросим.
2: Ну, отстаньте от меня.
1: Свет.
2: Да. Вот я не знаю, что такое Албания. Все.
4: Ну, Косово. Давайте все-таки Косово.
1: Давай, действительно, что ты думаешь насчет Албании? Вот, хорошо, ладно, по-другому. Куда мы с тобой поедем летом отдыхать?
2: В Антарктиду.
1: Нет.
2: Ну, там летом должно быть теплее же. Я хочу пингвинов посмотреть. И мне хочется... Вот мне хочется тебя, знаешь, испытать. Test your love. Например, вот если наш корабль вдруг пойдет ко дну, вот интересно, меня так же спасешь и вытянешь, а сам погибнешь. Вот сможешь ты так вот...
1: Mm-mm.
2: Не сможешь.
1: Что же, я идиот, киногерой, что ли? Я обопрусь на всех, на кого могу, и спасу только себя.
2: Или ты быстрее меня потопишь?
1: Да, естественно, я буду упираться всячески.
2: Я тоже. Я, наверное, вот ты знаешь, когда начинаешь так вот задумываться, вот, вроде кого-то любишь, и начинаешь рисовать ситуацию. Да, вот я
1: вот
2: его люблю.
1: Интересно, вот как, да, вот она же, любовь вот это спасение,
2: бы.
1: Да, спаси меня, любовь, да,
2: да.
1: Вот такая.
2: А
1: да.
2: Вот смогла
1: а ты бы
2: я
1: смогла меня вот спасти, вот, к примеру, сейчас бы я неожиданно воспламенился и загорел бы. Прям вот, прям Что нет, твой ну, файл? Что бы ты стал делать? Спасла. Убежала бы. Нет. Не, убежала нет. бы. Убежала
2: бы. Спасла. Убежала бы. Неправда, нет. Ну вот что касается воды, наверное, если бы мы все потонули, я даже не знаю, как мне бы, наверное, ноги свело, потом бы еще что-нибудь свело.
4: На эту тему, кстати, Шахрин там пел совсем неприлично, когда ты снизу.
2: Наверное, скорее что, кого-нибудь утопил.
1: Шуфутинский тоже пел про это же.
2: А сама бы вылезла. Вот, наверное, ты знаешь, человек так
1: устроен. Ты знаешь, кстати, насчет, чтобы ноги не сводило, я даже сейчас в трусах ношу, извини за такие подробности, иголки 4, и всегда колю себя, даже когда не сводит.
3: Именно в ноги?
1: У меня два раза свело, да, ноги тут прям это. А самое опасное, когда ногу на сцеплении сводит, поэтому никогда не держите,
2: если вы оставьте на нейтрал. У меня сводит правую ногу в основном, а правая нога, она как бы на газу, поэтому все нормально.
1: О. А, Светлана, вы могли бы спеть на тувинском языке вместе с Сашей Лаверским подпись «Алтайские козочки».
2: А у них же такое, по-моему, такое раздвоение вокала.
1: Да, да,
2: это
1: да.
2: Нет, я бы, конечно, не смогла. Но если бы... Нет, не знаю, если бы ты, конечно, помог, и мы бы как одно лицо бы выступили, тогда получилось бы что-то тувинское.
4: А Гребенщиков в свое время научился очень хорошо мурлыкать тувинское горловое пение.
3: То есть он опорный голос, а кто-то там верхний,
2: да,
3: что
2: да,
3: ли?
2: Да, типа того.
1: А мне вот очень нравится вот манера пения с заплевом. То есть то, что вот в наших студиях, да, да, вот именно это, то, что в наших студиях, как правило, давят компрессорами, а люди используют голос как музыкальный инструмент. Вот Том Вейс этим пользуется.
3: Как
1: Алёша
3: Птицын, что ли?
1: А кто?
3: Такой имитатор.
1: Так и бах! Да, извините, я разошелся. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Алло.
1: Рассказывайте.
5: А, здравствуйте.
1: Вы только так не волнуйтесь.
5: Да я не волнуюсь.
1: Нет, по-моему, вы волнуетесь. А... Если вы волнуетесь, давайте вы, может, попозже
5: позвоните. Нет, я не волнуюсь.
1: Нет, ну как-то вы волнуетесь.
5: Я предельно спокоен.
1: Да?
5: А, у меня вопрос к вашим гостям. А вот есть масса продюсеров, да, вот которые, у них очень много звезд, они за счет них вроде бы живут, паразитируют, так сказать. А у меня вопрос, кто продюсер...
2: У вас фамилия Огурцов?
5: Не-не-не-не. Кто у вас, ваш продюсер, во-первых, и во-вторых, не паразитирует ли он на вас? Спасибо.
2: Нет, у меня продюсер мой муж, и я паразитирую на нем, так что все очень просто.
1: А кто у нас муж?
2: Валерий Соколов.
1: Ну, он занимается бизнесом. Нет, у него просто... есть сотовый сопля, там,
2: нет,
1: модный
2: у него
1: автомобиль.
2: Нет. Ну, вообще у него
3: у
2: нет
3: него
2: сопли.
3: Мини-сотовая.
2: Сопли.
1: Игорь, а как же он тебя терпит? Вот ты ходишь со Светланой повсюду. Не было каких-то конфликтов, драк?
3: Я с ней не хожу, я с ней езжу.
1: А Сергей скромно промолчал.
2: Нет, у меня...
3: Потому что он ходит.
2: Демократичная обстановка в квартире. Я могу вообще сказать мужу, например, я ухожу в театр, там, допустим, с Васей. И совершенно спокойно уезжаю, приезжаю там, в разумное какое-то время, можно даже чуть позже театра. И это приветствуется. Ну, не совсем приветствуется, но это понимается. Так что...
1: А можно я Сереж сейчас спрошу? Сереж, как последний раз был в театре? Вот, то есть я... Вот,
4: я вот в пятницу собираюсь, да? А до этого не было года.
1: Что там
2: слушай, не ходи, я тебе точно скажу, я была в театре.
1: Срамата, да?
4: Света, кстати...
2: Я была в Сатириконе, пошла...
3: Один срам.
4: Да
3: пошла
4: театр и раз. Срамата, ты да? Что, ну... Что? Очень хороший театр, надо в него
2: какой,
4: пойти.
2: Сатирикон?
1: Нет, подожди.
4: Нет, нет,
1: вообще глобально, то есть... Вот
2: ужас,
1: это же искусство.
4: Да нет, там есть на что пойти. Ужас.
1: То есть вот все-таки это самое, знаешь, правильное дело, что 10 лет оберегаюсь от похождения.
2: Нет, я вот ходила, вы несколько раз подряд, единственное...
3: Рама не испытывала?
2: Нет. Иисус,
1: а ты знаешь, вот Игорь правильно спросил, то есть бывает так, что вот, срам испытываешь за актеров, за людей
2: нет,
1: на сцене.
2: Нет, не то, что за людей, а нет, скорее даже за публику. Мы сидели, вот удивительно, мы были как... Наверное, может быть, нас было не двое, может быть, нас было чуть больше. Но мы не реагировали на все эти дурацкие тупые шутки, а зал смеялся. И сзади, когда женщина сидела, и на сцене актер там сказал какую-то глупость немерено, или... А, нет, женщина-актриса сказала, что вот, типа, всех мужиков надо мочить, там, бить или что-то такое. Какую-то такую фразу. Ну, это по спектаклю, там, по сюжету, я не знаю, не помню, к чему это было сказано. Там вообще весь спектакль все друг друга, по-моему, били и разбирались друг с другом.
1: То есть слабоумная постановка.
2: Вот, и сзади девушка сидит, говорит, так ему и надо, правильно. И сидят, смеются. И я думаю, боже мой, ну какой же примитивный народ. И у них аншлаг. Я смотрю, они собрали этот стадион полностью, сидит аншлаг вот с этими соплями, с сотовыми сидят. Вот они, вот для них это искусство, они же не врубаются ни во что, на самом деле. Ему главное, что вот показаться в присутственном месте.
3: Пошла пальцовка.
2: Да, и вот посидеть там, типа, я привел свою барышню сегодня погулять. Я выгуливаю, у нас культурная программа.
4: Ты все перепутал. Это был круглый стол о шоу-бизнесе на российском телевидении.
2: Вообще у нас нет ни кинематографа, ни театрального как бы искусства на должном уровне, я считаю, уже давно. Может быть, театральный еще есть. Большой театр, конечно, стоит сходить, я думаю.
1: Ну, вот. Послушать чисто вокал.
4: А потом догнать и еще сходить.
2: Да.
1: Вот скажи, вот смотри, вот в принципе, знаю, такая ситуация. Одна моя очень хорошая знакомая, даже я, так сказать, подружка в какой-то степени, тут ездила в Америку, вот. И она приехала, и там, ну, к русским друзьям, которые уже давно там живут, да, вот, и заставят следующую картинку. То есть она приехала, естественно, как напряженная, знаешь, первая фраза, которая была: «Расслабься, это же Америка». Далее, в кинотеатрах. То есть все, знаешь, жрут попкорн и смеются вот совершенно жутко вещам, которые, да, ну, то есть понимаешь, о чем
2: там
1: речь.
2: Там,
1: да?
2: Я знаю, там уровень это еще ниже, чем у нас.
1: И следующее выражение, которое меня вот, ну, уже серьезно насторожило, то есть ты что, это же так же гениально, как Битлз. То есть, ну...
2: А я не понимаю, почему вот я не люблю вот рокеров, вот так называемых. В нашей стране есть клан как бы попсовый и рокерский, да? И вот рокеры, вот эти стенания постоянными по Битлз. Угу. Прям вот такие вот прям лизоблюды. Готовы прям в задницу вылезать им. Вот сейчас привези Маккартни, мне кажется, все соберутся рокеры и будут у него лизать коленки там, я не знаю. Но ведь когда это... Когда ведь это был Битлз, кто слушал? Кто? Где они были, хочется спросить. Где вы были с 8 до 11?
1: Нет, я сейчас хотел, то есть я там, ну, не хочу ни в коем случае.
2: И вот сейчас
1: здоров.
2: Они хают.
1: Нет,
2: да,
1: как-то умолять там их музыкальные какие-то, да. Просто послушай, вот смотри, ведь, вот то, что раньше людей объединяло, ну, к примеру, типа, да, вот это были там 70-е годы, я помню, аж сам 70-ник, я старый больной человек, потому что ты видишь, это бороденка моя и тросточка, это же неспроста, это не в коем случае не антураж, я хожу, а не опираюсь. Да, ну, что-то я о себе всем больше. Вот. Значит, дело в том, что раньше, типа, вы любите Битлз, да, значит, сразу единомышленники. Сейчас, как ни странно, мне кажется, что людей объединяет не любовь к Битлз. То есть, к примеру, если человек говорит, я люблю Битлз, то говорить с ним сразу не о чем. Вот, если человек говорит, я ненавижу Битлз, то, значит, уже тема для разговора появляется. Видно, что это не он.
3: Не правда? Появляется, говорит, я люблю Продиджи. Когда появляется тема для разговора?
1: Ну, да, даже так. Лучше Продиджи, понимаешь? Ну, Игорь, ну, согласись.
3: Да, сам с этим не столкнулся.
1: А вот тут недавно была передача, где вот всякие молодые музыканты наши отечественные вообще говорили, что, дескать, Пушкин — это как 4 Битлз. Какие-то у них странные ассоциации. То есть то же самое, что, извиняюсь, там это одна душевая кабина, это не 5 автомобильных моторов. То есть какой-то полный бред они несли. Все это делалось очень так, вот как ты говоришь, именно о рокерах, очень так, ну, со знанием дела и с ароматом. Меня пробило за них свет.
2: Пробило. Во-первых, ни одни рокеры у нас такое. А всю историю, сколько себя бьют в грудь, чтобы мы все рокеры. Покажите мне хоть одну грамотно саранжированную песню, хорошо сыгранную, хорошо записанную, на хорошем должном уровне, как это делается там на фирме. Ну вот покажите. Но ни одной же песни с таким же драйвом, с таким же голосом там. Либо будет голос, либо не... Точнее, если будет текст, не будет голоса, либо и будет аранжировка, не будет еще чего-то. Но в синтезе полноценного я не видела, я не могу назвать ни одну группу. Просто, ну, ни одну.
4: Олег,
2: даже если «Мумий-тролль», допустим, мне нравится, то там не хватает очень многого, на самом деле. Нет, ну я тебе говорю просто, что есть.
1: «Сектор газа» нравится, «Мумий-тролль», и «Алена Апина» тебе нравится.
2: Нет, «Алена Апина», ну, неважно. Нравится.
1: Хорошая группа «Квартал». Мне нравится
2: «Квартал». Нет, мне не нравится «Квартал». Я здесь написала песню в стиле «Квартала», и от нее просто... тошнит меня. Я прям хочу ее куда-то сбагрить.
1: А как ты относишься вообще? Ты знаешь такую певицу Шаде?
2: Да, мне очень нравится Шаде.
1: Вот. А мне кажется, что вот «Квартал» — это такая альтернатива советской Шаде. Ну, в том смысле, что по музыкальной
2: грамоте. Пародия на Шаде?
1: Нет, ну Шаде — это... Шаде — это великая певица,
2: конечно. Ну, вот именно. Придумывают эту
1: фразу. Ты не слышал? Ничего она не выпускала нового.
2: Придумывают эту фразу. Пусть они так же проникновенно спят. Ведь я же перевожу эти все тексты. Я же слушаю, я понимаю, о чем люди там поют. Для меня это не просто так. И там есть идеи. Я оттуда, между прочим, черпаю свои идеи, вот все свои фишковые тексты, «Ночной охотник» и так далее. Это Бонни Тайлер пела песню, допустим, Да у них полно этого слова hunter, prey, это у них модная очень тема, охотник, жертва.
4: А про prey.
2: То есть у них очень много интересного. У них интересный там текст. А что там есть в этом в квартале, кроме какого-нибудь стенания, какие-то по непонятному образу?
1: Послушай, а у тебя есть на тушке татуировка где-нибудь?
2: Нет.
1: А почему?
2: У меня...
1: Ну как считаешь, то есть вот такое бережное отношение к скафандру или просто ты как-то не хочешь быть приметной в этом смысле?
2: Не хочу быть приметной, я не хочу обращать внимание на свою тушку, как ты выражаешься.
1: Дай послушаем телефонный звонок.
2: Да, чтобы не меньше цеплялись. Да.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло?
1: Да, вы ударились, вам больно?
7: Никак нет. А. Можно вот задать вопрос вашей собеседнице?
1: Конечно.
7: Значит, дело в том, что как она себя относит вот к мировым константам? Скажем, в джазе Элла Фицджеральд, да? Вот, Луи Армстронг.
2: Уже поняла.
7: Вот, вот кем в этом, как говорится, мировом рейтинге она видит себя?
1: Спасибо. Ну как, Света?
2: Я не могу отвечать на этот вопрос. Это потому что как бы это публично заниматься самоудовлетворением. Знаешь, я не могу это сказать, потому что я не могу себя оценивать никак. Это должны оценивать другие люди. И я думаю, что пока на данный период времени я вот могу, если похвастаться, я могу сказать, что я считаю себя полезным ископаемым. Может быть, сейчас недостаточно раскрученным, как это принято считать, но когда-нибудь меня откопают, если мои песни перепоют, переаранжируют и выдадут за свои, либо там отчислят авторские на мое кладбище, там, на памятник мне. Ну, хрен его знает, как оно будет. Вот я, скорее всего, так считаю и так вот вижу. Потому что достаточно и миража в попсе, это достаточно весомо. Так же, может быть, как и Фицджеральд.
4: Я вот как художественный критик здесь хотел бы там вклиниться и сказать, что корнями Света уходят, конечно, в популяцию таких групп, как Флирс, Фэнси и Сиси Кэтч. Но базируясь на этом фундаменте, она сейчас от них ушла настолько же далеко и вырастила свой собственный стиль, точно так же, как вот Битлз развили идеи Элвиса Пресли.
2: На самом деле у Битлз-то тоже разные. Ой, ребята, кстати, давайте сейчас просто о плагиате. Там был какой-то вопрос. Мы сегодня с Гариком, значит, посмотрели. Он мне приносит компакт на заряд группы и ставит песню. Послушай, говорит, эту песню. Датированную каким годом?
3: 76-м.
2: Поближе к микрофону. 76-м годом. И потом...
3: Play the Game.
2: Play the Game. Дальше у Queen песня, которая через 10 лет Play the Game. И причем... Да, Another One Bites the Dust. Yeah! Там-там-там. Another One Bites the Dust. Так вот, эта песня очень похожа, просто безумно похожа на песню «Назарет», которая написана 10 лет вперед, как бы назад, точнее. То есть плагиат, он как бы перетекает плавно, и все гениально рождается на стыке жанров, на самом деле, на плавное переливание
4: пустого
2: в порожнее. Да.
1: Вот смотри,
2: из дипепла в попсу и так далее. Потом я не занимаюсь плагиатом, Абба, я написала на своем компакте, что я спела песню Аббы и не стала присваивать себе никакого авторства, везде об этом говорю и заявляю. Я не знаю, почему в Мусабозе на меня набросились, типа,
4: не
2: что
4: то,
2: я...
4: Не то, что чиж.
2: Что я это сделала, как бы там... Это было заявлено, я сказала при этом интервью, что я пою песню Аббы, и, собственно говоря, ничего в этом такого нет. Да. Это авторитарный, говорю, перевод. Авторизированный перевод, на самом деле.
3: Интересно,
2: если у меня хорошо получился, но авторитарный...
3: Да, авторитарный.
2: Авторитарный перевод. Вот.
1: Светлана.
2: Да.
1: Нет, это я...
2: Я уже 40 лет.
1: Светлана, ведь ископаемые очень древние вещи, на которые все смотрят в музее, но дома никто иметь не хочет. Сергей спросил, не знаю, о чем.
2: Почему? Кто-то хочет, причем платит за это безумные деньги.
1: Безумные, безумные. Да. А вот хорошее сообщение. Светлана, рок-музыка и качество записи несовместимо. Борис так считает.
2: Ну, просто считает. Я просто не люблю вот это вот КСПшное. Ну, это КСПшники звонят. Да, вот это вот гитара и шпага под окном.
1: Это неправильно говоришь, что солнышко мое. Ты знаешь, что дело в том, что с бодуна они ходят по утру и ищут друг друга по запаху в лесу. Понимаешь, если они валяются повсюду у костров.
2: Аранжировка.
1: А как ты вот скажешь, подожди, извини,
2: это,
1: пожалуйста.
2: Это вот, все равно, что
1: нет, подожди, подожди, ты не уходи от ответа. Нет,
2: компьютер,
1: подожди, ты не уходи, дед,
2: вот есть
1: подожди.
2: Компьютер, понимаешь, а есть саха, а есть больно счеты. Же. Вот сравните счеты и компьютер. То нет, же самое
1: скажи,
2: сравнивать
1: скажи,
2: музыку
1: в чем
2: с транжировкой и музыку...
1: Вот дома в чем ты ходишь? Как
4: да,
1: у тебя тапочки с помпончиком есть? Есть у тебя тапочки с помпончиком, шаровары спортивные? В чем ты дома ходишь?
2: У меня есть балетные тапочки.
1: Не, ну как дома? Вот ты дома просто как ты
2: ходишь? И белые тапочки я тоже уже приготовила.
1: Подожди, как дома ходишь? Ну скажи.
2: Как белые, я дома хожу? В основном на ногах.
1: Нет, имеется в виду в одежде.
2: Ползком бывает. Бывает ползком. О. Если вдруг позвонит мужчина, которого я жду, я иногда и могу ползать его встретить. Ничего
1: вот
2: страшного.
1: Смотри, какое да. сообщение пришло. Алекс, ко мне. Если хочешь, чтобы я был у тебя на передаче в начале августа, пошли сейчас в прямом эфире гостю на три буквы. Мик Джаггер.
2: Ну пошли, ради бога.
1: Да, это из ансамбля Rolling Stones, мой старый хороший знакомый. Он просто капризничает. Естественно, мы тут увиделись, и он обещал дать.
2: Ты же сказал, что ты не пойдешь и так, потому что там
1: не пойду никуда, не пойду. Спринт будет группа. Зачем мне это нужно? Что же, я идиот, что ли, слабоумный ходить? Я вообще избегаю от больших количеств людей. То есть неважно, что это концерт Rolling Stones или взятие там Белого дома или его оборона.
2: Еще раз прочитай это сообщение, что ты мне послал. Я торчу, когда меня посылают. Мужчина, вы
1: меня
2: уничтожите, вы пойдете сам туда.
1: Давай другое. Уважаемая Светлана, не вы ли та самая соперница Алены Апиной? Господи, тут что-то еще сейчас пришло. Сейчас. Алена Апина, о которой она поет, что, мол, на таких, как я, уже и сердится, а то, что вы ее так не любите. Подпись Беланья.
2: Представляете, как вот цепляются на самом деле к фразам, которые брошены просто невзначай и столько пропускают мимо ушей люди.
1: Нет,
2: вот
1: только нельзя ни в коем случае упоминать фамилию невзначай, потому что это наш бывший главный редактор. Вот сейчас он невзначай. Сергей Геннадьевич невзначай. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
8: Вы в прямом... Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
8: Просто хотелось еще вернуться к ураганной теме. Вроде с момента той передачи, когда мы говорили об урагане. Прошло еще два урагана. Московский, Саратовский, Санкт-Петербургский. Мне бы хотелось спросить всех уважаемых гостей относительно того, где они и что во время этих ураганов видели, где были, чему были свидетелями. Это первый вопрос. А второй, так просто сообщение. Все, конечно, Ореху Борисову это уже знает, но я для всех еще радиослушателей «Эхо Москвы» хочу сообщить, что я очень люблю Лену Витину. Все, спасибо.
1: Спасибо. Кстати, вот Петр и Лена, у них тут постоянно какие-то проблемы возникают. То, что он ее кипятком, видимо, полил или что-то такое сделал. Вот сейчас только забрал из больницы, говорит, сам ее все обжег. Типа говорит, что в ожоговом центре, дескать, и какую-нибудь просит песню для нее успокоительную. Вот, Свет, может, исполним что-нибудь? Но прежде вот на вопрос такой интересный. Саша, передай Светлане вопросик. Как она относится к виртуальным женщинам, виртуальным мужчинам и прочей фиговине?
2: Виртуальные женщины, ну, если так, к моим примитивным мозгам это примитивные, те, которые...
1: У тебя компьютер дома есть?
2: Которых посылаешь, они возвращаются, да. Ты их туда,
1: они обратно. У тебя есть дома компьютер?
2: У меня компьютера дома нет.
1: А ты умеешь им пользоваться?
2: Не умею.
1: Я не умею. Поэтому мы ставим передовые люди, потому что все остальные слабоумные присели к этим компьютерам и играют в них, и, в общем-то...
2: И играют в слова. Это словоблудием занимается.
1: Да.
2: Ничего не понимаю, потому что это слово очень ёмкое, его применять к кирпичам нельзя.
1: Давай какую-нибудь песню споем.
2: Ну как?
1: Ну давай. Давай споем. Знаешь, какую там песню первую? Кто-то с горочки спустился.
2: Я не люблю петь народные песни.
1: Хорошо, давай любую другую.
2: Ты понимаешь, у меня почему-то с детства вот это вот алкаши напьются, и вот под окнами

0: И у нас остается совсем немножечко времени. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Светлана Разина, певица, Сергей Гурьев, журналист, и Игорь Смирнов, обладатель шикарной гитары Ovation, по-моему, да?
1: Врешь, как всегда.
0: Да, вы можете задавать Светлане ваш вопрос по телефону 203-19-22. Вот сейчас пришел вопрос. Девочка Свету. Ну что-то, это не то. Ладно.
2: Ну, давай, давай, читай, читай.
0: А я тут не понимаю, читай. О чем речь-то сейчас. Ну, давай,
2: читай. Ладно, читай, читай.
0: Да. Став пенсионером, очень нравится передача Саши. Девочка Света не суетится под клиентом. У него дергается микрофон Надежды Клюшкина. Видишь, какие проблемы у людей возникают с утра.
2: А переведи, пожалуйста.
0: А я не понял, о чем речь. Я не хотел читать. Ты сама сказала, читай, читай.
2: Не, ну ты, наверное, уже понимаешь,
0: ну, что
2: это,
0: сама
2: это твои пациенты.
0: Нет. Мы по сцеживанию все больше. Давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашего внимания к вам беспредел.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Светлана.
0: Простите, а кто у вас мычит на заднем плане?
3: Не знаю. Несколько лет назад Александр был телеведущим. И после просмотра клипа Светланы сказали, что это что-то а-ля неужели ансамбль «Сельского поезда» пел по-русски. Вот только вопрос, Светлане, видели вы программу, и что вы думаете по поводу комплекса?
0: Спасибо.
2: По поводу чего комплекса?
0: Ну, нет, действительно, видимо, такое было.
2: По поводу твоего комплекса?
0: Да.
2: Что я думаю? Нет, ты мне уже нравишься. Ты знаешь, я думаю, если еще час посидим, может случиться страшно.
0: Я отбацал.
2: Мне придется тебе позвонить. Как-нибудь не в эфире.
0: Ну, послушай, на самом деле, вот честно, как ты считаешь, вот хороший у меня получился он вот?
2: А ты, то есть, он меня где-то...
0: Вот так, торговые ряды, все вот эти комплексы.
2: Сереж, меня где-то раскритиковал, что ли?
0: Раскритиковал, я вспоминаю. Дело в том, что в свое время была такая программа, которую вели музыканты и приглашали в гости музыкантов по телевидению. То есть, это было детище программа. Там был твой действительно клип, и я сказал, о, говорю, группа Ace of Base запела по-русски. Было такое. Ну, а что я буду скрывать?
4: Это была группа Якида, на самом деле.
0: Да!
2: Да.
0: Не, ну почему раскритиковал? Я же не сказал, что это там...
2: Нет, да почему это, да, плохо? Это нормально, потому что потом этим Ace of Base запела полстраны, и потом это сделала тут же Таня Овсиенко, потом еще кто-то это сделал, и понеслось, и понеслась душа в рай. Я-то была все-таки первая, и поэтому я очень часто успевала быть первой, что касается и своего гранжа, что касается и своей песни о любви, поэтому лучше играть с хорошей фирмы, чем с совка, понимаешь?
1: С плохого совка.
0: Александр.
2: Не с плохого, даже с хорошего совка тоже не стоит.
0: Александр, убедительная просьба. Перестаньте пользоваться эфиром в корыстных целях. Подпись Нельсон Мандела. Ну, вряд ли уж такой человек нас слушает, но имеется в виду, опять же, о моем торговом комплексе. То есть тут речь шла про свет. Ты немножко не в курсе. На самом деле, да, у меня существует ряд коммерческих предприятий. А вот еще хорошее очень сообщение. Перестаньте отпускать грязные ситуации в адрес уважаемой Алены Апиной. Вы ведь даже не погнушались исказить текст ее песни, ведь на самом деле она поет, что на таких, как она, уже не сердится. Как вам не стыдно? Прекратите немедленно. Группа поклонников.
2: Да мы уже прекратили, да, во-первых. А потом это они же сами и прислали.
0: Сами и прислали, мы пели, да.
2: Это было прислано кем-то, кто сказал, что вы сядете. Это же было сообщение по пейджеру, не мы сказали.
0: Не мы.
2: Слушайте, пожалуйста, ушами.
0: Да.
2: Радио, желательно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Нам совершенно все равно, что...
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Саша, у меня вопросы хотя к тебе, но касаются леди. Когда кончала Света и какой институт?
0: Угу. Свет.
2: Ты должен быть в курсе, когда, понимаешь, как, ты же всегда, да, в курсе, кто когда кончал.
0: Ну, Светлана заканчивала институт, я, насколько я знаю, вот МВТУ имени Баумана. И она, то есть я помогал ей, действительно, мы давно знакомы, я помогал ей, создавал шаговый двигатель для изучения микропленок. Да.
6: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж».
1: Добрый вечер.
0: Водитель, личный водитель, шофер Ксении Соколовой, Алексей Шведов.
2: Добрый вечер.
0: И курьер при заместителе главного редактора Юрий.
3: Вот. Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все удивитесь, почему, дескать, такой странный коллектив. Однако я, будучи пройдя психологически, не только всякие разные, повсюду мы проходили дипломы и печати. Лежат, имеются, вы видите, вот я разложил все, правда, часть потоптали. Но Юрий вообще суетлив в силу профессиональной, скажем так, своей грамотности. Он всегда и следы. Вот, я знаю, что столь разные вроде по своим профессиям люди, однако представляют собой единый, это, скажем так, три лапки, вернее, три коготка одной лапки, три пальца одного кулака, который называется «Мощный двигатель прогресса», сокращенно МДП. Вот, и, наверное, прежде всего я хотел бы задать вопрос Ксении Соколовой, которая тоже печать у нее, тоже психологически все прошли. Ксения, вот я знаю, что вы сами отбирали и кандидатуру вашего водителя, и курьера. Вот я вижу, что, во-первых, они весьма похожи друг на друга. Как вы, не путаете ли вы их вот внешне? Не бывает ли так, что вы обращаетесь, например, к Алексею, как к Юрию, а к Юрию, как к Алексею? Вот. И каковы, на ваш взгляд, должны быть личные качества вот людей из вашего ближайшего окружения? То есть, по-моему, вот Юрий и Алексей, они взаимовидзаменяемы. Я видел, например, что Юрий сегодня вот ездил на нашем электромобильчике по коридорам, очень ловко, никого не сбил. Вот, а Алексей вот факс отбил и принял сразу.
1: Видите ли, Александр, когда я набирала сотрудников, мой первый и, в общем-то, единственный критерий отбора звучал следующим образом. Мой сотрудник должен быть способен на все. И Юрий, и Алексей, они в полной мере отвечают этому единственному требованию. Как вы видели, и факс, и электромобильчик вполне освоены этими двумя замечательными людьми. И их подготовка профессиональная меня вполне устраивает. Что касается того, путаю я их или нет, конечно, путаю. Конечно. Но на то у них вот и абсолютно адекватные возможности, чтобы при вот этом попутывании моем, а дело в том, что вы понимаете, что склероз — это болезнь акселераток, то, конечно, конечно, путаю. Но они настолько просто на каждый вопрос отвечают «да», что мне абсолютно все равно, к кому обращаться. Я всегда же услышу нужный мне ответ, совет, и люди, ребята сделают то, что я попрошу.
0: А вот вы же достаточно смелая все-таки женщина. То есть вы, наверное, первый человек на этой планете, который вот свой диагноз склероз опубликовал в своих водительских правах. То есть, ну, во-первых, вы вроде автомобиль не умеете водить, насколько я знаю. Вот я видел, как вы тоже пытались на электромобиле и сразу сшибли его, вот увезли. Человека пришлось всю бороду сбрить, увезти с переломанной ногой сразу. Непонятно, когда выйдет, как мы вообще без него. Вот. А как вот, с какой целью? Права вы часто не предъявляете, вот, вроде бы, потому что вас не спрашивают. Ну, не потому что, как бы, видно, что склероз, а просто уже не ездите.
1: Ну, во-первых, иногда спрашивают, а во-вторых, видно.
0: А.
1: Да, да, видно, видно. Вот. И вот Алексей и Юрий, они как раз помогают мне. То, что я не могу объяснить, они показывают товарищи милиционеры в нашем электромобильчике, в котором уже и фары, в общем-то, разбиты.
0: Да.
1: В общем, да. И у нас там три руля, к тому же. Вот.
0: Я
1: и
0: видел.
1: Когда отказывает мой, то Алексей и Юрий берут процесс в свои руки, и мы вот так вот шпарим все втроем отлично. То есть, в общем, они вдвоем практически без меня. И, в общем, прогрессирующий мой склероз с ними мне не страшно.
0: А я сейчас хотел обратиться к Юрию. Дело в том, что я обнаружил пикантную подробность из его личной жизни. Юра у нас выпускник литературного института и пишет рассказ «Как я стал курьером».
3: Дело в том, что мы курьеры, потомники Гермеса и Прометея, люди с крылатыми сандалиями и с пылающим сердцем. Я считаю, что мы находимся на острие знания, на пике прогресса, что мы сосредоточие мысли, новости и разума. Мы видим очень много людей, мы с ними встречаемся, мы с ними общаемся. И вы думаете, что раз мы курьеры, люди в незаметных зеленых куртках, нет, это не так. Мы все видим, все слышим и все мотаем на нашу курьерскую
1: ось.
3: Да. Спасибо, Ксения.
0: А, ну, по-моему, то, что вот вы сейчас прочли, Юрий, это называется рэп.
3: Дело в том, что факультативно я еще выпускник консерватории. Я, правда, это не афиширую, потому что сразу возрастают при одинаковом окладе жалования требования со стороны руководства. Но я думаю, что Ксения не будет злоупотреблять. Но я хотел сказать, что мы курьеры, мы люди ищущие. Мы всегда хотим знаний, ищем их и находим. И поэтому нам всегда есть что людям рассказать. Поэтому не случайно, если вы зайдете в курьерскую, вы услышите всегда мудрый разговор, какие-то звонкие шутки и вообще...
0: Веселый женский смех.
3: Да, да, да, Александр.
0: И, видимо, пришло время Алексею Шведову что-то рассказать тоже о себе. Алексей, вот вы относитесь к разряду тех водителей и шоферов, которые в момент, когда босс, скажем, отошел купить авоську, другую пивка или рыбешку. Кстати, сейчас правильно говорить не рыбешку, а рыбешку. И ше нужно говорить так. Вот так. Рыбешку. Не получилось у меня, ну ничего, да. Я наблюдал, часть из них, например, сидит из водителей и просто смотрит таким отсутствующим достаточно взглядом на птиц, на природу, ну куда-то в одну точку. Кто-то вяжет, я наблюдал, сидит и вяжет, там носок или еще что-то, а кто-то читает какую-то газету. Вот я, вы же профессионал, и как вы считаете, есть ли еще какая-то группа водителей, охарактеризовать вот эти три, потому что мы все часто наблюдаем вот таких людей, которые кого-то ждут в автомобиле, занимаясь вот каким-то из этих вот видов деятельности, о которой я только что сказал.
2: Ну, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я, в общем, на работе обычно занят своими непосредственными обязанностями. То есть вот настройка трех рулей, это же очень необычно. И дело в том, что когда Юрий берет, скажем, например, управление на себя, а мы же тренируемся, когда босс откроет вот за это рыбешка, то Юра как бы тренируется на своем руле, я на своем, и потом мы подменяем друг друга, потому что, знаете, ведь так мы уже настолько сработались, что порой мы сами путаем друг друга, кто из нас Юрий, а кто из нас Алексей. И поэтому, знаете, приходит факс, и я не знаю, что вот как-то мне отпускать руль или принимать факс. И я не могу ответить на ваш вопрос, потому что у нас просто нет времени подсматривать за другими водителями. То есть я ничего не могу сказать об этом. Очень напряженная работа.
0: А скажите, вот такая целостность, вот ваше единство такое, оно каким-то образом положительно или отрицательно вообще влияет ли на работу вот печатного издания в целом? Потому что, к примеру, ведь если, например, один коготок отвалится, а вот я знаю, что Юрий, он сейчас будет экзамен сдавать, потом там начнется, естественно, пьянки, девочки, ну, как все поэты, это все пойдет, и, глядишь, отвалится. И вот при такой тесной спайке отвал одного из контактов вредит всему агрегату. Это я, кстати, вычитал в книжке по уходу за комбайном.
1: Нет, но у нас отвала одного из контактов быть вообще не может в принципе, потому что у нас и девочки, и стихи, у нас это все без отрыва от производства, и, безусловно, журнал «Вояж», он должен выходить в любых условиях, несмотря на экзамены Юрия или запой Шведова, или курьерский... на мои какие-то вот новые идеи, которые я иногда уезжаю разрабатывать, и практически вот один мой маленький самый руль, он остается свободным, и ребята как раз тренируются как-то вот без меня даже проводить процесс, но я руковожу, слежу.
0: А вот и хотелось бы еще узнать насчет, на ваш взгляд, фотоноваций в прессе. Ведь дело в том, что скажем, журналисты все, да, они каким-то образом извращаются, как бы поинтереснее, повитиеватее написать, или наоборот, ищут какой-то такой там прям кол, чтобы вот его всадить и все. То есть там иногда, кстати, вкусом изменяет, они прям...
3: Я сразу скажу. В прошлом году могли заметить, очень модно стало веснушки не стирать в компьютере.
0: В смысле, веснушки на мордочке.
3: На всех фотках в журналах можно заметить, все веснушки есть. Обязательно модели веснушки все. Спина в веснушках, шея в веснушках, лицо в веснушках, грудь даже бывает в веснушках.
0: А может, очень это бумажки модно. Такие доставили из Финляндии? Вот,
3: это очень модно. Эстетика 60-х. Я читал в одном книге веснушки. А сейчас в этом году очень натурализм дошел до предела. Очень модно на модели варикозное расширение вен. Очень модно атеросклерозные бляшки, такие вот под плавающим ребром нижним. Очень модно. Если вы приглядитесь, вот высокое разрешение, пленка высокого разрешения и натуральная цветопередача позволяет передать склерозную бляшку просто вот один в один. Дерматологи в восторге. Понимаете, они используют постеры модных журналов на своих лекциях. Понимаете, вот этот натурализм, если есть вот педикюр, к примеру, педикюр, да, и чуть-чуть вот ноготь пошел, грибком. Раньше бы элементарно Photoshop, Adobe Photoshop 4.0, бац, вычистили. Сейчас по рукам верстальщика, тут же снимают верстальщика. Почему ты убрал дефектный ноготь? Это жизнь, понимаете? Раньше модели понимали, что не может быть идеальная женщина. Не может. Женщина, да? Женщина, вот обязательно так, складочка должна быть, как-то морщиночка, да? Женщина ожила сразу. Они даже вот раньше раз так, опа, на плечики, бац, так татуировочка, бум, вроде женщина с порченкой, яблочко такое. Через порченки, бац, потом пирсинг пошел. Тетка, раз такая тетка товарная, а ее бац, все прокололи, и вроде немножечко вот с червоточинкой. Народ заводится. А сейчас все пошло за естественность. И потом, если фото посмотрите, постер, журналы Ель, у нас в курьерской много лежит подшивок, обязательно на каждой женщине должен быть дефектик. За дефектик глаз цепляется, и дальше ты в нее вглядываешься. Поэтому вот с изображением вы очень, очень верно заметили.
0: А вот тут нужно проследить, почему это происходит. Как вот вы считаете, это происходит в связи с гуманизацией общества или в связи, скажем...
3: Просто люди на финале второго тысячелетия решили смотреть правде в глаза и любить себя таких, какие они есть. Ведь хватит заниматься ретушью, хватит бояться своего отражения в зеркале. Надо глянуть, надо любить себя, понять, такой, как есть. Я же, ну вот, Александр, ну глянешь на вас, да? Ну плакать хочется. Ничего же человек нормальный, столько в нем проявлений, такая вот доброта, вот эти бровки, взлетевшие, лобик наморщился, вот этот чубчик.
0: Это не наморщился, он сполз просто на глаза. Сейчас я поправлю. Сейчас.
3: Лифтинг.
2: Вот так, веснушки, да.
3: Веснушки, понимаете? Да. Ну и что с грибком? Ну, все равно же, Александр,
0: у вас... Ну, грибок, извините, да. я копал землю сейчас, вот опята выросли.
3: Вот.
4: Это грибки, не опята.
3: Да. Это грибок со старушечьих ног, тают во рту, словно мята.
0: А дальше.
4: А дальше нет, это такое народное творчество.
3: И поэтому сейчас люди набрались смелости, люди взглянули на свою историю без ретуши, сжились с ней, свыклись. Теперь люди могут людям смотреть в глаза открытым глазом, пусть с катарактой, но открытым, понимаете? И любить людей таких, как они. У нас курьерский, причем, раньше было вот, вы знаете, вот в любом гараже, Алексей не даст соврать, была эта иерархия. Кто вот директорский, да, он даже в домино может сидеть вот во главе стола, да, у него самая большая кружка. Ему чай вот там без чаинок наливают, да. Там шофер, кто возит зама, да, он почти такой же, но чуть попроще. А на новенького там и машина разбитая, там, понимаешь, шаровые не меняют годами, все это резина старая, шкоторазвал не делает, ну, известно.
0: А рул не крутится.
2: Да нет, ну какой, а рули, ему вообще не дают.
3: Вообще там с педалями, ну, как в самолете.
2: Приходится. Нет, чефирь там старшим подносить, да. Ну, в гараже обычно.
3: А сейчас, все, да? Сейчас абсолютно у каждого одинаковая кружка. Ксения, спасибо, я прям внимательно проследила. Стол для домино сделан круглый, чтобы при всей возможности невозможно было посадить кого-то во главе стола, понимаете? Резина у всех вот не меняет, извините, но резина у всех одинаковая.
4: Ну это... а как иначе? Ребята-то ведь поругаться могут не на шутку, не по-детски.
0: Так а с другой стороны, такое вот крушение тоталитаризма вот в отношениях между коллегами, оно же может привести к матью к анархии попросту, вот, понимаете?
4: Нет, вы понимаете, у нас введен новый строй, это... демократическая деспотия. Вот. Поэтому у нас, в общем, все с этим в порядке, потому что и ребята довольны. Ребята, вы довольны?
3: Да.
4: Ну и мне отлично.
0: А вот, Ксения, вот такой вопрос. Вот у нас, например, на радиостанции наказывают за опоздание или за какую-то провинность определенным количеством общественных работ. Там окно помыть, там сортир, там почистить обувь другим сотрудникам, например, которые отлично себя зарекомендовали. А вот у вас внутри вашей организации...
4: А у нас, знаете, вот общественными работами не наказывают. У нас общественными работами поощряют.
2: Ну, мы практически, мы же не сказали об этом, но мы практически живем, вот, курьерское, это никто же не уходит, потому что люди горят на работе, и Юра как-то, вот он же скромный человек, он же не сказал, что вот этот стиль, это же его продукт на самом деле, вот это новая фотография. Когда-то, когда он учился в медицинском институте, вот я думаю, что это его увлечение вот патанатомией и всем остальным, вот такая точность, вот документальность, это его идея, это его прорыв. И как, когда люди горят, то никто не уходит с работы. И домино это тоже часть образа, как бы. Это для генерирования идей. То есть курьерское это больше, чем курьерское.
4: Но у нас, в общем, и раньше-то ребята на работе засиживались. Но раньше почему это происходило? Потому что вот там девушки, модели, допустим, фотографию, там делали мы постер для колготок. Вот, и делаем постер, модель сфотографировали, и ноги у девушки. В общем, все с ногами у девушки хорошо, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что ноги у девушки, пардон, не побриты. И весь техцентр сидит просто буквально всю ночь и чистит на компьютере в программе Photoshop 4.0 все, каждый волосочек.
0: А так это же противоречит вообще идее Юрия о натурализме.
4: Абсолютно. Вот пришли ко мне Юрий и Алексей, говорят, доколе?
0: Доколе?
4: Доколе будем мы сидеть как идиоты и чистить моделям ноги? Мы все будем делать наоборот.
0: Но это
4: мы
0: видите,
4: будем это
0: да.
4: время использовать для того, чтобы идеи какие-то новые генерировать.
0: Вообще дело в том, что любая растительность, так же как любые пупырышки, мурашки и же с ними, они портят эластичную поверхность вот того самого предмета, вот, который они надевают на это. Может быть, связано с заказчиком данной рекламы. То есть он сказал, что, дескать, сколько мы можем. Ведь обычно вещи, которые модели показывают, потом продаются даже практически с аукциона. Почему Наоми Кэмпбелл никто не покупает? Вещь потеет, она всем известна, мощная, и никто не берет. Так же и здесь. Если, например, она с вами волосами там или мурашками исколется, эти колготки, да? Но какая у них будет носкость?
4: Вот, например, жеванные... Практически нулевая, даже нулевая. -1. Но потом, знаете, вообще вот в свете последних модных веяний вся растительность нами не приветствуется.
0: Вот, вы имеете в виду вот вообще всю? То есть,
4: да вся растительность это вообще уже отдельная тема, что такое растительность. Но вот последний даже анекдот я вам расскажу. Спрашивают у человека-вегетарианца, спрашивают, почему вы вегетарианец? Вы что, не любите животных? Он говорит, нет, я люблю животных, но я ненавижу растения. Вот так вот мы все ненавидим практически у нас в журнале растения и всякую растительность, в том числе вот даже волосы.
0: Ну, это вполне, в общем-то, справедливо. Кстати, обратите внимание, вот, даже цветовая гамма того, что не человек, она чужда человеческому глазу. Вот, даже расовые какие-то, скажем так, признаки, как другой цвет кожи, и то заставляет как-то насторожиться непроизвольно. То есть все, вот, скажем, антирасовые теории, они сокрушаются просто при столкновении с визуальным контактом. Все равно человек настороженно себя ведет, попадая, скажем, в какой-то там негритянский квартал где-то, да? Или там, если попадает, скажем, темнокожий житель куда-нибудь, ну, скажем, в английский паб, где пьют рыжие ирландцы пиво, к примеру, тоже он будет себя чувствовать плохо. А что касается растений и других, в общем-то, производных природы, там, птиц разных, канареек, там, это гусениц, то вообще это же действительно ужасно другая форма жизни. Вот, кстати, мне кажется, что, может быть, вы просто боитесь этого. То есть не то, что не любите, а боитесь, что оно все придет, нажмет и вытеснит.
3: Подсознательно, вы правильно заметили, символ ужаса. Что такое в рекламе символ ужаса? Это когда кто-то мазнулся по траве. Вот что всеми чистящими средствами выводится? Ребенок вжиг по траве.
0: Да.
3: Дембель пришел, вжиг там по трактору опять.
0: Понимаете? На тракторе это как... тоже глина, это же
3: глина
0: составляющая.
3: Глина с травой опять, понимаете? Это очень все... Это очень глубинное, все очень глубинное. Мы вот этим занимаемся, когда нам... У нас есть какая-то передышка. Мы с Алексеем тут же пытаемся заглянуть в глубину, в суть бытия, в суть, в корень. И иногда находят очень интересные вещи. Я вот Алексей, знаю, он хотел вот сегодня обобщить, она очень обобщить интересно.
2: Вот мы сейчас работаем как раз над проблемой вот этой разделения человеческого и нечеловеческого. Потому что, конечно, идем от цвета в первую очередь, потому что мы все-таки не забываем, конечно, домино, там, круглый стол и демократическая деспотия, но мы все-таки как бы работаем на заместителя главного редактора. И вот очень часто происходит путаница, потому что ж берешь что-то, смотришь, да, и кажется, что оно человеческое, да, но здесь вот хорошо, что рядом всегда вот есть Юрий, он как-то отдергивает меня, показывает, и совершенно нечеловеческие вещи порой происходят, и мы их выявляем, конечно, отделяем, но мы, конечно, стремимся к человеческому, это наше главное, это понятно. Вот и растительность тоже, это все очень важно, как и ее отсутствие, кстати сказать.
0: А вот скажите все-таки, вот такая, ну, скажем так, глубокая психологическая подготовка вот данного вида рекламы, о которой сейчас Юрий сказал, и вы тоже вот, она объясняется чем? Тем, что человечество просто помудрело каким-то образом, или оно просто само себя уже насилует? Вот ведь раньше же такие проблемы не вставали. То есть там же Пимак соль какую-то рекламировали. Помните, в советское время, когда хозяйка чистила здоровую кастрюлю Пимак солью такой сеткой? Вот. И не было именно вот того, что вот вы сейчас... Мне очень понравился, Юрий, ваш вот рассказ о символе ужаса. Вот. Но он же недавно появился. Вот это воздействие на сознание именно такими символы, чем оно вызвано? Ведь человек же наоборот сейчас, дескать, там, ля-ля-тополя, растить деревья, там, не убивать козу. Ну, вы же знаете, вы же сами в майке, я вижу, у вас на майке написано «коза», проткнутая косой, перечеркнута символической линией.
3: Это дело же... в том, что раньше просто подмена символов была такой, понимаете, уводили в сторону людей. Раньше как это, китайский какой-то державный империализм, да, жупелы, какие были. Вот этот демон какой-то буржуазный с винтовкой все время лез на молодое тело Советской Республики, да? И все это как-то завуалировано, все затушевано было. А сейчас, когда сдулось, Америка там, Клинтон блудит, да? Ясно, что до экспансии им совершенно не до того, да? И вылезли глубинные вот эти наши страхи. Выйти, вымазать светлую майку в травке, мама же такого вломит там авоськой по ногам. Помните, авоськи такие с узелками были?
4: С бутылками пустыми, из-под кефира.
3: Самое ужасное, когда бутылку выложили. У ребенка ноги голые, шорты, по ногам бац, узелки сопротивления CX, лобовое маленькое, по ноге бум тут же, очень больно, знаете. И просто вот эти все страхи, да, они все вылезли. Потому что что нам теперь бояться Америку? Ну, блин, ну, сами, давай.
0: То есть вы считаете, что вот ужас какой-то больший отступил?
3: Все было наносное, да. А теперь вот это все, понимаете, вот что такое... Раньше, вот что такое вот это вот слово менструация, было же ругань, да?
0: Да,
3: а теперь все знают, синим налили в тряпку, все теперь знают, как это выглядит.
0: И какой цвет.
3: Да, синим налили в тряпку, ну, по телевизору. Все, по-моему, фигня какая-то, цвет синий, ничего страшного.
0: Так вы знаете, ведь самое страшное, что у нас сейчас вот некоторые женщины, извините за такой, может быть, вульгарный рассказ, они же пробуют, они специально встают и бьются об стенки, чтобы вот как в рекламе это делается. Только, ну, не каждый же подставит свою попочку, чтобы об него она билась. Вот они об стенки бьются, проверяют прочность этого дела. Вы, наверное, видели, вот штукатурка отсыпана.
4: Конечно, травматизм возрос
0: из-за этого.
2: Да, и судебные процессы, мы знаем, у нас идет материал, готовятся иски вот к компаниям, к этим, потому что мощные, конечно, удары об стену, и вот штукатурка, которая летит.
3: Чернила переводят в жидкость, потом они же все сначала нальют, потом бум, нальют, бум. А у меня такой вопрос. У нас в Курьерской все время играет музыка. Вот не могли бы завести какую-нибудь композицию? Очень тяжело, когда чай просто бывает и музыка. Вот чай...
0: Хорошо. А это не чай. Вы это пьете, это тазик, чтобы ножки ставить. Ой, Юра, я вас забыл предупредить. Ну ничего, там чисто, а там только один человек сидел, вот информационник. Ничего страшного. Он у нас чистюля.

0: Лена просила вам передать, что мы с вами очень трогательно отбиваем пятками в такт музыки во время танцевальных пауз. Вот, я могу сказать, что это Юрий делал, безусловно, потому что, ну, то есть он несколько рассердился из-за тазика, вот. И я бы не сказал, Лена, что это было трогательным зрелищем, скорее это напоминало пляски Святого Вита. Кстати, Юрий, у вас хорошая пластика, и я знаю, что один из известных столичных скульпторов хотел с вас слепить произведение «Танцующая грация» в нескольких позах, и по его замыслу люди с детьми, собаками и домашними животными должны были обходить эту скульптурную группу по кругу с определенной скоростью, повернув голову вот на эти фигуры, расставленные одну за другой, и тем самым при движении с этой скоростью у них возникал эффект мультипликации. Вот, но вроде бы вы отказались. На мой взгляд, достаточно замечательное предложение. Во-первых, вы бы себя увековечили. Вот, но вы стали требовать, чтобы их ставили в центр, а скульптуры вокруг них крутились и вроде по деньгам не уложилось. Чем объясняется такая меркантильность ваша?
1: Не, Александр, вы ошибаетесь. Александр, вы ошибаетесь. Вы умный человек, вы ошибаетесь. Вы сказали, что я рассердился. Это у нас в ИЖ это абсолютно изжитое чувство, абсолютно. Понимаете, вот вы как-то странно, у вас какой-то. Вы в каких войсках служили?
0: Ну, вы не обижаете.
1: В каких войсках?
0: Я на подводной лодке.
1: А понимаете, видимо, дедовщина была развита, как-то не установлено отношение. Даже как это рассердился? Вот наказание чисткой туалета. Как-то... У нас, например, сделать педикюр заместителю главного редактора, это просто это поощрение. Понимаете, люди отказываются от премии, чтобы вот отполировать вот этот самый ноготь среднего пальчика. Это не каждому, не то что дано, не каждому позволено. Вы как-то рассердился.
2: И тазик с водой всегда потом выносится в курьерскую, то есть это,
1: конечно,
2: как бы это не традиция.
1: Как-то у вас вот это вот, понимаете, все очень консервативно, понимаете. Тут абсолютно
0: вы, правда,
1: другие,
0: не обижаетесь.
1: Другие категорийность человеческих взаимоотношений, абсолютно. У нас в ВИЖ вообще все очень прогрессивно, понимаете. Вот вы входите в подвал, в подъезд, извините, смотрите в глаза охраннику, и такую глубину мысли у него там тут же видите. Тут же так, как у охранника завязан галстук. Вы понимаете, это у примера так галстук не бывает завязан, как у охранника выезжая. Вы поднимаетесь на лифте, и все чувствуете уже, вы поднимаетесь не только на 6,5 метров над поверхностью моря, мертвого моря, а вы поднимаетесь выше суеты все это, понимаете, светлые лица, понимаете, человеческие взаимоотношения, понимаете, никакого тебе вуалирования. Ты можешь прийти, какой есть, ты не выспался, и скажет: Юрасик, ты не выспался. Ты говоришь: ребята, спасибо. И все тут нормально. Зашел в шоферскую, зашел. В шоферскую у нас приказ висеть нельзя. В шоферскую зашел. Там открытые человеческие лица, понимаете? Там ни грязных ногтей, ни этой ветоши. Там все хорошо. Вот спасибо, Ксения. У нас все нормально, Александр. Что вы?
0: Ну, понятно.
1: Как я мог кому-то отказаться? Мне сказали: Юра, давай мы тебя слепим. Да, пожалуйста, лепите, ребята, лепите. И слепят, что вы думаете? Подходите вот на Советскую площадь, там Юрий один сейчас второго ставит.
0: Ну, там несколько некрасиво,
1: второго
0: то есть
1: ставят,
0: вот там в форме рельсов, которые бьют на случай сбора народа массового.
1: Александр, что бьют? Ну, что
0: ну как, ну...
1: Перед новой эпохой стоим, что вы облеченный микрофоном человек, все нормально, все. Веснушки уже не прячем, а вы свои какие-то детские страхи сублимируете. Нельзя так, Александр.
0: Уважаемые гости, спрашивает вас Боцин, каким образом генерируются идеи, сидя на тренажерах? Есть ли в вашем журнале вкусовые вкладыши?
3: Безусловно, мы работаем над этим.
0: А почему вот тренажеры?
3: Я не знаю, кому в больную голову пришли эти тренажеры. У нас, конечно, в подвале тренажеры есть.
0: Я вот наблюдал.
3: Но не каждый.
0: Я сперва думал, что это пытательная комната. Они у вас какие-то прям тренажеры, по-моему, в два раза больше обычных, вот которые я наблюдал в нашем тут гимнастическом зале.
3: Не, ну мы там снимаем просто наши фотографии к нашему приложению.
0: Ага.
3: Наш журнал «Адская клубника» называется. Вот там мы снимаем фото в тренажерном зале. Поэтому в тренажерный зал у нас, в общем-то, просто так, в общем, человека не загнать. Особенно шоферы, особенно из уютной шоферской, и курьеры из уютной курьерской. Их, в общем, не очень они туда хотят. Вот. А идеи генерируются, собственно, ну, на тренажере, вы сами понимаете, они очень быстро генерируются. Просто вот как задано, так вот через секунду сгенерировалась идея. Но обычно мы не подвергаем сотрудников таким стрессам. Поэтому идея генерируется непосредственно за тремя нашими рулями. Или просто вот во время чистки ног манекенщиц от волосков. Но в последнее время, поскольку вот этот процесс как-то у нас прекратился, вот, то идеи мы стараемся генерировать другим образом. Это пока наше ноу-хау. Вот, может быть, мы чуть позже об этом расскажем.
0: А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы разрабатывали такую технологию сортировки отгенерированных уже идей и собирали статистику, скажем, в каком месте, в какое время, да, за какой срок определенная идея была, скажем так, сгенерирована и даже воплощена, собственно говоря. Вот. И, исходя из этого, я знаю, что вы даже практиковали такую методику работы, скажем, со статьями, с журналистами, что, дескать, ну, к примеру, вам нужна статья, ну, я сейчас говорю чисто вообще образно отвлеченно, да, скажем, ну, о трубочистах. Вы посылали, к примеру, человека в бассейн в хороший, где вот он должен был часа три плавать, и вы знали, что при его, скажем, определенной писательской стилистике вот это трехчасовое плавание, бульканье в бассейне поможет ему сгенерировать замечательные идеи именно вот о трубочистах, ну, неважно, о велосипедистах, вот, и так далее. Вот как сейчас у вас обстоит дело с этой методикой? Потому что я знаю, что резкое сокращение вот этих мест генерации идей почему-то произошло, то есть все они, как правило, сейчас вы их посылаете за грибами, я слышал, они ходят, даже как грибов нет, ищут и листву пинают повсюду.
2: Ну, это было только самое начало нашей работы, когда мы вынуждены были посылать авторов куда-то. Сейчас для этой цели мы используем как раз наш вот тренажерный цех, потому что сейчас есть мартеновский вот зал, где вот плавка идет, вот иска, там широкий комплекс, ну, температурные, вы сами понимаете, действительно неожиданные, порой у них возникают идеи, вот грибная поляна, вот сбор грибов, и некоторые их едят тоже, эти грибы, и продуцируют, вы знаете, генерируют самые неожиданные идеи. Вот как-то вот это и есть вот наш вот стиль, вот, вот вояж, тренажер стиль. То есть все происходит, мы стараемся, чтобы все происходило внутри здания. Вот у нас так.
0: Ну, я вот наблюдал за вашим мартеновским цехом вот этим, и там вот как раз я обратил внимание, что, как правило, работают все-таки люди, которым уже за 20. А вот сейчас очень много в журналистику идут молодых людей, их вряд ли как-то заставишь генерировать что-то вот там у мартеновской печи. Они, насколько я понял, питают свое вдохновение, пребывая в каких-то мощных клубах. Вот Юрий кивает головой. Нет,
1: вы не прав, поняли, Александр, вы не поняли. Я знаю, что далеки от творческой кухни, от цеха творческой, от работы нашей. Я не поняли. Знаете, вот механизм действия кофе. Кофе. Кофе, он же, это продукт Бразилии. Бразилии. И кофе настраивает человека. Александр, сделайте мне микрофон громче. Очень голос садится. Можете мне? Yeah. Вот так вот. Кофе настраивает организм человека на сильный нагрев. Нагрев. Вот. Спасибо, Александр. Сильный нагрев. Понимаете? И то же самое мартен. Мартен, да, он же очень-очень нагревает. Он нагревает металл, нагревает воздух, нагревает человека в этом воздухе, понимаете? Это очень стимулирует. Вы же видели, да? Любые вот люди, вот композитора, редактора, да? Они все время пьют кофе. Даже такой есть фраза такая в кино, да? А вы поставите мне автомат кофе? Или кофейный автомат, да? Поставите? Типа поставим. Опа, так конференция случилась. И даже если человек вот к мартену, да, молодой журналист, еще не обстрелянный, да, и его раз, и он, смена у мартена, он разогревается, постоянно другая среда, понимаете? Молодой журналист поет кофе нельзя, здесь социальный статус не позволяет, ну как это, кофейная чашечка, это ритуал, он еще мал, зазнается. Человек ставится к мартену, видите, разогрев, человек попадает в нормальную ситуацию, творческой кухни вот этого цеха, понимаете? И потом, знаете, вот у нас еще поставили так вот. Александр, что вы делаете?
0: Это я почесался, и побежали они. Ну у что, я в лесу был, и что, разбежались? Ничего, не только акцентировать на этом внимание. Мы, между прочим, не одни, тут Ксения присутствует.
1: Нет, знаете,
0: потоптали бы их молча, нет, и все. Чего вы прям.
1: Ксения, это редактор.
0: А то у вас такого не было никогда.
3: Александр, мы группу Animals любим слушать. В общем, даже у нас в редакции.
1: Но вот по поводу Animals. Да, точно, Animals. У нас же не только грибная поляна. У нас еще Зоурум такая теперь, зоурум.
0: А, я наблюдал.
1: И там завели медведей. О, вы себе представляете, вот Алексей, он как-то курирует это дело почему-то. Он с медведями на «ты». И обнаружились очень интересные моменты. Вы смотрели медведя в глаз когда-нибудь, нет? Смотрели?
0: Кого?
3: Юра, ну тут пусть Алексей расскажет про медведев, это его исключительно специфика, он про медведев знает всю, даже мне кое-что рассказывал.
0: Я просто, если позволите, хочу сразу зачесть вот смешное письмо, которое Максим нам прислал, вернее вам. Даже при коммунистах подчиненный не полировал ногти своему начальнику. У вас там какой-то колхоз садомазохистов. Кстати, я хочу сказать, что ведь колхозы изначально они организовывались как рабовладельческие организации.
3: Ну да, еще
2: по садомазохистам.
0: Да.
3: Еще в Шумерокарде.
0: В Шумерокарде я не был.
3: В Шумерокарде я тоже не была.
0: А, нет, вот,
3: в общем, да. Опыт у нас оттуда еще идет. Тут колхоз, организованный по типу зиккурата. Вот это, мы, в общем, оттуда все брали. Но нельзя сказать, что мы вот по типу совершенно вот такого обычного колхоза работаем. Там же и медведей, в общем, не заводят, а мы завели.
0: Я наблюдал. Кстати, я просто еще хочу сказать, что именно вот ведь из колхоза, вот мы сейчас историю появления в московских секс-шопах поросячьих хвостов вот и провели исследование, откуда это пошло, корни и так далее. Именно это пошло из колхозов. То есть там вот в садомазохистских целях они использовали в общении с подчиненными, особенно с доярками, поросячьи хвосты. Вот, и вот эта патриархальная традиция сейчас вновь возобновляется. Мы скоро заполоним, я думаю, этими хвостами весь мир. Кстати, вот, Юрий, возьмите маленький хвостик себе. Вот.
3: Нет,
0: вот сюда повесьте.
3: Я хочу сразу сказать, что мы открещиваемся от всякого садомазохизма.
0: Юрий уже с хвостом, с хвостиком.
3: Ну, Юрий-то может и с хвостиком, а садомазохизма в редакции нет. И, в общем, никогда не было.
0: А ведь не обязательно это физическое явление, Ксения. Это может быть, скажем, садомазохизм творческий. Ну, к примеру, вот, скажем так, самонасилование творческое. Например, вы как заместитель главного редактора сидите. Вот вам что-то, например, в статье вот вроде и понравилось, через полчаса вы попили и так раз, уже вам не нравится. А с другой стороны, вы понимаете своим мозгом, что статья-то хорошая, что Юрий, выпускник, он не мог написать плохой статьи. Но вы ему говорите, перепиши не потому... Вы вот не мучаете, ему-то писать только как рыбе вода. Он же с ручкой спит и с компьютером.
2: Александр, да. Мне кажется, что вы пошли вот на поводу у автора этого письма, потому что он как бы бросил нам упрек вот в этом вот
0: садомазохизме. Мне кажется, он наоборот, как-то даже при коммунизме, по-моему, это восхищение.
2: Или восхищение.
0: Даже при коммунизме.
2: Или восхищение. То есть как-то он придал этому какую-то эмоциональную оценку такую. Мы в редакции как-то проще к этому ко всему относимся, потому что в целом, об этом, конечно, никто не сказал, но это важно, у нас все-таки коммерческое издание, так или иначе. То есть мы же работаем не для чистого искусства, и вы понимаете, что содержание мартеновского цеха и медведи, они же едят, и икра, вот все многое то, что нам приходится. Это требует денег, и больших денег, и опять же, вот тоже Юрий молчал об этом, потому что на самом деле статуя, которую ему заказали, это должны были быть городские часы на лобном месте, они должны были стоять, и там был очень серьезный контракт с Паток Филипп, и вот это вот смещение фигур в центр как раз, вот это фирма же на самом деле.
0: Завихрение. Вот
2: завихрение, потому что фигура Юрия, грация вот в центре, это как раз им очень понравилось, мы получили контракт, а вот то, что настаивал вот этот известный, ну не будем называть фамилию, известный скульптор, да, это вот сломало контракт, но мы сейчас отыгрываем эти деньги. У нас договор с факультетом журналистики, и со следующего года вот все уже студенты, первокурсники будут у нашего Мартена, и образование сейчас платное, и мы рассчитываем на очень хорошие доходы, так что и медведи, опять же, тоже, это же тоже не бесприбыльно.
0: А вот, да.
3: Да, а потом вот, понимаете, почему мы вынуждены были отказаться от этого контракта, потому что мы-то мифологию знаем, мы знаем, что грация — это не одна, а три. И, собственно говоря, что надо было поставить три грации. Вот, зачем мы и завели, собственно, медведей. Но в результате, благодаря происку, не будем называть фамилию кого, скульптора какого, вот, как наши медведи не пошли и хотели как-то на Манежную площадь в воду, а что это за медведь там в речке Неглинной, потому что там полоскаться ему совсем не годится.
0: Никуда.
3: Никуда. И в результате вот пришлось отказаться от такого вот выгодного контракта.
0: А вот вы же каким-то образом, я знаю, не нанимали специалистов по уходу уходу за этими животными. То есть вы как на собственном опыте обучались вот, там, скажем, потакать их привычкам. Ведь поди там медведю в его привычке в какой-то там не потакай. Он же, в общем-то, может каким-то образом пометом закидать. Я знаю, что они, если не дотягивают когтей, то они пометом дотягиваются.
3: Но вы знаете, мы, когда завели медведей, это вообще отдельная история. Мы сделали очень много самых интересных выводов. Во-первых, самый интересный вывод, что за медведем не надо ухаживать. Практически он сам достаточен, самоокупаем. И вообще, вот Алексей у нас специалист по медведям, он вам сейчас все расскажет про медведя. Алексей, вот, пожалуйста, скажи.
0: Алексей, извините, давайте сейчас вот буквально на пару минут, просто фура пришла, надо разгрузить. Сейчас разгрузим. Я вас не буду заставлять никого грузить.
2: Переодеваться?
0: Нет, так, ничего там. Можно ничего. Прям так. Но если вам не будет холодно,
2: босиком
0: нормально. Босиком, да. Вот единственное, можно накинуть футболки, потому что сейчас, наверное, прохладно. И Ксения, вы тоже накидывайте.
3: Да я ничего накину сейчас.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее личный водитель Алексей Шведов и курьер Ксения Юрий. А вот, кстати, интересно, приходят письма нам. Я теперь письма это называть буду. Например, Олег спрашивает, почему на передачу не пришли журналисты?
1: Как не пришли? Они именно и пришли. Вы что думаете, что курьер, шофер и заместитель главного редактора – это не журналисты? Это именно они есть. Это те, кто создают печатное издание, полностью определяют его профиль, специфику. Вот Юрий у нас не дурак пописать, да и Алексей, в общем-то, оспаривает практически первенство у нас «Золотого пера». Вот ребята могут рассказать об этом.
2: Ну, мы как-то у себя в редакции вот не придерживаемся такой странной вот иерархии, вот журналист или не журналист.
1: Журналистов просто у нас нет никаких.
2: И потом у нас же, понимаете, у нас все-таки «Вояж» — это первое галактическое издание, как-то мы забыли об этом сказать, и у нас есть уже несколько миллионов подписчиков в других галактиках, и неплохое распространение, и просто вот так расходится, как бы. Хотя есть финансовые проблемы вот с конвертацией валют, которые мы получаем из других галактик. И вот с медведями как раз, это же вот продолжение того, той же самой нашей вот планетарной работы. И опять же Юрий, вот говорит, журналист, не журналист. Это открытие Юрия, это вот его концепт, он развивает эту тему. Вот я смотрю, он молчит. А как однажды мы сидели в курьерской, и вот Юра сказал, что здесь же нельзя жить, сказал. Здесь нельзя жить зимой.
1: Здесь нельзя дышать.
2: Здесь нельзя дышать, да. И мы стали думать о том, ну а кто же, собственно, может жить? Вот, кто вот хорошо приспособлен к жизни, вот, к зимней? И мы поняли, что вот адекватен, как бы, вот, в зиме, адекватен только медведь, и никто другой, да, и никакое иное существо, вот, привычное для нас, оно вот, оно же не может летом хорошо, зимой плохо, и вот через них, через медведи именно, мы как раз и вот установили контакт вот с галактическим разумом, и они были нашими первыми подписчиками, и вот дальше Юра уже подробнее, наверное, расскажет, как развивается.
3: Я хотел сказать, что не кажется, это заполонение рынка вот этого печатной продукции ужасности, и поэтому нельзя вдуматься, понимаете, если, я понимаю, так, вот, была такая вот идея, она, по-моему, растоптана завистниками, вот, вот надо было сделать музей одной картины, понимаете, музей одной картины, потому что вешаешь картину, входишь, платишь деньги за билет, отрываешь контроль, и подходишь к картине, и ты в нее даже созерцание. Это ваше погружение, такое созерцание. Один на один, ты картина, картина, и ты, понимаете. Взял девчонку с собой, картину. Это как-то возвышает все, да? И вот журнал «Вояж» у нас в «Вояже», да? Журнал «Вояж». Это же журнал активной жизненной позиции. Помните, было при тех же коммунистах, вот по пейджеру передавали, кстати. Вот «Жить отвечает за все», да? Это же хороший лозунг, просто он был растоптан немножко. И вот что такое вот журнал «Вояж»? Это вот в этимологию слова заглянем. Это «Вояж». Это человек, который активно смотрит, который чувствует себя в мире, который видит мир вокруг себя. Понимаете? «Во», который увидел же что-то. Это восклицание «Вояж». Я и мир. Понимаете, да, Александр? Вы поняли? Я вот по глазам вижу, поняли. Дело в том, что вот про медведей. Медведь — это же... Сначала думали, что медведь — это некоторая модель человека, что вот он играет на поломанном дереве, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Медведь любит мед, сладкий любит, да? Любит побегать за молоденькими барышнями, которые ягоды собирают по лесу, да, любит? Ничего подобного. Это просто некое такое вот... Медведь таким способом пытался войти во внутренний мир человека. Он его так переосмысливал и понимал. Он смотрит на нас, жалких, и думает, интересно, что они там бренькают. Находит какой-то, вот, бум-бум, попробовал, ничего хорошего. Побегал за грибницами тоже, ну, фактически, сами понимаете. И поэтому вот с подачи Алексея было «Зоорум» открыто, и мы решили посмотреть на медведей открытым взглядом. И обнаружили, что медведь медведю...
2: Волк.
3: Товарищ и брат, да.
1: Оказалось, что с помощью медведей мы вышли на Вселенскую кармическую комиссию. Потому что, когда мы решили завести нашу зоорум и поселить туда медведей, то нам пришел совершенно недвусмысленный факс от Вселенской кармической комиссии, в котором было сказано, что с 2017 года медведь не подлежит истреблению. И мы первые, кто покусились на то, чтобы держать медведя в неволе и изучать его, что нам делать категорически запретили. Но несмотря на межгалактический запрет, мы все-таки решили провести этот эксперимент, результаты которого потрясли совершенно всех нас. Сейчас я не могу документально подтвердить свои слова, но думаю, что через пару месяцев я уже смогу принести некоторые существенные подтверждения тому, что я говорю. Но выяснилась очень страшная вещь, что наша окружающая действительность, действительность нашей страны – это бред спящего медведя, буквально. Вот. И вот Алексей сейчас вам расскажет, наверное, об этом подробнее, потому что именно он автор эксперимента, и он проводил эксперимент.
2: Ну, говорить об этом, конечно, страшно, потому что когда впервые удалось заглянуть вот в грезы одного медведя, вы понимаете, всего одного, то Юра, вот он спокойный же человек, да, и он просто бросил руль. Это я первый раз его видел таким, он бросил руль, и Ксения только удержалась вот за руль, и я сам просто с трудом как-то двигался, и когда вот дальше уже с помощью этого медведя мы уже соединились, вот окунулись в грезы других медведей и взглянули на все это вот их глазами, да, конечно, это вот первый это был шок, просто вот эмоциональный шок, культурный шок, вот болевой шок, то есть вот эти искры от Мартена, которые летели, это феерическое было совершенно зрелище и ощущение просто немыслимое. Вот этого соединения с галактическим разумом, который грезит как бы об окружающем нас. И вот и когда мы поняли, что окружающее нас – это и есть его грезы, и вот тут вот наступил момент истины. И вот эту истину мы сейчас и пытаемся нести и туда равно, как бы так, и сюда. Вот это то, как раз главное, с чем мы сейчас работаем.
0: А вот пришло сразу письмо вдогонку вашей теории. Медведь неадекватен зиме, он бежит от нее в берлогу и после зимы еле живой. И далее спрашивается, почему у вас иностранное название, какие отношения между вами и журналом «Отдых». Я не знаю, что за такое за журнал «Отдых». Простите, я вообще не могу читать его. У меня в последнее время развивается импульсивное движение зрачков, как клапан один, то другой, то один. То есть, ну, переменная близорукость и дальнозоркость по глазам. Понимаете? Нет? Ну ладно, не берите.
1: Нет, мы понимаем, конечно, читая журнал «Отдых», разовьется вот этот вот самый импульсивный.
0: Нет, у меня это потому, что я все время в скважину подглядывал. Есть ли там что-нибудь. Это когда был дефицит с водой у нас, да, меня заставили смотрящим за скважиной. Сокращенно ССС.
1: Ну, с Москвы.
2: Категория вот отдыха. Это понятно, кто прислал это письмо, потому что Юра же сказал, что вот вояж, вот жж, вот жужжание, вот этот напор, а отдых х-х-х. Это же другое совсем.
0: Или по-моему речь идет о конкурентах.
2: Это другой взгляд, видимо. Это другая греза. Это греза другого медведя. Это, как мне кажется. Но это, об этом мы будем говорить позже, потому что как бы люди являются продуктом грез разных медведей, безусловно. И вот человек ясно, что он не понимает, о чем он говорит, что медведь бежит в берлогу. Это человек мечется по заснеженным снегам, вот пишет стихи какие-то, песни, да, и мерзнет постоянно, да, мерзнет и грезит о том, как он вот залезет в кровать в теплую, да, и будет там грезить. То есть вот такой многоэтапный процесс. А медведь идет прямо. Он прямо идет в берлогу и там грезит об окружающем.
0: Вот вы знаете, Алексей, ведь существует теория у известного ученого Кремезнова, Добрыня Никитич Кремезной. Он считает, что, например, хомячки обычные, да, хомячки, это в принципе те же медведи, только несколько неудавшиеся. Я немножко его понимаю вот в этом смысле. То есть мы сравнивали поведение и тех, вот заводили прям рядом. И, вы знаете, если увеличить, вот, скажем, этого хомячка, да, до размера медведя посредством специального такого увеличительного стекла, через который вот люди заходят и смотрят, да, то практически повадки становятся, ну, вообще в ноль. Если его еще так подкрасить, вот как вы считаете, ведь вот эти грезы медведей, да, вот я имею в виду больших настоящих медведей, они все-таки подвергаются какой-то коррекции со стороны, вот, скажем так, бракованных медведей, как-то, в общем-то, вот, хомячков, эмэсов, это я имею в виду морских свинок, и же с ними, потому что вся эта братва, она тоже ведь грезит мощно достаточно.
2: Но вот мы
0: они же численность берут.
2: Ну, мы у себя, например, скажем, за Урум, мы не нашли следов этой коррекции, а вот я знаю, чья эта школа, это университет города Каинска, и вот они постоянно, как бы, и вот Кривомазов, и как профессор, эта идея его с хомяками, как псевдомедведями, которые могут как-то влиять на что-то. Много мы читали об этом. Они к нам заходят, между прочим. Мы спорим, вот, курьерской, честно спорим. Были дуэли даже, вот. Юра несколько раз принимал участие.
0: Я видел его после этой дуэли, очень сильно был побит человек.
1: Конечно. Да, он нас защищал. Я вообще, знаете, я не понимаю вот этих вот псевдонаучных концепций. Я совершенно не понимаю, как можно говорить о хомячках, вот всю теорию Кремезнова, по-моему, просто отодвигают на второй план тот факт, что еще пока не решена проблема белых медведей. Понимаете, сначала нужно, вот, господин Кремезной, вы бы объяснили нам, вот, что такое белый медведь. Почему, когда грезит белый медведь не спит? Вот чем это объясняется?
2: И главное, что мы знаем ответ.
1: А мы знаем, мы это выяснили в нашей Зоургум.
0: Ну вот, по теории, кстати, Урмы, это финская ученая, вы знаете ее, она считает, что белый медведь произошел от рыбы. Вот. И поскольку там постоянный холод, то он вынужден просто пребывать в постоянном движении. Рыба, чтобы не утонуть, он, чтобы просто не замерзнуть. Ну, это понятно, все сводится к древнему скандинавскому эпосу, дескать, любое животное произошло от рыбы. У них же есть такие теории, что и они сами, вот финны все, они тоже произошли от рыбы. Поэтому сейчас у них модно наращивать жабры. Вот я тут был недавно в Хельсинки и наблюдал людей с жабрами. Они прям ходят по улице и хлопают ими, ловят мух и друг друга даже иногда защемляют. Я был удивлен, оказывается, все это от эпоса происходит.
1: Но вот вы знаете, опять же, господин Кремезной выдвинул интересную, на мой взгляд, теорию, хотя, в общем, она пока ничем не подтверждается, что финны — это народ-пришелец, вообще говоря.
0: Да.
1: Вот. И то, что они провозглашают себя произошедшими от рыбы, и вот вся эта история с белым медведем, в принципе, это косвенно доказывает правоту господина Кремезнова в данном вопросе.
0: То есть они пытаются
1: вопросе.
0: Таким образом защитить себя и показать, что, дескать, мы тоже имеем какие-то корни вот и в животном мире. То есть, хотя они не понимают, что сейчас приверженность к идеям дарвинизма в плане собственного происхождения только унижает вот.
2: Я хотел бы еще сказать пару слов, что, конечно, вот у нас очень жесткие дискуссии с Кремезным, а что же касается Урмы, то мы уважаем ее опыт. Это традиционная скандинавская школа, и она применила вот этот этнографический скандинавский метод. Она прожила 4 года с белым медведем в берлоге, да, и там был даже вариант такой, что, возможно, было и потомство, но не поняли, как, у кого. Но книга написана, и фильм вот особенно снятый. Он, конечно, мы не согласны с ее выводами, но материалы, которые ей удалось добыть, они, безусловно, бесценны. И сами медведи тоже приняли ее как бы в свои. И вот зачастую мы слышим через их грезы, мы слышим... Я вот с Урмой так и общаюсь, вот захожу в Зоурум и... Вот через медведя транслирую, я мне, она ей, вот я дупль 6 говорю, она там рыба как-то, ну вот играем тоже. Нормально, то есть коммуникация идет, и с ней надо считаться.
0: Какое все-таки общение происходит, конечно.
2: Конечно.
0: Я вот
2: конечно.
0: Немножечко, прошу прощения, отвлекусь от темы. Прапоров прислал письмо, спрашивает, куда выслать дембельские рисунки. Просто мы...

0: Вы, Юрий, пока расскажите что-нибудь, я сейчас рассчитаюсь.
1: По поводу журнала «Вояж» мы неоднократно организовывали конкурс дембельского рисунка, конкурс на лучший дембельский альбом и на лучший дембельский прикид. Серьезнейшие были дискуссии, что лучше стоечки кембрик для того, чтобы подшивка была такой вот ровной, или необходимо подшивку изготавливать из многократно скрученной ткани, а что лучше использовать на каблуки для дембельских сапог, то ли это. Ну, то есть, читайте, вот когда призов осенний, читайте, видимо, октябрьский выход «Вояжа», будут результаты конкурса с фотографиями, с рекомендациями для дембелей «Осень 98». Я думаю, что любой дембель сможет подчеркнуть со страниц нашего журнала исчерпывающую информацию, как ему выйти за ворота части родной, чтобы ему было не стыдно за свои войска, за свою часть, чтобы его девчонка, которая его ждет на гражданке, которая, пока он там в сапогах здесь пирожки хавала, чтобы она его встретила счастливой слезой и могла с ним нормально пройти по улице под руку, чтобы все понять, как загладить шинель, что вот отбивать ее каской уже не модно, понять, ее надо там отпаривать на, вот там есть такие комнаты отдыха, но хорошо, это читайте «Осенний вояж». У нас в ИЖ, в общем, разные стороны жизни освещаются. По поводу хомячков меня очень-очень...
2: Да, я прошу прощения, хотел сказать, что внимательно читайте, потому что у нас будут выкройки сапог обязательно, и вот технология...
3: Стелек выкройки,
2: да, стельки
3: будут.
2: То есть будет весь и материал, возможно. Вот спрашивали про ароматические вкладки. Возможно, мы будут колодки дембельские настоящие. Ну, мы работаем сейчас над этим номером. Но много будет интересного и практичного, главное.
0: Вот вы знаете, я со своей стороны... Может быть, это несколько вас обидит и будет не тактично покажется, но я вынужден сделать, упрекну вас в некотором, скажем так, ну что ли, отставании от мира моды. Дело в том, что высокий модельер высокой моды, вам наверняка известно это имя, Татьяна Щиколотка, она сейчас, в общем-то, ввела в армейский обиход снова обмотки, так называемые. И обмотки, они все больше и больше вытесняют сейчас сапоги. Я часто наблюдаю сейчас воинов, прогуливающихся уже в обмотках, и все на дембель выходят сейчас только в обмотках. Вот. То есть, мне кажется, вот выкройки сапог, они несколько запоздали. Вы бы вот выкройки беретов или козырьков сделали. Я знаю, что... Юрий, куда вы смотрите? Отвернитесь. Дело это же сварка. Вы смотрите, уставился на сварку, схватит зайчика, потом врежется. Это сварка, да, у нас варят постоянно. Что? Ну что же, человек должен делать работу. Видите, прохудился бак. Воду надо набирать. Вот вы думаете, откуда вода у вас? Из бака, из этого женщины нанесли, и протекает эта сварка. Вы смотрите так, да.
1: По поводу хомячков очень меня раздражает. Вы вглядывались, сказали, хомяк же, он ест за щеку. Он сначала, понимаете, хомяк откусывает, потом этот комок пищи за щеку, да, и оттуда шук-шук-шук-шук. Очень артисты вот воспроизводят иногда натурально. Видимо, что-то общее между хомяками и артистами есть. Понимаете, а медведь, он же куском берет, он же куском и в глотку. Видели, как вот это?
0: Да.
1: Поэтому вот это сравнение, понимаете, это ущербные люди могли только хомяка за медведя принять. Понимаете, да? Хомяк, он, видели, как он за щеку, у него даже загривок так раз так сдувается.
0: Ну, кстати, вот Кремезной, вернее, сын, знаете, сам Кремезной, это сейчас он в больничке лежит, вот, то есть у него завелся пяточный клещ, это болезнь всех ученых мужей, преследует в это время года, как правило. Это говорит, кстати, об его трудоспособности. Он прислал сообщение, что белый медведь постоянно не спит, потому что именно боится утонуть, видимо, следит за прорубями и полынями, которые открываются вместе с бизоньей дырой.
1: По поводу медведей, кстати, вот известно же, да, что вот большая медведь, малая медведица, что это по образу и подобию слеплено все вообще. По поводу финнов очень верно замечено было. У нас неоднократно отмечалось, тут вот в курьерской мы давно дошли. Известно, что откуда Санта-Клаус? С Финляндии, так? И правильно. И вот в этом году поступила информация по сети, что вот для Санта-Клауса ихнего отстроен новый офис на 1000 человек с интернетской связью и с космическим факсом, понимаете? Потому что Санта-Клаус — это полпред вот этой самой цивилизации медведевой, которая через вот финнов нам все это просвещает. Понимаете? Тут все очень связь вот легко прослеживается. Понимаете? Он же Дед Мороз. Это же явно такая костюмированные фигуры. Что у него там под этой бородой, под колпаком, а? Это же чего же можно под этим балахоном напрятать, понимаете? Никто же не видел

0: истинная улика от Санта-Клауса. Вы видели, да, Санта-Клауса?
1: Ну, вы знаете, Юрий, тут дело в том, что Санта-Клаус...
0: А про Снегурочку, себя... если это же...
1: Вот видите, вот Санта-Клаус... Кстати, Снегурочка — это изобретение чисто российское. Вот Санта-Клаус — агрессивная личность. То есть под видом Санта-Клауса может прийти, в общем-то, кто угодно, начиная от педофила, кончая гомосексуалистом или зеленым беретом. Вот. А почему в русском эпосе... Это, кстати, разработка Института базитологии. Почему в русском эпосе возник Дед Мороз, потому что дед — это, в общем-то, своего рода безобидная достаточно фигура, которая не может проявлять насилие. И почему при нем Снегурочка, опять же? Потому что это доказывает...
2: Это женское начало.
1: Да, своего рода эмансипация, но мягкая, сказочная эмансипация. А Санта-Клаус — это фашист, собственно. Это всем уже известно. И известно, что родина фашизма — это Финляндия, на самом деле. Ну, как ни парадоксально. Именно с Санта-Клауса все началось. Тут же все.
3: И в свое время, вот недаром же, вот в России, вот наши предки, они же дистанцировались вот от их. Вот у нас наш Новый год, вот он 14-го, да, января, вот с нашим добрым Дедом Морозом. А их фашистский Новый год, он же был 1-го. То есть четко было ощущение вот хорошего и плохого. Вот это я тоже хотел бы обратить.
1: Безусловно.
2: Ну да, и сейчас акценты сместились, и кроме вот того, что понятно, что Дед Мороз — это эвфемизм Санта-Клауса, ведь откуда идет вселенская климатическая диверсия? Она же идет, естественно, от Санта-Клауса, потому что оттуда же идет вся зима. Зима — это же противоестественное состояние материи, в принципе.
1: Да.
2: Вот, и, конечно, это вот медведи, и главный медведь — это Санта-Клаус, он же биоробот, который насаждает нам вот этот противоестественный для человека климат. И здесь как бы совмещаются две реальности. Это реальность вот медвежьего бреда и реальность Санта-Клауса. Да, то есть пришельцы, они уже вот накладываются друг на друга, и в результате очень тяжело вот нашему народу русскому живется во всем этом.
1: Безусловно. Кстати, вот, может быть, вполне как бы чувствуя вот такую мощную какую-то энергетическую нагрузку от этих двух потоков, да, они же неравнозначны, потоки, и бьют она параллельно друг друга, на враспирды, иногда там вместе стекаются и начинают сносить все. Вот как раз был изобретен противовес вот в форме, скажем, безобидных Деда Мороза и Снегурочки, потому что русские, они составят щиты, они редко берутся за меч, они сперва щиты, а потом уже, когда припирают, они начинают, скажем так, каким-то образом свои потоки строить, но и то это бывает крайне редко, вот по наблюдениям историков. Вот, кстати, Ксения, письмо для вас персональное от господ из Балашихи пришло. Они вот утверждают, что видели вас, поедающую жареную медвежатину, в одном из ночных клубов Москвы. Правда ли это? Или это дискредита... Это... Нет, как это называется? Юрий, ну как это называется? Дискриминация или дискредитация? Или дискреция? Нет, дискреция — это в Лазаре. Да, в общем, не берите в голову, да.
2: Но это дискредитация, аберрация и, в общем, гнусные инсинуации, я бы сказала, потому что мы в нашем журнале даже не можем помыслить о том, чтобы есть медвежатину, потому что кому как не нам знать, насколько это вредно и практически губительно для здоровья и, главное, для ментальности вот нашего народа. Потому что вот известно, что люди у нас на севере, они иногда едят вот эту солонину, да, она же соленая медвежатина, собственно говоря.
1: Да.
2: Вот, и последствия, пагубные последствия...
3: Да, сразу умирают, сразу это...
2: Конечно.
1: Потому что энергетический есть дисбаланс в тушке наставят. Это же не от чисто физического потребления еды, а от того, что входит в энергию. Да,
2: в кровь, да.
1: Вот, Ксения, вот парадокс ведь, вот смотрите. То есть, скажем, вот вы утверждаете, ну, небезосновательно, что вот как, ну, своего рода мир вокруг медведей крутится. А вот, например, алтайские коренные жители, они считают, что марал — это такой, типа, лося, коза, короче, большая, только без имени. Вот, что вот он именно, то есть они считают, что энергетическую роль какую-то вот кармическую выполняет все-таки марал. Там медведи тоже есть, конечно, но они к ним относятся как медведь в баню зашел, всю баню там попортил, к примеру, да, не более того. А вот марал — это что-то типа там, ну, такой вот, вот как вы считаете, вот разные виды животных, в данном случае, может быть, мы увидим какую-то за такую привязку разных групп животных, то есть, может быть, марал и медведь — это ближе, чем, скажем, хомячок и медведь. Кстати, много приходит писем нам, касающихся вот защиты хомячков. Вот Мила тут говорит: руки прочь от хомячков, вот, к примеру. То есть она подпитывается от хомячков. Ведь от каждого животного...
0: Дело в том, что
1: или что-то я вообще запутался. Вы простите меня, я сейчас выйду чуть-чуть.
0: Есть порочная практика использования хомячков в качестве сексуальных игрушек.
1: Да.
0: Это очень порочно.
1: Да.
0: Зеленые
1: да.
0: не раз против. Хомячок после этого употребления выглядит ужасно. Понимаете?
1: Нет. Нет.
0: Хомячок ужасно, понимаете? Вот хомячок, он же не может как кот сам себя вычистить, понимаете?
1: Нет, нет, нет.
0: А люди после вот этого всего, они же хомячков не чистят, понимаете? У них забиваются слуховые проходы.
1: Да.
0: У них прикус портится от этого ужасно.
1: Да, да.
0: У них воспаление среднего века получается, понимаете? Это,
1: да.
0: Хомячок. Вот известно, что артист Том Круз, он стал импотентом после того, как эта информация проходила по... советской еще прессе.
1: Нет.
0: Александр, я понимаю, что у вас к Тому Крузу свое отношение к личностной...
1: Да, да.
0: Дело в том, что Том Круз что-то делал с мышкой и стал импотентом. Вы зря улыбаетесь. С мышкой, с грызунами очень... И вот я бы все вот этим милым бы очень советовал, что хомячков употреблять только по прямому назначению, потому что то, что сегодня приносит маленькое удовольствие, завтра может привести к большой беде.
1: Вот письма приходят очень интересные. То есть, сейчас я вам зачту. Вот, во-первых, объясните смысл сказки «Маша и медведь». Матвей просит. Дальше. Убийство медведя – большее преступление, чем убийство человека. Пат написал. Далее. Я сразу кучу вопросов вывалил, чтобы вы как, да? Возможно ли творческие контакты вашего издания с журналом «Медведь» читателя Юго-Западно? Согласны ли вы с тем, что ваш журнал весьма скандален? И получаете ли вы жалобы от разгневанных моделей? Киселев спрашивает. Еще вот, кстати, хорошее сообщение было. Рассказать о подводной ловле рыбы на мормышку. Я знаю, что вы, Алексей, очень любите как раз это. Был ли у вас контакт с инопланетянами? Также спрашивает Жердяев. И присутствуют ли телесные наказания внутри вашего коллектива, потому что у нас иногда бывает такое, что вот бьют кактусом кого-нибудь, но это особо, если провинился, скажем, факс не принял или не послал, вот с кактусом побои наносится.
0: Да, я знаю. У нас просто самое страшное наказание – 3 дня не пускают на работу. Просто охране вывешивается список нон-грата лиц.
1: А вот деньги таких. Платят?
0: Платят, да. Угу. Да. Причем же деньги, Александр? Что вы старыми
1: я категориями? Я меркантилен.
0: Старыми категориями. Вот.
1: Что, Юрий, что? Ничего страшного, очень, это бывает
0: очень
1: совсем...
0: Очень верно меньше. Попали вот по поводу сказочки, сказочки. Понимаете, да. Вот этому дала... Вот кто ел из моей миски, понимаете? Это же апологетика старого мира. Что это? Кто еще не ел из моей миски? Это еще хоть как-то можно. А там, вы же помните, вот агрессивную эту подачу.
1: Да, вот... Я помню, я играл в детском саду, кстати, еще вот одного из этих медведей, я приходил и говорил.
0: У преддипломной работы это была тема, вот...
2: Мифологемы медвежьи. Вот вы же помните, что это самая страшная русская сказка. Это про то, как баба отрезала у медведя ногу и варила ее.
1: Да.
2: И медведь, который шел по липовой доске через речку, он шел и говорил следующие слова, от которых я в детстве просто падала в обморок от страха. Скирлы, скирлы,
1: деревянная нога.
2: Скрипи, скрипи, нога, нога липовая. А там дом стоит, а в нем свет горит, и там баба не спит, мою ужас, ногу варит.
1: Ужас. Я помню, я тоже дрожал от этой сказки, и вся запрещала ее рассказывать мне на ночь.
2: Да, и потом, да. Вы помните, ну, уже не говоря про эту сказку, «Маша и медведь», когда медведь поймал, значит, эту несчастную Машу, и когда она была вынуждена забраться в короб, вот, то есть единственное место, откуда она могла просто войти в непосредственный контакт с высшими силами, которые управляют медведем, это был вот этот короб на загривке медведя. Вот это, собственно, единственный способ из-под влияния медведя выйти. Вот, во всех смыслах. Вот в этой сказке это, собственно говоря, апокрифический такой момент содержится. Это способ избавления от медведя. Это тоже мы в нашей Zoorum, собственно говоря, прочитали, потому что до этого никто не знал. Даже я еще в своей работе об этом не упоминал.
3: Причем поразительно, ведь это же древнейший миф, вот Машенька и медведь, это очень старая история. Вот, скажем, если мы берем Гомера, да? Ведь мы не находим никаких следов упоминания о медведе ни в Илиаде, ни в Одиссее. Ясно? А почему? Он что-то шифровал, это понятно совершенно. И мы сейчас работаем над расшифровкой этих образов. Кто там Машенька, как бы скажем, да? Телемах, например.
2: Телемашенька,
3: да,
2: это же
3: телемашенька, очевидно, например, очевидно. Это очевидно. Да, а кто да. Медведь, да, вот тоже сирена, опять же, сирена есть, да?
1: А, кстати, медведи заметьте, нет. Вот ведь и в наскальных живописях нам приносили куски скал с живописью на исследование, очень мало вот встречается образа медведя. То есть тут одно из двух, либо люди старались не замечать его, либо в то время он им не показывался, либо у них был такой, ну, какой-то страх перед ним, что даже изображение его как-то было, может быть, наказуемо, или они его боялись.
2: Более того, в славянских языках медведь был табуированным словом наряду со словом «смерть». Буквально. Это вот несколько десяток или два десятка слов, среди которых вот практически во всех языках встречается медведь. Вот. И, конечно, еще один вот пласт, который мы еще пока не затронули, это все сексуальные мифы, связанные с медведем. Это же очень интересная вещь, потому что медведь – это вот такое одно наземное животное, у которого в известном месте есть кость.
1: Да, у кита еще есть.
2: У моржа.
1: У моржа.
2: У моржа,
1: ну,
2: да.
1: Ну, это такие.
2: Но это все-таки водоплавающие, да? То есть это более высокого развития категория.
0: А вот, причем, если вспомнить вот литературу, великую русскую литературу, кто был противопоставлен Дубровскому в произведении известном одноименном? Медведь. Кому
3: кто
0: он был?
3: Мог ему противостоять,
0: да,
3: Дубровскому?
0: Да, две силы. Сила земная наша, понятная, сила неведомая. Медведь загнал Дубровского в угол, тот выстрелил ему в ухо из дамского пистолета. Фрейд бы здесь отдохнул, да, просто, понимаете? И еще вот, например, белый медведь, он же это явно некое искусственное образование. Когда бурый медведь перешел некие рамки, и ясно, что он стал доминировать и давлеть вообще в психологии, в мифологии, в сознании человека, был тут же быстро придуман такой антитеза белый медведь бурому медведю. То есть некое обеление, осветление. Но он попал, это было очень поспешно сделано, он поэтому несколько неуклюжий, он попал совершенно не в те же ареалы обитания, как и бурый, и стал такой чудной. Вот это все умка, эти вот мультфильмы, видно, что это такой медведь гротескный, который быстро научили прикрывать черный носик, ловить рыбку там. И именно то, что белый медведь, первое, что известно, он ворует консервы, понимаете, ворует предметы высоких технологий.
1: У полярников.
0: Он же не жрет, у них там пятки не обгрызает, торчащие из палатки. Да. Он ворует консервы. Именно это его вот это высшее происхождение прослеживается.
1: Там, я, знаете, вот, я слышал такую теорию, что в свое время кто-то из покорителей вот Дальнего Севера, где были холода, просто взял свое бурого медведя, именно чтобы о него согреваться, пить его там молоко, но медведицу, вот зная о фантастической выживаемости медведя. Вот. А потом, когда сам он все-таки замерз и погиб, то вот этот медведь каким-то образом то ли был беременный, то ли отпочковался. То есть, в принципе, вот белые медведи, как форма жизни там, она появилась все-таки от бурых, случайно завезенных туда, а не наоборот. Вот.
3: Но из этой истории я бы не стал делать такие далеко идущие выводы, потому что известно как бы имя этого полярника. Это, кстати, вот предок Криворогова или Кривомазова, вот нашего этого конкурента. И дело в том, что тот медведь был фантастически ему предан. И вот чтобы как-то увековечить вот их дружбу, вот эту вот нечеловеческую, я не побоюсь этого слова, дружбу, он вот и произвел трансформацию, он стал из бурого белым, он превратился в живой памятник вот всему происходящему.
1: Но, говорите, самоотречение
3: полное произошло одновременно с увековечением имени друга.
1: А вот вы не считаете,
3: с заменой, да, цвета даже.
1: Вот, Алексей, вот пришло письмо нам, что сейчас я вот определение медвежьей фрустрации. Может быть, тут был элемент фрустрации в этом, да?
3: Ну, не знаю, мы можем это рассматривать как бы совокупную сублимацию двух этих особей, одного другого. Кто-то, может быть, из них и фрустрировал. Но вообще фрустрирование вот в полярных льдах, вот при температурах близких к минус 50, это
1: опасная
3: достаточно тема. Да. Вот. Ну, как форма замещения чего-то чем-то, может быть, консервов, которых нету. То есть тут есть о чем поговорить. Зигмунд Сигизмундович Фрейд, он просто умер, он как раз начал писать.
1: А вот он тут подписан, да, его именем Фрейд.
3: Сигизмундович?
1: Ну, может, брат его.
3: Брат мой. Тут Зигмунд Сигизмундович должен.
1: Вопрос пришел от Максима Чоса. Письмо следующее. Маленький медведь-коала – это символ неполноценности южного полушария? Юрий, я знаю, что у вас дома Каала живет.
0: Дело в том, что Каала...
1: От вас же эвкалиптом прет немерено. Вам, кстати, никогда не говорили, что настораживает этот запах женщины, там, что Юрий...
0: Завяло мое бергамотовое дерево. Дело в том, что Каала — это единственное существо на планете, которое после того, как его обижает, не убегает, не сопротивляется, а садится и начинает рыдать. Каала — это как раз позитивный медведь, это существо, которое было альтернативными силами, тоже инопланетными, инсталлировано с целью противопоставления хоть чему-то вот мрачному образу медведя, то есть это с виду мишка, а на самом деле это существо светлое, хорошее, это такая здоровая альтернатива. И именно поэтому калы настолько ценны, они запрещены к вывозу из той страны, потому что они могут энергетически обитать только в Австралии, понимаете? По поводу медведей, здесь же очень все сильно. Вспомните, как звали, вот по поводу цикла 17-й год, там, 87-й, да? Вспомните, как звали последнего, первого и последнего президента СССР, да? Вспомните, какой был символ Московской Олимпиады, да, понимаете, что вот это все, как вот шампиньон из-под асфальта, это же все пробивается, это можно вуалировать, на это можно заговаривать, это можно пытаться не видеть, понимаете, это все равно вылезет, понимаете, как и всякая вот такая вот коренная правда, вот, не делайте такие.
3: Ну вот как вылезли каллы, например, да, мы же не знали про них, люди не знали до какого-то времени, потом узнали, и мы их, например, сейчас рассматриваем как вот единственную форму реальности, потому что если все остальное является бредом медведя, а сами медведи являются продуктом совокупного бреда еще чего-то другого, того, с чем мы и коммуницируем, то каалла, вот это чистое, светлое начало, вот стоящее где-то посредине между одним и другим, это, видимо, и есть в сущности. Вот нам нужна же точка отправная. И вот каалла — это и есть наша отправная точка. Это вот такая реальность. Ну, мы считаем кааллу реальностью, хотя в других школах, конечно, считают, что это тоже чей-то бред. Ну, вот наша, как бы, символ веры.
1: Вот пришло сразу опять же два письма. Одно зачитывается: он: не трогайте, пожалуйста, медведя. Во время Олимпиады он являлся фаллическим символом России. Вяземский подписался, не разобрался. Просто Вяземский, о чем разговор. И сразу же вот еще письмо, которое, я думаю, в общем, тот с человеком, который его послал, должен разбираться, господин Вяземский. Нет ли у вас лишних медведей? Чучельник Влас.
0: Да. У нас в ВИЖ, понимаете, к этим вот апологетам очень такое серьезное отношение. У нас есть специальный вот отдел, Ксения не захочет, видимо, о нем рассказывать, который этим занимается. Я хотел сказать, что мы, как ведущие средства массовой информации, как журнал для всех просвещенных людей, мы занимаемся многими проблемами, в том числе проблемами любви, как общечеловеческой, так и любви межличностной. И я раскрою вам секрет. Ксения ведет факультатив, платный факультатив, очень дорогой вообще журнал для тех, кто...
1: Говорите открытым текстом, не смущайтесь, Юрий. Что же вы так покраснели?
0: Понимаете, я еще не являюсь настолько advanced, настолько продвинутым. Я однажды стоял за приоткрытой дверью и услышал там такое, понимаете, моя сексуальная жизнь открылась совершенно новыми красками абсолютно, потому что у нас в ВИЖ, оказывается, существуют люди, которые могут изменить жизнь человека к лучшему, привнесению новое звучание, новые краски. Вот у нас в ВИЖ, я помню, в курьерской, например, появилась новая раковина и выгородка с ширмой, понимаете, вот, то есть вот наконец-то на нужды человека взглянули. Опять же, проблемы дембелей наконец-то у нас будут освещены нормально, потому что, в общем, дембель несчастный человек. Он, с одной стороны, имеет право уже спать, не раздеваясь, да, не то что
1: он
0: духи
1: просто
0: там.
1: Просто должен,
0: да,
1: быть готов к свободе.
0: Вот.
1: Вот в чем дело, Юрий. Это же психологическая адаптация индивидуума.
0: Александр, вы знали.
1: Ну, конечно. Я же три раза занимался дембелизацией. Ну ничего, что-то я все о себе продолжаю.
0: Может, вот Ксения рисует некие знаки.
1: Не свастики, надеюсь, на стене, потому что у нас кто-то нарисовал.
2: Нет, ни в коем случае.
1: Ну хорошо, да.
2: Хотя свастика — это солнечный символ, и вот так как его сейчас принято рассматривать, я считаю, что это совершенно неправильно.
1: Неправильно.
2: Вот, и солнце должно светить, и не затем ли люди едут отдыхать, вот читая наш журнал, в разные страны, чтобы подвергнуться массированному солнечному полезному, я подчеркиваю, облучению. Вот. А что касается вот того факультатива, о котором вскользь упомянул Юрий, я не могу о нем вот вам, к сожалению, пока подробно рассказать, потому что эта методика сейчас только апробируется мной. Вот. Но я могу сказать, с чего это все началось, потому что действительно я поняла еще до сотрудничества с этим журналом, что многие люди и многие мужчины нуждаются в психологической адаптации. И прежде всего в нашей стране нуждались просто в искоренении такие явления, как дендроанонизм и орнитоложество. Вот. И, конечно, с чем, в общем-то, нам пришлось столкнуться с огромной проблемой. Вот. И моя была разработана методика, как эти вот явления подавить. Вот,
3: дендроанонизм искоренить, там же надо было корни
2: вырубить, обрубить, вот, но орнитоложество крылья.
3: Грохот, топора стоял в редакции.
1: Корчевка в полный рост.
3: Да, и щепки вот эти. Вот,
2: ну да, и тут вот как-то, я позволю себе скаламбурить, прорубилось даже окно в Европу, пока мы вот рубили корни дендроанонизма. Вот, и мы сейчас сотрудничаем с Кацаналенбогеном, небезызвестным сексологом австрийским. Вот, и вместе с ним сейчас готовим монографию по искоренению дендроанонизма не в одной отдельно взятой стране, а на континенте.
1: Вот, если позволите, я хотел зачесть еще ряд писем, на мой взгляд, достаточно интересных. Дело в том, пишет нам наш радиослушательница.
0: Кстати, могу вот матерям молодым и не очень рекомендацию дать. Чтобы ребенок не занимался анонизмом, ему на запястье надо вешать бубенчики, понимаете? Поэтому где бы он ни скрылся, это просто вот ноу-хау такое маленькое. Определенное позвякивание будет быстро говорить о своем, понимаете? Это элементарно просто. И ему вроде на тебе бубенчики, хватит ему на запястье, и все, понимаете? Очень легко. Выяснилось, что многие вопросы решаются очень легко.
1: Хороший метод.
0: Изменение формы унитаза там и сужение
2: стен. Решает проблему геморроя.
1: Да. Так вот, дело в том, чучело панды вам предлагают, кстати, в редакцию.
2: Нет, чучела нам не нужны никакие.
1: Чучела не нужна. Дело в том, я сейчас все хочу, да, что в Австралии есть эвкалиптовые деревья. Коалы не могут жить без них, так как для них лист эвкалипта является мощным природным торчем. Так и написано торчем. Вопрос, что же все о бурых и о белых? Есть еще гризли, замечательные гималайские. И объясните любовь Сеттона Томпсона к гризли. С уважением, Амалия Викторовна. Я знаю, что вы, Ксения, являетесь большой любительницей и поклонницей Сеттона Томпсона. У вас фотография его даже в кабинете стоит.
2: Конечно, и Джеральда Даррелла рядом.
1: Ну, да, я думал, что это как какой-то трубач почему-то.
3: Нет, причем есть несколько фотографий Сеттона Томпсона, потому что я думаю, что наша уважаемая слушательница знает, что Сеттон Томпсон был медведем.
1: Да.
3: Конечно. И вот последовательно, вот он бедняга, ему тяжело очень жилось, и постепенно его мучила тяжелая неизлечимая болезнь, он вынужден был, чтобы как-то продлить свои дни, вот трансформироваться в человека, а в этом обличье ему было сложно, он начал писать, и вот так появились. Это, в общем, его рассказы, это рассказы о его друзьях, вот все эти лисы, вот хомяки, вот то, что он писал, да. Это его друзья и приятели в его медвежьей жизни.
1: А он просто адаптировал это так, чтобы кого-то он наблюдал со стороны,
3: да,
1: хотя
3: да,
1: он был
3: да.
1: в кругу общения, да, просто, вхож в круг, скажем.
3: Да,
1: вот
3: да.
1: Аллочка спрашивает у вас, вот, можно или спросить ваших гостей, всегда ли медвежья услуга приносит вред? Хороший вопрос. Я знаю, что Юрий, вот у нас специалист по услугам, вы как-то находите вся общий язык в своей курьерской работе. Все довольны, я знаю.
0: Дело в том, что услужливость, она вообще не входит в число добродетелей медведев, понимаете? И поэтому медвежья услуга — это некий такой вещь вне себя, понимаете? Это некая такая пустота, символ Я не знаю, Александр, вы, по-моему, специально пытаетесь сбить меня с толку.
1: Это не мой, это Аллочка спросила некто. Я о ней причем. Я ничего не знаю, и не надо меня винить, пожалуйста. И, да, отпустите мой локоть, Юрий. Ну что же меня так схватили и держите?
3: От вас эвкалиптом просто прет, Александр.
1: Будет, естественно, переть.
2: Корни надо обрубать.
0: У нас в ОИЖ не такой, конечно, видели, Александр. Приходят разные люди, понимаете, но...
1: Вот Матвей спрашивает, может, на этот вопрос вы, Юрий, ответите. Можно ли носить медвежью шапку или шубу? Ведь раньше бояре носили старую, говорит, медвежью шубу с царского плеча.
0: Дело
1: боярин
0: в том,
1: говорил
0: что
1: ему.
0: Это да. Самая жестокая разновидность манкуртизма. Что если одеть медвежью шапку, читайте Бурана и Едыге и прочие золотые страницы нашей литературы, то она просто ведет к прямому зомбированию. Вот есть медвежий дух, да, там... Там сильнейшее поле. Под медвежьей шапкой человек меняется неузнаваемо совершенно просто. Начиная от формы и направленности потенции, кончая какими-то социальными реакциями. Поэтому очень осторожно. Почему все вот эти вот монстры, да, там вот, что натворил в свое время Иван Грозный? Он носил, мы же все видели, картину с натуры написано. Он носил эту медвежью накидку. Она изменила ее до неузнаваемости. Были боли в позвоночнике. Потом...
1: Остеохондроз.
0: Да-да, и все.
3: Вот. И вот, скажем, когда стали разбираться вот с Брежневым, да, вот эти все странные вещи, которые происходили, то, в общем, это у нас докопались, да. В нашей ЗОУРОМ проводились исследования, и выяснилось, что с того момента, когда на заводе ЗИЛ автомобиля Леонида Ильича Брежнева вот была применена меховая полость, да, это был ЗИЛ.
1: Вы имеете в виду обшивку?
3: Нет, кабриолет, вот когда он ездил, его накрывали ноги ему вот меховой полостью. И вот это было как бы, это было мета-зомбирование, потому что зомбировался не только Леонид Ильич, а все те, кто ехал с ним в машине.
1: Кто покрывал от моли, обрабатывался.
3: Да, вот Помпиду, вот все те, кто приезжали тогда, это было тотальное зомбирование, и, в общем, последствия были ужасные, планетарно, так сказать, для всей планеты.
0: И вспомните символ вообще извращения. Это поиметь негритянку на шкуре белого медведя, понимаете? Это сведенные воедино. Вот. Вы поняли меня, Александр. Вот раскрыв ваши губы,
1: да.
0: Вот этот влажный взгляд, я понял, что на чью мельницу вы воду льете.
1: Вы знаете, мне сейчас нужно выйти.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее водитель, личный водитель-шофер Алексей Шведов и курьер госпожи Соколовой Юрий. Речь у нас идет, ну, вот как-то сейчас она пошла все больше о медведях, и, вы знаете, получаем мы много откликов на данную тему. Я, если позволите вам, мои уважаемые, зачитаю целый ряд. Вот, например, письмо опять же от Максима. Да? «Александр, вы, как музыкант, должны испытывать отвращение к медведям. Медведь — это символ причины плохого слуха. Медведь на ухо наступил». И, кстати, еще одно письмо, независимое от этого. «Уважаемый, поясните, пожалуйста, откуда пошло выражение «медведь на ухо наступил»? Почему именно медведь, а не слон или еще какое-нибудь мощное животное?» Мощное животное мне нравится. Мощное животное. Так можно даже женщину назвать. Мощное животное. Ну, в смысле мощное, да? Амалия Викторовна спрашивает. Нет, Юрий, вы не обижайтесь. Я вам подложил кнопку на стул, а вы так...
1: Дело в том, что если вспомнить схожий этимологический термин «медвежья болезнь», то станет все ясно, понимаете? Это связь магистральная вверх организма и низ организма. В Курьерской не раз отмечал, что как много мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки, понимаете? И вот...
0: Угу. Исчерпывающий ответ.
2: И потом, вот, Саш, вот эти ваши постоянные шутки с кнопками, вы уже вот пятый раз вот упадете на кнопки. Да. Я хотел вам сказать, что кевларовые трусы — это у нас обязательная, в «Вояже» это обязательная форма одежды, и носки у нас кевларовые, потому что работа опасная, с медведями все-таки работаем как-никак. Так что вы эти шуточки-то бросите.
0: То есть я только канцелярии перевожу.
3: Ну, в общем, да.
0: Я не учел. Я не учел. Кстати, хорошая идея. Надо тоже нас завести.
2: Да. Вот Ксения, вот когда нам подкладывает, да, это специальные титановые кнопки, там, заказанные в Америке с ядерными сердечниками. Вот они, да, они прошибают кевларовые трусы. Это вот вы спрашивали, форма наказания есть, да, такая у нас в редакции.
0: То есть спецкнопки.
2: Ну, конечно.
3: Это редчайший случай.
1: Кроме шуток, да, вот медведь на ухо наступил, это просто такая квинтэссенция такое вербальное выражение того, что творится в нашем шоу-бизнесе. Потому что медведь — это известный музыкант. Он как видит сразу вот поваленное дерево, он сразу трынь-трынь и на нем играть, да?
0: Ну, скорее, тогда чукча.
1: Нет, знаете, причем чукча играет на вот такой...
0: Ну, вот его же привлекает этот звук вибрации, он же медитирует под это. Мы проводили исследования, зрачок смотрели.
1: Болезнь радиоведущих, как зацепится за слово, и трандеть. Ужасно, Александр. Ну, что вы, я не знаю, нормальный человек просто, как диджей.
0: Я сейчас вообще уйду.
1: Оставайся.
0: Да.
1: Дело вот.
0: Американка, подождите.
1: Ну, подождите.
0: Вы подождите в конце.
1: Он
0: ну,
1: как
0: ладно,
1: раз
0: говорите.
1: На корягу тры-дры-дры-дры-дры. Подходит другой, да, думает, да, я тоже сыграю. Тот ему на ухо раз как наступит, мне фигу, я играю, понял? И это вот клюнуть верхнего, столкнуть ближнего, насрать на
0: сказать, что у них уши, как у кокер-спаниеля. Я так понял. Как же он ему на ухо? Он должен лечь. У них ушки-то маленькие.
1: Вы же интервьюер. Тогда не спрашивайте, чего перебиваете?
0: А да не я. Я читаю, что приходит.
3: Ну не спорьте.
0: Да. Нет, мальчики, не спорьте. Да. Американцы считали, что в России лишь ядерные ракеты, пьяные мужики и медведи являются ли все эти три вещи носителями космической кармы?
3: Абсолютно. Да. Это абсолютно четкое определение страны, духа страны. Это медведи, ядерные ракеты и пьяные мужики. То есть это вот три вещи. Это алкоголь, ядерные боеголовки и менталитет медведя, он же медвежий бред. Это то, что определяет нашу действительность от и до.
1: Пьяный никогда вот упадет, никогда не разобьется. Понимаете, в него вселяется космическая сила. Угу. Пьяный треснется, но вернется. Даже шишки не вскочат, понимаешь?
3: А потом помните вот эту вот фигурку, известную игрушку богородскую, когда сидит мужичок и медведь, и они так молоточками колотят.
0: Да.
3: Так они ядерный щит страны куют, в общем-то. Это же понятно, откуда все взялось.
0: Вот намек на что.
3: Да.
0: А потом никто же сверху-то не смотрит, потом почему они колотятся только сбоку.
3: Конечно, никто не задумывался, чего они там колотят.
1: Потом их на орало перековали, на орало, понимаете?
3: И орут теперь, на ухо наступают тому, кто орет. В общем, дело такое.
0: А вот вопрос еще пришел. Тоже, как вы относитесь к тем людям, которые заставляют медведей кататься на велосипеде? Кстати, действительно, на фигурных коньках юбки одевают. Вот, ну, скажем так, использование данных животных в качестве веселья для людей. Вот, вот Алексей, вот, вот ваше мнение.
2: Да. Ответ очень прост. Дело в том, что ни один из тех вот так называемых вот медведей, которые, они, конечно, не являются медведями. Это понятно. Это либо переодетые актеры, либо какие-то там биороботы, либо иные структуры. Но очевидно, что это не медведи, потому что, ну-ка, подумайте сами, вот медведь на велосипеде, да? Саша. Ну, это нереально.
3: Ну, нонсенс.
2: Это не, или медведь на коньках. Ну, ясно, что это нонсенс, поэтому не стоит серьезно об этом говорить.
3: Не, ну, а потом это такие, в общем-то, старинные традиции, это ритуальные танцы, собственно говоря, еще вспомните всякие вот пасхальные представления с медведями. Это когда люди пытаются вот в ритуальном танце одержать победу над вот этим вот вселенским давлением со стороны медведей. Вот, и поэтому переодевают актеров медведей. И вот попытка заставить играть на балалайке медведя — это такая вот как бы гипотетическая победа вот над вселенским злом.
2: Причем существует мнение, что, вот, скажем, вот ходили скоморох, да, и медведь. На самом деле, да, на самом деле это были просто два медведя. Просто второй медведь, он гримировался под скомороха, потому что им как-то надо было... Ну, конечно, из берлоги видно неплохо. Вот белые медведи транслируют информацию. В общем, есть представление о том, что происходит. Но порой надо было выйти вот как бы в мир, да, в бред, как бы в люди, да, что одно и то же. Посмотреть, вот как-то так решилась проблема обратной связи. Вот два загримированных медведя. И на улицах, кстати, вот часто вот взгляните в глаза. Вот, Саша, вот я смотрю сейчас в ваши глаза. Да,
0: да, да.
2: Вот и Юра тоже, вот я смотрю, смотрит в ваши глаза. У нас сейчас мы работаем, кстати, над индикатором вот как бы медвежести, да, вот градус медвежести, выявление переодетых медведей, скрытых медведей. Ну, это тоже часть нашей работы. И...
0: А вот в процентное содержание медвежести в человеке вот на каком рубеже начинает идти во благо человеку? Вот мне интересно узнать.
2: Ну, в основном вот этим занимается журнал «Медведь», конечно. Это вот не наша работа. Они интуитивно тоже где-то мы подошли. И вот кто-то им оказал вот медвежью услугу, вот направив их в этом направлении. И вот они как-то что-то пытаются выявить, но, по-моему, достаточно неудачно. У нас мы поставили сейчас машину, у нас есть, конечно, компьютер, который меряет, обсчитывает, но вот о результатах точно пока рано еще говорить. У Юры есть эмпирические определенные наблюдения.
1: Да, совершенно верно. Кстати, вот в следующем номере «Воежа» можно у Ксении спросить, когда он выйдет, а когда будет.
3: Ну, следующий 5 июня номер.
1: Вот номер должен выйти, да, там есть тест, медвежий тест. Каждый может у себя на косяке оставить царапины, понимаете?
0: Тоже будет портить все, если папиросу появится.
1: Если кому-то это интересно, и поэтому вот очень психотип человека легко определяется. Каждый может, ну, можно выйти, в принципе, береза, если растет у кого вот во дворе, можно выйти, оставить в ней царапины, вот шик-шик-шик, да. И по форме этих царапин из 5 номера «Воежа», по-моему, на 30-й полосе, там есть тест, можно легко определить вообще будущее человека, его потенцию социальную, сексуальную, деловую, понимаете? Очень легко, потому что ясно, что каждый метит территорию по-своему, да? Кто-то расставляет там забор с телекамерами, да? Кто-то пустыми бутылками ее как-то там метит, да?
3: Потом мы выяснили одну интересную подробность, когда проводили такие камерные тесты у нас в Зоорум, что граждане, благосостояние которых находится на достаточно высокой отметке, обладают очень высоким коэффициентом медвежести. То есть вот среди владельцев 600-х мерседесов выявлена медвежесть просто близкая к 100%. То есть из этого можно делать вывод, что медведи захватывают экономическую власть над людьми. Вот что страшно.
0: Угу.
2: Или, ну, или наоборот,
0: почему,
2: хорошо.
0: Да, да, почему страшно? Вот как-то вот вы расходитесь, по-моему, с Алексеем, Ксения, в эмоциях на это.
2: Вот поэтому у нас в машине и три руля, потому что каждый рулит в свою сторону, а результирующая, она и дает нам вот этот истинно правильный курс. Поэтому мы никого и не сбиваем, и движемся так, равномерно и постепенно.
0: А сообщение интересное получили мы только что. В советской мультипликации создан стереотип, что белый медведь питается исключительно одной лишь рыбой. Какая цель достигается при навязывании детям такой чуши? Ну, вообще, он рыбу еще заедает снегом, я вот знаю, в лапу. Также и птицы очень любят клевать, собственно, снег. Мы наблюдаем зимой, что они клюют, клюют. Мы думаем, снег клюют, подходим. Действительно, снег, потому что ничего там не лежит, как правило. Вот это. А склевать они так быстро не могут, Юрий, согласитесь. Мы же с вами подходили, смотрели. А ходят, клюют снег. Ну,
1: вообще, вот куда количество... подевались воробушки? Воробушки клевали снег московский, вот по поводу...
0: Да.
1: На...
0: Снег, больше да, снег было.
2: И вообще количество вот разных мифов на вот постсоветском пространстве... И мифы эти, между прочим, спродуцированы самими медведями. Оно фантастическое. И миф о том, что медведь белый питается только рыбой, это один из многих и не самый интересный, как мне кажется, для рассмотрения.
0: Ну, может быть, для привлечения вкусовых интересов населения к этому продукту, к рыбе. Потому что я помню, все стояли тогда, что докторскую колбасу, там биточки по 7 копеек. Вот, я вижу, Ксения помнит это очень даже. Я тоже помню. Несмотря, да, кстати, на склероз ваш, да, тем не менее.
3: Ну, как забыть биточки?
0: Да, а рыбу-то в то время она не пользовалась популярностью, согласитесь. То есть как-то так...
2: Да, ассоциировать ее как продукт с позитивным, да, с белым медведем, и тем самым двинуть на рынок, возможно, это был хороший мультипликационный ход, но мы должны поискать, кому это было выгодно и кому заплатили. То есть если мы найдем мультипликаторов, которые построили вот дворцы, ездят на 600-х, то будет понятно, откуда шел заказ, как он шел, и что, кто продвигал эту рыбу, и какую рыбу, опять же.
3: Ну, мультипликаторов ты теперь, наверное, не найдешь уже, далеко они. Вот. А мысль Александра вполне подтверждается тем фактом, что вот после этой рыбной эпопеи, вот этот Севрыбфлот, потом госзаказ получил после этих мультфильмов. Вот. А потом в массовое сознание внедрялся миф о том, что белые медведи крадут консервы. Завтрак туриста, как вы помните, не пользовался популярностью среди населения. Да. Вот. Ну и опять же вышла серия статей о том, что медведи крадут у полярников консервы. Вот. Ну и, как вы помните, смели, в общем, все запасы завтрака туриста и других консервов. Вот. То есть четко прослеживается четкий рекламный ход. Вот, хотя говорят, что вот на советском пространстве рекламы фактически не было, но она была, хотя вот в таком виде.
0: На уровне, скажем, мультипликации каких-то.
3: Да, безусловно.
1: Вообще вот совершенно понятно, что медведи – это придуманная искусственная конструкция, потому что даже дети знают, нельзя сидеть на льду, попку застудишь. А медведи сидят на льду целые дни, совершенно прикрывая нос, ожидая рыбы, и ничего не студит себе.
0: Ничего
1: там внутри
0: нет.
1: Явно ничего нет вообще. Как-то.
0: У медведей-то?
1: Конечно.
0: Нет, но у них, может быть, нет ничего ниже диафрагмы. А так выше-то есть там что-то. Мы вроде так проверяли, там просвечивали, какие-то потроха имеются. Вот ниже там уже какие-то такие пустоты наблюдаются.
3: Не, ну сверху это вещество, которое пока мы не можем определить точно его химический состав.
0: Не, ну, это наличие, как раз то есть это... тут же главное, что наличие.
3: Да, это то, что продуцирует как раз вот этот вот бред действительности, да, бред отношений.
2: И это изменяемая псевдоматерия, и вот мертвый, как говорят, так называемый мертвый медведь, да, которого натурально едят. Это вот он продуцирует вот такую отравленную субстанцию, которая каждый, кто ее ест, практически умирает. И известно, что поевшие медвежьего мяса, люди умирают в страшных мучениях. То есть самая жестокая смерть – это смерть через мясо мертвого медведя. И некоторые племена до сих пор наказывают, дают кусок сырого медвежьего мяса. И...
1: Да, ну... Шкура убитого медведя – это символ яблока раздора.
0: Да, всегда
1: убитого,
0: было.
1: Не убитого, там какого-то...
0: Делят шкуру медведя. Да,
1: да, это просто...
2: Причем я обращаю внимание, что шкуру не убитого медведя, то есть вот эта бессмертность как бы медведя, она здесь подчеркивается.
0: Это Кощей бессмертный, получается.
3: Конечно.
2: Да. Вот, Кощей – это древнее название медведя в русской мифологии. Кощей,
0: да, –
2: это, конечно, медведь.
0: Да.
3: Это эвфемизм. Да.
0: Я думаю, что недавно не я... Автор данного послания думает, что недавние пакистанские события напрямую связаны с тем, что в этой стране полностью отсутствуют медведи. Возможно, чтобы прекратить ядерные испытания в Пакистане, надо завести пару-тройку особей. Подпись Софьи Перовской.
2: Я думаю, мы хотели бы пригласить Софью к нам в журнал, потому что хотя у нас нет журналистов у нас, вот курьеры, водители, вот мартеновский цех у нас люди,
0: да,
2: работают.
0: Да, выпечка, я знаю, там производится.
2: Да, сунщики, там, выньщики, супорщики, то есть много разных профессий, но нам, конечно, интересно было бы с ней поговорить, потому что ее догадка, мне кажется, абсолютно верна, и вот и пакистанская история, это чисто медвежья история. И я думаю, что в следующих номерах мы обязательно будем разбираться. Может быть, я вижу, что у Юрия, вот он только что вернулся из курьерской, и, видимо, ребята уже обсудили этот вопрос. Юр, что там в курьерской говорят по
0: поводу Пакистана?
1: Дело в том, что я тут, у меня вот знакомая одна работает у индусов. И они так радовались этим взрывом. Они те же говорят, наши... Американцев завалят, мы тоже тут подскребемся, тоже взорвем, и все дела так будут, понимаете? Это очень все серьезно, понимаете? Вот здесь даже на медведей бы не стоило бы отвлекаться, понимаешь? Я думаю, что у нас выезжает и найдет отражение все на страницах, да? Я не знаю, даст ли Ксения телефон выезжать сейчас. Он был засекречен до прошлой недели, теперь, по-моему, он появляется в некоторых справочниках. Но у нас курьерская не раз отмечалась, что очень тема серьезная, вот это Пакистан, эти взрывы, понимаете. Вот у Александра даже впервые морщина лоб надломила, мысли незваные, понимаете.
0: Нет, это все... не мысль, это для ловли мух у меня устройство.
1: Не знаю, сможет ли как-то вот Ксении контактный телефон дать выезжать, нет? Вот, потому что люди, может быть, что-то привнесут.
3: Но вы знаете, я думаю, что пока еще рано, вот, потому что сейчас мы ведем очень серьезные разработки, и когда они закончены будут, мы дадим об этом знать в следующем номере, в котором все могут увидеть также и телефоны, рекламные
0: службы. И чертежи даже.
1: Потом да, чертежи. Вот очень сексуальные игры медведей. Это очень интересный момент. Выяснилось, что Камасутра практически срисована с медведей, понимаете? Вот же символ совокупляющегося медведя, это оказалось, это очень надкосмический символ абсолютно. Все знают, вот как занимаются любовью лоси, лошади, там, я не знаю.
3: Даже киты.
1: Киты, да, запросто.
0: Бабочки тоже очень интересно, мы наблюдали.
1: Никто никогда не видел любящих друг друга медведей. Выяснил, что это просто...
3: Этого нет.
0: Нонсенс. Нету этого. Они в одиночку.
2: Вот Василий Михайлович Песков, например, который много писал о животных, он однажды просидел 2 месяца на дереве, вот, подкарауливая самку медведя, вот, чтобы у нее был период течки, и как раз драматическая история, потому что когда вот все это только самое началось, вот это вот дерево, на котором он сидел, оно упало. И съемок, снимок не вышел. И так вот, история пока не закончена, но Василий Михайлович говорил мне, что он будет, несомненно, работать, и он хочет сделать. Это будет снимок века, как бы. Этого никто не снимал.
0: А вот вы знаете, Алексей, мы, кстати, сейчас отбираем в нашей экспедиции вот ученых с более легким весом. Мы наслышаны об этом печальном случае, то есть только легких ученых. Вот, Юрий, к вам интересный вопрос, на мой взгляд, и, думаю, вы на него ответите, расшифруйте, пожалуйста, этимологически по слогам, как вы это сделали со словом «вояж», название последнего диска Лаэрского в имя.
1: Дело в том, что у любого творца на определенном этапе проявляется такая вот область, симптом недолюбленного ребенка, понимаете? Что вот всегда детям Новый год, день рождения – это праздник, да? И они ждут, то есть остальным членам семьи уже как взрослым не дарят такие подарки, не оказываются такие почести, знаки внимания. А ребенок ждет каждый раз Нового года, потому что он будет вот таким избранным, обласканным, да. В какой-то момент, в каком-то возрасте, вот это вот количество и качество этих подарков начинает существенно убывать, потому что ему там 14 лет, 15 лет, и окружающим понятно, что нефига больше его баловать, он уже сам большой, пусть идет машина, мой, деньги зарабатывает.
0: Да.
1: А ребенок, он привык получать, понимаете? Так же и каждый творец. Вот в начале там его творческой карьеры он привык получать некие знаки внимания со стороны аудитории. Выходы его альбомов ждут, на его концерты девчонки лезут, там визжат все. Саша, Маккартни наш. Да, вот. Потом в какой-то момент он или забывается немножечко, или ему хочется большего.
0: Да.
1: Большего не дают. Поэтому появляется противостояние «я», там вот «я» и «эпоха», да, «я» и «общество», «я» и «моя дорога», «my way», там все дела, да? И поэтому «вымя» — это «вы меня», а «я» в вас, понимаешь, «вы меня достали, блин». Понимаете, «уя вам, блин». Диск купишь, а там такой просто ураган. Понимаешь, типа «вымя», а «я вас сейчас сделаю». Это такой, это вот... Это эгоцентризм, нарциссизм такой материализированный, вербализированный, понимаете? Каждого вот этого, каждого ребенка, в которой каждой вот этой звезде, он обязательно там вот в середине сидит, понимаете? И он такой вот ребенок обозленный, недолюбленный, недоцелованный, понимаете? Ему шоколадку не дали, а мячик не дали, у него уже нет рака легкого, кто же ему мячик подарит, понимаете? И вот это вот возмущение, вот это вербальное, а русский язык, он великий, могучий, он такой... Увы, мя. Да, с фантазией. Понимаете?
0: Да.
3: Да.
0: Да. Вот вопрос еще пришел. Уважаемые гости, почему созвездие Большой Медведицы в виде ковша? Астроном-любитель спрашивает. На мой взгляд, достаточно интересный вопрос. И сразу, может быть, еще вы на один ответите. Вопрос, уважаемые гости. Объясните, как связана огородная насекомая медведка с медведем Киселевым? Прислал таковое письмо. Будете отвечать или нет? Нет, не хотите, не надо, не хотите, не отвечайте.
2: Нет, ну, нет, ну касательно, касательно Большой Медведицы, это она в виде ковша только над нашей страной и... В общем, это известно, потому что над Австралией, например, она выглядит как большая коала, например. Хотя называется так же, Big Bear, да?
0: Да.
2: А выглядит совершенно по-другому. Над Америкой тоже по-другому. И когда мы смотрим рисунки созвездий, допустим, от инков, которые нам остались, да, там Большая Медведица выглядит совершенно, совершенно по-другому. Это фаллический, мощный такой символ, который впоследствии трансформировался на небе. Поэтому... И с Малой Медведицей происходит приблизительно то же самое, на самом деле. Она отовсюду смотрится. Это единственное созвездие, Большая и Малая Медведица, которые с разных точек Земли выглядят по-разному. Это очень важно.
3: Нет, ну а потом да, простейшее объяснение, что это ловушка. В общем-то, это ковш, это ловушка. Это такая медвежья лапка ковшиком. Знаете, такая бывает. Цап, и все. Нет.
0: Ну, кстати, ведь не факт, что вот все народы воспринимают это как ковш. Потому что, может быть, откуда-нибудь с Чукотки там совершенно другое видно. И вот как-то уже стереотип, да, навязали, что, дескать, ковш.
2: Только над Россией ковш.
0: Вот дети же, да. И даже и каждый человек может по-своему видеть. Просто детям говорит, созвездие ковша. И уже этот стереотип навязан. Он не может сказать, мама, я там вижу не ковш, скажем, а там верблюда какого-нибудь, да, или круг, да. У него как на дурака посмотрят на ребенка, еще могут кактусом отходить. Поэтому, естественно, он сам себе внушает, что, дескать, ковш и ковш. Вот, Ксения, к вам интересный совет. Сообщение. Ксюша, если это действительно вы, пощупайте, пожалуйста, Юрий, Ксению. Ну, я имею в виду так, это осторожно, да. Она, да. То я вас приветствую и очень прошу позвонить, если вы помните меня и мой телефон. Тут дан телефон Натальи Исаковны. Помните вы Наталью Исаковну, Ксения?
3: Да, помню. Здравствуйте, Наталья Исаковна. Очень приятно, что вы меня слышите. Я вас помню. Я вам позвоню.
0: Вот, а телефон тут есть. Ну, вот еще сейчас, если вы позволите, ряд вопросов про медведку. Не будем отвечать, да? Не будем, я так понял, да?
2: Нет, ну, медведка – это слишком углубленная, потому что все-таки это подземный, это ход, и это очень сложная тема. И вот то, что она роет эти ходы. Вот эта микро, вот эта микромедвежесть, которая в ней... В ней присутствует вот эта миниатюрность. Вообще сам микрокосм – это не тема журнала «Вояж». Мы все-таки глобальное, я еще раз напоминаю, что мы глобальное космическое издание. И вот есть действительно журнал «Медведь», который занимается вот некой конкретикой такой. Это вопросы не к нам. Это журнал «Медведь».
0: Еще вот меня, например, интересует проблема таксизации страны. То есть раньше была коллизация, я имею в виду породы собак, да? Колли, там, левритизация, она как-то все-таки Россию не особо затронула. А сейчас идет мощная таксизация. Вот, на мой взгляд, собака-такса – это тоже достаточно такое углубленное все-таки создание, своего рода уникальное. И я знаю, что многие... черпают в такси какое-то, скажем так, энергетическое вдохновение. Вот мне интересно услышать вот ваше мнение, уважаемые, вот это вдохновение, оно однополярно с вдохновением, которое черпают люди от медведей? Или это разум? Таксы и медведь, вот давайте их сопоставим. Ведь медведь норное животное?
2: Тут не в этом дело. Тут дело именно как раз в полярности. Что, так сказать, мы хорошо знаем, что такса — это двуполярное животное. Она вытянута как бы в длину. Именно поэтому, естественно, как бы на одном конце таксы содержится один заряд, я не буду его называть какой, а на другом конце таксы, на неназванном, также содержится другой заряд.
3: Но это абсолютно принцип катод и анод, да?
0: А
3: но
0: по центру тогда, чтобы... получается, ну, руку особо опасно, нет, класть вот, ну, в давайте... треугольник или можно? Нет, а тут вопрос
2: не будем считать, не будем считать слушателей глупее, чем они есть на самом деле. Вот эта аналогия с катодом и анодом. Давайте говорить о полярности, которая есть у таксы, безусловно. Да. И когда вот все же знают, что такса всегда спит на кровати. Такса спит на кровати, и она всегда спит на кровати у хозяина в ногах. Потому что возникают вот эти естественные силы электрического притяжения, да, или иного какого-то. Но притяжение, потому что вот полюса, то есть от тела человека известно, что у него в ногах один полюс, а в голове другой полюс. А у таксы также полюса на концах. И давайте попробуем, посмотрите, что происходит, когда такса располагается поперек ног, да. Автоматически либо ноги вытягиваются, либо такса поворачивается. Но невозможно добиться того, чтобы их разъединить. То есть где ноги, там и такса. В некоторых случаях бывает наоборот. Там, где такса, там и голова. Для нас важна структура притяжения вот этого бесконечного и неразрывности. Я знал только одного человека, которому удалось добиться, чтобы его такса не... как бы вот оттягивалась от него. Или он оттягивался от такса. Это знаменитый вот наш телеведущий Александр Шашков, но это человек, который много работал над своим собственным полем, и в конце концов он создал такую вот как бы бесполярную, как бы вот такую эфирную субстанцию, каковой он сейчас и является, и поэтому его такса исчез, вот этот механизм взаимопритяжения вот человека и таксы, я не говорю собаки, таксы это безусловно, как медведь это не животное, так и такса это не собака, как и человек это не человек, а бред медведя, но притяжение внутреннее, вот треугольники, о котором мы говорили, это все, конечно, существует, и разорвать это можно все, только разрывая вот внутренние связи, внутренние структуры, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся.
3: В этой связи, в связи с таксами, интересна этимология слова «таксидермист». Вот, так. Вот не вдуматься ли нам в это? Вот такса, то есть это очевидно, да, откуда первая часть слова берется, а вот откуда берется вторая часть слова? Не очевидно ли также, что вот дермис,

0: округлость такая.
1: Да, вот, и бросаемость его. Вот он все время бросается и кого-то загрызает. Это однополярное животное, которое бросается.
0: А, кстати, вы знаете, я слышал и наблюдал неоднократно вот их, наоборот, дружелюбность как раз. То есть вот они как-то и бросаются по-доброму. То есть вот такой вот агрессии я не видел. А даже наблюдал, как выходила семья из лифта вот с бультерьером. И прям мужчина пинал его очень сердито ногой в бок и говорил, ну что ж ты, свинья, под ногами путаешь. Что-то вот даже не кусался, шел очень добродушно. Меня удивило. Я как-то тоже считал их свирепыми. Говорят, очень дружелюбные, милые собаки. Я не могу ошибаться.
2: Они очень мудро спроектированы. Они накапливают вот эту агрессию. Чем больше его напинаешь, тем круче он потом вцепится, понимаете?
0: Конденсатор.
2: Да, да, он очень...
0: Вот к вам, Юрий, вопросы почему-то начали приходить. Вы пользуетесь вы популярностью благодаря установленным тут скрытым...
2: У нас курьерская, это не секрет, абсолютно давно уже. Да? Конечно.
0: Вот такой вопрос интересный. Юрий, расскажите, пожалуйста, видели ли вы берлоги вблизи Москвы? Просто все знают, что вы изучаете подмосковный лес, вас часто можно видеть за московской кольцевой дорогой.
1: С мормышкой, да.
0: С мормышкой.
3: С корзинкой, с грибами.
0: Да, да, с ножиком.
2: Дело в том, что Москва средоточие всего античеловеческого, начиная от биополей. Вы же, вот если кто изучал электротехнику, он поймет, что совершенно нет необходимости в таком количестве трансформаторных будок. Вот эта натыканность будками, вот это их гудение. То есть трансформатор, он же не может так громко гудеть, если он исправен. Трансформатор будка гудит на два двора, понимаете? То есть это поля, так? Потом пейджинговая связь, да? Сотовая связь. Вы же представляете, сколько полей навстречу, да? Единая пейджинговая слева лупит, да? МСС справа лупит, да? Видите, он же не дурак. Мы же поняли это напрочь просто, да? Он не дурак. Он же не будет спать рядом со всем этим, понимаете? Такса, она заряжена, ей пофигу, понимаете? У нее потенциал уже накопленный, да, природный. Медведь, он же не дятел, абсолютно, так? Медведь у нее же, если вылезет ворс, да, ворс, это же, блин, неизвестно, что будет, не медведь. Поэтому медведи не спят под Москве. Медведи могут прийти, так? Дело медведь же сделать, так? Оставить там, раз, так, кто сидел на моей тумбочке, все дела, да, кто ел из моей миски, бац, разобрался, высоко сижу, далеко гляжу и ушел. Поэтому однозначно отвечаю, никаких берлогей в области московской нету, понимаете, потом вот эта вот свистопляска с руководителем администрации Подмосковья, медведя терпеть не могут, нестабильность вот этой самой вот этой вот...
3: Власти,
2: они абсолютно не переносят, понимаете? Они могут так, ель завалил на путя, так ушел, все. Это Калужская область, Ярославская область, там уже как-то полегче, понимаете? Поэтому спокойно можете спать под его елью, там все. Медведей спящих не встретишь, шатун. Что такое медведь-шатун? Это медведь в командировке. Нифига он не злой, там, да, он просто, он занимается своим делом, понимаете? У медведей очень все строго.
0: Бдит.
2: Да, понимаете, в наряде просто надеть.
1: И вот касательно вот гудения избыточного, вот оно, конечно, что-то дает, потому что вот Юра правильно сказал, что когда проходишь мимо трансформаторной будки, чувствуешь, что она гудит, вот, ну, не может там быть такого трансформатора. Это медведь разводит пчел, это понятно, потому что у медведя хобби – это вот слушать жужжание пчел. Видимо, вот пчелы как звезды. Мы, это наша гипотеза, что вот пчелы, почему медведь любит пчел? Он ассоциируется у него вот с галактиками, которые медведи покорили ранее. Вот как, помните, вот музыка сфер, да?
0: Да.
1: А для медведя вот это музыка пчел. И вот когда что-то гудит вот в Москве или там в Подмосковье ближнем, в трансформаторной будке, это вот медведь, вот пчел как-то тренирует на гудение.
0: А вы знаете, кстати, мамы одних из детских яслей московских подали в суд на уборщицу, директора и повара, и весь персонал данных яслей, поскольку те во благо детям установили кондиционер там, и в тихий час его включали. И дети не могли потом в дальнейшем засыпать без фонового гула вот этого кондиционера. Пришлось родителям тоже покупать кондиционер. В общем, пошла такая телега, что, дескать, это был рекламный ход фирмы-производителя данных кондиционеров, чтобы как-то больше их пропихнуть, продать. Но смысл в том, что вот это монотонное жужжание, ведь медведь по своей натуре все-таки животное достаточно спокойное, как вы выше об этом говорили. И в данном случае вот этот гул, вот эта частота какая-то

0: постоянное, скорее всего, действует на него как-то вот, ну, заставляет его входить в состояние, может быть, его медвежьей медитации. Отсюда да. генерирование вот новой реальности, в которой... Это что было? А, да, ну ничего. Вот, которая, да, ну вы понимаете, что я хотел сказать. Вот просто тут, почему еще спрашивают вопрос, откуда там взялось название микрорайона Медведково? Тоже, Юра, вот к вам вопрос. Вы же, я знаю, составляли альтернативную карту Москвы. Свои все улицы переписывали, названия давали, несколько раз носили это, присылали главному по городу, его заместителю, дескать, что вот все улицы переименовать.
1: Все, что касается родного города Москва, это просто тракторным путем пролегло диагональю через мою душу, поэтому не могу я в суе об этом говорить, потому что слезы душат и гнев возмущения дыбом топорщит волосы мои. Поэтому я предлагаю не сходить с пути нашей беседы, говорить о медведях. У нас в ИЖ, если какая статья начинается про что-то, она обязательно про это же и заканчивается, в отличие от других изданий, понимаете, вот этих наших.
2: Да, это у нас непреложное правило. А что касается Медведкова, я просто быстренько отвечу за Юрия. Там все очень просто. Там наибольшее количество трансформаторных будок, куда и приходит как раз огромное количество медведей, где разводят они пчел на мед. Вот, как известно. Вот. И поэтому все называется вместе Медведково.
3: А и можем ли в Курьерской, да. простите, Александр, в Курьерской разрабатывалась еще одна версия, что, как всегда, в сталинское время все перепутали, потому что этот район Медведково, это имя должен был носить район Марьиной Рощи, где ведь всем известно, что в истории, история России в какой-то момент повернулась, она пошла неестественно, это после того, как Иван Грозный убил медведя. И в Марьиной Роще стоит церковь, поставленная вот на том месте, где Иван Грозный убил медведя. И вот этот район товарищ Сталин и велел назвать Медведково. Но поскольку посадили и архитектора в этот момент, и тех, кто должен был подписывать бумаги, вышла путаница, бумагу отложили. Но поскольку сталинские планы, они же, вы знаете, как у нас же было, как бы все знают о пятилетках, но мало кто знает о сталинских 50-летках и сталинских 100-летках. А в общем бюрократический аппарат, он работает по этим документам, и основные, так сказать, все намеченное товарищем Сталином постепенно осуществляется. И вот когда вынули, как бы там вот в 50-летнем плане там было написано Медведково, вот в ознаменование как бы того, как Иван Грозный убил медведя и так далее, то район Марьиной Рощи уже имел другое название, и вот пришлось назвать другой район. Но самое интересное, это как раз, конечно, встреча вот самого Ивана с медведем и последствия для русской истории. У нас есть отдел, который занимается этой темой, потому что если вы вспомните историю России до Ивана Грозного, как бы и куда двигалась Россия, вот к северу или к югу, или, и куда она повернула после вот этого убийства, как бы вот ритуального Ивана медведем, многое просто многое становится понятно.
0: А вот пришло уже мне такое послание. Александр спрашивает, а Ванис, Горыныч, Алексей, почему нам сейчас не дали? Ну, я объясню, потому что вы, видимо, приехали вот к нам сюда под окна, и нашим девочкам заявили, что, дескать, я вам советовал это. Вот. А они очень дисциплинированные у нас, насколько вы все знаете, и боятся каким-то образом связываться со знакомыми. Это то же самое, что не положено чинить свой автомобиль, скажем, если вы директор автосервиса, в своем же автосервисе, потому что от страха его сделают плохо, понимаете?
3: Да это просто форма инцеста какого-то, поэтому ничего хорошего от этого
1: быть. Кстати, про любовь очень верно замечено, потому что медведь — это секс-символ. Вот если вы смотрели не наш Винни-Пух, а импортный, вот транслировался по одному из каналов российского телевидения, то во что одет импортный Винни-Пух? Он одет в маечку и все. Понимаете?
0: Да.
1: То есть это... Вот все, кто видел порнографические картинки в школе, передавали такие вот, да? Вот там же маечка, такая короткая ночнушка, это самое развратное одеяние. И вот в детском ролике медведь бродит только в маечке. Причем маечка топик такой, аж пупок наружу. Более разнузданного зрелища просто представить невозможно. И медведь — это такой агрессивный экспансия в детское сознание, понимаете?
3: Вот. Причем демонстрация, вот мы много раз наблюдали эту картину, что вот у нас в Зоурум, что вот демонстрация медвежьего пупка, вот демонстративно, когда медведь скидывает лапы и показывает пупок, это Это шок. Это, да, это медвежье оружие. Это вот говорят о третьем глазе у людей. У медведя есть пупок. То есть вот именно так он, оттуда исходит энергия. Вот так он обольщает медведицу или поражает врага. То есть медвежий пупок, вот там именно концентрируется вся
0: эта сила. Это своего рода, поскольку у медведя все-таки мимика не богата, это своего рода одна из гримас его тела, я бы даже так, видимо, сказал. Вот показ пупка.
3: Ну, в общем, да, и как-то выражение, и энергия тоже, вот насколько мы сейчас понимаем, она вот как раз из медведя вырывается вот рык одновременно с демонстрацией пупка. И вот мало кто может выдержать. Охотники же всегда... Известен факт, что никто из охотников никогда не попадал в медведя. Нет, когда медведь поднимается на дыбы, все мажут, это известно.
0: Но иногда он молча стоит. Вот я наблюдал сам лично, он вышел, вот когда мы плавали в экспедицию на Алтай, ездили там, он вышел на тропинку, я шел по великой канатной дороге, дабы как-то совершить ежеутренний ритуал, а он вышел, встал прямо передо мной, вот пупок вытряшил и не рычал, молча стоял, и я, естественно, молча
1: потом
0: стоял.
1: Потом оказалось, что...
0: Не донес я ничего, Юрий Ильич.
1: Старший сержант Иванчук просто, понимаете?
0: Нет, нет, самый настоящий медведь там очень большой, и потом он всю баню нам переворошил. Вот, кстати, у меня почему-то спрашивают, но я думаю, это нужно тоже к Юрию вопрос переадресовать. Саша, вы более информированы по этому вопросу. Расскажите, пожалуйста, схему построения медвежьей берлоги. Вот действительно интересно, ведь вот, Юрий, я знаю, что вы облазили все норы, и таксовые норы, и даже каким-то образом умудрялись микрокамеры внедрять в норки дождевых червей. То есть вы специалист по норам, а достаточно известный.
1: Я могу сказать, да, что все вот эти вот модные перепланировки — это жалкие перепевы нормальной медвежьей берлоги. Вот это объединение гостиной с кухней, со стойкой бара, вот это все, вот это... То, что сейчас пытаются сделать после волны евроремонтов вот в Москве, это просто жалкое. Вот. То, что если берлога, она спланирована идеально абсолютно, понимаете? Она настолько функциональна, настолько... Кстати говоря, схему берлоги можно найти в августовском номере «Выезжа» на третьей обложке. Там отлично, это в изометрии 3D-студио технология, очень хорошо нарисовано. Рекомендую, покупайте журнал «Вояж», там это все будет.
3: И есть реклама знаменитой английской фирмы, которая сейчас пришла на наш рынок, «Берлога Лимитед», которая занимается исключительным строительством берлог. Причем есть берлоги в ближнем, действительно, Подмосковье. Это берлоги, понятное дело, это берлоги для людей, потому что, если вы обратили внимание, то, конечно, никто из новых русских сейчас уже не планирует, не идут, да, не планирует жить уже в этих каменных особняках. Уже, конечно,
0: не
3: вот,
0: модно,
3: да, не модно. Вот стиль как бы берлога и вот уходящий евроремонт, потом укроремонт, и вот теперь на смену ему идет
0: укроремонт.
3: И сейчас идет вот берлога, так что будем смотреть.
2: Ну, потом все эти особняки — это только декорации, под которыми находится...
0: Настоящее жилье.
2: Настоящая берлога.
3: Ну, у русского, да, безусловно, с бассейном, вот.
0: Уважаемый, объясните, пожалуйста, тот факт, правда ли, что Шишкин застрелился от того, что узнал о том, что медведица, которую он нарисовал, не могла быть стройней? Иваныч написал. Я не знаю эту историю. Вот Юрий, как выпускник Литинститута, я думаю, по Шишкину специалист. Хотя Шишкин — это поэт был, да, Юрий?
1: Дело в том, что Шишкин был моногам.
0: А-а-а.
1: И когда выяснилось, что медведица ушла в соседний лес, он просто этого не пережил. Видите, там же вся эта картина, она пронизана светлой любовью, личностным отношением автора,
0: да,
1: к персонажам, понимаете? И вот эта семейная идиллия. Даже Франциско Гойя не смог столько света, столько тепла и именно человеческого отношения к своей возлюбленной, сколько вот это вот.
3: Причем хорошо известно, что Шишкин сам изобразил себя на этой картине. Вот там справа есть такой, сзади стоит. Он как бы использовал это, такая реплика с Гойя, да? Вот Гойя на картине стоит сзади, живописцем он себя изобразил. Вот так же Шишкин изобразил себя в виде медведя, и, конечно, вот вся его дальнейшая жизнь была связана с этой. Это его лучшая картина.
2: Но он не только в виде медведя себя изобразил, он изобразил себя, в общем-то, в виде трех медвежат. Вот. тем самым вот как бы три ипостаси медведя, вот небесная, земная и духовная, вот были выражены таким образом
3: художником. Это сильнейшее полотно, там же слышен звук пчел, вот если встать перед картиной,
2: гудение,
3: его отчетливо слышно, но только перед подлинником. Вот те, кто был в Третьяковской галерее, вот посмотрите, две минуты.
0: Ну, некоторые качественные репродукции тоже жужжат, но уже не настолько вот качественно.
1: Оболгали технологию, предлагают заткнуть нос, не дышать 4 минуты. Это начинает гудеть в голове, понимаете?
0: Ну, это да, в музее говорят, попробуйте, гудит, дескать. Да, из серии вот как колдовские, да. Дескать, вот нагнитесь там, встаньте в неудобную позу в какую-то, и говорят, чувствуете, вам как в голове приливает кровь, там, естественно, прильет, там, еще и кактусом, если его ударить, вообще можно нам онеметь просто. И вот у нас остается сейчас немножечко времени, нам нужно снова этот выйти разгрузить. Я хотел такой вопрос, там тоже приходил.
3: Представляешь, вы с нами еще за прошлую фуру не расплатились.
0: Да?
2: Да. Да.
0: Так, ну мы же сейчас, он придет, и все, завтра, все завтра, как обещал. Ну сейчас, ну еще-то одну сделаем, да, ну что, Юрий. Здоровый мужик, возьмем это.
1: Александр, да. Помните, в 95-м году?
0: Нет, не помню.
3: Забыл. Саша, у нас есть свидетели, не надо.
0: Да?
2: Плохую память мы лечим.
1: Людям расскажем. У нас в ИЖ не про таких писано.
3: Так что сначала стулья, а потом фура.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

свете, там, где всегда мороз, труд со спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж ее», водитель, шофер Алексей Шведов и Юрий, курьер. Вот, Юрий, в столь ранний час пришла мне в голову следующая мысль. Ведь вы курьер, а вы еще вдобавок выпускник Литинститута. Пишете сам, да? Наверняка вот от Ксении вам самые разные пакеты приходится переносить туда-сюда, в общем-то, перевозить какие-то посылки и бандероли. Неужели ни разу любопытство вас не заедало до такой степени, чтобы вскрыть и посмотреть содержимое того, что вы возите? Потому что я слышал, что в ряде ответственных организаций курьерам специально, чтобы они жирок не нагуливали и как-то не обленились, заставляют возить пустую тару, ну, нагруженную, скажем так, чисто фиктивным грузом, там, обрезками макулатуры и так далее, чтобы просто они, во-первых, чувствовали себя нужными как-то, свою значимость, и, во-вторых, действительно не теряли стремительности бега, поскольку курьера мы узнаем по походке. Курьер идет, говорим мы.
1: Но курьер в России больше, чем курьер.
0: Да.
2: Совершенно верно. Дело в том, что мы просто курьеры новой школы. У нас в ВЕЖ абсолютно
0: новой формации.
2: Принцип функционирования. Ксения вызывает меня и говорит: нет никаких пакетов, понимаете? Курьера же можно перехватить, курьера можно обокрасть, ограбить, подкупить, да, там. Подкупить нет, нельзя. В ВЕЖ нельзя. Дело в том, что Ксения меня вызывает и говорит: Юрий, пожалуйста, мне необходимо такое-то официальное письмо. Я его должен сформулировать. Оно у меня должно сложиться, понимаете? Я должен прибыть на место назначения. Мне выдается чистый лист бумаги. И я его тут же пишу. Или там: Юрий, мне необходимо быстро послать материал о Касабланке. Я должен быстренько, опять-таки, быстренько прибыть на место назначения и быстренько выдать этот материал о Касабланке, понимаете? Курьер новой формации, курьер ВЕЖа, это курьер, который может воспринять задание, реализовать его, и прибыть на место назначения с готовым, понимаете, сформулированным заданием. Поэтому меня абсолютно не имеет смысла обкрадывать. У меня есть единый билет проездной, понимаете? Все, ну что, украдут мне ВЕЖ, новый тут же купят абсолютно. У меня есть великолепный водитель, который работает со мной в связке. Связки. Он не мой водитель, он в связке работает, понимаете?
1: Причем связка очень важна, потому что иногда, вот когда курьер получает задание, он приходит вот с этим чистым бланком, садится напротив того человека, которому его послали, и подпись которого надо получить, вот он формулирует все это, и дальше он вежливо просит нас, очень вежливый курьер, он вежливо просит: подпишите, пожалуйста, вот документ, ну это какое-то ходатайство или прошение, вы знаете, иногда отказывают. Это редкие случаи, у нас очень квалифицированные курьеры отказывают. И тогда вот эта связка, плотная такая связка, водитель-курьер, она оказывается чрезвычайно эффективной, потому что Юрий обычно работает слева, я справа, иногда мы меняемся, потому что вначале говорили, сверху, что Ксения снизу, сверху, да, снизу, да, Ксения нас путает зачастую, потому что мы стремительно очень движемся, и человек в кабинете тоже этого не понимает. Но правило простое: мы никогда не возвращаемся с заданием вот с неподписанным там требованием каким-нибудь или статьей, что-то еще. Это вот принцип нашей курьерской водительской службы. Вот
2: и степень нашей квалификации и доверия руководства ВЕЖа курьерской водительской службы, что мы со своей стороны тоже можем воспроизвести подпись любого официального лица ВЕЖа, понимаете, она по качеству и количеству будет абсолютно идентична, даже операционистского банка не отличает, это неоднократно проверено при проведении платежей, поэтому, посмотрите, полпрезами ВЕЖа, любое вот лицо техперсонала ВЕЖа может воспроизвести подпись начальства, имея на это негласное право.
0: То есть практически полная взаимозаменяемость, да?
1: А вот мы так все и подписываемся, у нас подпись стандартная, сначала у нас, знаете, когда берут вот в нашу редакцию, то в начале первые полгода это тренировка, отработка подписи. Вот Соколова у нас, все подписываются Соколова. И когда уже вот мастерство уже операционистка в банке уже не может отличить, вот тогда человеку доверяют первое задание, которое он должен выпустить, то есть принести.
2: Причем отбор естественный. Те, кто не прошел, просто добираются и все. И там, 5,
0: ну, потому что их срам начинает колбасить, что, дескать, кто-то может,
2: срам?
0: А
2: просто
0: я не...
2: Просто уголовка, просто.
3: Да, да, и вот
1: да
3: это
1: нет, водитель... Ну, и медведей кормить надо.
3: Да-да-да. Водительская курьерская служба мне заменила фактически целый штат внешней разведки огромный, который приходилось содержать. Вот. Ну, и к тому же вот этих наших ветеринаров и всех остальных лиц, сотрудников. Вот. И фактически вот так вот ребята для меня прекрасно работают и исполняют все мои поручения.
1: Если вы видели эмблему нашей курьерской службы, вот ползущая улитка, вот эта вот спираль замкнутая, то есть откуда вышел, туда и ушел, да.
0: То есть, ну там еще у вас плавник к ней приделан, что странно, вроде не крыло, а плавник к улитке.
1: Это
0: улиткой,
1: не плавник, а? Александр, это руль. Это руль, второй символ нашей курьерской службы.
0: А вот насчет неуставных отношений. Вот насчет неуставных отношений в вашем коллективе вот интересуется, случается или нет. Ну, естественно, вы правду-то не скажете, поэтому вопрос, наверное, снимается. Да, Юрий, вот скажите, вот что касается, вот существует клановое, скажем так, ну,
2: дело в том, что в других редакциях курьеров бьют. Бьют, понимаете. Часто войдешь в курьерскую какой-то другой редакции, метелют. Понимаете, у нас это давно изжито. Абсолютно. Во-первых, мы все ходим с медведями. Понимаете, лицом к лицу. Поэтому ты в вечность заглядываешь через день буквально. Во-вторых, у нас опять-таки, я уже повторялся, странно, что не запало к вам в мозг. У нас такие межличностные отношения всеобщей любви, понимаете, всеобщей привязанности, стопроцентной лояльности, понимаете? У нас есть такой совместный полдник, когда всем разносят кефир с вафельками, понимаете? Вот это вот совместный руководящий состав, понимаете, курьерская, шоферская, там, техперсонал, уборщики, понимаете, сидят, у каждого совершенно одинаковые три вафельки.
0: Сухарики, я видел у вас по пакетике с сухариками,
3: кефир,
0: в прошлый раз я наблюдал.
3: Да, кефир это наиболее рациональная диета, как выяснилось.
0: Вот. И работоспособность повышается. Дело в том, что частые отлучки в клозет, они... Да отстаньте от меня, Юрий, что же у меня все время кто на ногу наступит, какой-то он у вас странный. Ну, Юрий,
1: он не странный, просто дело в том, что у него там медведь голодный за дверью, может,
0: он
1: тревожится, да, он нервничает сейчас. А потом, вы знаете, Саша, вот неуставные взаимоотношения. Дело в том, что, может быть, сегодня как раз вот раннее утреннее время, и, наверное, сейчас можно открыть одно из наших главных тайн. У нас действительно есть, мы скажем об этом, у нас действительно есть устав. И первый пункт этого устава гласит, что все взаимоотношения в редакции являются неуставными.
0: Ну, совершенно правильно. Совершенно правильно. Юрий, да отстаньте вы от меня. Что же вы ко мне с вашим плакатом лезете? На плакате написано: вызовите полицию, нужна помощь.
3: Ну,
0: что
3: конечно,
0: у вас? Конечно,
3: медведь голодный.
0: А, Юрий, я вот о чем хотел. Да отстаньте вы от меня, в конце. Какой нервный. Да. Юрий, скажите мне, пожалуйста, вот существует семейственная, скажем, семейственность в профессиях, например, потомственный сталевар, потомственный там птицелов, да, а потомственный курьер существует, и, например, вот, например, ваша курьерская любовь, в чем она выражается? Вы же, например, курьеры видите друг друга издалека, вот этот мечущийся взгляд, такой легкое совершенно косоглазие, поскольку вы должны и вперед смотреть, и, соответственно, под ноги вы же мечете.
1: Медведя постоянно, то есть
0: да.
1: Медведь же сбоку, поэтому глаза...
0: Да.
1: Левый глаз прямо, правый на медведя. Это еще полгода тренировки.
0: Вот
1: иногда
0: только...
1: наоборот.
0: Вы же узнаете друг друга на улице. Как
3: на
0: вот
3: ощупь.
0: Женщины там ходят, тоже курьеры туда-сюда. Вот эта, скажем так, клановость, она помогает вот вам в общении...
2: Александр,
0: да подождите вы.
2: Александр,
0: в общении, да подождите вы. Вам... Вообще, да подождите же, на самом деле, в общении. В общении, понимаете, с женщинами, я говорю, с женщинами, да.
2: Вы музыкант, вы человек ошпаренной рампой, поэтому вам очень трудно, понимаете? Замечено, что у музыкантов ногти пальцев ног всегда такие скручены. Они просто ошпаренные рампой.
0: Это потому, что они постоянно скребут паркет.
2: Нервничают.
0: Я знал одного музыканта, которого выгнали из группы за то, что в момент записи он играл на акустической гитаре, сильно сопел от волнения, и все его дыхание забивало громкость гитары. Я не знаю, к чему я это рассказал, Юрий, извините, что я вас перевел. Так что с женщинами, да, как? Женщины-курьерши или курьеры? Почему не дали девушке тазик, спрашивает Алексей. Успела Ксению стукнуть уже куда следует. Ну что вы молчите, Юрий, что вы в самом деле уставились на меня? Понятно, да. А как вот, что касается шоферской профессии, вот как вот у вас вот отношения? Вы же, я видел, вот когда ехали сегодня, вы постоянно всем вот женщинам, которые за рулем, махали и, в общем-то, кидали им всякие одуванчики какие-то. Вот это.
3: Но на этом ограничивается шоферское общение с шоферками.
0: Вот. С шоферками.
3: С шоферками, угу. Да. Наш шофер шоферок не любит.
1: Ну, вы понимаете, у нас все остальные...
0: Ничего, продолжайте.
1: Все остальные водители у нас слепые, поэтому как бы я не могу за них ничего говорить. А я, в общем, руководствуюсь обычно тем, что мне говорит курьер, потому что он глаза... У нас принято как? Курьер, глаза и уши шофера.
2: А все его... паркуются на слух. Это очень эффективный способ парковки, потому что неизбежно ищется оптимальное место совершенно. Дело в том, Александр, мне вот очень интересно, я так приглядывался чисто по-курьерски, с таким курьерским пытливым взглядом к вашему ведению. Как-то у вас очень тенденциозно все, Александр. Как-то вы в людях ищете все худшее, понимаете? Вот если у вас в жизни что-то не ложится, да, не складывается, вы пытаетесь идти от хорошего, понимаете? Вы же вот... Александр,
0: а?
2: Ну куда вы там?
1: Вот сейчас вот вы скребете ногтями яростно. Вот,
2: это
1: просто...
2: медвежатина вас прет, Александр, понимаете? Вот вы когда поедете, вы чем пахнете? Вот мышкой потной или другим каким зверем?
0: А я в воске, я не потею. Вы разве не знаете, сейчас новая методика, это затык пор. То есть операции даже делают пластические. И вообще, Юрий, вы взрослый человек, вы должны знать, что пахнет не пот.
1: А что?
0: Тушка сама. Пот абсолютно не имеет ни запаха, ни цвета.
2: Если вы прочитаете вот по дерматологии учебничек, то поймете, прочитаете там, что пот — это жидкость по химическому составу, сходная с мочой. Так что, знаете...
0: Совершенно неправильно. Этот учебник, видимо, Геннадий писал. Я знаю, что в последнее время он промышляет потом, именно вот...
2: Почему вы сели на пейджер, вы умалчиваете какие-то звонки...
0: Нет,
2: почему? Наших читателей.
0: Это, там... вы меня вашим плакатом смутили. Расскажите, пожалуйста, кто отвозит материалы Пескову и используются ли медведи в лабораторных опытах? Если используется, то... сейчас, секунду, тут еще кто-то влез. Да. Если используется, то в каких? Магомедов спрашивает вот вас. Юрий. Ну, вы, я вот знаю... А, кстати, вот Юрий, вот смотри, вот Даша и Света, ну, вы же любите женщин, тем более студенток медвуза, вот они просят, спойте что-нибудь или почитайте стишки на сон грядущий. Юрий, давайте спойте, я вам могу даже подпеть, давайте вот, например, вот вашу студенческую.
2: У нас есть такая вот курьерская, да, песня.
0: Да.
2: Припев. Синь-бери-бери, синь-бери-бери, ясень-ясень, бабаю и тутунький серый козел.
0: Нет, ну еще надо, еще. Ну что, это короткая песня.
2: Это курьерская песня, дорожная.
0: А, то есть за это время уже успеет он проходить. Да, ну так что насчет этого опытов и так далее? Ну, спрашивали, опыты проводятся?
1: Ну, опыты обычно...
0: Ну, так вот, кстати, я считаю, что вы опыты и проводите, потому что...
1: Опыты мы проводим обычно все-таки у нас курьерской, все-таки мы проводим друг над другом, так вот, честно говоря, потому что проводить опыты над медведем, это известно, что это и для жизни опасно, и для медведя это опасно. Вообще-то шутки, как бы, вот история с Пакистаном, например, да, и вот эти ядерные взрывы. Пошутил у нас один, провел небольшой опыт, не дал медведю есть. Вот результат. Сначала Индия, потом Пакистан. Поэтому мы таких вещей больше не делаем. Человек этот строго наказан, естественно, как это принято у нас в редакции. Так что только друг над другом и никак иначе.
2: Кстати, вот очень бы хотелось, вот сейчас звонили Маша и Даша, да, по-моему, как это вот там, кто был?
0: Да, Маша.
2: Курьерская у нас неоднократно муссировалась, очень тревожная ситуация, очень девушки сейчас предпочитают выбирать...
0: Даша и Света, Маша и Даша, это не те.
2: Даша
0: и Света.
2: Дашок и Светок.
0: О-о-о. Да.
2: Сан Сеевич, не перебивайте меня. Очень тревожная тенденция, что девушки выбирают себе спутники жизни охранников. Это, конечно, их...
0: Кто выбирает?
2: Девушки. и женщины. Им импонирует, конечно, их подтянутость, их красивая пятнистая форма, их береты, их ботинки на высокой шнуровке. Но я бы предложил девушкам обратить внимательное внимание на шоферов и курьеров. Понимаете, это люди уже абсолютно следующей эволюционной ступени развития. Понимаете, это уже... Несмотря на некоторую неброскость внешнего вида, мы же не можем обращать на себя внимание. Мы же умом берем, умом, понимаете? Скрывается за нашей подчас неброской внешностью такие глубины, понимаете? Мы столько можем рассказать, показать, что вот... Не знаю, Ксения, как женщина, как...
1: Причем вот это американский бестселлер, как бы «Сексуальный курьер», вот тот сейчас, который послушал, книга вышла, фильм сейчас будет сниматься. Там уже что-то, они что-то уже понимают в этом. То есть американцы, они опять оказались
0: они
1: впереди.
0: Они просто, просто немножечко обгоняют события, скажем так, мобилизуются и пытаются сунуться туда-сюда, и получается очень часто совпадает. То есть вот не факт, что, например, сейчас вот с курьерами вот совпало. То есть это, вернее, может быть, случайно совпало. Падение. Это не обязательно просчитанный ход.
1: Нет, возможно, что это просто тенденция какая-то, на которую они случайно натолкнулись, тыкаясь туда-сюда. Это тоже можно.
2: Вот, пользуясь неформальностью обстановки, я бы хотел заместить главного редактора спросить, ей как женщине, кто больше импонирует? Вот охранник, наглаженный в хорошо завязанном галстуке, который на первом этаже выезжа, или вот...
0: В берете, вы говорили.
3: Малиновым.
0: Да.
3: Ну, я отдаю должное моей курьерской службе и понимаю, что без нее было бы очень трудно журналу работать. Но должна сказать, что еще стереотипы сильны. Люди, девушки, вот женщины думают, что охранник это куда круче, чем курьер. Вот, и курьер это просто чуть-чуть вот лучше собаки. И я хочу сказать, что это на самом деле совсем не так, что девушки и женщины, курьер это вот практически вот курьерский поезд, такое космическое явление совершенно. Вот, и поэтому, пожалуйста, смотритесь в курьерские глаза внимательнее и прочтите там просто ум, доброту
2: и преданность.
3: И преданность делу. Вот я вам говорю, как начальник курьерской службы.
0: А также позитивная упертость. Известно, что медведь – животное травоядное. Собираетесь ли вы организовать выпуск медведей на специализированных пастбищах с целью повышения объема тушки и пушистости шерсти, спрашивает Сергей.
3: Ну вот опять какая-то изумительная глупость, потому что кто сказал, кто говорит, что травоядное животное медведь?
0: Сергей сказал.
3: Сергей, вы не правы. Медведь это хищник, который ест руки, ноги, там, я не знаю...
0: Мяско.
3: Мяско, тушку.
0: Тушку ест.
3: Тушку ест, и не одну. Вот, и не питается.
0: Лягушек ловит хорошо.
3: Не питается он травой, поэтому не нужно...
0: Не, питается тоже и травой, он все ест.
3: Но он травой питается, он и гвоздями. Не, он бы
2: если
3: гвозди...
2: тушка лежит гвозди... на траве, да.
3: Он бы и гвозди ел, понимаете? Ел бы, да. Если бы вот не было тушек много, а тушек сколько угодно.
1: И потом по нашему наблюдению...
3: Не нужны пастбища никакие.
1: Да, по нашему наблюдению ведь функция это совершенно другая. Это же медведь пасет колхозников, да? Перемещая колхозные стада, он автоматически пасет, то есть стада двигаются с севера на юг или с юга
0: за
1: на север.
0: За ними колхозники.
1: Да, гонит их медведь, за ними идут колхозники, то есть речь идет о выпасе человека медведем, а не наоборот. Здесь какое-то недоразумение у автора письма.
0: Нет, ну может быть тут как-то вот бывает же, что иммунитет, например, природный пропадает в связи с долгим контактом с человеком все-таки, то есть это, у них же тоже есть своего рода проявление гуманизма. То есть вот Ксения сказала, что они там ноги, руки едят, но не у всех, некоторых они жалеют, и в общем...
2: Нет,
3: мы сейчас как раз проводим исследование, и по нашим данным есть, кажется, такая формация интересная, это человек-медведь.
0: Да.
3: Вот. Это вот целое совершенно новое явление, еще совершенно не изученное. Вот. И это медведь, который обладает признаками человеческого интеллекта. Вот. Кроме того, иногда его можно опознать по неправильно развитым когтям. Вот. То есть это вот как раз когти, которые напоминают несколько отросшие ногти музыкантов. Вот. И пока это вот единственный отличительный признак внешний.
1: Нет, но есть еще один, конечно, признак. Это четко выраженный гуманизм. Единственное, вот этих особей. Единственное, что мы давно уже поняли у нас в журнале, что для медведя гуманизм – это часть его кулинарного мира восприятия. Вот. и он чрезвычайно развит у этих вот смешанных человек.
0: А может, это просто равнодушие такое? Ну, да. Дескать, чего там
1: трогать? В кулинарии равнодушие не бывает.
3: Да, вот подумали, да,
0: что-то я погорячился.
3: Вот вы рассказывали, да, что видели, да, видели, как медведь показывает пупок.
0: Я еще вот видел,
3: это,
0: как он...
3: Был тот самый медведь-гуманист, потому что, на самом деле, немногие, практически единицы вообще за всю историю человечества видели, как медведь показывает пупок. Потому что вот если это был настоящий медведь,
0: да,
3: то
0: да.
3: Человек просто от этого зрелища, ну, не выдерживает нервы, и от шока человек умирает, как правило.
0: Не, ну вот. Я был с бодуна, честно говоря, Ксения.
3: Я думаю, что это медведь был гуманист на самом деле.
2: Вы можете заметить, кстати, медведь, говоря, да, что начиная с Проспера Мереме и кончая Голливудом, все людей преобразовывают в волков. Хотя волк, так вот визуально, куда дальше от человека? Вот у Проспера Мереме человек, волк был оборотень, да? Николсона тоже волка переделывали в известном одноименном фильме. Хотя, в общем-то, медведя легче себе представить, севшего на велосипед, опять-таки, героем сказок, прямоходящим, да? То есть здесь есть какая-то очень глубинная такая вот причина. Кроме того, вот хочется сказать, что, например, медвежатником называют не какого-то громилу, а представителя высшей квалификации, человек, который может открыть сейф. Понимаете, здесь столько есть парадоксов.
1: То есть попасть в тот самый ящик, с помощью которого, из которого Машенька и могла управлять медведем. Вот откуда медвежатник. То есть,
3: да, вот в этот ящик,
1: коробок,
3: песок.
1: Да. Точка, из которой можно, единственная точка, из которой можно управлять медведем.
0: А вот заметьте, что вот в этих всех вампирских сказках и так далее, да, вот, ну, историях вообще не фигурирует свинья, хотя по анатомии она ближе всего к человеку. Вот была бы свинья, ну, все они прожались, ну, в кабана, Юрий, ну, в кабана, не обязательно в свинью, а в кабана с клыками, вот не в волка, это было ближе. Ну, то есть гораздо
2: если
0: проще.
2: Если вы смотрели «Ось счастливчик» с Макдауэлом, то там кабан фигурирует.
0: Да.
2: Вы, Александр, недообразованный чего-то.
0: А существует ли у медведя алкогольная зависимость? Митяев интересует.
2: Запросто.
0: То есть вы проверяли, уже проводили эксперимент.
1: И не только алкогольная, и наркотическая тоже. Иногда он так опьяняется вот своими грезами, что не может выйти из этого состояния.
0: Угу.
1: И вот как раз... Вот эти вот 70 прошедших лет, это как раз вот, это называется, есть даже специальное название, вот такой медвежий наркогрезотоксикоз, и вот как продукт, именно вот группа, это был ошибочный путь. Группа медведей пошла по пути вот такого замкнутой, такой тяжелой очень грезы, вот такой вот типа по типу ЛСД. И вот как результат этой грезы и появилась вот наши последние 70 лет нашей истории. Выход был очень тяжелый. И вот сейчас мы как раз присутствуем при вот то, что называется отрезвление.
0: На выход.
1: Ломка, да, ломка была тяжелая очень. Вот распад Союза как раз. Это фаза ломки. А сейчас мы вот на стадии уже светлого сна такого, фаза быстрого сна.
3: Да, да, ну и есть у нас сейчас такое мнение, что медведи-шатуны – это как раз такие медвежьи наркокурьеры, которые переходят от одной берлоги к другой, потому что известно, что медведь, когда он на спячку, он ложится, он там забивает себе задний проход. Это все знают.
0: Да,
3: но никто
0: да.
3: не спросил никогда, чем он его забивает.
0: А потому что стромятся все. А в этом вопросе нет ничего срамного.
3: Совершенно верно.
0: То есть совершенно естественный вопрос.
3: Даже забивает ее наркотиком, как всем понятно. Вот. А переносчики этого наркотика – это медведи-шатуны.
2: Торпедоносцы, да, это называется.
0: Торпедоносцы. Я слышал это. То есть, кстати, Урма тоже вот в своих мемуарах написала о таком явлении. А гостям Александра. Вот рабочие метро, которые убирают помещение, когда у них перерыв, они свой ужин выкладывают на общий стол, в общую миску. А у ваших гостей как? Савелий спрашивает.
1: Ну, Саша, ну вы могли бы ответить сами. Вы видите, наша миска, которая сейчас стоит перед нами. Если бы вот не история с вашими ногами, то, наверное... У нас был бы нормальный, как у настоящих рабочих, метро и других, был бы нормальный завтрак.
0: А так все простаивает, потому что мы оставим это все утренней смене все-таки, я думаю, да? А сколько могут мои гости, спрашивает опять же Савелий, наспор съесть ливерной колбасы за полчаса?
3: Юрий, скажите.
0: Юрий.
3: Им.
1: Но Юрий у нас чемпион.
0: Вообще вот такие, скажем, споры, связанные
2: дело
0: с потреблением.
2: В том,
0: да.
2: Дело в том, что у нас курьерский ливер уже лет 7 как не едятся, понимаете?
0: А что значит курьерский ливер, объясните.
2: Александр, синтаксис соблюдайте. Синтаксис и пунктуация.
0: А. Да, все, я понял. Да, продолжайте.
3: Юрий хотел сказать, что, дескать, у нее в курьерской ливер не ест уже 7 лет. Да? Или нет?
2: Спасибо, Ксения. Я просто...
0: Мне просто интересно, что такое...
2: Словей нету, Александр.
0: Нет, курьерский ливер — это тоже что-то такое мне понравилось. Я просто подумал, что вот у вас есть курьерский значок бляха.
3: Видите, благосостояние моих курьеров постоянно растет. Я просто хочу вот официально заявить. Ливер есть не приходится. Все перешли на сырокопченые дела уже давно. Вот, поэтому насчет ливера даже, я не знаю, вопрос, считаю, не к нам, в общем-то.
0: Не, ну я думаю, Юрий в тайне все-таки подъедает немножко ливерка. Нет. Ну ладно, не будем. Да, вот мы, кстати, обошли своим вниманием все-таки тему. То есть мы действительно затронули там бурых, белых медведей и так далее. Но мы коалу даже затронули в какой-то степени, да. Но мы оставили вне поля нашего внимания гризли и так далее. Вот как вы считаете вообще, вот скажем, а бурый медведь воспринимает медведя гризли как представителя другой национальности или как вообще другой вид? Ну вот как птица, к примеру, ворона, она воспринимает воробья как, скажем, человек воспринимает другое живое существо размера...
2: Как вы думаете,
0: там, да...
2: вот проститутка с Монмарта?
0: Так.
2: Проститутку с трех вокзалов. За кого вот так вот?
1: Ее держат, да.
2: Лексически.
0: За коллегу.
2: Однородные понятия, да, коллега, понимаете? Но они же даже идентифицировать друг друга не смогут. Вы понимаете?
0: Могут, почему? Они всегда из вежливости называют друг друга коллегами.
2: Я помню, вот в армии, да, какой парадокс.
0: Сегодня на Мануарте, завтра на вокзале. У них это... Понимаешь, дело в том, что это единственная профессия, в которой непредсказуемость вот происходит по служебной лестнице, причем в процентном соотношении, как правило, именно вот с каких-то высших ступеней происходит сползание на низшие. Обратите внимание, да.
2: Вот ВИЖ, да, вот в ночную смену в 4:41 минуты. Никогда такие вот как-то у вас вот сублимируются, что-то не то. Какие-то ночью, утром, да, должна же тема быть общечеловеческие, понимаете? Когда вот одна душа рвется вот к другой душе, понимаете? Если вот мальчик любит девочку, понимаете? Если что-то между ними возникает большое такое, понимаете? Если просто вот вся жизнь что до, уже совсем не то, что после, понимаете?
0: Да.
2: Если что-то вот... А вы, Александр, как вы можете, я не знаю, что... Вот вы в это время чем занимаетесь, обычно скажите?
0: Читаю вот послание. Ксюша, извини, приду завтра. Подпись муж.
3: Отлично, спасибо.
0: Да, ну так приходит. Вот я чем занимаюсь. Я
1: это вот опять курьерской службе придется доставлять. Вот специфика
2: мужа,
1: нашей,
2: да, завтра. Что значит приду завтра?
1: Это то есть
2: значит,
1: придется его создать, да,
2: выбрать.
1: Подписать.
2: Ты сегодня мужем, ты сегодня мужем работаешь.
3: Да, я бы вот дорогим гражданам сказал, чтобы вот не создавали лишнюю работу курьерам моим и не присылали послания насчет мужа и так далее, потому что...
0: Личное не должно присутствовать в служебной
3: работе. Конечно, это же, понимаете, создать этот фантом под названием
0: муж, да.
3: На это как минимум 2,5 часа уходит, понимаете, а дела-то поважнее.
1: А мне вот лично вот за гризли обидно просто, честно говоря. Просто обидно. Вот все время они говорят гризли, гризли. Вот чувствуется
3: удавили.
1: Чисто фонетическое, вот это неприятное ассоциирование вот медведя вот с грызь.
0: То ли он говорит бурый медведь, да?
1: Да, вот бурый медведь, бурый, или белый. Да. А здесь вот грызли. Вот. Ну, как-то сравнивать. Зачем сравнивать вот медведя одного с другим? Они оба медведи, вот что надо сказать. И гризли, и бурые, они оба медведи. Для нас важно
0: это. А кто насорил-то имя? Вот я хочу спросить.
3: А вот тут мы подходим к самому главному. Пожалуй, сложно нам ответить на этот вопрос. Есть такое учреждение, Вселенская кармическая комиссия называется. Вот. И, видимо, оттуда за сорту медведями пришел. Вот. Но пока мы очень осторожны в оценках в данном случае.
0: А вот Вселенская вот эта, она же ведь наверняка, раз Вселенская, значит, для нее как бы каждая планетка — это своего рода город, который нужно заселить определенными, скажем, ну, грубо говоря, живыми какими-то организмами, да? Вот как, на ваш взгляд, в других городах какая-то альтернатива медведям живет? Или все-таки вот те же самые обычные, также медведи? Ну, то есть, каким образом? Может быть, это стадия у них эксперимента, вы вот не узнавали?
3: Ну, вот эту медвежью грезу всю историю, это нужно рассматривать в масштабах земного шара.
0: Исключительно, конечно, я
3: медведями охвачена, безусловно, вся территория. Вся поверхность Земли. На полюсах живут наблюдатели, это белые медведи, они населяют полюса. Вот. Ну и в остальных регионах живут, ну, как мы знаем, у нас бурые медведи. Это самый сильный регион и самый сильный представитель пока. Вот. И поэтому, так сказать, России принадлежит в медвежьих грезах, наверное, самая сильная часть. Вот. А медведи-гризли, медведи-каалы — это развивающиеся медведи, развивающие свое влияние на Вселенную. Вот, поэтому медведи абсолютно все охватны, да, ну и понятно, что над нами сияет большая медведица и малая медведица.
0: Ковши, то есть два ковша.
3: Но на самом деле все эти ковши, как мы уже сказали, видят по-разному, каждый человек воспринимает этот ковш по-другому.
0: Кто-то вообще вот видит в кучу это все, говорит, одна звезда
1: Александр,
0: ему показываешь.
1: Да, вы приблизились, собственно говоря, к главному вопросу, это и есть смысл всей деятельности нашего журнала, то есть понять, что было первично, человек или медведь. То есть сначала ли возникли люди, да, а затем только, так сказать, из космоса или откуда-то еще появились медведи, которые и навеяли этим людям грезы и стали ими управлять. То есть, может быть, события развивались таким образом. Может быть, наоборот, сначала возникли медведи, и как бы из их бреда и родилось человечество. Но это две разные параллельно существующие субстанции. Отличаются они тем, что медведи идеально приспособлены к проживанию на Земле, а люди нет. То есть, если бы мы нужно было найти на Марсе, как бы, медведей, да, там дуют сильные ветры, вот что-то, что несется, как бы, вот по песку свободно, вот, ничему не сопротивляясь, это и будет медведь. А то, что сопротивляется, вот живет плохо, это и будет как бы марсианский человек.
0: А вот почему тогда, на ваш взгляд, например, не заслали медведя в космос, а заслали эстонского правозащитника Генриха Лайка под свиданием Лайка взамен высшей меры наказания? А до того засылали обезьян. То есть, по идее, ведь медведь, будучи универсальным таким животным, он должен в какой-то степени больше подходить. Ведь люди же, чем дальше двигается прогресс, тем люди находятся, как ни парадоксально, дальше от такой понимания природы, да? И вот этот прогресс отстраняет их от какого-то подсознательного понимания того, что, скажем, медведь больше подходит для роли космического посланца, нежели обезьяна. Вот.
1: Саша, вы понимаете, говорите, вы понимаю, но вы говорите о как бы о традиционной, вот, официальной космической истории, которая охватывает только запуски только русских и американских кораблей, а вот многочисленные китайские секретные запуски, о которых сейчас мы пишем, и, естественно, у них первые, это был первый китайский космонавт, это, естественно, был медведь, потому что это древняя цивилизация, давно коммуницирующая с медведями. И, конечно, первым у них полетел медведь.
0: Это, кстати, к вопросу, который Федул нам прислал. Он спрашивает, какое место в медвежьей иерархии занимает панда? Именно панду и засылали, насколько я знаю, первый, причем самку и самца.
2: Дело в том, что я хочу сказать, что каждый...
0: Мне оставлять, это я...
2: Каждого человека курирует какой-то медведь, понимаете? Есть такая неразрывная связь. И поэтому, если, например, ты человека постоянно оказывается в местах заключения, значит, его медведь находится в зоопарке. Если у человека какая-то другая кармическая зависимость, значит, его медведь там находится в аналогичной жизненной ситуации. Поэтому для чувства самосохранения имеет смысл, во-первых, освободить всех медведей, находящихся в неволе. Во-вторых, оказывать, опять-таки, чувство не то, что там медведелюбие, а просто самосохранение. Всяческие содействия всем медведям, бороться за их укрепление позиций, за выделение к ним заказников отдельных, понимаете? Если что-то не складывается в твоей жизни, надо просто выяснить, каково живет твоему медведю. Панда – это избранный медведь, это медведь, соответствующий каким-то гениям литературы, искусства, кино.
1: И в данном случае тоже уже сейчас для нас это не тайна, потому что именно та конкретная панда, которую запустили китайцы, это панда, которая была связана с Мао Цзэдуном.
0: Да.
1: И их ученые, как бы, они решили, это правильная была мысль, что если забросить панду обратно в среду ее естественного существования в космос, то она будет жить там вечно, и, следовательно, Мао будет вечно жить. И, собственно, так и происходило, потому что, если вы помните, Мао Цзэдун умер внезапно, но мало кто знает, что именно в этот день советский спутник «Восток» 764
0: столкнулся
1: вот с китайской ракетой.
0: А вот, знаете, Алексей, мне понравилось вот ваше размышление, касающееся того, что медведи уже отвоевали все-таки. Вот Юрий, кстати, привилегированное достаточно положение сейчас на земном шаре. То есть практически их особо и не уничтожают и так далее, да? Но здесь по даже... Кошки, я хочу сказать о кошках. Кошки — это вообще же по отношению к людям, в сравнении с медведем, просто какие-то рэкетиры. Вот они крутят людьми, как хотят, вот заметьте. То есть домохозяйки, у которых живут кошки, практически потакают этим животным, ну, вообще во всем. То есть там не то, что неприкосновенность, там просто крутят практически люди на служение у кошек. Вот давайте-то сопоставим энергетический вес медведя и кошки. То есть мы с таксами сравнивали. Да, вот кошка и медведь.
2: Вы меня спрашиваете?
0: Нет, я просто смотрю на человека, который за вашей спиной возник. Это кто?
2: Я хочу сказать, что кошки — это абсолютно другое дело. Кошки — это энергетические сгустки, которыми надо обращаться очень осторожно. О кошках отдельный разговор. Даже у нас в курьерской о кошках разговоры ведутся весьма сдержанно и аккуратно. Кошки запрещены к вносу на территорию вояжа. Предыдущий заместитель главного редактора был уволен за то, только что у нее в тумбе стола жила кошка. Дело в том, это очень серьезный момент. Что касается медведей, я хотел бы, завершая тему, сказать, что живя, любя, работая, нужно помнить, что где-то обязательно есть твой медведь, он тоже живет, вы связаны с ним неразрывными нитями, поэтому думай сначала о нем, о медведе, только потом думай о себе, так ты поддержишь свою связь с космосом, так твоя тропинка жизненная не прервется на неожиданном повороте, ее не избороздят обрывы, овраги, буераки. И любовь к медведю — это вынужденная, но великая наша обязанность, что твой медведь обязательно к тебе придет. Ты можешь не понять, что это он, но ты потом это почувствуешь. И я хочу сказать, что мы бы же, как руководство, так и мы, курьеры и водители, это узнали, мы несем это знание, попытаемся донести до каждого нашего читателя.
0: Что, Кашпировский?
3: Твой медведь придет за тобой.
0: Вопрос к гостям. Помнят ли они с самого раннего детства, когда дома застольный праздник? Какие песни взрослые люди пели за столом? После какой рюмки начинали? И какая первая была песня? Мне кажется, что вот кто-то с горочки спустился, а последний шумел камыш. А как у них в памяти отложилось? Подпись Савелий, и пусть споют.
2: Я думаю, что вот это вот изгаживание серьезной нашей темы, низведение ее до застольной беседы, это
3: первые
2: просто...
3: Первые рюмки,
2: камыш, да. Вот эти вот...
1: Даже образ, вот спуститься с горочки, вот все надо опустить просто, я не знаю, вот какая-то зонная такая, уголовная лексика, вот опущенные с горки скатить. Вот,
0: а помните, такая игра была «Царь горы»? Когда один вставал на горе, и остальных просто пинал, как хотел, чтобы не допустить. Кстати, мы сейчас после окончания эфира поиграем. У нас щебенка на
1: все.
3: Нет,
1: мы вас вызываем на игру в слона. У нас редакционная. Мы обычно в курьерской играем в слона.
0: Это заткнуть ему хобот, ну, так, чтобы он посинел, заткнуть хобот нос. Мы тоже тут играем. Я знаю, но это жестоко. Нам Гринпис запрещает. Затык хобот.
1: Нам Гринпис не указ. У нас крыша медведи, поэтому нам Гринпис не указ.
0: Тогда я обязательно приду, потому что у меня затык мощный. У меня как раз ладошка под его пятак. Ну что, пойдемте в «Царя горы» сыграем, что ли?
1: Или все-таки по нашим правилам слона?
0: Не, сперва лучше в горы.
3: Может, дурака?
1: Саш, сначала надо расплатиться за фуру.
3: А, да, кстати, за две уже.
2: У нас уже с этим строго.
0: А, ну сейчас. Сейчас вот деньги принес. Ушел, смотрите, молча. Значит, принес. Когда молчит, значит, принес.
1: Саня,
0: обычно
1: всегда. Скажите нам, а вам не страшно иметь дело с нашей медвежьей крышей?
0: Дело в том, что я слонов затыкаю мощно.
2: По-моему, эхо Москвы на вояж не подтянет.
0: Легко.
1: А ты уже видишь, как выглядит тот медведь, который к тебе придет?
3: Ты уже понял?
0: Это будет
2: если
0: маленький,
2: ты
0: маленький.
2: Если ты увидишь на твоей входной двери царапины, значит, твой медведь уже приходил к тебе.
0: Нет, это, знаешь, приходил сосед шестого этажа.
3: Твой медведь стоял за дверью.
0: Нет, нет.
2: Сначала к тебе придет медвежья болезнь.
3: Твой медведь дышал тебе в затылок.
0: Как ты угадал?
2: Твой будильник прозвенит вовремя.
1: Сань, проще заплатить за фуру, ей-богу.

0: решение самых разнообразных проблем, которые у вас возникают. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, а также общаться с нами посредством пейджера. Его номер 956-32-32, абонент 109-279. И мы начинаем нашу беседу. Я поздравляю тебя, конечно, с этим изданием. Но это...
1: Спасибо. Спасибо, да, Александр. Я хочу, во-первых, естественно, поздороваться с радиослушателями и сказать, что вот небольшая неточность, ибо все-таки книжка написана триумвиратом авторов, и, соответственно, я готов представить участников нашей регаты. Это Николай Юрьевич Семашко, академик, и дизайнер Сергей Михайлович Новиков. Ну и, соответственно, я скромный артист балета. То есть вот таким вот количеством был такой произведен, как мне кажется, качественный продукт «Истерия».
0: Вот я знаю, что ты практически сегодня связывался с замечательным шахматистом Вишванатаном Анансисом.
1: И если говорить, извини, пожалуйста, Саша, конечно, если говорить, да, это все-таки было вчера, поскольку сейчас у нас уже...
0: Сейчас совсем, сейчас уже 8 уже часов, и мы, в общем, должны как бы уже к ним подойти. Но, тем не менее, я знаю, что Анансис, в общем, двигает достаточно неплохо. Вот, исходя из этого, все-таки нашли ли вы вот решение этого сложного вопроса на болевшего касаемо точки сдвига? Потому что ведь сейчас уже доказано, что не просто логика шахматиста, так сказать, оказывает мощнейшее влияние на победу или поражение партии, а также угол зрения на доску, определенный наклон руки, то есть практически шахматы и клавиатура, фортепиано, так же, как, собственно, постановка рук на пишущей машинке, на компьютере, на руле автомобиля, массажизм.
1: Да.
0: Безусловно. Все это зависит.
1: Я согласен.
0: То есть, ведь очень многое действительно важно от того, как это делать, насколько угол кисти, локтевого сустава и плечевого сустава.
1: Ну, дело в том, что...
0: Что думает господин Ананси?
1: Вишванатан, да. Он как бы на самом деле, мы с ним знакомы не так давно, он сейчас открывает специально небольшую школу, где вот будет как раз... решаться вопрос именно постановки рук. То есть как бы для передачи определенных энергетических частиц при игре в шахматы, потому что с одной стороны, чисто эстетическое есть удовлетворение должен получать человек, который наблюдает за игрой в шахматы. Потому что если ты сидишь, играешь в шахматы, сутулившись, и как-то ты, не одет странно, и если у тебя все твои движения, которые ты производишь, переставляя шахматные фигуры, если они не отработаны, если они...
0: Ну, неловкие. То есть,
1: да, вот скажем вот, так, да.
0: То есть рука не должна суетиться, да, она не должна суетиться над фигурой.
1: И не надо делать ничего неуклюже, потому этот вид спорта все-таки он в какой-то степени же как бы наглядный.
0: Это практически танцы.
1: Но в какой-то степени танцы, когда ноги находятся в статичном положении.
0: Безусловно. А вот тут же еще ведь очень важно. Я знаю, опять же, от некоторых своих знакомых великих шахматистов, что сейчас даже на чемпионатах мира по шахматным турнирам шахматистов просто обязывают делать определенный маникюр на ногах, с позволения, извините, на руках, тоже с позволения сказать, потому что прокуренные желтые ногти, как они были вот у Ботвинника, к примеру, замечательного совершенно шахматиста, все-таки сейчас уже не является честью. Потому что, например, трансляция чемпионатов по шахматам телевизионная, само собой, подразумевает показ крупного плана рук шахматиста. Если там, например, татуировка «Не забуду мать родную» или «Клен» написано, или что-то подобное, то, естественно, в общем-то, это должно загримироваться. Очень аккуратный должен быть маникюр. Вот я слышал, что Вишнаватан, в общем-то, на ногтях сделал микрофлаги очень яркие своей страны. Правда ли?
1: Дело в том, что господин Анант использует нескольких двойников для игры в шахматы, которые как бы в случае его какой-либо неготовности, они, то есть играет как бы в шахматы он, а они сидят и делают вид, что играют, то есть делают определенные ходы, то есть как бы под фонограмму, ну если как бы, чтобы было понятно.
0: Ну, да,
1: выступление
0: да.
1: под фонограмму, также как бы игра в шахматы в какой-то степени под фонограмму. То есть сидит другой человек, а им управляет, соответственно, вот допустим, господин Анант, находящийся где-то не так далеко. И вот это происходит в том случае, если если как бы какой-либо шахматист, вот, допустим, тот же господин Ананд, если он не готов

0: по тем или иным причинам, допустим, он как бы, ну, я не знаю, что это может быть, исходя из его самочувствия, исходя из его внешнего вида,
1: да, вот
0: может,
1: очень
0: он
1: важно,
0: не брит, это, или еще что-то, потому что все-таки это имеет значение.
1: А вот действительно, ведь одно время рассматривались такие моменты, что, дескать, шахматист не должен загружать свой мозг вот этим координационным движением, то есть переставление фигуры, то есть его мозг, он должен быть направлен только на решение математических вот этих проблем ходов, да, и специально вот как у великих, скажем, музыкантов, да, там у Якуба Магометовича Стамбольского и так далее, у него вся за спиной, когда он играет в консерватории фуги, лепит, собственно говоря, то стоит какая-то женщина, которая переворачивает ему ноту. Также и здесь у каждого шахматиста за спиной должна стоять симпатичная девушка, которая, в общем-то, он ей просто говорит, там, конь F3, F5, она ему переставляет, а он себя этим не утруждает. Но в дальнейшем почему-то вот это отменилось. Что на эту тему думает Вишнаватанна?
0: Этот вопрос не обсуждался, потому что тема, насколько я понимаю, поднята тобой вот и совершенно спонтанно, неожиданно, а тема интересная, потому что привлечение женщин, которые могли бы достаточно, скажем, эстетически красиво переставлять фигуры, если бы это были симпатичные, обаятельные женщины, она бы привлекла значительно большее количество людей, которые бы увлеклись шахматами как процессом игры и как зрелищем.
1: Да, безусловно, ведь шахматы — это зрелищная игра, в принципе. Ну, то есть, как-то, видимо, я думаю, что нужно им рассмотреть этот вопрос, по идее. И вот, знаешь, вот на наш пейджер уже стали приходить вопросы. Как вы относитесь к тому, что шахматы необходимо смазывать подсолнечным маслом, дабы они лучше скользили по доске, подпись...
0: Нет, это полная чушь. Это полная чушь,
1: потому что иногда приходится их переставлять.
0: Да, и если бы они будут скользить, то это может повлечь за собой просто полную потерю как бы ориентации.
1: Может сбив произойти,
0: да,
1: фигуры.
0: Безусловно.
1: Это можно играть щелкунчик вот в игру в такую, да, каким-то образом можно.
0: Ну, явно, что это ахинея просто.
1: А вот скажи, пожалуйста, я собираюсь, собственно, я же открыл свое сейчас литературное издательство, собираюсь создавать разные книги. И вот ко мне очень приходит много молодых авторов, которые предлагают свои труды. Меня тоже интересует в основном научная работа. Вот как ты думаешь, ко мне приходил человек по фамилии Афанасий Гипноз, который, в общем-то, принес свой труд научный, касаемый правил взятия определенных шахматных фигур. То есть у него прям чертежи есть, как брать коня, как брать ферзя и так далее. Вот, ну, ты, в принципе, тоже вот выпустил книгу, значит, опыт у тебя уже определенный есть. Как ты считаешь, будут ли брать эту книгу? И, может быть, у тебя есть какие-то коррекционные советы?
0: Ну, мне кажется, что эта тема уже, она прошла, что называется. Это можно было об этом говорить где-то в 50-х, 60-х годах. Сейчас немножко не актуально, мне так кажется. Просто эта книга несколько устарела. Вот эта тема.
1: А хорошо. А если, например, мы в нашем вот ларьке, который внизу сейчас находится, наладим выпуск и продажу щипчиков для шахмат? Все-таки дело в том, что шахматы — это же такой предмет, ну, как губная гармошка. Это, например, он держался только что в туалете, значит, за определенный орган. Тут, значит, пришел и хватается за шахматы. Понимаешь? Как-то некрасиво. Потом там приходит другой человек, так переносится зараза. Желтуха, значит, чесотка, туберкулез.
0: Нет,
1: порой.
0: Среди шахматистов является признаком... Ну, это высочайший признак дурного тона. Хорошо я сказал, кстати, высочайший признак дурного тона.
1: Да.
0: Это перепутать как бы шахматы и начать двигать. То есть ведь шахматы — это как нижнее белье, понимаешь? Если ты играешь, ты же белыми играешь, и ты свое двигаешь. А вот если случайно твой партнер, допустим, Гарри Каспаров, перепутал и двигает твои фигуры, да, вот тогда как бы это прецедент, и может дойти до чего угодно.
1: Ага. Не, ну все-таки на самом деле щипчики тоже важны. То есть каждый достает щипчики и двигает им именно вот...
0: Я думаю, в данной ситуации оптимально привлечь именно представительниц прекрасного пола. Потому что если они будут щипчиками, это прекрасно.
1: А у каждой будут свои щипчики.
0: Безусловно.
1: А ты знаешь, я что-то давно, вот сейчас проходят зимние Олимпийские игры в Японии, вот, и, в общем-то, есть, например, понятие такое в спорте, значит, современные пятиборья. Ты знаешь, что я кандидат, в общем-то, занимался долго. Это видно видно по мне, по моей, в общем-то, мощной фигуре, по прищуренному глазу, то есть я, как видно, по широким плечам, то есть и по кривым ногам, то есть, значит, я езжу, это скольжу, стреляю, прищур, видишь, у меня какой, вот видишь, это не дефект, это я просто всегда целюсь, то есть у меня даже кличка такая, человек,
0: не на
1: который
0: меня
1: целит.
0: Только, не
1: ладно, я в бок буду, я да. вот туда им буду косить, да, вот. А я подумал, почему бы не придумать, скажем, не просто пятиборье, вот, ну, когда вот люди занимаются исключительно физической нагрузкой и показывают, ну, какую-то свою ловкость. Это, конечно, хорошо, но тем не менее. А, например, знаешь, конькобежец мощнейший бежит по катку, скользит, вот, останавливается, значит, после определенного количества кругов у определенной ячейки, где делает, например, ход в шахматы.
0: Согласен,
1: там
0: полностью.
1: Кладет домино.
0: Я думал об
1: вот,
0: этом.
1: Да, вот, как ты думаешь, какие виды сюда мы включим вот, в такой пяти? Это даже, может быть, десятиборье возьмем.
0: На самом деле, это
1: бильярд, очень... удар это... в бильярд производит.
0: Да. Это спорт будущего. И я, честно говоря, скажу тебе по секрету, думал на эту тему. Вот в нашей книге, в книге «Истерия СССР», мы, к сожалению, описываем события прошлого, то есть события, скажем, связанные с Московской Олимпиадой.
1: Да, это интересный есть, момент в жизни общества,
0: это
1: безусловно.
0: Интересный, это важный момент, особенно, допустим, скажем, полет олимпийского мишки. Ведь мы все видели, да. как он вылетал.
1: Никто не видел, как садился.
0: Совершенно справедливо. Более того, мало очень очевидцев видели, как он летел, потому что это был специальный коридор, по которому он двигался.
1: Я, кстати, помню, что вот большое количество детей высыпало на улице, на крыше домов и смотрели в надежде, что он будет пролетать мимо. Некоторые даже держали в руках дробовики, чтобы каким-то образом, значит, поразвлечься. Поприщуривались.
0: Дело в том,
1: потом
0: что...
1: прищуренных, знаешь, сколько было по Москве? Все ходили прищуренные.
0: Он же улетал глубокой ночью, и поэтому он же был коричневый, понимаешь?
1: Коричневый, незаметный.
0: И поэтому он практически был незаметен.
1: Кстати, и... ты знаешь, что фирма вот Audi в свое время ссорилась с Олимпийским оргкомитетом по поводу использования вот этих колец?
0: Нет, ну, очень интересно, я ничего не знаю.
1: Я тоже не знаю, просто мне пришла в голову мысль, что это могло бы быть.
0: Это могло бы быть, безусловно, но, к сожалению, мы вот с тобой об этом ничего не располагаем, но не факт. Что, допустим, кто-то из наших радиослушателей не располагает такой информацией. Возможно, мы можем сейчас, если есть у кого-то информация
1: на эту тему, да, вы присылаете пожалуйста. Нам вот на наш пейджер. Кстати, на пейджер пришло следующее сообщение. А правда ли, что шахматные фигуры по весу сделаны с таким расчетом, что в случае поражения соперник не сможет повредить победившего? Подпись, опять же, Гусинский. Ну вот в одноименном фильме, посвященном как раз вот Остапу Бендеру, там, в общем, были нанесены повреждения доской,
0: смотря
1: но доски человек прибиты,
0: да,
1: они же, да.
0: Смотря что считать повреждением.
1: Потому что, например, ведь может быть так, что моральный ущерб да, гораздо сильнее будет. Вот. Ну, в принципе, то есть насчет вот этих всех видов спорта я все-таки хотел бы немножко поподробнее остановиться.
0: Я немножечко ушел от темы.
1: Да.
0: В этом плане самый интересный вид спорта – это, конечно, уже спорт, существующий сейчас и существовавший еще, как бы, скажем так, вчера. Это биатлон. Потому да, что да, да. это вот зачаточный вид того 10 или 20 борей, о котором как бы идет речь. Ведь не секрет, что общество движется к созданию совершенных людей, людей, которые бы могли делать буквально все.
1: Все, да, как настоящий это самурай.
0: Если мы говорим о спорте, то, значит, можно было бы одновременно и плыть, и стрелять, и играть на бильярде.
1: И фехтовать.
0: И фехтовать.
1: Поэтому... Но здесь-то ведь нужно все-таки, я как предлагаю, разграничить...
0: Зиму и лето, наверное, да?
1: Да, да, теплое время года.
0: Да,
1: или...
0: согласен.
1: То есть, ну, к примеру, вот смотри, я как предлагаю. То есть, например, действительно, это здоровый каток, вот он делает круги. Значит, начать нужно с того, что чтобы он вышел в какой-то, скажем, на определенный, на первый этап, скажем так, соревнований, он пробегает круг, скажем, на коньках, подбегает к небольшой лудке, около которого лежит маленькая удочка, и он должен... значит, поймать какую-то любую рыбу, потому что это все должно происходить на территории водоема. После ловли рыбы какой-то ему, то есть поимка рыбы, это является ключом к началу старта соревнований. Он бежит дальше. Значит, бежит дальше. Первое, я думаю, что нужно сделать бильярд все-таки.
0: Но бильярд — это все-таки, мне кажется, вид спорта в закрытом помещении, если мы говорим
1: вообще,
0: о
1: да,
0: зимнем
1: да,
0: виде
1: да.
0: спорта.
1: Все, бильярд убираем.
0: Бильярд
1: убираем.
0: Отменяем.
1: Отменяется. Хорошо, тогда, видимо, домино. То есть, видимо, домино должно быть.
0: Ну, можно. Я бы домино чуть-чуть отодвинул на потом, скажем так.
1: А что же сразу после рыбы?
0: Вот можно обратиться...
1: Можно, знаешь, что можно нарядить елку.
0: Но это все-таки, понимаешь, это достаточно элитарный вид спорта.
1: Ну, логично.
0: И мы должны сейчас апеллировать какими-то известными понятиями, как, скажем, лыжи. Вот все-таки сложно ведь снять коньки, одеть лыжи.
1: И пройтись.
0: И сразу пройтись, причем коньковым ходом. Вот что интересно. Вот что интересно, понимаешь?
1: То есть, а ты знаешь, сняв... ведь еще ведь сложнее это после лыж потом пробежать 100-метровочку пешком. То есть сразу снять лыжи и пробежать пешком, потому что совершенно другая координация движения. Даже можно установить метроэскалаторы, чтобы человек после лыж бежал по метроэскалатору. Вверх.
0: Все-таки, понимаешь, в закрытом помещении соревнования по бегу происходит. Мне кажется, нам... в любом случае придется использовать некий павильон, где можно было бы частично воспроизвести атмосферу и состояние воздуха именно во время, скажем так, такого времени года, как лето. То есть да, человек может забежать, переодеться и, соответственно, уже любые виды спорта летние также как бы попробовать.
1: То есть он должен каким-то образом вбежать на территорию этого отапливаемого павильона, очутиться в лете, потом выбежать снова в зиму. Ну,
0: это как бы оптимальный вариант. Можно действительно разграничить между зимним видом спорта. Я предлагаю бобслей. Вот мне кажется, что очень интересный вид спорта.
1: Бобслей. Да.
0: Записываешь, да?
1: Я записал бобслей. Не, ну просто мы уже будем посылать запрос сразу уже, чтобы как-то вид спорта этот был узаконен, потому что надо застолбить идею, а то, глядишь, завтра в какой-нибудь программе телевизионной мощнейшей эта идея промелькнет как шутка просто у них, дескать, здорово, мы придумали. Нам это с тобой совершенно ни к чему, потому что прямо сейчас отправляется факс в правительство. Ну, а застолбление идеи, собственно говоря. Ну что же, значит, они... Значит, он поймал рыбу, добежал на коньках, выловил ее, переодевает лыжи, бежит дальше.
0: Да, мне кажется, что лыжный, но коньковым ходом.
1: Коньковым ходом. Коньковым ходом. Лыжи должны быть короткие. Такие детские лыжечки, вот, как детишки катаются, попросту говоря. Вот он на них, значит, пробегает. Что дальше?
0: Дальше можно прыгнуть с трамплина на лыжах.
1: Да. Значит,
0: но надо поменять уже на большие лыжи, потому что на маленьких лыжах можно прыгнуть, но...
1: приземлиться тяжело.
0: Да. Поэтому можно сразу прыгнуть с трамплина. Это очень сложный вид спорта, и...
1: Тогда пусть бегут на горных лыжах сразу.
0: Но, понимаешь, бежать на горных лыжах — это тоже, видимо, спорт будущего.
1: Да.
0: Все-таки на горных лыжах на них нужно вниз катиться, понимаешь? Можно, прыгнув с трамплина на этих лыжах, постараться в дальнейшем продолжить движение как горнолыжник.
1: Как горнолыжник. Или наоборот, попытаться на горных лыжах забраться вверх. Это, по-моему, интересная находка, потому что действительно на них скользят вниз.
0: Ну, в этом будет немного комичного. Если только использовать вот эту подвесную люльку, но это тоже как бы нивелирует преимущество одного спортсмена над другим. Вопрос сложный, и мне кажется, сейчас мы не придем к однозначному ответу. Мне кажется, что эта тема, которая может быть обсуждена, и, скажем так, мы можем говорить об этом в других эфирах и не прийти к знаменателю. Мы можем обратиться к нашим радиослушателям.
1: Вот, я предлагаю, уважаемые, если у вас вдруг возникнут какие-то идеи по вот теме, затронутой нами только что, вы, пожалуйста, делитесь этими идеями, либо посредством пейджера, что, кстати, лучше, поскольку эти идеи сохраняются в памяти, либо посредством прямого эфирного телефона 203-19-22. Пейджер тоже напомню, 956-32-32, абонент 109-279. А мы сейчас ненадолго выйдем отбить факс, собственно. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о выходе его книжки «Истерия СССР» в соавторстве еще с некоторыми гражданами. Также подспудно мы отвечаем на любые ваши вопросы и, в общем-то, затрагиваем тему, не побоюсь этого слова, предмайский, поскольку грядет все-таки 1 мая. И вот, кстати, следующий вопрос, который нам с тобой предстоит обсудить. Касаемый перспектив отмены 1 мая. Дело в том, что этот пролетариат как таковой перестал существовать как сплоченная единица. Если, например, сейчас мы смотрим фильмы старые, вот черно-белые еще, которые крутятся по телевидению, мы видим, как славят людей труда. И труд был культовым явлением. То сейчас в современной, не побоюсь этого слова, кинематографии отечественной, как правило, славят либо бандитов, либо вернувшихся, значит, с войны каких-то юных мальчиков, разбирающихся собирающихся в Питере с какими-то ненастоящими мафиозами и так далее. Вот, исходя из этого, Первомай, как праздник трудящихся всего мира, потерял свою закономерность. Ну, так
0: очень
1: же, как...
0: обидно, между прочим.
1: Да, вот каково твое мнение на эту тему?
0: Ну, мое мнение связано с воспоминаниями моего друга Леонида Маховера, который в бытность существования Первомая в этот день зарабатывал достаточно много денег. Что он делал? Он сидел в машине, в автобусе, если ты помнишь, в непосредственной близости от Красной площади, да и вообще по Садовому кольцу, стояли такие автобусы, где существовали некие громкоговорители. Вот. И он, по указанию одного человека, который зарабатывал значительно больше, чем он, говорил как бы фразы о том, кто, собственно говоря, показался на марше. То есть, допустим, вот если на марше показалось там, допустим, а вот идут хлопкоробы там или там что-то Фрунзенского района.
1: Да.
0: Понимаешь, да. То есть вот он это объявлял и кричал «Ура!». То есть это порядка, да, порядка 10, я не вспомню сколько, но где-то десятку он имел с этого. То есть это, мне кажется, было очень интересно. Я бы вот с большим удовольствием сейчас бы вот сел в такой автобус и сказал бы, вот там, на марше дважды краснознаменные, там, духовные семинария, поприветствуем ее, и, так сказать, проорать «Ура!». Мне кажется, что вот в связи с тем, что сейчас мы совсем не отмечаем 1 мая,
1: вот это
0: как бы профессия декламации такой пафосной, она куда-то уходит.
1: То есть постепенно, вот, кстати, ведь люди будут думать, что левитан — это порода собачки или растения.
0: Вот совершенно справедливо. Вот эта пафосная манера как бы декламировать какие-то предложения, лозунги, это же как бы сейчас совершенно не актуально, а ведь это целый как бы пласт.
1: А вот ты знаешь, в связи с этим я подумал, что ведь вот женщины, да, они же сами себе противоречат. Как правило, они...
0: Я так и знал, мне что-то показалось, что ты сейчас начнешь именно об этом говорить.
1: Вот, да, так вот, они же противоречат сами себе. Вот смотри, с одной стороны, они пытаются целиком, скажем так, эмансипироваться, да? Ну, то есть даже вот, если ты, например, перед ними где-нибудь в Америке расшаркаешься и попробуешь поцеловать им ручку, то на тебя подадут в суд, значит, за сексуальные домогательства. То есть эмансипация довела к тому, что нужно просто пожимать ей руку, как мужчине, и так далее, да? Вот. С другой стороны, они, в общем-то, когда наступает 8 марта, ну вот уже мы стоим на преддверии кануна порога 8 марта, уже практически они превращаются, то есть вся эта эмансипация резко пропадает, и все вот это концентрированное женское выливается. То есть получается, что идет ровный пик, потом резкий скачок по амплитуде. Скачок — это, думаю, слово тебе знакомо. Все мы знаем, что такое скачок. Да, так вот, в связи с этим, то есть не является логичным отменить, собственно, 8 марта. И причем это предложение должно исходить из общества защиты женщин. Сокращенно ОЖ.
0: Ну, проблема 8 марта, мне кажется, очень интересна. Я предлагаю подключить к этому обсуждению, к диспуту наших радиослушателей. Как ты
1: считаешь? Да, безусловно. Если у вас какие-то идеи возникнут, то вы, пожалуйста, звоните нам, и мы с радостью выслушаем ваше мнение. А вот, тем не менее, на пейджер приходят самые разные сообщения. Например, после трамплина можно соревноваться в оказании первой помощи. Вот. Ну, я думаю, что это должны делать, так сказать, спортсмены из разряда юниор.
0: Но это ближе все-таки, скажем так, к странам, ну, допустим, африканские спортсмены.
1: Да,
0: безусловно,
1: да.
0: Если мы говорим об африканских спортсменах, которые как бы занимаются горнолыжным спортом, то здесь необходима вот эта как бы такая составная часть, как оказание первой помощи сразу после выполнения прыжка или
1: после того, даже, как... Даже если прыжок был удачным, собственно.
0: Безусловно.
1: То есть она все равно необходима первая помощь.
0: Вне зависимости, потому что первая помощь — это как наложение какой-то повязки, так и просто какие-то ободряющие
1: слова. Психологическая поддержка какая-то, да, да. Безусловно. Нравится ли вам вид спорта эстафета, заезд на дрезину?
0: Мне нет, я сразу хочу сказать, потому что как как бы, ну...
1: Ну, мы занимались этим все. Дело в том, что совершенно непонятно, что делать. То есть, когда вот уже к этой дрезине, к самой уже вроде ты пришел первым, а ты на нее въехал и стоишь на дрезине. Вроде ты победитель. И дальнейшие действия, то есть, как правило, в этом виде спорта призом является сама дрезина. Вот, значит, дрезина поменьше достается спортсмену, занявшему третье место, побольше второе. Соответственно, самая большая дрезина, которая, в общем, даже не встает на обычные стандартные вот рельсы, не говоря уже об узкоколейках, которые повсюду проложены, она достается победителю. Вот мы как раз пришли, наш экипаж при заезде на дрезину въехал первым на самую большую, вот, и до сих пор она так стоит под снегом, в общем-то, сдать ее вроде как на металлолом или продать японцам для, как в форме металла мы не имеем права, поскольку это, собственно, Олимпийского комитета в данный момент, вот, самим нам она тоже как-то уволочить нельзя, вот она так там и стоит, зачехленная, так что, если кому нужно, то завтра подъезжайте на станцию Павелецкая товарная, там, на третьем пути, вот, сторож спросит. То есть его зовут Геворкян. Афанасий Геворкян записали. Вот найдете Афанасия Геворкяна, скажете, что от Сашка, и забирайте, пожалуйста, дрезину. Вот. Я его предупрежу.
0: Так. Я так понимаю, что это только завтра.
1: Безусловно. И к 8 утра, потому что после 8 Геворкян обычно уже бывает пьян, к тому же предновогодние вот эти все праздники. Отмена 8 марта очень его тревожит. Опять же, ну
0: но
1: что же...
0: 8 марта это все-таки тема открытая.
1: Открытая, безусловно. Я предлагаю пойти отбить факс.
0: Можно.
1: Отобьемся. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монваранси» Кирилл Немоляев. И мы сегодня представляем новую книгу этого замечательного автора, написанную в содружестве с господами Новиковым и Семашко. Книга называется «Истерия СССР». Также подспудно мы общаемся с вами, уважаемые, посредством прямого телефона в студии и посредством пейджера, номер которого вы знаете. Вот, кстати, вот только что пришло сообщение прямо на пейджер, Кирилл. Как быть, если в связи с резким потеплением климата в новогоднюю ночь не удастся заняться лепкой снеговиков и снежных баб? Вот такой вопрос. Действительно, ведь это древняя традиция, лепка снеговиков и дальнейшее их поспешное разрушение, вот, ну, то есть, которое начинается сразу после втыкалого морквы в черепную коробку данного снежного субъекта. А вот если не будет снега, что нам делать? В принципе, я знаю, что
0: но
1: есть...
0: можно заранее, как
1: заняться лепкой. Но, с другой стороны, вдруг выпадет снег, то получается сизифов труд.
0: Ну, в какой-то степени вся наша жизнь сизифов труд.
1: Ну, я предлагаю сделать что? Что можно просто прийти к нам завтра к 8 утра сюда и заказать в нашей мастерской снеговиков из пенопласта и из этого папье.
0: Тогда отказ от дрезины.
1: Ну, тогда
0: если люди приедут сюда к 8, они не попадают на дрезину, товарную, и, соответственно, с Геворкяном общение проблематично.
1: Да,
0: поэтому нужно
1: что-нибудь одно выбрать.
0: Да, выбирать что-то одно.
1: Вот. Но я хочу затронуть следующую тему. Ты знаешь, сейчас Комитет по науке и образованию вносит новые разработки в методику обучения детей в школах. Например, существовало такое мнение у замечательной ученой, ты ее знаешь, это Жанна Шайба, замечательный наш профессор Жанна Изольдовна Шайба. Она предложила следующее, полную отмену чертежей в школе. Поскольку, в общем-то, вот эти математические линии, как считает Шайба, они вгоняют грудничков в депрессию полнейшую. То есть, и к тому же это достаточно тонкая специализация. То есть те дети, которые в результате сложных тестов, они, значит, выскажут какое-то предрасположение к начертанию прямых линий, кривых линий, изогнутых линий, также точек, кругов, болтов, проставлению размеров и так далее, они могут. Остальные, в общем-то, им это как бы ни к чему, считает Шайба. А как считаешь ты?
0: Я согласен.
1: Да, ты знаешь, я тоже думал об этом, что, в принципе, я просто решил узнать твое мнение поначалу, поскольку все-таки... ты вот у нас редко достаточно бываешь, и твое мнение интересно. Я тоже согласен. Знаешь, я тоже согласен.
0: Мне кажется, что можно переключиться именно на тему вот участия африканских спортсменов, насильное участие африканских спортсменов в зимних Олимпийских играх.
1: Да, да, кстати, вполне возможно. Вот, кстати, вопрос на эту тему пришел. Из какого материала делают шайбы, нас спрашивают. Ну, если вы имеете Жанну Изольдовну, то, как и все мы, из мяса, костей и шерсти, собственно говоря. Вот, что касается действительно шайб. Вот ты знаешь, что, и помнишь наверняка в свое время, в широкой продаже были замечательные каучуковые мячики маленькие, которые...
0: Да, которые как бы прыгали.
1: Мощнейшие прыгали. Затем куда-то они пропали. Сейчас их уже нет. То ли
0: каучук. Сейчас их можно купить.
1: Почему? Нет, по-моему,
0: я... На горбушке.
1: Продаются.
0: Конечно, да? На горбушке специально есть палатки, где продают как бы...
1: Каучуковые мячики.
0: Да, но они стоят достаточно дорого, поскольку, как бы, ну, как ты сам успел заметить...
1: Полное исчезновение.
0: Безусловно.
1: Создание дефицита. Вот ощущение такое, что шайбы делают из не получившихся мячиков. То есть вообще шайбы изначально должны ведь были быть такие же прыгучие. Ну вот сами подумайте, ведь хоккей — это игра, она достаточно быстрая. Вот. И то, что, в общем-то, происходит на ледовом поле, подчас нас ужасает. То есть как это травмоопасно. То есть в хоккей играют настоящие мужчины. Поет замечательная певица Эдита Пьеха. Вот, так ранее шайбы были столь же прыгучие. И хоккеисты на игровом поле двигались раз в 5 быстрее. Вот, это отснято на некоторых видеоматериалах, например, 50-х, 60-х годов, когда хоккей вот только-только начинался в СССР. Понимаете, где... Хоккеисты двигаются значительно быстрее. Это скоростная игра. Шайба летает так, что ее не видно. В результате приходилось играть 5, а то и 6 шайбами сразу, потому что, в общем-то, одна бывала рикошетила от этих здоровых стеклянных штук там до конца первого матча, собственно, и тайма. Иная шайба, она, в общем-то, летала даже в течение нескольких дней, вы понимаете? То есть уже чемпионат прошел, а она все летает, рикошетит в таких условиях. Сами понимаете, игрокам нужно было не просто забивать и бить, но еще и уворачиваться. И были не просто нападающие, защитники, а были специальные отражальщики, уворачивальщики и так далее. И много было травмированных в связи с этим.
0: Нечего добавить.
1: По-моему, достаточно исчерпывающий ответ, да?
0: Безусловно. Александр, а вот те магические 7 цифр, о которых ты говорил, которые соответствуют нашему телефону, они возможны?
1: То есть ты предлагаешь произвести
0: Я предлагаю произвести общение чисто человеческое с каким-либо...
1: Совершенно с тобой согласен. Полностью согласен. Предложение принимается. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, глубоко уважаемый. Говорите.
2: Я хочу поблагодарить вас, Александр, за замечательный альбом, который вы наконец-то выпустили в свет.
1: Спасибо, спасибо.
2: Альбом просто чудесный. Я, к сожалению, не смог вчера посетить концерт в связи с болезнью. Вот видите, даже голос.
1: Внешний вид у вас, я честно скажу, тоже не сочтите за обиду. Вот эта сыпь многочисленная. Вот
2: ну
1: это,
2: да, вы же по кнопке там меня можете видеть.
1: Да, да.
2: Видите, унылый и понурый какой-то.
1: Да, я вижу.
2: Вижу. Видите, да. Вот. Да. Я хотел бы спросить, вот когда я смогу, значит, наверстать упущенное, когда ожидаются ближайшие концерты. И во-вторых, вот вы что-то о спорте заговорили. Да, я хотел бы узнать, вот за какую футбольную команду болеете вы и болеет Петя Умалей.
1: Спасибо. Это интересный вопрос. Насчет концертов, просто я не хотел бы сейчас заниматься анонсированием их, потому что, в общем-то, впереди у нас грядет 12 апреля, и в такой день как-то не хотелось бы говорить о чем-то печальном, как-то концерт. Ну а что такое концерт? Это пропахший, в общем-то, куревом пиджачок, измазанный мелом на левом локте, почему вы сами все знаете, и ты, Кирилл, знаешь, в общем, вся мажется левый локоть, вот. Это, в общем-то, сильное похмелье с утра, вот, мандраж перед, вот, это удары током по губам от микрофона. Почему все артисты вот такие-то губастые, вот скажи?
0: Ты меня застал врасплох. Я сейчас судорожно пытаюсь понять, в какую футбольную команду.
1: А, ну извини, давай лучше о футбольных командах.
0: За какую футбольную команду, вот, Александр, вы болеете?
1: Я болею за женскую футбольную команду Саратовского университета, причем вот с философией, извиняюсь, факультета лепки. Там есть в Саратовском университете факультет лепки, сокращенный ФЛ. И замечательные девки там, в общем-то, играют в футбол мощнейший.
0: А мне очень не нравится женский футбол. Мне кажется, что это неэстетично.
1: Ну, ты знаешь, если смотреть на это не сбоку, с трибуны, а со стороны ворот и сидя на траве, то очень даже ничего. Тут зависит тоже от угла зрения.
0: Как, ну вот, к сожалению, не смогу разделить твою точку зрения, поскольку сейчас нет никаких предпосылок для наличия какой-либо травы. Вот, допустим, в условиях каких-либо футбольных полей, поскольку, ты знаешь, мы же не перешли еще на систему весна-осень в футболе.
1: А, так и... ты знаешь, сейчас же налажено вот одну из фирм, я в целях их, так сказать, рекламы не буду называть, да, ее название, но выпущены такие штанишки с травой, которые уже, в общем-то, приклеены к попе, то есть ты можешь в любом месте сесть и ощущать под попой, как будто ты сидишь на траве, даже если ты сидишь на стуле. Там даже есть кочка и свои несколько муравьев.

0: Я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о новой книге Онова, которая называется «Истерия СССР». Подспудно мы общаемся с вами посредством прямого телефона в студии 203-19-22, а также принимаем ваши сообщения на пейджер нашей программы. Номер пейджера 956-32-32. Свое сообщение вы можете оставлять для абонента 109-279. И вот, ты знаешь, большое количество сообщений приходит. Например, следующее. Откуда берутся лыжные палки? Я, кстати, подозреваю, что автор этого сообщения по фамилии Борщ, в общем-то, наблюдал тебя, потому что меня тоже удивило, в общем-то, твоя вот этот вообще внешний вид. То есть, вроде ты без лыж, но с этими лыжными палками. Вот, непонятно, зачем они тебе. И, видимо, раз ты их носишь, они тебе, видимо, как-то дороги, наверное.
1: Ну, в какой-то степени, да, в какой-то степени. Ну,
0: расскажи их историю нам как-то немножко. Почему они у тебя, откуда взялись? Вообще, историю лыжных палок.
1: Александр, история лыжных палок. Ты ведь прекрасно знаешь, что это не полчаса и не час. Это где-то, я даже не боюсь назвать число, в которое мы можем уложиться, если рассказывать историю лыжных палок. А ты, кстати, знаешь, почему вот на лыжных палках вот есть специальные такие некие кругляшки, которые надеваются?
0: Знаю, безусловно.
1: Вот мне интересно, что безусловно. ты думаешь по этому поводу?
0: Дело в том, что эти кругляшки сделаны для того, чтобы прижимать мышей полевок, которые прячутся под настом. Потому что если их не прижимать, в общем-то, то они могут выбегать и пугать лыжников. А так вроде его прижали, пока, значит, мышь, он там это каким-то образом ворочается, человек уже проехал.
1: Но согласись, что если мы рассматриваем классическую ходьбу, скажем, на лыжах, ну, на 10 или 5 километров, то здесь работа палок идет попеременная, так называемая. То есть классический ход.
0: Да, да.
1: А если мы рассматриваем коньковый ход, то палки работают одновременно как раз. Да, отталкивание идет двумя палками.
0: Называется двоерукий толчок.
1: Совершенно справедливо. Да. И вот в чем разница, если мы говорим о как бы функции палок, о мышах?
0: То есть ты имеешь в виду вот функции вот этих штучек в случае двоерукого толчка?
1: В чем различие и как в таком случае ведут себя вот эти...
0: Ты понимаешь. Да, ты знаешь, дело в том, что ведь изначально никому в голову не приходило бегать на лыжах. То есть лыжи были изобретены для неторопливого перемещения в тайгу и добывания добычи соболя, значит, оленя и иногда, значит, тюленя, дабы из него, значит, делать костер и греться каким-то образом. Вот почему человек впервые побежал на лыжах? Давай разберемся. Он шел и вдруг побежал. От чего?
1: Мне кажется, что это связано с тем, что вид спорта лыжный, он зародился в зимнее время.
0: Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Соответственно, температуры, которые стоят вот в это время года, они способствовали ускорению шага впоследствии, что привело к специальному бегу.
0: Ну, это только часть истины, то есть 50%.
1: А что же остальные, как бы, 45?
0: Остальные 45 — мыши-полевки. Дело в том, что, вот заметь, когда человек производит двурукий оттолк, то это очень похоже на движение отброса. То есть дело в том, что, значит, он уже не в состоянии прижимать полевок, которые просто прут со всех сторон на него, а уже просто бежит от них. То есть они одолели, человек уже вопрошает «доколь?». И вот этим движением он их просто отбрасывает. То есть ему уже...
1: Но согласись, да. Если мы говорим о коньковом ходе, да, то он значительно эффектнее борьбы вот с этими животными, потому что ты одновременно двумя руками это все делаешь, и им сложнее приспособиться, так как приспособиться, скажем, когда мы идем классическим ходом, как бы значительно проще, чем когда мы идем коньковым, когда идет сразу атака на как бы,
0: вот мощнейшая,
1: как
0: да,
1: бы мощнейшая атака с обоих рук.
0: Ну, ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что ведь есть люди, вот просто, по-моему, идиоты, которые на полном серьезе... Будь здоров.
1: Благодарю вас.
0: Просто я тут немножко распылил кокаин и...

0: своей клизмы. Вот. А да, так вот, просто есть на полном серьезе идиоты, считающие, что вот эти кругляши на лыжных палках существуют для того, чтобы вот ни палки не провалились в снег, как бы они упираются на эти вещи, понимаешь? Поэтому
1: ну, это какая-то спорная версия.
0: Да не то, что просто какая-то чушь и нездоровые представления о нашем с тобой любимом виде спорта.
1: Я смотрю, как бы, еще сообщения на пейджере.
0: Да, сообщений много приходит.
1: Вот почему-то не откликаются наши радиослушатели и телезрители на как бы проблему участия африканских спортсменов. Или ну, откликаются?
0: Почему же? Вот есть. Скажите, а как маскироваться жителям африканских стран во время Олимпийских игр? Спрашивает, видимо, тебя, господин Седой.
1: Ну, мне кажется, что во времена, когда африканские спортсмены в значительной степени уступали, скажем так, спортсменам с континента, в то время маскировка, она была как бы необходима.
0: Да, да.
1: Ввиду того, что просто спортсмены из африканских стран, из жарких стран, скажем так, они как бы просто не имели доступа на Олимпиаду по причине совершенно низких спортивных результатов. Но сейчас мы все знаем, что жаркий, очень жаркий континент, Африка, дает нам лучших спортсменов не только бегунов, кенийцев, а речь, скажем, идет и о зимних видах спорта.
0: Вот, конькобежцы-заирцы. Вот сейчас.
1: Конькобежцы-заирцы даже не так интересны, как вот на санно-бобслейной трассе четверка...
0: Сенегальцев вот этих.
1: Четверка этих,
0: да,
1: замечательных,
0: да,
1: сенегальцев.
0: Да, да.
1: То есть как бы сейчас уже вопросы маскировки африканских спортсменов на зимней Олимпиаде, эта проблема снята полностью. И если раньше после каждой Олимпиады можно было выявить где-то порядка 10, а то и 25 засекреченных африканских спортсменов, то сейчас как бы эта цифра, ну, я не знаю, порядка, скажем так, можно говорить о 3-4 спортсменах с каждой Олимпиады, которые еще как бы не афишируют свои выступления.
0: Кстати, ведь такое внедрение вот чернокожих спортсменов в Олимпийские игры зимние началось как раз вот с чемпионата международного по биатлону между представителями сенегальской сборной и сборной английских скинхедов.
1: Ну, в общем, да, я хотел бы рассказать еще один случай интересный.
0: Конечно,
1: что,
0: конечно, необходимо это.
1: Когда известный заирский, как бы, даже не горнолыжник, а как бы просто лыжник. Я, Александр, здесь, с одной стороны, можно улыбаться.
0: Нет, я просто сразу вспомнил, это лось просто лось.
1: Да, да.
0: Он горнолыжник, просто лыжник. И ты знаешь, как, он просто как бы, мы как горнолыжники, как мы относимся вообще к обычным лыжникам?
1: Согласен.
0: Это же просто, фу, да, что такое обычный лыжник?
1: Нет, ну понимаешь, обычный лыжник, он идет просто по плоскости, а горный лыжник, он спускается вниз, и здесь
0: мы
1: даже
0: горнолыжники,
1: как бы постоянный
0: прыгаем,
1: риск идет.
0: Да, безусловно.
1: Мы не знаем до сих пор ни одного африканского горнолыжника. Ну, давай признаемся.
0: Ну, в принципе, говорят, что вот... да, вообще ты прав. Мулаты были. Мулаты были.
1: А тем не менее, можно говорить о том, что сейчас на африканском континенте условия для развития горнолыжного спорта как нельзя лучше.
0: Безусловно, безусловно. Дело в том, что вот африканский континент, он вообще славится своими огромными пологими скатами и так далее. И делают искусственные, в общем-то, дорожки снежные, посыпают. Это другое дело, что ну, практически вот так же, как у них же, есть чемпионаты по сбиванию бумерангами кокосов. Вот. А пытались внедрить этот вид спорта здесь у нас. Для чего вот подвешивали на фонари какие-то предметы обихода, как-то микроволновые печи, дорогостоящие, там, чайники, какие-то оргтехнику. Вот, давали, значит, людям рогатки или просто ружье, из которого они лупили. Тоже как-то не особо прижилось. Нашим проще как? Залезать на столб на ярмарке и снимать сапоги.
1: Совершенно правильно.
0: С чем-то. Поэтому, в общем, вот спорт, на самом деле, он объединяет, и он же, тем не менее, разъединяет людей.
1: Вот, мне кажется,
0: парадокс.
1: У нас есть звонок.
0: Да, ты знаешь, что с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: ребята, я приехал со Свердловска и хотел поговорить с вами на одну тему. Дело в том, что я из поселка Шобры и давно увлекаюсь шахматами, но у меня есть проблема. Я изобрел новые шахматы. Они 180-клеточные, и в них есть еще фигуры там разные. Ну, типа третий ряд там есть. Uh-huh. То есть вот сначала идут фигуры там король, офицер, там вторые фигуры идут пешки разные, а третий ряд – это пушки, которые uh-huh. стреляют. Uh-huh. И вот я сейчас знаю, чемпионат по шахматам идет, вот. И хотел предложить, чтобы вы передали...
1: Кирсану Илюмжинову.
2: А?
1: И Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации, как бы доступен.
2: Да. Вот, чтобы вы передали ему, значит, я хотел бы организовать с вашей помощью чемпионат мира. Поедем, по шахматам поедем. Вот.
0: А, понятно, спасибо, спасибо вам. Мы прям сейчас немедленно, спасибо, отобьем факс, пойдем с Кириллом. Еще я хочу сказать, что также, в общем-то, советуем вам обратиться и в такси, собственно, потому что их тоже может заинтересовать этот избыток шахматных полей как таковых. Кстати, ведь как спорткомитету, на мой взгляд, должна предъявить претензии фирма «Ауди», так вот шахматные федерации к таксистам и наоборот. Они вправе между собой как-то уже разбираться, я считаю. Да?
1: Ты, видимо, Александр, не знаешь, что этот процесс достаточно давно идет.
0: Идет уже?
1: Конечно. То есть, предел, что он сейчас несколько приостановлен, поскольку есть вероятность, что такси будет обозначаться как бы не шашечками вот этими, понимаешь, как говорят, знаешь, шашечки, так, а будут как бы шахматы.
0: А, целиком уже.
1: Да.
0: Ну, это, кстати, справедливо. Это справедливо.
1: Тогда не будет никаких уже...
0: Розней.
1: Да.
0: Угу. А правда ли, спрашивают нас посредством пейджера, что язык немого общения и карате были придуманы одним и тем же лицом? Если знаете что-то, хотелось бы узнать поподробнее.
1: Ну, Александр, это, я думаю, что... исключительно твоя сфера.
0: Ну, в общем, да, дело в том, что мы изучали немножко вот эти вопросы. Дело в том, что философия Древнего Китая подразумевает под собой определенное молчание. То есть они много молчат и, в общем-то, очень мало говорят. И вот эта молчаливость, она, в общем-то, и была, скажем, оболочкой того конденсатора, который был заряжен мощнейшим зарядом, готовым в любой момент выплеснуться на противника. Это раз, два. Ведь недаром хорошая русская пословица существует, как говорят, деревянный по колено сверху, или понимает только побои, да, к примеру. Поэтому, в общем-то, будь здоров. Я сейчас приберу концентрацию кокаинчика.
1: Спасибо.
0: Так вот. Поэтому, в принципе, в общем-то, нанесение побоев является наиболее, скажем так, доступным языком общения с некоторыми людьми, которые не понимают слов, понимаете. Особенно это заметно на дорогах наших с вами и так далее, когда вот он, например, из среднего ряда поворачивает налево вдруг, и ему бесполезно объяснять, потому что у него петушок, склянки и москвич 2141, в общем-то, часто наносят побои, в общем-то, какие-то. Так что, в принципе, это близко к истине, скажу я вам, хотя не связано с физиологическим целиком особенностями, вот там, глухонемотой и так далее. Да. Где хранится мировая шахматная корона и кто ее носит, спрашивают нас. Но я хочу сказать, что вообще мировой шахматной короны не существует. Это да, как это... бы, ну, в принципе, как знамя какое-то, как бы вот эталон.
1: Скажем так, сейчас это уже можно говорить как о некой аллегории.
0: Да-да-да.
1: Потому что существует только как бы копия, точная копия в масштабе 1 к 6.
0: Да. А носит ее, в общем-то, человек, который ее и охраняет, который отвечает за ее сохранность. Она всегда при нем. Причем носит он ее на поясе, вот, и иногда под мышкой. То есть его святая обязанность о ней заботиться. Хранится эта корона в одном из древних шотландских замков, поскольку Шотландия — это родина шахмат, как вы знаете. Они все под юбками, в общем-то, имели шахматные доски в свое время. И, в общем-то, использовали их иногда и для разделки туш убитых на охоте животных. Слышал о совместном проекте Кирилла с группой «Тиамат». Расскажите поподробнее, спрашивают нас посредством пейджера.
1: А кто это спрашивает?
0: Без подписи.
1: Вот это очень плохо.
0: То есть ты отвечать не будешь, значит?
1: Ну, как тебе сказать?
0: Ну, правильно, не стоит. Ну, зачем? Нет, не хочешь.
1: Я считаю, что не на каждый вопрос...
0: есть ответ.
1: Нет, необходимо получать ответ, скажем
0: совершенно
1: так. А если вопрос задан, это уже само по себе, сама по себе завершенная форма в какой-то степени.
0: Да, да. К тому же ты таким образом даешь какую-то альтернативу.
1: Безусловно.
0: Вопрос к Кириллу. Как вы относитесь к тому, что ваш собеседник, видимо, я, стыдливо отодвинул мат на самое непосещаемое время ночного эфира? Нелогичнее ли было бы использовать мат для освещения новостей? Подпись Шварабович.
1: Ну, логического ответа, как бы вот вопрос, поскольку поставлен так, нелогично ли было бы... Мне кажется, что можно ответить Шверобовичу, что нелогично.
0: Нелогично.
1: Мне так кажется. Александр, ведь ты согласен?
0: Целиком. Ну, с этим сложно не согласиться, безусловно. А где можно купить шахматы, сделанные из кости гроссмейстеров, спрашивают нас. Ну,
1: мне кажется, по-моему, не продаются.
0: Во-первых, да, они в единичном экземпляре. Но опасайтесь действительно подделок, потому что могут залезть.
1: Да, я хотел рассказать о так называемых этом, болгарских шахматах.
0: Да.
1: Ведь сейчас во всем мире происходит вот как бы деление на настоящее и болгарское, Александр, согласись.
0: Да.
1: Ведь мы знаем, что есть настоящие компактные диски, то есть фирменные, и есть болгарские. Соответственно, огромное количество других вещей тоже существует в болгарском, скажем так, виде. И когда вы покупаете ту или иную продукцию, скажем, шахматы, вы должны убедиться, не болгарские ли они. Потому что, естественно, качество продукции, болгарское качество, то есть оно как бы не отвечает.
0: Кстати, многие вот спрашивают, каким образом установить, реально ли это болгарский продукт. Я могу сказать, что только путем обнюха.
1: Ну, я бы сказал, не только путем обнюха, но 80% товаров можно определить, вот их, как бы, качество, их настоящие они или болгарские, это путем некого такого небольшого обнюха.
0: Да.
1: Но мы можем рассматривать ситуацию достаточно, допустим, ну, не то что странную, но, допустим, как я сейчас, у меня заложен нос в какой-то степени, поэтому, соответственно, если мне сейчас на дегустацию...
0: Я знаю, что закладывают кольца люди, дома, квартиры.
1: Нет, у меня сейчас заложен нос, понимаешь, и поэтому... Я не могу сейчас, вот если мне предложат какое-то количество, допустим, кассет или вот телефонов, или, скажем, шахмат, я не смогу определить, какой из них настоящий, а какой из них болгарский. Понимаешь? То есть в этой
0: как
1: ситуации...
0: Же быть,
1: вот,
0: да, как
1: вот,
0: же быть, встает вопрос.
1: Здесь можно подключить многих наших радиослушателей, потому что я более чем уверен, проблема болгарской продукции, которая сейчас захлестнула весь, как бы, цивилизованный мир, она, эта проблема стоит, и эту проблему надо решать.
0: Я даже догадываюсь, откуда ветер дует, ведь, в общем-то, болгарская продукция явно должна быть связана как-то с представителями этой народности здесь у нас в стране и с ее самыми яркими представителями, например, на сцене, то есть в поп-музыке и так далее. Видимо, ветер из Болгарии явно дует через вентилятор вот этих людей, представителей болгар.
1: Ну, я могу сказать, что если говорить о бисере Кирове, то, в общем, по моему убеждению, поскольку связь у нас с ним происходит достаточно давно, мы знаем друг друга очень хорошо, здесь никаких шуток, то, вот, скажем, Бисер Киров мне говорил, что эта проблема существует и у них в стране. То есть, как бы, для них, как бы, существование вот болгарской продукции — это не как существование чего-то национального, а это как бы тоже, так сказать, некое пиратство, понимаешь? То есть это пиратская продукция. То есть для них, для болгар, их собственная продукция является пиратской.
0: Безусловно, безусловно.
1: Более того, если эта продукция выпускается только у них, это тоже продукция является пиратской. То есть сами болгары, они не могут воспринимать продукцию, производимую ими, как настоящую.
0: Безусловно, безусловно. С этим сложно не согласиться. Мало того, я хочу сказать, что, например, не солидно, если какая-то фирма выпускает не пиратскую продукцию, и вдруг эта продукция потом не выходит на, в общем-то, в пиратском виде. Поэтому фирма, которая изготавливает, ну, к примеру, там вот музыкальную, если взять, как пример, например, фирма выпускает компакт-диски, да, то сама же эта фирма заказывает и пиратский тираж.
1: Да, болгарский.
0: Болгарский пиратский тираж. Это уже не секрет, в общем-то. Тем самым говоря
1: Но,
0: о том, что...
1: Знаешь, что интересно, Александр, что ведь болгары не сразу стали, скажем так, не сразу заняли лидирующее положение среди пиратов. Потому что ведь были еще так называемые китайские китайские.
0: А мне кажется,
1: изделия.
0: Что ветер все-таки дует в случае китайском тоже из Болгарии. Потому что по запаху очень одинаково.
1: Может
0: все.
1: Быть, но тем не менее китайская продукция отмерла. Ведь мы знаем, что китайские, допустим, те же компакт-диски, они уже сейчас не производят.

0: месяца.
1: А все потому, что только... болгары не сразу. Вот болгары, просто одно слово, болгары не сразу.
0: Вот если у кого-то есть какие-то болгарские предметы дома,
1: присылайте нам,
0: допустим,
1: присылайте.
0: Вот болгарские холодильники или болгарские телефоны, то есть это не настоящие.
1: Безусловно.
0: Вот если у вас есть, вы можете нам позвонить и сказать, насколько они как бы в рабочем состоянии и каково, на ваш взгляд, их отличие. Понятно, что в цене они значительно дешевле, но да, каково их отличие вот от настоящих.
1: А, да, также, кстати, болгарские вина, это тоже своего рода саморазлив, безусловно. Безусловно, с этим сложно не согласиться. А, кстати, вот спрашивают нас, является торговый знак Монмаранси знаком качества. Дело в том, что наверняка наши покупатели, наши клиенты, они знают, что на том месте, где должен стоять торговый знак, программа Монмаранси, сейчас пока белеет просто лысая бляха. Так мы его зовем, лысая бляха. Объясняется тем, что пока что не разработан, к сожалению, нету дизайна вот нашего знака. Поэтому, кстати, я предлагаю нашим радиослушателям, особенно обладающим какими-то художественными, так скажем, талантами, присылать ваши разработки вот, к нашей программе, символику ее, и наших, в общем-то, нашего торгового знака. Тогда мы потом все вот эти предметы с лысой бляхой соберем и налепим туда, в общем-то, вот этот логотип, а победителю, в общем-то, может быть, даже подарим вот эту дрезину, если ее завтра не возьмут с Павелецкой. Это, по-моему, хорошее предложение, выгодное. А как вы относитесь к гвинейским лыжам? Спрашивают нас посредством пейджа.
0: Но гвинейские лыжники утратили свои позиции.
1: Утратили, по-моему, еще года два назад они целиком.
0: Точно говорить, три года назад утратили на Олимпиаде в Лиллехаммере, ведь гвинейские лыжники в первой двадцатке, был только один гвинейский лыжник, и то, по определенным сведениям, он был засекречен.
1: Да, потому что, в общем-то, у него в силу некоторых особенностей все лицо было замотано. Даже никто не знал, что это, в общем-то, гвинейский. То есть просто говорили лыжник номер 5 представляющий. То есть он был родом из Гвинеи, но выступал, насколько я помню, за сборную Швеции. То есть хотя он, на самом деле, был гвинеец.
0: Дело в том, что у него, насколько я знаю, был отец из Суринама.
1: Да-да-да, его, кстати, и звали самого Суринам. Суринам Портупея.
0: С тех пор, как мы уже говорили, позиции гвинейских лыжников были утрачены, и сейчас на предстоящей Олимпиаде в Нагано гвинейским лыжникам предоставлена квота всего в одного спортсмена против 6 спортсменов вот на предыдущей Олимпиаде в Лиллехаммере.
1: И, кстати, говорят, что опять вот это место займет опять Суринам Портупея. Хотя, по-моему, ему уже за полтинничек самому. Может быть, сын его. Может быть, сын Фалихан.
0: Но многие лыжники до сих пор выступают, несмотря на то, что их возраст уже, скажем так, критический. Допустим, Финн Юхамиета, если, Александр, ты помнишь.
1: Да,
0: и... Все-таки сейчас есть все тенденции, все предпосылки о том, что горнолыжники гвинейские могут ворваться в элиту. То есть предварительные результаты перед Олимпиадой очень обнадеживающие.
1: Безусловно. Вот, кстати, пришло сообщение, касаемое, в общем-то, болгар. Следующее. Потомки болгар являлись закоренелыми пиратами. И для того, чтобы отличить болгарскую продукцию от продукции от других стран, требуется пожилой представитель Болгарии, желательно историк, знающий историю болгарских пиратов. Я так полагаю, что это сообщение, в общем-то, прислано как раз этим самым историком, поэтому мы всегда рады, в общем-то, таким вот сообщением. Вы звоните
0: мне
1: нам.
0: Мне кажется, да, Александр, нужно повторить еще раз нашу просьбу. Если у вас есть какая-то дома болгарская пиратская продукция,
1: присылайте ее нам.
0: Шкафы какие-то, либо сейчас болгары выпускают практически все.
1: Даже собачек.
0: Да, даже собачек. Даже да. Собачек. То есть, как бы, проблема вот неожиданно возникла сегодня. Мы неожиданно о ней заговорили. И мне так кажется, многие наши радиослушатели сейчас очень внимательно нас слушают, потому что не все из них знают, что у них дома находится болгарская продукция. То есть не настоящая, а поддельная. И когда мы видим в магазинах, что скидка 70%, это говорит о том, что, скорее всего, в условиях магазина существует переизбыток болгарской продукции, они не могут ее сбыть, и поэтому выдают ее, чтобы как бы сохранить цены, как бы закупочные цены хотя бы для себя, они выдают ее за продукцию как бы настоящую, хотя это явно болгарская продукция.
1: Вот знаешь, я предлагаю пойти сейчас отбить факс,
0: да,
1: потому что пришло время, да?

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и речь у нас идет о его книге, которая называется «Истерия СССР».
1: Но мы... не только о книге, да, которую написал ваш покорный слуга, а также еще Николай Семашко и Сергей Новик.
0: И подспудно мы также, в общем-то, разговариваем о каких-то темах, которые, в общем-то, вы нам, в частности, тоже, уважаемые, задаете. Вот огромное количество приходит сообщений на наш пейджер, как мы говорили, уже присылайте их дальше. 956-32-32, абонент 109-279. Сейчас я предлагаю послушать телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Да, говорите, пожалуйста, громче, вас как-то очень невзрачно слышно.
2: Здравствуйте,
0: уважаемый.
2: Вот, я бы хотел задать такой вопрос. Как бы грядут наступающие праздники, вот новогодние праздники, и вот мне интересен ваше мнение о том, как, вернее, поделиться своим опытом, как избавляться от таких неприятных вещей, как похмелье, подум и так далее. То есть, какие вот, принимаете меры.
0: Понятно.
2: Вот, и вопрос один такой. Тут человек, значит, спрашивает, как выиграть дрезину. Понимаете, мы вот живем в Подмосковье, у нас электрички плохо ходят, и вот как бы хотел выиграть.
0: Понятно, понятно. Спасибо за ваши вопросы, за ваш звонок. Что касается дрезины, я, наверное, скажу. Дело в том, что та дрезина, о которой шла речь, она несколько шире, в общем-то, нежели обычные рельсы, поэтому так она и стоит на пути. То есть вряд ли она вам пригодится с точки зрения перемещения. Вы, скорее, можете поставить ее дома, вот, ну, как память, как некую скульптуру. Вот, как выиграть дрезину? То есть нужно записаться на соревнования, заезд на дрезину 98, который состоится летом в Мытищах. Вот, где-нибудь в августе это произойдет, мы отдельно объявим. Вот заезд на дрезину, забег на дрезину, также стрельба по дрезине.
1: Я, как бы, Александр, хочу добавить.
0: Конечно.
1: Что, как бы, достаточно логично ввести некие прыжки из дрезины.
0: Да, да, прыжки с дрезины, кстати, через песочную кучу.
1: Ну, естественно, поскольку достаточно просто прыгнуть с дрезины, соответственно, необходимо некое усложнение, скажем так, в виде, ну, на данном отрезке жизненном, вот летом будущего года, в виде песочной кучи.
0: Угу. Вот что касается, опять же, болгарских.
1: Болгар.
0: Вот тут пришло следующее сообщение на наш пейджер. Болгары – самые лучшие мошенники. Они с легкостью подделывают дорогие картины и ювелирные изделия. Также они самые профессиональные эксперты по развлечению подделок от оригинала. Из учебника болгарской истории. Подпись Гусинский. Вот, кстати, мы тоже сейчас с Кириллом как-то про себя, пока вот шла пьеса, пока тут девушка пела, мы думали о том, в общем-то, каким образом еще можно отличить вот вам на ходу болгарскую подделку от оригинала. Мы пришли к выводу, что, в общем-то, всегда болгарская подделка, она несколько тяжелее оригинала.
1: Да. Причем здесь речь идет о любой практически продукции, будь то компакт-диски, к которым мы все привыкли. Так здесь можно говорить, скажем, и о, ну, о пресловутых холодильниках. Другое дело понять, насколько холодильник болгарский тяжелее, чем холодильник фирменный, очень сложно.
0: Безусловно,
1: поэтому
0: безусловно.
1: Существуют и другие, скажем так, возможности определить. Вот, Александр, насколько я понимаю, одна из отличительных черт болгарской продукции – это небольшая разница в размере.
0: Да, но
1: ее
0: тоже сложно уловить. Вот, дело в том, что вообще, по идее, если, например, как-то заложен нос или что-то, то по идее нужно, конечно, производить всегда взвешивание и замер. Причем, как правило, например, если это компакт-диск, то замер по толщине. Дело в том, что вы даже можете взять среднестатистическую спичку, обычную вот российскую спичку, и если компакт-диск визуально, ну, практически, может быть, немножечко тоньше ее, но размером по толщине ее догоняет, значит, это болгарский компакт-диск. Потому что родной компакт-диск, он всегда где-то на несколько микромиллиметров будет потоньше и поизящнее края.
1: Дело все в том, что сейчас болгарская продукция, она настолько внедряется, вот если говорить о компакт-дисках, то если вы покупаете как бы фирменный компакт-диск, это совершенно не значит, что он фирменный, потому что о том, что он фирменный, вам говорит его внешний вид и, может быть, наличие некого буклета, то есть книжки специально.
0: Да, да, да, да.
1: Но мало кто знает, что сам компакт-диск может быть при этом болгарским.
0: Безусловно, безусловно. Вот.
1: И вот как это как бы отличить болгарский компакт-диск от настоящего? Дело в том, что он больше. То есть мы уже
0: он
1: говорили,
0: больше.
1: Что он. Но он все равно помещается в
0: помещается,
1: те пазы, которые. Да.
0: Подрисован. Можно еще, в общем-то, с помощью женщины отличить. То есть женщина с большими ногтями может произвести поскреб по лакокрасочной поверхности продукции. И если, в общем-то,
1: будь то компакт-диск или
0: не компакт-диск. Ну, что угодно. Холодильник, там надпись, например, на холодильнике. Вот если написано «Сделано в Болгарии», то эта надпись легко соскрести ногтем. То есть,
1: болгары, они, как правило, не пишут об этом. Они, как правило,
0: они, потому,
1: пишут,
0: скромные,
1: что
0: конечно.
1: Сделано в каком-то другом месте.
0: Например, в Тайване или в Китае. Да, ну вот, кстати, вопрос достаточно интересней пришел нам. Ребята, а что вы можете сказать по поводу болгарских огурцов и помидоров, закатанных в банке? Подпись «Дядя Бруклин».
1: А я как бы считаю, что эта тенденция развивается уже достаточно давно. Александр,
0: да,
1: ведь мы
0: да,
1: помним,
0: да.
1: Один из первых появившихся кетчупов у нас был именно болгарский.
0: Безусловно, безусловно.
1: Что да. ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, тут речь идет о том, где вообще закупается этой продукцией, где она производится. Ведь, как говорится, нашла коса на камень, а камень наточила. Есть такая древняя русская пословица, как говорится, рыба из проруби бах об лед и молчит, собственно говоря, наглухо. Вот, поэтому здесь ситуация такая, что любая пиратская продукция, которая широко распространяется в свою очередь, тоже становится жертвой пиратов. Поэтому все вот те болгарские огурчики и помидорчики, о которых мы с вами знаем, на самом деле реально были закатаны где-нибудь, может быть, на малой или большой грузинской улице в подвале и выдавались за болгарский, поскольку болгарские товары пользовались большим спросом в то время, понимаете? Вот, и мало,
1: все правильно, да. речь должна идти именно о времени застойном, как сейчас
0: конечно,
1: принято говорить,
0: безусловно.
1: Потому что именно тогда болгарская продукция, она, вот если мы говорим о кетчупе или о помидорах, огурцах, она была у нас одной из самых, скажем так, покупаемых, да?
0: Да.
1: Ведь считалось, что болгарские огурцы и помидоры значительно превосходят по качеству наши.
0: Да-да-да.
1: А что теперь?
0: А теперь происходит следующее, что, в общем-то, выяснилось, что на самом деле вот эти такие, ну, утрированные пупырышки на огурцах у нормальных огурцов, в общем-то, отсутствуют. То есть практически вот те огурцы, они тоже были поддельные. То есть таких огурцов в природе не растет, уважаемые, просто не существует. Вы посмотрите сами, и все будет понятно.
1: Откликайтесь на нашу тему о поддельной болгарской продукции.
0: Вот, кстати, следующий вопрос на пейджер вшел. Скажите, а болгарские паспорта тоже являются поддельными, спрашивает нас Седой.
1: А вопрос, кстати, интересный. Вопрос интересный. Очень необычный.
0: Ну, я думаю, это к тебе, потому что я знаю, что ты коллекционируешь вообще паспорта
1: но
0: разных стран.
1: Я в свое время коллекционировал паспорта, но дело в том, что, по моему убеждению, болгарские паспорта — это настоящие паспорта.
0: Mm-hmm.
1: Это заключение, это, скажем так, это правило, то есть это исключение, прошу прощения, подтверждающее правило. То есть
0: совершенно
1: это исключение,
0: верно.
1: Лишний раз подтверждающее правило. То есть правило о том, что покупать болгарскую продукцию, то есть пиратскую продукцию, как бы не уважать себя и не уважать производителей, которые как бы на самом деле производят эту продукцию.
0: Но тут еще такой момент, что если, например, взять паспорт гражданина Болгарии и положить его в карман к гвинейскому гражданину, то, естественно, этот паспорт будет поддельным, сами понимаете. То есть применительно как раз к болгарскому гражданину его паспорт не является подделкой, но только на территории его страны. Естественно, если там он пересекает какую-то границу, то очень часто говорится, извините, но у вас же болгарский паспорт, типа как болгарский компакт, понимаете? Вот, и даже возникают огромные, в общем-то, недоумения и недоразумение, с позволения сказать.
1: У вас есть телефонный звонок?
0: Да, но прежде я хочу все-таки вот еще обратиться.
1: Я просто хочу
0: попозже,
1: нашим радиослушателям
0: попозже. Сейчас просто
1: сказать, что мы с тобой на разных полюсах. Я же не вижу, что тебе приходит.
0: Нет, там сейчас просто мой дядя в это время должен звонить. Я не хочу занимать линию. Да. А какие чаще всего органы портятся при падении с дрезины? Чаще со скоростью более 50 км в час, спрашивают нас наши радиослушатели посредством пейджера. это, видимо, к тебе, ты же, в общем-то, медикаментозный.
1: Мне кажется, что может речь идти о коронарных сосудах. То есть о том, что они как бы даже не портятся, а лопаются.
0: Лопаются. Вот, ну теперь, я думаю, пришло время, в общем-то, послушать телефонный звонок.
1: Да.
0: Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире говорите.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые джентльмены.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Это не мой дядя. Мой дядя гораздо более пожилой, да, человек. Говорите.
3: Значит, вот у меня, так сказать, поражает странный переход в шахматах из пешки в ферзи. Ведь невозможно, так сказать, из проститутки стать порядочной женщиной. Ну, может быть, это аналогия грубая. Но я к чему это говорю? Вот мне один знакомый подарил... Вы слышите, да?
0: Безусловно.
3: Один знакомый подарил, значит, пешку здесь, так? Ну, понимаете, шахматную.
0: Угу. Вот. Это, кстати, извините, это был ведь подарок 96-го года.
3: Откуда вы знаете?
0: Ну, я помню, во всех модных журналах было, что подарить любимой пешку, что купить там ребенку пешку,
3: ага.
0: что лучше всего носить всегда с собой пешку. То есть шахматная, да, пешка, это была, в общем-то, вещица 96-го года.
3: Но пешку, мою пешку носить опасно, потому что она из слоновой кости.
0: Ага. Ну, это ничего, это дорогая вещь, наверное.
3: Ну, да, наверное. Я тоже так думаю, но я ее, честно говоря, выпросил. Так вот я думаю, как вот я хотел бы коллекционировать пешки, так, и в хорошем смысле этого слова, действительно так. Вот, и как, для чего, так сказать, начать или начать, вот, понимаете?
1: Да, конечно, очень понятно. Да,
3: вот, и не украдешь же, так сказать, как вот на шахматной доске, как это сделал в свое время Остап Бендер. Но он не крал пешки, он украл-то посильнее фигуру.
0: Коня или турку.
3: Да, коня или турку тоже не украдешь. И в магазин тоже придешь, значит, шахматы начнешь, так сказать, спрашивать, тоже там не украдешь, понимаете? Да, это, так сказать, не мой менталитет, потому что у меня, я считаю, европейский менталитет.
1: Ну, может, просто купить?
3: А купить? Ну, так надо полностью шахматы покупать.
0: А, то есть вы хотите отдельно пешки,
3: да,
0: только, да?
3: Вот.
0: Вы знаете...
3: Вот, поясните, пожалуйста, эту ситуацию.
0: Сейчас я объясню, действительно. Спасибо за звонок. Действительно, этот вопрос многих интересует. Я хочу сказать, что вы знаете, что, например, сейчас можно прийти к мастеру к определенному и заказать, например, себе у мастера, например, кий для игры в бильярд, да? Вот также можно заказать, например, клюшку и так далее. А ведь были времена еще лет 10 назад, когда тоже кий нельзя было приобрести отдельно от бильярда. Вы все это прекрасно помните и знаете. Также, например, если вы хотите заказать себе, в общем-то, клюшку для игры в хоккей, вам необходимо было купить всю амуницию и оплатить какое-то время, то есть...
1: Использование ворот.
0: Да, использование ворот, действительно. Вот. Потом как-то люди поняли, хозяева всей вот этой вот, в общем-то, отрасли и индустрии, они поняли, что это не совсем выгодно, что можно торговать по частям, собственно говоря. И сейчас, в общем-то, я думаю, что придет то время, когда можно будет покупать отдельные фигуры. Не целиком комплект, а просто пешку.
1: Вполне возможно, что настанут такие времена, когда можно будет коллекционировать. И постепенно ты сможешь, коллекционируя пешки, потом коллекционируя слонов, то есть ты сможешь собрать себе шахматы.
0: Полную, да, да, вот. Это, кстати, тоже касается, например, вот у меня есть друг, у которого разные руки. Одна меньше другой в два раза. Вот. И ему из-за этого приходится покупать, соответственно, две пары перчаток, а не одну. Вот. А по идее, перчатки тоже должны. Например, вот у меня одна потерялась, а мне, в общем-то, не важно, что там одна у меня старее, другая новее. Я могу купить себе одну перчатку. Или что касается там, ботинков, да, и так далее. Поэтому, в общем-то, розница, она всегда, в общем-то, выгоднее, хотя и немножко дороже, чем опыт. Она выгоднее для покупателя, вы сами понимаете, да? Вот, но давай еще обратимся все-таки,
1: да,
0: к,
1: конечно,
0: нашему,
1: конечно,
0: пейджеру, что тут к нам приходит. Огромное количество, в общем-то, сообщений. В общем, у человека оказался на его машине карданный болгарский вал. И что делать, нас спрашивают?
1: Это практически... Я думаю, что здесь уже ничего не сделать.
0: Нужно менять машину, видимо.
1: Да, здесь менять машину. И мне так кажется, что если есть болгарский карданный вал, то есть предпосылки, что в машине много деталей болгарских, да, вообще, да. и, возможно, даже машина болгарская, потому что такие случаи бывали.
0: А помнишь, как, опять же, в советские еще времена были заказаны в Болгарии для правительства проблесковые синие маячки, которые не всегда срабатывали. Вот. Да, и он включает вроде бы и думает, что он работает, и прет поперек дороги. Бах, только в борти. Ну и потом, в общем, давай разбираться, а маячок не работает.
1: Но вот, к сожалению, болгары себя очень сильно дискредитировали. То есть, с одной стороны, конечно, за счет того, что покупаются болгарские вещи, болгары очень сильно богатеют.
0: Ведь сейчас, безусловно. Ведь сейчас новых это, болгар я развелось знаю, дикое количество.
1: Они, по-моему, занимают чуть ли не третье место.
0: Да, да, да, да, да.
1: Они занимают практически третье место. Соответственно, уровень жизни в Болгарии колоссален. Там все стоит очень дешево. И все это за счет того, что страна обогащается именно пиратской продукцией.
0: Да, да, да. Качество болгарских компакт-дисков, пришло нам сообщение на пейджер, можно определить только путем сверления. Вот так вот, кстати, хорошая мысль, прочность их, да?
1: Но не у каждого есть сверло.
0: Не у каждого есть сверло, да, да, да. И аппарат, куда это сверло должно внедряться, потому что на одном конце, как правило, любого сверла крепится машинка для вращения сверла, а к другому, к другому концу сверла прикрепляется просверляемая, в общем-то, вещь, объект, да. А что вы думаете по поводу болгарских сигарет, спрашивает нас Василий Кустов.
1: Ну, поскольку я не курю, Александр, скорее вопрос к тебе.
0: Да я, в принципе, тоже не курю, вот, но я думаю, что, исходя из этого, в общем-то, дело в том, что масс-медиа, особенно болгарская, да, это такая, в общем-то, вещь страшная, что, например, им ничего не стоит внушить своим же гражданам, что вот это растение есть табак. И когда происходит упаковка этого растения в эти сигареты, то, в общем-то, это вообще не факт, что там действительно табак в этих самых сигаретах, но поскольку все убеждены, что это табак, то это происходит своего рода гипноз. Вот, то есть, ну, так же, как, например, мы скажем, что вот это ананас, глядя на снежную бабу, да, и все будут говорить, да, это ананас, и будут с умилением есть эту снежную бабу, что мы, кстати, порой и видим здесь вот на улице, вот, люди едят и думают, что это ананас. То же самое и здесь, я так полагаю, хотя сам я действительно не курю, и мне тоже сложно об этом судить.
1: Да, естественно, поскольку вот мы не курящие, соответственно, к нам вообще вопрос этот с трудом может относиться.
0: Что? Ну, мы, я думаю, спросим у кого-нибудь из курящих в одной из клиник. Меня понюхали, и я родился болгарином. Как быть? Я не настоящий. Подпись «Новый болгарин». Видимо, да.
1: Вот проблема очень, кстати, актуальная. Проблема современная, поскольку вот мы же знаем, китайская продукция еще есть некая. То есть у них стоит совершенно стояла, вернее, такая же проблема, но китайская продукция, качество китайской продукции себя дискредитировало, и поэтому как бы сейчас каждый рождающийся китаец может как бы чувствовать себя спокойно.
0: Да, да, да. Где и когда можно получить права на вождение дрезины, спрашивает нас радиослушатель. Это, видимо, к тебе, Кирилл, вопрос, потому что ты недавно вот был в управлении по выдаче прав.
1: Ну, сейчас там такие смутные времена, меняется руководство, поэтому, я думаю, можно вернуться к этому вопросу где-то.
0: Ну, я думаю, где-то к лету ближе. К лету, да. Потому что железнодорожники сейчас бастуют порой, а их, как бы, вместо того, чтобы наказать и снова выпустить на работу, их просто сажают. И в результате сейчас недостаток, в общем-то, составов полный, и на фронт они не идут из-за этого. То есть и даже штабным не выдают, поэтому тут уже не говоря о нас. Вот еще пришло сообщение, вообще огромное количество действительно нам, то есть тема, поднятая нами сегодня, заинтересовала радиослушателей. Что вы думаете по поводу работорговли болгарских пиратов? Это, видимо, тоже к тебе, потому что ты совсем недавно, я знаю, основал музей работорговли.
1: Ну, это громко сказано, музей.
0: Ну, музейчик, даже
1: работа
0: комната.
1: Работа еще идет, даже он не открыт, это своеобразный угол. Угол болгарских вот таких различных, скажем так, изделий. И если говорить о работорговцах, да?
0: Да-да-да, о них.
1: То там представлен один болгарский работорговец.
0: Угу, угу.
1: То есть как бы как небольшой экспонат, поскольку...
0: Иосиф Збышек.
1: Не совсем. Это не Иосиф Збышек. То есть это был Иосиф Збышек, но выяснилось, что как бы, настоящая его фамилия совершенно другая.
0: А вот интересно бы узнать, какая.
1: Мне бы самому интересно.
0: Слушай, а не Рампа?
1: Нет, не рампа. Не рампа, а, то есть как бы была такая версия, но сейчас ведь, мы склонны рассматривать совершенно другие какие-то.
0: Ведь знают же наши вот радиослушатели по учебникам истории по кинофильму о существовании Гелия и Рампа, замечательной бабищи болгарской пиратки, которая, в общем-то, рубала нехило. То есть,
1: но издревле пираты, многие пираты, они были болгары.
0: А вот, кстати, следующее сообщение на пейджере в ноль соответствует твоей вот фразе. Болгария была великой морской державой, и все знаменитые морские пираты были болгарами. За последнее столетие страна прошла великий путь от дикого пиратства к цивилизованному, говорит нам Швирукович.
1: Полностью согласен с уважаемым Швируковичем. И мне лично приятно, что вот эта тема получила развитие. Почему? Потому что я только за последние полгода обнаружил себя в квартире где-то порядка 60% всех предметов, которые находятся, то есть методом онюхивания и взвешивания, пришел к выводу, что они, возможно, болгарские. То есть ты можешь себе представить...
0: Слушай, это ты еще ведь не измерял. Если бы ты к обнюхиванию и взвешиванию добавил еще измерения, какие-то замеры, я думаю, что ты обнаружил, что это было бы под 85%.
1: Поскольку у меня уже процесс формирования предметов в квартире почти завершен, мне лично просто мне кажется, что необходимо оповестить наших радиослушателей о том, чтобы они предельно опасались именно вот подделок при покупке.
0: Да, безусловно, да.
1: Потому что болгары маскируются
0: со страшной силой. Вот у меня спрашивают: Александр, чем закончился процесс между вами, болгарином буквы и китайцем цифры, спрашивает Анисим. Я просто хочу сказать, что, конечно, национальность этих существ нам неизвестна, в общем-то, ее практически не существует. Процесс, первые два судебных слушания, в общем-то, сейчас закончились. Пока что непонятно, кто побеждает. Дело отложено где-то после 15 января, будет третье слушание этого дела в Хорошевском городском отделении суда. Вот, ну я предлагаю отбить факс, сходить.
1: Да, да.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, один из авторов книги «Истерия СССР», о которой мы сегодня и разговариваем. И, собственно, также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Этот пейджер к вашим услугам круглосуточно в течение всей недели. Вы можете присылать на него ваши мысли, идеи, предложения и просьбы. А также в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. И я предлагаю обратиться к живому прямому телефону. Звонку.
1: Да, можно обратиться к живому.
0: Да. Да. Может быть, у вас какой-то есть вопрос. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Говорите, доброй ночи.
2: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Игорь.
1: Павел, зовут... прошу прощения.
0: Да, да. Кирилла зовут Антон.
2: Что?
0: Продолжайте.
2: Меня зовут Святой, и я хотел бы вернуться к вопросу о лыжных палках.
0: Да, да.
2: Значит, я думаю, вот для чего нужны вот эти вот кругляшки. Дело в том, что... Так, я добавлю. Дело в том, что... Вот посмотрите, пуля, она предназначена для поражения некой цели. Допустим, в биатлоне это мишень. То есть она в одно ухо вылетает, а с другого вылетает. А лыжная палка, она для этой цели не предназначена. И то есть, вот когда спортсмен проигрывает в лыжных соревнованиях, он может как бы сгоряча ударить по голове вот этой палкой победившему человеку, и для того, чтобы она из другого уха не вылетела, как бы, то есть не нанесла значительного ущерба организму, для этого эти кругляшки и делают.
0: Спасибо, спасибо за ваше мнение. Но мне кажется, как-то вы немножко несерьезно подошли к этой теме. То есть, в принципе, ведь мы забыли о еще одной стороне лыжного спорта. Ведь на самой заре, когда вот началось, так скажем, межрамье между ходьбой на лыжах и бегом на лыжах, были по всей лыжне установлены специальные мишеньки. И бегущий лыжник должен был как можно большее количество этих мишенек поразить в центр этими палками. Понимаете, о чем шла речь? Вот. Затем этот вид спорта отменили по той причине, что у этих людей прививалась, ну, такая характерная походка, очень дерганная. То есть они даже вот когда ездили в общественном транспорте, они, в общем-то, поражали вот все пятна, которые были у них под ногами. То есть развивалась этакая, ну, несколько ненормальность, что ли. Вот. И Министерство здравоохранения тогдашнего вот Советского Союза отменило этот вид спорта своим словом. Ничего здесь такого нет, что кому-то с чем-то в ухо залепляют. Это все, по-моему, перебор. Это, правда, перебор. Это никуда не годится. Никуда не годится. Нам очень нравятся болгарские кассеты с записями Лаэрского. Что в них фальшивый Лаэрский или кассета? В общем-то, я думаю, что фальшивый и то, и другое. То есть даже вот, например, мне иногда дарят кассеты, говорят, послушай.
1: Видите, да. Александр,
0: да.
1: Давай откроем один маленький секрет.
0: Давай.
1: Я знаю, что у тебя есть некий болгарский двойник. Я не хотел об этом говорить, потому что ты меня просил об этом не говорить, но... Сейчас кульминационный момент нашей программы.
0: Я понимаю тебя, полностью извиняю.
1: Мы обсуждаем новую книгу и общаемся также с нашими радиослушателями. И вот я вправе раскрыть все карты.
0: Безусловно.
1: У тебя есть болгарский двойник.
0: Как, кстати, и у каждого из нас.
1: Ну, это разговор отдельный. Можешь ли ты что-нибудь сказать по этому поводу более конкретно?
0: Да, этот болгарский двойник, это, в общем, болгарская девочка. Ей 12 лет. Мы с ней познакомились на фестивале молодежи и студентов, который происходил позапрошлым летом, по-моему, в Питере. Вот. Она страдает такой болезнью, она чрезвычайно толста. Ну, то есть, она попросту круглая, понимаете? Вот, прям... Я даже когда увидел, в общем-то, она мне напомнила одно очень дорогое мне в то время существо, попросту вот, ее...
1: Извини, Саша, да. Я тебя сейчас слушаю и понимаю, вот я бы так не смог, вот
0: есть, зная подойти и предложить, факте, да, нет, вот подойти.
1: Зная о таком факте, не смог бы так вот спокойно рассказать в эфир, потому что рассказать о том, что у тебя есть болгарский двойник, 12-летняя девочка, очень крупных размеров, круглая, это как бы, ну я не знаю, я вот не смог бы, потому что мне кажется, что-то очень личное в этом есть.
0: Да, ну ты вот еще тут, я же сейчас дальше хочу рассказать, что многие наши радиослушатели наверняка подумали, что это такое нечто круглое размером, собственно, с 12-летнего ребенка. Они так себе представили, ничего подобного, значит, а оно, в общем-то, размером со взрослого, такого здорового, в общем, грузина, не побоюсь этого слова. Вот. И, в общем-то, когда мне сказали, что это вот девочка 12-летняя, вот, и что она, Саша, твой двойник, позволь
1: представить. Самое главное. Главное, Саша, что как бы не смысл в том, что она твой двойник, что это как бы болгарский двойник, болгарский, то есть это подделка.
0: Ну, полнейшая подделка, при этом даже паспорт у нее болгарский, вот он сделан под ее размер. То есть, ведь вы знаете, что у болгар одно время была такая фишка, что ли, что паспорт должен был строго соответствовать физическому размеру человека, его росту и толщине. То есть брался объем самого толстого места человека и бралась высота человека от макушки до пятки. И вот в этих пропорциях индивидуально печатался для каждого паспорта. Вот у нас в музее паспортов лежат паспорта разных стран. Это, например, палочка бамбука, вот одного из австралийских племен, это их паспорт. И также здесь самые разные паспорта. То есть, например, есть один квадратный паспорт, это и есть, в общем-то, вот паспорт этой самой вот девочки. Потому что у нее что ширина, что высота совершенно одинаковая. Да.
1: Я смотрю, как на пейджер приходит безостановочно.
0: Да, кстати, на пейджер приходит, но... А, вот. Существуют эстеты, предпочитающие пиратскую продукцию. Для них уже много лет работает магазин. Я не буду, естественно, называть адресов. Товары в этом магазине снабжены сертификатом соответствия пиратским стандартам.
1: Ну...
0: Это я бы даже сказал сообщение предупреждения.
1: Да, кстати. Вот то побольше есть, бы таких.
0: Вот, кстати, я в руках держу такой, я тебе могу показать сейчас. Вот, пожалуйста, вот компакт-диск. Mm-hmm. Видишь, тут написано, значит, для продажи только в СНГ. Изготовлено в Объединенной Европе. Желтая бляха, mm-hmm. видишь? Вот, желтая бляха. Так что вот так. Ну что же, я предлагаю послушать телефонный звонок. Да, 203-19-22. Мы с радостью будем слушать то, что вы нам сейчас расскажете. Доброй ночи. Наше внимание к вам безгранично. Вы в прямом эфире говорите.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Доброй ночи.
3: Вас беспокоит ваш слушатель. Изучку Дуга. Давненько я вам не звонил.
1: Да. Как колодцы.
3: Да пока не засохли. Пока есть вода. Живы пока. Ну, вы знаете, наше место глухое, а посему вот болгарская тема меня очень близко затронула. Болгары ведь любят такие места, которые трудно посетить, и у нас они свое производство открыли. Я некоторые тайны выяснил, так сказать. Ну, таким образом,
1: случайно. Я думаю, что мы сейчас сосредоточим внимание наших радиослушателей, то есть предельно сконцентрируем его, и вот сейчас вы расскажете нам.
0: Да.
3: Да, конечно, обязательно. Они открыли у нас свою фабрику. Uh-huh. И, значит, она так и называется. У них там магазинчики есть, значит, болгарские товары со всего мира. То есть фактически они делают все.
0: Да, я слышал. Все. Да. Я слышал о таком магазине. Извините, что я вас перебиваю. Просто ведь такие же сети были, например, помните, китайские товары со всего мира.
3: Да. Вот, ну, вы знаете, вот в отличие от китайских товаров, ведь китайцы, они делают грубые подделки.
1: Все правильно, там... все правильно. В этом-то и весь прецедент. Да.
3: А вот болгары, они же пираты. И они вычислили все пути вот этих вот комплектующих, воруют их и собирают сами уже из ворованных изделий. А вот они для того, чтобы, ну, все-таки народ отличал ихнюю продукцию от других, они делают в каждом товаре свою маленькую отметинку. Вот, например, болгарские часы, в отличие от всех остальных, у них вроде бы все нормально, только секундная стрелка ходит в другую сторону, в обратную. Или, допустим, сигареты.
1: Вот сигареты, кстати, вот,
0: да,
1: это...
0: Да, вот это интереснее. Нас спрашивали о них.
3: Ну, вы знаете, да. Вот дело в том, что они вместо 20 кладут туда либо, ну, 19, либо 18. Ну, вот какое-то нечетное число.
1: То есть могут пытаются даже... как-то обмануть.
0: А 18, да, по-вашему, нечетное число, да?
3: Да, нечетное число. Они могут 21 положить. Но главное, чтобы это было отличие. неважно, какие-то сигареты. А, например, вот шахматы, я тоже вот долго ломал голову, как отличить. Всякие эксперименты проводились, ну, вроде, ну и как.
0: А выяснилось... в духовку пробовали класть вообще? А в духовку не пробовали класть?
3: Нет, вы знаете, я понял одну вещь. Нужно их просто положить на дно аквариума. Вот так. Все нормальные шахматы всплывают нормально, головой вверх. А болгарские, они переворачиваются, всплывают.
0: Днищем вот этим, да.
3: Все
0: правильно. Да, я слышал о таком методе.
1: Вот это, кстати, очень ценная информация.
0: Спасибо вам
1: большое. Я прошу прощения, я достаточно осведомлен вот об аквариуме и о том, как с помощью аквариума узнать, насколько шахматы болгарские или не совсем. Необходимо, насколько я знаю, рыбок все-таки предварительно
0: выселить. Потому что бывает так, что вот болгарские шахматы всплывают столь стремительно, что не успевшая отплыть рыбка просто выкидывается шахматой, как поршнем, наружу и прилипает к потолку.
3: Ну, вы знаете, здесь запах спасает. Все-таки
0: запах.
3: Рыбки, они, да, они...
0: Рыбы, они не дуры.
3: Не дуры, да.
0: Не дуры. Рыба, они она тоже... не дура. Рыба не дура.
3: По этому фактору тоже можно отвечать, да.
0: Знаете, спасибо вам за...
3: А вопрос у меня маленький.
0: Конечно, говорите.
3: Самый маленький. Вот меня всегда волновало, почему болгары нигде как-то не отличаются, вот только штангисты у них больно сильные. Может, они штанги подделывают? Вы не в курсе? Спасибо.
1: Вот, кстати, вопрос очень интересный. Дело в том, что сейчас на международной арене... тяжелой атлетики, болгары утрачивают свои позиции. Вот в чем как бы парадокс. Во всем мире болгары завоевывают позиции в производстве товаров, практически во всех сферах жизни. А штангисты болгарские утрачивают свои позиции. Вспомните Янка Русев. Был замечательный штангист. А известный штангист болгарин эмигрировал в Турцию.
0: Иосиф Збышек.
1: Нет, это был другой человек, Александр.
0: Мы уже говорили. Сурнам Протопея.
1: Вот.
0: Вот он.
1: И сейчас он обратно возвращается в Болгарию, как бы уже не выступая на международной арене. Совершенно непонятно, зачем. Может быть, за тем, что как бы уровень жизни в Болгарии просто значительно выше, и сейчас можно как-то найти какое-то себе другое применение, нежели тягать штангу. Но насчет штанги, вполне возможно, что болгарская штанга специально была сделана несколько легче. То есть килограммы, они, соответственно, имели другую градацию.
0: А что касается первого в мире чемпионата среди женщин по подъему тяжести грудями, ведь первое место заняла рука-лежанка, болгарская спортсменка, если ты помнишь.
1: Мне бы не хотелось говорить на это.

0: Не за аккаунтом, и... Нет, нет, не за аккаунтом. Так говорите.
1: Кто-то другой, по-моему.
2: Книги, прием.
0: Да-да-да, говорите.
2: Я по поводу болгар.
0: Да-да-да, мы вас слушаем.
2: Не нравятся они мне.
0: Угу.
2: Я хотел бы призвать вот всех вот этих вот пиратские магазины все-таки как бы головой подумать, а не другим местом. Вот что я хочу сказать.
0: Спасибо, вот. Спасибо. Причем этот, видимо, вот призыв нашего радиослушателя должен относиться не даже не просто к пиратским магазинам, а и к автолюбителям, и к владельцам собак. То есть одевайте на собак намордники, а зимой шипованную резину. И к работникам ГАИ не выбегайте поперек дороги в приветствии, выкидывая палочку и свистя в свисток. Вас могут сбить. То есть как-нибудь по-другому. Достаточно просто помахать ручкой, прокричать «Здравствуй, Саша», к примеру. Я услышу, я парень понятлив. Действительно, думать нужно все-таки головой. Вот что касается шахмат, я хотел немножечко добавить. Ведь мы еще забыли о шахматной подкладке, так называемой. Ведь с заднего конца, так сказать, к попе шахматной фигуры приклеено так или иначе сукно. Обратите внимание.
1: На болгарских шахматах это не сукно.
0: А вот что это на болгарских шахматах?
1: А вот как ты думаешь?
0: Я могу сказать, на болгарских шахматах это подделка синтетическая, так как родные шахматы. Вот, кстати, на шахматах, изготовленных из костях гроссмейстеров, да, там натуральная шерстка этих же гроссмейстеров сделана. То есть это практически вот кусочки, ну, скальп — это страшное слово, конечно. Но, тем не менее, это, так сказать, ткань, которая вот выткана из волос тела этого же гроссмейстера. На дорогих шахматах, которые продаются в розницу и так далее, это либо чистая шерсть, вот даже, например, детей натирают шахматами, Катя приходит с мороза, там у них щеки отморожены, или так далее, прям бабушка берет две ладьи и давай, значит, это по щекам, извиняюсь, натирать грудничку своему шерстью, да. Вот затем в целях экономии стали делать типа как вот из бильярдного сукна, да. Вот на поддельных шахматах я подразумеваю, что это просто спрессованные пятачки из бумаги.
1: Совершенно правильно.
0: Вот видишь. А давай посмотрим, что нам пришло на наш пейджер. Почему в нашей стране так любят болгар? Потому что болгары, видимо, всегда утверждают: я болгарин в любой точке мира. И почему так не любят евреев, которые так не утверждают? Интересный вопрос.
1: Это философская тема, Александр.
0: Это философская тема. Философская тема.
1: Если бы мы могли на нее ответить, мы бы, наверное, с тобой сейчас здесь не сидели.
0: Мы бы, наверное, сейчас сидели бы где-нибудь в Белом доме, в Вашингтоне, за большим карточным столом, играли бы в покер, и женщины в красных нарядах подносили бы нам бургундское. А сейчас только Прохор тут лежит и орет: дайте картошки, мерзкая скотина. Скажите, все те болгарские имена, которые вы произносите, настоящие или нет? Подпись Седой. Ну вот я, кстати, сомневаюсь, что у Седова настоящее имя, что он им подписывается.
1: Да, может быть, кстати, его имя как раз болгарское.
0: Да, а так вот, конечно, мы опираемся исключительно на историю. Понимаете, история — это, в общем-то, превыше всего. А я предлагаю отбить факс.
1: Давай, пожалуйста,
0: отобьем. То есть там надо уже отослать идеи, а то застолбишь. Огромное количество сообщений приходит на наш пейджер. Вот, в частности, следующее сообщение. Что вы думаете о вступлении Болгарии в НАТО? Ну, я думаю, что пока сложно мне даже сообразить, что я думаю. Что ты думаешь, скажи сперва.
1: Я думаю, это исключено.
0: А я думаю, что это может быть даже возможно, как раз с той целью, чтобы каким-то образом взять под колпак пиратское производство.
1: Кстати, я признаюсь, не подумал. Вот, не подумал так глубоко.
0: Вот, да,
1: потому что при приеме в НАТО уже болгарам будет сложно производить столько пиратской продукции.
0: Безусловно, они как будут частью огромного конгломерата. Вот, а будучи
1: то есть частью... либо нужно будет вовлекать весь конгломерат в производство пиратской продукции, либо нужно будет болгарам отказываться от производства этой продукции,
0: да,
1: соответственно,
0: да,
1: для
0: да.
1: того, чтобы продолжать жизнь в конгломерате.
0: Безусловно, безусловно. Кирилл, не хотите ли вы записать совместный проект с Аркадием Укупником?

0: ником. Ну, я думаю, панки тебя не поймут.
1: Да. У нас уже был совместный проект на студии, бывшей студии Аллы Пугачевой. И вот как бы результатом этого проекта стал выпуск компакт-диска группы Бонни Нем «Мелодия, ритм, зарубежной эстрады». А выпуск 2, вот, соответственно, вот этот результат. Другое дело, что отсутствие полной Аркадия Укупника, но это и предполагал сам проект, поскольку это невозможно, присутствие Укупника в группе Бонни Нем.
0: Скажите, Александр, под термином «отбить факс» вы подозреваете, видимо, тут имел человек в виду, подразумеваете, процесс дефекации, подписывается, нет, Анисим, если бы мы имели это в виду, мы бы сказали, например, «отбить факс Кучкину», вот, или бы сказали, что мы пойдем, как бы отбросим канат. А мы действительно отбиваем факсы с Кириллом, рассылаем их в разные агентства, вот, нам приходят ответы, вот. Кстати, все ваши сообщения тоже, вот, практически, вот, мы сразу же автоматически рассылаем в общем-то, в самые такие известные информационные агентства. Я перечислять их не буду в целях рекламы. Вот, чтобы там их уже рассматривали. И вы можете, кстати, смотреть, вот, просматривать газеты, телевидение. И с удивлением будете обнаруживать там, в общем-то, ваши какие-то высказывания. Потому что их, естественно, журналисты в дальнейшем берут на вооружение, поскольку сами не могут, как правило, генерировать ничего из того, что можете генерировать вы. Не опасно ли ездить в гололед на дрезине, спрашивает нас господин Гусинский.
1: По рельсам нет.
0: Я думаю, тоже. Хотя, в принципе, есть у нас у железнодорожников такой термин, как ОР. ОР — это, значит, оледенение рельс. Это случается в сильные морозы, которые ударяют после, скажем, дождя. Вот. Практически тот же эффект, что вот... Ну, на обычных дорогах, естественно, шипованных колес у поездов у наших нету. Вот, и в таком случае мы, в общем-то, просим женщин, посадских, селян, они выходят и своим дыханием отогревают рельсы. Поэтому, уважаемые, когда вы едете на электричке в зимнюю ночь куда-то, знаете, что рельсы, по которым, в общем-то, стучит ваш поезд, отогреты жарким дыханием наших простых посадских тружениц, женщин, которые, припадая, собственно, дышат, вдыхают морозный воздух, оттуда, что ангина, воспаление гланд. Кстати, у тебя удалены гланды?
1: Нет.
0: Если нужно, обращайся ко мне. Я, в общем-то, научился делать эту простейшую операцию. Практически за 5 минут я повыдирал гланды вот этой самой рукой всем сотрудникам радиостанции, совершенно бесплатно, нескольким прохожим, вот, на улице. Если ты увидишь валяющиеся гланды, знаешь, что тут был я.
1: Информация интересная. Я думаю, стоит радиослушателям тоже прислушаться, соответственно, о наличии гланд в условиях улицы. Это говорит о том, что Александр Лаэртский может быть где-то рядом.
0: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите громче, уважаемый. Как-то у вас голос невнятен. Это вы знаете, перезвоните, простите, вот что-то, да, это неразборчивый звонок, что-то невнятное. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны.
2: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи. Вот к нам редко звонят сегодня представительницы прекрасного пола, поэтому мы вдвойне рады.
2: Да. Вы знаете, я хотела бы заступиться за Болгар. Ну, во-первых, я там не знаю про ваши диски. Это, так сказать, ваши проблемы. Раз они шире, значит, надо ходить со штангенциркулем и мерить. Вот. А вот, допустим, глиняные изделия, эти народные промыслы у них, совершенно великолепны, очень красивые. И потом самое главное, это уж я как курильщик с очень многолетним стажем вам могу сказать, что шибка, солнышко, бесфильтровый БТ, это были великолепные сигареты. Вот теперь их нету, и приходится курить Беломор, иначе не накуришься. Потому что не курить же ваши эти американские, которые только дым пускают, как паровоз, а эффекта никакого.
1: Вот. Ну, нам двоим курильщикам заядлым, конечно, только на этот вопрос отвечать, Александр.
0: Да, мы вот. Как-то
2: в так нет, случае, понимаете, да. В чем дело? Пусть они насовывают туда хоть рубленную солому, но ими накуриваешься, в конце концов.
0: А, извините, а можно у вас спросить? Вот вообще слово «шибка» у всех наших радиослушателей ассоциируется, как правило, с сигаретами. Вот не могли бы вы рассказать нам о истории этого слова? Что вообще такое шибка для болгарина? Вот если сказать болгарину шибка.
2: ошибка.
0: Да, вот.
2: Игра
0: вот
2: такая была.
0: Да,
2: а почему мы любим,
0: да,
2: болгар, да, это, да, связано с этой самой ошибкой.
0: Так, так.
2: Долго-долго наше царское правительство мечтало о проливах. И вот, чтобы подобраться так к проливам, нужно было так любить угнетенных братьев славян. Вот их и любили. И любили со страшной силой. Вот. Хотя на самом деле страсть как хотелось к Дарданеллам. Вот отсюда и ноги-то растут. Вот. Нормальная страна, очень, так сказать, ну, знавала я болгар в своей жизни, приходилось сталкиваться. Нормальные люди, не хуже, не лучше нас, как все люди на свете. Вот. А если, так сказать, есть возможность пожульничать, ну, а что у нас, мало ли, что ли, это везде найдутся. Вот. Просто это кто-то догадался там поставить на более профессиональную основу. Ну, может, оно и лучше, хотя бы знаешь, с чем имеешь дело.
1: Своя логика, безусловно, есть.
0: Спасибо, спасибо вам за столь интересный звонок. Кстати, вы напомнили нам имя Иосифа Дарданеллы, замечательного болгарского поэта, еще и своими поэтическими, в общем-то, находками известного болгара. Например, я, если позволишь, на память зашту одно из стихотворений Дарданеллы.
1: Было бы
0: высокого,
1: очень к месту.
0: Ну, естественно, в болгарском переводе, то есть оно звучит в рифму здесь в данном случае. Сам понимаешь, это перевод не отрифмованный, вольный достаточно, но я очень люблю его. «Гордый орел над шибкой парит, заслоняя солнце от крестьян. Но когда он пролетит, взойдут ростки, и будет собран урожай». Да, замечательно. Это
1: спасибо,
0: Дарданелле. Дарданелле, конечно, аплодисменты. Ну что же, послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, алло.
0: Да-да-да, говорите, говорите.
3: А вот насчет болгар еще хотел звонок.
0: Конечно, отгружайте.
3: Вы говорите, штанги легче. А их очень легко, кстати, определять. Также с помощью аквариума.
1: Так.
3: Бросаешь штангу в аквариум. Mm. Если блины всплывают, знаешь, болгарское производство. Это же давно делают там.
1: Ну, это, кстати, еще более реально сделать, чем, как мне кажется, опустить шахматы в аквариум. Кстати, вариант достаточно, мне кажется, достойный внимания. Другое дело, что нужно донести его до Федерации.
0: До Федерации вообще, что бы то ни было, донести очень сложно, потому что по пути кругом стоят посадки и порой даже наносят побои. Бывало, несешь что-нибудь до Федерации, а, в общем-то, приносишь только какие-то объедки, огрызки. То есть...
1: Можно единственное, отбить факс, но мы сейчас этого делать не будем.
0: Мы сейчас не будем, мы лучше послушаем. Может, телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Вы меня слушаете, да?
0: Вот сейчас, да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вы, вероятно, знаете, что совсем недавно вышла книга о булгарах,
0: да,
4: о поволжских булгарах. И эти булгары определенные отношения имеют к тем болгарам, о которых вы говорите.
0: Угу.
4: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда-нибудь будет поднята тема о том, что слово «татары», «монголо-татары», «кавказские татары», «такие-сякие татары», все тюркоязычные языки будут объединены в общее слово «татары», и когда-нибудь о них будут говорить так пренебрежительно?
0: Спасибо. Спасибо, спасибо вам за звонок. Я просто хочу сказать, что замечательный вот именно не болгарский, а булгарский поэт Даниил Золушка в своей поэме. Если вы позволите, я немножко приведу вам отрывок, Кирилл, можно? Тоже, опять же, это вольный перевод с булгарского.
1: Да, конечно.
0: Вот. Он каким-то образом уже объединяет все эти народности. Вот следующее. «Пролетая над шибкой, гордый орел видит селение внизу, где татары такие-сяки, болгары и булгары вместе живут, и над котлами с их пищей витает могучий дух благоденствия и радости». Спасибо. Но это не мне, это Даниилу Золушке, собственно, адресованы аплодисменты. А мы обратимся к прочтению сообщений нашего пейджера. Длинноногие девушки хотят шахмат, не хотят болгар, говорит Маха.
1: Ну что же, достаточно своего рода
0: смелое высказывание, бесспорное.
1: Бесспорное, я бы сказал.
0: Бесспорное высказывание, да.
1: Хотя, как посмотреть, сейчас я тебя думаю.
0: Знаешь, лет 5 назад в Москве была одна известная проститутка, которая брала очень много денег за то, чтобы играть с клиентом в шахматы. Но она это делала так эротично, что, в общем-то, клиент получал полное удовлетворение, только поиграв с ней в шахматы. Ее так и звали, у нее кличка была шахматистка. Потом она умерла от венерической болезни. До сих пор остается загадкой, каким образом она могла ее подцепить, если, в общем-то, контакт происходил только через эти шахматы. Непонятно, мне тоже непонятно.
1: Я впервые об этом слышу, поэтому для меня тем более загадочно.
0: Нет, но тем не менее...
1: Нет, ну, в общем-то, факт есть факт.
0: Мы все помним шахматистку и в общем-то, плачем о ней. Ну что же, я предлагаю, наверное, сходить по факсу.
1: А почему нет?
0: Нет, еще рано.
1: Нет, почему бы нет, я говорю,
0: а, почему? Почему
1: бы
0: нет? Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о новой книге Онова, которая называется «Истерия СССР». И также подспудно мы беседуем, помимо обсуждения этой книги, о самых разных темах, которые, в общем-то, вы нам, в основном, уважаемые радиослушатели, и навеваете. Напоминаю вам, что общение с вами у нас происходит посредством устройства, называемого «Пейджер». Его номер 956-32-32. И женщине или мужчине, который возьмет трубку, вы можете сказать ваше сообщение, попросив отослать это сообщение на абонент 109-279. Еще раз напомню вам номер 956-32-32. Это телефон. И абонент 109-279. Также посредством прямого эфирного телефона 203-19-22, к коему я и хочу обратиться сейчас.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, мы все, внимание, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
1: Доброй ночи.
5: Алло, здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте.
5: В принципе, меня заинтересовала история болгар. Эту тему сейчас только затронули. Я просто хочу сообщить, что недавно появились новые сведения. Ведь когда болгары захотели вступить в НАТО, они были вынуждены пустить к себе этих самых экспертов натовских. Потому что раньше история болгарская вообще была наукой секретной. Они неохотно эту информацию кому-то показывали. Ну и, естественно, натовцы запустили там своего шпиона, и выяснилось очень много интересного.
0: Так.
5: Когда-то раньше, когда еще Русь была в других границах, болгары жили на восточных границах. И вот чем они себе подпортили репутацию? Когда Русь торговала с теми же самыми татарами, болгары занимались тем же самым. Они поставляли этим татарам фальшивый товар, и тот самый Чингисхан раскусил их быстро. И вот все эти набеги, вся эта история там, всех набегов, она начинается отсюда. В принципе, по Руси-то они гонялись за болгарами, хотели просто их там всех перебить. И те спаслись лишь тем, что быстренько приспособились говорить на коверканном там русском языке. И в конечном итоге там через Карпаты перебрались, а там уже лошадкам нечего было кушать, и их просто не догнали. Вот такие вот.
1: То есть вы хотите сказать, что как бы болгары, вот они изначально были плохие.
5: И вообще это место, где болгары, вот булгары жили, оно вообще это природная аномалия. Вы же знаете, что теперь там живут татары. У них тоже репутация не особая. Вообще, я думаю, что там нормальные люди просто не живут.
0: Спасибо, спасибо. Это интересное
1: место получается.
0: Вообще, в принципе, существует несколько взглядов вот на историю татаро-монгольских набегов на Русь. То есть многие считали, что у них был просто такой праздник, вот, посвященный, в общем-то, сексуальным проблемам общины. Вот, и они эти проблемы решали за счет других территорий. То есть в основном это были такие, ну, вернее, самое начало истоков секс-туров. Секс-туризма, то есть это был своего рода татарский секс-туризм попросту. Они не только на Русь набегали, а и в другие страны, собственно, на челноках ездили и так далее. Вот, и, естественно, все это происходило, поскольку времена-то были несколько другие, менее цивилизованные, в такой, в несколько грубоватой форме. Другая часть считает, что это были, скажем так, исключительно продовольственные набеги, вот, поскольку татаро-монголы было, в общем-то, племя, ведущее такой кочевнический образ жизни, да, вот, им некогда.
1: То есть они волей-неволей набегали.
0: Набегали, потому что, ну да, даже порой ситуация была следующая, что они не хотели туда идти, вот, но они тут оказались, естественно, вместо того, чтобы как-то им сказать, проезжайте дальше, люди говорили, это наша территория, а поскольку те гордые, они, соответственно, значит, начинали со страшной силой колбасить аборигенов, дабы как-то доказать, что мы пройдем здесь. Но это то же самое, что, например, вам путь преграждает, и тот и говорит, вы здесь не пройдете, а вы, если вы упрямо лезете направо, ну, безусловно, это с этим сложно не согласиться.
1: Безусловно.
0: Вот, так что много теорий, но вот это тоже...
1: Нет, это теория интересная.
0: Интересная, интересная.
1: Татаро-монгольские набеги на болгар, то есть, получается...
0: Ну, на территории России.
1: Да, на территории России.
0: Практически то же самое, что к нам сейчас в студию валится, значит, кто-то, кто догоняет кого-то, и начнут тут драться.
1: Совершенно справедливо. Кстати, очень хороший, вот, очень хороший пример.
0: Очень хороший. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Я хочу добавить по поводу определения пиратских товаров болгарских.
1: Так, это вот на самом деле меня этот вопрос даже больше, чем Александра, интересует.
6: Да, отлично. Во-первых, я хочу сказать, что фильтры у болгарских сигарет делаются не к началу сигареты, как у всех нормальных остальных сигарет, а к концу. Соответственно, можно определить. А во-вторых, по поводу аквариума, я слышал, что русскими учеными в каком-то закрытом НИИ были выведены специальные рыбки, которые вот когда болгарские шахматы кидали, кидаешь в аквариум, они сразу дохли. Вот, вам что-нибудь об этом известно, может быть?
0: Ну, вы знаете, спасибо, конечно. Мы как не знаем. Дело в том, что вообще аквариумные рыбки в ходе своей внутренней вот рыбной эволюции тоже претерпевают изменения. Ведь самые первые аквариумные рыбки дохли просто от того, что в комнате включался свет. Они были очень впечатлительные. Потом они дохли от того, что, например, им сыпали корм сверху, от того, что к ним приближались, от громких звуков, да, от каких-то и так далее. Вот сейчас, например, аквариумные рыбки, то есть вот можно их даже болтать, взять герметический аквариум, просто болтать его, как коктейль. Вот они тоже не мрут, поскольку тоже, как и люди, постепенно мутируют и становятся более, ну, такими выживаемыми, что ли. То есть, например, если первобытному человеку сейчас показать автомобиль, какой-то 600-й Мерседес или, скажем, джип широкий, там, или 4 кольца, он бы тоже умер от разрыва сердца, от ужаса. Сейчас мы с вами воспринимаем это как само собой разумеющееся. Также и рыбки. Поэтому здесь в отношении к рыбкам я бы посоветовал бы учитывать временной континуум это. Ну, по-моему, я правильно ответил на вопрос нашего уважаемого.
1: Добавить нечего.
0: Добавить
1: абсолютно.
0: Нечего.
1: Да, доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте. Алло? Да, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: В общем, беда. Начало болгарской интервенции началось с того, что два агента, Кирилл и Мефодий, принесли сюда письменность, в то время как мы, как известно, писали чертами и резами, истинными рунами. В результате мы имеем настолько сложное стихосложение, что Байрона нужно переводить при помощи Пушкина.
0: Да, да, да. Вы знаете, а Гумилёву при помощи вот Лао Цзыня, японского поэта, известно, вы знаете. Вот вообще это смешение языков.
7: А Чёрное море?
0: Ой, это вообще страшная тема. Это страшная тема.
7: Оно весьма состоит из сероводорода.
0: Да, да, да, да.
7: Да, и любое маленькое землетрясение, которое наверняка, если произойдет, то произойдет при помощи болгар.
1: А вот я бы, честно
0: да,
1: скажу,
0: спасибо вам
1: не
0: за
1: стал
0: звонок.
1: Бы вот как бы искать корни и не стал бы вот, пропагандировать какую-то ненависть, к тому, что вот, мы должны ненавидеть болгар вообще, вот потому что вот они такие, и они такие были всегда, и, в общем, половина бед у нас из-за болгар. Я считаю, что это только нынешнее поколение, что это вот как бы технологический прогресс и в какой-то степени жажда быть круче и сильнее других вот проявилась почему-то именно в нации, скажем так, у болгары, вот они как бы придумали вот это пиратство и стали делать так, что мы с вами теперь не можем порой отличить, что у нас болгарское, а что у нас как бы настоящее и фирменное.
0: С этим очень сложно не согласиться. Вот пришло следующее сообщение на наш пейджер. Скажите, пожалуйста, телефон прямого эфира. Это очень важно. И раз, два, три. В общем, большое количество восклицательных знаков и подпись. Очень жду. Я сразу, если позволишь, назову. Телефон прямого эфира 203-19-22. Еще раз, 203-19-22, это радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Монмаранси», где сегодня в гостях у меня Кирилл Немоляев, так что звоните, пожалуйста, если дозвонитесь. Телефон пейджера вы тоже знаете, можете, кстати, им воспользоваться, если хотите, это тоже, в общем-то, хорошее средство связи. Но мы продолжаем отслушивать телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
8: Добрую ночь.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Я в прямом эфире?
1: В нем, да.
8: В нем?
0: Да.
8: Я хочу поговорить по поводу татар.
0: Говорите ваше мнение, пожалуйста.
8: Да нет, у меня мнение-то небольшое. Просто молодой человек, который до этого говорил, он говорил чуть-чуть неправильно.
0: Так, поправьте его, конечно. Поправьте.
8: Я могу его поправить, да?
0: Безусловно.
8: Просто у него отношение к татарам чуть-чуть неправильное.
1: Ну что же, спасибо.
0: Спасибо.
8: Нет,
0: спасибо.
8: Подождите, а могу я просто заказать песню?
0: Нет, извините, это, как говорится, справа пришлите денег, уважаемые, как говорится, бабки в руки, будут звуки. Да, вот следующее сообщение, очень, на мой взгляд, хорошее. А я могу сказать, на пейджер оно пришло не из чувства противоречия, а строго по факту. Болгария — это одна из лучших стран. Болгарский народ нам близок, а болгарские девушки вообще прелесть. С Новым годом, Болгария. Очень, ты знаешь, на мой взгляд, хорошее.
1: Нет, это,
0: доброе,
1: кстати,
0: послание.
1: Вторит.
0: Я, то есть весь дух нашей, кстати, сегодняшней программы пропитан любовью к этому народу, если вы заметили. И у нас в гостях, кстати, недавно была замечательная болгарская профессор, свинолог, если вы помните. Вот. Так что, в общем-то, мы ни в коей мере не умаляем достоинств этой страны и ее народа. Вот. Мало того, мы как-то считаем, что подъем любой индустрии, это, в общем-то, говорит о технической какой-то развитости страны и так далее. То есть ничто не мешает, например, нам подделывать китайские товары.
1: Просто мы хотим, чтобы вы знали, что многие предметы, которые находятся у вас в доме, которыми вы пользуетесь, могут быть не настоящие, а болгарские. Но от этого они не становятся значительно хуже.
0: Безусловно, это факт. И все с ним.
1: Ведь многие покупают болгарские компакты, значит, они их удовлетворяют, значит, их качество, ну, как бы, нормально. Поэтому просто это информационная, как бы, такая сегодня у нас программа. Мы просто информируем вас о том, как бы, что...
0: Мы своего рода путеводитель.
1: Да.
0: Вот. Ну, у нас подходит к концу, к сожалению, время нашей сегодняшней встречи. Я предлагаю послушать еще один телефонный звонок.
1: Да, скажем так, последний уже.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Вы меня слышите, да?
0: Да, очень хорошо.
9: Очень грустно, что вы совершенно не знаете, кто такие болгары, кто такие булгары, кто такие татары. Только очевидно одно, что вы гнусные антинационалисты.
0: Спасибо вам. Это высшая вообще похвала. То есть антинационализм — это синоним слова национализм. Значит, мы не фашисты. И я очень рад, что мы получили такую похвалу из ваших уст. И мы считаем, что это действительно достойная черта под нашей сегодняшней программой. И это высшая, на мой взгляд, похвала и высшая оценка. Вот. Ну, а первую часть вот... В общем-то, этого монолога я отношу все-таки насчет вас, уважаемые радиослушатели, поскольку многие из вас действительно слабо, как вы поняли, из вышесказанного нашим уважаемым, представляете себе, кто такие болгары, кто такие булгары и кто такие татары. Ну а что касается нас с Кириллом, Кирилл, поздравляю тебя, ты не националист.
1: Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Также поздравляю всех наших радиослушателей. Желаю здоровья. Желаю, чтобы в будущем году вы могли с закрытыми глазами отличить болгарскую продукцию от неболгарской фирменной. И надеюсь, что мы с вами где-нибудь досвидимся.
0: И последнее сообщение пришло на пейджер. Кирилл, расскажи о своей книге. Мы этим занимались в течение практически 3 часов. Спасибо, с Новым годом.
1: До свидания.

0: И напоминаю, что в студии у нас гость. Вернее, как у нас, у них, у сиамских близнецов Энджелса и Торшина, ибо они привели в студию замечательного человека, ихтиолога Вагифа Хикметовича Мамудова. И, как я уже говорил, помогать сегодня в нашей беседе с ним нам будет пионер сурбоперевода, сурбопереводчица в отставке Людмила Тимофеевна Фляга. Поскольку наш гость человек очень почтенного возраста, но об этом, я думаю, он расскажет нам сам. И, соответственно, предоставляю слово моим хорошим друзьям Энджелсу и Торшину.
1: Добрый вечер, ночь, всем ночь добрый. Вот, дорогие радиослушатели, с вами опять я, несчастный сиамский близнец Энджелс и Торшин. И плюс компания, как бы нас двое, плюс еще мы. Вот, значит, сегодня мы будем общаться с известнейшим ихтиологом, но об этом позже. Сейчас небольшие сиамские новости будут. Вот на этой неделе мировую общественность, а в частности ассоциацию сиамских близнецов, потряс поступок прибалтийских мясников, которые разделали родившихся сиамских девочек. Вот, они их разделили надвое, хотели как бы сделать из нормальных людей дебилов. Вот, и в итоге получилось то, что девочки умерли скоропостижно. Одна через день, другая через два. Вот, ну, то есть они сразу умерли на другие дни. Вот, и, как всегда, подали в суд. Вот, там уже скоро на деньги всех поставят. Вот, это ладно. Вот, еще сегодня, в силу того, что я там рассказов не пишу, но иногда попадаются некоторые смешные штучки. Вот, я прочитаю вам рассказ под названием «Дембель Заколупов и все». То есть тут нет сверху точек, а я вообще не знаю, когда ставить их нету. То есть надо или не надо. Тут вот все написано, надо все-таки и все. Ну ладно, в общем, начнем. Музыкальное сопровождение у нас вместе с Миком Харрисоном. Нет, не Харрисоном. Харрис фамилия у него, из группы Scorn. Вот, он там когда-то с Napalm Death там очень здорово дружил, играл у них на барабанах. Но потом он решил сделать еще один свой проект электронно-наркотической музыки. У кого, если крыша не отъезжает сама по себе, то, слушая такую музыку, она будет там плавать где-то в стороне. Значит, рассказ. Называется он «Творчество наших читателей». Дембель Заколупов и все. Однажды приснилась Дембелю Заколупову жена. Он потом целый день ходил и удивлялся, ведь жены-то у Заколупова никогда не было. Да и свадьбы тоже не было, говорил себе Дембель. Кошмар, наверное. Вообще, когда такое приснится, вот неженатому человеку жена, а жена для неженатых людей, это что-то такое, не со скалкой, а вот чем тесто укатывает, а в руке, значит, волосы дыбом, халатик такой, и, главное, девка такая пышная, здоровенная, то есть, как говорится, кровь с молоком и блинами. Вот, если такое во сне приснится, угрожающе, я бы вот лично не выдержал. Как-то раз к рядовому Косточкину приехала на свидание жена. Дембель Заколупов потом каждый день пугал Косточкина. Я у тебя ее уведу. Видно, понравилась жена-то. Наверное, не такая, как во сне была. Косточкин нервничал, бледнел и в конце концов умер. Так Заколупов увел чужую жену. Когда Заколупов был маленьким, он, как и все, ходил в школу и был пионером. Когда все нормальные пионеры мечтали стать космонавтами, Заколупов мечтал стать дембелем. «Вот стану дембелем, — думал он, — и все космонавты мне будут пофигу». Это сленговое выражение для тех, кто первый раз это слово слышит. То есть ему будет все равно на космонавтов. Когда Солобон Фофанов был маленьким, он, как и всякий нормальный пионер, мечтал стать космонавтом. Но стал... Но стал он, к сожалению, всего лишь навсего Солобоном. «Эй, космонавт!» — смеялся над ним дембель Заколупов, пиная его сапогом в живот. «Ты мне пофигу!» Ну, то есть это опять сленг, то есть ему все равно. Солобон Фофанов мечтал стать дембелем. Тем временем жена Заколупова мстила ему за смерть своего бывшего супруга Косточкина, изменяя с Солобоном Фофановым. Фофанов очень боялся Заколупова, но отказать бедной женщине не мог. Она била гораздо больней, чем Заколупов. Такие рассказы пишут, наверное, исключительно в городе Санкт-Петербурге. Некто ОО. Вот. В общем, ну, достаточно интересный рассказ. Мне он понравился. Вот. Ну, это на сегодня все. Вот. И еще я вот вспомнил, что я хотел сказать. Я надеюсь, мы не зря даем вот эту вот отбивочку с зарядкой. Вы ее обязательно делайте, иначе заработаете очень распространенную болезнь среди радиослушателей под названием сидянка. Вот, от нее немеют ноги и стынут руки. То есть вы практически можете уже к 33 годам не двигаться, особенно мужчины. То есть в этом возрасте у них наступает критический момент, и все минусовые их черты всплывают на поверхность, которые были где-то в тайниках их души там или конечностях. Так что занимайтесь обязательно, все это не просто так. Вот. Ну а теперь, я думаю, мы либо музыку послушаем, да, либо начнем общаться с нашим древним другом.
0: Ну, я предлагаю все-таки, наверное, музыку, чтобы сделать какой-то перерыв логический между вот литературной частью и последующей ихтиологической. Насколько я знаю, этот коллектив, он из токийского города.
1: Который... Ну, даже нет, он не из этого города. Они живут где-то в 5 километрах от него, в деревушке небольшой, но она без названия. Так что очень интересный коллектив.

0: станции быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, я думаю, пришло время представлять все-таки конкретно уже нашего гостя, который скромно сидит в сторонке. Еще раз назову его имя. Это Вагиф Хикметович Мамудов. Замечательный наш российский ихтиолог. И с ним пионер сурбоперевода, сурбопереводчик Людмила Тимофеевна Фляга. Мы все ее помним по многочисленным телевизионным эфирам. И даже сейчас, чтобы как-то создать нам видимость такую, ну, в принципе, это у нее уже профессиональные привычки, я думаю, вы ее поймете, поскольку человек все время проработал на телевизоре, и все время он сидел в левом нижнем углу, специально отведенном маленьком экранчике для него, то и сейчас. Вот она присела на коврик, специально принесенный ей с собой, в ногах слева от Вагифа Хикметовича, чтобы как бы вот более профессионально, так скажем, работать сегодня и помогать вам и нам общаться с Вагифом. Ну и, собственно, вот здравствуйте, Вагиф Хикметович, вот уже поздоровались. Насколько я понял, переводить будет нам сиамский близнец. Почему? Почему, спросите вы, сиамский близнец? Да потому что за долгие годы работы с сурбопереводчиком на телевидении Людмила Тимофеевна утратила привычку разговаривать ртом. Даже детей своих, которые вот вполне нормально слышат все, она воспитала очень молчаливыми. Если они что-то и говорят, то это только, ну, слова, которые все мы часто употребляем, очень короткие, эмоциональные. А так они даже между собой общаются знаками. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, я как бы вводную часть сделал и уже предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
3: Еще Саша забыл сказать, что, как обычно, на 8-м канале телевидения, если нажать кнопку 2 раза, вы можете смотреть нашу передачу, но еще самое главное то, что вот для глухонемых там будет тоже вот сидеть сурдопереводчица. Их будет даже 2. Одна наша, которая будет там знаки подавать, а другая ихняя в экранчике. То есть будет как бы общий обзор и плюс еще маленький экранчик с сурдопереводчицей.
2: Да, то есть надо только 2 раза нажать вот кнопку номер 6 на вашем телевизоре.
3: Да, и вы можете уже просто смотреть нас. Не только слушать, но и смотреть. Правда, звучание там не стерео, но перейдем к делу. Небольшой обзор жизни Вагифа. Он закончил биофак МГУ. Вот. Возраст его сейчас насчитывает 104 года. Ну, конечно, не от Рождества Христова. Вот, а биологический возраст его 104 года. Вот, он издал книгу в Америке, которая печаталась на 15 языках. Самая большая особенность того, что все-таки на русском она не вышла, так как у нас этого не поняли. Это еще было в застойные времена. Может быть, сейчас какие-нибудь бизнесмены или просто коммерсанты захотят вложить в это дело деньги, и она у нас издастся в России.
2: Вообще, тут, наверное, нужно сказать, почему вот не удалось Вагифу Хикметовичу выпустить книжку в то время. У нас же книжка посвящена, собственно, рыбам.
3: Да.
2: А в то время все рыбное хозяйство, ну, как и сейчас, направлено на 2 вещи. Это а. добыча икры и б. изготовление воблы, собственно. И как бы что там за душой у рыб никого не интересовало, правильно?
3: То есть душевный мир рыб – это... То есть этого не было для тех людей. Но сегодняшняя передача и сам Вагиф откроет вам мир вообще очень удивительный. Настолько, что я сам удивился. Хотя я человек вообще, который никогда не удивлялся ничему. А тут я просто удивился. Вот. И если кто-то ездит за границей, то он может найти эту книгу под названием «Еще один способ долголетия». То есть вообще Вагиф не просто так живет 104 года. Этому есть объяснение, которое он доказал на недавнем конгрессе ихтиологов и тех, кто долго живет. То есть это был совместный конгресс, ну, потому что надо было и тем доказать. Там были и представители горных долголетчиков, и те, кто вообще просто сам по себе долго живет, от того, что ему повезло или не повезло в жизни. Ну, то есть жить долго я еще пока не понял, это хорошо или плохо. Когда я вижу бабушку, которая с трудом переходит дорогу, вот, мне становится ее жалко, и себя в то же время, в такие годы, мне становится жалко, что вот я тоже так же буду. Я сейчас с трудом-то передвигаюсь, а в таком-то возрасте я, наверное, вообще там носить меня на руках будут. Ну, может быть, в лучах славы, а может быть, просто носить будут, то, что сам не смогу ходить. Вот, и на чем я остановился? Ну да. В общем, про бабушку это не то, это неинтересно. Вот, и что же привело нашего ихтиолога уважаемого глубоко? Потому что глубоко уважаемого, потому что он любит глубинных рыб еще. Вот. Пришел он к тому, что все-таки рыбы могут помочь людям в том, чтобы продлить их жизнь. Очень многих людей, занимающихся какой-нибудь очень полезной деятельностью, не хватает в жизни времени, чтобы создать что-то очень хорошее, либо плохое. Ну, там, атомную бомбу какую-нибудь. Вот. А рыбы могут им помочь продлить жизнь. Вот. И в своих трудах Вагиф очень хорошо и подробно описывает. Вообще, себя он называет ихтиофилом. Во, ихтиофилом. Ну, то есть есть зоофилы там. Такая у меня направленность. Ну что, Саш, я думаю, ты, как всегда, задашь вопрос какой-нибудь.
2: Ну да, в принципе, я хочу, конечно, опять же сказать, что Вагиф Хикметович пришел нам не, к нам не просто так, а вот, собственно, так сказать, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, которые просто пишут нам очень много и пытаются, так сказать, проявить любознательность в ряде областей, так мало освещаемых нашей, собственно, прессой. Вот конкретно, ну, может быть, ты помнишь, Инесса Туйчиевна Тигран, которая дочка нашего космонавта Туйчи Мамукевича Пёра. Вот, она в частном разговоре хотела задать Вагифу Хикметовичу вопрос, касающийся вообще, ну, не долголетия, а вообще его отношения к рыбам как к существам разумным. Ну, в частности, она пыталась, хочет узнать, вот каким образом можно посмотреть на мир глазами рыб. Вот я где-то так сформулировал. Ну, даже по-другому, скажем. Если, вот, например, взять вот мозг человека и запихнуть его в голову к рыбе, то что будет воспринимать этот мозг? Вот, пожалуйста, задайте Вагифу Хикметовичу этот вопрос.
3: Ну, сейчас небольшая будет пауза. Вот. Ну, пока я это говорю, идет вот эта пауза, когда наша Людмила Тимофеевна руками показывает все, что ты сказал, Саш. Вообще она может читать по губам, и она все поняла, что ты сказал. И сейчас они там разбираются между собой. Вот. Вагиф нас не слышит, но... А Людмила Тимофеевна из-за профессиональных своих качеств не может слышать нашего разговора, чтобы не отвлекаться. Вот, ну, значит, мне уже передали ответ. Пожалуйста, еще раз повтори вопрос для тех, кто все-таки прослушал этот вопрос, потому что, я думаю, многие радиослушатели расстроятся, когда очень много полезной информации пройдет, они не поймут, по какому поводу.
2: Вопрос, это не мой вопрос, как ты понял, а вопрос вот да, дочки, да. Дочки Туйчи Мамукевича Пёра.
3: Ну, это радиослушателям объясняю,
2: а не мне. Инесса Туйчиевна Тигран. Она спрашивает, если взять мозги человека и поместить их в голову к рыбе, то каким предстанет мир для этого мозга вокруг рыбы? Ну, посмотреть на мир глазами рыбы.
3: Был очень секретный проект Вагифа. Был он еще в 1969 году. Он у одной зазевавшейся мамаши украл грудничка. Вот, произвел пластическую операцию. и пересадил мозг молодому дельфину. Вот, подсоединил к нему кучу датчиков всяких, которые подавали сидящему в Агифу в лодке всякую информацию о том, что все-таки там происходит. Вот, и на самом деле картина была не самая радостная, потому что человеческий мозг не может воспринять всю ту картину, которую создает подводный мир. Вот, и подводный мир создает ее для рыб, а не для людей, потому что, ну, вот все вот эти ныряльщики, там, люди в аквалангах, которые спускаются, они видят там все совсем другое. Дело в том, что из-за плотности воды, то есть вода и воздух по плотности разные, насколько я знаю физику, правильно? Вот, и у рыб зрение гораздо лучше, чем у людей. То есть они в толще воды видят там далеко, а человек недалеко. Вот. Также рыбы, так как у них вот идет ноздри, а глаза по бокам, они видят вбок, а люди вперед. Вот. И как бы если мы, передвигаясь, смотрим вперед, а чтобы нам посмотреть вправо или влево, мы поворачиваем в голову или косяка даем, то есть глазки отводим в уголки своих вот глазниц, то рыбы, они, так как у них нету уголков глазниц, они поворачиваются боком и смотрят вперед. То есть если вы видели, как плавают рыбы, они плывут, останавливаются, поворачиваются боком, смотрят и плывут дальше. И правый глаз у них видит лучше. То есть левый глаз — это для глубинных подводных вот этих смотрин, а левый для таких обыкновенных. И еще одна примечательность, что если рыбу вытащить на поверхность воды, ну или не воды, а вообще на сушу, то она видит вообще лучше, чем орел там всякие птицы. То есть лучше, чем птицы видят всякие дальнозорки. И они даже видят движение воздуха. То есть, ну, ты вот никогда, наверное, не видел такое. Вот как ветер дует, ты видел только по деревьям. Или там по волнам на море, или как там крыши срывает. Они это видят без этого. То есть, если они смотрят в небо, и там нет облаков, то они все равно видят движение воздуха. Вот, и был изобретен вот сам Вагиф Хитметович изобрел аппарат определения направления ветра и силы его за счет мозга и зрения рыбы.
2: А можно ли задать Вагифу Хитметовичу вопрос такого плана? Это опять же вопрос нашей радиослушательницы Екатерины Прохоровны Булки. Она спрашивает, слышала, в своем письме она пишет, прям так вот и пишет, я слышала о новом типе контактных линз, которые сделаны на основе глаз рыб. Так вроде бы они называются, рыбий глаз. Вот, и когда они поступят в продажу, эти линзы, она слышала, что это, в общем-то, тоже изобретение Вагифа Хикметовича Мамудова. И вообще, вот давайте узнаем у нашего гостя насчет этого, по-моему, действительно великого изобретения. Во-первых, какая красота.
3: Да, сейчас идет опять же сурдоперевод реверсный. Ну, то есть это когда туда-сюда. Чтобы и я понял, и дедушки все рассказали. Ну вот, все, закончился сурдоперевод. Слава богу, все, кто смотрит нас на 8-м канале, всем привет. Вот. Значит, дело в том, что контактные линзы можно сделать только из очень редкого вида глубинных рыб. Вот. И они настолько редки, что сейчас в аквариумах Москвы существует только самец. А самку поймать не могут, чтобы создать семью. Вот, и то у них там рождаемость очень низкая, они там могут в месяц одного малька как-нибудь создать, так потихонечку. Вот, и я думаю, что наши

0: сурдопереводом занимаюсь всего 3 года, поэтому я этих слов еще не знаю. Вот, и... В общем, я думаю, что мир увидит такие линзы лет через 50 только. Так что, я думаю, нам не поносить их.
1: Ну что же, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу небольшую, поскольку тут кинооператор просит, у него кончается пленка в рулоне, он просит сейчас сбегать, а так как музыку он сам не запишет, сегодня у нас в студии живых музыкантов нет.
0: Да, вот. Ну будет просто идти клип, заставка.
1: Да. Композиция.
0: Да.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Многие радиослушатели спрашивают о своих звонках, которые мы сейчас принимали во время музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы услышать о том, что же там с долголетием-то. Вот. Некоторые отрывки там из книги. Ну, конечно, мы не сможем прочитать, так как томик я забыл дома по своей растерянности. Вообще... Вагиф рассказывал, что все это началось с того, что его как-то пригласили работать на каком-то судне, название которого он давно забыл, так как это было давно. Вот. И однажды он стоял около борта и смотрел вдаль, в морскую, и засмотрелся так, что упал в море. Всех это произвело в дикий восторг, все смеялись, думали, что он сделал это специально, чтобы как-то развлечь всех тех, кто плыл, потому что плыли уже 20 дней, было очень грустно. Вот. Тогда же не было ни видеомагнитофонов, и, как сейчас принято, артисты не плавали на пароходах. Вот, и в футбол не играет, в теннис, там бассейна не было. Ну, такое маленькое суднышко. Потому что если бывал он с большого, с какого-нибудь, он разбился бы о воду.
2: Даже, кстати, там не было никаких удобств. И приходилось там вот специально, вот он рассказывал, Вагиф Хикметович, он поделился с нами как бы воспоминаниями. Ну, это не для эфира, но тем не менее я расскажу. Вот, скажем, туалет на том корабле как был сделан. Просто к заднику корабля, вот где мотор сам, была такая приделана будочка, выделяющаяся, да, вот, и, ну, когда то, ну, короче, наподобие деревенского клозета, только дырка была прям в море, прям вот он, например, зайдет, канат метнет, да, туда свой, и канат прям сразу винтом перерубался сходу, то есть, вот, и бани не было, вот сейчас-то на всех там есть баня, сауна, вот мы с тобой плавали, да, вот, да. Когда вот, ну, в круизе,
1: но
2: да.
1: Тут морской водой они раньше мылись.
2: Да, и мылились ракушками.
1: Ну, там специально, вот пемза там еще.

0: Вот такая штучка была.
1: Нет, это... Пемза — это Корал город. Такие. Это город.
0: Это Пемза город, а Пема...
1: Нет, ты все
0: Пемза.
1: Путаешь, ты путаешь. Во-первых, это из вулкана.
0: Пемза?
1: Обе они.
0: Это коралл такой. Но им еще виднее. Старушки торгуют на улице. Ну, правда, они речным кораллом торгуют. Ну, ладно, это не важно. Важно то, что парень-то упал все-таки с корабля в море. Все смеялись, но смеялись недолго. Вот, так как вблизи с кораблем плавали не дельфины, а акулы. Вот, и все думали, парня сейчас съедят. А тогда ему было всего-то 35 лет. Знаешь, помереть таким молодым, зная, и да, то есть не зная, что еще проживешь целых лет 70. То есть вообще обидно. Я обиделся на это все дело. Но акулы не тронули его. А вот что об этом пишет сам Вагиф, наш друг. Все время забываю его имя, хотя знакомы с ним уже 15 лет. А значит, где же у нас эта выдержка? Я ее переписал из книжки на тот случай, если забуду ее дома. Да-да-да. Вот, все закричали, забегали по палубе. Да я и сам страшно испугался. Но когда одна из акул, проплывая мимо меня, задела мою грудь, то я получил такое удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. А к тому времени у меня их было много. Вот. Свидетели мне рассказывали, что действительно тогда у Вагифа было очень много женщин. Вот. И говорят, что он был неплохим мужчиной. Ну, женщины. Вот. Невозможно описать, это было такое блаженство. Люди на палубе кричали, но я ничего не слышал. Мне хотелось прикоснуться к акуле еще и еще раз. И так до бесконечности. Да, ведь у акул грубая жесткая кожа. Можно пораниться до крови. А кровь, как известно, приводит их в ярость. Вот. Но Вагиф в тот момент об этом не думал. Он был в состоянии, как говорится, полного блаженства. И, может быть, как-то...
1: Даже, может быть, эрекции какой-то.
0: Но это само собой. Если вот тут прям так и написано, удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. То есть, а любое удовольствие, оно женщины, оно с этими делами связано. Вот. И еще Вагиф хотел взять одну из акул с собой на судно, но вся команда, а также пассажиры были очень против. Ну, может быть, ему и приятно, а остальным нет. И все решили, что у Вагифа шок, и решили не брать, успокоили его как-то. То есть поплыли дальше. Но вот этот случай, он, так сказать, дал путевку в жизнь нашему уважаемому ихтиологу. И он начал жить с рыбами. Вот. И самой страшной проблемой для него это было, где взять воду, в которой рыбы могут спокойно общаться. У него жили вот, то прям так и написано.
1: Нужно сказать, что это уже в Москве у него жили, то есть как бы уже...
0: Да, уже в Москве,
1: уже
0: на квартире,
1: в поздние годы, да.
0: Да, вот он так и пишет. Я сам не рыбак, но у меня есть друзья, которые привозят мне карасей, плотву и сазанов. А так...
1: Даже фазан — это, собственно, птица. Ты опять попутался.
0: Нет, тут впереди буква идет «С». Сергей.
1: Какой Сергей?
0: Сазан.
1: А, ну, Сергей, это с Трифоновки.
0: Ну, это...
1: А, ну все.
0: Обл ел, это не о нем.
1: Понял.
0: Вот, значит... А, вот, потом я долго работал на Каспии и Волге. А сетры мне тоже показались прелестными.
1: Нужно
0: вообще тут, за многими рыбами жил.
1: Нужно описать нашим радиослушателям осетра, потому что до сего момента большинство из них видели его только в нарезанном виде, в копченом из-за фасонов. Да. Опиши, пожалуйста, все-таки рыбы.
0: Осетр очень красивая рыба. Недаром Вагиф Хикметович выбрал, так сказать, спутники жизни именно эту рыбу. Значит,
1: спутница.
0: Нос. Да. Спутница. Вот вы когда-нибудь видели мультфильм про щуку Ивана Дурачка? А, Емеля, какой Иван, там Емеля был. Вот, и там у него нос такой длинный и острый. Вот у осетров точно такие же, носы длинные, глаза, которые смотрят не как у всех рыб, а в бок, а чуть-чуть вот как бы угол, вот если взять и провести ось и перпендикулярно еще одну черту и направить ось 45 градусов, то глаза расположены именно так.
1: То есть гораздо вот, приятнее
0: чуть-чуть
1: смотреть
0: вперед на... и в бок, да. Вот так вот, то есть под углом 45 градусов.
1: Приятнее смотреть на гораздо на них, чем на глаза других рыб. Например,
0: она живой. Вообще внешне там у нее такие вот, ну это даже можно сказать многогорбный подводный верблюд. Ну вот в науке еще так его обзывают, потому что если смотреть на осетра, то идет тельце его, а сверху горбинки такие. Нет, ну это, конечно, кстати, не в нарезанном виде на него, если смотреть.
1: Да, кстати, вот Вагиф Хикметович, он в своем дневнике, который тоже собирается к публикации, он нам дал вот ксерокс, мы их просматривал, страничек из этого дневника, он называл вообще вот эту рыбу и ее глаза, там мне понравилось, как он сравнил, как у горной узбекской лани.
0: Ну, вообще, о ланях мы будем говорить позже, но мы можем сейчас затронуть вопрос. Дело в том, что вот именно горная жизнь способствовала тому, что у горных ланей тоже глаза расположены на 45 градусов. Но, допустим, вы стоите перед горой, перед вами гора, она вам мешает смотреть вперед. Вот помните, мы еще обсуждали хряка-храпуна, который видел по...
1: Нет, ну у него было
0: по полосям,
1: у него был такой здоровый пятак ворончатообразный, да, что он закрывал зрение.
0: Да, который обходил. А тут такая картина, что стоит гора, ну вообще как появилось такое зрение, стоит гора, вот эта горная лань смотрит на нее, и она упирается прямо в камни. Но со временем, ну мать природа, то все-таки не совсем уж издевается над людьми и животными. Она сделала так, чтобы эта горная лань могла смотреть по бокам горы.
1: То есть в обход.
0: Не в обход.
1: Ну, в смысле так вот, ну, огибающее зрение. Так.
0: Не огибающее, оно идет строго под 45 градусов. То есть как бы, ну вот она видит края, а уже что за краями она не может видеть. Ну как бы это уже не обводное зрение. Это именно 45-градусное зрение, там,
1: ну, прямые лучи. А поскольку, скажем, прямо вот треска, о которой мы говорили, тоже плавает там, и камней-то много, то есть, в принципе, вот рельеф морского дна очень напоминает рельеф гор. Вот помнишь, мы с тобой на Айпетре были, с парашюта прыгали оттуда, да, еще там, ну, за деньги?
0: Парашютист, то есть нам деньги платили, что ли? Я нет, вот это не помню.
1: Ты помнишь Саида, парашютист? Ну, не помню, ладно, это суть.
0: Я не помню, нет.
1: Ну, который напился тогда.
0: Да там, по-моему,
1: мы прыгали,
0: все напились.
1: Да, прыгали. Ну, не в этом дело. Собственно, смысл в том, что вот Айпетри, да, вот сама эта гора Айпетри, это точь-в-точь, в принципе, напоминает рельеф Марокканской впадины. Вот если внутри, короче, Марокканской. Ну, это, короче, Вагиф Хикметович тоже рассказывал.
0: Мы, кстати, ты помнишь, с тобой ходили вот в этих тяжелых водолазных костюмах по дну?
1: Ну, это не в тот раз. Это было вот...
0: Не, я вообще говорю, помнишь ли ты?
1: Да, конечно. Нет, вот, ну, собственно, вот о треске давай дальше.
0: А, треска, да, у нее... Дело в том, что треска питается подводными жучками. Вот, они очень любят прятаться от трески под подводными камнями. Вот. И поэтому трески, как и у хряка-храпуна, есть обводное зрение, которое позволяет ей, смотря на камень, видеть, что творится за ним. То есть она смотрит. И если, конечно, камень вот в виде... Вот мяч, если взять, то примерно такой же формы идет камень. То есть он не плоский, а круглый. То видно же, что там под ним творится, но не нам, людям, а рыбам. Вот в частности, трески, она когда смотрит на него, вот она плывет чуть-чуть над дном. Вот, и смотрит вниз. И у нее самое примечательное, что глаза находятся. Вот если у человека находится вот нос и вот, вот глаза тут вот рядом, то вот правильно сформулировать будет так, то у трески глаза находятся вот под скулами. Потому что ей же неудобно плавать все время носом вниз. И матушка природа там опустила ей глаза под вот эти вот, в район жабр. Вот, и она вот смотрит и обводит камни вокруг. И, конечно, жучки тоже иногда обманывают подводные, но все равно они очень часто гибнут от этого. Хотя их много. Ну, то есть, как бы обмен веществ в природе, там, воробьи убивают комаров, там, а треска и поедает вот этих подводных бесшумных жучков.
1: А кого, кстати, тогда поедают жучки, вот это хотелось бы.
0: А жучки, они, в общем, есть всякие, ну, как вот их по ботанике-то у нас называли, я уже забыл, в школе-то. Одномолекульные, что ли, или как это вот? А, простейших, вот они простейших поедают. Помнишь, такой был заголовок в учебнике биологии «Простейшие»? Да, амёба вот, или как ее называют? Ну, вот так вот как-то, я уже не помню. Ну, вспомни ты-то хоть. Ну, ладно, это не...
1: Нет, общем... судя по всему, Фагиф Хикметович тоже запамятовал. Вот,
0: кстати,
1: ну, давай...
0: он сейчас уснул чуть-чуть.
1: Ну, старенький уже.
0: Ну, сейчас его разбудит, ничего страшного.
1: Вот, ну, давай тогда дальше пройдемся по его воспоминаниям, а потом нужно будет, я думаю, нашим радиослушателям рассказать о том, как он спит сейчас. То есть, вот, ну, прямо скажем, что спит он в ванной, но без воды, а вот ванна вся забита селедкой. Он прям...
0: Ну, да, сейчас я об этом, ну, да, расскажу, да. Вот, у него очень... большая про... А, мы самое главное же упустили. В чем же принцип долголетия? Вот. Дело в том, что... То есть, долго жить могут все.
1: Ну как, кстати, тут еще один момент такой, что те, у кого меньше всего внутренних органов. Вот, ну, скажем, вот человек набит кишками, печенками, да?
0: Там,
1: селезенками, прочими, там, почками, нервами. Вот, естественно, они там изнашиваются быстрее, и он, естественно, меньше живет, чем, скажем, взять какого-нибудь рака, у которого панцирь внутри одна кишка длинная. Ну, это как бы всем научно известный
0: факт. Ну да, мозг не так сильно задействован, и поэтому он может...
1: А у него мозг заканчивается вместе с глазами, то есть уже под панцирем ничего же нет. То есть, на самом деле, ну, как бы, вот, рак, он вообще так устроен, что он вот там, где принято считать, что у него мозг...
0: мозг только в глазах.
1: Да.
0: Который все и остальное действие производит.
1: Да.
0: Вот, то есть, он настолько мал, ну и зачем раку? Мы в прошлой передаче обсуждали ракообразных, и там из моего рассказа было ясно, что из себя представляют раки. Вот. Да, я что-то заблудился в мыслях. Ну ладно, все-таки о главном. Злой пришел, мне опять не по себе стал. Вот. Дело в том, что... Сколько у нас времени? 2 минуты? Ладно. Злой подождет. В общем, когда наш дорогой Вагиф купается в ванной, он имеет соприкосновение с рыбами. Вот, а на слизистой оболочке рыб, вот чешуя у них, некоторые, вот налим, например, он скользкий весь. Вот эта слизь, она попадает на кожу к нашему Вагифу. Вот. А тот через поры получает это в кровь. А получает он не что иное, как эликсир молодости.
1: Кстати, еще нужно сказать другое, вот что на самом деле принято считать, что массаж, он полезный. Ну, когда, ну, вот, да, тебе другой человек мнет там все. На самом деле, естественно, это вредно. Во-первых, грязь с пальцев этого человека к тебе вся идет туда, внутрь тушки, так? Потом часто переломы случаются, обрыв кожицы. Вот был один...
0: Мнут
1: там...
0: кожу, она от этого тоже портится. Если, да, яблоко взять, помять, тоже, оно сгниет. Да.
1: Вот, а Вагиф Хикметович Мамудов, он пошел дальше в деле массажа, поскольку вот после там, того, как он поспит с налимами, он весь в этой слизи, у него еще вводит ценное количество кошек, которым потом он вылезает голый из ванны и дает им слизывать со своего тела. Да.
0: Массаж,
1: но,
0: да,
1: дело в том, что у кошек язык, он гораздо приятнее, чем пальцы костолома.
0: Ну да. Вот опять же, язык кошки, он немного шершавый, что... Через кожу посылает крови импульсы нужные, которые не дают ей... Ведь старение происходит из-за крови. Так как течение крови по венам создает трение небольшое, из-за чего молекулы крови нагреваются. Вот, и... приводят, ну, к старению.
1: Это как мясо варят, там пена всплывает.
0: Да, вот
1: такая же. Вот, ну ты знаешь, после новостей мы,
0: да,
1: продолжим.
0: Да, злой.

0: и напоминаю вам, что в гостях сегодня у нашей программы, ну и в частности у сиамского близнеца, Фагиф Хикметович Мамудов, чей голос мы не можем слышать в силу того, что он уже дряхленький, старенький старичишка, ихтиолог. Это я с любовью говорю, а не с пренебрежением. Ему 104 года, и, в общем-то, он, как это говорится, блудит с рыбами. И что помогает ему? Помогло дожить до таких лет. И также помогает ему сурбопереводчик и пионер сурбоперевода Людмила Тимофеевна Фляга. И вот речь у нас сегодня идет о том, как
1: голос и слух Мамудов потерял из-за того лишь только что все это состарилось дело. То есть вышел срок говорить и слышать. Поэтому вот зрение тоже скоро подойдет к этому делу. Говорят, что в возрасте где-то 109 лет начинают люди терять зрение, ну, потому что ресурс выходит из себя. И что же вы с ними делаете? Общество защиты животных может спать спокойно. Мне достаточно только одного прикосновения рыбьего хвоста, я получаю неописуемое наслаждение. К сожалению, рыбы умирают часто. Для меня это большая трагедия. Когда умирает моя любимая рыба, я плачу и хороню ее в большом цветочном горшке. Дело в том, что дом Вагифа Хикметовича напоминает небольшое кладбище, где он захоронил множество своих любимых рыб. От золотого петушка до хорошего возраста осетра.
0: Можно тут, я думаю, еще сказать, то есть действительно Вагиф Хикметович, хотя, как говорится, блудит с рыбами, но любит их, как вот детей некоторые любят. И вот общество защиты животных даже не напрягается на него. Мало того, вот этим своим рыбам, которые там дохнут от старости, естественно, потому что, кстати, рыба живет в зависимости от возраста. Большая рыба живет, вот, скажем, нужно ее длину измерить, поделить на 10, и вы получите, собственно, вот ее возраст в годах.
1: Да.
0: Вот, то есть
1: маленькая. Если есть у вас в доме сантиметр либо линейка, то купив рыбу, вы можете определить ее возраст.
0: Да. Так вот, мы навели справки, узнали, что в одной известной гранитной мастерской московской Вагиф Хикметович является постоянным заказчиком. Мы узнали, что он типа делает. Оказывается, вот на всех захоронениях вот этих рыб в цветочных горшках, как бы на их могилках, он устанавливает надгробие. Вот, кстати, расскажи, вот несколько уформит. Я знаю, ты был у Хикметовича дома и видел наверняка вот это как бы рыбье кладбище. Расскажи немножко о форме этих надгробий. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно это узнать.
1: Ну, я думаю, многие были на ВДНХ. Многие. И ярким примером выглядят фонтаны, в которых вот сами фонтаны изображены в виде рыб, из которых идет струя воды. Вот, вообще,
0: а
1: это
0: у него
1: очень...
0: же не идет струя?
1: А?
0: У него-то струя наверняка не идет, поскольку...
1: Нет, дома-то нет. Я говорю, ты слушай, сейчас дальше речь пойдет. Дело в том, что это символизирует. То есть от рыбы истекает жизнь, вечная жизнь. То есть пока течет вода... Прилайте
0: такая.
1: Что?
0: Не важно.
1: Да. Вот. И дело в том, что вот именно там, на ВДНХ, захоронены самые любимые рыбы. Да, вот мне сам Вагиф признался, что еще когда строили ВДНХ, он их захоронил, и он был этим вот архитектором этого фонтана. Вот он кем был. Который создал весь этот вот фонтан из рыб.
0: То есть, в принципе, получается, что вот люди приходят туда, там вот около этого фонтана тусуются и даже не знают,
1: нет,
0: и не подозревают,
1: не подозрев...
0: что...
1: Там даже нет никакой информации, только в музее ВДНХ есть.
0: Что это, дескать, такое, да, вот захоронение. А вот как звали эту самую рыбу, которой памятник? Это, наверное, какая-то самая первая любовь Мамудова.
1: Ну вот, самая первая любовь, ее звали Эсмеральда.
0: А она какой была породы, типа там треска?
1: Это был осетр. С Волги его поймали, еще совсем маленькая. Она была там сантиметров 10.
0: Угу.
1: И он приручил ее даже. То есть, как говорится, у людей есть свои какие-то сексуальные моменты, вот там позы, там определенное поведение. И он ее тоже приручил, что она там делала определенные вещи.
0: А расскажи еще тогда, знаешь, пожалуйста, вот о том, как молодой еще фронтоватый Фагиф Хикметович гулял со своими рыбами. Я знаю, что у него были такие аквариумы, на которые он одевал женскую одежду. Такая рука была стеклянная, вот он брал за эту руку и катал этот аквариум, а внутри его вроде была рыба. Вот как это вообще выглядело поподробнее?
1: Дело в том, что, как и все великие, Вагиф был немного с головой в ссоре, и поэтому он любил пройтись со своей любимой рыбой по улице. Ну, руки там, конечно, никакой не было, просто он заказал на заводе сосудов специальный сосуд, вот, в котором была такая удлиненная часть, куда рыба засовывала свою мордочку. Вот, а на конце этой части была обрублена колбочка вот эта. И рыба вытаскивала нос свой наружу, и он ее поглаживал по носику. Вот это, ну, это у них такой обряд, как бы означает, что все в порядке, все нормально. Ну, и, то есть это его внимание он так проявляет к рыбе. И вот он держал не за поводок, конечно, а вот как колясочку с грудничками возят. Он также вез, и рыба там, когда ей становилось, ну, как бы скучно, она высовывала мордочку, он поглаживал, рыба успокаивалась. В общем, и он очень любил тусоваться с молодыми мамашами, у которых в колясочках был грудничок. Их всегда удивляло появление вот этого мужчины восточной внешности, у которого была рыба вместо ребеночка. Ну и коляска была стеклянная, вся такая прозрачная. Вот, и потом у него же, ну, как бы переносной аквариум был. И это забавляло мамаш, они очень много беседовали. Но они никогда не подозревали, что это вот будет долгожитель. Он будет жить только долго из-за того, что рыбы на него так воздействовали. Вот, и тут вот еще выдержка одна. Как после рыбы наш уважаемый ихтиолог, или как он себя называет, ихтиофилом. Вот как он относится к женщинам. У вас есть семья? Нет. Было несколько женщин. Интересно? А, извиняюсь. Нет. Было несколько женщин. Неинтересно это. И противно. Ты же представляешь, то есть вот он вот этой фразой он опустил все человечество. Просто. То есть это противно. То есть мы вот все там занимаемся этим либо каждый день, либо через день. А для него это противно уже. Вот насколько человек влился в природу. Что вот эти вот всякие мелочи бытовой жизни, они глушат в нас общение с природой. Не чтобы пойти в лес.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно поэтому такая маленькая папаха у Вагифа. Просто я знаю, что вот у него вообще принят вот размер папахи, то есть 2 сантиметра ребенок. Ну, то есть вот у кого самая большая папаха, можно посчитать, разделить на 2, и получится количество детей там у этого, значит, человека. Вот самая большая папаха, ну, собственно, не
1: ну,
0: будем
1: да.
0: называть.
1: Ну, у него не то, что вот, папаха, у него тюбетеечка такая, но она сделана то есть из бараньей кожи, ну, шерсть.
0: Ну, вот
1: шерсть,
0: я уже пощупал, да, пока он спит, вот я
1: да
0: вижу.
1: И, кстати, да, на ней видно то, что когда-то там была пришита красная полоса, как вот у Чапаева, но она отпорота, но нитки остались торчать, и долгий след, вот 70 лет же все это длилось, остался след просто от этой красной полосы. Вот. Это говорит о том, что все-таки наш уважаемый друг участвовал в революции. Это свидетельство о его долгом возрасте. Ведь тогда ему было, ну, сейчас наши радиослушатели посчитают на своих калькуляторах, и нам перезвонят и скажут, что там получилось. Да, я так и не продолжил про семью. У вас есть семья? Нет, было несколько женщин. Неинтересно это и противно. Не, ну ты представляешь, вот насколько он всех опустил, а? Но самое ужасное, они любили есть рыбу. Это же кощунство. Ну, то есть, вот если на нашей следующей передаче не появится человек, который прелюбодействовал со свиньями, вот, то он может сказать, что и свинину есть тоже. Ужасно и противно. Ты представляешь, вот я боюсь, что вот такой знакомый уже ждет около входа, который расскажет нам о том, насколько все-таки свиньи тоже могут омолодить.
0: А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока вот так толкни немножко Фагифа и Людмилу Тимофееву. Ну, кстати, мы не
1: сказали.
0: Подожди
1: минуточку, дай мне определение слова Фагифа, я так и не понял его.
0: Ну, нашего гостя я имею в виду.
1: А, Вагиф, а я...
0: А,
1: мне послышишь, Фагифа.
0: Нет, ну просто это я оговорился, но он спит, ну да. То есть я еще... И Люду, толкни Людмилу Тимофеевну флягу. Дело в том, что они ровесники, собственно. Ну, вот с урбопереводом появился же в то время. Ну, вот вы видели наверняка, помню, вот да. Откуда он появился, вы видели наверняка, вот корабль плывет, да?
1: Да.
0: И капитан снизу орет, там дяденьки, который стоит на палке в бочке, он ему орет, типа там, ну, например, передай, что фарватер слева по курсу от кряка какого-нибудь, а тот махает палками, и другой дяденька
1: флажками,
0: такой,
1: да,
0: ну, то есть где-нибудь на горе тоже махает. Вот это были первые, собственно.
1: Но сурдоперевод идет еще с древних племен, когда...
0: Только не сурда, а сурба. Сурба. Сурдинка — это тоже рыба такая.
1: Ну ладно, сурбоперевод, ладно. Да.
0: Вот, ты спроси, почему
1: подожди,
0: сегодня Вагиф Яковлевич без рыбы.
1: Подожди. Да. Сурбоперевод пошел еще с древних времен, когда древние племена общались посредством дыма. Все-таки оттуда прослеживается нить.
0: Ты что-то
1: Но
0: хотел?
1: Тогда никто не знал, как это называется. Собственно. Ну, конечно, тогда люди-то разговаривали с трудом.
0: Они хвостами общались. Кстати, вот скажи, вот почему все-таки Фагиф Хикметович Мамадов...
1: Вагиф, не оскорбляй да. нашего почтенного гостя.
0: Извините, уважаемый Микметович.
1: Фагиф в переводе с азербайджанского осел.
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у нашей программы замечательный совершенно человек, ихтиолог Фагиф Хикметович Мамудов. И речь у нас идет, собственно, о ихтиологии как науке и как о средстве помолодеть. Что еще? Мы остановились на том, почему все-таки Фагиф сегодня... Извините, Вагиф сегодня пожаловал к нам без своей любимой рыбы. Что, старушка приболела или как? Или все-таки он решил связать свою жизнь теперь с Людмилой Тимофеевной Фляга, которая вот является сурвопереводчиком и ровесником одновременно. А напомню, что Вагифу Махмудовичу 104 года.
1: Дело в том, что Людмила Тимофеевна ему не женщина, она ему соратница. В делах его. Вот. А с рыбой там все очень просто. Дело в том, что наша передача идет поздно. Старичок-то еще как-то выдержит позднее время. И то он тут сидит, посапывает. А рыбе и вообще будет не очень-то хорошо. Потому что дело в том, что когда на море наступает ночь, все рыбы ложатся на дно. Ну, то есть ночь у них наступает тогда же, когда и у нас.
0: То есть тут нужно сказать, что есть такая замечательная пословица русская «залег на дно». Ну, типа там магазин взял и залег на дно.
1: Да, лечь на дно там.
0: То есть, в принципе, это как бы имеет достаточно серьезные обоснования. То есть дело в том, что испуганная рыба, ну, если она дура, она вообще выпрыгивает наружу. Так? А вот рыбы, которые помельче и поумней, нет, в смысле, покрупней и поумнее, я хотел сказать. Они сразу в случае опасности залегают на дно. Даже бывало, вот рыбаки рассказывали бывалые, что, например, придешь на озеро, из ружья вверх стрельнешь, потом лезешь в это в озеро в сапогах и прям рыбу давишь, подавил ее всю. Потом прикладом копнул, она вся и всплывает.
1: Ну, сапогом там пнул.
0: А что-то мы, конечно, сейчас кощунствуем, потому что Фагиф, наверное...
1: Ну, он посапывает, так что... Людмила Тимофеевна тоже не блюдет за нами, поэтому она ему не передает вовремя
0: так,
1: знаки.
0: Кстати, смотри, она вот завалилась немножко на бок. Старенькая, подними ее. Ну, прислони, прислони.
1: Я не буду этим заниматься, потому что сейчас я сам с кресла упаду.
0: Прохор придет, да.
1: Дело в том, что почему рыбы залегают на дно? Так как, когда рыбы спят, они теряют контроль над ситуацией. То есть они не фокусируют вокруг себя опасности. Вот. А когда рыба легла на дно, ее практически не видно, так как спина у нее под рельеф моря сделана. Ну как, не то что под рельеф, рисунок, я имею в виду, в традициях морского дна исполнен. И даже вот бывали такие случаи, что любители полакомиться крабовым мясом или раком опускались ночью на дно морское, так как раков или крабов можно в норах своих достать только ночью, потому что днем они ходят по дну, там ищут всяких моллюсков или жучков, опять же, каких-нибудь подводных. Вот. И были такие случаи, что... Ну, это, конечно, только с крупными рыбами, что вот эти ныряльщики опускались на дно и пытались просунуть руку в нору, а натыкались на рыбу. Ну, вот настолько все реально было нарисовано у них на спинке, что казалось, что это действительно нора, и кораллы там всякие растут, там моллюски прилеплены, но это только кажется. Там чешуя рыб, она обладает таким свойством, что она, женский род, создает впечатление трехмерного пространства. Вот за счет отсветки вот этих всех...
0: Кишочков там вот этих всех.
1: Не, кишочки не видно.
0: Кстати, я хотел спросить, опять же, вопрос задать, который, по идее, задавал целый ряд наших радиослушателей вот сейчас.
1: Вот первый или второй?
0: Вот второй вопрос.
1: Второй ряд или?
0: Да, да. Насчет вот того, что, впрочем, Фагиф Хикметович Мамудов, он, собственно, был самым первым идеологом и самым первым реализатором давнишней такой идеи открыть больницу для рыб. Ну, известно, что вот зообольница есть, там собак можно принести.
1: Ветеринарная там помощь,
0: да,
1: вот ездит.
0: Да, правильно. Вот, собственно, а рыбу, ну вот придите вы там с рыбой, например, в больницу зоологическую, вам скажут, да и поди купи себе новую, что кощунственно, да. Потому что все-таки я думаю, что раз Вагиф Хикметович блудит с рыбами, то не он один такой в нашем городе наверняка. Вот среди нас, может быть, даже тот, с кем вы сейчас рядом сидите и слушаете нашу программу, он тоже может с рыбами блудить. Вот посмотрите на него в глаза, понюхайте ему руки. Если пахнут рыбой, то точно. Совершенно.
1: Кстати, наверное, после нашей передачи много откроется таких людей, так как если об этом заговорило уже общественное радио, то это можно и простым людям говорить об этом. Я думаю, это сейчас будет модно, так как многие мечтают продлить свою несчастную жизнь.
0: Но тут просто сложность в том, что, в общем-то, чтобы продлить жизнь, необходимо, конечно, во-первых, с рыбами, во-вторых, нужно иметь и котов, которые должны потом заниматься слизью.
1: И опять же, нужно прочитать все-таки научный труд.
0: Да, или пообщаться с Вагифом. Да, ну так вот насчет все-таки больницы. Вот я знаю, что она такая больница для рыб открыта. И какие в основном заболевания, собственно, наиболее часто распространенные у рыбок? Кто приносит этих рыбок и вообще каким образом устанавливается диагноз? То есть есть ли у рыб аппендицит?
1: Вообще рыбы болеют в основном хандрой. Вот. И проявляется это в том, что рыба перестает плавать. Ну вот стоит у вас аквариум квадратный, круглый, либо просто как прямоугольный, вот еще бывает. Рыба просто замирает. Вот в одном положении. Вот плыла рыба и остановилась. Все. И как бы у него...
0: Ага, так, я прошу прощения, что перебиваю вас. Может быть, это,
1: ну,
0: вот,
1: ладно,
0: это,
1: первый раз я прощу,
0: вот, да, эта рыба, вот рыба-стояк, о которой мы говорили, у которой чешуя-то наоборот. Вот, вы, кстати, о ней расскажите.
1: Ну да, сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что при хандре у рыб происходит это вот Блин, слово уже забыл из-за тебя.
4: Мигрень.
1: Не мигрень, а парализует рыбу всю. Все ее опорно-двигательные системы парализуют. Она замирает в воздухе. Упасть она не может, так как вода ее поддерживает. И плыть вперед-назад. Но если, конечно, вы будете раскачивать аквариум, то она может там куда-нибудь волнами ее отбросить. Но это только создастся впечатление, что рыба здорова. А на самом деле она будет больна. Вот, а ты меня спросил о рыбе стояк. Дело в том, что...
0: Да, ее существует... по-второму называют, то есть сразу для наших радиослушателей нужно сказать. То есть это в простонародье ее называют стояк, шершавчик, а так ее вообще называют чешуя наоборотчатая рыба.
1: Ну да, реверсная ее еще называют на самом деле. Дело в том, что это рыба речная. Вот, и насколько вы знаете, что в реках вода не стоит на месте, а все время куда-нибудь течет. Вот, и... Есть рыба, которая борется с этим течением всю свою жизнь. То есть вся ее жизнь — это борьба.
0: Ну, то типа есть... как вот у спортсменов-прыгунов тоже, они, которые побеждают сами себя.
1: Да. Вот. И у этих рыб чешуя идет наоборот. То есть если взять обыкновенного карася или окуня и погладить его от мордочки к хвосту, то вы не заметите никаких изменений на своих ладонях. То есть они не будут ни поцарапаны, ничего. То есть кожа будет цела. Вот. А если же вы сделаете это в обратную сторону, то вы, если у вас ручка еще в грудничковом периоде, то есть кожа нежная, то вы можете поцарапаться. Вот. Ну а если вы уже взрослый мужчина...
0: Или дойер.
1: Да, который простоял там около сталеварного станка или просидел... всю жизнь с коровой, вот, то у вас все будет в порядке. Но вот у реверсной рыбы, у нее совсем все по-другому. Дело в том, что у нее чешуя направлена в другую сторону. То есть, если вы возьмете рыбу и положите ее перед собой на столе, ну, конечно, лучше ей сначала ударить по голове чем-нибудь увесистым, чтобы она не прыгала по столу, иначе вы ее не удержите. Берете ладонь свою и проводите от мордочки к хвосту. Не как...
0: Нет, наоборот.
1: То есть... А, да.
0: Да. То есть, то... если можно и наоборот, если ничего не меняется, то вот это, да, как раз это самый реверс.
1: Вот. Почему? Почему так природа распорядилась с этой рыбой? Ну, это вообще древняя быль, которую мне рассказали старожилы. Вот. То есть не мне, а нашему уважаемому гостю рассказали. Я уж совсем запутался. Ночь на дворе, а это очень влияет на мозговую деятельность не только сиамских близнецов, но и просто людей. Вот. На них-то она вообще плохо влияет. Мы-то как-то адаптировались, потому что мы в основном все время живем ночью.
0: Потому что, да, днем все-таки зрелище несколько шокирующее. Я, да, знаю, что у вас даже есть специальный пропуск теперь, что посты ГАИ ночью вот вас вообще даже не трогают. Они даже, им запрещено даже смотреть на вас. То есть они прям прячутся, и вы... То есть у вас, да, зеленый светофор.
1: Мне делают зеленый коридор, как вот для правительственных машин. Перегораживают движение. Днем я не езжу, чтобы не создавать пробок по Москве. Ну, если я захочу покататься, то есть вечный зеленый коридор по Москве, это же что будет? Остановится жизнедеятельность Москвы, так как все знают, что молоко возят в машинах, хлеб доставляют тоже в машинах. Ну, конечно, сначала поездом, но так как я на электричках не езжу, все-таки затруднений не бывает. Да, я немножко отвлекся. Я хотел рассказать быль о том, как... Одна рыба хотела побороться с морской стихией, то есть с речной. Рыба-то речная.
0: Кстати, еще нужно сказать, что вот, в принципе, есть такое понятие, как бы, ну, река, да, просто вот река, ну, например, Волга, да, и есть понятие горная река. То есть, значит, горная, значит, в горах, и, значит, очень стремительная, то есть ее...
1: Да. Потом... Есть такое понятие, да.
0: Да. Вот на самом деле в то время, когда Вагиф еще был молод, все реки были такими же быстрыми, как горные, как раз.
1: Ну, он, в принципе, хоть и пишет, что родился в Москве, на самом деле он очень долгое время прожил в Азербайджане.
0: Да, да, неподалеку от Баку.
1: Да, совсем неподалеку. Вот. И быль. как обычно, меня перебил. Это уже вошло в привычку, в мою. Вот. И была одна рыба, которая решила, что она не такая рыба, как все. И она решила бороться с рекой. И она решила против течения доплыть. Ну, всех рыб же, они вот как, вот, допустим, родилась рыба где-то в устье. Нет. Устье — это начало реки или нет? Ну ладно, пусть будет устье начало реки. То есть в начале реки рыба родилась. Ее течением снесло в самый низ. И унесло в море. Вот. А в море речная рыба гибнет. Там же много соли. Но вот вы, если соли наедитесь, за один раз очень много.
0: Мы один раз соли наелись раков. Вообще такое количество, что потом клешня что-то
1: ну, свисали. Кстати, нашим радиослушателям это не важно. Вот. Дело в том, что когда речная рыба попадает в морскую воду, то на ее зубах начинает оседать соль. Это приводит к кариесу. Ну а беззубая рыба — это что, кошка без когтей. То есть ни мышь не поймать, ни ворону загубить. Вот, но одна рыба все-таки решила переплюнуть и мать природу, и горную реку. Вот, река называлась Шагни. Вот, а рыбу звали Эсмеральда. Вот, в честь которой и назвал Мамудов свою любимую рыбу. Вот, она решила бороться. Она решила, вот ее, она родилась. И весь тот путь, который она проделала от начала реки до конца, ее гложила мысль чуть ли не до костей о том, что она сейчас приплывет в море, и ее там съест соль. Ну, это у них такое выражение было. Вот. И под конец, вот, когда река заканчивает свое течение, когда она впадает в море, там тоже это место как-то называется, я не помню.
0: Дупло.
1: Дупло. Нет, это по-другому. Вы, Александр, путаете. Дупло — это где дятлы живут.
0: А еще в зубах бывает дупло.
1: Ну да. Ну это, кстати, тоже от соли.
0: Кстати, нужно потом рассказать, кто живет в зубных дуплах. Потому что вот принято, что в деревенных дуплах живут птицы там разные, да? А в зубных дуплах тоже должны водиться какие-то.
1: В каждой среде есть своя микрожизнь. И там могут быть и птицы, и подводные животные, даже в зубном дупле. Но это на другой передаче, в другом радио. Это потом. Вот. А так, кстати, все знают, что мы каждую пятницу работаем на Чукотке, на их радиостанции. Чукотская пустынь. Вот. На FM-стерео. Да, я про то, что рыба все-таки ее унесло. Унесло вниз по течению. И в самом конце она решила бороться. И она поплыла вверх. И эволюция природы, пока она плыла вверх, создала ей, ну, как бы нехорошо, что рыба нарушает эволюцию. То есть она может вообще нарушить полностью весь мир, если она что-то изменит. И природа ей сделала преграду. Потихоньку чешуйки старые опали, вот, как лепесточки у розы завядшей. Вот, и наросли новые чешуйки, но они наросли в обратную сторону. И,
0: ну, дабы тормозить.
1: Да, чтобы не могла против течения рыба плыть. А так как рыба была очень сильная, то получилось впечатление стояка. То есть рыба в бурно бегущей реке стояла. Вот. Но при этом виляла хвостом и плавниками гребла вовсю. Ну, вот как на байдарках люди сидят, когда они под этими лепестками с палками, они машут вовсю, чтобы в воду опустить.
0: Их даже тренируют таким образом. То есть...
1: Кого, рыб или вот этих мужиков?
0: Ну, и тех, и других.
1: А. Ну да, так-то и возник. Вот возникла... Нет, возник вид спорта. Вид спорта... плавание на байдарках по течению и против течения. Сначала, то есть... Все забираются на самый верх реки, а оттуда
4: как горнолыжники спускаются вниз, а потом поднимаются опять наверх.
0: А еще есть, вот сейчас мы обсуждаем в Госдуме вопрос о создании нового олимпийского вида спорта. Это так называемая акваланго-байдарочная гребля. Ну, то есть одна группа спортсменов в аквалангов цепляет байдарку снизу за специальные штырьки и плывет в одну сторону, а те, которые сидят в байдарке, другая группа спортсменов, плывут совершенно в противоположную сторону. Проводится краской черта, вот кто переплывет, ну, как перетягивание каната, одни под водой, другие там потом меняются. Вот. Причем это чисто женский очков... вид спорта,
4: да, да, да.
0: Потому что там больше очков.
4: Да, ведь все женщины, они тяжелые. Вот, а это очень важно вот в этой игре. Вот, ну а в последнем разделе Мамудова очень много места отводится космонавтике. Дело в том, что сейчас стоит проблема у наших космонавтов. Чтобы улететь далеко, надо долго жить. Я думаю, рыбы смогут разрешить эту проблему. Если взять с собой 50 осетров, которые будут плодиться, размножаться, и космонавты будут постоянно... Ну, это так наш уважаемый спящий друг рассуждает в своих творениях. Вот, что если они будут постоянно принимать ванны, ну, и, соответственно, туда надо кошарник будет брать с собой, чтобы слизывали слизь, вот, то они смогут прожить и не 100 лет, и не 200. Ведь в космосе там другая обстановка. Там все-таки невесомости. Рыбы и люди могут жить в одной среде обитания. То есть, если взять невесомость человека, осетра и воду, и поместить это все в одну комнату. Ну, ведь у них же там... А, нет, у них это отсеками называется. Отсек, отсек номер 2, номер 3. Вот обычно в номере 3 помещают такие комнатки на современных шаттлах там. Есть такой корабль американцев, шаттл.
0: Да, там на Ту-154, вот если вы совершаете международный рейс, то там комнатка, где написано «посторонним вход запрещен», вы можете туда тайком заглянуть, как-нибудь тайком от стюардессы, стюарда и главного летчика. И вот вы там тоже можете увидеть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим.
4: И осетр подмигнет вам левым глазом.
0: Потому что правый у него глубоководный, он им вниз всегда.
4: Да. Ну, правда, все равно в ванне дна-то нету красивого. Там все время белое дно. Да, я остановился на том, что если поместить одного космонавта, одного осетра и 100 литров воды в комнату с невесомостью, то вода разобьется на огромные капли. Шары такие, висящие в воздухе. Человек болтается в воздухе, рыба. То есть осетр.
0: И шары отдельно. Вот, подводные... Три субстанции получаются.
4: Да, вот. И осетр, он может жить за счет того, что свою мордочку он помещает в один из этих шаров. А если комната очень...
0: То есть
4: очень
0: такой получается у него водяной скафандр. Ну.
4: Да. Угу. Вот. А человек в это время эти скафандры водяные как-нибудь пытается обойти. Но если он и занырнет в один из них, то он все-таки...
0: Ну, типа душек будет такой.
4: Да, то есть он умоется заодно.
0: Да.
4: Все-таки ванну примет. Вот. Ну, конечно, в комнате могут летать там мыло, мочалка, на всякий случай, если там парень решит помыться. Вот. Но это как бы комната отдыха у них называется. То есть общение с миром. Но кошки там не могут находиться. Потому что они начинают покусывать осетра. А осетр это не выдерживает и бьет по наглой кошачьей морде хвостом. Вот, но это если что касается космонавтики, но ведь у Мамудова есть еще раздел про шахтеров. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Вот, но если радиослушатели захотят, я расскажу об этом.
0: Ну, сперва, вот, то есть, многочисленные просьбы наших радиослушателей, я хочу, чтобы вы выполнили. Расскажите, пожалуйста, о загорелой рыбе. То есть, это, конечно, парадокс, но вот о рыбе, которая загорела однажды и которая вот до сих пор, как бы,
4: ну, от нее
0: так и
4: пошел
0: ходит,
4: рот.
0: Да, то есть, так и ходит там пакс, там здесь.
4: Как ходит? Ну, ладно, это не важно. Дело в том, что... Любая природная особь, будь это животный мир, будь это подводный мир, либо это просто какие-нибудь птицы, они во всем повторяют людей. Есть белый аист, есть черный аист, есть белый лебедь, есть розовый фламинго там, о котором поют девчонки. Вот. Ну и у рыб есть черные рыбы, есть белые рыбы. Если взять карася, то он цвета металлик. Вот видели Мерседес там 200-й какой-нибудь, 600-й, вот цвета металлик. Вот караси точно такого же цвета. То есть они блестят. Вот. А есть еще чернокожие рыбы. Вот они, у них тоже такие припухлые губы. Вот. И правда, они не кудрявые. То есть так как у рыб не волос, то они не могут быть кудрявыми, соответственно. А так они внешне напоминают негров. Вот, и они черные все.
0: Ну, кстати, вот я предлагаю...
4: А глаза белые.
0: Предлагаю послушать следующую еще композицию, потому что там поется о другом виде еще рыб.
4: Вот это вот печальная история о рыбаке, да, и рыбе.
0: Да.
4: Кстати, вот еще золотая рыбка есть. Ее слизь наиболее высокого качества. Ну ладно, давай песню.

0: В чем дело, показал своими руками наш достопочтенный друг с Востока. А дело в том, что передача подошла к концу, и я задал ему вопрос, какие же творческие планы на будущее у нашего друга. А дело в том, что наш друг мечтает о том, что когда-нибудь рыбы вытеснят всех домашних животных, типа попугаев, канареек, кошек, мышек, хомячков, морских свинок, собак. Вот собак я сам ненавижу. Лает без конца что-то. Вот. И на их место придут только рыбы. И не те вот эти вот декоративные рыбешки, которые только портят морскую пучину. Вот, типа вот морской петушок. Там
1: да, потом всякие вот левретки, баллонки. Все, да.
0: Это не рыбы. Это, так, мясо. Их можно есть. Вот. А их место займут настоящие помощники. Вот. Если мы сможем долго жить, то наша мысль будет порождать идеи, которые ускорят эволюцию. То есть мы движемся по какому-то пути, ну, как та рыба против течения. Мы же движемся против времени. Но нам надо добиться того, чтобы чешуя у нас не выросла, которая будет тормозить нас.

0: 1-800-273. И, соответственно, спасибо вам, что вы сегодня пришли. И просьбу вам выполняем. Спасибо. Нам тоже спасибо. И мы выполняем и просьбу.
1: Еще, Саш, пусть люди присылают свои письма с тем, чтобы кого они хотели бы еще
0: увидеть
1: и услышать наших
0: из известных
1: передачах.
0: Людей.
1: Да.
0: Ну и напоследок Вагиф Хикмекович просил поставить песню своего большого друга давнего. Ну, я не буду называть даже его имени, вы сами все поймете. Спасибо Людмиле Тимофеевне Фляга и нашему гостю. До свидания.
1: Особая благодарность им обоим.

0: нет хода никому.
1: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
2: И у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Речь у нас пойдет о проблеме, которую вы, уважаемые, в ваших письмах и в телефонных звонках, в частных визитах, в общем-то, в телеграммах и факсах затрагиваете достаточно часто. Вот в момент моего отсутствия особенно эта тема вас заинтересовала. Это проблема конвергенции и дивергенции. И вот я пригласил такого замечательного гостя, который, собственно говоря, является специалистом во многих областях, связанных с биологией, но именно вот эта тема конвергенции и дивергенции, она, в общем-то, была темой его научной диссертации в свое время. Я думаю, он ответит на все ваши вопросы по телефону 203-19-22. Вы сможете с ним пообщаться. Доброй ночи вам, Герман Витольдович.
3: Здравствуйте. Но я хотел бы немного уточнить то, что мы будем говорить о конвергенции и дивергенции исключительно в животном мире, то есть в мире фауны. Поскольку конвергенция – термин широкий, он может быть применимый к филологической науке, в общем-то, и
2: даже
3: к политической.
2: К технике,
3: да.
2: К технике, да.
3: Вот, мы же остановимся, собственно, на именно том аспекте, которые и характеризуют жизнь биологических видов на нашей планете.
2: Ну, в принципе, в основном наших радиослушателей интересует биологическая сторона этой проблемы. Но прежде я хотел немножко рассказать о вас, если позволите. Профессор Герман Витольдович Козявко долгое время работал за пределами нашей страны, и он известен своими замечательными книгами. Одна из них называется «Субтропики. Точка сердца». Вы наверняка все ее читали. Снабжена замечательными иллюстрациями, которые также выполнены автором. Вы еще и хороший художник.
3: Да, эта книга, она сейчас по новому, в общем-то, по новой программе обучения 8 класса введена в обязательное, в общем-то,
2: ну, обучение, да. Ну, правильно, чтобы груднички каким-то образом хотя бы были ближе вот к маме.
3: Да, поскольку зачастую вот видим сейчас, когда молодежь издевается над животными, это просто во многом вызвано тем, что молодые вот люди, они не в состоянии отличить котенка от мышонка.
2: Да, с этим сложно поспорить. Также Герман Витольдович Козявко является автором замечательного документального фильма, который называется «Пир». Ну, сокращенно это «Птицы и рыбы», как вот расшифровывается эта аббревиатура. Вот, причем, как бы Герман Витольдович был и звукооператором, и режиссером, и сценаристом, и все съемки проводил сам при помощи своей супруги. Кстати, ваша супруга достаточно

0: достаточно тоже известная личность. Это Вероника Задемитко. Я думаю, что многие сейчас, кто интересуется немножко политикой, при упоминании этого имени так немножко вздрогнули, потому что Вероника Задемитко, она в свое время уехала из нашей страны, она была поборницей прав человека, вот, и сейчас достаточно известная журналистка, репортер на радиостанции «Свобода». Вот, другое дело, что сейчас по обстоятельствам от вас независимым, вы вроде бы как в разводе.
1: Да, к сожалению, она уехала из Мексики, где мы с ней прожили некоторое время, вот, и переехала теперь в Прагу. А я в силу своей, так сказать, прямой обязанности поднимать интеллектуальный уровень населения в родной стране, вернулся в Россию.
0: Да, но тут еще вот парадокс. Вас, как человека, несомненно, доброго и, несомненно, научного, потому что вот человек научный не может быть, в принципе, злым, по-настоящему научный. Вы поддерживаете достаточно дружеские отношения с новым мужем Вероники Задемитко, Антоном Жупанчичем, то есть известным украинским поэтом, который также работает на этой радиостанции.
1: Дело в том, что мы с Антоном знакомы давно, вот. Вот, и приходилось нам даже в некоторых моих совместных, то есть некоторые работы мы делали с ним совместно, поскольку известно, что поэты наиболее, так сказать, творчески активны на лоне природы. Вот, и в силу того, что финансовое положение Антона было не, в общем-то, не таким благополучным, как мое, он совмещал свои творческие командировки с моими научными экспедициями.
0: Кстати, если позволите, вот мне в момент, когда я недавно был в Праге в командировке, я встречался с Антоном Жупанчичем, с Вероникой. Мы сидели в уютном кафе, и мне Антон подарил книгу, которая как раз вот, в общем-то, является как бы вашим совместным, как это ни странно, произведением. Да. То есть она как раз написана была им под впечатлением вашей вот совместной поездки. А поездка эта состоялась, в общем-то, вы занимались возобновлением, насколько я знаю, запасов лосося. Ветер такой.
1: Нет, ну дело в том, что лосось действительно достаточно исчезающий вид, поскольку, вот обратите внимание, если раньше банку лосося достать в столице нашей родины было достаточно сложно, при цене в 1 рубль банку распределяли строго по заказам на предприятиях, свободной продажи она не встречалась. Сейчас же мы видим просто хищническое истребление лососевых, причем всех видов, как то кижуч, нерка, вот, и, соответственно, вайгач.
0: Да, и в семье вот делили
1: строго. В каждом магазине завал, да, просто консервов. Вот, идется просто неконтролируемый отлов, и поэтому мы были проявили такую инициативу, вот съездили на озера, дабы контролировать вымет икровых и нерест. Поскольку эти, может, многие радиослушатели и не знают о том, что лосось после нереста гибнет. Вот мы устроили, мы, так сказать, облегчили участь, проконтролировали просто мы вымет икры самкой, то есть перекрывали родовые пути, таким образом не вся икра и выметывалась на побережье. Вот, и тем самым мы сохраняли
0: спасали
1: жизнь.
0: Спасали просто. Да, да. Да. Ну вот, хотел сказать, что как раз вот эта книга, о которой я заговорил, которую мне подарил Антон Жупанчич, она была написана в большинстве своем, эти стихи замечательные, были написаны как раз в момент этой экспедиции вашей совместной вот на канадской реке Фрейзер, как раз, да, по сохранению запасов лососевых. И вот, кстати, и книга эта, она целиком называется «Битва на банках». Вот тут, например, есть такие замечательные...
1: Да. Но банк имеется в виду, это отмель.
0: Да, да, да, естественно, то, чтобы...
1: Морской термин, флотский.
0: Да, то есть вообще книга вот эта Антона Жупанчича, она пропитана просто такой...
1: Любовью.
0: Духом, любовью к норвежским вот поселкам, к их контуражу. Вот, пожалуйста, написана такая строка: «Опасность перелова на большой Ньюфаундлендской банке существует пока только как угроза, но на другой стороне Атлантики, на знаменитых норвежских нерестилищах трески». у Лафатенских островов, она вполне реальна. Вот такой белый замечательный стих, ведь до того о том же Панчик не работал в этом жанре, но, видимо, вот...
1: Нет, но общение со мной подтолкнуло его, поскольку я ему просто, так сказать, по дружбе, не имея никаких личных, собственно, к нему претензий, просто ему сказал: Атон, займись, наконец, святым делом, восстановление нашей природы, которую так неосмотрительно губит человек.
0: А скажите, пожалуйста, вот что лично для себя вы вынесли вот из этой экспедиции, и вы сказали о нашей природе, вы, наверное, имеете в виду
1: природу земного шара,
0: да, то есть, потому что, в принципе, ведь проблема вот этой реки Фрейзер, которая в Канаде, она целиком отличается, я знаю, от проблемы Волги и так далее.
1: Конечно.
0: Вот, тут в данном случае могли бы вы сказать, что они конвергентны, вот Фрейзер и Волга?
1: Да, вот в данном случае мы можем осветить тему конвергенции, касаясь географических понятий. Дело в том, что Земля — это глобальный механизм, который... в котором каждая часть не может быть отдельно, рассматриваться отдельно от другой. То есть всем известно, что лососевые выметывают икру во Фрейзере, вот, погибают там, но молодь лососевых, выжившая, не попавшая в хищные пасти, карачек, она мигрирует и в наших вот реках, таких как Северный Донец, вот, Южный Ельмень, они, собственно, там развиваются до половозрелого состояния и затем далее опять, в общем-то, смещаются к Фрейзеру. Поэтому, сохраняя лососевых на реке Фрейзер, вот, мы, в общем-то, заботимся о том, чтобы в наших северных и южных притоках сохранялось богатство рыбной фауны. Потому что бесконтрольный вылов в какой-либо цепочке, в каком-либо звене цепочки жизни того же, в той же нерке, либо же воробьиного какого-то, вот, оно ведет к нарушению всего, в общем-то, экологического равновесия.
0: Скажите, пожалуйста, Герман Витольевич, вот мне Вероника Задемитко у них дома в пражской квартире показывала замечательный аквариум, и в этом аквариуме плавала удивительная рыба. Она мне сказала, что эта рыба называется пикнотодит. Эта рыба относится к разряду хрящевых ганоидных рыб, и что это ваш ей подарок.
1: Да,
0: свадебный подарок вам и вот Атону Жупанчичу. Вот не могли бы вы... То есть, честно говоря, я таких рыб не видел. Я вот сейчас немножко постараюсь ее описать. Во-первых, она круглая, совершенно тарелкообразная. Вот у меня даже... Я попросил разрешения.
1: Она из семейства кузовков.
0: Да-да-да-да-да.
1: Вот. Дело в том, что это действительно крайне редкая...
0: Так она еще вся ведь в костях, а вот совершенно снаружи вся в костях, как решетка. Типа похожа на вафлю.
1: Этим отличаются эти рыбы от остальных, поскольку существует 8 основных видов рыб. Так вот, эта рыба, она наиболее относится к тем, которые наиболее долго живут на нашей планете. То есть это даже, я бы сказал... прародительница всем известного целоканта, который был не так давно отловлен в Индийском океане, вблизи острова Мадагаскар. Так вот, эта рыба примечательна тем, что она наследует черты своих предков, которые жили, в общем-то, на земле и процветали где-то порядка 400-450 миллионов лет назад, то есть еще в Кайнозое. Вот. И, тем не менее, вот, несмотря на такой большой временной отрезок, дожила до наших дней. Вот. Но Вероника не сказала, может быть, не похвалилась вам о том, что когда у них родился первенец, вот, ну, для них, естественно.
0: Вы имеете в виду Атона Жупанчича и Вероники?
1: Да.
0: А я даже не знал этого.
1: Да.
0: Она
1: вот,
0: как-то скрыла.
1: Я подарил новорожденному 2-летнего кулика Дутыша. То есть это птичка в клетке, я ее подарил. Вот, таким образом я просто пытаюсь привить ему ту же любовь к природе, которая свойственна мне.
0: Ну вот, я еще хочу сказать, что вы настолько вот щедрый человек, что вот мне на мой день рождения, который вот случился в марте, вы подарили мне латимерию. То есть это замечательная целлокантовая рыба, очень редкая.
1: Да, и это вот как даже... раз то, что в Мадагаскаре изредка вылавливают.
0: Да, вот при этом ко мне даже приезжали из разных музеев разные ученые и типа просили ее на изучение, но я ее назвал Степанида и не отдал, потому что как бы Степанида мне очень действительно дорога, она все понимает, только вот сказать не может.
1: Вы ее только из ванны все-таки пересадите, подберите ей достаточных размеров аквариум, потому что она, ну, понимаете...
0: Ну, ей нужно прозрачность, естественно.
1: Да, да, да. Понятно. А более того уж, если говорить о том, какой я щедрый, то я не могу просто радиослушателям отметить, что я сделал подарок Российской Академии Наук, вот, собственно, в лице Федора Михайловича Драча, вот, члена-корреспондента Российской Академии Наук.
0: А, вот. Кстати, извините, я немножко перебью, он один раз приходил к нам в программу «Монмаранси», но он как бы не участвовал, он просто одобряюще как бы кивал головой или не одобряюще. Он приходил, может быть, вы знаете, с Милой Милуновичем.
1: Да, конечно.
0: С альпинистом.
1: Да. Вот, так вот, значит, в Российской Академии Наук я презентовал парочку рисовых тропиалов. Вот, редкий вид, который обитает в Северной Америке. Uh-huh. Вот, это опять же из той же командировки на реку Фрейзер. Я там занимался попутно отловом пернатых. Вот, и, собственно, теперь эта парочка успешно, как я слышал, размножается и дает потомство. В последующем, возможно, будет рассылка в зоопарке.
0: Они, вот, по-моему, кстати, относятся к разряду двояко дышащих, если я не ошибаюсь.
1: Ну, в общем, двояко дышащие не совсем верное определение. Это более как бы птица, которая обитает в двух средах, то есть совмещает как бы полет в атмосфере с поплывом, в общем-то, в водной стихии.
0: В лагах, да.
1: Да, да, да. Да, вот. Но что все-таки касается конвергенции, так, может быть, мы поясним нашим радиослушателям, возможно, что не все знакомы
0: с этим термином,
1: да, как бы с определением этого термина. Значит, конвергенцией называется схожесть видов животных, вот, которые разделяются, так сказать, по своему происхождению, но имеют общие какие-то черты. То есть, как наиболее яркий пример конвергенции, тут можно привести пример утконоса и кряквы, вот, значит, в котором мы видим, что утконос — это млекопитающее, хотя примитивное достаточно, вот, а кряква — это же утка, которая достаточно высоко стоит среди пернатых.
0: То есть тут вот даже ведь известно, что она обладает каким-то определенным, как-то не странно, коэффициентом интеллектуальным.
1: Да, безусловно. А как второе проявление, тут можно провести, значит, рыбу-слоник и нашего уважаемого хоботного слона, который ну, африканского, потому что тут более как бы у того более развиты бивни, поскольку рыба-слоник обладает как хоботком, так и бивнями.
0: Да, а индийские слоны все-таки, они немножко слабые в плане бивни.
1: Да, да.
0: Но вы знаете, Герман Витольевич, к нам пришло огромное количество писем. Вот одно из них от школьницы Елены Углановой. Она спрашивает, каков или какова напарница или напарник по конвергенции у такой рыбы, как щитковая перцина. Елена пишет, что у нее дома живет щитковая перцина, как бы с мужем, ну, то есть самец и самочка, периодически, значит, они мечут там и яйца откладывают, и все такое прочее. Вот. И ее очень заинтересовало, потому что один ее как бы одноклассник, или как их там называют, вот, он сказал, что у нее живут точно-точно такие же, но с другим названием. Они очень похожи, но название выяснить тех так не удалось.
1: Ну, видимо, ее приятель имел в виду бердового песочника. То есть, может быть, да, рыбу, которая обитает на отмелях мексиканской лагуны.
0: Простите, а ведь щитковая перцина — это, по-моему, птица.
1: Ну, вот, так, по крайней мере, вот в этом и есть пример конвергенции. То есть рыба, о которой вы говорите, совершенно внешне напоминает, собственно, упомянутого мной песочника. Вот. И таких примеров масса. Не надо далеко ходить. Возьмем элементарный пример. Антарктический пингвин.
0: Королевский.
1: Да. Вот. Который напоминает, в общем-то, человека, одетого в смокинг. Вот наиболее яркий пример конвергенции. Вот посмотрите.
0: Ну, это скорее визуальное. Вот если все-таки вот наших радиослушателей, как людей, все-таки искушенных вот в биологии, в физиологии, более интересует конвергенция не в смысле визуального восприятия, а в смысле устройства внутренних органов, повадок. Да. Вот, ну, естественно, то есть, ведь вот обязательным ли условием конвергенции вот в мире биологии является внешняя схожесть? Или, например, можно ли сравнить, скажем, вот ту же, ну, там, щитковую перцину, к примеру, да, или там, ну, вот, к примеру, я знаю, что саргассовый клоун, он целиком и схожестью конвергенциален, если я правильно говорю, обычному коню.
1: Да.
0: Вот, хотя они совершенно разные, потому что сразу нужно описать, что вот как бы клоун, он выглядит как куст.
1: Да, дело в том, что здесь мы имеем конвергенцию поведения.
0: Да-да-да, вот это важно. Вот,
1: поскольку, правильно вы сказали, нельзя визуализировать понятие конвергенции, то есть существуют различные аспекты. Угу. Действительно, наиболее интересным является аспект внутренней конвергенции, то есть конвергенции в строении тела, либо же функции каких-либо органов. Так вот, здесь мы необходимо отметить, что существует рыба Петинджил, вот она обитает в северных морях, то есть в северной части земного шара.
0: Кстати, единственная рыба, тут нужно сказать, которая способна пролежать в обычном морозильнике, обычного бытового холодильника в течение месяца и выжить.
1: Да. Совершенно вот, это единственная рыба на сегодняшний день, известная современной науке, которая выметывает молоко, то есть скармливает, ну, естественно, подобие молока, скармливает своих мальков, она набирая их в рот, и в ротовых полостях генерирует нечто напоминающее по структуре и функционально однозначное, ну, допустим, козьему молоку.
0: Ага, ага.
1: Вот. Также пример конвергенции физиологических мы можем привести, допустим, нашего обыкновенного дрозда. Дрозд является неплохим пивуном.
0: Кем-кем?
1: Вот. Пивуном.
0: А, понятно.
1: Вот. Внешне это достаточно непримечательная птица, но по пению она является выдающимся экземпляром, поскольку способна подражать не то что голосам различных птиц, но и, в общем-то, некоторым голосам людей и фразы, иногда даже способны повторять фразы, то есть подобно попугаю. И в то же время мы можем наблюдать явление такое же, в общем-то, повторение каких-либо звуков в животном мире, то есть в мире млекопитающих. Uh-huh. Всем известная ехидна, которая обитает в Австралии, славится в быту тем, что она откладывает яйца среди млекопитающих. Но мало кто знает, что обыкновенная австралийская ехидна, напоминающая с виду ежа, вот, с более редкими, но длинными иглами, обладает также способностью к звукоподражанию. Порой австралийские фермеры на вечерней зорьке путают ее громогласные раскаты с позывными местных радиостанций. И иногда это доходит до просто абсурда. То есть группа ехидн, вот это освещалось в печати как раз, вот, когда я был в командировке в Австралии, вот там как раз это было порядка 7 или 8 лет назад, там был такой случай описан. в прессе. Значит, группа «Ехидн», которая проживала вблизи громкоговорителей, установленных в пляжном городке, вот, запомнила какую-то, в общем-то, основополагающую фразу в рекламе какого-то товара, я, к сожалению, сейчас уже не помню какого. И вот, представляете, круглосуточно обменивалась, то есть брачные вот свои игры обставляла с помощью вот, это, вот этих вот звуков. То есть постоянно выкрикивала призыв к покупке какого-то, в общем-то, товара. Это, естественно, негативно сказывалось на людях, вот, и был произведен отстрел. То есть в конечном итоге пострадала природа.
0: Скажите, пожалуйста, вот замечательный исследователь, наш отечественный биолог Феликс Аммани является постоянным вашим оппонентом. То есть в научном мире всегда происходят какие-то споры. Все это у вас, слава богу, с Феликсом происходит мирно достаточно. Как раз, насколько я знаю, последний ваш дебат был по поводу конвергентности. Дивный или дивергентивный илистый прыгун и дисковый нетопырь. То есть я понимаю, что для наших радиослушателей это ничего не говорит, в принципе, но илистый прыгун, это, ну, как это вам писать, это нечто такое длинное, с глазами и выползает из воды. А дисковый нетопырь — это такой краб как бы без ног. Вот совершенно, значит, и то, и то.
1: Очень точное описание.
0: То есть, да, я просто видел их вот как раз у Феликса дома, ведь вы же ученые, любите изучаемые объекты держать возле себя, да, и относитесь, да, к ним с любовью. Я даже был свидетелем, как вот господин Аммани выпорол прям солдатским ремнем с пряжкой вот своего сына и дочку до кучи, потому что они кинули колбасы вот как раз илистому прыгуну. А илистый прыгун, он же, в общем-то, поглощает вот кислород из воды, там, воздуха через сосудики. Поэтому, да, как бы это все равно, что забить вот человеку ноздри колбасой. Но дети, они же глупые грудники, они очень слабо понимают проблему вот прыгуна.
1: Совершенно верно. Но что касается дискового нетопыря, тут моя позиция совершенно отличается от позиции уважаемого мной Аммани. Дело в том, что дисковый нетопырь, он сродни нетопырю мангровых зарослей, то есть летучей мыши. Дело в том, что несмотря на разные среды обитания, недаром латинское название нетопыря, оно сохраняется как для нетопыря сухопутного, так и для, собственно, дискового, который живет в океане. Дело в том, что сама, так сказать, позиция нетопыря, историческое ее название, следует из способа питания. Так вот, в данном случае мы наблюдаем конвергенцию способов питания. То есть можно сказать, что нетопырь мангровых зарослей и дисковый нетопырь питаются, в общем-то, одинаково. Дело в том, что дисковый нетопырь питается донными рачками, вот, типа дафний и близких к ним, а мангровый нетопырь, он питается рачками, которые во множестве обитают на мангровых пальмах.
0: А скажите, пожалуйста, вот поскольку все они питаются дафниями, вот оба нетопыря и киты, например, киты же тоже и питаются, да, рачками, да, в таком случае получается, что нетопырь и кит, они конвергентны, в принципе, вот по этому признаку.
1: Поэтому да, но дело в том, что в отличие от китовых, дисковые и мангровые нетопыри, они выметывают хитин, не переваривая его. То есть практически получается так называемый эффект креветки, что мы видим около пивных баров
0: вот, в столице. Когда, да, вот эти.
1: Вот. А что же касается китовых, то те переваривают хитин полностью.
0: А скажите,
1: в результате этого как раз образуется знаменитый китовый ус.
0: Вот,
1: то есть я хочу еще продолжить. Да-да. Если кита не кормить хитиносодержащими животными, вот, а кормить его, допустим, ну, той же самой колбасой, то в конечном итоге вы можете получить беззубого кита.
0: Ну, это совершенно не нужно, конечно, никому. Вот скажите, Фрэнсис Омани и вы как-то не парадоксально сошлись в одном утверждении, вот, судя по этому научному труду, который я вот пролистал, готовясь к нашей встрече, что третий нетопырь, о котором еще не было сказано, это сетчатый дисковый нетопырь, совершенно дивергентен. Да, но тем не менее, она совершенно дивергентна вот жаберному нетопырю, да, вот, и да, так далее. Но, как ни странно, она целиком конвергентна бабочке-шоколаднице. Я вот, честно говоря, был шокирован. Я не понял связи. Все, ну, это объясняется просто усами. Ну, это так примитивно говоря. Не могли бы вы, да, раскрыть эту тему?
1: Нет, но тут мы имеем место с дивергенцией касаемой мангрового и дискового донного в каком аспекте? То есть, ну, тут как раз вот случай визуальной дивергенции, визуализированной. То есть отсутствует у выше означенных первых нетопырей клюв, вот, когтевые, вот, и, собственно, непосредственно усы. То есть, что же касается сетчатого нетопыря, вот, он хотя и дисковый, вот, что связано с формой крыльев, вот, но он питается совершенно другим, то есть он питается нектаром, это тропическая птица, вот, она, в общем-то, относится к роду калибри. Вот это один из подвидов, да, калибри.
0: Но только единственное, что она большая, роднит, она ведь значительно,
1: да, больше.
0: Да.
1: Бабочка его роднит структура взмаха крыльевых. То есть бабочка как бы порхает. И, в принципе, в состоянии стабилизировать свой полет, подобно вертолету, застыв в точке над цветком, который дает ей живительный нектар. Тем же самым обладает и сетчатый дисковый нетопырь, вот, названный так за свою любовь к медоносному нектару.
0: Ну, понятно, то есть как бы любое животное, человек в том числе, любит нектар.
1: Так. То есть на примере даже сетчатого дискового мы можем наблюдать яркую специализацию, ведь это одна из немногих птиц, которая способна порхать в одной точке, то есть подобно вертолету зависать над цветком. Да. И вот в этом именно случае мы имеем вот яркий пример высокого уровня специализации, которым обладают лишь некоторые птицы, то есть могут как бы конкурировать с ней в этом. Но это вот, в общем-то, калифорнийский конюк и мексиканская неясыть.
0: А, вот, кстати, мексиканская неясыть, она сейчас находится ведь на грани вымирания, да, насколько я знаю. Ее, это же национальное блюдо считается в Мексике.
1: Да. Причем, что удивительно, вот это вот, я бы сказал, какой-то пример такого рачительного подхода. То есть, несмотря на свою редкость, это блюдо крайне дешево.
0: Ну, таковы они, мексиканцы. Они с коровами бодаться могут. Вот пришло нам письмо от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Савицкого. Он спрашивает, правда ли, что в музее в Ист-Лондоне хранится рыба, которая целиком конвергентна человеку, что эта рыба, дескать, называется целокантовая рыба, и к ней даже представлена, спрашивает Дмитрий Савицкий, специальная как бы гувернантка, что ли, мисс Куртенелла Темер, супруга известнейшего, да, вот, режиссера, который взял Грэмми в прошлом году.
1: Ну, дело в том, что эту рыбу...
0: И чем она конвергентна, если действительно?
1: Безусловно. Да. Эту рыбу описал еще в 1789 году Франсуа Геккель, известный, собственно, тайский естествоиспытатель. Вот. Эта рыба примечательна тем, что, обитая на Земле порядка 100 миллионов лет, она как бы находится в отпочковавшейся от основного косяка рыбных, вот, в отдельную ветвь, которая дожила практически в неизменном виде до наших дней и служит как бы своего рода аналогом, то есть аналогом приматов вроде млекопитающих.
0: То есть... Простите, но Джордж Линтон Бейли Смит, вот он как раз, извините, что я вас перебил, в своем фильме документальном как раз о целлокантовой рыбе, вот документальные съемки это зафиксировали.
1: Там кистеперка еще называют.
0: Кистеперка по-простому, там ну, вот прям конкретно видно, что уцелела исключительно кожа и часть черепа от этой рыбы.
1: Да. Да, безусловно.
0: То есть, а как...
1: Сейчас же развито, в общем-то, искусство восстанавливать по отдельным фрагментам, будь то тушковых, будь то хордовых фрагментов, образ визуальный животного, либо же рыбы, которая, в общем-то, оставила этот отпечаток в истории.
0: Кстати, вот по мнению, опять же, вот Джорджа Смита, да, вот челюстные целлокантовые рыбы, они как раз очень адекватны человеку. Но я не думаю, что это строение челюстных, оно может как-то и каким-то образом влиять на конвергенцию.
1: Конвергенция имеется в виду в развитии. То есть приматы являются высшими млекопитающими. Также и целлокантовые, они являлись на тот момент, на момент 100 миллионов лет назад эволюции, в эволюции, в общем-то, видов и родов на земном шаре высшей, но, к сожалению, законсервировавшейся и прекратившей свое существование ветвью. То есть
0: возможно, они млекопитающие были целлокантовые?
1: Нет, они были высшими из рыбных.
0: А, вот в каком смысле.
1: То есть, понятно. То есть, если бы продолжилось их развитие за эти 100 миллионов лет, то возможно, что мы бы имели какой-либо наделенный разумом рыбное, в общем-то, животное, которое бы, возможно, и вышло бы на сушу, либо же, так сказать, продолжило бы свое развитие в Мировом океане. Но судьба распорядилась так, что вот млекопитающие, в частности приматы, то есть мы с вами, дожили до наших дней и, как говорит современная наука, процветаем.
0: Ну, то есть, в принципе, можно смело сказать, что человек и вода конвергентны.
1: Ну, вообще, я бы сказал так, что все мы мезофилы, в хорошем смысле этого слова.
0: Да, кстати, я целиком тут с вами согласен. Скажите, пожалуйста, уважаемый Герман Витольдович, вот между учеными существуют постоянные споры. До сих пор непонятно, прав ли был Дарвин. Вот, и есть сейчас в ученом мире определенные силы, которые утверждают, что как бы Дарвина вообще не было, и что человек и обезьяна, они целиком дивергентны. Вот, соответственно, большая часть ученых-мужей, она как раз утверждает о конвергенции. Вот, хотя, в принципе, логически предположить, что с точки зрения физиологии, и если, так сказать, смотреть, опять же, с позиции патологоанатомии, то человеку конвергентно, конечно, все-таки свинья ближе.
1: Да.
0: С другой стороны, происходит противоречие, что вот обезьяна тоже конвергентна. Получается, что обезьяна конвергентна свинья, хотя очевидно, что эти животные дивергентны даже с точки зрения добывания пищевых.
1: Тут я с вами согласен, но хотел бы все-таки немного раскрыть. Дело в том, что по современным взглядам прогрессивной науки обезьяна представляет из себя, собственно, человекообразная обезьяна, естественно, представляет как бы параллельную ветвь развития человека. То есть, если исходить из теории происхождения человека, которая основана на том, что в какой-то период было внесено инопланетное семя вот, в род древних человекообразных, вот, то, допустим, то же самое шимпанзе можно назвать потомком инопланетянина, который всю свою жизнь в нескольких поколениях носил подгузники и вот дошел до сегодняшнего состояния. То есть это как бы полная деградация, отупение и, в общем-то, невозможность какой-либо разумной деятельности. Что же касается поросячих, вот тут мы видим несколько обратную картину. В общем-то, свиновые, они развивались параллельно человеку. Вот, эволюция их происходила достаточно бурно. Мы имеем на сегодняшний день порядка 37 видов, относящихся к парнокопытным. Вот, именно к отряду свиней. Вот.
0: Там и свиньи туда относятся, кабанчики,
1: пекари, капибары и тому подобное.
0: Кстати, о капибарах тоже есть вот, определенные споры.
1: Ну, капибара, она
0: многие как бы... Многие говорят, что это к бизоним они.
1: Ну, тут да, они как бы совмещают в себе черты, собственно, жвачных и рыльцовых, то есть которые ярким представителем которых является вот всем известный сикач.
0: Да.
1: Вот. Но если, значит, как бы накладывать, калькировать своего рода эволюцию приматов на эволюцию свиновых, то мы можем как бы навскидку сравнить шимпанзе с как раз вот пикари, орангутанга с сикачом, а человека, собственно, с розовой хрюшкой. Поскольку в этапах становления, то есть в этапах эволюционирования, они претерпели практически те же изменения, то есть внешние изменения, внутренние в строении тела, в действии головного мозга. Они неадекватные, конечно, эти изменения, но их ход развития были в целом параллельные, и, в общем-то, в этом смысле они и есть конвергентны.
0: То есть развивались как липучки.
1: Да, да. Поскольку приматы составляют отдельную ветвь млекопитающих.
0: С этим сложно не согласиться.
1: Человек, он, в принципе, хотя и близко как бы родственен обезьянам, но все же представляет более высшую и отдельную ветвь, которая развивалась самостоятельно, обезьяна самостоятельно. В этом смысле как раз и прослеживаются дивергенции между человекообразными и свиновыми.
0: Наш постоянный радиослушатель Лев Новожонов прислал письмо, в котором он спрашивает: уважаемый Александр, он обращается ко мне, потому что он не знал, что я приглашу. Сейчас пивка, да? Он не знал, что я приглашу вас. И господин Новожонов интересует следующий вопрос. Длина конвергенции. То есть в данном случае насколько... насколько, вот если свинья конвергентна, к примеру, человеку, ну, как пример возьмем, да, то кто конвергентен свинье, и насколько в дальнейшем степени человек конвергентен самому дальнему вот этому звену, то есть, ну, вы понимаете, мутация конвергенции, мутация конвергенции интересует господина Новожилова, это болезненный для него вопрос.
1: Ну, собственно, если исходить из конвергенции питательных,
0: да-да-да, вот это очень важно.
1: То
0: особенно сейчас, поскольку сейчас пора ведь недостатка витаминов, да, а витаминоз, да, обострение, да, шизофрении.
1: Да, да, да. То наиболее близким представителем конвергентной свиньевым это, собственно, скорее всего, я бы навскидку вот назвал бокоглава. То есть это рыба, обитающая в озерах. Вот, и славящийся тем, что порою углубляется в грунт для извлечения личинок, которыми она, собственно, и питается, на глубину порядка 1,5-2 метров.
0: Это взрослая глубина, кстати.
1: Да, не шутка. Недаром название бокоглав. То есть, ну, в принципе, справедливое было бы название сикачерыл. То есть...
0: Да, но вы знаете, что, кстати, здесь я так позволю себе каламбурчик, вот что в таком случае бывший король Заира, ваш, кстати, большой друг, Мабута Сики-Сики Кукунга Бинду, будьте здоровы, Вазабанга, вот он как раз целиком конвергентен вот, этому самому, потому что он, как выяснилось, длительное время занимался водолазным спортом,
1: да,
0: то есть тоже нырял, а поскольку в Заире вообще ныряние за личинками, вот, которые откладывают на дно всякие местные уклейки, это является национальным, да, видом спорта.
1: Ручейники.
0: Ручейники.
1: Да, дело в том, что все-таки, возвращаясь к сикачерылу, почему справедливо именно такое название? Да дело-то, собственно, в том, что способ добывания пропитания у, казалось бы, на первый взгляд, ничем не напоминающих друг друга видов,
0: да,
1: особей, вот, совершенно идентичны. Все мы знаем, вот, и все мы видим по осени, идя в лес за грибами, вот эти вот следы порыва желудевых, собственно, вблизи дубов, которые оставляют крупные секачи, взрывая, в общем-то, свежий мох своим
0: копытами. И копытами. То есть тут дело в том, что зависит
1: идет отброс лишнего. То есть взрыв-то идет как раз сопловыми, то есть ноздревыми.
0: Причем идет подбрюшное. Подбрюшной отброс сперва. Ну, то есть как бы вот он же... Вот многие ведь наши радиослушатели думают, что, рыльцевый вскоб происходит от себя. Но это было бы глупо. Нет, он идет под себя.
1: Это своего рода плуг. Да. То есть, в принципе, в отстающих крестьянских хозяйствах, ну, это в основном в северных областях нашей родины, существовали так называемые шаманы, которые могли заговорить кабана, сделав его менее агрессивным, и, в общем, рассыпая желуди по полю, заставляли перепахать их, и вот тем самым как бы кабаны добывали себе пропитание, в то же время слабые крестьянские хозяйства, в общем-то, избавлялись от необходимости вспахивать.
0: Это, кстати, был такой легендарный шаман, я вот просто помню, мне о нем много рассказывали, Тает Кузик, тувинец по национальности, вот он мог это делать, причем сперва думали, что это легенда, дескать, тувинская, но на самом деле...
1: Но еще Карл

0: используется методом обволакивания добычи. То есть предварительно приметив мелкую рыбешку, будь то уклея, либо же...
1: сорную рыбу,
0: да, просто говоря. Сорную рыбу, да. Вот, он, в отличие от всем известной нам плоскогрудой щуки, вот, которая набрасывается на добычу из в общем-то, укрытия,
1: да.
0: Он открыто вступает в неравный бой, и, пользуясь длиной и гибкостью своего тела, он обвивает вот вышеуказанную уклею и, собственно, поедает. Здесь напрямую сходство в питании индийского длиннохоботного слона вот, с этим вот именно угрем. То есть при поедании основной своей пищи, то есть при поедании банановых, вот этот вот длиннохоботный индийский слон, он обвивает банан и, выдавливая из него мякоть,
1: Расходит как раз, всос,
0: да, просто, затем да. он его всасывает.
1: А скажите, вот насколько вообще конвергентно по понятиям вот угорь, тот, который вот, мы имеем в виду малазийский короткорылый узкоглав, или, кстати, его научное название, тут нужно, видимо, вкратце рассказать, что его открыл молодой, ну, в то время молодой еще, это был 1856 год, ведь была легенда, что, угри, они саморождающиеся, у них не было никаких гениталий, и этим занимался человек с забавной фамилией Гитлер. Иоганнес Гитлер, это, как ни странно, датский ученый тогда был, вот такой двойник. Он как бы как раз открыл вот этих лептоцефалов, так называемых.
0: Да, это научных. Общее название, его ввел небезызвестный Питер Бродкроп.
1: Да. Вот он упоминался как раз в этом труде, в этой рукописи. Вот смотрите, сколько названий угря. Я имею в виду чисто в данном случае такой типографский визуальный подход, да? Лептоцефал, раз название. Да, второе, да. Короткорылый узкоглав. Да. И три, наконец, угорь. А да. Угорь еще... вот
0: разделяется.
1: Угорь — это еще и болезнь кожи на лице.
0: Да.
1: Вот как вы считаете, конвергент ли вот в таком случае лептоцефал, ну, поскольку лептоцефал короткорылый и узкоглав одно и то же, тут конвергенция полная, да, полное да. сходство. Угорь и лептоцефал тоже одно и то же получается по логике, так? А вот угорь лицевой и лептоцефал, то есть можно ли сказать, вот, например, доктор, прийти к дерматологу, даме, например, и сказать, доктор, у меня там на лице не угри, а сказать лептоцефалы, к примеру.
0: Ну, дело в том, что это будет не совсем корректно, поскольку...
1: По отношению вот к узкорылым.
0: Да, и в то же время медицина современная, она разделяется на ветеринарию и, собственно, соматическую медицину. Угу. Поэтому я боюсь, что доктор вас просто не поймет, хотя, безусловно, название угорь, относящееся к прыщу, вскочившему, допустим, на переносицу у вас, оно совершенно адекватно наблюдаемому вами на своей, в общем-то, ноздревое явлению, и было названо именно поэтому, поскольку при выдаве происходит некое подобие, в общем-то,
1: ну, да, да,
0: внешности замейки, угря, да, недаром, да. собственно, в некоторых регионах, в это северные регионы, карельские, один из подвидов угря, это баренцев угорь, вот, он именуется местным населением как смышляк.
1: А еще, кстати, ведь все же они вместе относятся к анадромному типу. То есть анадромный тип — это когда, ну, с позволения сказать, диаметр головы совершенно одинаков диаметру
0: тела. Диаметру то тела. Есть что роднит его, собственно, с таким ярким представителем присмыкающихся, как змеевые.
1: Да, а вот, кстати, в данном случае встает вопрос, касаемый ящеров, тритонов и так далее, и тому подобных, хамелеонов, опять же.
0: Да.
1: Вот, но хамелеон, насколько я знаю, хотя я слаб в этих вопросах, но, тем не менее, я слышал от своих ученых, от профессуры, скажем так, что хамелеон целиком конвергентен водоплавающим птицам за счет вот этих перепончатых своих ног.
0: Да, да. Это в правда какой-то ли? Степени, да.
1: А в таком случае опять...

0: Опять же, вот здесь получается прерывание понятия конвергенции, поскольку если хамелеон конвергентен, водоплавающей птицы, так, да, то как только получается, что ни в коем случае тритон, хотя тритон тоже получается конвергентен.
1: Но я могу...
0: Змея не конвергентна, змея целиком дивергентна, водоплавающей птицы. Но тем не менее, ведь хамелеон, ящер, тритон, они, как ни странно, конвергентны змеи.
1: Тройственные дивергенции, да, и конвергенция. Да, да, да. То есть, строго говоря, надо пояснить нашим радиослушателям следующий факт, что на сегодняшний день установлено современной, в общем-то, наукой только два 100% конвергентных вида. Это, собственно, бык домашний, вот, и зубр уссурийский. Угу. То есть эти два вида, они можно назвать, что 100% конвергентны. То есть это и строение роговых, строение ноздревых, вот, копыта и, так сказать, прочие достоинства одного и второго вида.
0: Ушные лопасти тоже.
1: Ушные лопасти совершенно одинаковые. Вот. И более того, то есть выдающиеся аэродинамики в плане помощи нам, биологам, занимались продувкой вот, ушных у обоих названных мной видов. Вот, и получили совершенно сходную осциллограмму. Вот. А в основном же, то есть во всех 99 остальных случаях мы наблюдаем частичную конвергенцию, либо же дивергенцию. То есть, в принципе, любое существо, живущее на нашей планете, будь то, допустим, вожь плотяная, или же на одном конце можно поставить, либо же кочующего верблюда одногорбого, они в чем-то конвергентны, в чем-то, собственно, дивергентны. Также и среди человеков, среди людей, то есть, поскольку люди относятся, собственно, к биологическому виду, процветающему на Земле, вот, также можно сказать, что человек, отдельная человеческая особь, конвергентна, либо же дивергентна любому представителю животного мира. Ведь недаром же в прессе, в журналистике зачастую мы видим сравнение какого-либо выдающегося политика, допустим, с червяком, либо же, наоборот, с белым гордым орлом, который, ну, кстати, парит вот, над прерией.
0: Да, вот недаром же я так пошутил, может быть, несколько неловко, но с большой любовью я тоже отношусь, потому что как бы друг моего друга, мой друг, я говорю о бывшем экс-короле Заире, Мбутусике-Сике, Кукунгимбенду Вазабанга. Вот, и ведь я провел такую аналогию, и население Заира, ныне Конго, оно как бы тоже целиком конвергенирует своего короля, вот с этим самым, который ныряет за личинками.
1: Да, да.
0: Кстати, вот вы, Герман Витольдович, такой человек очень интересный. Не только в науке вы общаетесь, но у вас, как я уже сказал, друзья самые разные. Вот и мало того, что вы были супругом Вероники Задемитко, вы знакомы с Атоном Жупанчем, с массой таких людей, вот с Мабуту Сикесико Кукунгабенду Ванзабанга.
1: Ну, с Мабуту мы, собственно, провели порядка полугода в низовьях у реки Конго, то есть в национальном парке. Вот мы там охотились на бекасов местных. Вот, ну, славная была охота. Вот, ну, вообще он хороший человек. Вот, но, к сожалению, в современное время он оказался в политике полным ничтожеством, но зато теперь он имеет больше времени для своего
0: испытания,
1: да, увлечения аквалангом.
0: К тому же вы знакомы с замечательной московской художницей, очень сейчас популярной, которая просто в топе, Юлией Щелкой.
1: Да.
0: Вот. Да. Я даже знаю, что она рисовала ваш портрет, который так и называется...
1: На фоне казуаров.
0: Да, козявка на фоне казуаров. Вот. И
1: дело в том, что она получила
0: такая добрая картина, она премию получила.
1: Вот. Но что все-таки касается моих знакомств, то среди моих знакомых, ну, достаточно известных людей, ну, назовем хотя бы Нго Динь Зьема, это, в общем-то, известный вьетнамский политик, вот, который на предстоящих выборах, как все надеются, победит. Вот. Можно, собственно, вот провести некоторые параллели конвергенции среди, в общем-то, известных людей на международной арене и, в общем-то, животных, либо же птиц. То есть, например, вот Нго Динь Зьем, уважаемый мной, наиболее, на мой взгляд, соответствует образу, собственно, стерха, то есть сибирского журавля, который ныне занесен в Красную книгу, поскольку...
0: Редок уже стал.
1: Да, редок. Вот, и в силу своих обычаев поведения в брачный период, собственно, Нго и стерх, они близки. То есть здесь вот мы видим конвергенцию в проявлении, собственно, половой активности.
0: Скажите, пожалуйста, Герман Анатольевич, я, может быть, так получается, немножко подведу Юлию Щелку, замечательную московскую художницу, но вот во вчерашнем телефонном разговоре со мной она мне сказала: так представляешь, Саша, ведь Герману-то звонил никто иной, как Борис Николаевич. И узнавал насчет личиночного периода своего домашнего питомца, кремнеземного панциря диатомеи. Вот я знаю, что такое кремнеземный панцирь диатомеи. Действительно, иметь его дома могут очень немногие люди. Вот, правда это или таким образом Юлия Щелка так подшутила просто надо мной, над вами?
1: Нет, ну, действительно, звонок был, поскольку... Действительно, животное очень редкое. Оно относится к доломитовым. Вот, обитает оно на некоторых коралловых рифах. Вот, в частности, очень пострадало во время испытаний термоядерной бомбы американцами в начале 50-х годов. Но на сегодняшний день на земном шаре осталось порядка 800, от 800 до 1000 особей. Вот. Кремнеземок, вот это такое укороченное название. Вот, она замечательна тем, ну, начнем с того, что это, собственно, род своего рода пресмыкающийся, то есть это такая отдельная ветвь, которая, в отличие от своих родственников, размножается и живет непосредственно в толще океанских глубин. Вот, для питания она действительно пользуется личинками, вот, и, то есть поднимается на поверхность, и в силу пагубного воздействия на нее термоядерных взрывов она, в общем-то, стала редкой. Что касается питания, то я дал квалифицированный совет, то есть я порекомендовал кормить личинками жука-плавунца, вот, поскольку сейчас, в принципе, по весне их несложно достать, вот, и тем самым, в общем-то, звонок был исчерпан, меня поблагодарили.
0: Ну, вообще, вот это немножко вообще странно. Приятно. Вообще приятно. Я был удивлен, что вот как бы Борис Николаевич настолько близко вот, относится с животным миром, учитывая вообще его специфику, потому что вообще-то Борис Николаевич Казарис, он достаточно известный, это как бы ветеран парашютного спорта. И я даже не подозревал, что вот гений вообще парашютного спорта нашей страны вдруг вот тоже с животным миром так относится. Но это, видимо, объясняется...
1: Это дань моде.
0: Вы думаете?
1: Да, потому что сейчас ведь, в общем-то, стало каким-то своего рода элементом престижа иметь у себя в подсобном хозяйстве, будь то какого-либо представителя куриных, либо же, наоборот, представителя редкой флоры и фауны какой-нибудь тропической страны, то так эта участь, в общем-то, она не минула и Бориса Николаевича. Многие люди из известных и сильных мира всего обращаются ко мне, поскольку знают, что даже если мне неизвестен, хотя я знаю более 7865 видов различных животных, Вот, но я, так сказать, поскольку я силен в конвергенции, то есть в подборе сходных видов и особей, я всегда могу дать совет, да, навскидку по, допустим, уходу или по прокорму определенных особей, даже, возможно, и неизвестных мне, потому что иногда бывает, люди звонят, называют свои имя, то есть уже заранее уважаемыми людьми, и спрашивают, каким образом прокормить моего, собственно, птенца серебристой чайки. То есть, казалось бы...
0: Абсурд вроде бы.
1: Абсурд, да. Он, всем давно известно, что он, в общем-то, в неволе не живет, дохнет на третий день. Сразу, но, тем не менее, приходится, так сказать, давать советы вот, по выкорму. То есть...
0: Птенца этого. Да. А скажите, вот в связи с этим... пришло нам письмо на передачу от Николая Коварского. Николай Коварский спрашивает в своем письме, какую чевычу лучше употреблять в пищу?
1: Чевычу?
0: Да, чевычу. Зрелую, молодую или взрослую? Дело в том, что как бы друзья Николая Коварского вот, очень спорят по этому вопросу. То есть, значит, с точки зрения одних как бы людей молодых, молодая чевыча, она вроде бы кости мягче, но, с другой стороны, и мяса меньше. Взрослая чевыча уже и кости жесткие, вот и мясо вроде...
1: больше.
0: И мясо больше, но она набирает в себя токсин из планктона, который, в общем-то, и поедает. Вот. А зрелая чевыча, она вроде под охраной вот государства находится. Но как
1: дело
0: быть?
1: Дело в том, что Николая обманули. То есть в данном случае надо рассматривать не покорм чевычевых, а поед. То есть ему, с ним, видимо, сыграли злую шутку, поскольку всем известно, что чевыча – это превосходная, в общем-то, пищевая особь, и ее надо употреблять непосредственно в момент преподнесения ее вам в любом виде, будь то живая в аквариуме, либо же соленая, собственно, в ломтиках. Тут не стоит заниматься какой-либо культивацией, поскольку чевыча через полтора часа после своей кончины, будучи необработана, привлекает на свою тушку полчища, собственно, гессенских мух, которые являются страшными разносчиками сибирской язвы. И вот недавняя вспышка сибирской язвы на Украине как раз вызвана тем, что местному, в общем-то, авторитету подарили вот тушку чевычи. Вот она еще была живая в момент, собственно, когда происходило вот это вот вручение дара. Вот, но поскольку застолье продолжалось всю ночь, про чевычу забыли, и под утро все были сражены на повал, в общем-то, приступом, да, сибирской язвы, которая, как известно, не лечится.
0: А скажите, пожалуйста, вот по сорности вот, животных видов, скажем, вот эта самая муха, о которой вы говорили.
1: Гессенская.
0: Да, гессенская муха, она конвергентна ли она печально известному катрану или, ну, на худой гонец изобате?
1: Да, безусловно, поскольку катран – это, как известно, представитель акуловых, то есть он обитает в прибрежной зоне, вот, и где, пользуясь теплотой, в общем-то,
0: тушек людей,
1: бетонного слоя, да,
0: и тушек,
1: собственно, размножается в громадных количествах, и поскольку за счет своего... количество рыбы это измельчается, то есть становится мельче, чем, в общем-то, стандарт по этой породе рыб, вот, то происходит разнос всевозможного рода инфекций, в частности, вот упомянутой мной язвы. Вот. Но наиболее опасное это то, вот именно в катране, что катран служит распространителем такого паразита, как чешуйчатая вошь. То есть это вошь, которая обитает между чешуй рыбьих, да. И дело в том, что все виды вшей, они достаточно специализированы в своем питании. То есть,
0: мне кажется, именно с чешуйчатыми вшами была связана трагедия в 1977 году вот около острова Ванкувера, когда они, значит, отнерестились в течении Дэвидсона прямо, и это течение, оно целиком охватило вот острова Королевы Шарлотты, я помню, потом,
1: да.
0: Все практически побережье вот Ванкувера, там Сиэтл, Олимпия.
1: Оттуда пошла собственно, термин как лысая рыба. То есть,
0: это
1: рыба, чем, в общем-то, собственно, надо пояснить, опасно. Чешуйчатая вошь. Дело в том, что она не губит рыбу на корню. То есть не косит ее так, как...
0: Ну, допустим, косой, скажем. Да,
1: да, рыбий отит. Дело в том, что происходит... Она внедряется, эта вошь, в подчешую рыбы. Угу. Вот. И в дальнейшем происходит сброс чешуйчатых. И поскольку организм рыбы не может восстановить за короткий период... Нет в нем столько хитина для того, чтобы возместить эти потери.
0: А кальция, кстати, тоже в море безусловно небольшое количество.
1: И поэтому рыба, просто оказываясь без чешуи, она попросту мерзнет. Потому что, в принципе, если вы поймаете крупную рыбу и снимете с нее чешую, отпустите ее обратно, то есть она выживет, конечно, но в течение месяца она просто превратится, ну... Восстащенная совершенно
0: существо,
1: да, особь, да, которая не способна питаться. То есть такая происходит как бы псевдогибель животного. Вот. Но что касается этой вши, она в последнее время в связи с резким потеплением, вот, она начала, в общем-то, переквалифицироваться на теплокровные особи, поскольку в местах ее такого наиболее сильного распространения уже истинно чешуйчатые рыбы, то есть то, как то окунь большеротый, либо же крестивомер, вот они, в общем-то, уже практически сведены на нет. А в то же время рыба, прошу прощения, вошь, в современном ее как бы виде, она переключилась с осваивания новых пород чешуйчатых на, в общем-то, более доступных теплокровных, в частности, на человека.
0: Кстати, вот. Я хочу немножко тут сказать, что в свое время было очень модно держать в аквариуме полосатую пескарку, а вот практически вся популяция полосатой пескарки как раз в 1977 году, она была вот просто инфицирована.
1: Произошло.
0: И люди, которые, в общем-то, заводили пескарку, там, кормили ее, там, ну, чистили аквариум, а вот эта вошь, она для нее что чешуя, что ногти, ей по барабану.
1: И тут важно отметить, что при эпиляции ножных наступает микрошелушение.
0: Естественно, вот, что тоже чешуйчатость.
1: Да, поэтому я рекомендую нашим радиослушательницам, если вы собираетесь на отдых в более-менее южные страны, там южнее 44-й, в общем-то, параллели расположенных, вот, то будьте осторожны, то есть не занимайтесь эпиляцией, поскольку вот эта вошь, она может проникнуть к вам под кожу, она достаточно микроскопична по своим размерам, ее длина составляет порядка там от 3,5 до 5
0: То есть в лупу не разглядишь.
1: Да, в лупу не разглядишь, да. Но вред, причиняемый ей, очень большой. То есть, в общем, кончится может это дело тем, что у вас выпадет все.
0: А, кстати, с другой стороны, ведь если не эпилировать конечности вот на этой широте, то подстерегает другая опасность. Это свои вот микроикринки могут отложить такие тоже неприятные паразиты, как симфизодоны, которые, в общем-то, как раз в волосяном покрове откладывают. Поэтому тут лучше...
1: Тут существует и плюс. То есть существует такая редкая рыба, икра которой на черном рынке. Рыба это в дословном переводе с латинского звучит как турухтан задиристый. Вот. Она, ее икра является наиболее дорогим продуктом вот, из естественных, которые употребляются в пищу. То есть я вам скажу так, что килограмм этой икры стоит порядка 8 тысяч долларов на черном рынке.
0: Да, да, да.
1: То есть это по цене это... Очень высокий.
0: Она, кстати, сильно повышает иммунитет.
1: Потенцию, да. И то есть благотворно оказывает влияние на человека. Так вот, до чего дошли современные контрабандисты? То есть, прекрасно знаю, что турухтан задиристый откладывает икру на волосяных, собственно, отростках. Вот, они подолгу стоят в период нереста. В притоках, поймах.
0: Да.
1: Да. Вот, по пояс в воде, дожидаясь, когда Турухтан от нерестится. Это происходит под, ну, несколько дней, это нерест идет.
0: Ну, да, да,
1: вот,
0: да, да,
1: но
0: да.
1: В дальнейшем, так сказать, по приезду на родину они не моются, естественно.
0: Чтобы
1: вот, вот, да. И, в общем-то, дома, значит, вот в фильтрованной воде, в ванной происходит вылупление мальков и дальнейшее, ну, значит, корм, да, от корм, да.
0: Кстати, вы знаете, что вот одна из версий, почему вот Жозефа Дезире, ну, именно так, ведь до 1972 года прозвали вот как раз короля Заира, Мобутусике Сегё Куку Нгабенду Вазабанга, вот, вот одним, одной из причин его снятия было то, что он заставлял своих верноподданных, он же ведь сжирал вот этой икры по килограмму в день.
1: На 100 тысяч долларов в неделю.
0: Из бюджета, причем он заставлял своих верноподданных просто вот стоять там часами, простаивать в этой воде, в мутных водах реки Заирка.
1: Да.
0: Как бы. Вот, вы, кстати, уважаемые, напоминаю вам, что в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко, и по телефону 203-19-22 вы можете звонить, задавать ему вопросы, касающиеся животного мира, касающиеся конвергенции и так далее, и тому подобное. Ну, я пока хотел вот о чем у вас узнать. Конвергенция паразитов. Скажем так, вот, ну, может быть, это несколько неприятно звучит, но тем не менее, этот вопрос нам задают очень многие наши радиослушатели. Например, вот пенсионер Карим Суворов спрашивает, какая форма существования конвергентна обычным бытовым глистам, спрашивает Карим Суворов.
1: Ну, тут надо несколько глубже затронуть тему паразитов, ведь что мы называем паразитами?
0: Грешки,
1: паразиты для, с точки зрения человека.
0: Но, а с точки зрения паразитов это Вселенная.
1: Да, да, совершенно с вами согласен. Ведь и человек, собственно, является паразитом на теле слона, который под ним и которого он погоняет,
0: да.
1: Вот, используя анкас. Но дело в том, собственно, что касается именно глистовых, то тут налицо конвергенция, собственно, с кротами. То есть глисты, как вид, они необходимы, поскольку
0: стабилизируют иммунную систему.
1: Они не только живут за счет организма, да, как бытует мнение вот у обывателей, они приносят также и пользу. То есть налицо, в принципе, симбиоз. Симбиоз. Поскольку мы не можем представить себе поле, которое находится вблизи подмосковной речки, без характерных кучек свежескопанные кротами. Да. Вот. Также и невозможно представить человечество без глистов.
0: Вот скажите, Герман Витольдович, Карим Суворов прислал достаточно импульсивное письмо, которое заканчивается просто-таки криком души. Вот, так почему же, черт возьми, пишет Карим Суворов, желудочный сок никак не переваривает глистов? Ведь, в принципе, это была бы, с точки зрения Карима Суворова, замечательная форма НЗ, то есть неприкосновенного запаса для бойцов спецназа и так далее. То есть разводишь в желудке глистов, а после этого какой-то делаешь инъекцию, повышающую кислотность или там щелочность в желудке, и происходит, да, переваривание их. То есть, да, как бы все свое ношу с собой, называется.
1: Но ведь еще Джавахарлал Неру сказал, что всего надо в мэру. Вот.
0: Ну, тут, ну, я, кстати, думаю, что это очень хороший ответ. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в... О, как загудело что-то. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я на какую радиостанцию?
0: Рассказывайте. Да-да-да. Вы попали на радиостанцию «Эхо Москвы».
2: Рассказывать? А что говорить, не знаю.
0: Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемый. У нас сегодня серьезная тема, и тогда перезвоните. 203-19-22. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Герман Витольдович.
1: Да.
3: Вот скажите, вот в последнее время я слышу такую вещь, что очень полезно кушать тараканов. Тараканов в Москве сейчас много очень. И с вашей точки зрения, какую пользу они приносят, как они перевариваются и как это отражается на организме?
0: Угу, спасибо, спасибо. Я, можно, немножко упрежу вас. То есть, действительно, эта статья была напечатана в журнале «Химия и жизнь», вот, но там имелись в виду кукарачи, гигантские тараканы, в общем-то, которые, ну, внешне напоминают маленьких, но в два раза больше. Вот, что касается пользы, то, по мнению Томаса Нзула, замечательного американского ихтиолога, вот, он так и писал в своем труде, что типа тараканы приносят единственную пользу для человечества, это улучшение зрения, потому что да. Когда входят, значит, включаете свет на кухню ночью, да, к примеру, или пописать идете в туалет, включаете свет, они стремительно разбегаются и тем самым создают рефлекторное движение зрачков, то есть глазные мышцы, по мнению Томаса Нзула, накачиваются от этого.
1: Ну, я могу откомментировать дополнительно это и так, что при поеде Усачевых, так, к такому роду относятся, собственно, тараканы, вот, происходит компенсация дефицита в микрофлоре человека, внутренней микрофлоре, именно вот хитиновых, собственно, элементов, поскольку мало кто из любителей пива потребляет раков либо же креветок вместе с панцирем, хотя это просто необходимо делать. Так вот, если вы отказываете себе в употреблении панциря ракообразных, вы можете компенсировать это, собственно, поеданием таракана целиком. Только здесь не надо как бы увлекаться. Я думаю, что стоит ограничиться порядка полукилограмма в неделю, дабы, так сказать, не переборщить. Потому что организм европейского жителя, он, собственно...
0: Ну да, еще хотела сказать, что тут не нужно, опять же, путать вот городских вот этих насекомых с экологически чистыми.
1: Нет, это должны быть откормлены, то да, есть в особых специально. Условиях экологически чистыми.
0: Потому что еще тут нужно учесть, что происходит серьезное выделение токсинов динофлагелляторами от этих наших насекомых, которые водятся в квартирах. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: У меня к уважаемому профессору такой вопрос. Говорите. Я тут недавно почитал журнал, не знаю, получили вы свежий номер «Юный паразитофил».
1: Нет.
4: Нет, да, еще... Ну, там, в общем...
0: Мы не слышали даже о таком журнале, честно говоря. Я вижу на лице профессора изумление, но... Да, говорите.
4: То есть не в курсе, да?
0: Да, совершенно.
4: Ну, там рассказывается о том, что в Северной Голландии сейчас, значит, выращивают картофель, как рис в Китае. То есть они, в общем, отвоевывают у моря площадь земельную такую, ну, дно, скажем, да?
1: Да.
4: Строят дамбу и... Уровень воды там, ну, сантиметров 10, сколько-то там, я не знаю. И они втыкают этот картофель. А потом, значит, в момент, ну, картофель прорастает, естественно, на нее налетает колорадский жук. И затем эту дамбу голландцы разрушают и запускают рыбу. Вот, к сожалению, название этой рыбы я не помню. И эта рыба поедает колорадских жуков. Вот ну, я хотел спросить, уважаемый профессор, что-нибудь мог бы рассказать про эту рыбу? Знакома ли она ему?
1: Спасибо. Да, это рыба именуется как бурохвостая ржанка. Собственно, примечательна она тем, что действительно поедает насекомых, причем о том, что она не брезгует и колорадским жуком, стало известно достаточно недавно, поскольку... В природе колорадский жук в Европе, собственно, был искусственно как бы населен. Вот, поэтому место обитания как раз Балтика северная, вот этой ржанки, и, так сказать, прилегающие к Голландии, к скандинавским странам водной акватории. Так вот, эта ржанка, она с успехом поедает колорадского жука, поскольку мы, биологи, называем ее, собственно, челюстями с плавниками. То есть эта рыба, она ест все, да, все, что
0: плюс еще, вы знаете, Герман Анатольевич, ведь тут, я думаю, стоит рассказать о методе, которым она охотится вот за жуками. Дело в том, что второе название вот у ученых-ихтиологов, это я просто сразу вспомнил, опять же, Томаса Нзула. Вот он мне очень много рассказывал об этой рыбе. Попросту ее называют еще брызгун. Вот наверняка вам знакомо.
1: Да, конечно.
0: Она просто как бы выбрасывает струю воды. У нее такая образуется узенькая трубочка между языком и небом. То есть это единственная рыба, у которой язык губные может, как двигаются. У человека, сворачиваться. То есть даже мимика есть. Там недовольство, улыбка. Она может улыбаться. Да. Она силой выбрасывает струю воды прям и попадает в насекомое. То есть сбивает его. Попросту говоря, сжимая вот свои жаберные мощнейшие крышки. Там крышки мощнейшие просто. Да, то есть такие, что вот, например, Томас Нзула показывал мне отсутствующую фалангу своего мизинца. Вот именно эта фаланга осталась вот между мощнейшими, я бы сказал, вот жаберными крышками вот этой брызгуна.
1: Но дело в том, что брызгун, он примечателен не только мощнейшими жаберными крышками. Дело в том, что это одна из единственных рыб, которые плавают хвостом вперед. То есть, попросту говоря, хвост у нее из вертикального положения. Вот в данный момент мы наблюдаем эту эволюцию. Он превращается в горизонтально расположенный, наподобие китового.
0: Китовый, да.
1: Китовый, да, хвост. То есть смысл в том, что брызгун в случае опасности использует свой губной аппарат и жаберные именно для резкого толчка, который позволяет, подобно кальмару, скрыться от преследующего его, собственно, противника. И что интересно, именно поед жуковых, то есть происходит захват их, вернее, происходит не пастью, а именно вот жаберными. Поэтому они такие и мощные.
0: Кстати, ведь еще хотел сказать, что небезызвестная всем такая, ну, типа рыба, она, кстати, тоже млекопитающая, гигантский синий марлин. Вот, он обладает 8 сосками на брюшке, вот, и вот эта как раз рыба-брызгун, она, как ни странно, является еще и паразитом. То есть бывало, что на каждый сосок налипает вот там по 8, там, ну, представьте, 8 и 8, это сколько, почитайте сами.
1: Столько, дело в том, вот, что да. Тут это двоякий паразитизм, то есть это яркий пример симбиоза.
0: Ну, отсос молока-то происходит,
1: конечно. Но вот марлин, он тем и уникален. То есть наличие на его теле упомянутых вами 8, ну, сосков, они там от 7 до 10 вообще варьируют.
0: Это зависит сосков от длины тушки, от местоположения вылупа.
1: Конечно, конечно.
0: Очень важно. То есть в северных областях даже вот находились с нечетным количеством, как ни странно, сисечек.
1: А все-таки я хотел бы углубиться в причину возникновения выменных на брюшке марлина.
0: Да.
1: То есть здесь мы видим ярчайший пример симбиоза, то есть специализации симбиотической. Что происходит? Для чего нужны сосочки марлина? Вовсе не для того, чтобы вскармливать мальков, в отличие от упомянутого мной в начале трупиала. Дело в том, что как раз наличие жировыделяющих выменных под брюшком обусловлено тем, что к брюшку присасываются упомянутые вами брызгуны, и ими кормятся в достатке детеныши марлина, которые в этот момент сопровождает своего родителя.
0: А, то есть это типа такая приманка.
1: Да. Это, таким образом мы видим здесь конвергенцию между марлинами и удильщиками. То есть с виду совершенно разными рыбами. Вот, но принцип пропитания их совершенно одинаковый. То есть удильщик в качестве приманки использует ноздревой, в общем-то, мясистый такой мешочек.
0: Ну, хрящ по-другому.
1: Хрящ, да.
0: Причем окрашен в ярко-красный цвет.
1: Да, с виду напоминает кусочек лакомства, на который клюет мелкая ребёшка. Да. Обычно это оливковые тираны, либо же пепельногорлые ланцеты. Вот, но...
0: Кстати, пепельногорные ланцеты, извините, что я вас перебиваю, являются единственной поющей рыбой.
1: Да.
0: То есть в момент нереста они высовывают мордочки из воды, да, и производят такой звук, что как бы их так и называют аборигены, наш русский соловей.
1: Да, дело в том, что с чем это связано. В природе немало случаев взаимодействие некоторых совершенно не связанных между собой организмов с целью продолжения рода. В данном случае вот пепельногорлый, собственно, ланцет привлекает с помощью своего горлового вибрирования
0: мошкару.
1: Мошкару, который и служит переносчиком икры.
0: Да, потому что хитрый ланцет, он заныривает эту икру, то есть ноздревыми подцепляет, наверх подлезает, и, в общем-то, мошкара тем самым... И, кстати, это очень хороший метод, такое как бы опыление происходит своего рода. Ну, еще один телефонный звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я бы хотел спросить, вот, профессор, как его зовут у вас?
0: У нас профессора зовут Герман Витольдович.
5: Герман Витольдович.
1: Да-да.
5: Вот вы пельмени покупаете, кушаете иногда?
1: Нет, я их сам делаю.
5: Дело вот в чем. Вот я когда покупаю пачку пельменей, и вот я мне странно всегда, записано, от твоих пельменей и воду немедленно слить. Почему немедленно слить? Первый вопрос. И второй вопрос. Вообще отвар после пельменей, он полезен? Его можно пить, там, как суп, там, допустим, нет? Или на самом деле его надо выливать в помойное ведро?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, этот вопрос неоднократно наши радиослушатели в своих письмах поднимали, но я как-то не решался задать его вам, потому что вы все-таки как-то больше там вот по рыбам, по конвергенциям, дивергенциям. Вот. Тем не менее, если у вас есть ответ...
1: Есть. Да. Угу. Дело в том, что требования о сливе отвара относятся только к покупным пельменям. Если же вы готовите пельмени дома и непосредственно после их полепа вы забрасываете их, собственно, в кипящую, то отвар можно не сливать, а, собственно, употреблять в пищу. Что же касается покупных пельменей, то в связи с участившимися случаями миксоматоза, вот, это инфекционное заболевание, свойственное кроликам. Ведь вам известно, наверное, что пельмени делаются из кроликов сейчас, современные пельмени.
0: Да, да,
1: то есть
0: да.
1: В этом есть прогресс как бы кулинарии на сегодняшнем этапе. Вот. Так вот, смертность от миксоматоза составляет от 95 до 99% случаев. Но при отваривании, значит, бактерии переходят из фарша в отвар. Вот, то есть как бы отфильтровывать.
0: Ну, поэтому
1: кипятить надо не менее 5 минут, вот, а желательно 15.
0: Кстати, еще хотел сказать, что по советам виднейших косметологов вот этот пельменный отвар ни в коем случае не нужно выливать. Ну, я не думаю, что это пригодится нашему радиослушателю, вот этот рецепт. Тем не менее, молодые модницы, они этот отвар остужают в холодильнике и с утра делают из него маску, то есть раскидывают по всему лицу, иногда по телу, там, вот, потому что там достаточно много клейстера. И, вот.
1: А пожилым модницам я мог бы порекомендовать не отвар, а именно вот тестовый отлип после выварки произвести и вот облепить, так сказать, лицо вот этими вот фигурками.
0: Да, вообще вот очень
1: хорошо от морщин.
0: Да, очень часто вот нас спрашивают, наш радиослушатель, вот, например, Якуб Рувинов, кстати, пенсионер, спрашивает, как лучше, вот сейчас наступает жара, нужно как-то кормиться, как лучше сохранить пельмени, потому что даже если их хранишь в морозилке, все равно слипаются и так далее. Мы как-то очень давно в нашей программе затрагивали этот вопрос. Я, если вы позволите, кратко расскажу еще раз этот рецепт. Как только вы купили пельмени, лучше сразу отделить мясо от теста отдельно, понимаете? То есть мясо скатать в комок фарша, тесто скатать в комок теста. И хранить это дело все отдельно. И как только вам нужно будет употребить пельмени в пищу, быстренько доставите досочку, стаканчик для нарезки. Вот, раскатываете, значит, блин, тесто вот в блинок, стаканчиком вырезаете. В общем, изготовляете как бы снова пельмени. Это гарантирует вам их сохранность. Вот. Ну, давайте сейчас прервемся ненадолго, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор и общение по телефону 203-19-22 с гостем нашей программы, доктором биологических наук, профессором Германом Витольдовичем Козявко. В гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы. Речь у нас идет о конвергенции и дивергенции. Вот скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, наша постоянная радиослушательница Светлана Лазарева, пенсионерка, спрашивает, что, по мнению профессора Козявко, сейчас является самым ярким представителем дивергенции и конвергенции. Вот первое, что придет на голову, вот именно в современном мире, да. Спрашивает она.
1: Тут можно разделить. То есть из обитателей морских глубин я бы выделил как ярчайший пример конвергенции. Значит, это глубоководный морской еж. Вот. И в то же время наш обыкновенный степной хомячок. То есть, казалось бы, на первый взгляд ничего общего в этих тварях в хорошем смысле нет. Но давайте немного